0: Министерства обороны. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение формированием 7 бригад ВСУ в районе сразу нескольких населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Аэропорты Ижевска, Перми и Челябинска возобновили свою работу, сообщает Росавиация. Также есть информация, что один человек пострадал в результате ночной атаки со стороны ВСУ в Чувашской Республике. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. 8-9 мая в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Владимира Путина будет объявлено перемирие в честь празднования Дня Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило Министерство обороны. В нашем военном ведомстве рассчитывают, что украинская сторона последует этому примеру. Минобороны подчеркнули, что вооруженные силы России предпримут все меры для обеспечения безопасности празднования Дня Победы в ответ на угрозы Зеленского нанести удар по Москве именно 9 мая. В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы, российские войска нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, заявили в Минобороны. Там отметили, что несмотря на имеющиеся возможности, вооруженные силы России по гуманитарным соображениям раньше от таких действий воздерживались. В министерстве также предупредили сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть Киев. Солдаты и офицеры южной группировки войск нанесли поражение формированием 7 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Роскошная, Кривая Лука, Николаевка, Артема, Алексеева, Дружковка, Райалександровка, Краматорская и Константиновка в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 100 боевиков, бронетехнику производства стран НАТО, 3 орудия полевой артиллерии, 4 станции радиоэлектронной борьбы и 2 станции контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки «Центр» уничтожили до 360 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
1: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных аэромобильной егерской бригад, бригады морской пехоты, штурмового полка ВСУ и 3 бригад Национальной гвардии в районах Марьевки, Веровки, Петровского, Новотроицкого, Белецкого, Новоподгородного, Новониколаевки, Доброполя, Веселого и Кучерова-Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Один человек пострадал в результате ночной атаки ВСУ на Чувашию. Угрозы жизни пострадавшего нет, сообщил глава республики Олег Николаев. Специальные комиссии в Туапсе обследовали более 250 поврежденных помещений после атак беспилотников. Как заявил глава муниципального округа Сергей Буйко информационной службе «Вести», все жилье, пострадавшее после ударов украинских дронов в Туапсе, будет восстановлено. В настоящее время в пунктах временного размещения находится около 80 человек из домов, расположенных близ нефтебазы, по которой был нанесен удар. На работу по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов привлечено более 750 человек, в том числе и волонтеры. Руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев сообщил, что добровольцы не допускаются на наиболее загрязненные участки. В таких местах задействованы только квалифицированные специалисты.
2: На всех участках проведения работ, где у нас наибольшее подвержены загрязнению, это, как я и говорил, 3 основных участка. Это территория нефтезавода, морского терминала, река Туапсе и городской пляж. Там у нас работают только квалифицированные специалисты Кубаньспас, МЧС России и представители предприятий ТЭК города Туапсе. Что касается волонтеров, у нас для них тоже, конечно, есть работа, и люди охотно сами отзываются, приходят на помощь. Они у нас больше задействованы в получении определенной гуманитарной помощи, также в раздаче средств индивидуальной защиты для участников ликвидации и, безусловно, для очистки городских улиц и социальных объектов города Туапсе. То есть мы волонтеров направляем на менее опасные участки проведения работы.
0: В пресс-службе МЧС подчеркнули, что дополнительных сил и средств для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов не требуется. В России изменились правила сдачи экзаменов на водительские права. Некоторые из них начнут действовать с марта следующего года. Так, практическое испытание теперь назначают не позднее 60 дней с момента сдачи теории. А раньше на это отводилось полгода. Если же кандидат не успеет сдать практику за 6 месяцев, Ему назначат повторный теоретический экзамен, но не позднее 30 дней после их истечения. Появились и новые основания для прекращения экзамена. Одним из них станет использование средств связи, фото, аудио, видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и других средств хранения и передачи информации. По этой же причине могут аннулировать результаты уже пройденного испытания. Следующую попытку в обоих случаях можно будет сделать только через год. Резкие перепады погоды в последние недели месяца связаны с долгосрочными изменениями климата в средних широтах, которые способствуют быстрой смене компактных циклонов и антициклонов. Они никак не связаны с техногенными катастрофами и пожарами на территории России, сообщил ТАСС исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин. Как отметил ученый, нынешние погодные аномалии являются закономерным следствием процессов, происходящих в мировой климатической системе в последние десятилетия. Они привели не только к быстрой смене циклонов и антициклонов в средних широтах, но и к заметному учащению весенних и осенних ураганов. Первые майские грозы ожидаются в Москве и Подмосковье в ближайшие три дня, сообщили Интерфаксу в гидрометцентре. Согласно прогнозу, 5, 6, 7 мая температура воздуха в регионе будет на 6-7 градусов выше климатической нормы. В ночные часы плюс 13-15, днем до 25-27 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с баскетбола. Определились все полуфиналисты плей-офф единой лиги. Последним в четверку сильнейших пробился «Зенит» из Санкт-Петербурга, который в понедельник на выезде победил «Уралмаш» 78-61 и выиграл серию 3-1. Первые матчи полуфинальной стадии пройдут 11 и 12 мая. 11 в Казани «Уник» сыграет с «Зенитом», 12 ЦСКА примет «Локомотив» Кубань. В хоккее в Кубке Гагарина в понедельник продолжилась полуфинальная серия «Авангарда» и «Локомотива». В Омске «Локомотив» победил во втором овертайме со счетом 3-2. Отмечу, что к последней минуте третьего периода «Авангард» вел 2-0. Однако за 22 секунды Максим Шелунов оформил дубль и перевел матч в овертайм. А на 96-й минуте победную шайбу забросил Рушан Рафиков. Счет в серии до 4 побед 3-3. Ранее первым финалистом турнира стал «Акбарс», победивший в полуфинальной серии со счетом 4-1 «Металлург». ЦСКА объявил об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера. Исполняющим обязанности назначен 39-летний Дмитрий Игдисамов. Тем временем сам Челестини рассматривается на пост главного тренера «Хетафе», сообщает «Марка». Президент испанского клуба считает Челестини наиболее предпочтительным кандидатом. Отмечу, что Челестини выступал за «Хетафе» в качестве футболиста с 2005 по 2010 год. Международный олимпийский комитет больше не планирует развивать киберспорт, сообщают японские СМИ. Отмечается, что внутри Международного олимпийского комитета не хотят, чтобы киберспорт рассматривался в качестве спортивной дисциплины. Ранее МОК также отказался от проведения киберспортивных олимпийских игр. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: По данным центров области Петропавловске и Камчатском, сегодня днем до плюс 3 градусов и снег с дождем, временами сильные осадки. В Екатеринбурге до 22 тепла, в Новосибирске 16-18 градусов выше 0 и кратковременные дожди. В Мурманске плюс 7-9 без осадков, в Оренбурге до 22 градусов прогреется воздух. Осадков не ожидается, в Туле до плюс 27, в Ростове-на-Дону плюс 18-20, в Ялте до 15 градусов тепла и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге осадки кратковременные, ночью, днем воздух прогреется до плюс 15, ветер будет порывистым, атмосферное давление ниже нормы. В Москве ночью до плюс 14, днем местами кратковременные осадки, возможны грозы и до плюс 25 градусов. Сейчас в столице 16 тепла.
4: Радио России. История. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
5: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы продолжаем разговор про Венгрию и Румынию во времена советского блока. Помогает нам в этом разобраться ведущий научный сотрудник Академического института славяноведения Александр Стыкалин. Александр Сергеевич, добрый день.
6: Добрый день.
5: Мы закончили на...
6: 68-м годе.
5: Даже не на 68-м, на последних днях перед 68-м годом. На последних днях перед 21 августа.
6: Да.
5: Позиция Брежнева там понятна и очевидна. Позиция всех остальных лидеров народа и демократии...
6: Разная.
5: Но при этом, я так понимаю, что кадр оказывается чуть ли не единственным таким упертым миротворцем в какой-то момент.
6: Тут все сложнее, потому что, скажем, Чаушеску, а Румыния тоже член блока, он вообще категорически выступил против военной акции, а кадр колебался, и в конце концов он поддержал военную акцию после колебаний, потому что это опубликован. Хотя тут есть публикации, авторы которых пытаются показать, что он с самого начала был сторонником военного решения. Но если мы внимательно прочитаем записи совещаний руководителей коммунистической партии за 23 марта, за 8 мая, за 15 июля, мы видим, что все-таки он колебался. Почему? Потому что Чехословакия воспринималась им как в некотором смысле союзник по реформам. Так же, как чехи планировали экономическую реформу, точно так же кадр вводит с 1 января 1968 года реформы экономического механизма. Да, Москва разрешила. В Москве свои реформы, мы знаем, Косыгинские реформы, конечно, не такие далеко идущие, тем не менее. И кадр, идя по этому пути, он зашел немножко дальше. Там эта реформа экономического механизма предполагала более основательное расширение предприятий с выходом их на внешнеторговые рынки, больше материальных стимулов для тех, кто работает на предприятиях, не в разных областях причем. Венгры, когда говорят, что кадр был реформатор, они всегда так, аккуратнее. Он был прагматик. Если посмотреть его речи, кто не против нас, тот с нами. Но можно процитировать и другие. Полное право народа сегодня жить лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. Он умел говорить на языке понятном, простым, скажем, рабочим, условно говоря. Или его другие, так сказать, идеологемы. Народ существует не для того, чтобы на нем испробовать правоту доктрины Маркса. Он себе и такой позволял.
5: Сильное заявление.
6: Не позволял себе Москву ругать. Это другое дело. Вот это он себе не позволял.
5: А как он при этом избегал противоречия, например, с тем же самым нашим идеологическим «все»?
6: Михаил Андреевич.
5: Да, Михаил Андреевич Суслов. Казалось бы, это же прямой наезд на Суслова и доктрину.
6: Наезд, тем не менее, Суслов. Вы знаете, что если мы в 56-м году Юрий Владимирович Андропов, когда писал 28 апреля, будучи послом.
5: Он же был как раз в Венгрии.
6: Да. И вот в это время кадра восстанавливает в Политбюро, и Андропов пишет, что избрание кадров в Политбюро, я цитирую, это уступка правым и демагогическим элементам. Потому что это к вопросу о том, что иногда у нас в литературе можно прочитать, что кадр был как бы рекомендован Андроповым. Он Андроповым рекомендован не был. Андропов потом уже, да, с ним работал, да, уже... Это уже другая эпоха. Вот. Он воспринимался как правоуклонист. Но приехал Суслов в июне, уже, между прочим, был послан проверить, а что в Венгрии происходит. Он в июне 56-го пробовал неделю, познакомился с кадром и пишет в Москву. Да вообще кадр, по-моему, с ним работать можно. И этот его приезд, кстати, повлиял на то, что с кадром потом работали. Он сразу был воспринят как одна из кандидатур, с которым работать можно. Да, было недоверие к нему. Ракоши писал письма. Но Хрущеву кадр понравился, хотя он не понравился Молотову, когда вот 57-й год, там еще его критиковали, Молотов, Ворошилов там и так далее. Хрущев ставку сделал на кадра в это время.
5: Но это времена Хрущева.
6: А потом уже кадр вел себя, почему его и при Брежневе как бы воспринимали как человека, с которым приходится работать. Во-первых, он контролирует пребывание компартии у власти. То есть страна была проблемной, вроде консолидировалась с нашей помощью экономической, но так или иначе, там все стабильно. Там не было каких-то проблем с точки зрения, что там что-то рушится. К началу 60-х было понятно, что там стабильно. Москва это устраивает. Плюс то, что там все-таки компартия прочно у власти. А это реально так было. Ну, если мы поговорим о реформах экономических, все-таки Москва на каком-то этапе стала эти реформы тормозить. Это начало 70-х. Потому что, ну, шла информация, конечно. Во-первых, боялись, что все-таки реформы не ограничатся экономикой, перекинуться на политику, как произошло в Чехословакии, что, между прочим, повлияло на позицию Кадера. Потому что если мы посмотрим, как менялась его позиция между июнем и августом 68 года, мы увидим, он уже стал колебаться. Почему? Когда ему доносят, что в чехословацкой прессе отметили юбилей казни Имре Надя, который назван как бы, ну, представителем демократического социализма. Конечно, Кадру это не понравилось. К какому выводу он пришел? В Чехословакии пресса вышла из-под контроля. Мы не можем у себя этого позволить, и мы должны одернуть чехословаков, чтобы они такие вещи, касающиеся, по крайней мере, Венгрии, чтобы они себе не позволяли. И здесь он уже стал как бы приближаться к позиции Брежнева и всей команды. Вот. Но потом-то, значит, события-то развивались каким образом? Мы знаем, что 21 августа было вот отстранено чехословацкое руководство. Несколько членов Политбюро были депортированы просто в СССР, но не сработало. Прошла как бы запланированная военная операция, но политическое обеспечение провалилось. В каком плане? Не получилось сформировать альтернативное правительство. Президент Свобода не поддержал формирование альтернативного правительства. Не нашлись вот эти самые деятели, которые готовы были себя провозгласить как новое правительство. И пришлось уже сажать за стол переговоров арестованных, депортированных. Дубчик, Черник, так вся эта команда, они уже в Москве. И Кадр был страшно злой. Почему так топорно сработали? Да, и он об этом на своем политбюро, он просто орал, что это такой провал. Москва не только сама провалилась, но и мы все. Вот она втянула нас в авантюру, которая может плохо закончиться. Надо было обеспечить политически. Если уж новое правительство, так новое правительство, и не позориться.
5: Вот. При всем при этом. Хорошо, 68-й год как-то проскочили, как-то пережили. Да, хотя он вроде как либеральный коммунист.
6: Дело в том, что почему он в конечном итоге поддержал? Не только потому, что он испугался того, что происходит в Чехословакии, слишком радикальные реформы. Он боялся, что если он будет нелоялен, Москва свернет его реформу.
5: А вот его реформы, он что хотел? Вот в этом коммунистическом лагере, самый веселый барак.
6: Чтобы не был дефицита, по большому счету, чтобы народ был доволен. Идеология такая еще была, хотя это не всегда афишировалось. Он хотел в Венгрии создать деполитизированное общество, чтобы народ... народ не лез в политику. Это... Он должен хорошо питаться, купить все, что ему надо, и это гарантирует то, что он будет доволен материальной стороной жизни, обеспечением, и он тем самым не будет участвовать в разных оппозиционных проявлениях. Вот это очень важное, мы когда говорим о веселом бараке, это неотделимо вот от установки на формирование именно такого вот политизированного общества, заключение со своим народом договора. Вы не лезьте в политику, это не ваше дело, но мы обеспечим, чтобы ваш материальный уровень, мы гарантируем, что вы будете нормально питаться, будете зарабатывать. Хорошо.
5: И при этом открытые границы.
6: Ну, в общем, да, потому что это постепенно все. Но уже интеллигенция уже в 62-63 году получила возможность активно ездить за границу и так далее.
5: За границу в смысле в соцлагерь или за границу за границу?
6: И за границу, за границу. И я уж не говорю там деятели культуры крупные, много чего позволялось. И деньги давались и крупным кинорежиссерам там и так далее на разные проекты. Но, скажу больше, когда у Кадра сложились неплохие плохие отношения с австрийской социал-демократией, и когда там господин Крайский был там канцлером, уже договорились, с Австрией уже был безвизовый обмен уже шел. То есть Венгрия была первой страной организации Варшавского договора, откуда можно было в капиталистическую страну ехать без всякой визы. Это уже 70-е годы.
4: Радио России. История. История. Изъявительное наклонение.
5: В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня заканчиваем попытку понять, а что же происходило в Венгрии времен Венгерской Народной Республики. Времена Советского Союза, времена социалистического блока, Совет экономической взаимопомощи. А в Венгрии лозунг «Зарабатывайте». А в Венгрии попытка через карман отодвинуть народ от политики. А в Венгрии в общем и целом более-менее либеральная возможность выезжать за рубеж. А в Венгрии в общем и целом развитая социалистическая промышленность. Вспомните автобусы и карусы. В магазинах, помните консервы «Глобус»? Холодильники венгерские, грузовики «Раба» тоже венгерские. А что же произошло-то дальше в 89-м? И вот про это мы сегодня и говорим с ведущим научным сотрудником Академического института славяноведения Александром Стыкариным. Кадр 30 с лишним лет у власти.
6: 32 года, да.
5: Народ устал, сам устал или времена просто...
6: Времена, конечно, поменялись, но надо сказать, что и реформа стала сворачиваться.
5: Вот. А что опять?
6: Давление Москвы, с одной стороны, но не только давление Москвы. Много шло, конечно, разной информации о том, что недовольно много... Часть рабочего класса недовольна нетрудовыми доходами, имеют меньшую прибыль, скажем, рабочие на крупных предприятиях, чем те, кто во второй экономике работал и так далее. Вот все больше и больше такой информации стекалось, и в конце концов товарищ Брежнев вызвал товарища Кадра на ковер. И беседа состоялась в феврале 1972 года. Он вроде как так, неформальный приезд, охота, в Завидове. И потом такой разговор. Да что-то вот у нас информация о том, что в Венгрии слишком уж бурно. Вот, элемент капитализма. А вас это не пугает? А то это будет вторая Чехословакия, что в 68-м году придется какие-то меры решительные принимать. Нам этого очень не хочется. Такой не очень приятный для кадра разговор произошел, который был подготовлен частью венгерского руководства, потому что там были свои реформаторы активные и были свои консерваторы. Причем, ну, реформаторы — это типа реформаторов чехословацких. Если в Чехословакии после 68-го года они все стали кто дворниками, кто там истопниками, кто вот эмигрантами, а в Венгрии реформаторы, они еще в политбюро входили, не говоря про ЦК. Вот, в области экономики было, скажем, отцом венгерской экономической реформы Режион Ерш, экономист крупный. Он до середины 70-х годов был в политбюро и вот пытался эти реформы отстаивать. Но противоборство реформаторов-консерваторов, консерваторы жаловались в Москву о том, что это уже плохой социализм, когда такое дифференциация доходов, все-таки нехорошо. В культурной политике слишком много себе позволяют, слишком либеральничают. Надо что-то менять, Москва недовольна. Кадру делается выговор, и кадр, как будучи очень опытным политиком, он понимает, что тут не только Москва, тут и часть своих недовольна. И это может и к какому-то расколу в руководстве партии привести. Он решает, что надо немножко притормозить. И он постепенно стал эти реформы тормозить и где-то даже останавливать, хотя позже на определенных этапах снова элементы реформ снова пытались вводиться, уже не от хорошей жизни, да, но кадр еще взбрыкнул при этом. Это май 72 года, у кадра юбилей, 60 лет. И вот за две недели до своего 60-летия созывает политбюро и подает заявление об отставке.
5: Самостоятельно.
6: Самостоятельно. Москва – это как вектор разорвавшейся бомбы.
5: Ну да,
6: альтернативы не видят. Он контролирует страну.
5: У нас-то наоборот все время пытались удержать всех у власти.
6: Не видит альтернативы. Когда видит альтернативу, пожалуйста, но он контролирует страну. Какой-никакой, так сказать, правоуклонист – Реформы слишком где-то у него не совсем правильные, но он страну контролирует, там никто не бунтует, и там внешнеполитически лоялен, ни от чего не отклоняется, еще опять же, а что там будет, поэтому Москва страшно раздражена, что он себе позволяет, не посоветовавшись с нами. Внутри страны тоже реформаторы категорически против, потому что он гарант того, что хотя бы вот реформы не свернут полностью, он все-таки дал толчок реформам, разрешил. Консерваторы тоже не видят альтернативы, а кто вместо, а справимся ли мы, а народ вдруг взбрыкнет, испугались. То есть товарищ Кадыров уговорили, не надо, не надо. Это игра была. Он понял, что отставку его не примут ни свои, ни Москва. И он продолжал находиться у власти еще 17 лет. Вот. И это было в мае 72-го и до мая 88-го, 16 лет. Но реформы стали сворачиваться. Плюс страна залезла в долги, потому что, я уже сказал, общественный договор, договор со своим народом, вы не лезете в политику, мы обеспечиваем вам постепенное повышение жизненного уровня или хотя бы удержание. Повышать уже не удавалось, хотя бы удерживать. А ближневосточный кризис 73-го года, война очередная на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, война судного дня, раз, обвал цены, подорожание нефти, перекрыт Суэцкий канал, я не буду в эти события все углубляться, но это очень ударило. Конечно, Кадру было чем дальше, тем труднее удерживать прежний экономический уровень страны. Плюс давление из Москвы сворачивать реформы, и страна залезла в долги. Ситуация ухудшалась. И начинаются в это время и у него проблемы и во внутренней политике. Там уже и недовольных больше. Если сначала была весьма либеральная культурная политика, поддержка многих проектов, там разрешалось все, кроме нельзя было критиковать внешнюю политику Советского Союза в том плане, то, что касается, так сказать, дружбы с Советским Союзом. Вот нельзя было ставить под сомнение про советскую ориентацию венгерской внешней политики. Раз. Нельзя было ставить под вопрос право советских войск на пребывание в стране. Кадр ведь выступал перед рабочим классом, ему прямо рабочие задавали вопрос, а до каких пор у нас тут будет советская армия стоять? Кадр на это, вы получаете сколько форинтов? Он говорит, вот столько-то. А если бы не стояло, вы получали бы столько-то. Нам бы пришлось больше бы тратить на свою армию. И нельзя было еще говорить, что в 56-м году была революция. Потому что это делегитимизировало
7: действующую власть, прежде всего.
6: Действующую власть.
7: То есть подрывать основу нельзя?
6: Нельзя. Все остальное можно. Критикуй Ракоши, критикуй сталинизм в кино, где угодно, в литературе. Будь аполитичным, хоть до мозга костей вообще. Все можно, нельзя вот этих трех вещей. Но потом уже стали ужесточать, потому что когда увидят, что там ревизионисты какие-то, чего-то в теориях развивают,
7: согласен,
6: уже стали немножко зажимать.
7: 89-й год. Что происходит?
6: Началось не в 89-м, это процесс постепенный. Это же не то, что было в Румынии, в Чехословакии, в Болгарии, в ГДР.
7: Но это не Берлинская стена, это не расстрел Чаушеского.
6: Это совершенно другое, это процесс плавный, как в Польше. Ну, в Польше-то 10 лет длилось, мы знаем, с 80-81. А в Венгрии бурные события, в общем, это, по существу, это 2 года шло. Ну, уже оппозиционные движения были в 80-м, и был сам издат, все-таки в Венгрии почти не было цензуры. Там ответственность была на редакторах, да, и на издательствах. Если что-то не то, значит, публикуется, изымают тираж, да. А такой, как в других странах, столь же жесткой цензуры не было. Но все-таки уже мы смотрим уже 80-е годы, там уже больше недовольных, потому что ограничения пошли. Уже власти нервничают. Молодежь была совершенно... Я когда первый раз побывал в Будапеште, это в 83-й год, меня же потрясло в то время. Молодежь абсолютно идеологизированная. Там в комсомоле состоял, ну, процентов 10-15, а 10-15 молодежь, студенты вообще туда не шли. Не говоря о том, что там обращал внимание и на многое другое во время своего первого пребывания. Это был такой как бы культурный шок, что коммунистический режим совсем другой. Скажем, Портрет товарища Кадра на улице, это, представьте себе, невозможно. Единственный раз, где я видел его фотографию, в книжном магазине на обложке сборника его интервью или сборника его речей. В отличие от Румынии, где просто ужас, до какой степени был культ первого человека страны. Вот. В Венгрии этого ничего не было. Но все-таки экономическое положение плохое. Огромный внешний долг, недовольство усугублялось с каждым годом, это все проявлялось, уже движения начались общественные снизу, и в конце концов Кадру пришлось пойти в 88 году на уступки, его просто отодвигают, а коммунисты пошли на уступки, и вот бурные процессы 89 года, а там еще выступление одного из руководителей ВСРП, Пожгой, который, будучи представителем ВСРП, он уже заявил о том, что пора переоценивать события 56 года, там уже игра идет внутри партии, и уже сразу это дало толчок к тому, что много публикаций появляется о том, что реально произошло, чтобы пошел настоящий обвал. И перезахоронение Имре Надя в 89 год, как раз и Орбан в это время очень политически активен. Вот эти альтернирования альтернативных каких-то сначала организаций, потом они перерастают в партии, круглый стол, где разные партии пытаются между собой договориться, и в конце концов свободные выборы. Это весна 90-го года, где коммунисты проигрывают с таким же треском, с каким господин Орбан проиграл этой весной.
7: После того, как произошел демонтаж социалистической системы, насколько быстро на треке 5-7 лет Венгрия сумела оправиться от этого и переключиться на условную демократию?
6: Дело в том, что Венгрия не с нуля начала. Все-таки Кадр, мы уже говорили, что это был такой облегченный вариант коммунистической диктатуры. И вообще, даже не одного человека, а вот этой вот команды, да, все-таки не было свободных выборов, понятно. Первые свободные выборы после длительного перерыва – это 90-й год. Уже всеми такими атрибутами демократии страна обладала уже в начале 90-х. И сначала такие пришли консерваторы к власти, а потом следующие свободные выборы – это 94-й год – вернулись посткоммунисты. То есть это как бы реформированная кадровская партия пришла. Значит, Йожеф Антал, консерватор, конечно, последовательный, был премьер-министром с 90-го года, ну, до 93-го был, а в 94-м социалисты возвращают. То есть уже идет такой как бы политический цикл, каких-то бурных событий уже внутриполитических не было. Ну, конечно, там были проблемы, и были достаточно бурные события в 2006 году, связанные с недовольством народа политик, там очередной раз пришли социалисты, находились у власти. Это скандалы. Коррупция, воровство, неэффективная экономика, но это как в любой нормальной стране. Вот и Орбан первый раз стал премьер-министром в 98 году, до 2002 был, потом он уходит в оппозицию, а в 2010 году, когда себя полностью вот эти социалисты, как бы коммунисты, посткадровская как бы команда, ну то есть по сути вот продолжатели традиций реформаторского крыла ВСРП, они уже проиграли, уже народ не был доволен неэффективной экономикой, коррупцией. И на этой волне приходит Орбан и надолго задерживается у власти. Приходит, да, в 2010 году.
7: Почти как Кадр.
6: И не дотянул,
7: но тем не менее.
6: Не дотянул, мы не знаем еще, что будет, но, конечно, не дотянул, но тем не менее.
7: Ну что ж, вот так выглядит при первом приближении история Венгерской Народной Республики. Страна народной демократии, активный член социалистического блока, член Совета экономической взаимопомощи, организация Варшавского договора. При этом в стране восстание, вооруженный переворот, революция, как угодно называйте. В 56 году подавленная при активном участии советской помощи. И тем не менее, страна, которая так или иначе, но даже сейчас, будучи в членах Европейского Союза, остается с нами как-никак, но в отношениях чуть получше, чем многие из участников Евросоюза. помогал нам во всех этих хитросплетениях юго-восточной европейской части разобраться, ведущий научный сотрудник Академического института славяноведения Александр Стыканин. Спасибо огромное.
6: Спасибо вам.
7: На сегодня это все. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на волнах Радио России. Дальше тоже будет интересно. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
4: История. Изъявительное наклонение. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Психология.
8: Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Это Радио России. Это я, Дмитрий Таиров. И это Ольга Ивановна Маховская. Кому еще, как не Ольге Ивановне, появиться в программе под названием «Психология». Замечательному психологу, что называется, большому кораблю, хорошая программа.
0: Боже, Дима,
8: приветствуйте,
0: как,
8: Ольга Ивановна.
0: Как с вами интересно всегда, да.
8: Благодарю
0: Чем
8: вас.
0: Чем вы удивите меня на этот раз?
8: Я
0: Какой вопрос вы припасли?
8: Часто слышу от 30-летних, ну вот вроде бы как уже взрослых людей, вроде бы уже понявших, почувствовав, что такое любовь, и тем не менее сомневающихся, искренна ли это любовь с той или иной стороны. Как понять, что тебя любят искренне?
0: А никак.
8: Вот, спасибо, вот. Всего доброго.
0: Вы знаете, потому что все эти желания все по-быстрому узнать и все порешать, ну, не, оно меня всех смущает.
8: Нет, нет. Да, тут не по-быстрому. Да. Тут нужно хотя бы, ну, хоть какие-то подскажите, ну, вот что-то, наведите на мысль, на какие-то тесты, что-то.
0: Ну, легче понять, нравитесь вы человеку или нет. Вот. Чем понять, насколько это чревато,
8: насколько это чувство искреннее.
0: Искренне, да,
8: и
0: как долго это будет длиться.
8: Долгосрочно ли вот это еще важно?
0: Ну, первый вопрос должен быть к себе. Вы вообще хотите сейчас долгосрочных отношений, вы ищете, или вы хотите, чтобы вас кто-то любил долго и вечно, а вы еще не решили, что будете делать со своей жизнью. Это очень важно. Потому что большая история любви, она не состоится, если ее кто-то один инициирует, и он принял для себя решение.
8: Односторонним.
0: Mm-hmm. Хотя это тоже уже такая важная конструкция намечается, если хотя бы один, как в танце.
8: Но другому придется согласиться.
0: А другой как-то незаметно вовлекся в эту игру и подумал, что все не так плохо, о, как хорошо. Можно, собственно, и такую стратегию выбирать. Но вообще, любовь и влюбленность, я думаю, что вопрос вы задали про это, потому что понять, любит человек или нет, можно не раньше, чем через 4-6 месяцев каких-то систематических встреч и отношений. А может быть и дольше. Ну вот просто не раньше. Поэтому если у вас была только 1-2 встречи, то я вас поздравляю, это здорово, и вам понравится друг с другом. Но есть причины физиологического характера, когда организм теряет интерес к другому организму, и нет никакого резонанса. Вчера вам хорошо с человеком, а сегодня вас уже раздражает, когда он звонит. Вы уже все поняли, что такая жизнь вам неинтересна, и говорить уже не о чем. И...
8: Это не ваше, или это не мое, да?
0: Ой, это не мое. И что-то стало смущать, и слухи доходят, и скучно. Но ничего с этим не поделаешь. Вот такой пробный период, он есть в любых отношениях, и слава богу. Это не как в старину, когда...
8: Стерпится-слюбится,
0: и людей, которые друг друга-то и не видели толком, ведут под венец.
8: Это Радио России, это я, Дмитрий Таиров, и это Ольга Ивановна Маховская.
0: Наверное, главный признак любящего человека – это готовность делить с вами жизнь, причем чем больше, чем чаще, тем лучше. Причем не только хорошие ее стороны, но и плохие. Этот человек приходит к вам в трудной ситуации и даже рад, что он может пригодиться, когда у вас происходят какие-то неприятности. Ему не жалко тратить времени, и он готов лететь в другую страну и проводить время где-нибудь в аэропорту, просто на перегонах, лишь бы вас увидеть. Вот, конечно, это признаки любви. Есть вопросы такие, на которых люди иногда, что называется, жгутся, когда мужчина говорит, что он хочет от тебя ребенка, или женщина говорит, что она готова пойти на край света. Вот когда такие фразы произносятся, то это уже такая заявка на долгую жизнь. Да, вот это показатель того, что я хочу быть с тобой долго или всю жизнь, и при любых обстоятельствах. Но повторяю, что можно спалиться на таких декларациях, потому что все стали искусно ухаживать друг за другом, и понять, манипуляция это или нет.
8: Я так полагаю, что мы даже не рассматриваем с вами ситуацию, когда это просто манипуляция, что это как прием, да? Ну, вот я, я пообещаю тебе даль светлую, пообещаю тебе звезду с неба, да, только для того, чтобы, как вы говорите, удовлетворить свои физиологические требования, потребности. И все, а потом просто я тебя кину, и все. Мы говорим все-таки об условно долгосрочных уже отношениях. Вот здесь возникает вопрос. Вот иногда человек не может понять, до какой степени это искреннее чувство. Даже все проявления, все слова хорошие, всегда желание помочь, всегда вот какая-то ответственность. И все равно проникнуть нельзя. Да? Вот проницать другого человека невозможно. На уровне теста, да, и как это на уровне сканера.
0: Ну, конечно. Понимаете, у психологов уже нету таких критерий, таких приборов, которые вы показывали. Вот он любит вас на 50%, он любит вас сегодня на 70%, а потом, да. Слава богу, что так много неизвестного в отношениях, конечно. Потому что есть единственный выход – это доверять другому человеку. Вот если вы доверяете, это ваша особенность, вы вообще доверчивый человек, пойдете вы за ним на край света или хотя бы отправитесь с ним в путешествие или хотя бы в гости. И, ну, это тесты, которые мы используем, ну, жизнь нам подсказывает. Есть еще один тест, пожалуй, это готовность человека выслушивать ваши жалобы. Да. Потому что это самая скучная часть жизни, когда кто-то жалуется. И, в общем-то, это наша работа. И мы сами советуем людям идти, не портить отношения. Готов ли человек выслушивать жалобы и пытаться утешить, успокоить и так далее. Это когда мы говорим, любит ли мужчина, да. Потому что это самая неприятная и такая скучная часть жизни. И мы советуем иногда не портить, не утяжелять отношения вот этими, вот этим нытьем, идти к психологам или к подругам.
8: Ну, вероятно, что избыточная вот эта вот отзывчивость, она тоже пугает, настораживает, да, когда уж слишком вот навязчиво. Ой, бесконечные звонки, как ты себя чувствуешь? Что там у тебя? Они не приехали ли, не подхватить ли тебя? А может быть, тебя куда-то проводить? А может... Вот, как всегда, золотая середина нужна.
0: Нужна золотая середина. Иногда такая заботливость – это форма контроля. Мужчина хочет контролировать женщину, поэтому он не говорит, это где ты, как ты.
8: Во всем какие-то хитрости.
0: Да? Да, у всего есть культура. Культура, вот она так устроена. Да. Нам досталось такое богатство вообще культурных инструментов, что мы можем все.
8: Главное правильно распорядиться.
0: Да. Но я бы хотела закончить тем, с чего и начала. Эта история любви, эта история всегда про вас. Что вы можете дать другому человеку? Вы на самом деле искренне любите или нет? Как вы с этим разбираетесь?
8: Ну, может быть, это и волнует до определенной степени. Я искренне люблю, но чувствую, что чего-то не хватает с другой стороны. Вот откуда возникает тревога.
0: Как правило, тревога возникает из ощущения, что, во всяком случае, женские тревоги, возникает из ощущения, что я идеал женщины. Он вообще понимает, с кем он встретился.
8: До такой степени все нехорошо, да?
0: До такой степени все хорошо.
8: Вот мы как раз и столкнулись, два, да, взгляда на суть предмета.
0: И вот это секрет, но я вам этого не говорила.
8: Да, нас никто не слышал, да. Друзья, поэтому, вы тоже этот вот момент пропустили.
0: Поэтому это терзание идеальной женщины, которая не хочет прогадать, потому что она же не может себя подарить всем. Она хотела бы, даже если это будет человек скромный или там не царского происхождения, будьте уверены, что он ее никогда не бросит, и не бросит ее детей, и что
9: он, в общем-то, понимает, как ему повезло. Вот на этих условиях мы готовы идти на край света.
8: Прекрасно. Отличный финал. Мужчины, вы, женщины, может быть, и пропустили, а мужчины точно услышали все, что должны были услышать. Ольга Ивановна Маховская была с нами, друзья. Благодарим ее. Вместе со мной делайте это. Меня зовут Дмитрий Таиров. Ольга Ивановна, огромное спасибо.
9: Взаимно.
8: Слышали, да, какая тема у нас, да? Искренне вы любите, искренне любят вас. До новых встреч, друзья. Спасибо.
4: Психология. Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
10: На правах рекламы.
11: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
12: Здравствуйте, здравствуйте.
11: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
12: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
11: Вот тема вот действительно очень актуальная. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 30 20. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 30 20. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
12: Но я с удовольствием на них отвечу.
11: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения, лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
12: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
11: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
12: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 30 20. 8 800 533 30-20. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам «Доктор Хорошев» для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8-800-533-30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
11: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам «Доктор Хорошев» для зрения.
12: А для начала я хочу отметить, что бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму «Доктор Хорошев», клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама «Доктор Хорошев», а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8-800-533-30-20. Еще раз повторяю, 8-800-533-30-20.
11: А что еще входит в состав бальзама «Доктор Хорошев»?
12: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам «Доктор Хорошев» для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8-800-533-30-20, 8-800-533-30-20. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие. И с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 3020 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме «Доктор Хорошев». Повторю этот номер 8 800 533 3020. 30, 20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа. Так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и два флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
11: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 3020 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышал о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону и где лучше цена на него?»
12: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ...

0: нужно, делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама доктор Хорошев в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 3020.
1: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам доктор Хорошев.
0: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам доктор Хорошев для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов «Бальзам доктор Хорошев для зрения». Так что звоните скорее, пока можно приобрести «Бальзам доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Это бесплатный номер горячей линии.
1: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
0: До свидания, будьте здоровы.
2: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий – художественный руководитель театра Илья Ильин. «Космический геликон».
3: Миссия художника современного – придумывать и создавать будущее.
2: Гость – художник по костюмам Саша Фролова. И все это музыка. В воскресенье в 21.10 по Москве и по времени Хабаровска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
4: Ракурс решает все, утверждают художники, фотографы. Но даже если это касается не изображения на бумаге или полотне, а имеет образное значение, в нашем трехмерном пространстве жизнь более выразительна в разных ракурсах. Энергетик Космудин Карибов. Поэт, музыкант, ведущий, что сродни актеру.
5: Семья наша музыкальная. Работаем мы в электросетях, энергетике. А так музыку всегда воспринимаем любую.
4: В проекте радиовещания гостя радиокомпании «Дагестан» «Три ракурса» представляем одно явление или персону с разных точек зрения.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Минобороны России подчеркнуло, что вооруженные силы нашей страны предпримут все меры для обеспечения безопасности празднования Дня Победы. Солдаты и офицеры группировки войск Днепра нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад ВСУ в Запорожской области. Дональд Трамп признал, что Киев продолжает терять территории. В то же время заявил, что он в состоянии продолжать боевые действия благодаря тому оружию, которое Соединенные Штаты продают НАТО на деньги европейцев. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. 8-9 мая в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего

0: России Владимира Путина. Будет объявлено перемирие в честь празднования победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило Министерство обороны. В военном ведомстве рассчитывают, что украинская сторона последует этому примеру. Здесь также подчеркнули, что вооруженные силы России предпримут все меры для обеспечения безопасности празднования Дня Победы в ответ на угрозы Зеленского нанести удар по Москве именно 9 мая. В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы, российские войска нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, заявили в Минобороны и отметили, что несмотря на имеющиеся возможности, вооруженные силы России по гуманитарным соображениям раньше от таких действий воздерживались. В Министерстве обороны также предупредили сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть Киев. Солдаты и офицеры группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Юрковка и Григоровка Запорожской области. Уничтожены более 30 военнослужащих, 24 автомобиля, артиллерийское орудие и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированием 9 бригад противника и уничтожили свыше 250 боевиков, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов. Великий Прикол, Пушкаревка, Могрица, Хотинь, Спасская и Бориловка Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов. Белый Колодец, Липцы, Юрченково, Шестеровка и Избицкая Харьковской области. Противник потерял свыше 260 военнослужащих, 19 автомобилей, 6 орудий полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня хорватского производства и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Владимир Путин наградил медалью «За храбрость» 2-й степени главу городского округа Горловка Ивана Приходько и экс-главу прифронтового Никитовского района города Ирину Джаламанову, раненую при обстреле ВСУ в ноябре 2024 года. Президент также наградил медалью «За храбрость» 2-й степени замруководителя администрации главы правительства ДНР Александра Гончарова. Дональд Трамп признал, что Киев продолжает терять территории. Президент США назвал смехотворной передачу вооружений на 350 миллиардов долларов Киеву при прошлой американской администрации Байдена, сказал он в интервью консервативному телеканалу Salem News. Президент США также вспомнил, как в начале своего срока в феврале 25 года отчитал Зеленского в Белом доме и заявил, что тот вел себя агрессивно. Он назвал Зеленского хитрецом и в очередной раз подчеркнул стремление Соединенных Штатов добиться мирного урегулирования украинского конфликта. В то же время Трамп выступил с утверждением, что Киев в состоянии продолжать боевые действия благодаря тому оружию, которое Соединенные Штаты продают НАТО на деньги европейцев. Сотрудники правоохранительных органов США проверят, планировал ли раненый неподалеку от Белого дома человек нападение на кортеж вице-президента Джей Ди Венса. Об этом заявил замдиректора секретной службы Соединенных Штатов Мэтью Куин. Он отметил, что незадолго до стрельбы через этот район проследовал кортеж вице-президента. При этом представитель секретной службы признал, что четких признаков того, что подозреваемый собирался напасть на кортеж, пока нет, но мы докопаемся до сути дела, сказал он журналистам. Ранее секретная служба сообщила, что сотрудники правоохранительных органов ранили человека в ходе инцидента со стрельбой в непосредственной близости от Белого дома, в результате чего на территории резиденции президента США Дональда Трампа был введен режим усиленной безопасности. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник вечером выросли на 6% до 589 долларов за 1000 кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли на 59% по сравнению с февралем на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и впервые с февраля 2023 года превысили 600 долларов за 1000 кубометров. В апреле они несколько снизились на 14%. Погода включила тестовый режим метеорологического лета. Так охарактеризовал пришедшее в Москву тепло ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, во вторник температура воздуха днем станет еще выше, но местами к вечеру в столице возможны дожди и даже грозы.
2: А вот днем во вторник из-за неустойчивости атмосферы в небе кое-где могут вырасти мощные шапки кучево-дождевых облаков. Поэтому к вечеру местами не исключен кратковременный дождь. С 70% вероятностью мозаично возможна первая весенняя гроза. Ну и на термометрах, как в середине летнего сезона, плюс 23-26. В общем, погода включила тестовый режим метеорологического лета.
0: Тишковец также сообщил, что в предпраздничные дни погода в Москве может испортиться. В столице может выпасть почти половина месячной нормы осадков. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. В Кубке Гагарина в понедельник продолжилась полуфинальная серия «Авангарда» и «Локомотива». В Омске «Локомотив» во втором овертайме победил со счетом 3-2 и сравнял счет в серии до 4 побед 3-3. Отмечу, что к последней минуте третьего периода «Авангард» вел со счетом 2-0. Однако Максим Шалунов за 22 секунды отметился дублем, перевел матч в овертайм. А на 96-й минуте матча Рушан Рафи забросил победную шайбу. Напомню, первым финалистом турнира стал Акбарс, который со счетом 4-1 обыграл в полуфинальной серии «Металлург». Нападающий капитан клуба НХЛ Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин не вошел в тройку финалистов на Билл Мастертон Трофи. Данный приз вручается игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и преданность игре. В число финалистов вошли защитник Баффало Расмус Далин, нападающий Колорадо Габриэл Ландескук и нападающий Виннипега Джонатан Тейвс. В баскетбол определились все полуфиналисты плей-офф единой лиги. Последним в четверку сильнейших пробился «Зенит» из Санкт-Петербурга, который в понедельник на выезде победил «Уралмаш» 78-61 и выиграл серию 3-1. Первые матчи полуфинальной стадии пройдут 11 и 12 мая. 11 в Казани «Уникс» сыграет «Зенитом», 12 ЦСКА примет «Локомотив» «Кубань». Футбол. ЦСКА объявил об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера. Исполняющим обязанности назначен 39-летний Дмитрий Игдисамов, который попал в штаб основной команды только в конце марта этого года. «Я много говорить не буду, да и ситуация не та, чтобы много говорить. Нам сейчас остается только работать, объединиться, потому что впереди нас ждет дерби со «Спартаком» в Кубке России. Это самый главный матч для всех нас в этом году», — отметил Игдисамов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. По данным центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня до плюс 13 градусов, облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В Челябинске лишь утром небольшой дождь и до плюс 20, в Сургуте 14-16, тепла без осадков. В Архангельске до плюс 13 пройдут кратковременные осадки. В Уфе до 23 градусов прогреется воздух, осадков не ожидается, а в Самаре плюс 22-24. В Краснодаре 13-15, тепла, в Сочи до плюс 16. В столице сегодня днем до 25 градусов выше 0. Днем местами возможны кратковременные дожди и даже грозы. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью порывистый ветер. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. Сейчас в столице плюс 17. Ясно, осадков не наблюдается. На этой неделе пройдут дожди и похолодает до плюс 15.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
4: Радио России. Главное радио страны.
7: Art Masters. Ну ты чего?
8: Не знаю, что это такое?
9: Art Masters – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
10: Возрастное ограничение 6+.
4: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
11: Здравствуйте. Меня зовут Маргарита Соловьева. Я ведущая программы «Диалог». Программы, в которой еженедельно звучат диалоги о культуре и науке, о природе, о языке, о законах и нравах, обо всем, что близко.
12: В Вишкар-Оле у нас 100% водозабор из артезианских скважин, и вода питьевая у нас течет в любом кране.
11: Вы тоже из-под крана
12: да,
11: пьете?
12: Да, только из-под крана, честно.
13: Любому задайте вопрос, как можно поднять упавший предмет, не наклоняясь. А здесь вот простое решение, и оно претендует на патент.
14: Спорт без эмоций не бывает. Выиграл партию, побежал радоваться. Проиграл, побежал плакать.
11: Слушайте нас на Радио России в Йошкар-Оле на частоте 106.0 FM.
4: Радио России. История.
15: Российский радиоуниверситет.
16: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня на историческом факультете мы начинаем новый большой цикл, очень важный для Российского радиоуниверситета, для всех нас. Мы дали ему название «Командиры Великой Отечественной. Судьба героев». И мы в гостях у замечательного русского историка, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны России Алексея Валерьевича Исаева. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
17: Здравствуйте.
16: Алексей Валерьевич, когда мы говорим о командирах Великой Отечественной, перед нашими взглядами вступают либо маршалы Победы, либо те герои, собирательные герои, которые нам известны по художественной литературе или по художественным фильмам. Мы вспомним и генерала Серпилина, которого блестяще сыграл Анатолий Папанов, и генерала Бессонова в исполнении Георгия Жонова из фильма «Горячий снег». И все-таки вот этот цикл, который вы предложили создать, о ком он? О чьих судьбах мы будем рассказывать?
17: Мы будем рассказывать о судьбах тех людей, которые стали военными профессионалами, которые являлись теми людьми, кто войска, причем нужно было не просто вести людей в бой, как говорится, ура, вперед, нужно было разрабатывать, продумывать какие-то решения, брать на себя ответственность, иной раз даже критически оценивать те решения, которые спускались сверху, поскольку есть, опять же, такое заблуждение, что после 1937 года Красная Армия была страшно запугана. Это все же не совсем так, и даже совсем не так. И всегда на определенных уровнях военной иерархии присутствуют возможности как-то и дискутировать, и решение не беспрекословно выполнять, а оспаривать, то есть, может, в тактическом звене, что называется, рота, взвод, а там дело обстоит проще, а вот на уровне командования полков, дивизий, корпусов армии, там, на самом деле, решение, оно все же вырабатывается коллегиально, когда вниз спускается неадекватное решение, его могут и оспаривать и говорить, что обстановке оно не соответствует, поскольку люди все же берут на себя большой ответственности. Всегда очень большой вопрос — это как увидеть тех людей, которые способны вести людей в бой, вести в бой полки, дивизии, армии, даже фронты, как их увидеть заранее и выдвинуть на соответствующие должности, поскольку военное дело, его большая очень специфика заключается в том, что трудно, что называется, потренироваться исключительно в мирных условиях и потом сразу хорошо сыграть на войне. Это практически невозможно, чтобы не говорили, но война — это всегда очень тяжелый экзамен, и экзамен, проходящий в совсем других условиях. И человек, который может быть, что называется, умницей или наоборот, там таким твердым, жестким, суровым, там, что называется, Булдаков из соответствующей серии российских фильмов изображал генерала такого жесткого, твердого. Вот не факт, что вот такой человек априори вроде бы, что называется, с военной косточкой, он хорошо будет воевать. И всегда именно война, реальные боевые действия показывают то, чего стоит, поскольку война – это военное искусство. Вот одна из проблем искусства, она заключается именно в том, что нельзя какими-то шаблонами действовать. Всегда есть определенный зазор между шаблоном и реальностью. И нужно, опять же, правильно выбирать шаблоны. И об этом, собственно, и наши все военные теоретики, то же самое Андрей Мидарович Занчковский, генерал русской императорской армии, который учил будущих красных командиров, прямо говорил, что есть умение, то есть, как говорится, знания, там, плотность какие-то, что называется, какие-то общие сведения о том, как работает артиллерия, как, что называется, работает снабжение, и есть умение приложить конкретные свои силы и средства для конкретной ситуации. И вот это умение, оно очень часто без опыта не обходится, от слова совсем. Действительно, нужен опыт. И здесь в предвоенный период, вот мы говорим о Великой Отечественной, очень многие выдвигались и выдвигало их высшее руководство по опыту локальных конфликтов. То есть сразу очень такие быстрые карьеры давали не какие-нибудь киевские маневры, при всем там их масштабе, там, пафосности вообще, что производили большое впечатление на иностранцев, тем не менее выдвигали это не по итогам киевских маневров, а по итогам Хохенгола. Здесь на самом деле Жуков — это, может быть, самый яркий и известный пример, но, мягко говоря, не единственный. Многие люди, кто участвовал в боях на Хохенголе, а потом они потом выдвинутся на весьма высокие должности. Это и Федюнинский, и Потапов. Есть те, чья звезда закатится, например, Фекленко. Но всегда именно практический опыт выдвигал людей на первый план. И здесь, опять же, с точки зрения того, как увидеть людей до того, как им будут доверены десятки, а то и сотни тысяч человек, это, конечно, у нас было такое совещание командного состава в декабре 1940 года. Причем, надо сказать, что оно было самым крупным, в нем участвовало, я бы так сказал, практически все те, кто вели в бой армии, фронты, в Великую Отечественную, там, некоторые корпуса. Многие из них достигли больших высот, то есть докладывал, например, Жуков о наступательной операции. Были те люди, кто был арестован и расстрелян. Это Рычагов, Смушкевич. Но одновременно у нас есть уникальная возможность посмотреть на тех людей, которые станут реальными героями прежде всего 41-го года. Кто-то из названных мной людей, он и в последующем продвинется и хорошо себя покажет. Но вот посмотреть на героев 41-го года, как еще в мирное время. И здесь совещание декабря 40-го года, оно было самым крупным, самым масштабным, и оно еще сопровождалось военными играми. То есть люди себя показали не только в выступлениях на общетеоретические, практические темы, но и в своей основной деятельности. То есть как вести, по крайней мере, на картах войска. А было еще одно совещание, в котором тоже участвовали люди, которые выдвинутся на высокие должности. Это апрель 1940 года, по итогам Советско-финляндской войны, когда довольно критически ее разбирали. В чем разница еще между этими совещаниями? Она заключается в том, что на одном присутствовал Сталин в явном виде, то есть он реально сидел в президиуме, и на него оглядывались. Так или иначе, несмотря на то, что шел очень откровенный разговор с достаточно жесткой критикой каких-то решений, в том числе глобальных на уровне строительства вооруженных сил, что на самом деле адресовалось, в том числе претензии могли быть интерпретированы как претензии лично к товарищу Сталину. Но тем не менее, явно вождь почувствовал, что люди скованы. и он предпочел демонстративно дистанцироваться от совещания 1900 декабря 1940 года. При этом он за ним очень внимательно следил. Более того, лично Сталина, это есть архивный документ с пометками Сталина, он лично правил речь наркома Тимошенко на этом совещании. То есть он вникал очень глубоко в ту проблематику, которая обсуждалась, как бы опять же продвигал те тезисы, которые считал ключевыми. То есть он, например, акцентировал внимание на то, что важна артиллерия. То есть если Тимошенко написал вот танки, на первый план выдвинул танки, то Сталин его поправил и сказал, что прежде всего в вооруженной борьбе нам нужна артиллерия. Артиллерия бог войны. Она была прям императивом Сталина, даже иногда ему приписывают эту фразу, хотя она более такая, я бы сказал, ходовая еще, ну, век там уже с 19-го. Поэтому, когда мы смотрим на выступления всех тех людей, которые станут героями нашего повествования, потому что мы будем рассказывать о людях, которые оказались в ситуации, я бы сказал, страшной и практически безвыходной в 1941 году. Это и Иван Музыченко, который в 1941 году будет командовать армией и попадет в Уминский котел. Мы будем говорить о Ершакове, который был командующий Уральского округа, который возглавит армию, попадет в Вяземский котел. Но, тем не менее, в нужный конкретный интервал времени они будут занимать крайне важные должности и действительно сыграют свою роль в том, что Блицкриг закончился. Потому что Блицкриг был остановлен под Москвой. К сожалению, из-за и ухода из жизни, как в случае с Ершаковым, и в случае, когда после 45-го года и возвращения из плена Музыченко, в том числе и по здоровью, не мог занять какие-то высокие должности, например, его сподвижник Потапов, командующий 5-й армией Юго-Западного фронта, они не написали мемуары, может быть, как-то оказались в тени. Но, тем не менее, люди 41-го года, они сыграли очень важную роль в том, чтобы страна не рухнула и не потерпела поражения. И нужно было действовать поперек любых предвоенных планов. И интересно нам это все в том числе потому, что люди выдвигались из тактического звена на очень высокие должности. И здесь очень показательный пример — это Кирпонос. Михаил Петрович Кирпонос, причем, опять же, по возрасту он был даже чуть старше, чем Жуков и Василевский. Тем не менее, он в Советско-финляндскую войну командовал стрелковой дивизией, и эта дивизия совершила очень смелый, энергичный маневр по льду Финского залива под Выборгом. Когда советское наступление начало пробуксовывать практически у стен Выборга, при этом шли уже переговоры, которые должны были поставить точку в войне, и нужны были аргументы относительно того, что финны, сдавайтесь. И вот один из этих аргументов, который привел к такому практически коллапсу Финского фронта под Выборгом, это был удар по льду Финского залива. Было, конечно, достаточно холодно, чтобы не только людей, но и легкую артиллерию протащить по льду. Но, тем не менее, это само по себе было очень нетривиальным ходом. Вот этот нетривиальный ход, причем проходивший в том числе под ударами финской авиации, потому что это был последний такой всполох активности финских ВВС, когда они обрушились на лед, стремясь его просто разбить бомбами, не дать советским войскам использовать лед для вот этого обходного маневра и снабжения тех, кто обошел. И поэтому Кирпонос оказался на очень высокой должности, с должности командира дивизии. Он был выдвинут ни много ни мало, не в один прием, но тем не менее очень короткий был временной интервал, когда он занял должность командующего Киевским особым военным округом. Это был самый крупный и самый, на самом деле, важный объективно округ в западных областях Советского Союза. И достаточно будет сказать, что и Жуков, и Тимошенко проходили через это назначение, то есть назначение на командование Киевским округом. И фактически выдвигается командир дивизии на округ. Это очень большой скачок, и, конечно же, это не могло пройти без болезни, несмотря на то, что человек там хорошо себя показал, но такое движение, оно не бывает безболезненным.
16: Алексей Валерьевич, округ – это свернутый или разворачивающийся фронт, или будущая армия?
17: В случае с особыми округами, это то объединение, которое становится с началом войны фронтом. То есть Киевский особый военный округ с началом войны, с 22 июня, становится фронтом, юго-западным фронтом. И, соответственно, точно так же западный особый военный округ становится западным фронтом. Прибалтийский особый – северо-западным фронтом. В общем случае, внутренние округа, они давали армейское управление. И действительно, на уровень командования фронтом выдвигается вчерашний командир дивизии. Конечно, он был человеком большой личной храбрости, поскольку про него потом уже в воспоминаниях рассказывали, как во время бомбежки, когда финны начали бомбить и лед, и побережье, буквально недалеко от группы командиров, которые лежали в снегу на берегу залива под Выборгом, падает 50-килограммовая бомба, и Кирпонос валенком ее отталкивает под откос и говорит: «Поросенок». И вспомнили про то, что он был вот бледен, но улыбался, то есть как бы поддержал своих соратников. Это такая безусловная личная храбрость, но личной храбрости тут, конечно, было маловато. Здесь нужно было, конечно, еще и владеть и военной теорией, и военной практикой. И здесь, опять же, в назначении что просматривается? Вот то, что изо всех сил Сталин старался подтянуть, подготовить армию к войне, один из аспектов был, конечно, боевая подготовка. И Кирпонос, очень, опять же, интересно следить за тем, что он говорил на совещаниях, и как это воспринималось. Здесь на апрельском совещании, как раз когда обсуждали итоги финской войны, он говорил о подготовке пехоты. И как раз-таки Сталин акцентировал на его словах внимание. То есть на самом деле Сталин подавал реплики, и Кирпонос, как командир, опять же, стрелкового соединения, он говорил о том, что пехота идет, вот постоянно говорят, пехота идет плохо. Да, пехота имеет недостатка, но мы с вами в этом повинны. То есть он буквально произнес такую крамольную фразу о том, что мы с вами повинны в первую очередь. Мы готовились воевать только летом, а у нас тут минус 15. Естественно, мы в поле бойца не выводили. И здесь практически такой даже не диалог, а обмен репликами был со Сталином, включая технические вопросы, и касающиеся и вооружения, и пулеметов, и автоматов, и легких минометов. И это такой достаточно интересный был диалог между первым лицом государства и вчерашним командиром дивизии. И то, что назначили Кирпоноса в итоге на очень высокую должность, и он встретит войну во главе сотен тысяч человек Юго-Западного фронта и проведет Юго-Западный фронт через, прямо скажем, крестный путь, закончившийся окружением под Киевом, в котором он сам лично погибнет в сентябре 41-го года, это в том числе и следствие этого диалога, когда Сталин увидел в нем человека, способного критически мыслить и технически, и тактически, и в том числе, например, такие вопросы связи.
16: Алексей Валерьевич, прежде чем вы об этом расскажете, здесь я хотел бы, чтобы вы вот какой-то, может быть, дополнительный акцент об этих совещаниях поставили. Смотрите, традиционно мы живем в таком облаке мифологий, которые созданы мемуарами, фильмами, зачастую какими-то фантазиями. И сложился такой стереотип восприятия людей предвоенного или начала войны состояния, что Сталин что-то говорит, а генералы находятся в состоянии полуобморочном. Ну, максимум может позволить себе что-то буркнуть товарищ Георгий Константинович Жуков. Все остальные под козырек и вытирают холодный пот со лба, боже упаси, что-то сказать. Ну, такой, знаете, здесь же вы говорите о состоянии, когда советские командиры, офицеры могут высказать свое мнение, ну, далеко не такое взвеся-развеся благодушное, которое исключительно бы было такого плакатно-победоносного типа. То есть люди и критически выступали, и зачастую рисковали, и не боялись. Вот, при том, что репрессии гремели, можно так сказать. Это было в пространстве во времени. Да, они только что в 1939 году были остановлены, но все-таки это было очень свежо. Правильно я этот момент уловил?
17: Да, действительно, было свежо, и все понимали, что можно слететь со своей должности, как были примеры, когда слетали люди с самых высоких должностей, а тут еще командир дивизии, причем никакого лизоблюдства в этом диалоге не было. То есть товарищ Сталин спрашивает, что вы скажете насчет щитков? Были такие пехотные щитки. И как бы логично ожидать вот в этой парадигме испуганных, кроме Жукова, командиров, что он им начнет говорить, что наша промышленность советская, такие молодцы, нас обеспечили щитками, все было хорошо. А Кирпонос ему отвечает прямо, товарищ Сталин, я считаю, щитков надо отказаться. Как бы бойцов изматывает, люди встанут, как бы по всем тропам валялись у нас эти неиспользованные щитки, это как бы неадекватное средство защиты для бойцов, давайте от них откажемся. И на самом деле это был такой, в общем, диалог людей, которые желали услышать правду, и услышали. То же самое про рации. Когда Сталин спрашивал, а что с рацией-то у вас не работает? А вот при таких-то обстоятельствах у нас там выходим за радиус действия рации, связь обрывается. И что действительно там радиосвязь работала хуже, потому что там технические проблемы. И на самом деле одновременно он говорит о том, что почему у нас так плохо с авиацией? Почему истребители улетают, он прямым текстом говорит, летят ужинать или чай пить, а в это время противник летит нас бомбить. Товарищ Сталин немножко такой, я бы сказал, шокированный такими откровениями, говорит, противник знает, когда наши летчики чай пьют. Кирпонос ему отвечает, да, конечно. То есть умеет наблюдать. То есть противник просто наблюдает, когда улетают пилот. Ну, не обязательно, ну, чай пить, это такое, что называется, просторечное, но явно работа такая стереотипная и привязанная к, может быть, запасам горючего, еще чего-то, но работа по шаблону. Естественно, этот шаблон противник видит и реагирует на него. Поэтому на этих совещаниях действительно очень откровенно говорили о проблемах и недостатках. И те, кто, опять же, не терялся и мог внятно ответить на какие-то вопросы, в том числе ответить, что нет, это, мне это не нравится, это барахло, там танки Т-38 себя не оправдали, то это тоже вызывало определенное уважение со стороны высшего руководства, со стороны армии, потому что, кстати, в этом диалоге Кирпонос-Сталин, потом еще вклинился Ворошилов. И, в общем, это был такой, как бы, диалог у человека из самого низа и люди из самого верха. Тогда еще нарком обороны, опять же, Ворошилов. Поэтому Сталин довольно технично отошел во втором случае в декабрьском совещании в сторону, не столько потому, что он не хотел этого диалога, он все же видел, что кто-то смущается. Тут даже дело не в каком-то страхе и репрессии, а просто определенная, конечно, тревога даже не за свою судьбу, а просто люди непривычны общаться с практически небожителями. Потому что для вчерашних там, командиров полков и людей достаточно молодых, это все было встреча с небожителями на этом совещании. Но тем не менее шел очень конструктивный диалог, в котором оспаривались какие-то вопросы. Опять тот же Кирпанус, когда шла дискуссия уже на совещании декабря 40-го года, он и, в общем-то, одного из патриархов советской военной иерархии Тюленева, одного из героев гражданской войны, он тоже так сказал, что вот в докладе там не все отражено, и доклад вообще с определенными недостатками, и Жуков, как ни странно, его даже поддержал. То есть, да, как говорится, все так. С места сказал Жуков, что если при такой плотности артиллерии, которую нам предлагают, можно и наступать, а не только обороняться, что как-то недоработана у нас теория обороны. И вот эти вот достаточно внятные и конструктивные дискуссии, они, конечно, способствовали тому, что людей замечали. И точно так же, кстати, у него он был не единственным таким Кирпонос. Не всегда это способствовало продвижению. То есть иногда вот эта дискуссия была немножко такая, как бы, не имеющая продолжения. То есть, кстати, вот Сталин, он, видимо, в силу, может быть, каких-то своих личных или не столько пристрастий, может быть, какой-то информации, которую ему приносили люди в кабинет по поводу этих самых злополучных щитков, он практически всех спрашивал про эти щитки. И там Алябушев, другой командир дивизии, 123-й, он как-то вот от этого вопроса ушел. То есть он был на своей волне и как-то сказал, ну, я про щитки позже скажу, ему там переспросили. Щитки роль сыграли, он, ну, там все сыграло. То есть как-то вот, может быть, Сталину не понравилось, что человек на прямой вопрос продолжает, что называется, таковать про свое наболевшее. То есть это тоже было свидетельством определенного склада личности, поэтому Алабышев, он не получил продвижения на следующий уровень, в отличие от других, но не очень хорошо себя показал. То есть это тоже такой интересный поворот судьбы, что человек остался на уровне командира дивизии, но когда грянул бой, вот это его, может быть, то, что он сверху не слушал, но тем не менее был убежден в каких-то своих решениях и считал их правильными. Это ему помогло 22 июня 41 года, когда все планы летят в тартарары, и надо импровизировать, и он сумел импровизировать. И опять же здесь играла роль комплекс факторов и способность что-то сказать, и конкретная боевая карьера. Потому что в случае с Алабышевым у него был и успех советско-финляндский, когда прорвали таки оборону, и неудача декабря 1939 года, когда действительно его дивизия вышла к линии Маннергейма, ее прорвать не смогла. Хотя не было ни лютого мороза, ни глубокого снега, и все откровенно писали о том, что, ну, в общем, вроде все есть, но не получилось. И такой, как бы, опыт смешанный, неудача и успех, они не способствовали продвижению. Вот Кирпоноса был прям безусловный успех. Вот прям вот рывок через лед. Но на самом деле здесь лед – это такая, как бы, конкретная обстановка. Понятно, что в какой-то другой ситуации, это, например, форсирование крупной водной преграды. Это просто преодолеть некое пространство, простреливаемое, пробамбливаемое, занять плацдарм, этот плацдарм в том числе адекватно снабжать. И такой же, еще один пример, еще один из тех героев, которые, на мой взгляд, стоит заметить, это человек по фамилии Музыченко. Это был человек, который тоже командовал стрелковой дивизией, но получил назначение на командование армии. То то есть, опять же, войну 22-41 года он встретил командующим 6-й армии Киевского особого военного округа. Ну, надо сказать, тут еще, конечно, играл свою роль и возраст. Черепанов все же был у многих даже старше из тех, кто потом стал маршалом Победы. Он 1891 года рождения. А Музыченко, он был, что называется, типичный такой 40-летний командарм 41 года. То есть 1901 года рождения. При этом он успел послужить рядовым в старой армии. Керпонос, кстати, тоже успел. Но на небольшой должности, строго говоря, реальный боевой опыт был все же у того и другого уже в гражданской. Гражданская, она, конечно, своеобразная война, но война маневренная, но, опять же, командирские навыки она так или иначе воспитывала. И тот же Музыченко, когда ему дали слово на совещании декабря 41 года, он начал говорить о том же самом, о том, что у нас есть пехота, которую надо готовить. Понятно, что на комплектование там, технических войск отбираются лучшие люди. А исход боя решает пехота. И надо индивидуально готовить. Нужны какие-то тренировочные поля. Нужны выходы в поле. Нужна возможность людям дать базовую подготовку. Это все потом будет Великую Отечественную. На самом деле, одна из основ успехов операции — это была подготовка на таких макетах немецкой обороны. Макет в масштабе 1:1, когда воспроизводилась немецкая линия обороны, по ней гоняли бойцов. И, по сути, то же самое предлагал Музыченко. То есть подготовить поля учебные и на них тренировать бойцов. Потому что если у нас не будет индивидуальной подготовки пехотинцев, мы далеко не уйдем. И действительно нужно и готовить и командный состав, поскольку ввиду быстрого роста армии, это все же уже были не репрессии, это был быстрый рост армии, когда у нас армия численностью 1 800 000 августа 1939 года, она выросла до 5 400 000 22 июня 1941 года. Поэтому, вот чем прямо говорю, у нас 87% командиров рот командуют до одного года, 82% комбатов командуют до одного года. И нужно разворачивать командирскую учебу, то есть системную командирскую учебу. И, конечно, только опираясь на своих подчиненных, командиры могут чего-то добиться.
16: Давайте, Алексей Валерьевич, мы продолжим об этом через несколько секунд. И нашим радиослушателям, я думаю, всем нам нужно задумываться о том, в каком состоянии была Красная Армия накануне смертельной схватки. И самое главное, в наших последующих беседах мы должны понять, а как же все-таки вот эти люди, которые на себе вынесли весь груз вот этой пахоты, командирской пахоты, принятия решений в самых сложных обстоятельствах в сражении против крайне отмобилизованного, опытного, эффективного врага, как они проявили и свои личные качества, как они учились, как они сдерживали, возможно, и как они справлялись с этим потолком некомпетентности, и как они росли выше. Вообще, что такое командиры Красной Армии начального периода, и кому мы должны всегда быть благодарны? Вот об этом мы поговорим после небольшого перерыва, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем большой цикл «Командиров Великой Отечественной. Судьбы героев». Не переключайтесь, будет только интересно.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы с вами, уважаемые радиослушатели, на историческом факультете. Мы сегодня начинаем большой проект, новый цикл, посвященный командирам Великой Отечественной. Мы так его и назвали «Командир Великой Отечественной. Судьба героев». И мы в гостях у его автора, замечательного русского историка, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны России Алексея Валерьевича Исаева. Алексей Валерьевич, мы говорим сегодня о людях, которые выдвинулись на очень высокие должности с позиции командира дивизии, и говорили о Кирпоносе, который проявил себя и геройски погиб во время окружения под Киевом в 1941 году, и Музыченко, который попал в окружение под Уманью, и все эти командиры себя проявили в советско-финляндской войне и проявили себя эффективными командирами. Все-таки существует очень неприятная мифология, которая изображает командиров Красной Армии эдакими, ну, в отличие от немцев, имеющих блестящие штабы, штабное образование, таких интеллигентов, если угодно, образованных, грамотных людей, а тут, ну, такое, прошу прощения, простонародье. Максимум там солдатский опыт Первой мировой войны, и вот, ну, куда им против блестящих офицеров германской армии? Что это были за люди? Убирая в сторону, так скажем, рабоче-крестьянское происхождение. Я говорю о, прежде всего, личных качествах. Мы все-таки говорим о качествах героев, людей, которые повели себя в самые, казалось бы, катастрофические дни начала Великой Отечественной войны. Вот этот предвоенный период, как они себя проявили? Одно дело, даже пусть со Сталиным поспорить или высказать свое мнение на вот этих совещаниях командного состава Красной Армии. Другое дело, использовать оставшиеся месяцы, уже четко зная, что война впереди.
2: Строго говоря, конечно, эти люди не знали, что война случится в 1941 году. То есть такое вот ощущение, война, она приближалась, но вот уверенности в том, что она грянет в 1941 году, еще не было. То есть считалось, что, может быть, еще год-два есть. Поэтому и обсуждали как раз программы подготовки. И надо сказать, что, несмотря на то, что люди были действительно из народной толщи, они, конечно, успевали получать образование, академическое образование. То есть немало тех людей, которые хорошо себя покажут, они успели впитать опыт тех людей еще старой армии, которые преподавали в академиях уже красным командирам. Соответственно, вот тот же Потапов, который был еще моложе Музыченко, он 1902 года рождения, но тоже стал командармом, он закончил Академию механизации и моторизации. Он был танкистом по своим, что называется, предвоенной карьере, то есть он участвовал на Халхин-Голе, то есть был начальник штаба полка, командир полка, бригады. Участвовал, правда, на Халхин-Голе, он уже получил должность заместить командующего первой армейской группы, потом механизированный корпус, то есть многие из тех людей, которые получили высокие должности, они успели пройти академии. То есть тот же, опять же, Ершаков, командующий Уральского военного округа, командовал армией в 1941 году, участвовал в Смоленском сражении, в Вяземском котле, он успел и курсы выстрел такие, командирской учебы и военной академии Фрунзе тоже успел пройти. И, конечно, очень много было сделано для того, чтобы людей пропустить через высшее военное образование. Но подчеркну, что само по себе образование, оно еще половина дела. То есть, опять же, тот же Кирпонос. Да, он учился в академии Фрунзе. Почему он учился? Как раз еще до дела «Весна». То есть в 30-й год это очень многих вычистили из старых кадров царской армии, а вот Кирпонос впитал опыт Первой мировой еще у старой школы, 23-27 год учился в Академии Фрунзе, то есть он увидел всех тех людей, которые старались донести до будущих командиров, тех, на кого ляжет груз ответственности за войска профессионалов, тех, кто навсегда связали свою жизнь с армией. На них ляжет очень большой груз, им старались выдать все, что было накоплено. в Первую мировую войну. Поэтому немцы, да, они часто имели командирский опыт. Очень часто, главное различие, это чуть старше они были, чаще всего немцы, и имели боевой опыт, чаще всего командирский в Первую мировую. Но иногда это работало и против них, когда какие-то стереотипы Первой мировой, они накрепко въедались, и не следует думать, что все были в германской армии гудерианы. Очень многие оставались, называется, командирами пехоты, которым выдали танки, они, ну, раз не вполне знали, что с ними делать. Это тоже была реальность. Это, надо понимать, что есть стереотип о вермахте, а есть реальный живой вермахт, который, ну, к нам пришел, и у него были свои недостатки. Поэтому, конечно, энергичные командиры, способные критически мыслить, они могли противостоять противнику, даже превосходящему, в том числе чисто технически. Для этого, опять же, требовалась воля, требовалось умение находить нетривиальные решения в сложной обстановке. Опять же, Потапов, когда мы будем о нем уже говорить подробнее, это был человек, который 3 раза попал, не по фамилии, по своей должности, потому что 5-я армия советская, которую он командовал, 3 раза попала в немецкий приказ, который менял стратегию Барбаросса, директиву Гитлера. Она несколько раз упоминается о том, что вот нам надо обязательно выковырить эту армию из Припятской области. И Припятская проблема, которую целую там монографию написал после войны один из немецких военачальников, Припятская проблема Филиппе, выложена в интернет, можете посмотреть, интересующиеся, это тоже творение Потапова. Человек 1902 года рождения, 40-летний командир. Но он сумел действовать настолько грамотно, используя в том числе свойства местности, хотя он на самом деле танкист был, не общевойсковик, что он, да, действительно очень большой вклад внес в то с июня по сентябрь, когда он попал в плен в Киевском котле, то, что Блицкриг забуксовал. Действительно, люди, которые не теряли присутствие духа. То же самое мы расскажем про Музыченко, который вот в тумане войны нащупал правильное решение. И то, что Умань случилась только в августе 41 года, а не в июне, это в том числе его заслуга. То, что он сумел уклоняться от котла в течение длительного времени. Опять же, его упоминали, ну, опять же, по должности, на уровне Генерального штаба Свободных войск Гальдер, о том, что наш противник вышел, опять вывернулся, как он так своеобразно написал, но об этом мы своим чередом расскажем. И высказывание Гальдера «Перед нами сильный противник» от 25 июня 1941 года, это тоже в адрес Музыченко. То, что человек умел использовать те силы, которые у него были в руках. И опять же, не терять присутствие духа. Да, все идет плохо, но надо не терять присутствие духа. Вот это вот умение, оно было очень важно. Умение, что называется, раньше времени не кричать, что все пропало.
1: Алексей Валерьевич, правильно ли я понимаю, что в наших последующих беседах вот этого большого проекта мы будем на наших командиров Красной Армии смотреть в том числе и немецкими глазами, но не глазами немецкой пропаганды, а скорее через те донесения и через те журналы ведения боевых действий, которые отражали, ну так скажем, объяснение, почему не получилось так, как планировалось. То есть они столкнулись с профессионалами и вынуждены были подчеркивать, ну так скажем, оправдываться, что ли, да?
2: Да, опять же, для себя, для узкого круга, когда Музыченко попал в плен и был допрошен, его, вот как он вел себя на допросе, это отдельно было отмечено допрашивающим. О том, что ничего нам лишнего не сказал. Он сказал все то, что мы и так знали по там боевому составу войск. Вел себя выдержанно, твердо, как говорится, не демонстрировал никакого страха. Такой вот очень достойный противник. Это так не часто такой характеристика бывает. Бывали и положительные, и негативные характеристики на всех тех, кто попадал в плен. Потому что понятно, что немцы старались тоже изучать наш комсостав по его такой как психологическим портретам типовым. И вот в том числе эти слова надо будет сказать о том, как человека оценили на допросе. Потому что, к сожалению, люди не писали мемуаров, И поэтому вот эти критические моменты их жизни, когда они попадали в плен, оказывались в том числе с ранениями на допросе у врага, это то, что у нас осталось о них, и они как бы, что называется, говорили с нами.
1: То есть получается, что мы будем говорить и о людях, которые находились в каком-то, если можно так сказать, и в тени нашей отечественной, нашей советской пропаганды, да? То есть есть определенные просто звезды, так скажем, которых мы знаем, и есть люди, которые, так скажем, рабочие лошадки, я правильно понимаю?
2: Да, есть люди, которые все же дошли до победы, дошли до Берлина в том числе. Да, они добились огромного результата, но не надо забывать всех тех, кто сражал с самого начала, кто погибал. Потому что один из парадоксов такой вот отечественной историографии в том, что если человек не написал мемуары, вот он очень часто оказывается там, выпавшим из...

0: тяжесть Великой Отечественной войны и проявили себя исключительными профессионалами в самых тяжелых обстоятельствах. Мы начали большой проект, уважаемые радиослушатели, на нашем историческом факультете, проект «Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев». И сегодня мы были в гостях у нашего доброго друга, замечательного русского историка, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны России Алексея Валерьевича Исаева. Подписывайтесь на телеграм-канал Алексея Валерьевича «Железный ветер». Вы можете посмотреть все выпуски Российского радиоуниверситета и наш новый цикл «Командиры Великой Отечественной» на медиаплатформе «Смотрим» в ГТРК, приложение «Смотрим», скачивайте, сайт «Смотрим.ру», YouTube, YouTube-канал Дмитрий Кононыхин, а мы в следующий раз более или детально и начнем разбирать судьбы тех, кто приблизил победу над страшным врагом. Алексей Валерьевич, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
1: До свидания.

0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Война и мир и холст.
3: Военным художником может быть не всякий, хотя и самый одаренный живописец и рисовальщик. Надо очень хорошо изучить военное дело, знать его тайны, запахи. Все последователи, все художники грековцы, они всегда с нашей армией. У нас муза у художников приходит по команде.
0: Студия военных художников имени Митрофана Грекова в программе «Presence Historical». Настоящее историческое. В воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Благовещенска.
4: У микрофона Татьяна Гурова, и я приглашаю вас на очередной мастер-класс. В этой передаче говорим о народных ремеслах, а также о мастерах, которые щедро делятся своим опытом и знаниями. Встречаемся по пятницам в 11:10 на радио «Россия Брянск» 91.6 FM.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В Москве рассчитывают, что украинская сторона присоединится к объявленному президентом России режиму прекращения огня 8 и 9 мая. Дональд Трамп признал, что Киев продолжает терять территории и назвал смехотворной передачу вооружений на 350 миллиардов Киеву при прошлой американской администрации. Временные ограничения в работе мобильного интернета и связи могут быть введены в Москве и Подмосковье в период подготовки и проведения праздничных мероприятий. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В Москве рассчитывают, что украинская сторона присоединится к объявленному президентом России режиму прекращения огня 8 и 9 мая. В случае же попыток срыва празднования 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, вооруженные силы России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Минобороны России предупреждает гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя ТАСС угрозы Зеленского, заявила, что нацисты отчаянно сопротивляются Дню Победы как 80 лет назад в Германии, так и сегодня на Украине. Солдаты

0: Офицеры группировки войск Днепр нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Юрковка и Григоровка Запорожской области. Уничтожены более 3 десятков военнослужащих, несколько автомобилей, артиллерийское орудие, 3 станции радиоэлектронной борьбы. Бойцы группировки войск «Восток» ликвидировали свыше 300 боевиков, сообщил старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
1: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовых бригад и 3 штурмовых полков ВСУ в районах Просяной, Воскресенки, Листовки, Барвиновки, Добропасово, Верхние Терсы, Лесного, Великомихайловки и Воздвижевки. Противник потерял свыше 315 военнослужащих, 5 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии.
0: Боевой авиации, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерии армии России поражены объекты транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов, места хранения и подготовки к запуску БПЛА, пунктам временной дислокации украинских формирований иностранных наемников. Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиабомб, 7 реактивных снарядов и свыше 500 вражеских дронов самолетного типа. Во второй половине дня понедельника перехватили и уничтожили более сотни беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской, Волгоградской областями и Московским регионом. Дональд Трамп признал, что Киев продолжает терять территории. Президент США назвал смехотворной передачу вооружений на 350 миллиардов долларов Киеву при прошлой американской администрации. Об этом он заявил в интервью телеканалу Salem News. Президент США вспомнил, как в начале своего срока, в феврале 25-го, отчитал Зеленского в Белом доме и заявил, что он вел себя агрессивно. Он также назвал Зеленского хитрецом и в очередной раз подчеркнул стремление Соединенных Штатов добиться мирного урегулирования украинского конфликта. В то же время Трамп выступил с утверждением, что Киев в состоянии продолжать боевые действия благодаря тому оружию, которое Соединенные Штаты продают НАТО за деньги европейцев. Временные ограничения в работе мобильного интернета и связи могут быть введены в Москве и Подмосковье в период подготовки и проведения праздничных мероприятий. В МТС сообщили, что могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Оператор рекомендовал пользоваться сетями Wi-Fi. Билайн также предупредил своих абонентов о возможных временных ограничениях в работе для обеспечения мер безопасности. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает моральным долгом посетить Москву в День Победы. Из его заявления следует, что он возложит цветы к могиле неизвестного солдата в знак благодарности за освобождение страны от фашизма.
2: Вы все сошли с ума от этой Москвы, правда? Я скажу это понятным для вас языком. Около 70 тысяч молодых людей погибли здесь, в Словакии, во время освобождения Словакии. Если вы посмотрите на эти памятники, это люди в возрасте 18, 19, 20 лет. Это была Красная Армия. Там были все. Там были и украинцы. Там были все. СССР состоял из 15 республик, так что там были все. Я больше ничего не буду делать. Так же, как я поеду в Германию в четверг и поеду в концлагерь Дахау, я поеду в Москву в субботу. Возложу цветы на могилу неизвестного солдата Красной Армии. И у меня будет короткая встреча с президентом Путиным.
0: Ранее словацкий премьер подчеркнул, что Словакия не будет поддерживать никаких военных кредитов для Украины и не будет давать бесплатно никакого оружия. Отопление начнут отключать в Москве в среду 6 мая, сообщил столичный комплекс городского хозяйства. В ведомстве напомнили, что отключение отопления проводится поэтапно. Сначала на промышленных, административных зданиях, а затем в жилых помещениях, школах, детских, дошкольных и лечебных учреждениях. Решение об отключении отопления принято в связи с установлением необходимых температур наружного воздуха, говорится в сообщении столичных властей. Резкие перепады погоды в последние недели и месяцы связаны с долгосрочными изменениями климата в средних широтах, которые способствуют быстрой смене компактных циклонов и антициклонов. Они никак не связаны с техногенными катастрофами и пожарами на территории России, сообщил ТАСС исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин. Как отметил ученый, нынешние погодные аномалии являются закономерным следствием процессов, происходящих в мировой климатической системе в последние десятилетия. Они привели не только к быстрой смене циклонов и антициклонов в средних широтах, но и к заметному учащению весенних и осенних ураганов. Также сообщается, что первые майские грозы ожидаются в Москве и Подмосковье в ближайшие три дня. Об этом сообщили Интерфаксу в гидрометцентре. Согласно прогнозу 5, 6 и 7 мая, температуры воздуха в регионе будут на 6-7 градусов выше климатической нормы. В ночные часы плюс 13-15, днем до 25, а местами и 27 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с баскетбола. Определились все полуфиналисты плей-офф Единой Лиги. Последним в четверку сильнейших пробился «Зенит» из Санкт-Петербурга, который в понедельник на выезде победил «Уралмаш» 78-61 и выиграл серию 3-1. Первые матчи полуфинальной стадии пройдут 11 и 12 мая. 11 в Казани «Уникс» сыграет «Зенитом», 12 ЦСКА примет «Локомотив» «Кубань». Хоккей. В Кубке Гагарина в понедельник продолжилась полуфинальная серия «Авангарда» и «Локомотива». В Омске «Локомотив» победил во втором овертайме со счетом 3-2. Отмечу, что к последней минуте третьего периода «Авангард» вел 2-0. Однако за 22 секунды Максим Шелунов оформил дубль и перевел матч в овертайм. А на 96-й минуте победную шайбу забросил Рушан Рафиков. Счет в серии до 4 побед 3-3. Ранее первым финалистом турнира стал «Акбарс», победивший в полуфинальной серии со счетом 4-1 «Металлург». ЦСКА объявил об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера. Исполняющим обязанности назначен 39-летний Дмитрий Игдисамов. Тем временем сам Челестини рассматривается на пост главного тренера «Хетафе», сообщает «Марка». Президент испанского клуба считает Челестини наиболее предпочтительным кандидатом. Отмечу, что Челестини выступал за «Хетафе» в качестве футболиста с 2005 по 2010 год. Международный олимпийский комитет больше не планирует развивать киберспорт, сообщают японские СМИ. Отмечается, что внутри Международного олимпийского комитета не хотят, чтобы киберспорт рассматривался в качестве спортивной дисциплины. Ранее МОК также отказался от проведения киберспортивных олимпийских игр. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: По данным центров области Магадане, сегодня днем до плюс 3, облачно, временами снег с дождем. В Иркутске до 10, тепла, небольшие дожди. В Красноярске до плюс 17 и без осадков. В Петрозаводске плюс 11-13, осадков не ожидается. В Калининграде дождливый плюс 17. В Казани до 26 тепла. В Нижнем Новгороде до 27 со знаком плюс. Вечером небольшой дождь. В Волгограде плюс 20-22. В Симферополе прохладнее до плюс 15, в Нальчике до 12 градусов выше 0, без осадков. В Санкт-Петербурге днем до плюс 13-15, порывистый ветер и низкое давление. В Москве днем местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, до плюс 25 градусов. Ветер юго-западный, порывистое атмосферное давление ниже нормы.

0: от Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: Суслики. Часть вторая. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
2: Разные суслики есть на свете, и каждый вид в плане своего семейного быта и отношений между самцами и самками совершенно не похож на другой.
1: Гость выпуска – биолог Нина Васильева. О животных слушайте в воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны.
6: Юраль. Цикл программ, посвященных Челябинской области, удивительным местам, ярким событиям, богатому туристическому потенциалу. Каждый вторник вместе с Олесей Тимониной путешествуй, изучай, открывай. Твой Южный Урал. Слушайте на радиоканале «Радио России» в Челябинске на частоте 97,8 FM.

0: На обратном пути из Омска санитарный поезд застрял в потоке, двигавшемся на запад. Все люди в поезде утомились не столько от длительного рейса порожняком, сколько от того, что в эти бездельные дни упорно думалось о доме, о близких, о том, когда же будут письма. Особенно мучился доктор Белов.
1: Скоро год, как из Ленинграда ни слуху, ни духу. Письма, конечно, есть, они лежат вместе приписки в почтовом ящике. Но когда поезд туда попадет?
0: Данилов решил командировать кого-нибудь за почтой. Желающих ехать было достаточно. Для многих командировка означала возможность побывать дома. Сам Данилов охотно поехал бы. Он выбрал Лену.
2: Живым духом туда и обратно. В рэпе узнаешь, где нас поймать. Да, и с пассажирскими не связывайся. Товарными скорее доберешься. С поезда на поезд, на всем ходу. Тебя ли учить?
3: Так точно, товарищ комиссар.
0: Он дал ей маленькую посылку с килограмм весом, аккуратно перевязанную веревочкой. За веревочку заткнута бумажка с адресом.
2: Вот, передашь. Там сын растет. Ему нужно. Посмотришь, каков он, не захерел ли. Жена и напишет, так у нее ничего не поймешь.
3: Ага.
0: В рэпе ей выдали целую кучу писем и десятка два посылок и бандеролей. Посылки были маленькие. Лена ссыпала их в мешок. Проворно она перебрала письма. На ее имя ничего не было.
3: Вот Данилову письмо. По обратному адресу видно, что от жены. И ему же письмо в большом конверте со штампом Центрального комитета партии. Вот доктору Белову письмо из Ленинграда. Вот Надя. И опять ей. И опять. От жениха, наверное. Всем есть. Решительно всем. До единого человека. Только мне ни одного письма.
0: Кострицын жаловался начальнику на то, что все потешаются над его поросятами и курами в санитарном поезде. Доктор Белов рассеянно кивал и прислушивался к какой-то суматохе, как вдруг распахнулась дверь.
2: Товарищ начальник, почта прибыла. Вам письмо из Ленинграда.
1: Давайте, давайте.
0: Письмо, которое Данилов получил из ЦК партии, было коротенькое, вежливое и сухое. Данилов аккуратно сложил письмо и спрятал в нагрудный карман, где хранился партбилет. Письмо жены. Он просмотрел его бегло.
2: Живы, здоровы. Поклоны от родственников и знакомых. Лена расскажет вразумительнее. Ах, молодец, девка. Ловко успела обернуться. Не отстала.
0: Ему хотелось знать, какое настроение в поезде. Кто какие получил вести. Он вышел в коридор. У окна стояли Юлия Дмитриевна, Фаина и супругов. Фаина держала супругова за плечо и что-то тараторила. У супругова был томный вид.
4: Меня постигло несчастье. Скончалась моя матушка.
2: Сколько лет ей было?
4: 78.
2: Да, преклонный возраст.
0: Он зашел к начальнику узнать, что пишут ему из дому. Доктор Белов сидел на диване, том самом, где когда-то он сидел с женой. Данилов был поражен. Он оставил доктора 10 минут назад розовым и бодрым, хотя и взволнованным. Сейчас перед ним сидел немощный старичок с серым, изможденным и потухшим лицом. На столе лежало письмо.
1: Вы не можете себе представить! Вы не можете себе представить.
0: Он хотел сказать, что Данилов не может себе представить, каким ангелом была Сонечка, и каким ангелом была Ляля, и что они значили для него, доктора. Но у него не хватило сил говорить. Его плечи затряслись, он заплакал, закрыв лицо руками. Данилов ничего не сказал, сидел прямо, бледный, с сверкающими глазами. Потом, видя, что доктор так не успокоится, вышел в коридор и кликнул сестру Фаину.
2: Фаина Васильевна, будьте добры.
3: Да, я здесь.
0: Фаина принесла бром и люминат.
2: Доктор, вот.
3: Доктор, примите.
2: Держитесь, дорогой мой, держитесь.
0: Вдвоем они заставили доктора выпить и сидели около него, пока его не свалил сон. Тогда они вышли. А на столе осталось лежать письмо доктору от старого знакомого и партнера по преферансу, извещавшее о том, что Сонечка и Ляля погибли при бомбежке Ленинграда в один из первых налетов в сентябре 1941 года.
3: Я бы все отдала, чтобы его утешить.
2: А я бы хотел убить сейчас своими руками хоть одного из тех мерзавцев, которые делают это с нами.
0: В начале декабря 1942 года санитарный поезд застрял на сутки под Москвой в лабиринте окружной дороги. Рейс был порожний. Данилов разрешил команде сходить в кино и сам пошел. Показывали военную хронику из Сталинграда, к которому тогда было приковано внимание всего мира. Потом художественный фильм из военной жизни. Герой, молодой парнишка, хорошенький, как на плакате, и такой уже была его девушка. Они совершали подвиги, а потом девушка попала к фашистам в лапы и умерла, замученная палачами. Когда вышли из кино, шел снег. Данилов всех пропустил вперед, пошел не торопясь, засунув руки в карманы шинели, подставив снежинкам лицо.
2: Какой не смотришь фильм, какую не читаешь книгу, везде любовь и любовь. Так ли это в жизни? Обязательна ли любовь для каждого человека? Ведь вот, прожил же я без любви, и кто скажет, что плохо прожил? Каждый день был заполнен безо всякой этой самой любви. Когда-то и я любил. Любовь не удалась. Но пересилил себя и обошелся без нее. Фаина. Лет 6 или 7 уже, как не вынимал ее карточку из конверта.
0: Когда Данилову было 16, в деревню, где он родился и жил, приехала новая учительница, комсомолка. Совсем молодая, едва за 20 лет. Красивая, с толстой, тугой косой, положенной высоким венком вокруг головы. Звали ее Фаиной. Приехала и первым делом потребовала построить клуб возле школы. Привезла из Волости 2 ящика книг и стала по вечерам читать вслух.
5: А сама-то величава, выступает будто пава, а как речь-то говорит, будто реченька журчит. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит.
0: Сначала на чтение приходили только ученики. Потом стали приходить взрослые и даже совсем старые. Им нравилось, как читает учительница. Они такого чтения никогда не слышали.
1: Ни на одном слове не споткнется. Разными голосами представляет разных людей. Ты сама пава, царевна-лебедь. Ты реченька, ты звезда моя, Фаина.
0: Молодежь собиралась у нее по вечерам, покончив с дневными трудами. Данилов каждый день уже с утра думал, под каким бы предлогом забежать в школу. Он часа не мог прожить, чтобы ее не видеть. Когда она уезжала в Волость, он изнывал от тоскливой скуки, считал часы до встречи. Когда видел ее, все кругом озарялось теплом и светом, приобретало новый смысл, прелесть, силу. Ванька влюбился в учительницу, подшучивали ребята.
1: Да многое не понимает. Просто я ее уважаю и хочу быть таким, как она. Влюбился. Да она невозможная, недосягаемая.
0: Ему пошел 18-й год. Это был рослый, плечистый паренек с сильными руками, на голову выше Фаины. Кожа на его лице была белая, нежная, над губой пробивался светлый пух. С некоторых пор его стала томить эта сила, которую он ощущал в себе. Мать уже заговаривала с ним о женитьбе.
6: Силы у меня, сынок, на исходе. Жить недолго. Хотелось бы привести в дом хорошую невестку. Нет, Ванюша, нет. Сейчас еще рано. Года два можно подождать. Но девушку подходящую можно бы взять на примету.
7: Это вы на кого же намекаете?
6: У меня, Ваня, слава богу, нет такой повадки намекать. А ты знаешь, что Дуся Касаткина, Мельникова дочь, за тебя уже двум отказала. Девушка смирная, работящая.
7: Задразнили меня уже этой Дуськой. Ну на что она мне сдалась?
6: Стой! Да... С матерью разговариваешь?
7: Ай.
6: Ну куда ты побег? Опять к своей учительке. Ах, беда моя.
0: Ноги сами несли его к школе. Зимние сумерки стояли над деревней. Школьные окна почему-то были темны, а обыкновенно уже зажигали лампу в большой классной. Уехала, что ли? Сердце у него оборвалось. Он зашел на крыльцо, затоптанное снегом, прошел по темному коридору мимо пустых классов и, не стучась, рванул знакомую дверь. Фаина, одетая, лежала на кровати лицом к стене и испуганно вскинулась.
8: Кто там?
7: Я.
8: Ваня Данилов?
7: Угу.
8: Ты что? Чтения сегодня не будет.
7: Да я знаю. Я так. Для чего я шел сюда? Не для того ли, чтобы сказать, я не хочу жениться, мне никого не надо, только тебя. Я хочу быть с тобой. Позволь мне всегда быть с тобой. И вот пришел, стою, как пень у дверей. Если велит уйти, я не знаю, что сделаю.
0: Может быть, она уловила что-то в его молчании.
8: Ты что меня рассматриваешь? Ты для того пришел, чтобы рассматривать меня? Садись, ты мне застишь свет. Сейчас будем чай пить. Я тебе книгу дам, картинки посмотреть. Интересней, чем на меня смотреть.
0: Он стал приходить к ней каждый вечер. Она не тяготилась. Совала какую-нибудь книгу, а сама занималась своими делами. Исправляла ученические тетрадки, читала, штопала чулки. Иногда уходила куда-то. А он сидел, как страж. Однажды Данилов не застал ее дома. Старуха-сторожиха сказала, что учительница в бане, скоро придет. Он вошел в ее комнату, зажег лампу, развернул Ниву и стал ждать. Она пришла, веселая, румяная. От нее пахнуло жаром и чистотой, когда она подошла.
8: А ты уже здесь?
0: Голова ее была обмотана полотенцем, как челмой. Подняв руки, Фаина размотала полотенце, тряхнула закинутой головой. Тяжелые мокрые волосы упали на спину и плечи.
8: Расчеши их, Ваня.
0: Она протянула ему гребешок. Данилов послушно стал расчесывать тяжелые, склеившиеся от влажности прохладные пряди.
7: Шелковые, нежные. Я брал их в руки и ощущал эту влажность, тяжесть. А пальцы путались и непонятно от чего дрожали. Я стоял за ее спиной перед зеркалом, а в зеркале отражалось лицо ее, полное радости и лукавства.
0: Он уронил гребешок, обнял Фаину за плечи, отклонил ее голову и крепко поцеловал в губы. И она ответила на поцелуй. Ответила, но сейчас же вырвалась.
8: Ну-ну, мальчик.
0: Данилов не помнил, как очутился на улице. Шапку он забыл, шел без шапки, растерянный, потерянный.
7: Мальчик, конечно, мальчик. Мальчишка, дурак, нахальный дурак. Как посмел? Да зачем она смеялась? Зачем велела расчесывать волосы? Нарочно велела? Зачем ответила на поцелуй? Я же чувствовал, сейчас чувствую, как нежно шевельнулись ее мягкие губы под моими губами. Нарочно ответила на поцелуй, чтобы потом посмеяться? Нет. Ну нет, у нее блестели глаза. Она поцеловала. Поцеловала меня.
0: Утром мальчик-ученик принес ему его шапку. Он задрожал так, словно это была не шапка, а письмо от Фаины.
7: Бежать к ней. Нет, стыдно. Как я войду? Что скажу? Она будет смеяться мне, что молчать, смотреть картинки? Не хочу я больше молчать и смотреть картинки. Я хочу ее целовать. Я хочу всегда быть с нею, около нее, в ее комнате. Вечером увижу ее в клубе и все скажу.
0: В этот вечер открывали клуб. Фаина сидела в президиуме около председателя сельсовета, а по другую руку от нее сидел незнакомый человек в городском костюме. Приехал от ГУП исполкома на открытие клуба. Говорили речь, хлопали. После собрания начались танцы. Данилов совсем уж было решился подойти к Фаине, но тут увидел, что она кружится в паре с городским приезжим. Тревожная тоска охватила его.
7: Неужели она отсекла меня от себя? А совсем? Навсегда? Неужели никак нельзя поправить это?
0: Она вышла из зала. Городской приезжий вел ее под руку.
7: Пойти за нею? Ушла при всех людях с этим пиджачником. Куда?
0: От ярости у него в глазах почернело. Он стиснул кулаки и бросился к школе. Добежал и стал. Ее окно освещено. Она дома. На секунду его ярость утихла. Таким миром и счастьем всегда ему светило это окно. Он заглянул. Фаина стояла у стены, прислонясь к ней спиной. Странным, необычным показалось ему ее запрокинутое лицо, губы раскрыты пугливо. Городской приезжий сидел на кровати, курил и говорил что-то. Он встал, подошел к столу, и свет померк. В лампе спустили фитиль.
7: Все кончено. Прощай, любовь. Прощай, Фаина. Прощай, мечта.
0: Данилов заплакал. Горячие слезы побежали по его щекам. Он не чувствовал их. Толстая белая сосулька свисала с крыши. Он обломал ее и, отбежав, изо всей силы запустил в окно. На другой день про учительницу стало известно, что она, идя ночью из клуба, упала и расшиблась в кровь. У нее разбита скула. Немножко, но шрам, должно быть, останется. Бабы ахали и боялись, что ее красота испорчена. Ее любили. Вскоре Данилов подрядился рубить лес и больше месяца провел в лесу. А потом губком комсомола давал место в губернской совпартшколе, и местная ячейка определила ехать Данилову. Сначала он был дураком. Ах, каким дураком! Тосковал, раскаивался, ждал. А вдруг она еще передумает, позовет? Просил мать писать ему, что учительница, руководит ли по-прежнему драмкружком, не вышла ли замуж. И мать писала. Учительницу выбрали в ГУП исполком. Приезжала, делала доклад. После доклада к ним заходила, рассказывала, что вышла замуж. Спрашивала, где Ваня, и велела кланяться. Он все-таки женился на Мельниковой дочери, Дусе, Евдокии. Не то чтобы он выполнял материнскую волю. Это вышло само собой, вскоре после того, как Данилов демобилизовался и стал работать в волости. Еще в армии он почувствовал, что ему следует жениться. Он был у всех на виду. Ему хотелось жить так, чтобы его уважали, чтобы никакие глупости не отвлекали его от работы, которая была главным делом его жизни. А вот сыну совсем другое дело.
7: Сын – это я сам. Моя плоть, моя душа, моя мужская горючая несгораемая действенная сила. Я имя ему свое дал. Иван, мой, весь мой, вплоть до смешных мохнатых рыжих ресничек, которые полил у печки. Молодец жена, что родила сына. Материнская забота какая, вымыть да накормить. А я отец,
9: Я созидаю жизнь, в которой сыну хорошо и просторно будет жить.
0: Поезд кружил вокруг Москвы. Тон шел полным ходом. Какие-то фонари пролетали мимо окна, какие-то синие светы. Кричали гудки. То он останавливался во мраке, не разберешь где, и сам тревожно кричал в метель. Мокрый снег бился в окно купе. Доктор Белов задернул плотную занавеску и зажег лампу. Остывший чай стоял на столе.
1: Вечно какая-то еда. Я прошу не ставить, а они подсовывают. По всей вероятности, Иван Егорыч нарочно подсылает людей с разными делами. Милый человек Иван Егорыч. Но неужели он думает, что, разговаривая о делах, я забываю о Сонечке и Ляле? Александр Иванович пишет, что дома нет. Одни развалины.
7: Письма, дневники. Все погибло.
1: Только воспоминания остались.
0: Память упорно цеплялась за мелочи, словно хотела все их собрать, чтобы ничего не растерять.
1: Родная, я никогда ничего не умел сделать для тебя.
0: 30 лет он мечтал проехаться с нею на пароходе по Волге. Ему хотелось ухаживать за ней, угадывать ее желания, чтобы она почувствовала, как он ее любит, как он все готов сделать для ее покоя и счастья. Дома ему не удавалось ухаживать. Сонечка все время была занята, и если он лез помогать, ей говорила: «Постой, Николай, я сама». И всегда получалось, что все делала она, а он только топтался и мешал. Дрова доставала она, ремонтом занималась она. Но когда приближалось лето, то оказывалось, что самое разумное – провести его на даче в Пардулове или Тарховке. Дешевле и проще. Что у Игоря диатез, и она его не может оставить. Или что ему, доктору, нужно зимнее пальто, и денег на Волгу нет.
1: Так она и не дала поухаживать за нею.
0: Может быть, она и не знала, как он ее любил. Он никогда не умел хорошо выразить свои чувства. Он смешон, он знает это. Люди часто посмеиваются над ним, и справедливо, а она всегда была так заботлива и нежна. И сжимая руками свою побелевшую голову, он с отчаянием думал, как это ужасно, что не он, мужчина, призванный на войну, отдал жизнь за то, что все они вместе любили, а отдали жизнь они. Мирные женщины, такие веселые и кроткие.
1: Милые мои, святые мои, ну что же я мог поделать? Я с вами.

0: слышали седьмую часть радиоспектакля «Спутники» по одноименной книге Веры Пановой. В спектакле заняты артисты Александр Бардуков, Алексей Фатеев, Алексей Блохин, Полина Пушкарук, Полина Нечитайло, Людмила Давыдова, Виктория Склянченкова, Андрей Заводюк. Продолжение следует. Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
1: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, президент Союза архитекторов России. Слева от меня сидит актер, режиссер, сценарист, продюсер, худрук, глава СТД, я уж не говорю, что народный и заслуженный. Справа от меня сидит скульптор, график, педагог, писатель. И опять же, я не говорю, что он народный. Два народных, а я между ними. И так, как вы поняли, у нас в студии Владимир Львович Машков и Александр Иулианович Рукавишников. Давайте начнем с самых-самых простых вопросов. Вхождение в профессию и у того, и у другого. Володь, расскажи, пожалуйста, как ты попал в эту ситуацию? Как ты дошел до жизни такой?
2: Всем здравствуйте. Так как мне приходится иногда общаться с большим количеством людей, я все время рассказываю, причем с молодыми ребятами, и как мотивационная речь для усовершенствования их рефлекса цели, я рассказываю о своей жизни. Мне повезло. Я вырос в семье невероятно творческих людей. Моя мама была режиссером в театре кукол, папа актером в театре кукол.
1: В каком городе?
2: В городе Новокузнецк. Но у нас путешествия были через всю страну. Я родился в Туле, родился во время спектакля.
1: Как иначе? В какое утром. Время ты еще мог родиться? Только во время спектакля?
2: Во время спектакля папа в это время, значит, мама была в роддоме, а папа играл на сцене папу Карла в спектакле «Буратино». И событие это через телефон дошло до артистов, и во время спектакля артист, исполнявший роль Карабаса-Барабаса, из-за кулис подошел и шепнул, говорит: «Лёва, у тебя сын». И спектакль прошел на 15 минут быстрее. То есть они так воодушевленно и радостно играли, так быстро, с тем, чтобы отметить это замечательное событие. Вот, и дальше это был город Фрунзе. Я был маленьким, мама работала с папой в театре кукол. Теперь это город Бишкек, это уже другое государство. Киргизия. Вот. А потом город Новокузнецк, где и, собственно, все мое становление и произошло. Я не буду долго рассказывать эту историю. В общем, был вдохновлен, любил внимание.
1: Любил внимание и любовь.
2: Но любовь — это и есть внимание. Мне кажется, тотальное внимание — это и есть любовь. Вот. Ну и на родителей насмотрелся. И сам был такой мальчик подвижный. Поехал поступать сначала в Красноярский институт. Меня не взяли. И я поехал в училище Новосибирское театральное, и меня приняли по недобору мальчиков. Это было потрясающее училище с невероятными педагогами. А дальше Москва, школа-студия МХАТ. Я приехал в Москву. Да, кстати, это очень важный эпизод из моей жизни. Когда я поступал летом, жить не было возможности где-то. И я ночевал на вокзалах, а утром в метро. Дальше я расскажу и про кулинарию. За 11 копеек огромного размера печень. Не могу сказать, чья печень жареная с кусочком хлебушка, дорогие друзья, это незабываемое, сделанное с любовью. Вот, ну, то есть было и тепло, и красиво.
1: И сытно.
2: И сытно.
1: Прекрасный рассказ. У кого ты учился?
2: Прежде всего, меня пригласил в школу-студию Виктор Карлович Мунюков-Франке. Потрясающий артист, режиссер. Дальше я учился у Ивана Михайловича Тарханова, а потом у Олега Павловича Табакова.
1: Заканчивал у Табакова?
2: У Олега Павловича Табакова, когда он пришел в школу-студию МХАТ, и мы учились там 5 лет, потому что у нас был еще год практики, проехали весь мир со спектаклями студенческими. Вот, и работали и на сцене МХАТа, а потом стали работать в его театре, театре.
1: То есть весь выпуск пошел в театр?
2: Нет, не весь. Олег Павлович занимался селекцией. Он отбирал тех, кто одной с ним крови и понимание этого пространства, кто безжалостен к себе, кто амбициозен, те, у кого есть навыки. Навыки, которые воспитывались на его глазах. Ну, он же смотрел на своих учеников, как и любой учитель, в развитии. Мы смотрим, как развивается человек, насколько интенсивно, насколько полно, чем он удивляет или перестал удивлять. Вот эту динамику развития педагог даже, не обязательно он будет смотреть на него ежесекундно, но перед следующей встречей, даже там через месяц, мастера видят развитие человека. Как он мыслит, говорит, как он чувствует, что его волнует. Вот, поэтому у нас были величайшие педагоги в школе-студии МХАТ. И я учился очень хорошо. Мне было неудобно великим мастерам плохо отвечать по литературе.
1: Володь, замечательный рассказ. Но я, с твоего позволения, у Саши Рукавичникова спрошу то же самое. Как ты пришел в профессию?
3: Здравствуйте все. Ну, как я пришел в профессию? Достаточно обычно. Я всегда привожу в пример семьи цирковые, имею в виду то, что когда все на манеже, и ребенок бегает где-то рядом и смотрит, как все репетируют, то ему ничего не остается, тоже что-то пробовать. Вот. А у меня так получилось, что оба деда занимались изобразительным искусством, одного я, правда, не застал, и родители были оба скульпторы, и всегда шел такой нон-стоп перформанс с какими-то картонажниками, резчиками по камню, там, какими-то людьми-форматорами. Причем где бы я ни находился, потому что они работали в двух мастерских недалеко друг от друга. Ну и дома то же самое примерно происходило. Вот поэтому этот запах краски, пластилина все время. Ну и, как видим, ребенок достаточно примитивный. Я лет там с 3-4 что-то там калякал, что-то лепил, рисовал. И сейчас у меня над кроватью висит картинка, рисуночек мой, там какой-то рыцарь. И мне всякие великие художники, мои друзья, не верят. Они говорят, ты сейчас нарисовал, врешь ты что-то. Ну, он детский рисунок, но такой, ну, милый, я не знаю. Там написано, Саше 5 лет.
1: То есть Саше 5 лет, потом все пошло на убыль,
3: потом,
1: да,
3: все, вот это был апогей. Я этим горжусь. В школе я учился ужасно. Это была спецшкола номер 20. Она была известна тем, что там учились дети и внуки великих ЦК партии людей. Там. Ну, и я там был, конечно, чуждым элементом и получал одни колы, двойки. Мне было очень жалко было бабушку мою, которая искренне ждала чего-то, и всегда я появлялся. 3 двойки и 2 кола там, допустим. Однообразно шло вот это достаточно долго, пока я не ушел в школу рабочей молодежи. И там я вздохнул полной грудью и начал, в общем, немножко уже как-то в профессию там параллельно входить, уже поконкретнее, чем до этого. Потому что до этого бывает такой момент у молодых людей, когда романтизм, эти разговоры про что, я скульптор там был, но больше болтовни, чем на самом деле. А тут началось что-то такое.
1: Ну, тем более, ты скульптором с 0 лет был на самом-то деле. Ты же не помянул, какие известные родители. Папа.
3: Ну, папа, как я не помянул, я не помянул, величайший, но, да, но величайший, на мой взгляд, да, он такой неординарный.
1: Мама скульптор.
3: Великий, да, мама.
1: Дедушка скульптор.
3: Один дед скульптор, второй живописец, вот одного я застал, и он очень сильно на меня повлиял, вот Филиппов как раз по линии мамы дед.
1: По линии мамы, да?
3: Да, он живописец, такой человек, который делал много, на мой взгляд, удивительных портретов, такая техника у него была. Смешанная техника с карандашами, пастелью, сангиной, все такое. И еще он делал какие-то всякие праздники на площадях, даже на Красной площади.
1: Ну, это красивая работа.
3: Да, да, да. Да.
1: Конечно. Кто у тебя посмертные маски снимал? Папа, да? С великих.
3: Ну, так людей получилось. По-моему, если я не ошибаюсь, Леонид Ильич Брежнев, когда умер, почему-то не нашли обычного человека, который снимал маски. Не буду сейчас, могу напутать просто. Кто-то этим занимался. Что-то он был то ли занят, то ли в отъезде, и почему-то позвонили вот отцу. И вот он не очень был уверен в том, что он это хорошо делает, потому что он никогда не пробовал. Он взял нашего друга семьи, такой был придворный Ковыков Василий, форматор, скульптор называют. Вот. И тот, в общем, снимал, а отец как бы там это руководил и делал вид, что он снимает. И потом за ним это закрепилось. И там уже знали, что этого можно пускать, ничего он там не натворит. И как звонок, значит, оттуда, по телевизору «Лебединое озеро», и Юлиана вызывают туда. Мы понимали, что что-то произошло трагическое и нехорошее. Дальше о себе, наверное, ты что-то будешь потом задавать вопросы, но...
1: Нет, ну расскажи, после школы, где двойки, тройки и колы, ты же пошел в институт.
3: В институт я пошел, Суриковский институт, он такой, в общем, там учились и родители мои, и сейчас я там преподаю и возглавляю кафедру скульптуры. Вот, институт такой занятный тем, что истории своей... Сейчас трудно представить такой институт, потому что когда я туда попал, я был поражен вольностью, так скажем, всего того, что там происходило. В буфете продавалось пиво, сигареты, люди, эмоциональные художники, выпрыгивали из окон. В общем, все это происходило на моих глазах. Ну, занятна такая школа. Сейчас он другой институт, но он, конечно, тесноват. Ну, стал почище, попристойнее, да. Но я думаю, что он потерял какую-то свое немножко ни на что не похожее лицо, которое было в те времена. Да.
1: Хорошо, Володь, расскажи, пожалуйста, как вы с Сашей познакомились? И какая-то трагическая история, когда ты Сашу пригласил вдруг главным художником к себе в театр. Что случилось?
2: У меня каждый следующий шаг еще более необдуманный, чем предыдущий. Вот у меня есть способность. Я очень радуюсь таланту. Я как вижу талантливых людей, прям радуюсь. И мне повезло. Я встретил Александра Ульяновича. Причем, да, повод был. Олег Павлович. Повод один у нас. Олег Павлович Табаков. Я задумал перед театром на Сухаревской площади. Было пространство сделать... ему какой-то такой, какую-то композицию скульптурную. Я обратился к Александру Ульяновичу, потому что я до этого понимал, что так выразить человека, вот, которого можешь узнать, увидеть, почувствовать, так работать с лицом и выражением, с эмоцией и чувством, ну, для нас это, мы же смотрим на своих близких мастеров очень эмоционально, чувственно. И передать это в скульптуре, мне кажется, это невероятно. Вот, я обратился к Александру Ульяновичу с глупейшим предложением сделать лавочку с Олегом Павловичем. Ну, что он может предложить?
1: Ну, как полагается, лавочка,
2: да,
1: сидит,
2: лавочка сидит
1: Олег Павлович.
2: Ну, и, значит, снисходительно так как-то, видимо, покивал в трубку телефонную. Потом мы встретились, что-то поговорили. Ну, и дальше он увел меня в искусство поп-арта. Ну, и так далее, и так далее. Дальше все, я был заворожен гением этого человека. И вот это следующий необдуманный шаг. Это его, видите, я как такой, как прицепился, говорит, сделал. Он сделал потрясающую подожди, скульптурную композицию.
1: Не пожалел, что пригласил его.
2: Нет, я вот все вспоминаю вопрос. Вот эту фразу. Не пожалел, говорит, жалость остается бесплатно, зависть нужно заслужить. Вот я завидую ему. Вот думаю, вот таким быть независимым, гениальным. Смотреть на все в ракурсе.
1: Да, ему конечно. Да, я тебе скажу, ему все завидуют.
2: Ну да,
1: все,
2: да,
1: кто,
2: да, да.
1: Все, кто чуть-чуть
2: да.
1: разбирается,
2: а он еще,
1: в лепке.
2: А он ведь такой еще ведь может, как говорится,
1: подумать,
2: постоять
1: подумать
2: за идею.
1: Да, да,
2: за
1: да,
2: идею,
1: да,
2: постоять
1: да, да,
2: физически. И у нас не одна была работа, у нас была история, которая эти оба спектакля с большим успехом идут в театре Табакова. Это пьеса Агаты Кристи «И никого не стало». Это она специально написала пьесу для Бродвея. У нас известна ее повесть «Десять негритят».
1: «Десять негритят».
2: Но
1: да.
2: она написала пьесу для Бродвея, uh-huh. которая с успехом прошла там 500 раз. Вот мы сделали эту историю, где Александр Иванович придумал этих тотемных животных, которые существуют и действуют на сцене. И потом был спектакль «Наследники» по пьесе Найденова «Дети Ванюшина». Мне нужна была такая усадьба настоящая, за которую, ну, в общем, нужно было бы побиться. Ну, вот такой дом, умирающий купец и вот семья, наследнички. И я ездил в Нижний Новгород к нему. Какой, конечно, этот дом. Вот они как Рукавишниковы его устроили там, в Нижнем. Вот этот дом за миллион, вот эта история. Говорит, за миллион, ни копейкой больше, ни копейкой меньше. Вот такие категоричные.
1: Ой, какие страшные люди, боже.
2: Да, да. И вот такую фантазию на эту тему Александр Ульянович сделал в театре спектакль «Наследники». Мы очень воодушевлены, входя в эти пространства, созданные, и зрители. Вы знаете, вот уже происходит здесь и сейчас. Конечно, важно такое уважение к зрителям, потому что декорации невероятно красивые и настоящие. Это произведение искусства.
1: Прекрасный рассказ. Теперь, Саша, ты мне ответь. Ну, Володя, понятно, ему нужен был гений, он его получил. А ты-то чего согласился пойти в театр? У тебя что, работы мало? У тебя денег, может, мало? Или еще чего мало? Ты ненасытный такой?
3: Я думаю, что тут надо, наверное, начать с того, что бывают всенародные герои, и вот один из них напротив меня сейчас сидит, находится, благодаря его работам в кино и в театре. И когда я в телефонной трубке услышал голос Госмана,
1: Знакомый голос, да.
3: Без тех интонаций, но голос-то его. Да, и он говорит, вот Володя Машков, там, может быть, с вами повидаемся, как-то вот есть идея одна. Я сразу подхватился и побежал. Мне было, ну, и лестно, и приятно, конечно, и я не надеялся с ним познакомиться. Ну, и такая первая встреча получилась у нас очень какая-то искренняя, хорошая. Мне он очень понравился, потому что я встречал людей, которые занимаются и театром, кино, они по-разному себя ведут. Вот. А тут интеллигентный человек, совершенно одинаковые такие, как вот нашего круга.
1: Не наигрывает ничего.
3: Ничего,
1: да?
3: Не наигрывает, не через губу не разговаривает.
1: Героическую роль свою не продолжает.
3: Получил конкретное, правда, задание, и я ему благодарен за эту конкретность и искренность. Он говорит, мы подумали, говорит, решили сделать Олега Павловича, ну, на лавочке или там как хотите, но с котом. Так что кот это, в общем, не моя буйная фантазия, а все-таки учеников Олега Павловича. Но когда конкретно берешься вот уже делать, перед тобой эта задача стоит, то вот скомпоновать Олега Павловича, народного нашего любимца, да, с котом, и чтобы это как-то было не банально, не на лавочке, а как-то по-другому. Понимаешь, что зря так огульно и уверенно сказал, что придумаешь. Ну, подумал я, порисовал какое-то время, недолго, по-моему, вот, и вернулся я к нему уже с эскизом таким достаточно подробным, даже какое-то сходство попытался сделать. Вернее, как вернулся, я позвонил, что сказал, что готово, что можно приезжать, потому что она вещь не очень большая, но все-таки достаточно, чтобы это тащить в театр. И ко мне приехала делегация из театра во главе с Владимиром и группа товарищей. Я их отвел, значит, в мастерскую, где стояла эта вещь выставленная. И они начали смотреть. И я думаю, вот я ошибся, что он не играет. Вот началась игра. Потому что он смотрит 10 минут, 20, полчаса, 40. Да, там обед уже там накрыт.
1: Умеет паузу держать человек, профессионал.
3: Да, но мне хочется уже начать нормальное общение. А он все прищуривается, приседает, смотрит. И все, значит, вот эти, которые вокруг...
1: Вместе приседают.
3: Ну да, я рядом-то стою. Тишина. Как часто бывает, при нем никто не разговаривает. Ну, я помалкиваю по своему обыкновению. В общем, где-то около часа это все длилось.
1: В тишине причем.
3: Да, я все-таки взял себя в руки, говорю, несмотря на его величие там, да, и на ситуацию, на все... Я взял себя в руки и говорю, может, пообедаем все-таки, пойдем, потому что как бы достаточно это самое. Если что не нравится, говорю, переделаем. Вот. Ну, выяснилось, что они вроде все нравится просто так. Вот такой человек, так вот он к искусству трепетно относится, и я потом убедился, что это была не поза.
2: Но мне кажется, мы-то что стояли, ждали, когда позовут за стол. Мэдди, вот в чем сбой-то произошел.
1: А я-то думал,
2: нам же неудобно было сказать, ну да, мы смотрим, смотрим, и этот стоит довольный.
1: Тоже молчит, тоже молчит.
2: Да, тоже. У моей скульптуры час стоят, молчат. Ну, под впечатлением. Конечно, потом сказал, мы пойдем.

0: Что делает Саша, все блистательно, и какое количество людей фотографируется у каждой его скульптуры,
1: да, да.
0: Больше, чем москвичей и гостей столицы.
2: Я вам не мешаю, мне провалиться сквозь землю.
0: Нет, нормально. Так, друзья, подождите. Этот разговор мы все-таки продолжим в следующей передаче. Напомню, у нас в студии был народный артист России, художественный руководитель театра Олега Табакова, художественный руководитель театра «Современник» и председатель Союза театральных деятелей Владимир Львович Машков, скульптор, народный художник России Александр Юлианович Рукавишников. Все, друзья, до следующей встречи. Спасибо.
1: Всего хорошего.
2: До свидания.
3: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Радость или грусть нас ждут потом.
4: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
3: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.
6: Здравствуйте, я Татьяна Третьякова. Каждую среду и пятницу в 7 часов 20 минут на Радио России Иваново на частоте 89.1 FM обсуждаем социальные проблемы и то, что сегодня волнует наших слушателей в программе «Действующие лица».
7: Мне тоже хочется, чтобы у наших уважаемых слушателей не сложилось впечатление, что я против позднего материнства. Женщина имеет право стать матерью, и медики должны помочь ей и в более позднем возрасте. Но если мы говорим с государственных демографических позиций, рождаемость очень падает, и мы нуждаемся в повышении количества родов, то, конечно, женщина должна начинать рожать раньше, чем сейчас это происходит.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Президент России объявил перемирие 8-9 мая в честь празднования Победы. Два ракетных эсминца ВМС США попали под атаку иранских сил в Ормузском проливе, и синоптики ФОБОС прогнозировали аномальную жару в Москве. Об этих и других событиях далее подробно. Президент России объявил перемирие 8-9 мая в честь празднования Дня Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне. В Минобороны рассчитывают, что украинская сторона последует этому примеру. В случае попыток срыва празднования 81-й годовщины Победы, вооруженные силы России нанесут массированный ответный ракетный удар по центру Киева. Российское военное ведомство предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть город. Подразделения группировки «Центр» ударили по живой силе техники антисети бригад укронацистов в районах населенных пунктов Марьевка, Веровка, Петровская, Новотроицкая, Белецкая, Кучеров-Яр, Доброполье, Веселая в ДНР, а также Новоподгородная Днепропетровской области. Потери бойцов группировки войск «Восток» ликвидировали свыше 300 боевиков, сообщил старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Просяной, Воскресенки, Листовки, Барвиновки, Добропасово, Верхние Терсы, Лесного, Великомихайловки и Воздвижевки. Противник потерял свыше 315 военнослужащих, 5 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии.
1: Расчет зенитного ракетного комплекса ЗРК «Бук-М3» группировки войск «Центр» сбил снаряд реактивной системы залпового огня «Хаймерс» с расстояния свыше 30 километров, рассказали в

0: дезинфицированы. Кроме того, в зоне проведения спецоперации военнослужащие отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» добровольческого корпуса Южной группировки войск уничтожили новые беспилотники типа «Марсианин-2» противника. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина продолжает терять территории, но благодаря американскому оружию может продолжать боевые действия. Трамп также отметил, что Зеленский – хитрый человек, подчеркнув, что Соединенные Штаты стремятся к мирному урегулированию украинского конфликта. Ранее дипломаты страны, участвующие в проекте Турло, рассказал, что США считает, будто Украина не продержится и 2 дней без военной помощи. Кроме того, война на Ближнем Востоке поставила под неопределенность поставки зенитных ракетных комплексов «Патриот» Киеву. 2 ракетных эсминца ВМС США в понедельник попали под интенсивную атаку иранских сил в Ормузском проливе, направляясь на выполнение задания в Персидский залив, сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на представителей Пентагона. По их словам, иранские силы применили ракеты, беспилотники и быстроходные военные катера против эсминцев, которые проходили через пролив под прикрытием истребителей и вертолетов огневой поддержки «Апач». Но несмотря на интенсивность атак, ни один из американских кораблей не был поражен. В настоящее время они выполняют задачи в Персидском заливе, подчеркнул источник. Военные чиновники указали, что оборонительные средства кораблей, усиленные поддержкой с воздуха, позволили успешно перехватить или сдержать каждую приближающуюся угрозу. Они добавили, что ни один из примененных беспилотников не достиг кораблей. Число погибших в результате взрыва на заводе фейерверков в китайской провинции Хунань возросло до 21, еще 61 человек пострадал. Об этом сообщило центральное телевидение Китая. На месте ЧП в городе Люянь работают 5 спасательных отрядов. В общей сложности мобилизованы более 480 человек. Взрыв прогремел в понедельник. В связи с этим председатель КНР Си Цзиньпин распорядился усилить меры безопасности на производственных объектах по всей стране, провести работу по ликвидации последствий ЧП в Люяне, оказать всю возможную помощь пострадавшим. Как отмечается, 2 склада с порохом на территории завода по-прежнему представляют высокую опасность. Население было своевременно эвакуировано в безопасные районы. В столице России в ближайшие дни ожидается аномальная жара, воздух прогреется до плюс 26 градусов. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы «Вести» и Центра погоды «Фобос». По их словам, кратковременный зной сменится ливнями с грозами, после которых станет прохладнее. Первая майская гроза придет в Москву во вторник. Порывы ветра при грозе могут достигнуть 12-15 метров в секунду. Погода в Москве включила тестовый режим метеорологического лета, рассказал ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: А днем во вторник из-за неустойчивости атмосферы в небе кое-где могут вырасти мощные шапки кучево-дождевых облаков высотой до 10-11 километров. Поэтому к вечеру местами не исключен кратковременный дождь с 70% вероятностью, мозаично возможна первая весенняя гроза. Ну и на термометрах, как в середине летнего сезона, плюс 23-26. До рекорда тепла 1906 года не хватит всего 2 градусов. В общем, погода включила тестовый режим метеорологического лета.
0: Похолодание прогнозируется в московском регионе в конце недели. 9 мая ожидается облачная погода с дождем. Температура днем может достигнуть 10-15 градусов. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Она подчеркнула, что прогноз еще будет уточняться и может измениться к концу недели. Далее новости спорта и погода. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. В Кубке Гагарина в понедельник продолжилась полуфинальная серия «Авангарда» и «Локомотива». В Омске «Локомотив» во втором овертайме победил со счетом 3-2 и сравнял счет в серии до 4 побед 3-3. Отмечу, что к последней минуте 3-го периода «Авангард» вел со счетом 2-0, однако Максим Шалунов за 22 секунды отметился дублем, перевел матч в овертайм, а на 96-й минуте матча Рушан Рафиков забросил победную шайбу. Напомню, первым финалистом турнира стал Акбарс, который со счетом 4-1 обыграл в полуфинальной серии «Металлург». Нападающий капитан клуба НХЛ Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин не вошел в тройку финалистов на Билл Мастертон Трофи. Данный приз вручается игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и преданность игре. В число финалистов вошли защитник Баффало Расмус Далин, нападающий Колорадо Габриэл Ландескук и нападающий Финнипега Джонатан Тейвс. Баскетбол. Определились все полуфиналисты плей-офф единой лиги. Последним в четверку сильнейших пробился «Зенит» из Санкт-Петербурга, который в понедельник на выезде победил «Уралмаш» 78-61 и выиграл серию 3-1. Первые матчи полуфинальной стадии пройдут 11 и 12 мая. 11 в Казани «Уникс» сыграет «Зенитом», 12 ЦСКА примет «Локомотив» Кубань. Футбол. ЦСКА объявил об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера. Исполняющим обязанности назначен 39-летний Дмитрий Игдисамов, который попал в штаб основной команды только в конце марта этого года. «Я много говорить не буду, да и ситуация не та, чтобы много говорить. Нам сейчас остается только работать, объединиться, потому что впереди нас ждет дерби со «Спартаком» в Кубке России. Это самый главный матч для всех нас в этом году», — отметил Игдисамов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
0: Баланс Центрофобос. 5 мая в Екатеринбурге ожидается днем от 20 до 22 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. В Челябинске до 21 градуса, возможен небольшой дождь. В Ханты-Мансийске днем 15-17, преимущественно без осадков. В Омске до 21 градуса, возможны кратковременные дожди. В Иркутске 9-11, небольшие осадки. В Красноярске до 17 градусов, будет сухо. В Мурманске сегодня днем 7-9, преимущественно без осадков. В Архангельске до 13 градусов тепла, возможны кратковременные дожди. В Вологде 19-21 градус, возможно небольшие осадки. В Перми до 24 градусов, без осадков. В Уфе также будет сухо и также будет 23 градуса. В Самаре плюс 24 градуса, без осадков. В Ярославле плюс 24-26, без осадков. В Туле до 27 градусов, будет сухо. В Ростове-на-Дону прохладнее, 18-20, без осадков. В Краснодаре еще прохладнее, 13-15, временами кратковременные дожди. В Сочи также возможны осадки и также до 16 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня ожидается переменная облачность. Днем без осадков, температура воздуха в городе на Неве составит от 13 до 15 градусов. В российской столице облачно, с прояснениями, днем местами кратковременные дожди, возможно гроза. Температура воздуха в столице в дневное время суток может составить от 24 до 26 градусов. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться слабый, составит 743 миллиметра ртутного столба, что для московского региона ниже нормы. Сейчас в российской столице около плюс 15 градусов.

0: Радио России. Музыка.
1: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
2: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе». С вами Михаил Иконников. Отметивший в середине мая прошлого года 80-летие, Лу Мариня развил необычайную активность. На днях саксофонист, флейтист, бессменный участник группы Blues Brothers, а он снимался в фильмах «Братья Блюз» и «Братья Блюз 2000», бывший участник Blood, Sweat and Tears, великолепный сессионный музыкант, выпустил уже четвертый альбом за год. Пластинка «Playtime» записана Марини с его итальянским составом, с которым он гастролирует по Европе в последние годы. Это Алессандро Чиапетта – гитара, Джанлука Ди Ленно – клавишный и Энцо Дзерилли – барабаны.

Вокалист и трубач Жеп Каскара записал на новом альбоме Broadway and Beyond 9 популярных произведений, в том числе Summertime, New York, New York, Sweet Georgia Brown. Каскара хорошо известен на европейской джазовой сцене. Еще в 18 лет он выиграл престижный германский джазовый конкурс, после чего начал профессиональную карьеру. В 2006 году выпустил дебютный альбом «Soul of a Singer». Успешную карьеру музыканта Каскара совмещает с преподавательской деятельностью. С 2000 года он является профессором джазового вокала в Веймарской высшей школе музыки имени Листа.

Венгерская джаз-фьюжн группа Джабы выпустила пластинку Butterfly, записанной при участии гитариста Кьели Минуччи. Музыканты впервые сотрудничали в 2023 году, а годом позже провели успешный совместный тур «Tour of Waterfalls». Пластинка была записана 13 апреля 2025 года. Помимо студийного материала, в нее вошли концертные записи, сделанные во время выступлений в Вене и Аламоуце. В прошлом году участники Джабы отметили 30-летие с момента образования коллектива. Думаю, с их творчеством хорошо знакомы поклонники экс-гитариста группы Genesis Стива Хэкета, записавшего с Джабой несколько альбомов.

0: Российский джаз.
1: Известный пианист, композитор и аранжировщик Дмитрий Яковлев представил третий альбом своего проекта «In Time», в котором играют звезды российской джазовой сцены, саксофонист Антон Залетаев, трубач Петр Востоков, контрабасист Владимир Кольцов-Крутов и барабанщик Давид Кибучава. Предыдущая работа коллектива «Сюита. История странника» была тепло встречена публикой и критиками полтора года назад и номинирована на премию «Все цвета джаза» в категории «Релиз года». И фрагмент аннотации к новой пластинке, альбом «Сезоны» напоминает оду времени и состоянию в определенные жизненные циклы, пользуясь всевозможными методами отвлечения от неприятных погодных явлений, будь то прямое путешествие в лето или умиротворяющий вальс в заснеженных горах. Альбом выпущен лейблом Artbeat Music.

Популярный французский трубач Ибрагим Маалуф в очередной раз объединил с Сабини Бу и написал музыку для новой картины режиссера «Филь де Персон». Драма, выход которой запланирован на 10 июня 2026 года, станет уже их третьей совместной работой. А началось все ровно 10 лет назад, когда вышел фильм «Небу в лесах Сибири», принесший трубачу премию «Сезар» за лучшую оригинальную музыку. Справедливости ради должен отметить, что над новой картиной «Небу» Маалуф работал не один, а с французской певицей и пианисткой Сони Мохаммед Шериф, которая, в частности, спела на вроде единственном неинструментальном треке «Memories».

В сентябре прошлого года появилась информация о том, что легенды бразильской музыки Флора Пурима и Эрта Морейра вернулись в студию по приглашению музыканта, певца и продюсера Рикардо Бесселара. Певица и перкуссионист тогда погрузились в творческий процесс, принадлежащий Бесселару студии Jasmine Music в Форталезе. Пообещали пластинку Флоры энд Аирту. Слово сдержали, альбом на днях вышел, правда, под названием «Мараконос». Да и обнародованный в сентябре трек «Акио» на диске отсутствует. А так все, как обещали. Рикардо Бесселар, Флора Пури, Маирта Морейра, плюс собранный продюсером ансамбль и в записи двух пьес участвовал струнный квартет «Калимера» из Рио-де-Жанейро.

0: с Михаилом Иконниковым.
1: Уинтон Марсалис выпустил диск «The Wonderful World of Louis Armstrong», предлагающий свежие интерпретации сделанных 100 лет назад классических записей Армстронга «Hot Fives» и «Hot Sevens». Диск был записан Уинтоном Марсалисом, Винсом Джорданой и участниками их ансамбля с 26 по 31 декабря 2012 года во время выступлений в клубе «Dizzy's Club» в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Напомню, что в этом году отмечается 125-летие Луи Армстронга, самого популярного музыканта в истории джаза.

0: юбилей.
1: Лейбл Universal Music отметил 40-летие дебютного альбома одного из самых значимых представителей современного британского джаза, саксофониста Кортни Пайна, выпуском коллекции его лучших записей. На двухдисковом сборнике 28 пьес, большинство пластинок командора Ордена Британской Империи, который в последнее время как-то редко появляется в студии, предпочитая живые выступления. Первый диск составлен джазовым критиком Кевином Лежендером и представляет собой критический взгляд на раннее творчество и развитие Пайна. Материал для второго диска отбирал непосредственно сам саксофонист. Я включил в программу, записанную при участии вокалистки Сузей Грин, пьесу «Children of the Ghetto» с вышедшего в 1986 году дебютного диска Кортни Пайна «Journey to the Urge Within», добравшегося до 39-й строчки британского чарта альбомов. Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи!

0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. 9Б. Война как предчувствие.
4: На сцену вышли ребята молодые, с красными от слез глазами, принесли по гвоздичке, и оторванный был кусочек бумажки, и там каждому просто ручкой было написано «Валендрия». До тех пор, как дети будут смотреть горящими глазами спектакль, я думаю, что нам следует его играть.
0: «Завтра была война» в театре имени Пушкина. Программа «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
5: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу.

0: телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: Радио России.
2: С вами Татьяна Негодина, куратор проекта «Детская редакция «Пульс 100» на Радио России Томск. Подростки – самые непредсказуемые среди нас. Во многих вопросах самые жесткие, но всегда искренние и открытые. Нам, взрослым, надо слушать их и слышать. Эфиры программы «Детская редакция «Пульс 100» на волне 102,9 FM в Томске и на сайте tvtomsk.ru в разделе «Радио».
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтергана».
4: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
3: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия объявила перемирие в честь Дня Победы и предупредила Украину о последствиях в случае попыток сорвать празднование. Академик Онищенко рассказал, как протекает хантавирус, и большая четверка российских операторов связи предупредила о временных ограничениях в Москве. Об этих и других событиях далее подробно. Россия объявила перемирие 8-9 мая в честь Дня Победы и предупредила Украину о последствиях в случае попыток сорвать празднование. В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимира Путина, 8-9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы Советского Народа в Великой Отечественной войне, говорится в заявлении Минобороны. В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы, Вооруженные Силы России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, подчеркнула Минобороны. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город, отметили в ведомстве. Многие депутаты Европарламента хотят диалога с Россией, заявил РИА Новостям евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер. По его словам, в настоящий момент давление на евродепутатов остается высоким, поэтому они вынуждены воздержаться от диалога, поскольку могут быть исключены из своих фракций, наказаны своими политическими партиями или столкнуться с другими последствиями, сказал собеседник агентства. При этом, несмотря на то, что в Европарламенте большинство все еще выступает против диалога с Россией, такая позиция может быстро измениться, отметил евродипломат. Если некоторые важные члены Евросовета изменят свою позицию, многие евродепутаты сразу скорректируют свою линию поведения, сказал парламентарий. Большая четверка российских операторов связи предупредила о временных ограничениях на мобильный интернет и СМС, которые могут быть введены в Москве и Московской области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности. Россиянам и туристам доступны более 54 тысяч публичных городских точек бесплатного Wi-Fi по всей Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ростелеком. Хантавирусы проявляются температурой, ознобом, головной болью, гиперемией и геморрагическим синдромом. Он обычно протекает в довольно легкой форме. Об этом рассказал ТАСС академик РАН, эпидемиолог.

0: Заместитель президента РАО Геннадий Онищенко. Он отметил, что хантавирусы есть и в России. Их очаги расположены в том числе на юге Европейской России, например, в Краснодарском крае. При этом распространяется от человека к человеку они не слишком активно и серьезных опасений не вызывают. Ранее сообщалось, что не менее 3 человек погибли в результате возможной вспышки хантавируса на борту круизного лайнера под флагом Нидерландов, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. Еще 3 диагностировали этот вирус, они находятся в отделении интенсивной терапии в Южной Африке. Предупреждение о повышенной опасности схода снежных лавин из-за циклона объявлено в нескольких районах Камчатского края, сообщает во вторник региональный противолавинный центр. 6 по 8 мая включительно лавина опасна по горным территориям Елизово, Усть-Большерецкого, Мельковского и Усть-Камчатского районов, говорится в сообщении. В эти дни опасность схода лавин сохраняется и в районе вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский, Авачинский, а также Ключевской группы вулканов. По данным МЧС, на территории Камчатского края находится более 100 лавиноопасных участков. Юг Камчатки сейчас пребывает в зоне влияния циклона, который принес дождь со снегом и сильный ветер. Летняя погода установилась в Москве. Сегодня днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 23. Местами не исключен кратковременный дождь и первые весенние грозы, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Столица нашей родины на ВДНХ вчера было плюс 24,9, что выше, чем положено даже в июле. Напомню, что норма июля для Москвы плюс 23,1. В Тушино было 25,7, на Балчуге 26,2. Ну и в Подмосковье самая высокая температура в Коломне плюс 26,7 градуса. В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором атлантического циклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность. Во второй половине дня в небе кое-где могут вырасти мощные шапки кучи дождевых облаков высотой до 10-11 километров. Поэтому местами не исключен кратковременный дождь и 70% вероятностью мозаично возможна первая весенняя гроза. При этом на термометрах, как в середине летнего сезона, снова плюс 23, плюс 26. До рекорда тепла 1906 года не хватит буквально 2 градусов. Ветер западный, юго-западный 3,8 метров в секунду, при грозе порывистый, и показания барометра будут меняться мало, составят 743 миллиметра ртутного столба.
0: На русском равнине ожидается контрастная погода, температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от 8 до 27 градусов со знаком плюс. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы «Вести» и Центра погоды ФОБОС. Согласно их прогнозу, холоднее всего будет в Поморье, тогда как в средней полосе ожидается июльская жара. Синоптики отметили, что обстановка в атмосфере начнет меняться во второй половине недели с 7 по 9 мая. Россияне стали чаще выбирать на это лето активный и культурный досуг вместо традиционного пляжного отдыха. Об этом говорится в исследовании, передает ТАСС. Главный запрос – не просто лежать на пляже, а получать впечатления, эмоции и новые знания. Один из главных хитов этого лета – Дагестан. Там можно и на Каспий позагорать, и в горы сходить, и местную кухню попробовать. Согласно исследованию, внутри страны по спросу на предстоящее лето лидирует Калининград. Перелеты между Москвой и этим городом составляют 10% от всех внутренних бронирований со средним чеком около 9 тысяч рублей. На втором месте Москва и Сочи, на третьем – Сочи и Санкт-Петербург. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода. Спорт.
2: Здравствуйте, в эфире Данил Моногаров. Хоккейный ярославский «Локомотив» во втором овертайме одержал победу над омским «Авангардом» в 6-м полуфинале Кубка Гагарина 3-2. В составе победителей дубль оформил Максим Шалунов, решающий гол на счету Рушана Рафикова. У соперников шайбы забросили Василий Пономарев и Максим Лажуа. Счет в серии стал 3-3, решающий 7-й матч пройдет 6 мая в Ярославле. Победитель пары сыграет в финале против Акбарса. А вот на молодежном уровне оба финалиста пока неизвестны. Столичный «Спартак» уступил «Авто» из Екатеринбурга во втором овертайме 5-й встречи полуфинала Кубка Харламова 1-2. На гол Данилы Сысоева гости ответили дублем Максима Тарасова. Теперь счет в серии стал 3-2 в пользу московского клуба. Следующая дуэль запланирована на 6 мая в Екатеринбурге. В футбольной первой лиге «Арсенал» и «Ротор» поделили очки 2-2. На 32-й минуте Александр Трошечкин вывел гостей вперед. В компенсированное к первому тайму время Игорь Горбунов сравнял. На 67-й канониры повели, но на взятие ворот Алана Цараева быстро ответил Саид Алиев. В следующем туре волжане сыграют с Уфой. А в случае победы они гарантированно займут место в стыках и смогут побороться за повышение в классе. Баскетбольный «Зенит» вышел в полуфинал единой лиги. В третий раз за серию команда из Санкт-Петербурга обыграла «Уралмаш» 78-61. В противостоянии 3-1. На следующей стадии «Зенит» будет состязаться с казанским «Униксом», а «Локомотив Кубань» сразится с ЦСКА. Четверка сильнейших в плей-офф остается неизменной шестой сезон подряд. Теннисистка Анна Блинкова проиграла египтянке Майяр Шериф в полуфинале квалификации турнира в Риме 1-6, 2-6. Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Блинкова ни разу не подала на вылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала один брейкпоинт из двух. А у меня на этом все. Продуктивного вам дня.
3: Погода.
0: По данным центров области в Санкт-Петербурге, сегодня ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, и до 13-15 градусов. В Екатеринбурге сегодня до 22 градусов, без осадков. В Омске 21, возможно, кратковременные дожди. В Иркутске прохладнее, 9-11, небольшие осадки. В Красноярске будет сухо и до 17 тепла. В Петрозаводске 11-13, без осадков. В Вологде до 21 градуса, кратковременные дожди. В Уфе до 23 градусов и также будет сухо. В Оренбурге на 1 градус будет прохладнее. В Казани 26 без осадков. В Пензе плюс 23-25 и без осадков. В Воронеже до 26 градусов и также будет сухо. В Сочи холодно 14-16 и возможны кратковременные дожди. В Нальчике до 12 градусов также возможны кратковременные осадки. В Ялте плюс 15 возможен дождь. В Москве сегодня днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться слабо и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

0: эфире Радио России Хабаровск.
1: 14:10 в Хабаровске. Здравствуйте. У микрофона Игорь Потечук, за режиссерским пультом Александр Дорошенко. В этом выпуске обзор событий региона, рассказ о творчестве хабаровского художника Андрея Павленковича, а во второй половине часа обзор специального выпуска литературно-художественного журнала «Дальний Восток».
0: Погода.
1: По данным Хабаровского гидрометцентра, сегодня на части территории края небольшие осадки. Температура воздуха в Аяне 1-3 градуса выше 0 без осадков, в Чумикане 2-4 без осадков. В Охотске 4-6 небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. В Николаевске 5-7 градусов без осадков. В Чикдамыне дождь 8-10 градусов. В Советской гавани 10-12 без существенных осадков. В Троицком 14-16 кратковременный дождь. В Комсомольске на Амуре и в селе имени Полины Осипенко небольшой дождь 14-16. В Вяземском 16-18 градусов небольшой дождь. В Бикине 17-19 небольшой дождь, порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В Хабаровске сегодня небольшой дождь, температура воздуха 15-17 градусов. Относительная влажность воздуха 46%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Солнечная активность низкая, магнитное поле Земли спокойное. Уровень Амура у Хабаровска сегодня утром был 84 сантиметра. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 15-20 сантиметров. Завтра в Хабаровске ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью 3-5, днем 15-17 градусов. Ветер юго-западный ночью 5-10, днем 7-12 метров в секунду.
0: Вести Хабаровск.
1: Пристройку к школе номер 1 в городе Вяземский проверил губернатор Дмитрий Демешин. Объект возводят с 2021 года, но сроки сдачи не раз переносили из-за ошибок в проектной документации и недобросовестной работы прежнего подрядчика. Контракт с ним расторгли. На объект зашла новая компания. Сейчас готовность 96%. В пристройке, рассчитанной на 250 учеников, разместили современные учебные классы, мастерские для уроков технологии, большой спортзал, кабинеты логопеда и психолога. После открытия пристройки школа номер 1 Вяземского, где сейчас учатся 310 детей, перейдет на обучение в одну смену. Дмитрий Демешин оценил оснащение учебного учреждения, современную мебель. Все закупили на средства краевой дотации району, которая составила более 31 миллиона рублей. Пациентов со всего края продолжают спасать специалисты Хабаровского территориального центра медицины катастроф. За прошедшую неделю специалисты совершили 14 вылетов на вертолете Ми-8 и 6 выездов на реанимобиле, эвакуировав 24 пациента. Отметим, что оказание специализированной помощи жителям отдаленных населенных пунктов – важная часть президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Наиболее напряженная работа ведется в Комсомольске-на-Амуре, Ванинском, Верхнебуринском и Николаевском районах. Здесь спасатели и медики сталкиваются с самыми сложными вызовами – от производственных травм до тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний. С начала 2026 года специалистами службы выполнено 169 вылетов, эвакуировано 239 человек, из которых 25 – дети. Наиболее частые причины обращений – болезни сердечно-сосудистой системы, острое нарушение мозгового кровообращения и тяжелые травмы. Сегодня в поселке Переяславка состоится торжественная церемония вступления Александра Коха в должность главы муниципального района имени Лозо. Напомню, Александр Кох на прошлой неделе вернулся из зоны проведения специальной военной операции. В 2025 году он, будучи руководителем этого района, принял решение уйти в отставку, вступить в ряды отряда «Барс-8 Хабаровск» и отправиться на передовую. За лентой он выполнял задачи командира артиллерийской установки на запорожском направлении. Цветами, гимном и словами благодарности почтили память героев спецоперации в Академическом лицее Хабаровска. У здания портреты участников СВО, выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Рокоссовского. Каждый из них совершил подвиг, когда, не раздумывая, пошел на передовую защищать свое отечество. Их имена навсегда вписаны в историю страны. В память о них знамена и цветы. На стене лицея мемориальная доска трижды кавалера Ордена Мужества Антона Бучнева. Для него это учреждение родное. Маршем к портретам товарищей прошли курсанты училища в присутствии родных погибших и учеников лицея. Говорит Василий Бучнев, ветеран боевых действий, отец трижды кавалера Ордена Мужества Антона Бучнева.
2: Ребята приезжают с Благовещенского общевойскового училища, потому что наши герои и Таранец, и Антоша Бучнев учились именно там и заканчивали это учебное военное учреждение. Сегодня приезжают курсанты этого училища, и они отдают дань нашим погибшим ребятам. Спасибо им большое.
1: Сегодня впервые стартовала онлайн-продажа билетов «Фуюань» на скоростной суд на 70 лет Победы. Приобрести их можно на сайтах агрегатора «Билет.ДВ» и самого перевозчика «Хабаровск-Вод-Транс». Пассажир может выбрать места в эконом или бизнес-зале. Стоимость по маршруту «Хабаровск-Фуюань» по промо-тарифу от 6 тысяч рублей, стандарт от 8 600 рублей за человека. Пока глубина продаж только до 14 мая. Напомним, первый рейс «Фуюань» запланирован на 6 мая. Тем временем первый в этом году паром с хабаровскими туристами отправился на майские праздники через пункт пропуска Покровка-Жаухэ. Бронирование туров стартовало еще в конце декабря, и свободные места закончились задолго до открытия сезона. Составит ли Жаухэ в этом году конкуренцию серьезно подорожавшему Фуюаню, расскажет Анна Леонова.
3: Хабаровские туристические автобусы берут курс на летнюю навигацию 2026. Спрос на поездки именно на майские выходные был настолько огромный, что турфирмы организовали помимо регулярных дополнительные рейсы. Говорит Татьяна Волик, руководитель туристической группы.
4: На майские праздники всегда туристы очень активно выезжают в Жаухэ, дальше по городам едут, то есть новые города сейчас открылись, это Паоцин, и путевки все стараются закупать раньше.
3: Отказников не было. Все, кто хотел китайские выходные на 1 май, поехали. Бронь натуры подтверждена на 100%. Поездки в Жаухэ по-прежнему будут зависеть от работы парома и направления ветра. Накануне из-за сильного шторма на Уссури временно доставка туристов была приостановлена. После многочасового ожидания пассажиров все-таки переправили в Поднебесную. И гостеприимную Поднебесную уже можно почувствовать еще на российском берегу. Первых туристов встречают уличные чифаньки, кафе с быстрой китайской едой, знакомой каждому дальневосточнику. Именно за этим гастрономическим колоритом и едут русские туристы в Жаухэ. 1000 человек только за выходные.
5: Ой, очень вкусные. Прям
6: обалденно.
5: Точные. Да.
6: Свежие. В самый раз.
5: 3 штучки – это очень мало. Если бы вот 3 таких до размера, как по-русски, цены бы не было.
7: 3 больше. Это очень вкусно. Соус, мясо и немного магии.
3: Кстати, Жаухэ – один из немногих приграничных городков, кто пока еще сумел сохранить тот самый старый Китай с его базарами, яркими и громкими торговцами, бесконечными рядами еды. Хабаровские туристы шутят. Пока закончится гастрономический прилавок, от которого не оторваться, солидно наберешь и в весе, и потратишь юани.
8: Такое все аутентичное в плане, именно так раньше выглядели их булочки. Смесь сладкого кекса с бородинским хлебом. Очень же не оригинально, вкусно. Здесь для туристов рай. Можно попробовать то, что вы не попробуете в России. Ради этого сюда стоит приехать.
3: И летом здесь готовят много экскурсий. Город станет транзитом для безвизовых туристов. Эконом-поездки Фуюань, Харбин, Дзямусы. Стандартный тур на выходные. Только Жаухэ. От 9 тысяч рублей. Слово берет Марина Куликова, турист.
9: Комфортно для Хабаровска. Это неплохой вариант. Ну и в плане финансов. Фуюань, конечно же, дороже, дольше, и по цене Фуюань уже сравним с билетами в Харбин туда-обратно, поэтому отдаем предпочтение пока короткой поездке в Жаухэ.
3: Тем более сам Жаухэ снова обновился к очередному русскому сезону. Гостиницы, кафе, магазины, где не торговаться, неприлично. На улицах любимое у хабаровских туристов танцы, песни, шоу и снова еда. Все круглые сутки. Анна Ленова, Вести Хабаровск.
1: Около 3000 человек перевезли на левый берег в первые дни речной навигации. Первые речные трамвайчики отправились в этом году из Хабаровска на левый берег на минувших выходных. Для обеспечения безопасности и информирования населения были предприняты беспрецедентные меры. Специалисты раздавали листовки, работали мобильные комплексы оповещения населения. На дачных островах дежурили сотрудники городской администрации и МЧС. Также с дачниками проводились профилактические беседы. Перевозка пассажиров была будет осуществляться по вторникам, средам, пятницам и выходным дням. Напомним, на маршруте речной вокзал Дубки выполнение рейсов временно будет осуществляться только до остановочного пункта Садовая-2. Также в связи с невозможностью безопасного подхода судов к берегу временно закрыты остановочные пункты 6-й километр, 7-й километр на маршруте речной вокзал 10-й километр. В Московском театре «Геликон опера» при аншлаге состоялся конкурсный показ мюзикла «Анна Каренина» Краевого музыкального академического театра. Напомним, спектакль по роману Толстого в постановке заслуженной артистки России Натальи Индейкиной был отобран жюри Национальной театральной премии «Золотая маска». Премьера спектакля в Хабаровске прошла под фонограмму. Чтобы выступить на конкурсе в сопровождении оркестра, актеры и музыканты репетировали в течение полутора месяцев. Результаты станут известны в конце июня.
0: Радио России Хабаровск.
6: Эфирный час продолжаю я, Надежда Колосова, и предлагаю вашему вниманию новость мира культуры Хабаровского края, точнее, художественного творчества. В картинной галерее имени Федотова Краевого центра открыта выставка творческих работ живописца Андрея Павленковича. Члена Союза художников России за творческие достижения удостоен многих наград, в том числе получил знак кавалера ордена Карла Фаберже за вклад в изобразительное искусство Дальнего Востока. С этого события в творческой жизни живописца и начался наш разговор с Андреем Павленковичем.
10: Это мемориальный фонд, памятный фонд Карла Фаберже. Он в Петербурге базируется, и у них также секретариаты проходят, присуждают. Прирастают Дальним Востоком. В последнее время их интересуют художники Дальнего Востока.
6: Андрей, вы из семьи художников. Как стали рисовать?
10: С детства тянуло меня к рисованию. Родители и среди родственников художников не было, но были дедушка, прадедушка мой был столяром, тонко чувствовал пластику форм, много занимался с деревом, делал какие-то шкафы. Ну, все это я знаю по слухам, поскольку дедушка умер, когда я еще не родился. А так среди родственников, связанных с искусством, никогда не было. А интерес у меня пробудился, наверное, всегда общался с природой, жил в природе. Одна бабушка у меня жила на Кульдуре, на хуторе среди сопок, два дома и тайга.
6: Вот откуда столько работ природы.
10: Вторая бабушка жила в деревне на Черной речке, и я все детство исследовал каждый поворот этой речки с удочкой. Сидел на речке. Если вы заметили, здесь на выставке очень много рыбачков именно. В общем-то, это как отсыл к прошлому.
6: И много воды.
10: И вспоминая себя в детстве, я впитывая вот эту вот природную непосредственность, вот эту чистоту природных состояний, состояние освещения, а потом вот это вот рыбацкий азарт, вот меня всегда привлекало именно общение с природой, такое тихое, спокойное, и ну, наблюдения, наверное, вот вылились во что-то, тем более сейчас я какой-то жизненный этап к 55 годам подхожу, возраста своего. И мне очень многое из моего детства, как бы переосмысливая то, что видел, или осмысливая, наверное, делает в моей жизни какие-то вот акценты, помогает расставить вот акценты в рисовании, в том, что важно, что второстепенно. Какие-то вот суетные, хлопотные моменты настолько сейчас уходят на второй план, а вот эти вот диалоги мои детские с природой, походы по сопкам кульдурским, за грибами – вот это для меня становится очень важным. Сейчас именно меня самого удивляет, почему это для меня на передний план сейчас выходит. Ну, наверное, хватит хлопотать, а нужно уже думать о чем-то таком вечном, ценном, то, что важно.
6: На этой выставке, которую вы озаглавили просто «Живопись», почему-то?
10: Да вот так традиционно сложилось. Я в галерее Федотова делаю уже 8-ю, по-моему, выставку или 9-ю, ну, не менее 8. По бумагам посмотрел, было интересно. Думаю, а сколько же я сделал? Но это начиная с 97-го года прошлого века. Выставки первая у меня была в 97-м году, с которой, собственно, я и вступал в союз с выставкой. В те времена было такое правильное веяние, когда ты должен показать коллективу сначала, достоин ты быть художником наряду с другими или нет. и без персональной выставки, в общем-то, и невозможно было вступить. А персональная выставка должна состоять в этом зале не менее чем из 100-120 работ. А это значит, нужно много лет поработать, и как бы отбор сам собой происходил. Немного вступало в союз раньше. Не было такого, что 2-3 работы, и ты вот такой гениальный, талантливый. Ты должен был показывать и работоспособность в том числе. А живопись выставка называется именно потому, что когда само слово само по себе очень многозначительное, весомое для меня, и называть каким-то красивым литературным названием, я думаю, неуместно, потому что выставка разноплановая. Здесь и натюрморты, и пейзажи, и какие-то жанровые картины, и очень в разные стороны, как бы, я думаю, зрителю не скучно, наверное, переключать взгляд от картины бытового жанра, так называемого, к натюрмортикам, каким-то небольшим, к пейзажам, все это вот. Наверное, можно словом живопись назвать. Я смею надеяться на то, что это и есть живопись, то, что я делаю. Хочется в это верить.
11: Я к тому вела в этом вопросе, что если раньше у вас были работы в пастельных тонах, да, а сегодня яркие, сочные, что изменилось в вашем отношении к краскам?
10: Сложный очень вопрос. Дело в том, что от художественной формы в чистом виде я постепенно начал переходить к картине, где содержание играет ничуть не меньшую роль, поэтому на сдержанных каких-то тонких валерах цветных не выдерживает работа, фигурные те же композиции, где сам сюжет часто важнее цветовой гаммы или, ну, баланс какой-то соблюдения, а оно, в общем-то, в контрастах чаще всего. А контраст цвета, тона и контраст малого, большого. То есть в ущерб иногда тонкому цветовому видению приходится какой-то баланс искать между изобразительным и литературным. Ну, то есть для меня важна тема, форма, содержание. Вот это вот содержание немалую роль играет.
11: Судя по вашим произведениям, вы заядлый путешественник по горам, по водной глади, по известным городам России.
10: Безусловно, очень много езжу, и как калейдоскоп у меня складываются мои впечатления в какую-то копилочку. Много фотографирую, много этюдов пишу. Часто стал ездить в Петербург, Карелию, в Москву, окрестности. Но там как бы цель двойная. Кроме путешествий на улице города или в природу Карелии, путешествую по музеям. И очень много для себя художников открываю, на которых раньше не обращал внимания. Очень много каких-то делаю открытий и вижу того, что раньше абсолютно не замечал у художников прошлого. Если раньше очень сильно я любил импрессионистов, и для меня поход в Эрмитаж на импрессионистов был событием таким.
11: Целый этаж им отдан.
10: Очень значимо для меня это было. А сейчас, кроме импрессионистов, я вижу и передвижников. То есть уже вижу художников других каких-то. Ну и много очень стало выставок. Вот Серов, скажем, выставка. До того же Попова в Новой Третьяковке выставка. Шикарнейшая в Москве была. И художники и прошлого, и настоящего, они, ну, задают тон и диалог между художниками. Он продолжается. Я смотрю что-то для себя, подсматриваю где-то отношение к творчеству, к жизни через картины художников, художников прошлого или художников настоящего. Для меня очень интересно. И вот эти походы в музей, они отчасти помогают мне формировать пути какие-то. Я думаю, что, ну, развитие, оно может и не всегда вперед быть, и прогресс, и регресс, но главное, вот чтобы вот это шевеление, оно было. Почивать на лаврах, вот кому-то когда-то понравились тонкие переходы красок, которые я делал, не значит, что я буду таким всегда. Я и не хотел бы оставаться в одной как бы оболочке. Хочется из нее немножко, так тесновато становится порой. Поэтому экспериментирую с тоном, с цветом, с композицией. Ну, это для меня какой-то путь.
11: Андрей, выставка в галерее Федотова – это, конечно, очень важно, это знаково, но ваши выставки бывают и в других залах, музеях.
10: Да, конечно, и в Комсомольске я как-то делал персональную выставку в галерее Гробовского Игоря. И на памяти самая яркая и самая, наверное, трудная была для меня выставка – это выставка в Красноярске в Академии художеств города Красноярск, проспект Красный Рабочий. Там находится филиал Российской Академии Художеств, потому что Суриков там родился в Красноярске, и поэтому открыт филиал. Это единственный, наверное, да не наверное, а наверняка единственный филиал в городе Красноярск. Он собирает художников Дальнего Востока и Сибири, и там проходят выставки, значимые для нашего Дальнего Востока и Сибири. И очень большая она была выставка, очень трудно всегда с доставкой картин, конечно, целый вагон, наверное, был работ, ну, не самих работ, а коробок. И очень трудно было делать экспозицию в Академии, потому что там, по сути, три зала и большие коридоры, которые нужно наполнять живописью. Там больше 100 работ было, очень много больших было работ, больше метра, до 2 метров. И поэтому она запомнилась, кроме того, что это было для меня очень волнительно и значимо в залах Академии художеств сделать выставку. Еще и трудоемко очень было процесс именно отправки, много таких хозяйственных дел, поэтому очень сложно было. Ну вот запомнилось Красноярск в начале мая, запомнился мне таким холодностью своей. Все-таки Сибирь очень серьезно. Ну и так в групповых, конечно, выставках я принимаю участие и в выездных всевозможных. В Китае запомнилась выставка в городе Далянь. Там тоже была выставка трехдневная такая, но усилий потребовало очень много, доставка работ. В городе Далянь там у них ежегодно проходят типа экспо выставки по искусству. Выставки. И вот был такой блок моих работ на этой выставке. Мне было очень интересно поучаствовать, посмотреть на свои картины рядом с картинами китайских художников. Очень много было посетителей, именно художников, которые ходили, подсматривали, потому что отличия коренные есть все-таки. Даже масляная живопись китайских художников и русских, масляная живопись очень сильно отличается, и они ходили, каждый фрагментик фотографировали, увеличивали, изучать пытались. Ну, не знаю, может быть, кому-то из китайских художников пользу моя выставка тоже принесла.
11: В частных коллекциях, наверное, тоже ваши произведения?
10: Ну, достаточно много. Ну, я занимаюсь-то уже более 30 лет этим. И мне посчастливилось иногда находить благодарных зрителей, которые даже часто на последние деньги, но стараются купить мои картины для того, чтобы потом кусочек вот того, что мне нравится, оставался у них, с ними.
11: Как вы относитесь к своим картинам в частных домах?
10: Вопрос такой неоднозначный, сложный. Если я вижу свою картину в интерьере, как правило, она занимает важное место. Мне это очень приятно. Не сталкивался, по крайней мере, с таким, как в рассказах некоторых художников. Я не помню автора, коротенький рассказ такой, где художник продавал на рынке свои картины. И у него как-то так пошла продажа, он уже начал считать, вот я в этом месяце столько заработал, в следующем еще. А потом попал в баню к богатому человеку, и вся баня была завешена его картинами. И он был в таком шоке и как бы переосмыслил.
11: Это гротеск, конечно.
10: Да, ну это фантастическая история. Но, в общем-то, слава богу, мне не удалось с таким столкнуться.
11: Что вы ожидаете от посетителей? Что они должны увидеть в ваших картинах, почувствовать?
10: Я хотел бы, чтобы каждый почувствовал что-то свое. Потому что однозначность картине, что вот думайте именно так. Наверное, это ограничение какое-то, и зритель, как правило, избегает такого навязывания, философствования по поводу там какой-то темы, ура, патриотические, да, какие-то вот вещи. Меня они в живописи смущают. места в живописи плакату нет, наверное. Хотя часто убеждаемся в обратном. Много знаем художников, которые своими картинами призыв какой-то делали. Ну, это состояние души художника. А мне хотелось бы, чтобы каждый увидел свое в картине, чтобы мог стоять, беседовать, вести диалог, что-то находить новое, может быть. Да и желательно, чтобы картина удивляла не один раз, а чтобы можно было долго стоять около нее, разглядывать и находить что-то новое, интересное.
11: Андрей, а что касается путешествий по Дальнему Востоку, ведь у вас отображены многие места красивые, дальневосточные.
10: Созерцание простых таких малых форм, камешков, веточек каких-то омытых водой, источенных каких-то коряжек. Вот настолько это уникально для нашей природы, и для меня это дорого и ценно, и важно.
11: Вы патриот Дальнего Востока?
10: Безусловно. Не променяю ни на что.
11: А почему?
10: Я когда путешествую, вот в, ну, скажем там, Шанхай, Пекин, горы Яньшань под Пекином, все это какое-то чужое. То есть я через призму все-таки вот этого смотрю.
11: С большим интересом к творчеству живописца Андрея Павленковича работала над выставкой искусствовед, директор галереи имени Федотова Татьяна Давыдова.
12: Об Андрее Алексеевиче Павленковиче хотела бы сказать следующее. Это первая выставка, которая нас обращает в минувший век. Не по сути, не по методу изобразительного искусства. Мы уже пережили и магический, и сюрреализм, в общем, все реализмы. И почему-то для меня загадкой является следующее. Вот, например, выставка, когда декоративное решение картины, там, ну, например, Шабалин Игорь или, там, скажем, Лиханов или еще кто-то. Говорят, современное искусство. Тому искусству уже больше 100 лет. Какое современное искусство, конечно же. И если вспомните минувший век таких гигантов, как Пикассо и так далее, я всегда художнику говорю, он создал несколько направлений в изобразительном искусстве, отсюда Пикассо или Пикассо, как хотите. Или сюрреализм воплощает в себя столько много изобразительного искусства, этих манер, стилей и так далее. И нынче многие обращаются к этой форме изобразительного искусства. Я просто хочу сказать, что мы пережили вот в нынешнем веке, уже 21-м, такие виды изобразительного искусства, как инсталляции, перформансы и арт-объекты разного рода в виде мусора или в виде банана или так называемой ветки, которая была расположена на фоне Михаила Врубеля, за что пострадал директор, и так далее. И, наконец, наевшись, как-то народ побежал, но я имею в виду нашу столицу Москву, побежал посмотреть все-таки на Валентина Серова. Я не обращаю к понятию методу реализма. Я считаю, что все замечательно, если это художественно и талантливо. Делать ты как это. Если это талантливо, а бананы в уши вставлять зрителю не надо. А вернемся к Павленковичу. Это ближе к импрессионизму, к русскому импрессионизму. 40-х и 30-х и начало века. Это искусство, которое требует много работы на пленэре. Если говорить об Андрее, так это, конечно, очень художник, который остался еще с прошлого века. Когда бытовало понятие искусства, художник требует и образа жизни соответственно. Помните, было такое выражение: быть успешным несложно в изобразительном искусстве, а вот избранным. Тут вспоминаются печальные слова Пушкина: «Дар случайный, дар напрасный, жизнь зачем ты мне дана» и так далее. И вот что касается честного художника, если это возможное выражение, так это Павленкович. К нему большое уважение. И, конечно же, когда было открытие выставки, и постоянные посетители, они для себя, как говорится, открыли не просто нового Андрея Павленковича, а с огромным уважением. У него все работы здесь, ну, где-то 3-5 работ, может быть, которые написаны лет 10 назад. Вся эта экспозиция представляет труд 5 лет. И первое, что бросается в глаза, он меняется. Здесь вы увидите уже картины фигуративные, то есть жанровые. Но я люблю Павленковича смотреть, это меня успокаивает и приносит в душу покой. Когда вы обратили внимание, есть такое соотношение вода-небо. Вот эта живая вода, она имеет огромный ведь спектр оттенков. Ему это удается. Так лаконично сделать такую удивительную красоту. И еще, конечно же, вдруг неожиданно посетители почувствовали, а мы живем на Дальнем Востоке. Около нас огромная тайга, гудящая тайга, еще пока осталась она. Тайга, лес в сочетании с такой эстетикой, красивейшей эстетикой, где почти ничего не изображено, просто живая вода, небо, куда ты можешь войти, остаться, и не хочется уйти обратно. Поэтому вот спасибо, мне кажется, Павленковичу. Это очень хороший художник. Художник, который продолжает такие имена, как Алексей Федотов, Степанов, я могу добавить и Хрустова и так далее. Это то искусство, которое останется следующее поколение.
6: Полагаю, все, кто интересуется художественным творчеством, обязательно познакомятся с произведениями живописца Андрея Павленковича, которые представлены в галерее имени Федотова. Там и встретимся. С уважением, Надежда Колосова.
0: Радио России, Хабаровск. Погода.
1: В Хабаровске сегодня небольшой дождь, температура воздуха 15-17 градусов, относительная влажность воздуха 46%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер юго-западный 9-14 метров в секунду, солнечная активность низкая, магнитное поле Земли спокойное. Уровень Амура у Хабаровска сегодня утром был 84 сантиметра, в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 15-20 сантиметров. Завтра в Хабаровске ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью 3-5, днем 15-17 градусов. Ветер юго-западный ночью 5-10, днем 7-12 метров в секунду.
0: Вы слушаете Радио России, Хабаровск.
1: Продолжаем выпуск. Вышел в свет второй в этом году тематический литературно-художественный журнал «Дальний Восток». Об особенностях специального номера в своем обзоре расскажет главный редактор литературно-художественного журнала «Дальний Восток» Михаил Карпыч. И сегодня в гостях в студии «Вестей» первый вице-президент Ассоциации коренных народов Хабаровского края Иван Бельды. Михаил Панфилович, Иван Андреевич, приветствую вас.
13: Добрый день.
1: Так в чем особенность второго номера журнала?
13: Особенность его в том, что он целиком от корки до корки состоит из литературы коренных народов Хабаровского края. Этот номер мы сделали в соответствии с региональной программой, принятой для сохранения и продвижения культурного наследия коренных народов Хабаровского края. Я напомню, что Хабаровский край – крупнейший в стране по числу проживающих в нем этносов. Для 8 из них – нанайцев, нигидальцев, мифхов, орочей, удыгейцев, ульчев, ивенков и ивенов – он является местом их исторического проживания. Для нас сложность была в том, что материалов коренных народов Дальнего Востока в портфеле журнала предостаточно. Но когда мы начали планировать, то выяснилось, что вот 8 народов должно быть представлено. И тогда я протарил тропу в Ассоциацию коренных народов Хабаровского края на улице Гоголя, в их офис. Ивана Андреевича Бельды я знаю не один год. Мы с ним созвонились, и у нас состоялся разговор, и в результате этого разговора был составлен план, чтобы совместить с одной стороны жанровое разнообразие журнала «Дальний Восток», то есть поэзия, проза, публицистика. Вот Иван Андреевич добавил, что еще должен быть фольклор. У нас появился такой раздел. Я думаю, что Иван Андреевич более подробно представит, как авторов с точки зрения их творчества, с точки зрения их жизни. Это тоже очень важно. Иван Андреевич, пожалуйста.
14: Где-то около года назад мы действительно встретились в офисе ассоциации с Михаилом Панфиловичем. Обсудили, как мы будем делать этот специальный номер журнала. К тому времени наша ассоциация уже издала более 30 печатных изданий по тематике коренных народов. И автором или редактором большинства из этих изданий был я. Поэтому мне и было поручено, значит, заняться плотною подготовкой этого специального номера журнала «Дальний Восток». Определил я основной состав авторов. 8 коренных народов. Надо, чтобы все были представлены. Среди нанайцев литераторов много. Самый известный из них Григорий Гибович Хаджер. Кстати, вот Михаил Павлович заинтересовался неоконченным романом. И мы обсудили, что да, действительно можно его поставить, первую часть этого романа, в номер. И мы открыли этот номер неоконченным романом Григория Хаджера «Няксад Донкан», первой частью. Ну, среди мифхов у нас два писателя на сегодня, которые активно пишут. Это Дмитрий Вайсгун и Евгений Павлович Гудан. Евгений Павлович, он и поэт, и писатель, так же, как и Дмитрий Николаевич Вайсгун, тоже и поэт, и писатель. Поэтому их произведения Я решил, что надо бы поставить в этот номер, потому что они на сегодняшний день действующие писатели. И тем более, что на крайнем 11-м съезде ассоциации мы делали презентацию вышедшей изданной ассоциацией книги Дмитрия Вайсгуна «Термук и ее друзья». Мы оттуда взяли два рассказа, в конечном итоге в журнал поставили. Ну и поставили стихи Евгения Павловича Гудана. Что касается удэгейцев, конечно, на сегодня писателей как таковых среди удэгейцев в Хабаровском крае, имеется в виду, потому что удэгейцы живут еще в Приморском крае, в Хабаровском крае, как таковых нет. Была Валентина Тунцяновна Келунзюга. Вот она занималась фольклором, сохранением культуры народа удэгэ. Но, к сожалению, она ушла. Поэтому я решил включить раздел «Фольклор» и поставить туда удэгейские сказки, которые собирала и опубликовала Валентина Тунцяновна. Среди ульчей на сегодняшний день активно пишущих тоже практически нет, кроме поэтесс ульчских. Поэтому по ульчам мы поставили стихи двух поэтесс. Это Элеонора Килли, вышедшего ее сборника «По реке времени», где-то полтора десятка стихотворений я отобрал, и Валентины Серафимовны Вальдю. В конце прошлого года, да, мы издали полный сборник стихотворений Валентины Серафимовны. Она, к сожалению, ушла год назад. Первый сборник выпустили мы в 23-м году. Тоже мы ее презентовали, этот сборник. Она сама читала из него стихи на 11-м съезде нашей ассоциации. Вот за прошедшее время, значит, как раз она там кое-что еще подработала. После ее ухода обнаружились 6 или 7 тетрадей рукописных с ее стихами. Эти тетради были обработаны ее родственниками. Я их тоже посмотрел внимательно. И мы в конечном итоге издали вот в конце прошлого года полный сборник стихотворений Валентины Серафимовны «Как в память о ней». И название я придумал этому сборнику «Монгол и я». То есть она из Монгола, получилась Монгол и я. Я с большой буквы.
13: Монгол – это поселение.
14: Монгол – это селение, где она жила, вот, где она работала.
15: Получилось вот такое необычное на слух название.
14: Да. По ульчам, кстати, мы сделали раздел «Окно в природу» и поставили туда повесть Виктора Николаевича Гандина «Лососи возвращаются домой». Виктор Николаевич Гандин, он работал редактором газеты на Нанайском районе, районной газеты. Сначала «Красное знамя», а потом «Анюйский перекат». Он, кстати, эту газету и переименовал уже после распада Советского Союза в «Анюйские перекаты». И в этой газете была опубликована его вот эта повесть «Лососи возвращаются домой». О жизни нашей осенней киты. Ну, интересная повесть, мне она очень понравилась. И мы когда в ассоциации издавали сборник произведений национальных авторов Хабаровского края, я им занимался еще в районе работал, и мы туда уже включили эту повесть «Лососи возвращаются домой» Виктора Гандина и произведения других авторов Хабаровского края из числа коренных народов. Теперь берем север. Это, допустим, негидальцы, да? Что касается негидальцев, то же самое, пишущих на сегодня нет, ни поэтов, ни писателей. Эвенки Хабаровского края, потому что эвенков много, от Урала до Тихого океана.
13: Но, тем не менее, в фольклоре у нас они представлены.
14: У меня сохранился в моей домашней библиотеке сборник новелл Василия Степановича Константинова. Он работал в райисполкоме Айномайском, в газете, и новеллы мне его очень понравились, и из этого сборника я отобрал две его новеллы, которые мы потом поставили в сборник. Вот что касается эвенов Хабаровского края, потому что эвены тоже там, это Якутия, это Магаданская область, Хабаровский край, тоже среди эвенов Хабаровского края писателей и поэтов нет, к сожалению. Поэтому, как вот мне подсказывает Михаил, мы вышли из положения. Мы поставили в фольклор сказки негидальцев, эвенов, орочей. Редакция обозначила это как негидальская тетрадь, несколько сказок, орочская тетрадь и эвенская тетрадь, где мы опубликовали несколько сказок этих коренных народов Хабаровского края.
15: Они представлены фольклором.
14: Фольклором, да. Я еще не сказал об орочах. Это так же, как и негидальцы, самый малочисленный из народов Хабаровского края. Пишущих представителей этого народа, к сожалению, тоже нет. Но когда мы работали над журналом,
15: все случилось.
14: Появляется, значит,
13: неожиданно.
14: Материал неожиданно. Так приятно было, кстати. Марьяна Дигар из села Бельго совместно с Вадимом Гаруленко, они в тандеме, значит, начали писать рассказы такого сказочного характера, но интересно, очень интересно. Я когда их, обработав уже, скинул по почте электронно, он прочитал, ему тоже понравились.
13: Да, конечно, сразу, ну, решили давать в номер, кого-то там снять. Но я имею в виду себя, свой материал у меня был написан.
15: Оставили на следующий выпуск.
13: Да, я посчитал, что Марианна, вообще она выросла-то в селе Усть-Каворочское, то есть она коренная рачанка. Просто потом родители переехали в другое место, в Комсомольский район, так она оказалась современным Вильго, но она у нас, так сказать, представляет Орчи.
14: Да, чистая Орочка, потому что Орчи живут не только, значит, в Анинском и Савгаводском районе, районах Хабаровского края, но и в Комсомольском районе исторически, вот по реке Хунгари, которая сейчас называется Гур. Вот эти верховья реки Хунгари, или сейчас Гур, это тоже территория проживания и хозяйствования наших Орочей Хабаровского края. Вот появились такие интересные рассказы. Они первый свой сборник вот этих рассказов, там порядка 10 их, обозвали «Харитон из рода Акунка», назвали этот сборничек. Он так и вышел из печати в конце прошлого года. Вот я тоже редактировал его. Интересный получился сборник. Дочь Марианы Снежана сделала иллюстрации такие интересные для этого сборника.
13: А «Харитон» — это дедушка. Харитон, вот дедушка, да. Вот автор этого, Марианны. А вот соавтор Гуруленко, он много лет работал в Комсомольском районе, а сейчас представляет эту Рамскую закладку Думы края. И вот они, так сказать, тандемом взялись, что-то, так сказать, шло от нее, рассказ, записи о своем дедушке, участнике войны с Японией, разведчике, награжденном орденом, медалью, и в то же время, так сказать, в голове у которого там куча сказок, причем сейчас сказок страшные, как она призналась. Вот. Есть снимок, когда они представляют эту книгу в национальных костюмах. В общем, так сказать, творческий тандем такой, который мы только приветствовали с Иваном Андреевичем.
14: Поставили в номер 7 рассказов из этого сборника «Харитон из рода Акунка». А теперь они уже в этом году наработали еще материал на еще на один сборник.
15: Им понравилось, и в тандеме, да, будут молодцы, продолжать работать дальше.
14: Работать в тандеме. Мне Вадим Гаруленко переслал по почте на редактирование. Я посмотрел, подредактировал кое-где там, значит, насчет правильности написания орочских языков, орочских слов. Значит, у меня есть, не сказать, что словарь орочский, а разговорник есть, поэтому я посмотрел. Ну, языки, они сходные, в принципе, одна группа, ну, саманжурская, южная. Что орочи, что нанайцы, что, значит, ульчи. Языки схожи, поэтому в этом плане я тоже подредактировал, отправил им обратно, и теперь они готовят к изданию этот второй сборник. Молодцы. Так держать, как говорится. Вот. Ну, что касается моих рассказов, вот я упомянул сегодня, что ассоциация выпустила несколько лет назад сборник «Тайны Древнего Амура», куда мы включили произведения наших национальных авторов Хабаровского края. Туда вошли мои стихотворные большие произведения и два небольших рассказа. А в этот сборник я уже сделал два других рассказа, таких уже побольше. Значит, два рассказа «Как мы держали корову» и «Смерть отца».
15: Это не вымысел, это, скорее всего, воспоминания, я так полагаю, да?
14: Да, это воспоминания о моем отце. Он родился и вырос в Нанайском районе. Ушел на войну с Германией добровольцем. Провоевал всю войну на Карельском фронте. Он раньше назывался Северный, потом переименован был в Карельский фронт. Получил две медали боевых за боевые заслуги. Он был сапером. Потом получил медаль уже в конце войны за оборону Советского Заполярья. А закончил он вообще на северах, там, на полуострове Рыбачий. Это даже не Белое море, это Баренцево море.
13: Тот самый Рыбачий, о котором позднее была написана,
14: да,
13: песня.
14: Я, когда задался целью отследить боевой путь своего отца, сейчас-то, в принципе, это сделать немножко проще. Отцы же ничего не рассказывали, как они воевали. А теперь на сайтах Министерства обороны «Память народа», «Подвиг народа». Задал фамилию отца, дату рождения, дослужился до того-то, боевой путь, ранение, все там есть. И наградные листы, кстати. Поэтому здесь уже все достоверно. И потом уже, когда мы уже работали над журналом, буквально перед самым Новым годом, я из тех рассказов, которые написал ранее, собрал это все в повесть. Повесть называл «Дальчон», это часть Найхина, где вот мы жили. И там проследил я в этой повести жизнь отца до военного времени, войну, как он, исходя из его боевого пути, сапера Бильды Андрея Григорьевича, как он, значит, вернулся с победой в родные края, как он дальше жил. Это все я включил в повесть. Где-то примерно 80 печатных страниц текста получилось. Она еще не опубликована, а может быть и не будет опубликована, но я практически ее написал для себя и для своих, может быть, детей, и внуков, чтобы они знали о своем дедушке более подробную информацию.
15: Это хорошее дело. Вот вы упомянули поэзию, а вы стихи тоже пишете?
14: Да, я стихи сейчас уже меньше пишу. Я написал, как все, наверное, со студенчества, начал заниматься стихосложением, написал несколько стихов, одно стихотворение даже потом переложил как песню, сделал большую поэму о кедре, я написал, по-моему, к 60-летию Нанайского района. Ее опубликовали вот в нашей районной газете, все так восторженно ее восприняли, читатель нашей газеты. Потом я написал к 65-летию уже района еще одно большое произведение «Сказ об Амуре», где проследил всю историю от мифологии, как вот Амур, допустим, дракон упал, черный на землю, два раза хвостом ударил, реки Шилка, Аргунь потекли и так дальше, и кончая современным состоянием Амура. Тогда как раз вот была проблема, да?
13: Пятно это,
14: экология, да. Вот сейчас она, эта проблема, как-то она сгладилась, а тогда она была острая, и вот я написал этот сказ об Амуре. 7 частей, ну, большая, примерно 200 с лишним строк получилось.
15: А вот студенческие года вы упомянули, да? А тематика, наверное, была другая. Все-таки
14: ну, там любовь. Про любовь, конечно. Ну и третье большое такое произведение, которое вошло в сборник, это «Нанайская сказка. Две сестры», рассказанная моей тетей. Вот она жила в Даде. Понятно, что сказка она в прозе, я ее переложил на стихи, и получилось такое «Сказка в стихах. Две сестры».
15: Получается, весь второй номер посвящен году единства народов России. А малые коренные народы представлены и в поэзии, и в прозе, и в фольклоре.
13: Ну, когда мы делали этот номер год назад, планировали, тогда еще президент не объявил, что будет такой год.
15: Вы угадали.
13: Мы делали на основании того, что Организация Объединенных Наций приняла решение о проведении 10-летия коренных народов. На основании этого наше федеральное правительство выпустило свой нормативный документ, спустило по регионам. У нас было принято соответствующее решение Министерства культуры. Там забито ряд мероприятий, и в числе тех мероприятий, которые, так сказать, в этом плане утвержденный министром культуры, выпуск номера. Когда мы его сделали, оказалось, что вот...
15: А вы уже все успели.
13: Да, вот такое.
15: Второй номер уже вот вышел из печати и ждет своих читателей. А между тем идет работа над третьим номером. Михаил Панфилович, проанонсируйте, работу каких авторов мы увидим?
13: Номер третий, это у нас май-июнь, и, естественно, май – это связано с Днем Победы, ассоциации однозначно. Поэтому у нас открывает номер поэтическая подборка поэтов. Тут список фамилий довольно приличный. Я могу только по городам сказать, что это и Владивосток, и Хабаровск, и Биробиджан, и Совгавань, и Комсомольск. То есть вот стихи о войне наших поэтов, так сказать, о памяти, о том, что это рождает в душе. И под этой же рубрикой «Живая память» рубрика у нас опубликован рассказ Михаила Вострикова. Он необычен тем, что его манера изложения современная. Но речь идет о войне, там Сталин, там изобретение нового оружия. Интересны заметки историка Вячеслава Огрызко. Он рассказывает о той армии, которая была расквартирована на Чукотке сразу после того, как была сброшена атомная бомба, и было ясно, что Америка, возможно, нас нападет. И вот для возможного отражения было там соединение. Кто такой? Какое соединение? Значит, «Любовь Кашкина» тоже интересная публикация. Называется «Забайкальцы на фронте и в тылу». «Любовь Кашкина» уже много лет живет в Николаевке, еврейской автономной области, которую мы знаем. Но регулярно бывает на малой родине в Забайкалье, и она написала о своем отце, о тетке, которая работала в колхозе. И, но не только...

0: спрашивайте, покупайте.
1: Я благодарю, что нашли время и рассказали о содержании специального номера литературно-художественного журнала «Дальний Восток». Вам удачи, новых авторов и интересных публикаций. Напомню, в студии «Вестей» были главный редактор журнала «Дальний Восток» Михаил Карпыч и первый вице-президент Ассоциации коренных народов Хабаровского края Иван Бильды.
2: Радио России, Хабаровск. Погода.
1: В Хабаровске сегодня небольшой дождь, температура воздуха 15-17 градусов, относительная влажность воздуха 46%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер юго-западный 9-14 метров в секунду, солнечная активность низкая, магнитное поле Земли спокойное. Уровень Амура в Хабаровске сегодня утром был 84 сантиметра, в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 15-20 сантиметров. Завтра в Хабаровске ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью 3-5, днем 15-17 градусов. Ветер юго-западный ночью 5-10, днем 7-12 метров в секунду. Дневной выпуск программы «Вести Хабаровск» телерадиокомпании «Дальневосточная» на канале «Радио России» подошел к концу. Его вели Игорь Потечук и Александр Дорошенко, инженер Евгений Туманов. Следующий выпуск слушайте завтра, 6 мая, в 8:10. Всего доброго и хорошего дня.
2: Вы слушали «Радио России Хабаровск». До новых встреч! Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Президент России объявил перемирие 8-9 мая в честь празднования Дня Победы. ПВО за прошедшую ночь сбили 289 украинских БПЛА самолетного типа над российскими регионами, и посол в Париже рассказал о проблемах с передвижениями дипломатов России в Европе. Об этих и других событиях далее подробно. В Москве рассчитывают, что украинская сторона присоединится к объявленному президентом России режиму прекращения огня 8-9 мая в случае попыток срыва празднования 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Вооруженные силы России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Минобороны России предупреждает гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город. Киевский режим в результате действий группировки войск «Запад» за сутки потерял 5 бронемашин, реактивную систему залпового огня «Град», бронетранспортер М-113, а также 4 миномета и 130 беспилотников различного типа. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его словам, силами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты 51 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, 79 тяжелых боевых квадрокоптеров и 3 барражирующих авиационных боеприпаса противника. ВСУ в результате действий группировки войск «Север» за сутки потеряли 58 беспилотников самолетного типа, хорватскую реактивную систему залпового огня, а также 56 тяжелых октокоптеров, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 289 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами и Азовским морем, сообщили в Минобороны. Отмечается, что дроны были уничтожены в том числе над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Ростовской и Московским регионом, а также республиками Крым и Татарстан, Краснодарским краем и другими регионами страны. Между тем, как сообщают украинские СМИ, взрыв сегодня утром прогремел в Харькове, а также в части Харьковской области звучат сигналы воздушной тревоги. 3 человека пострадали в результате атаки БПЛА в Чебоксарах, сообщило Министерство здравоохранения Чувашии. Ранее глава республики Олег Николаев сообщал, что в ИСУ ночью атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. По данным Минздрава, один житель госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, еще 2 жителя в состоянии легкой степени тяжести получают помощь амбулаторно. Школьники и учащиеся техникумов будут учиться дистанционно после атаки БПЛА в Чувашии, сообщили в Минобразовании региона. Военные США перехватили 50 судов с момента установления морской блокады против Ирана, сообщает Центральное командование вооруженных сил США Центком. США патрулируют территории, в том числе с помощью эсминца с управляемым ракетным вооружением. Между тем, американские военные обстреляли

0: потеряли вблизи Ормузского пролива два небольших грузовых катера, а вовсе не катера корпуса стражей Исламской революции, как утверждают США, сообщает об этом агентство ТАСНИМ со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, такая поспешность со стороны США вызвана глубоким страхом из-за операции быстроходных катеров «КСИР». Ранее «Сандком» сообщила, что американские боевые вертолеты уничтожили два иранских военных катера вблизи Ормузского пролива в ходе операции «Свобода» по выводу торговых судов из Персидского залива. Необходимость постоянного информирования о передвижении дипломатов России в рамках антироссийских санкций создает бессмысленную нагрузку для посольства и создает проблемы для коллег в малых европейских странах, рассказал РИА Новостям посол России во Франции Алексей Мешков. Ранее МИД этой страны проинформировал посольство России об обязанности впредь сообщать о любых передвижениях российских дипломатов в стране в рамках последнего пакета санкций ЕС. Температура воздуха в московском регионе в ближайшие дни будет близка к рекордной. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, 5 мая рекорд составляет 27 градусов и отмечался он в 1906 году. Абсолютный максимум температуры 6 мая составляет 27,5 градусов. Он был отмечен в 1970 году. Она добавила, что во вторник и среду прогнозируется прогрев до 26 градусов. Таким образом, температура будет близка к рекордной, но обновление этих значений не прогнозируется. Сегодня днем столбики термометров в московском регионе поднимутся до отметки плюс 23 градуса. Местами не исключен кратковременный дождь и первые весенние грозы, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором атлантического циклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность. Во второй половине дня в небе кое-где могут вырасти мощные шапки кучи дождевых облаков высотой до 10-11 километров, поэтому местами не исключен кратковременный дождь и 70% вероятностью мозаично возможна первая весенняя гроза. При этом на термометрах, как в середине летнего сезона, снова плюс 23, плюс 26. До рекорда тепла 1906 года не хватит буквально 2 градусов. Ветер западный, юго-западный 3,8 метров в секунду, при грозе порывистый, и показания барометра будут меняться мало, составит 743 миллиметра ртутного столба.
0: На русском равнине ожидается контрастная погода. Температура воздуха будет варьироваться в диапазоне плюс 8 до плюс 27 градусов. Об этом рассказали ранее синоптики ФОБОС. Неблагоприятные погодные условия сохраняются на юге Европейской России. В ближайшие дни там прогнозируются ночные заморозки, сильные осадки и ветер до 18 метров в секунду. Дневная температура в регионе составляет плюс 20 градусов. Соответственно, среднесуточные соответствуют климатической норме, отметили синоптики. Новые подробности оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода. Спорт.
2: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Хоккейный ярославский «Локомотив» во втором овертайме одержал победу над омским «Авангардом» в шестом полуфинале Кубка Гагарина 3-2. В составе победителей дубль оформил Максим Шалунов. Решающий гол на счету Рушана Рафикова. У соперников шайбы забросили Василий Пономарев и Максим Лажуа. Счет в серии стал 3-3. Решающий седьмой матч пройдет 6 мая в Ярославле. Победитель пары сыграет в финале против «Акбарса». Хоккейная «Каролина» победила «Филадельфию» дома во втором четвертьфинале Кубка Стэнли 3-2 в овертайме. Теперь счет в серии 2-0. Защитник хозяев Александр Никишин пропустил матч, поскольку пока не готов выйти на лед после сотрясения мозга. Нападающий «Филадельфии» Матвей Мечков не смог забить в седьмом матче плей-офф подряд. На его счету одна голевая передача в текущем розыгрыше турнира на вылет. В футбольной первой лиге «Арсенал» и «Ротор» поделили очки 2-2. На 32-й минуте Александр Трошечкин вывел гостей вперед. В компенсированное к первому тайму время Игорь Горбунов сравнял. На 67-й канониры повели, но на взятие ворот Алана Цараева быстро ответил Саид Алиев. В следующем туре волжане сыграют с Уфой. В случае победы они гарантированно займут место в стыках и смогут побороться за повышение в классе. Баскетбольный «Зенит» вышел в полуфинал единой лиги. В третий раз за серию команда из Санкт-Петербурга обыграла «Уралмаш» 78-61. Противостояние 3-1. На следующей стадии «Зенит» будет состязаться с казанским «Униксом», а «Локомотив Кубань» сразится с ЦСКА. Четверка сильнейших в плей-офф остается неизменной шестой сезон подряд. Теннисистка Анна Блинкова проиграла египтянке Майяр Шериф в полуфинале квалификации турнира в Риме 1-6, 2-6. Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Блинкова ни разу не подала на вылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала один брейкпоинт из двух. А у меня на этом все. Продуктивного вам дня.
3: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Реклама на Радио России.
5: Погода.
6: По данным центра ФОБОС, в Тюмени сегодня ожидается переменная облачность днем до 21 градуса без осадков. В Омске такая же погода, но только возможен небольшой дождь. В Иркутске плюс 11, облачно с прояснениями, небольшие дожди. В Архангельске 11-13, кратковременные осадки. В Пензе 23-25, без осадков. Во Владимире плюс 26, вечером возможен небольшой дождь. В Воронеже 24-25, без осадков. В Ростове-на-Дону сегодня 18-20 градусов без осадков, в Волгограде до 22 градусов и также будет сухо. В Сочи 14-16, возможно, кратковременные дожди, в Нальчике 10-12 и также возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, днем без осадков, воздух прогреется до 13-15 градусов. В Москве облачно с прояснениями, днем местами возможны кратковременные дожди, атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы для Москвы.

0: Великой победе посвящается.
1: У незнакомого поселка на безымянной высоте.
0: Память, которая не стирается временем. Песни, объединившие поколения.
2: Темная ночь, только пули свистят по степи.
3: Мгновенья раздают.

0: звезды отечественной эстрады исполняют песни военных лет. Слушайте 9 мая после минуты молчания.
1: Театр сатиры «Фронту».
2: Искусство помогает победить смерть. Мы пытаемся сказать зрителям, посмотрите на войну глазами тех, кто до последнего боролся за жизнь и победу. Если эти глаза смотрели в глаза нашим артистам, так зачем же нам приукрашивать честно? Вот это самое главное, что нам хотелось бы как сверхзадача.
0: Программа «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Передаем сигналы точного времени.
4: 8 часов 12 минут, 16 секунд, точное московское, 5 мая, в эфирной студии Татьяна Голованова и Кирилл Гришин. Здравствуйте.
5: Доброе утро. 8-925-222-99-92. Это контакты нашего мессенджера. Также заходите в наш телеграм-канал, в наш канал в Макси и читайте последние новости на вести.ру.
4: На ближайшие несколько минут поговорим о недвижимости, потому что апартаменты шагают по, я бы так сказал, всяким торговым центрам, стройкам и так далее. Да, мы видели волну, когда фабричные здания переделывали под жилье. Это Москву касалось в первую очередь и крупных городов, когда элитные квартиры в цехах бывших, собственно, производственных помещений и так далее.
5: Ну, подожди, там были красивые рекламные проспекты, где город мечты, яркие фасады домов, обязательно голубое небо, яркое солнышко.
4: Так и было, да.
5: Да, зелень вокруг, и счастливые люди, обязательно парами с детьми. В общем, и название ЖК тоже было какое-нибудь красивое, не знаю, императорские мытищи. Вот мне очень название понравилось. А на самом деле вы живете на территории даже не бывшего завода, а в помещении, которое переделали под апарт-комплекс. На самом деле это бывшее техническое помещение, может быть, тяжелой металлургии, ну, в общем, вы во всем это живете.
4: Хорошо, хоть не химбазы, а то и такие случаи были.
5: И такие были, да. Но в Москве уже с 2024-го ужесточили использование таких апартаментов, как жилой недвижимости, и ввело штрафы за апартаменты без статуса гостиниц. Тем не менее, новое появляется, новый тренд, я бы сказала, на рынке жилья, жилого имущества. Дело в том, что мы все уходим в онлайн-торговлю, да, мы заказываем все чаще онлайн, мы любим маркетплейсы, и торговые центры начали пустовать. Так вот, в городе Сочи, где особенно в сезон не хватает жилья, да, что-нибудь выгодно продать, выгодно сдать, там помещения в торговых центрах начали буквально превращать в апартаменты, продавать, ну и сдавать, соответственно, в аренду отдыхающим. То есть ты чувствуешь себя немножко чебурашкой и живешь в торговом центре.
4: Ну, в общем, да. Ну, а с другой стороны, смотри, владельцы этих торговых площадей ведь должны же получать прибыль по логике. И вот такое, чуть не сказал, элегантное, но продиктованное прибылью, извлечением прибыли решение. И что мы видим? Что касается всех этих высвобождающихся значительных площадей. Бизнес-парки, спортивные, культурные объекты. Ну, апартаменты, как мы отметили, кстати, для временного проживания. Почему только для временного?
5: Ой, потому что это не жилые помещения.
4: Вот так.
5: Но, тем не менее, цены тебя неприятно удивят. Мне кажется, что это даже московские цены. Вот жить в торговом центре, 21 квадрат, апартаменты на 6-м этаже из 6, то есть на самом верху торгового центра. Ну, в принципе, удобно, да, на шопинг ходить. 13 800, но на шопинг явно не останется, учитывая ценник.
4: Мечта персонажа из сказок Астрид Линдгрен, да?
5: Да, как кто там, Карлсон,
4: мужчина с моторчиком, да,
5: на крыше. Ну, в общем, насколько это законно, давайте попробуем разобраться. Заур Газаев, юрист, с нами на связи. Заур, доброе утро.
6: Да, доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Вот местные жители в Сочи считают, что переформатирование помещений торгового центра в жилье – это незаконно и собираются обращаться в прокуратуру. Так это законно или нет?
6: Не совсем так. Само по себе превращение помещений в торговых центрах, в апартаменты не является автоматически незаконным. Здесь вопрос скорее в том, соответствует ли такое переоборудование, если можно так сказать, требованиям градостроительного, жилищного и противопожарного законодательства. Здесь как раз возникает основная масса проблем. Сегодня, вот, если так в общем по России брать, это апартаменты, как правило, нежилые помещения, формально не предназначенные для постоянного проживания. Именно вот по этой причине собственники торговых центров пытаются использовать этот формат как способ монетизации поступающих пустующих площадей и без полноценного перевода зданий в жилой фонд. На сегодняшний день существуют три принципиально разные ситуации. Здесь нужно четко разделить их. Первое, это когда собственник проходит полноценную реконструкцию объекта, меняет вид разрешенного использования земельного участка, получает разрешение на реконструкцию, соблюдает те же вот санитарные нормы, противопожарные. И теоретически вот именно такой формат может быть законным. Второе, это когда помещение просто нарезают тупо внутри торгового центра или офисных зданий и продаются как апартаменты без изменения назначения объекта. Вот здесь уже риски крайне серьезные. Власти, суды, та же прокуратура, вот куда граждане Сочи хотят обратиться, они могут признать такую эксплуатацию нарушением градостроительных требований. А те, кто купил вот эти вот несчастные обладатели помещений в центре
4: города... Почему же несчастные? Они были наверняка преисполнены прямо других эмоций. Потому что они покупали, ну, некую мечту наверняка, на которую копили, откладывали. Возможно, даже брали кредиты, хочется воскликнуть.
6: В моменте, да, в моменте, конечно же, это счастье за привлекательную цену, потому что такие лоты, они продаются чуть ниже рынка, несмотря на еще высокую стоимость, поскольку речь идет о городе Сочи. Но в конечном итоге таких покупателей ждут долгие судебные разбирательства, и они часто... сделки аннулируются в судебном порядке, признаны действительными.
5: Да, но между тем проблема-то остается, потому что торговые центры перестают быть просто местом для шопинга, да, они пытаются перепрофилироваться как могут, но это не позволяет все равно окупать то или иное здание. Так вот, может быть, сочинская история – это всего лишь один частный случай, а таких по стране достаточно много.
6: Ну, да, действительно, аналогичные случаи встречаются и в целом по стране. То есть это не первый случай, несколько лет назад, и в городе Москва был аналогичный случай.
4: Хорошо, а насколько долговременно вот модель, предложенная под, вот, скажем, использование в качестве жилого вот этих вот помещений в торговых центрах? Не возникнет ли каких-то, я не знаю, там, правовых коллизий?
6: Ну, нельзя сказать, что возникнут какие-то правовые коллизии. Здесь, наверное, больше стоит задумываться о том, какие риски все это несет для тех, кто решит купить помещение, потому что человек покупает не квартиру, а нежилое помещение. Это означает отсутствие полноценного постоянной регистрации, повышение коммунальных платежей.
4: Кто там будет жить на самом деле? Вот тогда уже вопрос. Кто эти люди? Кто эти счастливчики в кавычках?
6: Ну, скорее всего, покупает человек на 20 метров. Для чего их можно купить? Это какое-то временное пребывание. Ты приехал, скинул вещи, поехал по делам. Это удобно, это центр города. Плюс это, когда продают, очень упаковывают, торговый центр, инфраструктура, все рядом, близко. Понятно, что это не семья с детьми, которые волнуют действительно развитая инфраструктура во всех смыслах слова, когда нужны и сады, и школы. Поэтому здесь покупатель всегда найдется.
5: Да, но смотрите, все же зависит от разрешенного использования участка, да, то есть если это выдано под административное здание, то оно должно остаться административным зданием. Если там есть, не знаю, там общественно-деловое или гостиничное, то в таких случаях можно переформатировать и подать на реконструкцию, как вы отмечали?
6: Ну, здесь как раз-таки речь идет о законности. Вот из-за этого, собственно, большинство вот таких вот собственников торговых центров привлекают ответственность. Во-первых, ответственность за самовольную реконструкцию или использование объекта не по целевому назначению, потому что назначение, оно в учредительных документах, уставных документах прописывается. Как вы заметили, если земельный участок, допустим, предназначен, например, исключительно для торговли, поскольку это ТЦ, а фактически используют под проживание, это уже может рассматриваться как нарушение. Во-вторых, проблемы с той же пожарной безопасностью. Большинство торговых центров, они же проектировались под кратковременное пребывание людей, а не под круглосуточное проживание. И требования там совершенно другие.
4: То есть там эвакуации. Наверняка теперь появятся души какие-то еще?
5: Да. Ну, мокрые точки, да.
6: Ну, мокрые точки есть. Это, собственно, и делает возможным, наверное, подать, переоборудовать и продать вот эти вот торговые помещения под апартаменты. Торговая точка есть, то есть торговая мокрая точка есть, и это делает возможным продажу таких объектов.
5: Да, спасибо большое. Заур Газаев, юрист, был с нами на связи. Продолжим обсуждать эту тему. Действительно, а кто покупает эти помещения? Да? Вы же приезжаете, рекламный буклет посмотрели, город-сад. Стоимость прекрасная. Фотографии хорошие, там, может, даже ремонт уже сделан. Понимаешь, заезжай и живи с чемоданом. А потом приезжаете, а это промзона. Фабрика или торговый центр, где у вас много людей шляется, ненужных, да, кто-то где-то стоит, выпивает возле входной двери, а вам надо на эскалаторе на 6-й этаж подняться, и вот там будут ваши апартаменты.
4: Эскалатор, которого нет, и он еще и не работает.
5: Да, либо по лесенке, если это бывшее промышленное помещение, туда лифт не поставили.
4: Вот эти нюансы будем обсуждать. С нами на связи риэлтор Елена Буданцева. Елена, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: А сталкивались ли вы лично с тем, что продаются апартаменты в бывших или в нынешних торговых центрах?
7: В торговых центрах я не сталкивалась. Но очень много раньше по Москве продавалось апартаментов, которые построены, сделаны на бывших фабриках и заводах.
5: И как это продается, и насколько по документам это... там все подходит?
7: Да, ну, по документам, как предыдущий спикер сказал, там все очень грустно, потому что вид разрешенного использования земли, земельного участка не предусматривает там строительство апартаментов. Вот. А продавалось это все очень прекрасно, потому что цены были, по сравнению с жилыми помещениями в этих же районах, цены были гораздо ниже. Люди скупали эти апартаменты, чтобы использовать потом под арендный бизнес.
4: Хорошо. И как дальше чаще всего развивается ситуация?
7: Ну, очень много есть путей, по которым развиваются эти ситуации. Конечно же, вы въезжаете в апартамент, а через какое-то время к вам приходит судебный пристав и просят либо освободить, либо налагает штраф большой. Штрафы по Москве в районе 1% от кадастровой стоимости земли, плюс суд может присудить вам либо привести в порядок вид разрешенного строительства, либо освободить помещение.
5: Хорошо, но штрафуют же собственников земли, а не собственников апартаментов, правильно я понимаю?
7: Нет, вот, к сожалению, когда девелоперы строили такие апартаменты, я думаю, они все знали прекрасно. Но они собирались быстренько это продать, что у них и прекрасно получилось. А теперь приходят к собственникам помещения непосредственно, штрафуют их, выселяют их, либо заставляют менять землю, что в некоторых случаях невозможно. Назначение земли.
5: А много ли на рынке таких объектов сегодня? Вот известно, что Москва с 24-го года активно с этим борется.
7: Да, да. И я призываю всех, кто хочет приобрести апартаменты, это до сих пор очень интересный актив, который приносит неплохую прибыль. Я призываю всех смотреть назначение земли. Это можно либо скачать выписку из ЕГРН на госуслугах. Это касается не только Москвы, это касается всей России. Либо посмотреть кадастровую карту, публичную кадастровую карту.
5: А как, по-вашему, будет ли пользоваться коммерческим спросом апартаменты в торговых центрах, если уж мы говорим? У нас торговых центров действительно стало очень много, а торговые помещения все свободнее и свободнее, потому что люди предпочитают уходить на маркетплейсы или на сайты того или иного бренда, например, который раньше целую сеть строил. И, кстати, брендовые магазины тоже сокращают свою сеть, чтобы сделать себя эффективнее.
7: Да, это так. Ну, дело в том, что да, конечно, у нас пользуется спросом все. У нас кладовки под аренду, под жилье сдают. А уж не говоря о торговых центрах. Конечно, все будет пользоваться спросом. Но здесь дело в том, что возможно ли потом удержать в собственности такое помещение? Вот это большой вопрос. Построено ли оно по всем нормам? Либо потом вы можете лишиться собственности.
4: Видите, как много всяких подводных каменьев в этой истории. А тут получается, что красивым рекламным буклетом далеко не все так, как это представляется. А на что обращать внимание в данном случае? Вот мы хотим купить вот такую недвижимость. И где начинать вот свою собственную экспертизу? Да, с чего?
7: Ну, как я уже и сказала, прежде всего, это первое, что вам нужно сделать, вид разрешенного использования земли посмотреть. Если оно соответствует, оно должно либо под гостиничный бизнес, либо под общественные деловые центры. Это, так именно и называются виды разрешенного использования. Если эти два вида есть в ЕГРН или на публичной кадастровой карте, вы можете смело покупать. Ну, конечно же, если это помещение соответствует локация этих помещений, соответствует вашим запросам. Под аренду, разумеется, это желательно там где-то в легко доступных местах. Должны они находиться. Не на горе где-нибудь, где нужно идти пешком далеко.
5: Да, но при этом стоит помнить о том, что апартаменты — это все-таки нежилое помещение, вы не сможете там прописаться, и электричество, и прочие коммунальные услуги у вас будут как за коммерческое помещение, и налоги тоже.
7: И налоги на землю тоже, потому что очень редко земля переходит в собственность собственников таких помещений. Как правило, она в аренде, и аренда этой земли, и вы платите за аренду этой земли, это тоже не маленькие деньги.
5: Сколько много всего страшного буквально прячется в документах. Спасибо, Елена. Елена Буданцева, риэлтор, была с нами на связи. Ну вот, кстати, покупая такие апартаменты, нужно помнить о том, что существует риск не просто последующего признания здания нежилым, да, и самовольной постройки, но еще и грозит сносом за счет собственников, то есть вас, тех, кто имеет эти апартаменты.
4: Ну и по традиции дешевый сыр, сами знаете, где бывает.
0: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
8: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
0: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
9: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
5: Сигналы точного времени у нас в эфире 8 часов 31 минута и 12 секунд, точное московское. Ну и сейчас поговорим о рынке труда, собственно, и то, что касается людей серебряного возраста, да, это предпенсионеры и пенсионеры, и названы сферы с наибольшим числом вакансий, доступных для пенсионеров в России.
4: Ну и практически барабанная дробь, сейчас подробно как раз и расскажем обо всем этом. Дело в том, что ну, для всех пенсионеров, конечно же, есть большой вызов, да, существует, как пойти и куда устроиться. Но ведь не просто же разнорабочим, да, потому что для многих это, ну, мягко говоря, неприемлемо. Ну или, например, пойти работать поваром и, например, пекарем, да. В общем-то, тоже довольно неплохо. Новые профессии, расширяешь опять свои профессиональные горизонты. А что еще, честно говоря?
5: Ну, больше всего вакансий у нас для лиц пенсионного возраста как раз-таки в тех профессиях, где не требуется особая квалификация, да, это разнорабочий, повар, пекарь, машинист спецтехники, водитель, горничная, уборщик, санитар. Но возрастная дискриминация в стране при этом незаконная, поэтому судить о том, на какие позиции пенсионерам легче трудоустроиться, проблематично, да, то есть это какие-то косвенные экспертные оценки скорее. Но пенсионеры-мужчины, как ты уже верно отметил, действительно чаще всего устраиваются охранниками, водителями, курьерами, квалифицированными рабочими. Ну, а женщины, им больше доступны сиделки, вахта, да, вахтер, бухгалтер, упаковщицы, фасовщицы и подобные профессии. Хотя надо отметить, что еще во время импортозамещения, да, с 22 года, когда многие заводы заработали по-другому, потребовались люди с уникальными знаниями, и тогда многих пенсионеров вернули буквально на заводы, потому что не хватало именно квалифицированных голов, да, людей, которые будут тебе учить молодое поколение, зеленое, неопытное, которое вообще не понимает, что оно делает.
4: Которые уходят на обед и не возвращаются, да?
5: Что-то вроде этого, да, но при этом за неплохие деньги, между прочим.
4: Ну, в общем, да.
5: Очень много людей пенсионного возраста, которых снова пригласили на родной завод, на котором они проработали большую часть жизни, они стали такими консультантами-наставниками.
4: Ну, вот, например, вакансии библиотекаря от 40 тысяч рублей в месяц для пенсионеров, например, да?
5: Ты сначала должен образование.
4: Старшего
5: хорошее.
4: Возраста с гуманитарным образованием. У меня, например, такое и есть. Да, вот.
5: У меня тоже есть, но до пенсии далеко.
4: Работа размеренная. Еще раз. Работа размеренная, я перечисляю плюсы. Ухаживать за книгами, поддерживать порядок, помогать посетителям в выборе литературы. Бонус. Вообще прекрасный бонус, согласись. Постоянный доступ к библиотечным фондам. То есть для книгачеев есть вот такая вот история продолжить себя в библиотекарстве.
5: Давайте попробуем обсудить, какие профессии, какая работа доступна людям серебряного возраста, насколько активно они готовы включаться в этот процесс, искать работу или, наоборот, отдыхать. Тут недавно выходила статистика, что большая часть россиян решила, что будет путешествовать по миру, когда достигнет пенсионного возраста. То есть такой отпуск.
4: Ну,
5: иногда хочется в такой отпуск, знаешь, где-нибудь на полгода путешествовать по миру, чувствовать себя, не знаю, Колумбом, открывать новые горизонты.
4: И вести корпоративный блок, например, не покидая, так сказать, фигурально занятости, так скажем.
5: Независимый HR-эксперт, клинический психолог, карьерный консультант Зулия Лойкова с нами на связи. Зулия Акрамовна, доброе утро.
10: Да, доброе утро.
4: Здравствуйте.
5: Куда же у нас пенсионеров возьмут с удовольствием? В какие сферы?
10: Но на самом деле раньше пенсионерам предлагали в основном низкоквалифицированный труд, то есть это дворники, вахтеры и так далее. Сейчас это часто квалифицированные сотрудники, квалифицированные рабочие и даже топ-менеджерские позиции у нас. Если мы берем главных бухгалтеров, финансистов, бизнес-аналитиков, преподавателей, кстати говоря, да, тьюторов, репетиторов, людей, вот у нас не хватает очень сильно в системе знания. Поэтому сюда вот с удовольствием берут, и причем зарплаты, они превышают среднюю по рынку. Автомалеры, к примеру, да, тоже у нас предложение около 150 тысяч рублей. И средний стаж работы после выхода на пенсию, он сейчас увеличился и достиг рекордных 8,2 года. Но я бы хотела отметить, что вот рынок, он цикличен. И при охлаждении экономики и сокращении числа вакансий компании могут также вернуться к предпочтению молодых и менее, так скажем, дорогих сотрудников. Поэтому мы просто наблюдаем. Но с другой стороны, я бы отметила сдвиг в мышлении работодателей, потому что они сейчас начали воспринимать опыт, внимательность, такую психологическую зрелость и лояльность пенсионеров.
5: Педантичность, с которой подходят люди компании. Серебряного возраста.
10: Ну, как экономический актив уже воспринимается, а не как бремя. И поэтому сейчас такая борьба за умы. Компании не только активно нанимают людей зрелого возраста, но и стараются удержать тех, кто уже работает. У меня такие тоже есть случаи, в том числе и на производстве, когда сами уже люди хотят на пенсию, так скажем, а их все не отпускают с работы, потому что заменить некем. И практически каждый четвертый работодатель, они сознательно сейчас удерживают сотрудников такого серебряного возраста.
4: А какие условия еще дополнительно привлекают людей, как вы отметили, серебряного возраста, ну, помимо, может быть, облегченного графика, кстати говоря, что еще?
10: Все-таки большинство специалистов более зрелого возраста, они отмечают для себя социализацию. И для них это важно, находиться и быть нужным. Да? То, что ты делаешь, это востребовано, ну и, соответственно, денежное вознаграждение тоже очень важно, потому что пенсии у нас небольшие. Поэтому с удовольствием они идут сами работать, потому что им очень важно находиться в коллективе, чувствовать то, что они современные, то, что они еще нужны обществу. И, конечно, работодатели тоже активно рассматривают сейчас кандидатов старшего возраста, особенно в сферах, где ценится опыт, ответственность, навыки, не только физическая выносливость. И спрос вырос в разы. Мы видим количество приглашений для соискателей 50+, увеличилось на 95% за последний год. И здесь я бы отметила по лидерству число вакансий для пенсионеров, это высокооплачиваемые рабочие профессии. Здесь часто предлагают полную занятость. К сожалению, не гибкий график, но полную занятость. Также, если мы берем, например, позиции, которые в офисе, то тут может быть график 2-2. Мы тоже вот нанимали таких специалистов в разные отрасли, когда человек живет рядом с домом, и очень удобный график оставшееся время может тратить на свое усмотрение. Электрогазосварщики, здесь тоже автомалеры, штукатуры, отделочники, водители, это в основном мужчины у нас. Сфера услуг и производства, очень востребована внимательность и дисциплина. То есть это и санитарка, горничная, разнорабочая, уборщик, повар, пекарь, охранник, кладовщик, продавец, фасовщик и так далее. И если мы возьмем офисные интеллектуальные профессии, то вот рост профессии консультанта, рост вакансий на 105% у нас. Часто он идет в рознице, в колл-центрах достаточно высокий. Логист, рост тоже 100%. И специалист по кадрам, бухгалтер, инженер. Здесь тоже большая нехватка вот специалистов опытных.
5: Хорошо, вы знаете, деле. У нас очень часто в России идут рассуждения о том, что мне, вот, не знаю, 45+, и я уже не могу найти работу. Очень сложно с вакансиями. И говорят, что сейчас рынок труда уже стал работодателя, да, раньше это был рынок работника последние несколько лет. Вот в связи с этим, есть ли какая-то возрастная дискриминация, можно ли вообще об этом говорить в России?
10: На самом деле, конечно, есть дискриминация по возрасту, это реальная большая проблема. И около 45% отказов зрелым, так скажем, соискателям, пенсионерам и предпенсионерам, она связана с возрастом. Мало кто будет об этом говорить в открытую. 50% соискателей старшего возраста отмечают для себя вот это предвзятое отношение. Я бы говорила, что официальные причины со стороны работодателя – это опасение за здоровье и скорость реакции. Сложность, например, с адаптацией к новым технологиям, особенно цифровым навыкам, либо несовпадение моделей коммуникации с молодыми коллегами, потому что я отмечу, что сейчас у нас на рынке труда находится 4 поколения, 5-е вот на подходе уже практически. Конечно, иногда сложно понимать, что от тебя хотят. Но, опять же, отмечу, что зачастую я вижу соискателей зрелых, которые осваивают и программы быстрее, и обучают еще молодых коллег новинкам и трендам, и, соответственно, достаточно хорошо коммуницируют. Поэтому это, наверное, вопрос к тому, к самой адаптивности, к ситуации и к конкретной отрасли. Но, опять же, законодательство напрямую нам говорит о том, что отказать из-за паспорта в возрасте, вернее, да, в паспорте, работодатель не имеет права. Статья 3 ТК РФ прямо запрещает нам возрастную дискриминацию. И указывать возраст требованных вакансий тоже незаконно. Поэтому, если вы уверены, что отказ вот связан не с возрастом, то, конечно, можете обратиться в трудовую инспекцию, подать жалобу в прокуратуру, обратиться в суд для восстановления прав, компенсации морального ущерба. Но в Роструде я вижу, что жалоб от пенсионеров по поводу данному, да, вопросу поступает очень мало. За последние 3 года ни одной. Это может говорить либо о низкой правовой грамотности, либо о скрытом характере дискриминации. Но здесь я добавлю, что скрытого характера дискриминации более чем много, да, к сожалению.
4: Ну вот смотрите, еще пробежимся по вакансиям. Контролер паркинга, оператор шлагбаума, ну, чаще всего это, наверное, мужчины, как мы отметили, администратор, да, на ресепшн медицинских центров, коворкингов, детских клубов и так далее. Переводчик, кстати говоря, биржа фриланса, да, в общем, неплохие, тоже сулят относительно деньги. И менеджер по подбору туров. Так хочется воскликнуть, а тут, наверное, очередь на эту вакансию, нет? Или я не прав?
10: Ну, вы знаете, сейчас туристически, так скажем, у нас рынок очень сильно проседает. Если брать именно вот перечисленный менеджер туров, я боюсь, что здесь нужны люди с опытом. То есть если человек с опытом работы в туризме и имеет опыт работы с различными программами составления туров, потому что зачастую в текущей реальности у нас очень быстро меняются вводные. Сегодня мы летим сюда, а завтра уже может и не быть этого направления, поэтому очень быстро надо и переучиваться, и скорость реакции большую иметь, и работать в специальных программах.
5: Вот, кстати, про переучивание. Может, вы нам посоветуете, какую профессию сейчас дополнительно освоить, чтобы, когда мы уже достигнем с вами вместе пенсионного возраста, мы легко нашли работу?
10: Ну, на самом деле, цифровая грамотность, я думаю, никому не повредит, потому что зачастую бывает так, что прекрасный кандидат, ну вот с цифровой стороны все очень грустно, то есть не умеет пользоваться программами, офисными программами, забить какой-нибудь файлик, составить табличку. Вот это сразу прям можно отмечать, потому что это увеличивает уже плюс 30% к возможному доходу и к перспективам выбора возможных профессий и обретению какого-то нового навыка. Второе – это искусственный интеллект. То есть использовать искусственный интеллект в каких-то рутинных задачах тоже очень важно.
4: Спасибо большое. Независимый HR-эксперт, клинический психолог, карьерный консультант Зулия Лойкова была у нас на связи.
5: Безумно полезный был разговор. В общем, теперь мы знаем, к чему готовиться, чтобы на пенсии работать и хорошо зарабатывать.
0: Радио России. Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
11: «Слушаем».
0: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
11: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. «Радио России» слушает страна, слышит весь мир.
12: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
13: Быстрее, выше, сильнее. И это «Радио России Пермь».
14: «Радио России». Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.
15: На правах рекламы.
16: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о заболеваниях позвоночника и о возможностях его лечения. Знаете, что самое страшное, когда болит спина? То, что наступает такой момент, когда привычные средства уже не помогают. Увы, к любым препаратам организм привыкает, поэтому рано или поздно это может случиться с каждым. Приступы случаются все чаще, боль пронзает все острее, скрючило и не отпускает. Жить становится невыносимо. В гостях у нас сегодня эксперт, специалист в области новейших технологий Фаина Борисовна Полазняк. Здравствуйте, Фаина Борисовна.
17: Здравствуйте. Вы правы, становится страшно. Операция, инвалидность, беспомощность, одиночество. Разве о такой жизни вы мечтали? Но шанс поставить себя на ноги все-таки есть. Революционный способ лечения, который придумал русский ученый, вас просто шокирует и перевернет привычное представление о лечении заболеваний позвоночника.
16: Фаина Борисовна, вы нас заинтриговали. Расскажите об этом новом способе лечения. Может, он и мне подойдет?
17: Конечно. Но для наглядности давайте представим, что будет, если наступить ногой в сугроб. Думаем, ответ вы знаете. Тут же окажетесь по колено в снегу. А если возьмем лыжи, вы будете легко скользить по поверхности. Почему так происходит? Да потому что в лыжах ваш вес распределяется равномерно, в то время как без них всей массой давит на одну точку. К чему я это все рассказываю? Этот пример наглядно показывает, что с одним и тем же весом результат может быть разным, если не соблюдать баланс. Как это связано с моей больной спиной, спросите вы? А я отвечу. В медицине существует способ лечения, который мало кто знает. Аутогравитационная терапия. Это вытяжение позвоночника под воздействием собственного веса. Причем совершенно не важно, сколько вы весите, 50 или 100 килограммов. Если во время процедуры распределить свой вес правильно, то структура позвоночника и параспинальных мышц начнет растягиваться, благодаря чему снижается давление на суставные поверхности соседних позвонков. Вы почувствуете, как ваши мышцы начинают расслабляться, уходит чувство тяжести, а боль становится слабее. В каждый ваш позвонок возвращается подвижность, а в мышцы – сила. Плечи распрямляются, и кажется, что вы даже стали выше ростом. Как же добиться такого эффекта? Как спортсмену нужны лыжи, так человеку с больной спиной нужно медицинское устройство – кордус.
16: Вот, казалось бы, наш вес нам мешает, но при этом помогает в лечении болезни спины. Поразительно. Медицина сейчас идет очень быстро вперед, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется устройством, вы можете рассказать о нем более подробно?
17: С удовольствием. Кордус – это медицинское устройство для домашнего лечения спины, шеи и поясницы. Без мазей и дополнительного оборудования, а главное, практически без особых усилий, способное помочь вернуть вам полноценную жизнь. Его создатель – молодой ученый Юрий Корюкалов, которого во всем мире уже прозвали новым русским гением или вторым Илизаровым. Нейрофизиолог, кандидат биологических наук, автор 52 научных работ и публикаций. Еще на втором курсе к нему пришла идея использовать вес пациента для лечения позвоночника. А после окончания вуза и защиты диссертации он воплотил ее в жизнь. Лечить позвоночник, используя лишь собственный вес, согласитесь, это же гениально. А сколько денег вы сэкономите на мазях, гелях, массаже? Кордус – это ваш домашний мануальный терапевт на всю жизнь. Приобретя его один раз, потом годами можно пользоваться всей семьей, не расходуя ни копейки. И на наслаждаться индивидуальной коррекцией позвоночника и возможностью получить долгожданную легкость в спине. Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию об устройстве Cordus, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Звонок по России бесплатный. Уважаемые радиослушатели, обращаю внимание, это очень важно. Оригинальный Cordus имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Пожалуйста, остерегайтесь подделок. По номеру 8 800 777 2505 вы сможете приобрести оригинальный Cordus. Доставка по России бесплатна.
16: Думаю, многих наших радиослушателей волнует вопрос, легко ли им пользоваться, ведь для человека с болью в спине лишнее движение превращается в пытку.
17: Нужно просто лечь на Cordus всем телом на пару минут. Благодаря анатомической форме устройства ваш позвоночник примет нужное положение. Вам практически не нужно ничего делать. Cordus сам подстраивается под индивидуальный тонус мышц, что делает его использование максимально комфортным. Основное правило – просто лежи и лечись. Ничего сложного. Терапевтические вершины устройства под действием вашего собственного веса погружаются глубоко в спазмированные мышцы на рекордную глубину 25-28 мм. Так глубоко не работает ни один мануальщик, массажист и остеопат. Их предел – это максимум 3-10 мм. И часто этого бывает недостаточно для решения проблемы. Ни одна манипуляция мануального терапевта не позволяет давить на глубокие мышцы с постоянной, одинаковой силой на протяжении 3 минут. А именно это нужно для того, чтобы снять спазм, главную причину боли в спине и шее, и в пояснице, чтобы, проснувшись утром, вы с удивлением обнаружили: все, больше не болит. Нигде не стреляет, будто легли на оголенный провод. Вы можете поднять руку вверх, не перекосив лицо от неприятных ощущений, и спокойно переворачиваться ночью, не просыпаясь от боли, а наутро встать свежим, отдохнувшим человеком, который легкой походкой идет по своим делам.
16: Звучит очень просто, заманчиво, и какая экономия на мазях, массажах и прочем. Меня, например, мучают частые головные боли и ноющие боли в спине. Эта боль проходит при смене положения тела, но потом снова возвращается. При обращении к врачу был поставлен диагноз – позвоночная грыжа. Поможет ли мне Cordus?
17: Cordus показан к применению при таких болезнях, как остеохондроз любой локализации, сколиоз первой, второй степени, кифосколиоз второй степени, болезнь Шейермана-Мау, нарушение осанки. Боли в шее при профессиональном мышечном перенапряжении, где работа связана с длительным пребыванием в одном положении, а также с подъемом тяжестей. Вегетативно-висцеральные нарушения, вызванные биомеханическими нарушениями в позвоночно-двигательных сегментах, кардиологический синдром, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистые дистонии по гипотоническому и гипертоническому типу, функциональные нарушения зрения и слуха. Головные боли, различные этиологии, недостаточность мозгового кровообращения, связанная с патологией шейного отдела позвоночника, синдром позвоночной артерии, невралгия затылочных нервов, нарушение сна. Миофасциальные болевые синдромы, ограничение подвижности в области шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника, когда развивается функциональная рефлекторная блокада позвоночно-двигательных сегментов, спазм глубоких межпозвонковых мышц, дискалгия, люмбалгия, люмбоэшалгия, торакалгия, цервикалгия. Болевой синдром вследствие протрузии – это выпячивание фиброзного кольца межпозвонкового диска, грыжи, туннельные синдромы, радикулярные синдромы верхних конечностей, онемение рук, плечелопаточный периартрит, эпикондилит плеча, хроническое мышечное перенапряжение при занятиях спортом. Общее оздоровление организма, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у детей с 12 лет и взрослых.
16: Да, срочно надо заказать Cordus. Думаю, за ним выстроится очередь. Повторю номер, по которому вы можете получить бесплатную консультацию. 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Номер бесплатный. И напоминаю, что оригинальное устройство Cordus имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Необходимо быть внимательным при покупке. Оригинальный Cordus доступен по номеру 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна. Я слышал, что боли в спине могут спровоцировать деменцию. Это правда?
17: Расскажу. Недавно ученые провели эксперимент. В нем участвовали 98 добровольцев, страдающих начальной стадией деменции. И большинство из них отмечало наличие хронических болей в пояснице. Магнитно-резонансная томография показала, что у подопытных с хронической и острой болью в спине заметно снижен объем прилежащего ядра головного мозга. Вы становитесь рассеянным, медлительным, быстро устаете. Знакомо? Поэтому начните лечить спину сегодня, и тогда завтра, возможно, не придется лечить деменцию, не начнутся проблемы с памятью.
16: Да, но наша программа подходит уже к концу, и самое время подвести итоги, взять карандаш и записать телефон.
17: Не отчаивайтесь, с болью в спине можно справиться. В этом вам поможет устройство Cordus. Он с каждым днем набирает все большую популярность среди простых людей. Не зря он экспортируется в 48 стран и применяется не только в домашних условиях, но и в 250 зарубежных клиниках. Не ждите чуда, само не пройдет. И если вы ждали шанс, чтобы бюджетно поправить здоровье, то вот он. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатна. Телефон 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна.
16: Наша программа подошла к концу. Теперь выбор только за вами. Доживать свой век с болями в спине, шее, голове, пояснице, смириться со старостью, что движения будут приносить страдания, а память подводить, или подарить себе шанс идти в ногу со временем и пользоваться новыми технологиями, которые придуманы специально для вас. Ответ вы наверняка уже знаете. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
18: Радио России. Они пережили годы и до сих пор находят отклик в сердцах людей. В них собраны чувства, которые понятны каждому.

0: выпуске программы «Властелины мелодий» 9 мая в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. 9 Б. Война как предчувствие.
1: На сцену вышли ребята молодые с красными от слез глазами, принесли по гвоздичке, и оторванный был кусочек бумажки, и там каждому просто ручкой было написано «Валендрия». До тех пор, как дети будут смотреть горящими глазами спектакль, я думаю, что нам следует его играть.
0: «Завтра была война» в театре имени Пушкина. Программа «От первого лица» в пятницу в 22.35 по Москве и в 23.35 по времени Ульяновска. Thank you.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Повторные удары, зафиксированные по зданию в Чебоксарах, есть пострадавшие. Эпидемиолог Гинзбург рассказал об отсутствии побочки после введения онковакцину первого получившего препарат. И мошенники начали обманывать россиян, предлагая размещать карточки товаров на сайтах бесплатных объявлений. Об этих и других событиях далее подробно. Повторные удары, зафиксированные по зданию в Чебоксарах, сообщил глава Чуваши Олег Николаев. Все экстренные службы работают на месте, ситуация находится под контролем, написал он в канале на платформе МАКС. Губернатор отметил, что сохраняется реальная опасность и рекомендовал по возможности оставаться в безопасных местах и строго следовать официальным сообщениям и рекомендациям служб. Власти Чебоксара организовали пункт временного размещения для людей после атаки БПЛА, сообщил глава города Станислав Трофимов. По его словам, несколько улиц перекрыли в городе из-за атаки ВСУ. Ранее глава Чувашии сообщил, что ВСУ ночью атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. По данным Минздрава Республики, пострадали 3 человека. Прокуратура Чувашии взяла на контроль соблюдение прав пострадавших после атаки беспилотников, сообщает пресс-служба ведомства. Силы ПВО ликвидировали 29 беспилотников над Ленинградской областью за ночь. Пожар в промзоне Киришел локализован. Завершаются работы по тушению, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 289 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами и Азовским морем, сообщили в Минобороны. Расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» группировки «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки операторы БПЛА войск беспилотных систем раскрыли разветвленную сеть опорных пунктов украинских формирований. Противник оборудовал позиции в лесах, подготовив систему траншей и замаскированные укрытия. Для уничтожения выявленных целей задействовали подразделения ствольной артиллерии. Получив точные координаты, расчеты САУ «Акация» нанесли удары осколочно-фугасными снарядами по укреплениям противника. Корректировку артиллерийского огня непрерывно вели разведывательные дроны войск беспилотных систем с использованием систем связи и управления. Соединенные Штаты выведут из Германии бригаду численностью около 5000 человек. Как уточняет немецкая Bild, это подразделение сейчас базируется в Баварии. Таким образом, Дональд Трамп решил наказать канцлера Фридриха Мерца за его заявление, что у США нет никакой стратегии. При этом власти Польши, в частности, премьер-министр Дональд Туск, пытаются выпросить у Трампа этих военных. Дело в том, что поляки зарабатывают десятки миллионов евро, прислуживая американским солдатам.
2: Если президент Соединенных Штатов и американское правительство решат не выводить войска, а передислоцировать несколько тысяч американских солдат в Польшу, это будет результатом усилий всей нашей власти. В этом вопросе нет никакой конкуренции или конфликта между правительством и президентом. Если появится хоть малейший шанс, хоть любая возможность увеличить американское присутствие в Польше, мы, безусловно, будем сотрудничать наилучшим образом.
1: Президент США Дональд Трамп также заявил, что, по его мнению, НАТО не придет на помощь Вашингтону, если тот

0: будет участвовать в крупном военном конфликте. Упомянув свой предстоящий визит в Китай, хозяин Белого дома уточнил, что предпочитает иметь с Пекином хорошие отношения. На Камчатке возросла угроза схода снега с крыши из-за циклона. В связи с прохождением циклона на территории Камчатского края существует угроза самопроизвольного схода снежных и ледяных масс с кровель зданий, что требует от граждан соблюдения мер безопасности, сообщили в Главном управлении МЧС по Камчатскому краю. Спасатели советуют пешеходам не приближаться к стенам зданий ближе, чем на 1,5-2 метра, не ходить под балконами и не задерживаться на крыльце. По данным камчатских спасателей, во вторник полуостров находится под воздействием циклона. В краевом центре и в ряде округов сильный дождь со снегом, ветер до 35 метров в секунду. Никаких значимых побочных реакций после введения онковакцины у первого получившего препарат пациента не было. Фиксировалось лишь небольшое повышение температуры, как и от обычного введения любого вакцинного препарата. И больше ничего, сообщил ТАСС научный руководитель Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург. Он уточнил, что у пациента, получившего онковакцину, третья стадия рака. 1 апреля первый пациент в России получил персонализированную отечественную онковакцину. Препарат предназначен для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой. Между тем, Росздравнадзор опроверг дефицит двух противоопухолевых препаратов России. Это Позит и Метотрексат. Мошенники обманывают россиян, предлагая размещать карточки товаров на сайтах бесплатных объявлений и передавать контакты откликнувшихся работодателю. Об этом сообщили в Управлении по кибербезопасности МВД. Спустя несколько дней учетная запись блокируется площадкой по подозрению в мошенничестве. Обещанных денег соискатель не получает, а переписка с работодателем удаляется. Как отметили в ведомстве, проблема в том, что человек, сам того не осознавая, становится звеном преступной цепочки. Такие вакансии являются одним из способов, с помощью которых мошеннические колл-центры выстраивают каналы связи с гражданами в обход блокировок и фильтров площадок, уточнили в киберполиции. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
1: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Футболист «Зенита» Арсен Адамов покинет команду в конце этого сезона. Летом у 26-летнего защитника истечет контракт с петербургским клубом. Игрок перешел в «Зенит» из Урала в январе 2022 года. В этом сезоне Адамов провел 9 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал 2 результативные передачи. Футболист ЦСКА Дмитрий Баринов назвал коротким и сложным периодом время пребывания в клубе тренерского штаба Фабио Челестини. При этом полузащитник отметил, что ему было приятно на протяжении года работать с этими специалистами. Напомню, в понедельник пресс-служба армейцев объявила об уходе швейцарца с поста рулевого команды. Контракт расторгли по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера красно-синих назначен Дмитрий Гдесамов. Хоккеист московского «Динамо» Никита Гусев может продолжить карьеру в «Спартаке». О явном интересе со стороны красно-белых пишет «Спортэкспресс». Его действующий договор истекает 31 мая. По информации источника, 33-летний нападающий не собирается продлевать соглашение, но хочет продолжить карьеру в столице. Хоккейная «Каролина» победила «Филадельфию» дома во втором четвертьфинале Кубка Стэнли 3-2 в овертайме. Теперь счет в серии 2-0. Защитник хозяев Александр Никишин пропустил матч, поскольку пока не готов выйти на лед после сотрясения мозга. Нападающий в «Филадельфии» Матвей Мечков не смог забить в 7-м матче плей-офф подряд. На его счету одна голевая передача в текущем розыгрыше турнира на вылет. В России пройдет велопробег с участием общественников Запада. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол РФ Норвегии Николай Корчунов. Речь о маршруте Киркенес, Мурманск, Санкт-Петербург, Выборг. Мероприятие пройдет в июле. В нем будут участвовать выступающие за нормализацию отношений с нашей страной общественные деятели Европы, США и Канады, а также российские политики и студенты. А у меня на этом все. Удачи!
2: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
2: Погода.
0: По данным центра Фобус, 5 мая в Мурманске ожидает облачная погода без осадков и до 9 тепла. В Архангельске плюс 13, кратковременные дожди. В Вологде плюс 19-21 градус, возможно, небольшие осадки. В Сыктывкаре до 20 градусов тепла, также возможен дождь. В Калининграде 16-18, кратковременные осадки. В Кирове 23-25, вечером небольшой дождь. В Уфе до 23, без осадков. В Казани плюс 26, и также будет сухо. В Нижнем Новгороде 25-27 градусов, вечером небольшие осадки. Во Владимире 24-26 градусов. В Ростове-на-Дону сегодня 18-20, без осадков. В Санкт-Петербурге сегодня ожидается переменная облачность. Днем без осадков. Температура воздуха в городе на Неве составит 13-15 градусов. В Москве облачно, с прояснениями. Днем местами кратковременные дожди, возможна гроза. Столбики термометра в городе поднимутся до 24-26 градусов. Сейчас в Москве плюс 18. Атмосферное давление в течение дня меняться будет слабо, составит 743 миллиметра ртутного столба.
4: Читайте «Клаксон» в мае. Рассказываем о том, как бывшие китайцы становятся новыми русскими и в чем плюсы этого автомобильного феномена. Как и где за один уикенд отведать сыров и цветаевский пирог, увидеть шедевры итальянских мозаистов, узнать секрет счастливых коров и насладиться спа, знает Наталья Штаева. Новые запреты, штрафы и ГОСТы усталости водителя – все, что скоро ждет нас на дорогах. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
6: На исторической сцене Большого театра с 9 по 11 мая впервые пройдут показы грандиозной оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского. Спектакль отличается исключительной зрелищностью и размахом. Картины изысканных балов, массовых батальных сцен создают эффект подлинного эпического полотна, целиком погружая зрителя в атмосферу эпохи. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Подробности на сайте большой.ру.
7: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
2: Передаем сигналы точного времени.
3: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России. Продолжает свою работу Кирилл Гришин, Татьяна Голованова вместе с вами.
4: Здравствуйте. 8-925-222-99-92. Отвлекитесь от прожаривания шашлыка. Напишите нам, как вы проводите эти выходные и рабочие дни.
3: Да, 9:12:39 самое время поговорить о питании, пусть даже о школьном. Дело в том, что в России готовят изменения в системе школьного питания. Инициатива поступила от Законодательного собрания Санкт-Петербурга в Госдуму. И в этом законопроекте предполагается позволить регионам создавать государственные предприятия для организации питания. Ну и параллельно и в другой палате Федерального собрания, в Совете Федерации, предложили правительству разработать региональные программы. Ну, данным Софеда, сейчас примерно 60% школ имеют собственные пищеблоки, остальные пользуются так называемым аутсорсингом, да, закупают у других. При этом большинство столовых построены до 80-го года и требуют обновления оборудования, там просто нельзя готовить.
4: Далеко ходить не надо. Вот Челябинск, сальмонеллез, элитная школа Челябинска, закрытые сальмонеллезы. Это вот история этой весны. Вспышка инфекции охватила учащихся с 1 по 4 класс, пострадавших не менее 30. А что происходит? Просто сальмонеллез.
3: Ну и похожие истории не только в школах, но и в детских садах. Если мы вспомним, сразу два случая тоже за весну. Это в Одинцово и в Ленинградской области, где сразу 47 детских садов были закрыты по той же самой причине. Но опросы родителей показывают, что качество питания вызывает наибольшее беспокойство. В среднем его оценивают на 3,4 балла из 5. Это достаточно высокий уровень тревожности.
4: Это трояк просто, извините, по школьной методологии.
3: Да, при этом только четверть родители считают, что могут родители влиять на меню.
4: Ну а что правоприменительная практика? Вот тоже новости текущего года. Красноярский край, суд города Канск приговорил к штрафу в 600 тысяч рублей индивидуального предпринимателя, признав его виновным в изготовлении некачественного питания для школьной столовой. 600 тысяч из-за того, что детей чуть не отравили.
3: Несколько лет назад во Владивостоке был случай еще страшнее. Там обвинили поставщика продукции в школьную столовую с тем, что один из сотрудников, точнее сотрудниц вот этого подрядчика, была с открытой формой туберкулеза.
4: Да, и такое, к сожалению, встречается, но если штраф, то это не означает дисквалификацию. То есть дальше этот поставщик питания может участвовать в тендерах на оказание услуг, как это правильно звучит, по организации горячего питания учащихся.
3: Да, попробуем обсудить этот вопрос. Президент Института отраслевого питания, базовой организации СНГ по вопросам питания учащихся, Владимир Чернигов с нами на связи. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
5: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
3: Ну, надо ли реформировать вообще систему школьного питания, по-вашему?
5: Я убежден, что реформа не только назрела, а перезрела. И любые, скажем, косметические действия в этом плане системного результата не дадут. И приведенные вами сейчас примеры, но только небольшая часть от, к сожалению, большого и разнообразного спектра различных претензий к этой сфере деятельности. Если совсем коротко и сжато, то это единственная область таких важных социальных и хозяйственных отношений, которая после развала Советского Союза, вот за все наши 30 с лишним лет, не подверглась системной реформе. Поэтому здесь я могу только поддерживать это предложение.
4: Так получается, что у нас школьное питание отдали на откуп поставщикам. Вроде бы как создавалась иллюзия качества при соответствующей цене. А потом выясняется, что поставщик, в общем, тухлятиной кормит детей. Страшные же вещи-то. И теперь мы говорим о том, что нужно, наверное, готовить в школах самостоятельно. Получается, менять все это оборудование, которое устарело, и так далее, и так далее. И все это, если по федеральному стандарту, то на триллион рублей как минимум. Так ведь?
5: Ну, не так. Могу сказать, что в одном вопросе собирается слишком много граней. Потому что вопросы качества поставляемой продукции – это отдельная сфера лабораторного контроля, проверки соответствия и так далее. Вопрос материальной базы, то есть плиты, холодильники, пароконвектоматы, которые должны быть в школе, на которых будет эта продукция готовиться. Это вопрос оснащения непосредственно самих детских садов и школ, ну и других социальных объектов. Вопрос, кто это делает, сами ли школы, детские сады, или те же самые люди, но которые числятся в сторонней организации, так называемый аутсорсинг. Это форма организации, это третий вопрос. Почему я и сказал, что реформа всей системы отношений, ну, назрела и перезрела уже давно. Потому что вот любой косметикой, каждый ремонтировал свои квартиры, понимает, да, вот здесь немножко подмажу, вот здесь немножко прибью, вот это чуть-чуть заменю. Но приходит момент, когда нужен капитальный ремонт. Вот мы подошли к этой фазе.
3: Да, ну вот переход на модель госкомбинатов позволит сократить расходы, например, на закупку продуктов, как обещают, на 10-15% за счет того, что будут оптовые контракты, сокращение расходов на логистику и прочее? Или здесь дело даже не в цене, а в безопасности?
5: Здесь дело в организации. Можно при плохой организации и даже при высоких ценах, да, не достичь необходимых результатов. А можно с небольшими ресурсами, но при грамотном управлении добиваться, ну, того, что требуется. Поэтому я не видел само предложение, хотя мы с его авторами встречались примерно полтора месяца назад, как раз в Петербурге была большая конференция по поводу правового, как раз вот как надо изменить правовое поле, то есть федеральные законы и другие документы во всей системе социального питания. Мы говорили шире, чем питание детей и школьников, хотя это самая большая, самая чувствительная группа. Я не уверен, что решением и разрешением регионам создавать вот такие предприятия будет снята проблема, потому что не решаются корни, которые приводят вот к таким последствиям. То есть, а что мешает сегодня контролировать всех тех, кто занимается организацией питания? Кстати, в Петербурге единственная в стране государственный орган власти управления социального питания. Государственного органа власти больше нет нигде в России.
3: Ну вот, кстати, а регионы смогут сами менять правила под себя, под удобство, под просьбы тех же родителей, под просьбы школ?
5: Так, заметьте, речь ведь не идет о том, чтобы они получили эти права и возможности, хотя они сегодня ими обладают. Речь идет о разрешении, как я понимаю, повторюсь, не видел документа, да, его надо прочитать внимательно, о наделении регионов правом создавать такие предприятия, потому что по закону об образовании сегодня за организацию питания отвечает школа, а за обеспечение всего того, что нужно для организации, учредитель. Обычно это муниципалитеты. Даже не области.
4: Поэтому и нужно все в одни руки сосредоточить. Так ведь?
5: А сосредоточить что именно, Кирилл?
4: Ответственность.
5: В этом же основной вопрос.
4: Ответственность.
5: Сложный вопрос. Обычно наказывают повара и директора.
4: Ну да.
5: Хотя то, что там старое оборудование, наверное, ни повар, ни директор, ну, не могут этот вопрос решить.
4: Наверное.
5: То, о чем вы сказали вначале.
4: Спасибо.
5: Вот отсюда и возникает вопрос, да, что реформа должна пройти по всему перечню, по всем аспектам и задать новую архитектуру системы с учетом в том числе и пожеланий родителей к меню и к рациону.
4: Да,
5: а то
4: спасибо.
5: У нас Санпин и рекомендации к питанию живет как бы отдельно, а вся система организации потом этих требований, финансирования, оборудования, там, контроля, она как бы существует в параллельной реальности.
4: Да-да, спасибо. Владимир Чернигов, президент Института отраслевого питания базовой организации СНГ по вопросам питания учащихся.
3: Ну вот, кстати, отсутствие четких механизмов влияния родителей на меню по ряду многих экспертных оценок является как раз-таки серьезным минусом того законопроекта, который попал в Госдуму. И получается, что родители, как и прежде, да, остаются без реальных инструментов влияния на меню меню школьника, учитывают лишь опросы общественного мнения, какие-то комментарии в чатиках, да, и только когда поднимается шумиха, что-то происходит. Исполнительный директор Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Александр Заремба с нами на связи. Александр Александрович, здравствуйте.
0: Да, добрый день.
4: Здравствуйте.
3: Ну вот родители сегодня действительно не могут влиять на школьное питание.
0: Ну, на самом деле это не так. То есть, начиная с 2017 года, именно по инициативе Союза отцов...
4: Поправьте, пожалуйста, трубочку, потому что вы мимо нее говорите. Спасибо.
0: Да, на самом деле это не так. То есть, сегодня Союз отцов, начиная с 2017 года, инициировал проект, так называемый «Родительский контроль», где, соответственно, родительские комитеты, советы отцов преобразовательных учреждений имеют возможность не только контролировать, но и влиять, соответственно, таким образом на контроль качества, но и влиять таким образом на меню в образовательных учреждениях. Это первое. Второе. Во всех муниципалитетах существует такая система, когда по QR-коду ученик и родители могут оставлять отзывы о питании, о качестве питания в образовательных учреждениях. И это все мониторится и проверяется руководителями муниципалитетов в каждом образовательном, скажем, в каждом образовании. Поэтому вот у родителей у нас есть такая возможность, мы можем на это влиять. Более того, там, где органы родительского самоуправления Союза отцов, мы находимся на плотном контакте с Роспотребнадзором, мы раз в полгода устраиваем так называемые тесты, когда приглашаем родителей, да, проверить то или иное меню, как бы, где комбинаты, соответственно, центры питания готовы выслушать пожелания родителей в отношении вкусовых предпочтений детей. То есть это все абсолютно рабочая история. Мы начинали это заниматься в Нижнем Новгороде, например, еще в 2017 году.
4: Ага. Но читаешь новости и понимаешь, что все идет не совсем так, как должно быть. Например, коми, да, кишечная инфекция, ряд школ и так далее. Карантин, вот объявляли, да, в феврале этого года там. Откуда берется в школах кишечная инфекция? Да. Главная причина, да, это человеческий же фактор в любом случае.
0: Значит, смотрите, да, вот, во-первых, как бы питание, качество питания и здоровье наших детей — это история, которая касается не только образовательного учреждения. Все идет, как говорится, очень многое идет от семьи. И в большинстве случаев возникновение подобной инфекции, как бы, если глубинно разбираться, всегда есть нулевая точка отсчета, некий, как бы, человек, как бы, семья там, или ребенок, который эту историю приносит в школу. Это не про, скажем так, некачественное, гигиеническое там, условно говоря, обработка посудной утвари там, или уборки.
4: Нет, там подавали столовой полусырые котлеты.
0: Ну, это уже вопрос, опять же, контролю качества питания. И здесь я что могу сказать? Обратить внимание не только директоров и поваров, да? Нам дали этот инструмент, родительский контроль он называется. Пожалуйста, как говорится, если есть сигнал. Это первый момент. А второй, вот у меня четверо детей, уверяю вас, если вдруг, не дай бог, такого никогда не было в жизни, будет сырая котлета, никто из моих детей есть не будет. Он это увидит, и тут не надо, грубо говоря, там, никто их силком не заставляет есть, тем более наши детки в школе, они избирательны в своем питании.
3: Очень избирательно, Александр Александрович. Но помимо того, что еда в школьной столовой должна быть вкусной, она должна быть еще и сбалансированной. У нас очень серьезные дефициты самых разных важных микроэлементов в питании несовершеннолетних. А надо ли менять вообще меню в связи с этим? Потому что, например, у 68% детей выраженная нехватка микроэлементов, да, там крайне тяжелый дефицит омега-3, железа не хватает у 18%, магния у больше половины, кальция 82% детей недостаточно получают. А ведь это кости, это рост.
0: Прекрасный вопрос, только Роспотребнадзор, да, во всех территориях и регионах, когда согласовывает меню, она учитывает баланс так называемый возрастной, витаминный и сезонный. То есть там идет не только, скажем так, что по КБЖ полезно, оно идет, соответственно, с учетом возрастных изменений, как бы, наших учащихся, и, соответственно, временных факторов сезонности, там, весна, осень, зима, лето и так далее. Поэтому с этой точки зрения тут Санпин и Роспотребнадзор, а Санпин у нас обновлялся в 2020 году, как бы об этом, обо всем позаботились. Уверяю вас, мы когда согласовываем меню в Роспотребнадзоре на территорию, На этом все вещи обращают внимание, и одни из важнейших критерий, которые должны учитывать вот эти возрастные и сезонные изменения.
3: Ну, то есть это виноваты прежде всего родители, а не школьное питание в нехватке.
0: Ну, да, давайте так, вот мы с вами взрослые люди, да, и у нас абсолютно разный набор, как бы, витаминных и прочих, как бы, дефицитов, да, которые вот у вас, у меня там и так далее. Поэтому для того, чтобы понять, это настолько индивидуальная вещь, но самое главное, как бы, да, с точки зрения витаминного набора, да, полезности, как бы, этого меню, как бы, оно абсолютно, и за этим, слава богу, как бы, Роспотребнадзор, он следит постоянно. Поэтому я считаю, что нам важно, как бы, вы абсолютно правы, как бы, в передаче, говоря о том, что прежде чем выдвигать законопроекты, должны быть в горизонтальной связи отработаны все проектные связи. Это значит, там, связь с родительским контролем. Должно быть обозначено в министерствах все необходимые, скажем так, протоколы. Да. Мы, как родители, осуществляя родительский контроль, мы не заходим на территорию кухни без медицинских книжек. Мы осуществляем только, скажем так, контрольные пробу непосредственно в зоне раздачи, проверяем, как бы, качество, проверяем, соответственно, чистоту, проверяем, соответственно, требования там мытья рук там и прочих каких-то других вещей, насколько это соблюдается нашими детьми. Вот даже при таких вот тривиальных историях, вот если все будут работать качественно, задумываясь о здоровье детей, я думаю, что ничего не произойдет.
4: Скажите, вот такой вопрос, минутка остается. Нужно ли в каждой школе делать собственную точку приготовления питания? Во сколько одна точка может обойтись? 10 миллионов, 20. Если 20 миллионов, то по стране это уже 1 триллион рублей. 50 тысяч школ.
0: Да, это очень дорого. Это раз, как бы, да, существующая система, она позволяет. Есть федеральная программа по обновлению, скажем так, оборудования кухонь, да, там, которые каждая школа, как бы, в зависимости от устаревшего оборудования, она обновляется. Поэтому здесь просто нужно директорам школ, как бы, следить, подавать и, соответственно, как бы, ну, обращать на это внимание. А так, по сути своей, вот никакой централизации не должно быть, никто антимонопольную историю не отменял. Когда все это попадет в одни руки, к сожалению, думаю, что на, не только на качество, но и на стоимости этого, скажем так, этой услуги, оно отразится. Потому что под централизацией мы будем понимать, что мы хотим самое лучшее нашим детям, но другие коммерсанты будут понимать это абсолютно по-другому. Поэтому то, что сегодня на конкурсном управлении находится в каждом регионе, скажем так, конкурсное управление, как бы, да, это должно быть. Только единственное, что в конкурсе должны участвовать комбинаты питания именно местные.
3: Местные, там, конечно, чтобы еще и развивать местный бизнес. Александр Заремба, исполнительный директор Всероссийской общественной организации «Союз отцов», был с нами на связи. Ну, в любом случае нужно помнить о том, что дети должны быть сыты, а родители должны быть довольны.
2: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Сигналы точного времени.
4: 9 часов 31 минута, 7 секунд точное московское. Продолжаем эфир. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин вместе с вами. Здравствуйте.
3: Доброе утро. Пишите нам 8-925-222-99-92, также в наши каналы в Максе, в Телеграме. Заходите на вести.ру, насмотрим.ру. Сейчас поговорим о том, что делать, если вы случайно встретились со змеей. Дело в том, что весной мы начинаем много гулять, в том числе и на природе, и на майские праздники особенно, да, походить по лесу. Это же очень очень приятно. Но порой нас встречают неожиданные хозяева леса, да, особенно в болотистой местности, выходит змея, и так сразу и не определить, насколько она безопасна.
4: Знаешь, в минувшие выходные удалось определить, нескольких ужиков мимо проезжал на двухколесном по трассе Вело-1, и дальше поехали до Конаково. А прекрасные создания. Издалека кажется, что это вроде какая-то палочка, а подъезжаешь, нет, палочка шевелится, и она куда-то направляется.
3: Ползет, ты хотел сказать.
4: Да, направляется, да. И ужиков вполне можно опознать по вот этой вот красивой штучке на голове, да, она совсем другого цвета.
3: Да, но есть еще гадюки, например.
4: И, это другое.
3: Да, и они не стремятся, конечно, к нападению первыми, но как бы ясно дают понять о своем присутствии, да, что они здесь, и они здесь живут, а ты здесь гость. Веди себя как гость и иди подальше. Так вот, в такой ситуации важно, наверное, не провоцировать животное, точнее, рептилию даже, и максимально спокойно начать отступление назад, избегать резких шагов, жестов. Ну ладно, гадюки, а у нас в стране вообще какие змеи водятся? И какие из них ядовитые?
4: Да, как раз давай спросим. У нас есть уникальная возможность поговорить со специалистом, основатель школы выживания волчиц, инструктор по выживанию Дмитрий Алешкин с нами на связи. Дмитрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте. Да, вот послушал вас. В принципе, почти все правильно сказали и про гадюк, и про ужиков. Вот, единственное, за нескольких моментов. Но самый опасный в России змей, конечно, не гадюка. У нас на юге Дагестана водится гюрза, чей яд чуть-чуть слабже, чем яд черной мамбы и кобры. Вот, ее укус смертелен практически в 100% случаев, и у вас 2 часа всего до того, чтобы успеть вколоть вакцину. То есть это одна из самых опасных змей.
4: То есть, отправляясь куда-то в Дагестан, в какие-то отдаленные места, нужно брать с собой что? Вакцину, да?
6: Противоядие, противоядие. Но имейте в виду, что в том числе и от гадюки противоядие. Они все существуют, как инъекции, но все они хранятся до при температуре плюс 5 градусов. То есть если у вас есть возможность еще взять сумку-холодильник, идеально. Если нет, ну как бы противоядие будет не очень полезно в этом случае. Поэтому главное правило со змеей, которую вы уже сами перечислили. Увидели змею, не надо к ней подходить, пытаться ее там взять в руки.
4: Никаких селфи.
6: Разумеется. Первое, что увидели, когда делаете, когда увидели змею, остановились, минимальное количество движений. Почему? Правильно говорите, гадюка не атакует сама. То есть, если вы на нее не наступили, случайно ее не взяли в руку, ей нападать на вас смысла никакого нет. Она вас боится больше, чем вы ее, потому что она вас укусит, а вы ее можете просто убить одним ударом. Остановились и медленно-медленно отступаете назад. Все дальше, опять же, главное правило, предупредить проще, чем решить проблему. Идя на природу, особенно сейчас, вот май месяц, июнь месяц, высокая обувь, то есть это либо резиновые сапоги, либо высокие ботинки. И когда ходите по лесу, палку в руках, там трекинговая палка, либо обычную палку подберите в лесу. У вас есть палка, все, вы этой палкой, собственно, змею моментально, если вдруг какая-то ситуация возникает, можете просто создать некую преграду между собой и змеей. Это раз. Зачем длинная обувь? Укус змеи, вот гадюки в нашей полосе, обычно идет в район щиколотки. Соответственно, имея высокие сапоги или ботинки, вы тем самым защищаете себя от укуса.
3: Еще и от укуса клещей можно защитить.
6: Ну, в том числе, но клещи все-таки не только с травы, клещи еще из кустов, которые на уровне пояса находятся, могут на вас переползти. А вот со змеей, змеи у нас по кустам не ползают, они у нас на земле сидят. Дальше, следующее правило. Вот вы сейчас сказали, когда вот едете на велосипеде, что-то вроде палочка лежит. Вот сами запомните и детям главное скажите. Вот в лесу, на природе, прежде чем что-то взять рукой, постарайтесь это там пнуть ногой, палкой и прочее, потому что может быть палка, может быть не палка. А может быть рядом с этой палкой там в теньке как раз вот змея лежит. Потому что в самую жаркую погоду те же гадюки очень любят прятаться в теньке. То есть вы там гуляете по лесу, лежит бревно какое-то. Вот вы его пинаете, а под ним змея. И она нехотя, она автоматически просто в виде защиты может на вас как бы, ну, не наброситься, но вот цапнуть, скажем так. Под камнем все то же самое история может быть. Палка. Поэтому еще раз, вот, прежде чем что-то с земли рукой поднять, а рука у вас максимально защищенная история, без обуви, ну как бы вот, голая рука, вот пните чем-то вот этот предмет, это вот главное правило.
3: Дальше. Хорошо, а если человека змея уже укусила, вот не увидели
6: смотрите,
3: вы, а то что делать?
6: Пока, смотрите, мы про гадюк говорим, причем про обыкновенных. Гадюк это центральная полоса, это таежная часть, ну то есть как бы вот лесная зона. Для обычного человека, взрослого, это не смертельно. Но, условно говоря, если у вас нет возможности быстро обратиться к врачу и попасть там, в стационар, где за вами будут наблюдать. Но в течение 5-7 дней у вас все пройдет. То есть это будет сильное воспаление, вам будет очень больно, повышение температуры, но не смертельно. Опасность, группа риска, это а, люди пожилые, у которых иммунитет ослаблен, б, это маленькие дети по причине, что у них объем крови гораздо меньше, чем у взрослых, соответственно, процент яда на количество крови значительно выше. Поэтому с детьми очень аккуратно. И, ну, случай сам, наиболее редкий, это вот аллергия. Если есть аллергическая реакция именно на яд гадюки, тогда человек вот тоже в группе риска. Для обычного человека, ну, как бы, будет больно, неприятно, но не смертельно. Это касательно гадюки обыкновенной нашей лесной. Есть еще у нас в России гадюка степная, это район там Крыма, Поволжье, ну, то есть степные зоны. Вот они поопаснее, у них яд посильнее, они поагрессивнее. А самое главное, вот сейчас май месяц, начало июня, змеи просыпаются, у нас тепло уже началось, и у них скоро начнется период спаривания. Вот в этот период змеи максимально агрессивны, и вот все эти правила, что змея на вас сама не нападает и прочее, не всегда срабатывают. То есть именно в период спаривания гадюка может напасть на человека, если вы проходите мимо нее, даже ее не трогая, не видя ее. Там, особенно степные гадюки, там, они у нас, правда, краснокнижные все. Но вот если вдруг окажетесь где-то в степях Крыма, там, в районе Керченского полуострова, к примеру, ну, можно встретиться с степной гадюкой, имейте в виду. Но она всегда себя обозначит шипением. Она сперва будет на вас шипеть. Вы знаете, как дворовая собака сперва лает, потом кусает.
3: Может, ей музыку медленную поставить, как в мультиках и в детских сказках?
6: Змеи глухие у них нет.
3: Ну вот.
6: Вот, они вибрацию чувствуют. Поэтому, когда ходите, вот, кстати, еще один совет. Чем больше вы топаете, тем больше вы отдаете о себе знать, что вы рядом. Поэтому, в принципе, та же гадюка, уст, там, медянка, они все будут расползаться. То есть, чем больше вы производите такого вибрационного шума, тем меньше у вас шансов встретить змею.
3: Слушайте, ну почти как с медведем получается.
6: Ну, медведь на обычный звук реагирует, все верно, да, а змеи на вибрацию. Вот, еще, кстати, вам дополню, у нас еще есть такая змея щитоморник, это Южная Сибирь, Омская, Новосибирская область, вот туда вот ближе к Казахстану. Змея ядовитая, но тоже не смертельная. Совет вот, там нашли там два у Южика, ой, господи, ужа есть желтые такие точки, да, на районе головы. Вот как определить, ядовитая, не ядовитая змея. Я думаю, когда вы встретите змею, вам будет не до того думать, ядовитая она или нет. Запомните просто форма головы. Вот если вы голову можете у змеи выделить в виде ромбика такого, то есть вот как бы есть голова, шея, дальше тело, условно говоря, это змея ядовитая. Тот же уж, медянка, у них голова и тело, он такой, как сосиски, единое продолжение, то есть голова не отделяется от тела. Вот. То есть, если вы видите ромбик, это не только в России. Практически все ядовитые змеи, у них голова, такой общий совет, отделяется от тела, его видно. Ну, вот такая ромбовидная, либо квадратная. Что вам еще такого полезного можно
4: посоветовать? А вот полезные гадюки тем, что уничтожают грызунов, я вот знаю.
6: Абсолютно. Нет, все змеи полезны. Вы как это, в природе
4: не только нет, кусают иногда людей, но и уничтожают грызунов.
6: В природе нет бесполезных тварей. Они все для чего-то созданы, зачем-то живут. В том числе, да, змеи охотятся на грызунов, на тех же лягушек. И в принципе, как бы, ну вот, кстати, жителям Поволжского региона совет. Самое опасное место в России, это в плане гадюк, возможности встретить гадюку, это район Самарской Луки и соседние районы в Самарской области. Это как раз места, где гадюк в период вот сейчас просыпания там, на квадратный метр, может быть, 3-4. То есть вот все кишмя. Вот знаете, как старый
3: так, что-то вы это отговорили нас ехать туда в весенний период.
6: Нет, на самом деле вот май месяц это такое. Вся природа просыпается, идет период спаривания, и все животные максимально активны, максимально агрессивны, защищают свою территорию, защищают свою вторую половинку, поэтому человек, наверное, в это время года в лесу, ну, как бы подвергается максимальной опасности. Поэтому очень аккуратно. То есть, еще раз, это правила все очень простые. Смотрим под ноги, не хватаем все подряд руками, желательно одеваем высокую обувь, длинные штанины, штаны, длинные штаны, и какую-то палку в руках, просто как элемент вот преграды между собой и вот окружающим миром.
3: Дмитрий, а давайте еще поразрушаем стереотипы или, может быть, давайте подтвердим. В фильмах часто показывают, когда ядовитая змея укусила, там высасывает из раны яд, значит, и потом жгут накладывают, да, на руку, на ногу, там неважно.
6: Ну, давайте разрушим стереотипы. Смотрите, сразу, мы это не советуем никому делать. Это первое. Второе. Вот если увидите укус змеи, это максимально тонкие, малюсенькие точки. чтобы оттуда что-то высосать, у вас сила втягивания во рту должна быть, ну, такая очень, это не поцелуй сделать, скажем так. Поэтому, если в практике, да, такую ранку разрезают ножом, чтобы увеличить площадь высасывания. Дальше. Не дай бог, у вас у самого будет ранка во рту, например, в полости рта какая-то. И, соответственно, вы яд себе, в себя, соответственно, отправите. Дальше.
4: Дальше уже придется помогать двум человекам, как
6: абсолютно.
4: Минимум.
6: Абсолютно. При этом, поскольку этот яд очень вреден для сердца, то есть чем ближе у вас укус, ну, зона проникновения яда в организм ближе к сердцу, тем опаснее ситуация. Соответственно, если он попал вам в рот, ну, в полость рта, вы гораздо больше в зоне риска, чем человек, которого укусили в ногу. Дальше. Рекомендации какие? Ну, это такие больше полевые или людей, которые на много дней отправляются в лес. Вы берете с собой шприц, обычный пластиковый, без иголки. И в обратную, то есть к ранке его берете и высасываете этим шприцом кровь и яд, который есть. Это вам безопасно, и гораздо скорость больше будет, чем вот там потом пытаться что-то делать. В этом случае, да, вы снижаете объем яда, который потенциально может попасть в организм, и как бы упрощаете ситуацию. Накладывать жгут. Накладывать жгут вы можете не больше часа-полутора, потому что вы остановите, ну, как бы... у вас вариант какой? Либо человек 5-7 дней будет большой температуры лежать, болит, либо вы ему, по сути, ампутируете руку, потому что если вы наложите жгут на час, а не при... да, после этого медицинская помощь не появится, жгут снимать надо будет. То есть вы тем самым как бы заблокируете кровообращение в организме, потом его заново возобновите, и этот яд также пойдет в организм. То есть все это имеет смысл только если есть шанс, что скорая помощь приедет там в ближайшие несколько десятков минут. Поэтому просто так накладывать жгут. И я думаю, те люди, которые когда-либо это делали, или тем, кому это делали, могут вам сказать, что это далеко не безболезненная и неприятная ситуация. То есть когда вам перетянут руку жгутом или ногу, что вопрос, что будет больнее, укус или этот жгут?
3: Да, интересно. Смотрите, а кого вообще можно встретить в лесу в мае? А кого бояться? И, собственно, знаете, волков бояться в лес не ходить, вот из этой серии. Кого мы можем... С кем можем столкнуться неожиданно?
6: Смотря в какой... Ну, если Московская область, ну, белочек вы встретите. Хорошо.
3: Их я не боюсь, да?
6: Да, если чуть-чуть восточнее там уже берем, например... Там, ну, Пермский край, например, или да та же Кировская область. Конечно, медведь. То есть у нас, чем дальше от больших городов, тем медведи у нас присутствуют в большом количестве. И действительно, это сейчас опасный сезон. Они просыпаются, выходят из берлог, голодные. Поэтому человек для них потенциально и угроза, и пища. Но в любом случае, май – это период риска встречи с медведем. То есть это не в августе, когда вы можете увидеть медведя, посмотреть на него, пошуметь, он спокойно уйдет там.
3: По своим делам, да, Дмитрий, спасибо.
4: Спасибо большое. Дмитрий Алешкин, основатель школы выживания «Волчиц», инструктор по выживанию, говорили о гадюках, прежде всего.
3: Ну, в общем, что мы можем вам посоветовать? Берегите себя, будьте осторожны и внимательны, особенно в лесу.
4: До встречи.
1: Радио России. Искренние истории, сокровенные мысли, личные переживания тех, кого мы знаем и любим. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
7: А скажите мне, Алена, а кто вам сказал, что вы гадкий утенок?
8: А мне никто не сказал, я просто имела обыкновение иногда заглядывать в зеркало.
7: Да ладно?
8: Нет, ну я...
7: Но все подростки постоянно заглядывают в зеркало, и все недовольны.
8: Во-первых, я была крайне неуверена в себе. Мало того, я выдрала все ресницы на нервной почве. Ну, люди грызут ногти,
7: да.
8: Люди делают еще какие-то манипуляции с собой. И вот эта вот неуверенность у меня проявлялась в том, что я вырвала все ресницы.
1: От всей души откровения тех, кто на виду. Каждый вторник в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
10: На правах рекламы.
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет о движении. От состояния опорно-двигательного аппарата во многом зависит деятельность всего организма. Сегодня мы поговорим про реабилитацию после операций, травм, переломов, как вернуть себе былую подвижность. Ответить на этот вопрос нам поможет мой гость, эксперт, консультант в области физиотерапии, который занимается инновационными разработками в области медицины, Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, Савелий Александрович.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Все, наверное, хотят после 60 чувствовать себя здоровым, активным, а ведь это по нынешним меркам, можно сказать, молодой. Многие еще работают в этом возрасте, но в то же время хочется и на даче сделать дела, и на рыбалку сходить, и в лес за грибами, это вообще святое. Но все это может уже даваться нелегко, тем более, если всю жизнь была тяжелая физическая работа, а если была серьезная травма, то последствия с годами только усиливаются. Спина начинает болеть, колени тяжело разгибаются, суставы надорваны, руки опускаются, и наступает полный упадок сил. И сейчас я хочу немного углубиться в прошлое. Все, я думаю, помнят, в каком состоянии была медицина в 90-х. Упадок был ужасный. Но даже тогда, в сложные времена, были врачи, горящие своим делом, которые пробовали, которые искали новые возможности. Цель была, чтобы люди после травм заходили на костылях или с палочкой, а после курса процедур выходили без, своими ногами. Кому-то требовалось лечение спины, кому-то поясницу, тазобедренную. Сустав. Были пациенты и с неврологическими болями. Кого только не встретишь в очереди.
11: Могу предположить, что тогда были популярными какая-то физкультура или физиотерапия.
10: А тогда в кабинете можно было встретить большой аппарат с электродами. Это был аппарат для нейромиостимуляции нервов и мышц. И многие, я думаю, помнят советских времен. Надевали, например, ворот или жилет и запускали электроимпульсы с приятным покалыванием. Вот тут то же самое. Аппарат то сокращает, то расслаблял мышцы, заставляя их работать. Причем именно те, которые успели атрофироваться. Человек может начать ощущать, что ноги становятся потихоньку послушными, и даже спина болит значительно меньше.
11: Савелий Александрович, но сама технология не устарела же, если она тогда работала и помогала людям, то ее можно и сейчас применять.
10: Все верно, да, только аппараты стали компактнее, с большим количеством функций, и если тогда приходилось ходить на процедуры, то сейчас уже выпускают медицинские приборы, но для домашнего применения, что упростило жизнь. Об одном таком аппарате я и хотел бы сегодня рассказать. По своему функционалу он является полным аналогом, но, скажем так, в усовершенствованном виде. Это тренажер Маркелова. С его создателем Маркеловым Вадимом Евгеньевичем я знаком лично, поэтому могу с уверенностью про него рассказать. Вадим Евгеньевич уникальный человек, почетный гражданин Республики Карелия. Будучи спортсменом, он долгое время занимался восстановлением и реабилитацией после травм, и, опираясь на свой опыт и знания, он изобрел аппарат. Все подробности о тренажере Маркелова можно узнать по телефону горячей, бесплатной линии. Возьмите листочек, ручку, запишите 8 800 777 45 45. Повторяю, 8 800 777 45 45. И еще важная информация. Сейчас на аппарат действует акция, скидка 5000 рублей для всех, кто позвонит в течение часа, поэтому не откладывайте, позвоните. И кроме этого, сейчас еще при заказе доставка по России бесплатная.
11: Савелий Александрович, что влияет на результат работы?
10: Принцип работы в корне отличается от всех известных электромиостимуляторов. Он заставляет работать мышцы, которые трудно прокачать обычными физическими упражнениями. При остеохондрозе, грыжах, протрузии это ощутимая помощь. Тренажер Маркелова также используется в период реабилитации после травм, ушибов, переломов, а еще болезней сердечно-сосудистой системы, восстановительной терапии после инсультов, при нарушении обмена веществ и решении проблем мочеполовой системы. Системы у мужчин и женщин есть разные виды электродов.
11: Так много показаний для применения?
10: Да, эксклюзивная технология лечения позволяет безболезненно лечить детей и взрослых без применения медикаментов. Представляете, какая это экономия? Аппарат мягко воздействует и направлен на избавление от боли. При использовании аппарата Маркелова сразу обратите внимание, что ощущения будут похожие на работу мышечного стимулятора или электрофореза, или работу аппарата, который стоит в кабинете у врача-физиотерапевта. Это действительно так, потому что природа сигнала электрическая, и ощущения будут схожими, поэтому область применения может быть очень широкой, как говорится, от пяток до макушки.
11: А я повторю еще раз номер бесплатной горячей линии 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. В течение часа акция 5000 рублей на тренажер Маркелова и также доставка по России бесплатно. Савелий Александрович, а что из себя представляет, как выглядит аппарат, и давайте подробнее остановимся, при каких проблемах могут назначать аппарат?
10: В народе говорят: встречают по одежке, а провожают по уму. Это выражение можно точно применить к тренажеру Маркелова. На первый взгляд, обычная коробка. Все по-простому, только пульт и электрод. Сразу скажу, даже человек в возрасте сможет в нем разобраться. А все потому, что производители вложились в качество, а не рекламу. Поэтому и цена по сравнению с аналогами ниже. Не надо переплачивать. Электроды выполнены в виде воротника, для шеи, в виде лепестка, для спины и поясницы. В виде наколенника или налокотника, то есть есть несколько разных вариаций электродов, которые накладываются на разные участки тела. То есть вы берете, кладете на больное место, подключаете электроды к специальному пульту, выбираете программу для нужной вам области и нажимаете кнопку. Лечение начинается, вы начинаете ощущать, как ваши мышцы начинают сокращаться и расслабляться за счет электростимуляции. То есть ощущение похоже на массаж, поэтому он и называется тренажер массажный. Давайте разберем несколько примеров. Они могут быть использованы для снятия боли при таких заболеваниях, как остеохондроз, радикулит, протрузия, одиночные грыжи в нижнем отделе спины. Массаж верхнего отдела спины позволяет снимать синдром хронического переутомления, нормализовать сон. Прекрасно подходит для снятия болей в шейном, грудном отделе позвоночника при остеохондрозе и радикулите, при нарушении кровотока и головных болях. Массаж мышцы связок коленного сустава позволяет бороться с воспалительными процессами колена и такими заболеваниями, как артроз и артрит. Массаж мышцы связок плечевого сустава помогает бороться с воспалительными и болевыми синдромами плеча, куда входят такие заболевания, как артрозы, артриты, периартриты плечевого сустава. Для массажа четырехглавой или двухглавой мышцы бедра программа способствует выведению молочной кислоты, а также восстановлению после травм. Массаж можно использовать для снятия отеков. Массаж икорных мышц позволяет снятию гипертонуса. Массаж отеков и последствий ушибов в зоне предплечья. Массаж шеи. Снятие боли при радикулите и остеохондрозе. Этот электрод хорошо подходит для снятия боли при одиночной грыже 31-го шейного отдела позвоночника. И это только небольшая часть, при каких проблемах может назначаться тренажер Маркелова. Для более подробной информации я советую записать и позвонить по бесплатному горячему номеру. Операторы ответят на все ваши вопросы и подробно проконсультируют о тренажере Маркелова. Записывайте 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Доставка по России бесплатная.
11: Савелий Александрович, за счет чего достигаются такие ощущения массажа?
10: Во время процедуры электрические импульсы аппарата преодолевают сопротивление слоев мышц, разжимают зажатые мышцы и снимают спазм, и ощущение непередаваемое, как будто тысячи невидимых мягких пальцев массируют ваши мышцы снаружи и изнутри. Это потрясающее чувство комфорта, и хочется, чтобы не прекращалось. Происходит полное расслабление, боль может начать отступать уже на первых сеансах, появляться сила, энергия. Кажется, что каждый орган, каждая клетка вашего организма начинают работать с новой силой, как будто внутри тебя какая-то неведомая сила запустила двигатель, как мотор в машине. Направленное действие электростимуляции достигается за счет следующих эффектов: улучшение трофики тканей, купирование болевого синдрома, устранение причины возникновения болевого синдрома, нормализация функций двигательных нервов, активизация кровообращения. Под действием импульсных токов путем расширения кровеносных сосудов и ускорения в них кровотока может улучшаться кровообращение. Также может усиливаться и стабилизироваться венозный и лимфатический дренаж. Спина, поясница, все может становиться гибким, как будто только и делал, что всю жизнь занимался спортом. А я давайте напомню, что сейчас действует акция. Каждому позвонившему в течение часа будет предоставлена скидка 5000 рублей, но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Если у вас остались вопросы о тренажере Маркелов, вы можете позвонить и задать их нашим операторам. Вас обязательно бесплатно проконсультируют. 8 800 777 45 45.
11: Савелий Александрович, наша передача уже подходит к концу. Может быть, вы хотели еще что-то напоследок добавить нашим радиослушателям?
10: Оглянитесь вокруг. Сколько людей с больными суставами и спиной, сгорбленные, скрюченные, с палочками. И это только те, кого видно. А сколько еще дома лежит, не в силах даже выйти на улицу? Хотите пополнить их ряды? Нет? Тогда начните уже лечиться по-настоящему. Приведите, наконец-то, в порядок свою спину и суставы. Помогите им. Воспользуйтесь тренажером Маркелова. Поверьте мне, тренажер Маркелова подарит подарит вам шанс вернуть радость движения, и тогда больше не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи, ведь главное преимущество аппарата – его можно применять дома. Вы сами с легкостью сможете проводить процедуры, прямо не вставая с дивана. Удобно? Конечно же, да. А какое приятное ощущение во время процедуры, что не хочется вставать с дивана, а вы все еще терпите боль? Зачем? Поэтому звоните прямо сейчас по номеру 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Сегодня звоните, не откладывая в долгий ящик. Завтра все равно ничего не изменится. Ваша болезнь никуда не денется, а вот лечить ее станет уже сложнее. Так стоит ли терять драгоценное время? Я напоминаю, доставка по России бесплатная, и в течение часа всем позвонившим скидка 5000 рублей. 8 800 777 45 45.
11: Спасибо вам, Савелий Александрович, за такой интересный, а главное, полезный рассказ. А я напоминаю, что заказать тренажер Маркелова вы можете по телефону 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. До свидания, дорогие слушатели. До новых встреч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами. ИП Епифанова Татьяна Владимировна, ОГРН ИП 306-730-205-900-051.
1: Радио России. Суслики. Часть вторая. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
12: Разные суслики есть на свете, и каждый вид в плане своего семейного быта и отношений между самцами и самками совершенно не похож на другой.
1: Гость выпуска – биолог Нина Васильева. О животных слушайте в воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска.
13: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. ФСБ сообщила о задержании жителя Курской области за сбор сведений о военных и гражданских объектах регионов. Госдума в мае рассмотрит второй пакет законопроектов о борьбе с мошенниками. Об этих и других событиях далее подробно. Житель Курской области, который привлек знакомых четырех для сбора информации, задержан за сотрудничество с военной разведкой Украины, сообщили в ФСБ. Уточняется, что на Курянина в интернете вышел сотрудник ГУР Минобороны Украины и в иностранном мессенджере Telegram склонил его к сотрудничеству на материальной основе, а также к выполнению заданий на территории России. Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Задержанный дал признательные показания, отметили в ФСБ. Дежурные средства ПВО за 2 часа сегодня с 7 до 9 часов утра перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами, сообщила Минобороны. По данным ведомства, дроны нейтрализованы над Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Воронежской областями, Адыгеей и Московским регионом. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь сбили 289 украинских БПЛА над российскими регионами и Азовским морем, сообщили ранее в военном ведомстве. Между тем, в Чебоксарах зафиксированы повторные удары в ИСУ. Работают все экстренные службы, сообщил ранее глава Чувашии Олег Николаев. Ночью беспилотники атаковали Чебоксары и Чебоксарский муниципальный округ. По сведениям Минздрава республики, в городе пострадали 3 человека, один госпитализирован. В свою очередь, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что возгорание, возникшее в результате атаки дронов в промзоне в Киришах, локализовано. США и Иран вновь на грани полномасштабных боевых действий. По данным иранских агентств, американские военные ударили по 2 гражданским судам, которые перевозили товары из Омана в Иран. В свою очередь, Пентагон утверждает, что «Ксир» якобы ударил ракетами по американским кораблям. И все это после недавнего объявления Трампа о начале миссии по сопровождению судов, застрявших в Ормузском проливе. С подробностями корреспондент информационной службы «Вести» Александр Билипов.
2: Уже больше суток в Ормузском проливе действует объявленная Трампом операция «Свобода», направленная на устранение угроз для судоходства. Но на деле безопасности для гражданских судов больше не стало. Скорее наоборот, сообщает иранское информагентство ТАСНИМ.
3: Было установлено, что американские агрессивные силы атаковали 2 небольшие лодки с грузом для людей, которые двигались из Хасаба на побережье Омана в направлении берегов Ирана.
2: Как сообщают иранские СМИ, в результате этой атаки погибли 5 человек, находившихся на борту катера, который американские военные перепутали с патрулем «Ксир». Между тем, в Персидском заливе прямо сейчас остаются сотни торговых судов, в основном танкеров и контейнеровозов. Идти через Ормуз, несмотря на заявление Трампа, их капитаны не спешат. Между тем, «Ксир» опубликовал карту пролива с новой, шире прежней зоной контроля, пройти через которую без согласования нельзя. На новую американскую военную авантюру отреагировали и в иранском МИДе. Ситуация вокруг Ормузского пролива требует политического, а не военного решения, заявил его глава. Сам Трамп изменять себе не стал. Американский президент вновь заявил, что в Иране он уже всех победил.
4: Стабильным на Ближнем Востоке пока остается лишь напряжение, градус которого, несмотря на действующие перемирия, с каждым днем лишь возрастает. Александр Белев, «Вести», Ближний Восток.
1: Первый день операции «Свобода» по возобновлению судоходства через Ормузский пролив прошел тактически успешно, заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США на Ближнем Востоке адмирал Брэд Купер. Между тем, 2 ракетных эсминца ВМС США в понедельник попали под интенсивную атаку иранских сил в Ормузском проливе, направляясь на выполнение задания в Персидский залив, сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на представителей Пентагона. По их словам, Иран...

0: иранские силы применили ракеты, беспилотники и быстроходные военные катера против эсминцев, которые проходили через пролив под прикрытием истребителей и вертолетов огневой поддержки «Апач». Но, несмотря на интенсивность атак, ни один из американских кораблей не был поражен. В Малоярославце утром 5 мая произошло частичное обрушение части крыши и двух стен трехэтажного здания общежития по улице Фрунзе, 13. Все жители эвакуированы, одну женщину спасатели вытащили из-под завалов. С повреждениями нижних конечностей и черепно-мозговой травмы она доставлена в окружную ЦРБ, сообщил глава Малоярославецкого муниципального округа Калужской области Вячеслав Парфенов. Предварительные причины происшествия – взрыв бытового газа. Госдума в мае планирует начать обсуждать второй пакет законопроектов о борьбе с мошенниками. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин в своем канале в Максе. Предлагаемые комплексные меры включают в том числе маркировку международных звонков, введение защищенных детских сим-карт, восстановление доступа к аккаунту на портале госуслуг только доверенными способами. Как отметил Володин со ссылкой на данные МВД, за первый квартал этого года количество случаев мошенничества снизилось более чем на 18%, дистанционного почти на 23%. Число онлайн-краж уменьшилось на 14%. Парламентарий назвал это результатом системной работы по борьбе с кибермошенничеством. С прошлого года Госдума, напомню, приняла в этой сфере 11 федеральных законов. Количество погибших в результате взрыва на заводе по производству фейерверка в центральной части Китая увеличилось до 26 человек. 61 получил ранения, сообщает центральное телевидение Китая. Как ранее сообщило управление по чрезвычайным ситуациям города Люян, в понедельник на заводе фейерверков произошел взрыв. Правоохранительные органы задержали ответственное лицо в компании. Ведется расследование причин взрыва. Продолжается ликвидация последствий происшествия. Центральное консульство России в иранском городе Исфахане возобновит свою работу с 6 мая. Об этом говорится в телеграм-канале диппредставительства. В генконсульстве подчеркнули, что личный прием граждан будет осуществляться в соответствии с установленным графиком. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
1: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Футболист «Зенита» Арсен Адамов покинет команду в конце этого сезона. Летом у 26-летнего защитника истечет контракт с петербургским клубом. Игрок пришел сюда из Урала в январе 2022 года. В этом сезоне Адамов провел 9 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал 2 результативные передачи. Футболист ЦСКА Дмитрий Баринов назвал коротким и сложным периодом время пребывания в клубе тренерского штаба Фабио Челестини. При этом полузащитник отметил, что ему было приятно на протяжении года работать с этими специалистами. Напомню, в понедельник пресс-служба армейцев объявила об уходе швейцарца с поста рулевого команды. Контракт расторгли по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера красно-синих назначен Дмитрий Гдесамов. Хоккеист московского «Динамо» Никита Гусев может продолжить карьеру в «Спартаке». О явном интересе со стороны красно-белых пишет «Спортэкспресс». Его действующий договор истекает 31 мая. По информации источника, 33-летний нападающий не собирается продлевать соглашение, но хочет продолжить карьеру в столице. «Вегас» открыл счет в четвертьфинальной серии хоккейного кубка «Стэнли» с «Анахаймом». Первая встреча противостояния завершилась со счетом 3-1. Наши нападающие отметились результативными действиями. Иван Барбашов забросил шайбу, а Павел Дорофеев записал свой актив в голевую передачу. В России пройдет велопробег с участием общественников Запада. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов. Речь о маршруте Киркинас, Мурманск, Санкт-Петербург, Выборг. Мероприятие пройдет в июле. В нем будут участвовать выступающие за нормализацию отношений с нашей страной, общественные деятели Европы, США и Канады, а также российские политики и студенты. А у меня на этом все. Удачи!
2: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Реклама на Радио России.
4: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, сегодня в Уфе днем ожидается переменная облачность без осадков до 23 градусов. В Оренбурге сегодня такая же погода. В Самаре 24 тоже будет сухо. В Нижнем Новгороде 25-27. Вечером возможен небольшой дождь. В Ярославле 24-26 без осадков. В Туле 27 градусов и тоже будет сухо. В Ростове-на-Дону сегодня днем 18-20. Облачно с прояснениями, без осадков. В Сочи 14-16. Возможны кратковременные дожди. В Нальчике до 12 градусов, также возможен дождь. В Санкт-Петербурге сегодня ожидается переменная облачность, днем без осадков. Температура воздуха составит от 13 до 15 градусов. В Москве облачно с прояснениями, до 20-26 градусов. Столбики термометров могут подняться, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: День в истории. Ко дню Великой Победы. Битва за Берлин. В апреле 1945 года агонию переживал не только гитлеровский режим, но и сам фюрер Третьего Рейха Адольф Гитлер. В дни Берлинской операции Гитлер пребывал в состоянии полнейшей истерии, запрещая генералитету вермахта отступать и отдавая приказы расстреливать на месте тех генералов и офицеров, которые отводили свои войска под ударами Красной Армии. 20 апреля Берлин покрыли раскаты взрывов. Обезумевший фюрер отказывался верить в то, что это удары уже не авиации, но советской артиллерии, которая бьет прямой наводкой по столице якобы несокрушимого тысячелетнего Рейха. 30 апреля, когда советские войска находились в 500 метрах от его бункера, Гитлер покончил жизнь самоубийством. Один из самых страшных и отвратительных людей в истории человечества покинул этот мир, как загнанная в ловушку крыса. 1 мая, к примеру Гитлера, последовал и Геббельс, который совместно с женой предварительно умертвил 6 своих детей. 2 мая при попытке бежать из Берлина погиб Мартин Борман. День в истории. Ко дню Великой Победы. Битва за Берлин.
1: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша трибуна.
2: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наши — это Дмитрий Свинин и Юрий Геворкян, и, конечно же, ваши, поэтому не стесняйтесь. Пишите нам по номеру 8925-222-9992. Не забывайте про наши чудесные соцсети, там много уникального эксклюзивного контента, еще нас там можно не только слушать в прямом эфире, но и смотреть по традиции. Машем вам ручками, передаем приветы, показываем, что в студии живые люди, с живыми эмоциями, с живыми оговорками. Все настоящее, au naturel, никакого и-и. Да, Дим?
3: Ты абсолютно прав.
2: Да. Вот, сегодня мы поговорим про футбол, про пробег, конкретно про забег, точка.
3: А то я же думал, ты про пробег автомобилей.
2: Но слушай, если когда у нас будет какой-нибудь классный...
3: гонщик в Формуле-1, тогда мы о нем поговорим, я понял.
2: Ну, был у нас, сколько у нас был, Виталий Петров, Квят, Сироткин и Мазепин. 4 гонщика у нас было в Формуле-1.
3: Сейчас... Но не классные, увы.
2: Квят хороший был, почему?
3: Ну, не Антонелли.
2: Я смотрю, Дима решил блеснуть знаниями современной Формулы-1. Знаешь, никто не Антонелли, кроме Антонелли. Но мы сегодня не про гонки поговорим, а в конце программы
3: мы
2: еще...
3: Мы поговорим про гонку, на самом деле.
2: Про забег.
3: Про чемпионскую.
2: А, про чемпионскую. Так, ну ты мне дай договорить, что о чем мы поговорим сегодня еще, кроме чемпионской гонки. В завершении нашей программы поговорим про то, как в Иркутской области состоялись чемпионаты России среди элит с поражениями опорно-двигательного аппарата. Причем это был шахматный чемпионат, самый длинный и представительный за последние годы в России. Ну а начнем мы действительно с гонки.
1: Наша трибуна. Футбол.
3: Причем эта гонка, наверное, из категории «догони меня, кирпич». Ты помнишь и наше же детство, Юр, да?
2: Помню, да. Но в данном случае кирпичом выступает «Зенит».
3: Нет, судейский корпус.
2: А, судейский корпус. Хорошо, для тех, кто не в курсе отечественного футбола. Да, два тура осталось до конца чемпионата. Одно очко разделяет «Краснодар» и «Зенит». И каждый матч с участием этих команд не обходится без обсуждения работы судей.
3: Ну, слушай, нет, там не только матчи с участием этих команд, но и другие встречи.
2: Понятно,
3: тоже.
2: Но поскольку решается судьба чемпионства, все остальные команды своих шансов лишились еще Уже в прошлом туре никого не было, кроме Краснодара и Зенита. Локомотив слишком отстал, остальные вообще там в пропасти в какой-то находятся. Вот. Поэтому особое внимание привлечено к тому, как судьи будут работать. Уже были, признал глава судей Мажич у нас несколько ошибок своих подопечных за последние туры. С неоднозначной трактовки. В общем, будем обсуждать, как работа судей скажется на вот этих, на последних двух турах чемпионата России по футболу.
3: Да, будем обсуждать это с нашими сегодняшними экспертами. Игорь Федотов, футбольный судья, эксперт портала чемпионат.ком, и Константин Кличев, бывший главред Советского спорта и Спорт-экспресса. Доброе утро, коллеги.
2: Доброе утро, да. Очень рада вас слышать.
4: Доброе утро, Дима и Юра. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
3: Так, у меня в самом деле вопрос, наверное, к Игорю Федотову такой, что насколько вообще, на ваш взгляд, судейство, судейский корпус влияет на чемпионскую гонку?
4: Ну, на данном моменте вообще никто ни на что не влияет. Единственный момент мы можем только обсуждать, который... Это «Зенит-Динамо», и то это кубок «Динамо-Махачкала», имеется в виду, назначенный 11-метровый удар, который повлиял, если мы говорим о влиянии, повлиял на результаты, на исход матча, и «Зенит» победил со счетом 1-0 с 11-метрового удара. Это единственный момент, о котором, в принципе, можно говорить о какой-то грубой ошибке со стороны арбитров.
2: Так, а с удалением, с красной карточкой Педро?
4: Все остальные моменты, это дискуссионный момент с красной карточкой Педро.
2: А почему он дискуссионный? Его признали ошибочным, тут никакой дискуссии нет.
4: Ну, его признали ошибочным, а дискуссия она была. Его признали не стопроцентно, не все эксперты согласились с решением на красную карточку, на желтую карточку, на отмену красной карточки. Поэтому это дискуссионный момент, такие же обсуждения, такие же люди, бывшие арбитры, которые посмотрели момент. И я считаю, что все основания для показа прямой красной карточки у Карасева, они были. И все. Поэтому здесь... И опять же, если мы говорим о влиянии на красную карточку, на 80-й минуте, это не является ключевой ошибкой показа в дискуссионном моменте красной карточки.
2: Ну, это хорошо, что 10 минут осталось до конца основного времени.
3: Счет
2: уже был зафиксирован.
4: Если было бы в первом тайме, это да, мы бы говорили, что этот показ красной карточки мог повлиять на исход матча, ну, в плане того, что там «Зенит» мог проиграть.
2: Ну, это прекрасная логика из разряда «хорошо, что не убил». Вот этот «догони меня, кирпич», он долетел, но пролетел мимо. Вот хорошо, что...
3: Не, ударил по голове, но ты не упал.
2: Хорошо, что не на 14-й минуте. Вот тогда мы обсуждали. А так чего? Ну, мне кажется, тут пример как раз, я не знаю, о чем говорит Игорь по поводу дискуссии, не дискуссии. Признали ошибку. А то, что не люди, которые выносят решение, обсуждают это, так мы тоже тогда можем не соглашаться с этим.
4: Когда 8 экспертов и разделяется мнение там 5 на 3, то, наверное, это дискуссионный момент по какому-то эпизоду. И говорить здесь о стопроцентной ошибке в данном случае Карасева я бы тоже не стал.
3: Ладно, давай теперь... Я так понимаю, что Игорь у нас выступает почти что как адвокат дьявола, защищает судейский корпус, да?
2: Так.
3: Давай у Константина, который имеет право свободы голоса, поскольку невидимо, надеюсь, не является адвокатом. Кость, ты там как в адвокатскую коллегию судейского корпуса еще не вступил?
5: Не вступил, но дружу с судьями, знаю многих авторитетных арбитров. И когда я слышу от них, я не понимаю, по каким критериям мы принимаем те или иные решения, я страшно удивляюсь, расстраиваюсь. Хотя, конечно, Игорь прав, на чемпионскую гонку вряд ли какие-то судейские решения повлияют. Если Спиртян будет забивать по 3 в каждом матче дальними ударами, ну как, судьи не смогут ему никак помешать.
2: А когда было последний раз такое, что Спиртян 3 забил дальними ударами?
3: Ну, Кордоба забил 3, не дальними.
2: А в остальном все правда.
5: Нет, ну Кордоба все скандалит, поэтому, в общем, не тот вариант. А Спиртян, он такой более спокойный. Вот, меня смущает во всей этой истории то, что идет постоянное судей со здравым смыслом. какие-то инструкции, какие-то талмуды у них там. Достаточный был удар, недостаточный, наступил на 5 миллиметров или на 7 миллиметров. Судей мы всегда ругали, ругаем и будем ругать. И судьи ошибались, ошибаются и будут ошибаться, потому что ошибка — это часть игры, и нужно относиться спокойно к этой истории. Нет предвзятости, значит, тогда все в порядке, даже несмотря что, на то, что судьи ошибаются. Но вот толкования меня просто убивают. Как вот, знаете, у Островского в пьесе «Горячее сердце» Городничий спрашивает: «Вас как судить, по закону или по душе?» Вот, ну... Да, вот по душе как-то мне больше нравится, чем по закону, потому что сейчас толкование законов предполагает совершенно непредсказуемые и часто абсурдные решения.
3: Да, вот, кстати, по поводу трактовок. У меня есть такое ощущение, что с вступлением в эпоху ВАР, когда технологии пришли на помощь арбитрам, ИАФ, это главная международная футбольная ассоциация, начинает все эти правила усложнять. И именно начинают вносить какие-то уточнения, правки в трактовку эпизода. Мне почему-то кажется...
2: А зачем им это надо?
3: А потому что сейчас есть возможность проверить, было ли нарушение или нет. Потому что раньше, когда не было ВАР, да, все определялось арбитром на поле на взгляд, а б, потом уже на экспертно-судейской комиссии уже, ну, какие есть повторы, а... Ты помнишь, какие раньше трансляции, особенно у нас там высшие лиги чемпионата России по футболу были, да? Ну, там моменты не всегда можно было бы разглядеть нормально.
2: То есть,
3: да?
2: Это не наши судьи виноваты, а головная
3: не то, организация. Я просто вот как раз к Игорю хотел бы адресовать этот вопрос. Нет вот этого ощущения, что вступлением в эпоху ВАР эти правила усложнились, и уже человеческий мозг уже не в состоянии в голове держать все возможные варианты трактовок. А арбитр — это тоже человек.
4: Ну, смотрите, когда ВАР вступил, и я, кстати говоря, сторонник того, чтобы откатиться назад, в плане чего? В плане того, как только он появился. И вмешательство ВАР, действительно, оно было именно... в моментах, где явное и очевидное, то есть прям все это видят, да, допустим, а арбитр, ну, к примеру, не видит. И тогда его звали посмотреть монитор, и он принимал решение. Вот если откатиться назад, то да. Сейчас более стало для ВАР более, как бы, больше возможностей для определения, ну, как бы, тоже арбитры сидят на ВАР, и, как бы, свое мнение они начинают туда вставлять. И получается вот эта чехарда, где зовут, где не зовут, и особенно первый тур, который после зимней паузы, все прекрасно видели, 8 туров, 8 походов на ВАР, а то не единожды. И сейчас чуть-чуть исправили эти ситуации, и уже в конце, то, что сейчас я вижу, уже арбитры приходят именно на те моменты, где явная, очевидная ошибка. Потому что ВАР уже, он признан исправлять явно очевидную ошибку, чтобы и справедливость на футбольном поле. Вот. Англия и Швеция вообще отказались от ВАР, то есть они вернулись к обратному. И тоже считаю, что есть право жизни на это, потому что все-таки линия УЕФА, не ФИФА, линия УЕФА, что главный арбитр должен быть на поле главным, а ВАР как вспомогательный. Все остальное решает главный арбитр. И вот эта вот авторитетность, она немножко ушла на задний план. То есть авторитет арбитра, что для меня очень важно, к сожалению, не только мы говорим про Россию, мы говорим про Европу, там тоже, там еще хуже, поверьте. Вот, а ушел на второй план, из-за этого происходят обсуждения, какие-то домыслы, недомыслы, и судьи, соответственно, очень много обсуждают и критикуют.
3: Да, так. Ну, важно уточнить, что все-таки в Англии не отказались, в принципе, от ВАР, там сократили его влияние, да, вот, Игорь, наверное, вот этот момент.
4: Но вернулись к тому, что было, еще сократили. То есть изначально протокол, он был жесткий, очень жесткий. То есть арбитр на ВАР не имел своего мнения. Все. Вот он смотрит на экран, он видит там, ну, к примеру, прям быстро. То есть арбитр объяснял на поле, что он увидел. Допустим, для меня фол в ногах. Он ему говорит: не, Вась, там фол в руках, иди посмотри. И он смотрит: ой, да, действительно в руках. Вот это ошибка, вот это и фол. И, то есть, соответственно, его позвали, и он смотрел. Вот к этому вернуться, и для меня, чтобы больше авторитет был, вернуть авторитетность арбитров на футбольном поле, когда это было, когда не было вообще ВАР.
2: Да, я себе представил Васю, судящего английскую премьер-лигу. Доживем до
3: тебя. Васю Березуцкого?
2: Да, почему бы нет?
3: Слушай, у меня Косте вопрос.
2: Хорошо.
3: Кость, в этом случае скажи, пожалуйста, насколько много зависит от позиции главы судейского корпуса? В данном случае мы говорим про Милорада Мажича, потому что, ну, в любом случае, наверное, именно он продвигает все эти идеи и говорит, насколько мы соответствуем требованиям либо ФИФА, либо УЕФА, и насколько вообще нам нужно возвращать авторитет главным арбитрам.
5: Ну, авторитет, конечно, нужно возвращать, но представим себе ситуацию, да, о Марче еще скажу, когда на варе сидит Карасев условно, а матч судит молодой арбитр, и Карасев говорит, ну, вот там ошибка. Ну, я думаю, что молодой арбитр, даже если уверен в своей правоте, против Карасева не попрет. Вот это, на мой взгляд, одна из проблем.
3: Слушай, другая, и Танашев попрет, я тебе уверяю.
4: Это уже вернули, это все, это уже может ушло, быть, это уже убрали. С этой проблемой уже это, все решили. Попрет, это и хорошо, попрет, и Новиков попрет, уже это не является авторитетом.
5: Хорошо, кто-то попрет, кто-то не попрет. Ограничить ВАР фиксацией голов, неспортивного поведения, ну и подправить немножко с использованием более современных технологий определение положения вне игры. Все, дальше все решает главный судья, он принимает решение, он за них отвечает. Мажич приехал в Россию, как и большинство иностранцев, которые к нам приезжают, заработать денег. Он сидит на хорошей должности, получает свою зарплату, и, как мне говорили, ну, не в обиду, может быть, Мажичу будет сказано, он в силу того, что иностранец по-русски мало что может объяснить, и поэтому его не понимают. Из-за этого непонимания тоже возникают проблемы. У нас хватает своих авторитетных арбитров, они могут возглавлять любые судейские комитеты, они прекрасно все знают, гораздо лучше Мажича, пусть они работают, они иностранцы, которые приезжают сюда, в общем, с деньгами.
3: Ой, да. Слушай, мы немного подзабыли тут, когда наши были во главе, каждому главе судейского корпуса вспоминали либо его прошлого, либо обвиняли в предвзятости, типа, что с тобой можно легко договориться, тем, кому нужно, и т.д. и т.п.
2: Константин, а на ваш взгляд, как обсуждение работы судей скажется на работе судей в последних двух турах? Вдруг опять Танашева назначат на «Зенит», а с Танашевым «Зенит», по-моему, еще ни разу не проигрывал.
3: Слушай, Танашеву меньше всего претензий, он постоянно, вот в этом сезоне он
2: Не «Зенит» не проигрывает, и претензий нет.
3: Нет, подожди, он, Танашев судит настолько хорошо, что, в принципе, он с верхних строчек даже у Игоря Федотова в рейтинге не опускается.
2: Хорошо, вот, Константин, как, на ваш взгляд, обсуждение судей скажется на работе судей?
5: Ну, конечно, хорошо, что появляются такие арбитры, как Танаш, но он свои ошибки еще совершил. Поверьте, мы его еще ругать будем не раз. Но пока все более-менее в порядке. Судьи, конечно, живут не в подводной лодке и слышат, что вокруг происходит, и понимают, что их критикуют. И сами многие из них отдают отчет, что ситуация порой бывает ненормальная. Но я думаю, судьи и готовятся психологически к тому, что на них будет оказываться огромное давление. Надеюсь, что справятся. Надеюсь, что мы будем обсуждать все-таки футбол, будем обсуждать «Зенит» Краснодар, будем обсуждать тех, кто борется за бронзовые награды, а не судейские ошибки, которые на что-то там повлияли.
2: Так, Игорь, к вам тот же вопрос. Как судьи психологически готовятся к финалу, к последним двум турам чемпионата России и к тому, что явно к их работе будет привлечено очень много внимания?
4: Ну, они готовятся не к последним двум турам, они самое сложное, это весенняя часть после зимней паузы, начиная там с 21-го тура, это самое сложное. И всегда, особенно когда борьба идет за первое место, и несколько команд претендует. Это очень сложно, это всегда будет обсуждение. Неважно, как отработал судья, все равно найдут к чему докопаться. Вот, на данный момент самая центральная игра, за которой решится, скорее всего, весь расклад в премьер-лиге, это «Динамо»
3: Краснодар.
4: Краснодар.
3: Третий год подряд.
4: Мая, да. И это будет, да, это будет самая сложная игра для арбитра. соответственно, хорошо отработает, на что я надеюсь.
3: На одной из игр «Динамо» Краснодара точно, мне кажется, будет Карасев, хотя «Динамо» его очень не любит.
2: Да, они даже открыто говорили на прошлой неделе.
3: У «Динамо» с Краснодаром еще кубок.
2: Да, что мы не... Извините, время подходит к концу. Игорь, Константин, спасибо огромное. Нашими гостями были Игорь Федотов, Константин Клещев.
1: Где выращивают лучшее зерно, чем кормят коров и что будет с ценами на продукты. Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
6: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
1: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
8: Это волшебство технологий.
9: Каждый гость студии – настоящая находка.
1: Наша трибуна.
2: Ну что ж, возвращаемся на нашу трибуну. Наши — это Дмитрий Схинин и Юрий Геворкян. И, конечно же, ваши. Поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8-925-222-9992. Предыдущие темы разобрались, хотя она, конечно, очень благодатна. Можно обсуждать и обсуждать. Говорили про то, как работа судей скажется на финальных турах чемпионата России по футболу. Две команды, одно очко между ними, куча вокруг обсуждений, внимания и судей. Что-то будет. Будем ждать матча «Динамо-Краснодар».
3: Два матча «Динамо-Краснодар».
2: Да, два матча. «Динамо» в этом году ни на что не претендует, но может испортить «Краснодар».
3: Нет, «Динамо» претендует на выход в финал Кубка России пока еще.
2: Пока еще. Когда ты говоришь про «Динамо», Дим, всегда нужно добавлять в конце «пока еще».
3: А я что сделал?
2: Нет, правильно. Это долгие 30... Сколько там у вас? 50? 40 лет? 50 лет тренировок.
3: 76-й, да, 50.
2: Юбилей.
3: Да.
2: Да. Вот, хорошо, с футболом разобрались, поговорили про чемпионскую гонку, а теперь поговорим про гонку, но уже другую.
1: Наша трибуна. Наш спорт.
3: Гонка со здоровьем. Я, кстати, всегда...
2: Со здоровьем?
3: Да, потому что сколько я не разговаривал с людьми, которые занимаются бегом именно на серьезной дистанции, марафон, полумарафон, либо вот эти триатлоны, айронмены. Когда люди выходят на длинную дистанцию, ну, всегда это уже чуть-чуть не про здоровье, это уже скорее про такой душевно-психологический вайб. Ну, слушай, ну, пробежать...
2: Душевно-психологический вайб?
3: Да, да.
2: Надо в цитаты это.
3: Запиши, Юр, хорошо. Ну, слушай, ну, согласись, ну, бегать вот 40 километров от марафона...
2: Мы поговорим сейчас про полумарафон. 21,1.
3: 21,1 — это тоже хорошая нагрузка. Это такой...
2: Слушай, во-первых...
3: Помимо кардио, это прощай мениски.
2: Но тебя же никто не заставляет.
3: Меня и не затащишь.
2: На пределе возможностей.
3: А пешком мне интересно.
2: Почему? Побежал, прошел. Это же не только для
3: вот
2: спортсменов.
3: Это
2: для всех.
3: Это душевно-психологический вайб. Вот
2: да, вышел с компании. Я вот видел, как люди бегают
3: в марафоны.
2: В костюмах мушкетеров.
3: Я лучше на природу с друзьями, с шашлычком.
2: Хорошо, оттуда пешочком. Хорошо, сейчас мы поговорим про забег РФ. Это самый массовый всероссийский полумарафон. Он проходит сразу во всех регионах России в один день. И поговорим мы с руководителем всероссийского полумарафона «Забег РФ», с Марией Камбург. Мария, здравствуйте, очень
3: доброе
2: рада
3: утро
2: вас слышать.
10: Всем здравствуйте.
2: Мария, вот у нас такая дискуссия с Димой разгорелась по поводу про здоровье это или все-таки про душевный вайб. Вот
3: Душевно-психологический.
2: Душевно-психологический.
3: Ты обещал записать.
2: Хорошо. Вот на ваш взгляд, в чем фишка забега РФ?
10: Ну, фишка забега РФ — это в том, что это больше про какой-то социально значимый статус, про социально значимое мероприятие, которое объединяет всех участников от Камчатки до Калининграда, что всегда человек может выбрать себе любую дистанцию. У нас это 1, 5, 10, 21 для своего комфортного старта. Что как и начинающий может пробежать и дистанцию 1,5 километров, так и уже более профессиональный и любитель, ну, профессиональный любитель, дистанция 10 и 21,1 километр.
3: Вот. А вот сейчас в последнее время, кстати, ну, правда, на марафонских дистанциях очень много разговора про побитые рекорды. Вот на полумарафонских дистанциях там за рекордными показателями следят или нет?
10: А, конечно, за всеми дистанциями следят. Но чаще всего, конечно, это больше за марафонскими, но и 10, и 21 на 1 километр тоже не остается без внимания.
3: Так, а вот вы у себя ждете побитие рекордов или нет? Потому что, ну, в последнее время прям все падает.
10: Но, конечно же, мы хотим, чтобы участники побивали как свои личные рекорды и залезали на тумбочки.
2: Так, а вот говоря про участников...
3: А если прийти со своей тумбочкой? Дима. Ну, ты же сказал, что можно прийти в различные...
10: Не стоит, лучше залезть на нашу.
2: Да, а кто эти люди? И вот Дима очень волновал вопрос подготовки. Можно ли вот без подготовки выйти и вот за компанию, если не пробежать, то хотя бы пройти...
3: Трусцой просеменить.
2: Да, трусцой просеменить 5 километров.
10: Да, тут я хочу сказать, что мы всегда советуем подойти к любой дистанции хотя бы с минимальной базовой подготовкой. Это вопрос не только результата, но и безопасности, ну и, конечно же, удовольствия от процесса. Ну, если говорить про дистанцию с нуля, то дистанция 1,5 километров идеально для этого подойдут. На них вполне комфортно финишировать даже без какого-то серьезного тренировочного плана.
2: Так, а 23-24 будет мая забег РФ. Еще не поздно...
10: 23 мая.
2: Да, не поздно еще в разных городах зарегистрироваться для участия?
10: А, конечно, нет. Сейчас еще активно идут продажи по всей стране и также на международном рынке.
2: Так, хорошо.
3: А что такое на международном рынке?
10: А, забег РФ представлен с 2023 года еще на международном рынке под брендом One Run. С нами совместно в одну дату бегут 35 стран по всему миру на 4 континентах. Так что можно сказать, что мы объединяем не только Россию, но и весь мир в едином беговом содружестве.
3: То есть день бегуна всемирный.
2: То есть, а результаты аккумулируются онлайн, да?
10: Да, конечно. Всем участникам, ну, сейчас буду говорить больше про Россию, приходит отдельная смс после финиша, где будет прописано, с каким временем вы пробежали. И также будут собираться на общем нашем сайте забега РФ Лиги Героев, аккумулируются абсолютно все города, после чего мы будем еще выбирать беговую столицу, как мы делаем это ежегодно. В этом году титул беговой столицы, точнее, в прошлом году был присвоен городу Санкт-Петербург. Мы учитываем несколько показателей, на основе которых выбираем эту как раз беговую столицу. Там и средний километраж, процентное соотношение участников к зрителям города и средняя скорость. И тут еще очень интересно, что мы для действующего беговой столицы сделали отдельные футболки с другим цветом, которые будут как раз их отличать на старте во всей стране. У них будут вот как раз голубые футболки.
3: Так, а вопрос, а сколько уже сейчас зарегистрировалось людей на забег РФ, и сколько вы ждете, может быть, рекорд по участию будет побит?
10: Конечно, у нас ежегодно растет этот план. В этом году на старт по всей стране выйдет более 200 бегунов.
3: 200 тысяч.
10: Самый массовый старт, да, 200 тысяч бегунов, спасибо. Традиционно самый массовый старт будет в Москве, где будет 50 тысяч участников. Динамика действительно впечатляет, мы растем из года в год, и прирост идет как и в городах-миллионников, так и в небольших городах. Это очень классно понимать, что люди активно вовлекаются в массовый спорт, объединяются в общий беговой комьюнити.
2: Да. И как сказал Дима, душевно...
3: Психологический вайб,
2: да,
3: присутствует.
2: Делятся, да, душевно-психологическим вайбом.
3: Я бы даже сказал, что это какая-то духовная секта.
2: Ну, в хорошем смысле. Мария, спасибо большое, что нашли время для нашей программы. Напомним, гостем нашей трибуны была Мария Камбург, руководитель всероссийского полумарафона «Забег РФ». У вас есть еще время на него зарегистрироваться. Ну, а мы двигаемся дальше.
1: Наша трибуна. Наш спорт.
2: Давайте поговорим про шахматы. Мне вообще кажется, что есть на свете два самых главных вида спорта. Это футбол и шахматы. Вот физически...
3: Надо совместить, как ты думаешь?
2: Да, почему бы нет? Вот в Иркутской области состоялись чемпионаты России по шахматам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Три дисциплины: стандартный, быстрый и блиц. И 16 регионов страны было представлено. Это самый длинный чемпионат России за всю историю проведения. Почему? Нам сейчас расскажет наша коллега Ольга Топоркова. Ольга, здравствуйте, очень рады вас слышать.
11: Здравствуйте, коллеги. Я хочу дополнить не только чемпионат России по шахматам, но и чемпионат России по шашкам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата состоялись вот накануне, буквально завершились недавно, в Иркутской области, в городе Ангарске. И действительно, вот эти состязания длились почти две недели. В них принимали участие 33 шахматиста и 23 шашиста. В общей сложности было представлено 16 регионов России. Шашисты соревновались только в классической программе, а шахматисты отыграли классику, блиц и быстрые шахматы. И вот сам чемпионат проходил по стандартным правилам, и по контролю времени все было так же, как и на соревнованиях для спортсменов, без ограничений по здоровью. Вот единственное было отличие, и за счет этого, видимо, был такой длительный период проведения чемпионата. В один день играли только один тур. Вот в других турнирах существует такая практика, когда с утра играется один тур, после обеда второй тур. Вот в этом было главное отличие. У людей была дополнительная возможность отдохнуть. Показали им и Байкал, и нашу сибирскую природу, и свозили их в парк деревянных скульптур, и даже показали снегопад в конце апреля. То есть программа была насыщенная, ну и совершенно спортивная атмосфера царила в эти дни в Ангарске. Это было и интеллектуальное напряжение, и спортивный азарт, и несмотря на вот такое внешнее спокойствие спортсменов, страсти, говорят, кипели нешуточные. О том, как проходил турнир по шашкам и в чем была главная интрига финального тура, давайте послушаем одного из организаторов чемпионата, мастера спорта России по шашкам, президента региональной спортивной федерации шашек Иркутской области Максима Овсянникова.
12: Победитель последних четырех чемпионатов России Халтагаров Александр из Бурятии. Вот он в этом году на пятом своем чемпионате России по коэффициенту уступил первое место молодому парню из Москвы Дмитрию Батуеву. То есть он стал серебряным, хотя до этого четыре раза подряд становился чемпионом России. Уже многократный чемпион Европы, завоевывает медали для России. Но вот впервые второе место занял.
2: Я вообще слышал, что появилось несколько новых, молодых и перспективных и шахматистов, и шашистов. Значит ли это, что смена поколений идет, на ваш взгляд, Ольга?
11: Вы знаете, действительно отмечают организаторы, что прирастает вот это мероприятие и новыми именами. Но вот если мы говорили про шашистов, у шахматистов тоже были свои открытия. Например, молодая спортсменка Марина Морозова из Краснодарского края стала победителем в быстрых шахматах. То есть вот такие люди появляются, появляются новые территории, которые принимают участие в чемпионате. Например, уже несколько лет принимают участие спортсмены из ДНР. И по результатам чемпионата России, вот, например, по шахматам команда из ДНР вышла на второе место. На первом месте команда из Москвы, на третьем Московская область. Среди шашистов на первом месте также Москва, на втором месте Челябинская область, на третьем Московская область. И надо сказать, что победители чемпионата будут представлять Россию на международных соревнованиях. Шашисты поедут на чемпионат мира в Турцию тоже совсем скоро, в конце мая, а шахматисты будут представлять нашу страну на чемпионате мира в Испании. Ну вот так прошел этот турнир, и организаторы наши сделали для себя тоже некоторые выводы, потому что, к сожалению, от Иркутской области на этом чемпионате не было участников. Так. И уже сегодня наши представители спортивной общественности вышли на переговоры со Всероссийской Федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата для того, чтобы областные региональные соревнования такого рода проводились не один раз в год, как это сейчас. Сейчас так. Есть вот у нас в Иркутской области, а 6-7 раз для того, чтобы...
3: Это серьезно, да.
2: Да, Ольга, пожелаем вам большое. Удачи. Спасибо большое. Время, к сожалению, подходит к концу. Это была наша коллега Ольга Топоркова.
13: Артмастерс!
14: Ну ты чего?
13: Не знаешь, что это такое? Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
1: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
15: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
16: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.
17: На правах рекламы.
18: ООО «Здраволайф». 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
19: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
20: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
18: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
20: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала, для профилактики чего, бабуль? А она серьезно так отвечала, да всего, милая, всего. Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
18: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
20: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
19: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
20: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла Таволги.
19: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, Таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
20: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты Таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло Таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло Таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
19: А за что сегодня ценится масло Таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары Таволги.
20: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что Таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – Таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты Таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
19: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
20: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масла Таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло Таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
19: Алла Михайловна, а могут ли масло Таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
20: Конечно. В масле Таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, Таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле Таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общеукрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла Тавлги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло Тавлги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу Тавлги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло Тавлги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
18: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
20: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло Тавлги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
18: Все это масло Тавлги.
20: Да, это масло Тавлги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, Тавлга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов Тавлги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты Тавлги могут оказаться очень и очень полезными.
18: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
20: Именно так. В природе мало однозначных вещей. Только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт Тавлги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
18: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
20: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло Тавлги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло Тавлги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
18: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
14: Радио России. 6 мая, 18.00. Концертный зал Чайковского. Хоровой гала-концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. Ведущие хоровые коллективы России, Казахстана и Китая представят московской публике богатство национальных певческих традиций своих стран. Уникальный праздник в одном из лучших концертных залов столицы. Информация о билетах на официальном сайте зала meloman.ru.
0: На исторической сцене Большого театра с 9 по 11 мая впервые пройдут показы грандиозной оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского. Спектакль отличается исключительной зрелищностью и размахом. Картины изысканных балов, массовых батальных сцен создают эффект подлинного эпического полотна, целиком погружая зрителя в атмосферу эпохи. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Подробности на сайте большой.ру.
1: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. Агент киевского режима признался, что фотографировал здание ДОСАВ, заявили в ФСБ. Народный фронт дал старт ежегодной патриотической акции «Огонь памяти». Об этих и других событиях далее подробно. Задержанный за сотрудничество с киевским режимом житель Курской области признался, что фотографировал отделение ДОСАВ, а своих знакомых попросил снять трансформатор и военкомат, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ. По данным ведомства, мужчина был завербован украинскими спецслужбами через интернет.
2: На меня вышел куратор. Ну, вышел человек и сказал, подзаработай денег, сделай какие-либо фотографии. В Телеграме он мне уже там сказал, нужно такое-то, такое-то сделать фотографию. После чего он сказал то, что можем доставить закладкой гранату к тебе, а нужно будет подзорвать электрофигню.
1: Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Сегодня также стало известно, что мужчину из Донецка задержали за передачу сведений о местах дислокации подразделений вооруженных сил России на территории Харцизска и Макеевского муниципального округа, сообщили в пресс-службе ОФСБ России по ДНР. В ведомстве добавили, что задержанный, работая в одном из медицинских учреждений, передавал украинским кураторам сведения о пациентах, которые ранее были ранены в результате обстрелов в ВСУ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Кроме того, канал связи украинских колл-центров ликвидировали в Забайкалье. Преступники установили в жилых квартирах симбоксы, с помощью которых мошенники из-за рубежа обзванивали россиян. По данным МВД, общий ущерб от их деятельности превысил 30 миллионов рублей. Организаторы схемы задержаны. На береговой линии в Туапсе и из-за реки собрали и вывезли 18,5 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Работы на всех участках идут в круглосуточном режиме. Отмечается, что всего ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов в Туапсе занимаются более 700 человек и 66 единиц техники. Ликвидацию разлива нефтепродуктов продолжают в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА. Днем 2 мая пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Народный фронт дал старт ежегодной патриотической акции «Огонь памяти», в рамках которых частицы вечного огня из Александровского сада передадут ветеранам Великой Отечественной войны, участникам специальной военной операции «Передаю ТАСС». Проведение церемонии обеспечили военная комендатура города Москвы и Мосгаз, специалисты которого разработали и изготовили оборудование для безопасной транспортировки пламени. Пламени «Огонь памяти» из Москвы будет доставлен поездами дальнего следования в города-герои, города воинские, воинской славы и города трудовой доблести, а также за рубеж. Пострадавшим от ЧС в Республике Дагестан и Чеченской Республике выплачено более 672 миллионов рублей. В обоих регионах соцвыплаты и финансовую помощь получили граждане по 20 тысячам заявлений. В МЧС отметили, что в республиках завершаются работы по восстановлению водоснабжения, очистке частных домов и прилегающих территорий от последствий подтоплений. Кроме того, продолжаются мероприятия по восстановлению транспортного сообщения на участках дорог муниципального значения. Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане и Чечне. Судовладелец подтвердил 2 смертельных случая от хантавируса на круизном морском лайнере под флагом Нидерландов. Судно следовало из Аргентины в Кабо-Верде. У гражданки Нидерландов, скончавшейся 27 апреля после высадки на острове Святой Елены, обнаружили вариант хантавируса. Первоначально сообщалось, что на лайнере, где предположительно произошла вспышка вируса, умерли 3 человека. Один заболевший пассажир эвакуирован в больницу ЮАР. На борту находятся 2 члена экипажа с острыми респираторными симптомами. Всего на судне 149 человек. Среди членов экипажа есть и гражданин России. Гроза с вероятностью 80% начнется на юго-западе московского региона сегодня с полудня до 15 часов, сообщила главный специалист личного метеобюро Татьяна Позднякова. Грозы днем 5 мая прогнозируются так.

0: также в Смоленской и Владимирской областях. Велика вероятность грозы и на Верхней Волге, сообщили синоптики. Подробнее о погоде ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором атлантического циклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность. Во второй половине дня в небе кое-где могут вырасти мощные шапки кучево-дождевых облаков высотой до 10-11 километров, поэтому местами не исключен кратковременный дождь и 70% вероятностью мозаично возможна первая весенняя гроза. При этом на термометрах, как в середине летнего сезона, снова плюс 23, плюс 26. До рекорда тепла 1906 года не хватит буквально 2 градусов. Ветер западный, юго-западный 3,8 метра в секунду, при грозе порывистый, и показания барометра будут меняться мало, составя 743 миллиметра ртутного столба.
0: Температура в столице минувшей ночью не опускалась ниже плюс 14 градусов. Как сообщил ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус, это вторая по теплоте ночь в городе за последние 55 лет. Температура воздуха в московском регионе в ближайшие дни будет близка к рекордной, сообщили в гидрометцентре. На Земле минувшей ночью произошла магнитная буря. Это событие было спрогнозировано математическими моделями, однако оставалось маловероятным из-за очень низкой скорости солнечной плазмы, которая и вызвала геомагнитное возмущение. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. На пике буря достигла среднего уровня G2. Она вызвала заметные полярные сияния, достигшие 8 баллов по 10-бальной шкале, рассказали ученые. Буря уже закончилась и, по прогнозам, больше не возобновится. Однако ситуация изменится через 3-4 дня, когда на левом краю Солнца появится крупная активная область. Это и спровоцирует очередную волну активности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
2: Спорт. Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Президент футбольной премьер-лиги Александр Алаев рассказал о награждении чемпиона России. Цитата: «Без кубка победитель не останется. Если кого-то интересует, я поеду туда, где будет играть команда, которая перед 30-м туром будет на первом месте», сказал функционер Матч ТВ. 11 мая Краснодар сыграет на выезде с московским «Динамо», а через неделю коллектив Мурада Мусаева примет Оренбург. Они возглавляют таблицу. В их активе 63 очка. «Зенит», имеющий на балл меньше, 10 мая на своем поле встретится с Сочи, а 17-го отправится в гости к Ростову. Гимнаст Даниил Маринов намерен выйти на пик формы к октябрьскому чемпионату мира. Об этом рассказал сам спортсмен. Сейчас он восстанавливается после операции на плече. На Кубке России, который проходил в конце апреля в Сириусе, россиянин сумел завоевать 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые награды. Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол выбыл из топ-5 сильнейших бойцов мира по версии журнала «The Ring». Он опустился на 6-е место в абсолютном рейтинге вне зависимости от весовой категории, уступив 5-ю строчку американцу Дэвиду Бенавидесу. Бивол на профессиональном ринге одержал 24 победы и потерпел 1 поражение. 30 мая на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге он проведет поединок с немцем Михаэлем Айфертом. Вегас открыл счет в четвертьфинальной серии хоккейного кубка Стэнли с Анахаймом. Первая встреча противостояния завершилась со счетом 3-1. Наши нападающие отметились голевыми действиями. Иван Барбашов забросил шайбу, а Павел Дорофеев записал свой актив – голевую передачу. Женская сборная России по водному поло способна отобраться на чемпионат мира 2027. Такое мнение ТАСС высказала нападающая национальной команды Дарья Савченко. Ранее коллектив выиграл Кубок мира среди команд второго дивизиона, обыграв в финале китаянок со счетом 18-17. А у меня на этом все. До новых встреч.
3: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода. По данным центра ФОБОС, в Оренбурге сегодня ожидается переменная облачность без осадков и днем до 22 градусов. В Казани также без осадков 26 градусов. В Нижнем Новгороде еще теплее, однако вечером возможен небольшой дождь. В Ярославле 24-26 без осадков. В Туле также малооблачно и также тепло 27 градусов без осадков. Однако вот в Краснодаре 13-15 облачно, временами дожди. В Сочи до 16 градусов, также возможны осадки. в Нальчике 10-12, возможно, кратковременные осадки. В Москве сегодня ожидается переменная облачность, днем 24-26 градусов, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы для Москвы.

0: 8 мая, 19:00. Московский концертный зал «Заряди». Хоровой концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. В программе выступления хора Центральной консерватории Пекина, Китайская Народная Республика. Главный дирижер Чэнь Бин. Информация о билетах на официальном сайте зала. Зарядье.Москва.
1: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
0: Читайте «Клаксон» в мае. Рассказываем о том, как бывшие китайцы становятся новыми русскими и в чем плюсы этого автомобильного феномена. Как и где за один уикенд отведать сыров и цветаевский пирог, увидеть шедевры итальянских мозаистов, узнать секрет счастливых коров и насладиться спа, знает Наталья Штаева. Новые запреты, штрафы и ГОСТы усталости водителя – все, что скоро ждет нас на дорогах. Без клаксона, как без руля. 12+.
2: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: слушаем.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья. Здравствуйте всем, говорю я, Дмитрий Чернов, слушателям Радио России, кто слушает сейчас нашу волну. Здесь канал «Слушаем» начинает свою работу, ежедневный, информационный. С вашей помощью, естественно, тоже, потому что есть у нас номер для тех, кто что-то хочет сообщить, написать, о чем-то объявить, заявить, прокомментировать. 8-925-222-99-92. Конечно, эта неделя, она у нас праздничная, предпраздничная, ну, как угодно ее можно называть, потому что и сразу традиционно два праздника больших. Один День радио 7 мая, другой великий праздник у нас День Победы 9 мая. Можно уже поздравления какие-то присылать, писать, если есть такое желание. Может быть, хотите поздравить кого-то. Все это мы, друзья, с удовольствием зачитаем в прямом эфире. Если пришлете нам сообщение на номер 8-925-222-99-92. О чем будем говорить в ближайшие два часа? В школьной программе может появиться новый обязательный предмет. Какой и зачем он нужен? Об этом поговорим в следующем часе. С 1 мая изменились правила расчета стоимости жилищно-коммунальных услуг. В чем суть? Кого это коснется? Тоже поговорим об этом. Судебным приставам могут разрешить взыскивать долги со злостных неплательщиков алиментов в нерабочие дни и ночью. В целом же, в следующем часе мы поговорим и об этой новации, которая, возможно, станет правоприменительной. А также поговорим о том, как сегодня злостных неплательщиков отлавливают, ловят, находят и как заставляют их, в конце концов, деньгами отвечать перед своими детьми. Ну и в этом часе, что у нас, о чем пойдет речь? У нас будет, конечно же, обсуждаться запрет на физический досмотр школьников перед единым государственным экзаменом. Как он будет проходить, этот самый досмотр? Помните, да, в том году тоже были жалобы. Мы хотим обсудить вот это предложение. Очень любопытная история. За публичные призывы к дискриминации женщин хотят наказывать рублем, то есть установить штрафы за оскорбление чувств женщин и за публичные призывы к нарушению их прав. Вот такая вот у нас есть новость. Удивительная. Мы с Марией Ярмуш, с адвокатом, обсудим ее чуть-чуть попозже, в этом уже часе. Синдром сухого глаза у молодых людей диагностируют все чаще. От 15 до 25 лет молодые люди начали страдать вот этим недугом. Что это такое? Лечится ли это? И как избежать каких-то осложнений на зрение? Ну и хочу напомнить вам также, что у нас московский блок новостей в конце каждого часа. Поэтому традиционно те, кто слушает нас на частоте 101,5 FM, для себя что-то почерпнет, конечно же, полезное. Штрафы за выброшенных животных поднимают в 10 раз. Совет Федерации уже серьезно предложил ужесточить ответственность за брошенных животных. И 30 тысяч рублей для граждан штраф за то, что вы выбросили взятого ранее котенка или щенка, кошку или взрослое животное. 100 тысяч для должностных лиц и 300 тысяч для юридических. Уже законопроект направлен на отзыв правительства. Ну а вот такие цифры приводит Минсельхоз. В России, вдумайтесь, ежегодно выбрасывается до 100 тысяч домашних животных. Пик отказов от питомцев обычно приходится на осень. Как известно, когда те, кто взял щенка или котенка весной, понимают, что содержание требует денег, времени и, самое главное, заботы. И содержание одной собаки в зооприюте, вот еще такие цифры, обходится в среднем до 240 тысяч рублей в год. Поэтому, конечно, с теми безответственными людьми, которые берут себе щенков, котят, а потом выбрасывают их через какое-то время, нужно что-то делать. То есть дисциплину надо, как известно, воспитывать, конечно же, рублем. Причем немалым. Нина Останина, депутат Госдумы, с нами на прямой связи. Нина Александровна, приветствую вас. Здравствуйте.
2: Добрый день, добрый день.
1: Прокомментируйте, пожалуйста, 30 тысяч рублей. Штраф вполне себе приличный, но одними ли штрафами только? Вот дисциплину такую среди наших зоозаводчиков, так сказать, среди населения можно поднять, эту самую дисциплину?
2: Ну, сначала надо начать, наверное, нужно с правовой дисциплины среди самих законодателей. Вы знаете, 27 апреля в Таврическом дворце к нам законодательно обратился президент с просьбой воздержаться от запретов, воздержаться от увеличения штрафов. Ну, понимаете, люди и так сегодня, что называется, взвыли от количества запретов. Давайте тут еще вот вы говорите, будете обсуждать предложение о штрафах за оскорбление женщин. Но оскорбляют женщину только, мне кажется, ну, люди, которые сами себя не уважают и не имеют собственного достоинства человеческого. Потому что нормальный человек, нормальный мужчина никогда женщину не оскорбит. Что касается предмета этого законопроекта, я знаю ответ на него. Правительство скажет, что подобный законопроект уже внесен в Государственную Думу, и в рамках рассмотрения этого законопроекта изменения в часть 3 статью 85.2 Кодекса об административных правонарушениях и часть 1 он будет рассмотрен. Как вы знаете, в Государственной Думе была создана рабочая группа по внесению изменений законодательства о защите и людей, и самих животных от жестокого обращения. И вот подобный законопроект мы внесли. Мы тоже, депутаты, предложили тогда, правда, для граждан увеличить от 20 до 50 тысяч, не трогая, не затрагивая должностных лиц, потому что сегодня все у нас и так на них ложится, на этих глав поселений, увеличить на юридических лиц. Но все дело в том, что у нас на сегодня даже Минсельхоз, если приводит вам статистику, нет маркировки животных, какие из них домашние, какому хозяину они принадлежат. Поэтому по разного рода там вот стат данным у нас до миллиона сегодня собак, которые вне дома, а 25,5 миллионов это домашних животных. Понимаете, наказывать все и вся, наверное, мне кажется, абсолютно неправильно, но призывать к дисциплине, конечно, правильно. Поэтому сейчас мы каким образом, если животное не промаркировано, сможем наказать его хозяина?
1: Абсолютно непонятно.
2: Ну, каким образом, откуда мы знаем все это? Поэтому начинать надо с другого. Не надо вот так несистемно подходить к этой проблеме, потому что, начиная с 2019 года, после того, как был принят закон об обращении с животными, у нас 670 тысяч детей пострадало, всего более 2,5 миллиона граждан. И если уж говорить о защите, то надо говорить и о защите, не только о защите животных от агрессии людей и от бессердечия людей, но и о защите людей от животных прежде всего. Все-таки главное для нас человек, а не собака, согласитесь.
1: Конечно, здесь безусловно, тут даже глупо спорить, мы очень много об этом говорим всегда, и всегда упираемся в одну и ту же, действительно, в финале проблему. Как связать, увязать, привязать животное, находящееся, так сказать, на улице, с каким-то владельцем, если оно не чипировано? Только по показаниям, как мне кажется, да, соседей, которые скажут, а, это вот собака Иванова, я ее знаю, она у него жила, или там живет, он ее выбросил. А, только так пока. А что с чипированием?
2: Я вас немножко обрадую, потому что у нас вот этот закон о маркировке, он одобрен правительством.
1: Вот.
2: У нас 6 законов, в том числе о маркировке, учете животных, одобрен правительством. И даже деньги на него там в районе 65 миллионов рублей нашли. У нас есть единая регистрационная система учета для крупного рогатого скота. Она ведется Минсельхозом. И вот в эту же систему согласился Минсельхоз взять в том числе и домашних животных, собак, мы хотим все-таки. Ну, к сожалению, правительство дав нам положительное заключение, как-то направило все это в профильный комитет по природопользованию, и до сих пор мы не вынесли его на обсуждение. Хотя это первое, с чего нужно начинать. Не с расправы над людьми, не с расправы, наверное, над животными, а вначале давайте упорядочим. Упорядочим и поймем, с каким явлением мы должны бороться. Но то, что бороться надо, это очевидно, потому что по статистике 14 человек ежегодно становится жертвами животных.
1: Последний вопрос. До выборов-то этой Дума этого созыва успеет, как вы считаете, этот законопроект рассмотреть?
2: Ну, Дума может успеть все, если будет политическая воля. Но, честно вам признаюсь, я никогда не встречалась с таким, ну, неконструктивным лобби, потому что лобби бывает конструктивное и неконструктивное, как в деле работы над этим законопроектом. Ну, скажите, что плохого в законе о маркировке? Нет, опять по всем регионам пошли митинги против того, что принимался этот закон. Но у нас сегодня 70 регионов уже приняли свои законы. чуть больше 50 регионов приняли законы о маркировке домашних животных по собакам, а 70 регионов приняли закон о порядке введения экстраординарной ситуации в случае, если вдруг бешенство, укусы животных. Ну, вот это у нас, вот это уже есть. То есть регионы пошли своим путем, и закон позволяет им это делать. Но мы же единое государство, поэтому нам хотелось бы, чтобы наше законодательство было унифицировано. Понятно. Те губернаторы, которые не хотят и боятся людей неконструктивных защитников, они должны быть защищены федеральным законом.
1: Спасибо большое. Депутат Госдумы Нина Останина была с нами на прямой связи. Ну и продолжая тему законопроектов, внесен в Государственную Думу и законопроект, устанавливающий штрафы за оскорбление чувств женщин и за публичные призывы к нарушению их прав. Проект закона имеется в распоряжении РБК. Согласно проекту закона, за публичную пропаганду модели поведения, ограничивающие женщин в правах на образование, труд и участие в общественной жизни, а также сводящие их роль к обслуживанию мужчины, предлагается штрафовать вот этих самых граждан, значит, которые публично это все пропагандируют, на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Очень много вопросиков у нас имеется по этому поводу. Мария Ярмуш, адвокат, с нами на прямой связи. Мария Михайловна, приветствую вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Это что ж у нас такое за история вдруг возникла? Это кто это вдруг посчитал, что где-то что-то, значит, конструктивная критика, нельзя же тоже ее исключать, правда, в определенных обстоятельствах, вдруг будет являться дискриминацией прав? Для меня это вообще удивительная история. Вы что думаете?
0: Прежде всего, здесь опять используется вот эта сентенция «защита чувств женщин». Это, видимо, по аналогии защиты чувств верующих. И фракция «Новые люди» предлагает наказывать тех, кто публично призывает к тому, чтобы женщины не учились, вели домашнее хозяйство, рожали детей. Соответственно, вот эти депутаты считают, что нужно вводить штрафы, и эти штрафы должны быть введены, как указывает вот этот законопроект, в общем-то, против чиновников, которые публично там говорят, что чиновники, религиозные деятели и так далее. Спорный законопроект, я уверена, что он не пройдет ни в одном чтении, даже его, конечно, никто не одобрит, потому что, прежде всего, например, если кто-то высказывает свое мнение, как должны жить женщины или мужчины, это, в принципе, право каждого говорить о своем мнении, да, как у кого какая роль, но это у нас цензура запрещена, у нас человек может говорить все, что он хочет. При этом, если федеральные чиновники говорят какие-то вещи, которые прямо противоречат Конституции Российской Федерации, которая дает, да, равные права мужчинам и женщинам, может быть, тут вопрос на своем месте чиновника или нет. Я просто помню, несколько было случаев, когда чиновники на региональном уровне сказали каким-то детям, что государство не будет о вас заботиться, там, молодым людям, подросткам, вы сами должны о себе заботиться, и на следующий день их уже лишили данной должности. То есть здесь в законопроекте что-то вносить в КОАП и дополнять что-то про оскорбление чувств женщин, я считаю, что это контрпродуктивно. При этом, если тут депутаты говорят про чувства женщин, которые могут быть задеты и оскорблены, то чувства мужчин тоже должны защищаться, сразу, да, потому что у нас равные права, равные обязанности. Если женщина особо возводит в какой-то определенный группу лиц, которые будут получать большую защиту от государства, даже путем установления этого запрета, значит, нарушается четко сразу тут чувство мужчин, потому что, когда кто-то говорит, что женщины должны сидеть дома, рожать детей, тогда, получается, мужчины должны быть добытчики, зарабатывать столько, чтобы прокормить жену и детей и так далее. Если они этого не делают, значит, получается, тоже их могут оскорбить такие заявления.
1: Дело в том, что... смотрите, так было всегда. То есть вдруг внезапно кто-то сказал, что, послушайте, как-то несправедливо женщине указывать на то, что она должна детей рожать. У нас вся демографическая политика сейчас новая, да, ориентирована на то, что давайте становиться многодетными семьями. Но здесь у меня вообще какой-то когнитивный диссонанс, честно говоря, потому что я не понимаю, вот эти товарищи из фракции, которые предлагают, так сказать, вот эту новацию, они вообще в курсе, что мы как-то демографию поднимаем, что мы как-то за многодетность тут боремся? Или есть какой-то другой еще здесь, возможно, вариант, когда, значит, хотим мы, чтобы женщины у нас рожали 3, 4, 5 детей и больше, но при этом, при всем, мы должны молчать и говорить, что нет, она вот у нас человек свободный, она должна, так сказать, работать, образование получать и так далее, и так далее. При этом, как бы, скромно потупя взор при словах, что, в общем, главная эта роль женщины все-таки материнство.
0: Вы знаете, не надо депутатам вмешиваться в частную жизнь граждан, потому что люди создают семьи на протяжении тысячелетий и рожают детей, и они это делают не для государства, а для себя лично, и все своих детей любят, и ничего меняться не будет. Я думаю, что фракция «Новые люди» больше хотели пропиариться, это какой-то такой пиар-ход, чтобы обратить внимание на себя, вот так, как будто бы они защищают права женщин. Может быть, это после какого-то скандала между Бонни и нашим журналистом Соловьевым, да, это стало как-то модно, все об этом стали говорить, и вот такой появился, такая новация в законодательстве, предложение как-то особо защитить права и чувства женщин. Я думаю, что это неконструктивно, и, кстати, даже сам этот законопроект, он противоречит Конституции, которая уравнивает всех, все равны перед законом, судом, и у всех равны права и обязанности, неважно, это женщина, она рожает, или это мужчина, который содержит семью и тоже, кстати, участвует в процессе зачатия детей. И у нас все, как говорится, в обществе, все настолько гармонично и слажено, что кого-то дополнительно защищать, ну, это нет в этом необходимости. Надо о чем-то другом думать, потому что у нас много других вопросов, которые нужно решать путем изменения законодательства. Но здесь вот надо оставить чувства, оставьте, пожалуйста, в покое.
1: Спасибо большое. Мария Ярмуш, адвокат, была с нами на прямой связи. И я согласен с каждым словом Марии Михайловны по той простой причине, что нормальный мужчина, в принципе, всегда с гордостью говорит, да, о том, что его жена его, значит, дома занимается хозяйством, он добытчик, и это не звучит двусмысленно ни в коем случае. Потому что если мужчина говорит, что я, значит, валяюсь на диване, а жена меня должна обслуживать, это ее главная задача, то здесь с мужчиной что-то не в порядке. Вот это правда. А когда с гордостью заявляют люди о том, что женщина должна заниматься непосредственно материнством, воспитанием детей, бытом, не стоит забывать, что это тоже же большие такие были, помните, дискуссии о том, что содержать дом в порядке, это ведь тоже труд. Причем очень серьезный труд, очень серьезная работа. И кое-кто, по-моему, недавно из депутатов даже предлагал женщине за это зарплату платить. Что-то, так сказать, где-то не стыкуется у кого-то, а у нас всегда все ровно. Через минуту вернусь.
3: Радио России. На исторической сцене Большого театра с 9 по 11 мая впервые пройдут показы грандиозной оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского. Спектакль отличается исключительной зрелищностью и размахом. Картины изысканных балов, массовых батальных сцен создают эффект подлинного эпического полотна, целиком погружая зрителя в атмосферу эпохи. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Подробности на сайте большой.ру.
4: 7 мая, 19:00. Государственный академический Большой театр России. Хоровой концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. В программе выступление казахского камерного хора Актюбинской областной филармонии имени Газизы Жубановой и Государственного академического Северного русского народного хора города Архангельск. Информация о билетах на официальном сайте театра большой.ру.
3: Слушаем.
1: 8-925-222-99-92. Татьяна пишет: с наступающим праздником, Днем Победы. Поздравляю вас, Дмитрий, и весь коллектив Радио России с наступающим профессиональным праздником, Днем Радио. Спасибо за ваш труд. Отдельное поздравление Наталье Павловне Бехтиной, кстати, передается здесь. Ну и, друзья, напоминаю, что настало время, когда можно присылать поздравления как и сотрудникам радио, так и своим близким и знакомым и друзьям. С наступающим Днем Победы, с наступающим Днем Радио. В общем, используйте возможность, пока она имеется. Как должен проходить досмотр школьников перед ЕГЭ? Вот этот вопрос, который сейчас задают, понятно, что до начала основного периода уже меньше месяца единого госэкзамена, Рособранадзор решил напомнить, во всех пунктах проведения экзаменов должен быть стационарный или переносной металлоискатель. Закреплено это в порядке проведения государственной итоговой аттестации. Это делается ради безопасности самих участников экзамена и работников в пункте, отметили в Рособранадзоре, а также, конечно же, для обеспечения прозрачности процедуры и объективности результатов. В правилах также закреплен запрет на физический досмотр школьников. Этот запрет, как и запрет на прикосновение к личным вещам выпускников, не является нововведением 26-го года. Это правило присутствует в методических рекомендациях Рособранадзора уже давно. Но в ведомстве также пояснили, что сотрудники, которые следят за порядком, и организаторы вне аудитории при проверке не прикасаются к участникам экзаменов и их вещам, а предлагают добровольно сдать вызывающий сигнал металлоискателя предмет в место для хранения личных вещей. Или его можно отдать сопровождающему. Есть четкий, кстати говоря, регламент. Организаторы вместе с сотрудниками охраны проверяют документы, удостоверяющие личность, фамилию в списках и наличие запрещенных средств. Ну, а если через рамку проходит ученик, у него там что-то зазвенело, озвучивают зону срабатывания и разъясняют, что именно запрещено иметь при себе на экзамене. Как мы все знаем, это смартфоны, это фото, видео, так сказать, аппаратура, ну и прочие-прочие вещи. Важно вот что, и это мы сейчас тоже обсудим с нашим экспертом, директором Центра общего и дополнительного образования имени Анатолия Пинского Института образования Высшей школы экономики Иваном Ивановым. Иван Юрьевич, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
1: Вот если участник ЕГЭ, это тоже такое разъяснение от Рособранадзора, предоставит документ, согласно которому у него есть медицинские противопоказания, да, то его освободят от прохода через стационарный или переносной металлоискатель. Как вообще, на ваш взгляд, во-первых, вот такая вот норма, не пользуется ли она слишком, так сказать, повышенной популярностью, да, потому что, ну, если мы знаем, что захочет, так сказать, ученик там, студент что-то пронести, он найдет способы и методы, в том числе используя, так сказать, различные справки. А во-вторых, есть ли какие-то иные, так сказать, новации, которые, может быть, в этом сезоне ЕГЭ, да, имеют место быть? Расскажите.
5: Да, здравствуйте. Знаете, мне очень нравится то, что Рособранадзор очередной раз говорит о том, что мы должны все-таки уважать личность ученика, и пункт сдачи ЕГЭ – это не режимный объект, но в то же время студенты, ну, вернее, выпускники и те, кто сдают экзамен, кажется, должны понимать высокие ставки этого экзамена и брать на себя тоже ответственность. Ваш вопрос о том, не принесут ли они справки, чтобы не проходить металлоискатель, он очень, я бы сказал, точный, потому что оппортунизм, который нам всем характерен, мне кажется, это тоже национальная черта, но будут с ним, видимо, каким-то образом бороться. Mm-hmm. Единственное, что я надеюсь, что это не станет массовым каким-то явлением, хотя, если мы с вами посмотрим на парковки для инвалидов, то увидим, что, и знаем мы это прекрасно, какое количество людей пользуются вот этой лазейкой нормативной для того, чтобы поставить машину поближе к торговому центру, да. Я думаю, что дети тоже будут пользоваться, но я не думаю, что это будет массовая история. Я очень рад, что не будет вот этого, простите, шмона, и детям просто будут еще раз объяснять, как важно, скажем так, быть честным, практически по Войновичу. И, ну, если мы посмотрим на международный опыт, то, вы знаете, у нас все еще очень, я бы сказал, прилично, в хорошем смысле, если посмотреть на Индии, там просто, я бы сказал, проходит ШМОН, по-другому я не могу это сказать. Там есть дресс-код именно для экзаменов. Китайские экзамены знаменитые, они вообще тоже очень серьезно относятся к, вот, к экзамену и к процедуре проверки на вход. Сингапур очень серьезно подходит к вопросам и ответственности тех, кто принимает экзамены, и к ответственности тех, кто заходит на площадку экзамен. И если говорить про так называемые англосаксонские страны или системы образования, то в частности в США экзамены проводят в том числе частные компании, операторы, и там есть досмотр. Поэтому вот отказ от досмотра, ну, значит, есть больше ответственность семьи, ребенка. Я боюсь, что будет некоторая ситуация, при которой перенос вот этой ответственности будет на классных руководителях и сопровождающих. То есть, вот, скажем так, этот досмотр уйдет в тень. Он будет таким теневым досмотром.
1: А вот этот вот досмотр, да, простите, что перебиваю, вот этот досмотр, да, физический, когда с специальной там этой штучкой проводят вдоль тела, чтобы найти какие-то там действительно скрытые смартфоны или еще какие-то устройства, это вот так проводится? Или это обыск, когда руками ребенка ощупывают, да, что называется? Потому что, ну, здесь важно понимать, почему родители-то шумят из-за вот этих вот самых досмотров.
5: Ну, вы знаете, наши родители, они шумят по любому поводу.
1: Это правда.
5: Вот. Наверное, это их работа. То есть тут я поддержу их. Вот. Но что касается детей, я пару раз сам был сопровождающим на экзамене, когда еще работал в системе школьной. Я не помню, чтобы прям устраивали, знаете, какой-то обыск. Я хочу сказать, что у нас в аэропорту происходит, в принципе, все то же самое. Ну, и все уже привыкли. Но как я не видел, честно признаюсь, я не видел. Я не думаю, что прям идет такой, знаете, поточный обыск, при котором там просят чуть ли не, ну, простите за то, что утрирую, там, не знаю, штаны вывернуть, эти карманы и все остальное. Конечно, они пытаются проверить вот эту историю с телефонами, вторыми телефонами, третьими телефонами.
1: Но какие-то, особо ретивые, значит, вот эти охранники, они не только технику ищут, они еще ищут и шпаргалки пресловутые для чего-то, зачем-то, непонятно. Потому что еще пойди...
5: Мне непонятно.
1: Воспользуйся еще, сумею, этой шпаргалкой. Ведь вот еще в чем история.
5: Да, вы попробуйте воспользоваться. Если вы вспомните, когда мы сдавали экзамены без ЕГЭ и просто там писали сочинение контрольный, тоже, знаете, это было не так просто воспользоваться всеми этими шпаргалками. Я думаю, это не от большой культуры отдельных охранников.
1: Спасибо вам.
5: В целом это правильное...
1: Спасибо большое. Иван Иванов, директор Центра общего и дополнительного образования имени Анатолия Пинского, Института образования Высшей школы экономики. Ну, а вот что касается действительно умения списать, здесь нужно еще, друзья, ведь и зрение иметь неплохое, да? А зрение у молодых людей становится все хуже и хуже. Например, синдром сухого глаза. Помолодел, представьте себе, на 15 лет. Заболевание все чаще поражает молодежь в возрасте от 15 до 25 лет. От чего это происходит? Почему? Мы догадываемся с вами, почему. Но давайте спросим эксперта, доктора медицинских наук, врача-офтальмолога, профессора кафедры офтальмологии Академии последипломного образования Федерального медико-биологического агентства России Елизавету Полунину. Елизавета Геннадьевна, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Дмитрий.
1: В чем основной-то, вот в чем основная причина омоложения этого, так сказать, синдрома сухого глаза? Только ли смартфоны и компьютеры?
6: Это действительно актуальные очень проблемы, и таких пациентов становится все больше и больше, потому что появляется все больше и больше факторов риска. И вот я хотела бы о них рассказать коротко, но вот обратить внимание на то, что они есть. Но вначале я пару слов хотела бы сказать про то, что слезная пленка – это не просто жидкость, которая стекает по поверхности глаза, она имеет очень четкую структуру. Там есть слизь, вода и жир, который вырабатывается железами, расположенными в толще век. И когда мы с вами моргаем, по сути, вот так как бензиновое пятно, это жир перераспределяется по поверхности глаза, и как любой жир, он не дает слезной пленке испаряться. Соответственно, все эти железы зависят, их работа, от состояния организма в целом, ну, естественно, от воздействий различных. И, безусловно, гаджеты в значительной степени ухудшают эту ситуацию, потому что в процессе моргания, частота моргания, вот если себе представить, что человек ведет машину, допустим, проводилось даже такое исследование, со скоростью 100 км в час, частота моргания снижается там в 3 или в 4 раза по сравнению если он, с тем, что он 60 км в час ведет машину, да? То есть, соответственно, когда мы напряженно смотрим в компьютер, мы не перераспределяем слезную пленку по глазной поверхности. Второй фактор риска, на который прям вот хочется отдельно обратить внимание, это косметология. Ботулотоксин, который начинает уже колоть с 20-25 лет, да, там это совершенно недопустимо, во-первых, это токсин, во-вторых, это тоже снижает, ну, уже я не говорю о том, что постепенно мышцы, которые колют, они просто будут атрофироваться, потому что они выключаются, снижается частота морганий, и тоже это приводит к развитию синдрома сухого глаза. Блефаропластика – это отдельная совершенно тоже история, но это все-таки чуть постарше, да, потому что полностью нарушается кровообращение. Ресницы искусственные – это очень токсичный клей, который вызывает аллергические реакции и тоже нарушает слезопродукцию. Уже не говорят, что когда смотришь на щелевой ванне, как это все выглядит под микроскопом.
1: Ну, то есть девушки-то, девушки, слушайте, больше страдают от этого, получается, да, если понимаем,
6: Ну, в общем, ну, сейчас и мужчины тоже иногда готовы прийти к тому, чтобы украсить себя. Но в целом это вообще гормонозависимые железы, это вообще больше, конечно, в большей степени относится к женщине.
1: Елизавета, у нас минута остается. Это лечится вообще-то, вся эта вот история неприятная?
6: Я хочу сказать, что да, это лечится. Очень важно, чтобы меньше было препаратов. То есть это должно быть все-таки под контролем врача. Обязательно должна быть профилактика синдрома сухого глаза, то есть вот делать перерывы на компьютере, не злоупотреблять искусственной слезой, потому что если воду положить в руку, рука будет тоже, кожа будет отекать. Ну и стараться вести здоровый образ жизни и не давать большую нагрузку на глаза ни лекарственными препаратами.
1: Про слезу вы удивили сейчас меня. Спасибо вам большое за комментарии. Елизавета Полунина, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог, профессор кафедры офтальмологии Академии последипломного образования Федерального медико-биологического агентства России была с нами на прямой связи. Я думаю, что, друзья, вы сейчас подчеркнули для себя очень правильную, полезную информацию, услышав все это, вот такую вот ценную, на самом деле, консультацию специалиста абсолютно бесплатно, хочу подчеркнуть, да, и не увлекайтесь. Видите, как интересно, нельзя увлекаться этой человеческой слезой, закапывать ее постоянно в глаза и думать, что все будет со зрением хорошо. Через минуту вернусь, продолжим.

0: Легкие люди с Алексеем Певчевым.
1: Музыка без границ. Многообразие стилей и жанров.
2: Здесь звучит не только рок и поп, фанк, диско, серф, блюз, фолк-музыка. А гости программы играют в диапазоне от электроники до авторской песни. Музыка легких людей – это та, которую вы вряд ли услышите где-то еще. Не потому, что эта музыка недоступна, а потому, что отобрана она для вас с особым чувством.
1: Программа «Легкие люди».
3: Ты знаешь, мне проще всего говорить, начинать с той музыки, которую я реально слушал вот с самого детства.
1: Каждую среду в 9 вечера по Москве и в час дня по времени Комсомольска-на-Амуре после новостей. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. На правах рекламы.
4: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаны Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
5: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
4: Но цифры действительно пугают.
5: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
4: Но почему это происходит?
5: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
4: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
5: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
4: А разве это не так?
5: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
6: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
4: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
7: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
4: Оксана, тогда в чем же секрет диабеталя?
7: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, L-фукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и L-фукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий. поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
6: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
4: А вот что насчет технологии производства?
7: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
4: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
7: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное. И за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни. Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
6: Сегодня для всех радиослушателей есть подарок. Каждый может получить Диабеталь абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните на номер 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные.
4: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать: позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
8: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59.
1: Радио России. Далдом. Там дом.
9: Есть легенда, что в этих краях был Сергий Радонежский. Вот он заблудился в лесу, залез на дерево, увидел столб дыма, закричал «Там дым!». И вот это вот «Там дым» в Талдом потом трансформировалось.
1: Заместитель директора по научной работе Талдомского историко-литературного музея Сергей Балашов в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Они первыми встретили врага, выстояли в самые тяжелые дни войны и проложили путь к победе. Командиры Великой Отечественной, судьбы героев. Специальный проект Дмитрия Кононыхина «Ко дню победы» в рамках программы «Российский радиоуниверситет». Гость программы – военный историк Алексей Исаев.
10: Война – это тяжелый экзамен, проходящий в совсем других условиях. И всегда именно война, реальные боевые действия показывают то, чего стоит. Война – это военное искусство.
1: Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев. Слушайте с 4 по 8 мая в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска.

0: студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Коротко о главном. В Чебоксарах сохраняется режим опасности атаки МБПЛА. И город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар» подвергся атаке со стороны ВСУ. Об этих новостях далее подробнее. В Чебоксарах сохраняется режим опасности атаки БПЛА. Как уточнил мэр, самым безопасным местом внутри помещения является комната без окон. В настоящее время в городе открыто 3 ПВР. Глава города попросил граждан доверять только официальным источникам информации. 5 мая Чебоксары были несколько раз атакованы БПЛА ВСУ. Школы и техникумы переведены на дистанционное обучение. В результате очередного удара беспилотника повреждено здание. На неопределенный срок ограничено движение всего общественного транспорта, приостановлена работа некоторых торговых центров. Как отметил премьер региона Сергей Артамонов, рассматривается вариант объявления режима чрезвычайной ситуации республиканского характера. Житель Курской области, который привлек 4 знакомых для сбора информации, задержан за сотрудничество с военной разведкой Украины, сообщили в ФСБ. Уточняется, что на курянина в интернете вышел сотрудник ГУР Минобороны Украины и в иностранном мессенджере склонил его к сотрудничеству на материальной основе, а также к выполнению заданий на территории России. Задержанный за сотрудничество с киевским режимом житель Курской области признался, что фотографировал отделение ДОСАВ, а своих знакомых попросил снять трансформатор и военкомат, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.
1: На меня вышел куратор. Вышел человек и сказал, подзаработай денег, сделай какие-либо фотографии. В Телеграме он мне уже там сказал, нужно такое-то, такое-то сделать фотографию. После чего он сказал, то, что можем доставить закладкой гранату к тебе, а нужно будет подзорвать электрофильм.
0: Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. В Анапе, между тем, выявлена и пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации, сообщила сегодня у ФСБ России по Краснодарскому краю. Город-спутник Запорожская АЭС «Энергодар» подвергся атаке со стороны ВСУ. Зафиксировано несколько попаданий по зданию администрации, сообщил глава города Максим Пухов. По его словам, оценка ущерба на данный момент затруднена. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 12 раз атаковали населенные пункты Запорожской области. Ранения получили 2 мирных жителя, сообщил губернатор региона. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Михаил Мишустин поручил Росаккредитации лучше внедрять цифру и искусственный интеллект для удобства бизнеса. На это указал председатель правительства на встрече с руководителем структуры Дмитрием Вольвичем. Глава Кабмина напомнил, что Росаккредитация отвечает за очень важные направления. Это безопасность товаров, поступающих на отечественный рынок, от игрушек, детского питания и одежды до электроники, а также строительных материалов.
2: Важно и дальше строго контролировать, как проводятся соответствующие лабораторные испытания, исследования продукции, как соблюдаются требования при ее сертификации, чтобы защитить добросовестных поставщиков, эффективно решать такие вопросы, помогают, как вам хорошо известно, современные информационные технологии, цифровые сервисы и платформы, которые позволяют перевести многие операции в электронный вид, оптимизировать ключевые процессы, чтобы в результате создать комфортные условия для отечественных, для иностранных компаний, повысить взаимодействие с ними, эффективно повысить, и в том числе благодаря использованию искусственного интеллекта.
0: Глава правительства также подчеркнул, что у службы особая роль. Речь идет о проверке оборудования и изделий на соответствие заявленным характеристикам, требованиям действующих регламентов, стандартов, которые есть, чтобы оградить людей от некачественных, иногда опасных товаров, указал он. Российские работодатели в первом квартале текущего года все чаще отказывались от теневого привлечения иностранной рабочей силы. Как сообщили в пресс-службе аппарата Совета Безопасности, более чем на треть возросло число лиц, имеющих разрешение на работу. Это около 214 тысяч. Согласно статистическим данным, увеличилось количество иностранцев с действительными документами для осуществления трудовой деятельности в России. 3000 иностранных граждан, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности, с начала сентября 2024 года получили разрешение на временное проживание в России. Число иностранцев, находящихся на территории нашей страны на 1 апреля, составляет чуть более 6 миллионов человек. А год назад было свыше 6,5 миллиона, сообщает аппарат Совбеза. Достижение отметки неблагоприятного явления ожидается на реках республик Ингушетия, Северной Осетии, Алания и Чеченской республики 5 мая, а также на реках Краснодарского края 5-6 числа. Об этом сообщили в гидрометцентре. Кроме того, достижение отметки неблагоприятного явления 5-6 мая.

0: мая ожидается и на реках Республики Адыгея. Почти половина россиян планирует брать отпуск летом, еще 18% пока не определились со своими планами. Как показало исследование, среди тех, кто собирается отдыхать летом, чаще всего выбирает июль. Этот месяц назвали 46% респондентов. А почти каждый пятый пойдет отдыхать в июне, а август выбрали чуть более треть опрошенных, сообщает РИА Новости. При этом 37% респондентов собираются провести свой отпуск дома, еще четверть планирует путешествовать по России, практически столько же поедут на дачу. Большинство участников исследования рассчитывают взять отпуск на срок до 14 дней. Об этих и других событиях далее подробнее чуть позже, а пока новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода. Спорт.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. На Олимпиаде в Лос-Анджелесе в синхронном плавании будет серьезная борьба, уверена глава Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина. Наш вид спорта довольно предвзятый, но многие судьи на Кубке мира не побоялись поставить Россию на первое место, несмотря на то, что мы соревновались с действующими чемпионами мира китайцами у них на родине. Это хороший сигнал к тому, что на играх будет серьезная и напряженная борьба, сказала Брусникина. Баскетбольная единая лига назвала символическую пятерку лучших игроков по итогам четвертьфинальных матчей плей-офф. В ней только один россиянин, легкий форвард Уникса Михаил Беленицкий. Компанию ему составили его одноклубник, центровой Джарен Рейнольдс, а также защитник Патрик Миллер из клуба «Локомотив Кубань», защитник Мело Тримбл из ЦСКА и легкий форвард «Зенита» Андре Роберсон. Форвард Краснодара Джон Кордова – лидер российской премьер-лиги по принесенным своей команде очкам. Результативные действия колумбийца принесли Краснодару 13 очков. Второе место в рейтинге делят нападающий Рубина Мирлен Даку и форвард Балтики Брайан Хиль. Они принесли своим командам по 12 очков. Кирилл Левников назначен главным арбитром финала пути регионов Кубка России по футболу между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Его помощниками будут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин. В этом сезоне Левников судил по 4 матча армейцев и красно-белых. Обе команды выиграли и проиграли по 2 игры. Отставка Фабио Челестини из ЦСКА ничего не меняет для «Спартака», уверен главный тренер красно-белых Хуан Карседо. «В футболе такое бывает, это часть нашей профессии. Я знаю, что Челестини хорошо работает. Его отставка для нас ничего не меняет. ЦСКА очень сильная команда, матч с ними очень важен для нас», — сказал Карседо. В среду ЦСКА сыграет со «Спартаком» в финале пути регионов Кубка России. Начало матча в 20:00. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода. По данным Центра ФОБОС, 6 мая в Петропавловске-Камчатском ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди и до 7 градусов тепла. В Южно-Сахалинске 15-17, также возможны осадки, в Хабаровске до 19 тепла, без осадков, в Владивостоке 13-15, тоже будет сухо. В Екатеринбурге завтра 24-26, переменная облачность, преимущественно без осадков, такая же погода ожидается и в Челябинске. В Сургуте 19-21 градус, кратковременные осадки. В Омске 20-22 градуса, небольшие дожди. В Новосибирске до 21 градуса, возможны кратковременные осадки. В Мурманске завтра около 4 градусов тепла, возможен небольшой мокрый снег с дождем. В Петрозаводске до 13 тепла, без осадков. В Вологде до 15-17 градусов, переменная облачность, возможны кратковременные дожди. В Сыктывкаре завтра также ожидается облачная погода, возможны осадки и до 19 градусов тепла. В Перми до плюс 25, кратковременные дожди, гроза. В Уфе 27 градусов, без осадков. В Казани такая же погода. В Самаре возможны кратковременные осадки и до 27 градусов. В Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 12 градусов тепла. В Москве предстоящую ночью и во второй половине дня. Местами кратковременные осадки, днем гроза. А днем столбики термометра в городе могут подняться до 23-25 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы для российской столицы.

0: Великой победе посвящается.
1: У незнакомого поселка на безымянной высоте.
0: Память, которая не стирается временем. Песни, объединившие поколения.
2: Темная ночь, только пули свистят по степи.
3: Мгновенья раздаю.

0: Звезды отечественной эстрады исполняют песни военных лет. Слушайте 9 мая после минуты молчания. Разговор с теми, кто знает, что такое боль, доблесть, милосердие и созидание.
1: Любовь к родине – такое непосредственное элементарное чувство, что к нему, казалось бы, не нужно призывать. Нужно его лишь просветлять и осмысливать. Но у нас в России слишком трудно у нас встретить первичный инстинкт и первичное сознание, в силу которых каждому русскому естественно хочется отдать свои силы России, ее безопасность, ее единство и ее величие. Так более столетия назад писал великий русский философ Николай Бердяев.
0: Историк Сергей Брюн в программе «Позиция». Каждое воскресенье в 15.10 по Москве и в 16.10 по времени Самары. Слушаем.
2: Друзья, ну я приветствую вновь всех, кто присоединился к нам только что. И, конечно же, хочу напомнить вам, что это канал «Слушаем» в прямом эфире Радио России. Меня зовут Дмитрий Чернов, и мы продолжаем. Продолжаем мы обсуждать важные темы. Например, что в школьной программе может появиться новый обязательный предмет. Какой? Называться он будет «Основы финансовой безопасности». И предложено... Понятно, что многие россияне верят в то, что могут быстро разбогатеть, при этом не затратив усилий. Результат тестирования, которое провели в Минфине и в Центре финансовой экспертизы Роскачества, показали, что 39% соотечественников не видят рисков в проектах, обещающих сверхдоходность. При этом 23% опрошенных готовы сознательно рискнуть небольшой суммой в финансовой пирамиде, надеясь из нее вовремя, как это водится, выскочить на каком-то этапе, чтобы сохранить свои деньги и не потерять все. Вот у нас 23%, то есть четверть россиян в это верит. А здесь, понятное дело, финансовую грамотность, конечно, нужно повышать, в том числе и финансовую безопасность. И вот эти самые основы финансовой безопасности вполне возможно сделают обязательным школьным предметом. По крайней мере, Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, объяснил в интервью парламентской газете природу потребительского легкомыслия и рассказал, как возможно уберечь людей от потери денег. И Анатолий Геннадьевич Аксаков сейчас с нами на прямой связи, глава комитета Госдумы по финансовому рынку. Анатолий Геннадьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Многие не понимают, чем отличается финансовая грамотность от финансовой безопасности. Вот, например, да, считают многие, что это, в общем, одно и то же. Они правы или нет?
3: Ну, в принципе, да. Можно и так сказать. Хотя финансовая грамотность – это и возможность заработать.
2: Угу.
3: Вы привели статистику, и я могу еще добавить к этой статистике. Я встречался в Чувашии в университете со студентами, спросил, кто вкладывался в криптовалюты, и 30%, в том числе и девушки, подняли руки. И спросил следующий вопрос, а кто потерял на этих вложениях? 90% из этих же ребят подняли руки. То есть они интересуются финансовыми рынками, но при этом несут потери.
2: Uh-huh.
3: И мы должны в этом плане, конечно, провести работу по защите наших граждан от потерь. В то же время вложения приносят доходы, если это сделано грамотно, в те инструменты, которые, ну, очевидно, принесут доход. И здесь у нас, кстати, есть тоже хорошие примеры. Есть много лиц, которые... Ну, вложившись в определенные инструменты, неплохо заработали. И для того, чтобы обеспечить себе, ну, такую уверенную жизнь, необходимо в том числе и грамотно вкладываться. И я скажу, знаю многих людей, которые, ну, не являются супербогатыми, при этом благодаря очень грамотным вложениям, продуманным вложениям, они имеют запасы, которые позволяют им уверенно там проводить отдых, например, отпускной период, имея запасы. Ну, в общем, чувствовать себя уверенно в этой жизни.
2: А что подразумевается под словом «грамотное вложение»? Да? Ведь у нас сегодня как все устроено? И в том числе, если мы говорим сейчас о школьной программе, да, когда, где можно ввести вот такой, нужно, наверное, уже вводить такой предмет, как основу финансовой безопасности, здесь важно понимать, что, наверное, нельзя все-таки сиюминутно взять и разбогатеть. То есть на 100 тысяч рублей, вложив деньги в ту же самую криптовалюту, как мне здесь многие молодые люди рассказывают, что вот у них такой есть проект, дайте мне 100 тысяч рублей, я их сейчас вложу, через 3 дня это будет 200 тысяч рублей. А вот с такой позицией что делать, как быть?
3: Ну, мы создали уже законодательно инструменты, позволяющие как раз долгосрочно инвестировать, но и при этом эти инвестиции поддерживаются в том числе государством. Ну, например, негосударственные пенсионные фонды. Вы вкладываете средства, ну, достаточно длительный период, но при этом на каждый рубль государство начисляет свой рубль до 36 тысяч рублей в год. Если вы инвестировали 400 тысяч рублей в этот инструмент, то государство устанавливает вам налоговую льготу и возвращает вам 52 тысячи рублей, которые вы, опять же, можете дополнительно инвестировать в эти инструменты. То есть государство, понимая, что людям вот такие сбережения необходимы, само вкладывается из бюджета для того, чтобы люди в эти инструменты вкладывались, и при этом вашими деньгами управляет профессиональная компания, которая в том числе вкладывает эти деньги в разные инструменты, ну, приносящие дополнительный доход. Поскольку профессионалы управляют этими деньгами, да, очевидно, они будут вкладывать те инструменты, которые принесут гарантированно доход. При этом у этих профессионалов интерес и свой личный. Если фонд работает эффективно, они от этого имеют свой доход, ну, благодаря вот таким эффективным вложениям. Так что инструменты созданы, и просто надо обратить внимание на эти инструменты.
2: Анатолий Геннадьевич, да.
3: Институты.
2: А как вы считаете, необходимо все-таки создавать обязательный школьный предмет на эту тему? И чему детей-то, с чего начинать учить их?
3: На мой взгляд, просто необходимо, потому что детям интересно. Это вот, судя по моим обращениям, причем непрофильных направлениях обучения, в том числе филологических, кстати, интерес к этому есть со стороны молодых людей. Просто новое поколение, видимо, ну, какой-то имеет к этому интерес. Ну и, во-вторых, это связано и с цифровыми технологиями, которые вторгаются во все сферы жизни, и дополнительные знания, ну, с цифровой тематикой связаны, они не помешают молодым людям, они, значит, осваивают свои сферы цифры, в то же время, ну, будут расширять свое понимание, связанное с цифрой, уже и по финансовому рынку. Потому что взаимопроникновение нашей жизни происходит. Потому что культура связана с цифрой в значительной степени сейчас уже, а это дальше будет продолжаться. Ну и при этом как бы взаимопроникновение разных направлений, оно просто обогащает людей.
2: Большое спасибо за беседу. Анатолий Аксаков, глава Комитета Госдумы по финансовому рынку. Новый обязательный предмет в школьной программе может появиться вскоре. Будет он называться «Основа финансовой грамотности», «Основа финансовой безопасности». И Алексей Гвоздев подхватывает, продолжает. Его финансовый аспект мы с вами слушаем.
4: Здравствуйте. Россияне заняли в микрофинансовых организациях больше 2 триллионов рублей. Это рекордный объем займов. По сравнению с предыдущим годом рынок вырос на треть. И это не самый лучший рекорд, потому что понятно, что микрозаймы берут те, кому в банках отказали в кредите, и что большинство берет деньги в долг под процент, который дает возможность хорошо заработать на клиентах кредиторам, но клиентам от этого не проще. По данным Центробанка России, около половины всех микрозаймов в прошлом году выдавались под ставки выше 250% годовых. Для популярных краткосрочных займов, которые позволяют прихватить до зарплаты, это до 30 тысяч рублей на срок до 30 дней, средняя ставка достигала 290%. Просто вдумайтесь в эту цифру, когда в следующий раз решитесь на микрокредит. А кредиты на 2 месяца и на полгода обходились в среднем в 285% годовых. Аналитики говорят, что банки ужесточили скоринговые модели и требования к долговой нагрузке, из-за чего часть часть клиентов переходит в микрофинансовые организации, которые потом хорошо удерживают платежеспособных клиентов. 7 из 10 человек снова к ним возвращаются. Что такое скоринг, из-за которого многие клиенты банков перестали ими быть? Это автоматическая система, с помощью которой банк оценивает, насколько заемщик надежен. Алгоритм анализирует данные о клиенте и присваивает ему определенное количество баллов. В ряде моделей шкала может доходить до 999 баллов. Чем выше балл, тем ниже риск просрочек и тем выше вероятность одобрения кредита. Банки опираются на такие модели, потому что они достаточно точны и оценивают клиента беспристрастно за секунду. По оценкам ЦБ, в последние годы около 80% решений по розничным кредитам принимаются автоматически. Как стать привлекательным заемщиком для алгоритма? Больше всего баллов начислят клиенту с хорошей кредитной историей, если нет просрочек и текущих долгов. Треть баллов наберут те, у кого платежи небольшие. Еще примерно 15% добавят длительность кредитной истории. Например, у меня никогда не было кредитов, и для алгоритма банка я темная лошадка. Несмотря на доход, он же не знает, как я поведу себя с кредитными деньгами. Учтите, что алгоритм считает все, что знает. Уровень дохода, стабильность, рабочий стаж, профессию. Если есть недвижимость или автомобиль, это снижает риск для банка, значит вам плюс к кредитному рейтингу. А вот частые заявки в разные банки за короткий срок могут восприниматься как сигнал финансовых трудностей. Алгоритм смотрит на то, как клиент заполняет заявку, сколько времени проводит на сайте банка, на последовательность его действий. Все потом сравнивается с тысячами других клиентов, которые похожи по параметрам. Если многие из них в итоге исправно выплачивают долг, то и ваш запрос на кредит одобрен. Чтобы улучшить кредитную историю, важно вовремя вносить платежи, снижать долговую нагрузку, не использовать кредитные лимиты полностью и не подавать много заявок подряд. Не обязательно много денег на счетах. Достаточно, чтобы на них регулярно приходили деньги, плюс понятные расходы и отсутствие просрочек. И не надо идти за микрокредитом, а можно обратиться в банк, потому что в банках процент не такой запредельный, не трехзначный.
2: Хочу напомнить номер для ваших сообщений 8-925-222-99-92. Пожалуйста, присылайте ваши сообщения, друзья. Напомню, что впереди праздники, День радио. 7 мая, День Победы, 9 мая. Можно поздравлять друг друга, начинать уже, и в том числе с помощью нашего вот этого номера, прислав сообщение к нам, я его, естественно, зачитаю. Друзья, с 1 мая этого года в России вступили в силу изменения в правилах оплаты и расчета жилищно-коммунальных услуг. Основные нововведения касаются передачи показаний счетчиков, перерасчетов на основе общедомовых приборов учета и постепенного перехода на интеллектуальные системы учета ресурсов. Важно вот что. Для граждан, которые не передают данные счетчиков более 3 месяцев подряд, вводятся более жесткие правила начислений. Платежи будут рассчитываться по нормативу с повышающими коэффициентами. При этом одновременно власти рассчитывают сделать систему прозрачнее, квитанции станут детализированными. Ну а единый срок, мы об этом говорили, оплаты услуг закрепляется до 15 числа месяца. Дмитрий Бондарь, общественный деятель, эксперт в сфере ЖКХ, с нами на прямой связи. Дмитрий, приветствую вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Как, значит, что это такое повышающий коэффициент для тех, кто любит, у нас таких много, кстати говоря, не передавать вовремя данные счетчиков? Некоторые граждане считают, что, ну, попозже передам, ничего страшного не случится. Вот что это будут за коэффициенты, для чего вводится новая система?
5: Но тут важно понимать, что речь идет про тариф за холодную воду. Раньше коэффициент был 1,5, а с 1 января 2026 года стал 3. Почему фигурирует май? Ну, потому что коэффициент 3, он у нас применяется, если не передавать показания, 3 месяца подряд. То есть январь, февраль, март. В апреле уже применяется новый повышающий коэффициент 3, а платежка у нас за апрель приходит как раз-таки в мае. Ну, поэтому, скорее всего, вот в новостях сейчас начали говорить именно об этом в таком ключе, что с мая будет новые правила расчета за коммуналку. Вот как раз-таки вот это применение коэффициента смогут ощутить люди именно с мая, когда придут платежки за апрель. И стоит отметить, что вот этот повышающий коэффициент, он применяется только в тех случаях, когда у вас не установлен счетчик на холодную воду, и только вот в этом случае. Если у вас он не установлен и нет технической возможности установки такого счетчика, и это подтверждено соответствующим актом, то применение вот этого повышенного коэффициента к вам быть не должно. Вы просто оплачиваете по нормативу. Очень важно это перепроверить, обратиться в свою управляющую организацию, чтобы этот момент уточнить и получить такой акт, чтобы у вас не применяли вдруг случайно вот этот повышенный коэффициент при расчете тарифа за холодную воду.
2: Это связано с чем вообще, вот это вот увеличение этого коэффициента? С тем, что многие не желают поверку проводить, не желают отремонтировать неисправный счетчик, считая, что ну ничего страшного, буду платить по среднему там показателю, да? Или еще с чем-то?
5: Ну, на мой взгляд, это создано в том числе для того, чтобы стимулировать переход людей именно на счетчики, которые считают то количество ресурсов, которые мы потребляем. Ну, то есть разумное потребление, оно все равно должно быть. И, на мой взгляд, это очень важно, именно платить за то количество ресурсов, которые ты потребил. Поэтому счетчики наши все, и на воду, и на газ, и на отопление, и на электричество, на мой взгляд, надо устанавливать для того, чтобы избежать, ну, не только какого-то штрафного, скажем так, коэффициента, но и в том числе для того, чтобы платить именно за то, что потребил человек в своей квартире.
2: Дмитрий, а что касается вот этой вот идеи сделать квитанции детализированными, более прозрачными, да, то есть как-то все это расписать, это-то будет работать? Это будет поясняться гражданам? И будет ли объясняться, за что деньги, так сказать, взимать собираются, за что вы платите и так далее? Мне казалось, что, ну, по крайней мере, в Москве сейчас, ну, достаточно детализированные вообще квитанции, все вроде бы понятно и прозрачно. А что еще требует более глубокой прозрачности?
5: Ну, вообще у нас есть приказ Минстроя, который содержит примерную форму наших с вами платежек, и он как раз-таки, ну, никаких радикальных изменений там в области обязательного дробления строчки содержания жилья на, например, десятки мелких пунктов сейчас нету. Ну, то есть именно вот те расчетки, которые к нам приходят, их зачастую делают единые расчетные центры, и они самостоятельно могут внедрять тот формат квитанции, где есть детализация. Ну, например, уборка подъезда там и прочее выведено в отдельные строчки. То есть это инициатива самих расчетных центров, самих управляющих организаций, которые идут в сторону прозрачности для жителей, чтобы жители видели именно то, за что они платят, и могли в том числе требовать перерасчет, если, например, ну, подъезд не убирали, а мы в квитанции видим, что за эту строчку начислили. Ну, на мой взгляд, это несправедливо, и повышение прозрачности – это хорошо. Но вот, как я заметил, сейчас это не повсеместная история, потому что вот приказ Минстроя, где есть примерная форма, там нету жесткого требования разделения на мелкие пункты содержания жилья. Есть требование разделить содержание жилья и коммунальные услуги. Это да, это мы с вами видим. У нас расчеты на общедомовые нужды – это отдельная строчка, содержание и текущий ремонт – другой. Но вот детализации нет, и этого, на мой взгляд, зачастую не хватает, потому что люди, например, видят, что подъезд не убирают, видят единую строчку, им приходится обращаться и в организацию, и в жилищную инспекцию, чтобы им предоставили детальную расшифровку. Но было бы здорово, если бы изначально в квитанциях мы эту детальную расшифровку видели.
2: Последний вопрос, Дмитрий, связан он с тем, что системы учета у нас переходят на интеллектуальные. Сейчас сообщается, что старые механические индукционные счетчики постепенно перестанут использоваться при расчетах. Кто обязан заменять старые на новые? Сами жители в регионах, в частности, да? Или это по решению региональных властей или компании управляющие? Кто этим занимается?
5: Ну, смотрите, тут важно понимать, что если у вас счетчик по электроэнергии вышел из строя, то сейчас, как правило, его замена бесплатная. Да. То есть вы обращаетесь в энергосбытовую компанию, и вам поменяют старый счетчик, скорее всего, на, скажем так, умный интеллектуальный прибор, который сам будет передавать показания. Если мы говорим про воду холодную и горячую, то сейчас пока, к сожалению, идет замена за счет собственника. То есть тут не бесплатная замена, вы сами покупаете, обращаетесь в ресурсно-снабжающую организацию, они меняют. Здесь я тоже рекомендую все-таки покупать себе умный прибор, ну, потому что исключить человеческий фактор – это очень важно тоже при учете ресурсов.
2: Спасибо большое. Дмитрий Бондарь, общественный деятель, эксперт в сфере ЖКХ. С 1 мая, имеется в виду, в силу вступили изменения в правилах оплаты и расчета жилищно-коммунальных услуг. Об этом мы только что говорили. Про алименты речь пойдет у нас, друзья, через минуту. Я к вам вернусь. Сейчас небольшая реклама.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкали.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на радио России «Чукотка».
9: Это сейчас мы можем выбирать, делать прививку или нет. А что же оставалось людям, когда вакцин еще не было? Или они только-только появились?
10: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на радио России «Чукотка».
11: Радость или грусть нас ждут потом.
10: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
2: Так, ну, поехали дальше. У нас тема такая живая и всегда актуальная. К сожалению, или к счастью ли, не знаю, друзья, вам решать. Но вот Счетная палата предлагает разрешить ночные визиты судебных приставов к злостным неплательщикам алиментов. Провела Счетная палата, значит, масштабное исследование того, как судебные приставы реализуют свои полномочия по взысканию алиментов. И по итогам анализа прозвучали резонансные предложения. Например, предоставить возможность приставам отслеживать с помощью систем полиции передвижение автомобилей злостных алиментщиков. Другое предложение – меры принудительного исполнения в нерабочие дни ввести, а также в рабочие дни с 22 часов до 6 часов утра. Зачем все это нужно? Кто у нас, насколько, так сказать, является в этом понимании злостным, да? Если даже по ночам их предлагается отлавливать и следить за их автомобилями. Давайте вот об этом немножко поговорим. С нами на прямой связи доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России Надежда Капустина. Надежда Валерьевна, приветствую вас, здравствуйте.
12: Добрый день.
2: То есть все-таки у нас самые злостные неплательщики что-то там по ночам такое делают, что их необходимо, значит, судебным приставам вот и ночью контролировать. А зачем такая мера предлагается? Вот как это понимать?
12: Такая мера предлагается, потому что как раз вот эти злостные алиментщики, соответственно, скрываются от судебных приставов, так как с 6 утра до 22 часов вечера судебный пристав может посетить его дома по месту жительства.
2: Да.
12: Ну, соответственно, по месту прописки. И, соответственно, получается, что он в курсе и в это время может не открывать, не находиться в это время, проживать вообще даже по другому адресу. То есть специально, так скажем, скрываться от судебных приставов. Потому что сегодняшняя вот система розыска этих должников, она располагает чем? Базами ФНС, базами Росреестра и данными ГИБДД, которые всего лишь фиксируют факт владения автомобилем. А на какой территории он ездит на этом автомобиле, они не предоставляют эти данные. То есть, условно, автомобиль может быть зарегистрирован в Нижегородской где-то области и прописан, а жить этот человек может быть, например, там в Нижнем Новгороде или в Казани проживать, ездить там.
2: Угу. Но ведь, смотрите, и, вот мне...
12: доступ, да, к этим базам он может дать возможность, как, ну, искать там, где он на самом деле бывает, этот человек.
2: Представляется мне, что в судебном приставам известно, да, злостный неплательщик алиментов, у него есть права, и он наверняка, так сказать, действительно управляет автомобилем и прочее, и прочее. А что мешает вот во взаимодействии с ГАИ? Ведь понятно, что нас всех автовладельцев так или иначе сотрудники ГАИ останавливают, проверяют. И вдруг выясняется, что ага, а я в базе там злостных неплательщиков. И все, подается сигнал, машина арестовывается, человек, значит, задерживается, и до выяснения причин, почему ты, подлец, деньги не платишь на детей своих, ну и так далее. Ведь простая схема-то. Надо ли все вот так вот усложнять?
12: На самом деле, тут есть такой тонкий юридический, так скажем, нюанс, который связан с неприкосновенностью жилища и тайной частной жизни. То есть, конечно же, все-таки алиментщик, тот, что злостный, вернее, неплательщик алиментов, он все-таки остается участником, нарушает гражданские правоотношения, да? Он не является подозреваемым по уголовному делу, и, соответственно, мы здесь не можем к этому фигуранту применять прямо вот эти оперативно-розыскные мероприятия, как применять это к уголовным делам, да? И здесь, иначе здесь может такой... соответственно, опасный прецедент вот это именно расширенного толкования вот этих вот принудительных исполнений, да, то есть у ГАИ, у сотрудника ГИБДД нет таких полномочий, и судебного пристава тоже нет таких полномочий относительно гражданского правовых нарушений, да. И здесь в любом случае, чтобы, например, прийти ночью проверять на место жилища, да, чтобы вот так остановить автомобиль, как вы сказали, тут нужна обязательно судебная санкция, то есть разрешение суда на вот этот ночной визит. То есть, скорее всего, вот разумным было бы вот не сразу принимать такие резкие движения, чтобы потом получить, так скажем, обратную реакцию, когда будут поданы тоже иски, что вот нарушают конституционные права, да, и так далее, то правильно будет
2: как у нас,
12: такая бытактная.
2: Как у нас интересно. Ответа. У нас, когда неплательщик злостный, значит, не хочет отвечать рублем за содержание своих детей, мы тут вспоминаем про какие-то права его конституционные, что-то начинаем сразу переживать, как бы их не нарушить. А то, что этот злостный неплательщик вполне осознанно заставляет страдать во всех смыслах детей своих, да, вот это как-то нивелируется.
12: Да, мы должны спросить разрешение суда на то, чтобы его войти в его жилище в ночное время, да, и то есть вникнуть да. в его какие-то тайные там
2: Странно. Довольно странно.
12: Да, вот мне, к сожалению, вот такая, да, ситуация, хотя я как просто обычный гражданин, да, нашего общества, с вами согласна, что это, конечно, я считаю, очень серьезное нарушение, да, когда не платят элементы своим детям, тем более, когда очень часто эти ситуации бывают, что люди имеют возможность платить, просто специально это не делают.
2: Конечно.
12: Но в то же время вот наши такие правовые нюансы, неприкосновение нашей частной собственности.
2: Скажите, Надежда Валерьевна, а в последнее время мы часто говорим о том, что да, борьба у нас развернулась такая со злостными неплательщиками, и это хорошо, в принципе. А насколько эта самая борьба в последние годы, на ваш взгляд, эффективная?
12: Ну, вы знаете, все-таки, ну, смотря какую брать ретроспективу, все-таки, если раньше, например, отталкивались только от заработной платы, то есть официальной, да, которую имеет, так скажем, ну, тот, кто обязан платить эти элементы, то сейчас есть случай, то, что учитывается, что не всегда люди работают официально и так далее, когда назначается определенная сумма выплаты элементов.
2: Да.
12: То есть не устанавливается, например, размер процента, как вот он у нас по закону, а просто устанавливается сумма. Такие тоже бывают.
2: Ну, с точки зрения, так сказать, сборов этих самых элементов, да, если так вот можно сказать, стали ли у нас мужчины, отцы, в этом смысле более ответственными, вот по вашим наблюдениям?
12: А, с точки зрения выплат элементов?
2: Да.
12: Ну, это, вы знаете, это вообще в основном зависит от, мне кажется, личностных каких-то характеристик, от воспитания и так далее в плане ответственности. Есть отцы, которые элементы платят, и помимо элементов принимают участие в воспитании детей и помогают еще дополнительно, да? А есть часть, которая даже элементы не хотят платить.
2: Ну, это правда.
12: Вообще
2: это правда.
12: Общаться с этими детьми, да. Это просто все-таки... Тут элемент воспитания в обществе и именно сохранение каких-то традиционных семейных ценностей. Больше вот такой, наверное, уже вопрос, я бы сказала.
2: Спасибо. Спасибо большое. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России Надежда Капустина была с нами на прямой связи. Разрешат. Ну, мне почему-то кажется, что разрешат все-таки вот эти самые ночные визиты приставов к алиментщикам. Надо их ловить, отлавливать, задавать вопросы, заставлять платить деньги. И говорить, я уверен, что вот у тебя хорошая машина, да, вот ты водитель, ты молодец, красавчик, у тебя автомобиль новый, а деньги ты детям своим не платишь много лет. Поэтому машину продаем, деньги изымаем, детям отдаем. И без всяких нет, как говорится. Далее у нас песня по случаю, Михаил Плетеченский. Затем я к вам вернусь.
13: Песня по случаю.
14: Здравствуйте, с вами Михаил Плетеченский. А случай у нас сегодня такой. В начале мая 1986 года, то есть ровно 40 лет назад, в концертном зале Дома туриста состоялся первый в истории московский рок-фестиваль «Рок-панорама», который продолжался 5 дней. В фестивале приняли участие многие музыканты, впоследствии ставшие популярными. Юрий Лоза и Валерий Сюткин, Виталий Дубинин, Михаил Серышев, Николай Расторгуев, он в то время выступал в ВИА «Здравствуй, песня», Алексей Романов, «Браво», «СВ», «Круиз», «Карнавал», «Диалог». Короче, цвет столичного рока той поры. Поскольку подобных мероприятий до этого не проводилось, не обошлось без проблем. Во время выступления группы «Ария» в зале отключилось электричество. По воспоминаниям Валерия Кипелова, там был очень активный техник, и он решил подпустить на сцену побольше дымка. А поскольку дымовой машины не было, использовал сухой лед. В нагревательную машину он засыпал очень много льда. Тот начал таять, вода закипела и попала на разъемы. Электричество отрубилось, и концерт пришлось задержать. Выступление Валерия Шаповалова завершилось скандалом из-за провокационных и сатирических текстов его песен. Недовольство организаторов вызвало также то, что вокалистка группы «Дубль-1» Елена Соколова, впоследствии создавшая рок-группу «Маркиза», вышла на сцену в вызывающей короткой юбке. Рекламы у фестиваля не было никакой. Тем не менее, зал на 800 мест не смог вместить даже пятой части всех желающих. Через год состоялась вторая рок-панорама и, как выяснилось, последняя. Дальнейшего развития проект не получил. Но свою роль в истории отечественного рока фестиваль, конечно же, сыграл. В 1987 году фирмой «Мелодия» были выпущены две грамм-пластинки «Панорама-86», фестиваль молодежной популярной музыки с записями некоторых участников. Мы вспомним песню с этой пластинки. Алексей Романов. «Кто виноват?»
15: Кто виноват, что ты устал, что не нашел, чего так ждал, все потерял, что так искал, поднялся в небо и упал. И чья вина, что день за днем уходит жизнь чужим путем, и одиноким стал твой дом, и пусто за твоим окном. И меркнет свет, и молкнут звуки новой муки, ищут руки, если боль твоя стихает.

0: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
1: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
2: На правах рекламы.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
4: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8-800-777-12-13. Я повторю, 8-800-777-12-13. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
3: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
4: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье. Таблетки. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а как правило они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
3: А какие еще возможности лечения существуют?
4: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
3: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
4: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция. Но количество ограничено, поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых, увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
3: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
4: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов. Такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику. В некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
3: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
4: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуру можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
3: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
4: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться. А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». Знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
3: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
4: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился. Да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия. Возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии. А вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная. Ведь «Надежда» послужит всем семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
3: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
4: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
3: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Радио России. Война и мир и холст.
5: Военным художником может быть не всякий, хотя и самый одаренный живописец и рисовальщик. Надо очень хорошо изучить военное дело, знать его тайны, запахи. Все последователи, все художники-грековцы, они всегда с нашей армией. У нас муза у художников приходит по команде.
1: Студия военных художников имени Митрофана Грекова в программе «Presence Historical». Настоящее историческое. В воскресенье в 22.10 по Москве и по времени Благовещенска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России. Плюс 7 910 444 91 59. Плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: колледжа и техникумов. Режим опасности атаки беспилотников отменен на территории Чувашии. Об этом сообщает ГУМЧС по республике в своем канале в Максе. Армия России за минувшие сутки в ответ на террористические атаки Украины по ее территории нанесла групповой удар высокоточным оружием, сообщает Минобороны. В результате поражены объекты оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, используемым в интересах ВСУ. Российские подразделения группировки «Центр», заняв более выгодные рубежи и позиции, уничтожили более 310 военнослужащих ВСУ. Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 6 крылатых ракет «Фламинго» и 601 беспилотник противника, сообщили в Минобороны. Временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в Москве завершены. Операторы восстанавливают доступ к ресурсам, сообщает Минцифры России. Домашний интернет и Wi-Fi в Москве работают штатно, отметили в ведомстве. Ранее сообщалось, что Минцифры согласовывает с правоохранительными органами и спецслужбами возможность оперативного открытия в Москве так называемого «белого списка» в период отключения мобильного интернета, сообщили в ведомстве информационной службе «Вести». Ранее операторы связи предупреждали пользователей о возможных отключениях в период с 5 по 9 мая по соображениям безопасности. Сегодня в Москве периодически возникают перебои в работе мобильной связи, в том числе интернета. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Шереметьево. Об этом рассказали в телеграм-канале «Авиагавани». Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности, говорится в сообщении. Там добавили, что возможны корректировки в расписании полетов. Аэропорт Шереметьево также предупредил о возможном увеличении времени прохождения формальностей по прилете из-за рубежа в связи с усилением мер контроля. Росаккредитация использует искусственный интеллект для поиска нелегальных отелей. Имеется в виду средства размещения, которые принимают туристов, но не вошли в единый федеральный реестр по новым правилам. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Вольвыч на встрече с Михаилом Мишустиным. Премьер попросил продолжать и развивать эту работу.
1: Ну и третий проект, который мы практически уже реализовали, это использование искусственного интеллекта для определения, скажем так, возможных средств размещения, которые не попали к нам в реестр. То есть мы собираем информацию из открытого интернета, из рекламы, из сайтов соответствующих агентств и агрегаторов, и достаточно точно уже научились выявлять, что, скорее всего, по этому адресу осуществляется деятельность, похожая на оказание услуг размещения или гостиничных услуг. Дальше уже идет поручение региональному органу, который выходит на контрольный мониторинг мероприятие и подтверждает нашу правоту. Но здесь вот эти три основных проекта, которые мы уже практически запустим в этом году. И везде используется искусственный интеллект в самом настоящем серьезном его виде.
2: Спасибо, Дмитрий Валерьевич. Нужно продолжать расширять практику применения цифровых инструментов, запускать удобные сервисы, соответственно, развивать их функционал, чтобы люди и бизнес могли максимально просто и быстро решить свои вопросы. Прошу вас лично уделить этой работе особое внимание.
0: В России действует новая система обязательной классификации средств размещения. Все действующие объекты должны обновить информацию о своей деятельности, подтвердить соответствие обязательным требованиям и войти в единый федеральный реестр, который ведет Росаккредитация. Объекты, не прошедшие эту процедуру, не отображаются в системах бронирования агрегаторов. В преддверии Дня Великой Победы в Москве стартовала ежегодная патриотическая акция «Огонь памяти». В торжественной церемонии у стен Кремля в Александровском саду у могилы неизвестного солдата приняли участие сотни активистов. Они принесли частицы вечного огня в специальные лампы. Из столицы их доставят в 71 регион страны, в том числе в Донбасс, а также в 14 государств. Кроме того, частицу огня получат бойцы СВО на передовой и ветераны Великой Отечественной войны, рассказал руководитель исполнительного комитета Народного фронта Михаил Кузнецов.
3: Всегда невероятно трогательно и невероятно сильное впечатление производит, когда эти доблестные люди, которым уже за 90, а кому-то и за 100 лет, встречают этот вечный огонь из Александровского сада, вспоминают свой подвиг во имя Великой Победы в нашей Великой Отечественной войне.
0: Проведение церемонии «Огонь памяти» обеспечили военная комендатура города Москвы и Мосгаз, специалисты которого разработали и изготовили оборудование для безопасной транспортировки пламени. Особенно красивый весенний звездопад «Майские акварииды» ближайшую ночью будет виден с балконов московских многоэтажек. Об этом рассказала ТАСС руководитель отдела методического сопровождения московского планетария Людмила Кушман. Метеорный поток в ночь на 6 мая достигнет максимума.

0: В это время количество падающих звезд может составить 40 в час. Лучшим для наблюдения станет период с 2 до 4 часов ночи. После июльской жары воздух в московском регионе освежат первые грозы. Очаги фиксируются уже у западных границ Подмосковья. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В Москве до конца дня переменная облачность, к вечеру местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. В среду через центральную Россию пройдет холодный фронт, прошумят скоротечные грозовые дожди. Ночью не ниже плюс 12-15, а завтра днем чуть посвежее, до плюс 20-23. В четверг вероятность грозовой деятельности сохранится. Именно на это время года и приходится средняя дата первых московских гроз, опасного природного явления, символизирующего наступление настоящего тепла.
0: Грозы днем 5 мая прогнозируются также в Смоленской и Владимирской области. Велика вероятность грозы и на Верхней Волге, уточнил Тишковец. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и погода.
2: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Баскетбольная единая лига назвала символическую пятерку лучших игроков по итогам четвертьфинальных матчей плей-офф. В ней только один россиянин, легкий форвард Уникса Михаил Белиницкий. Компанию ему составили его одноклубник, центровой Джален Рейнольдс, а также защитник Патрик Миллер из клуба «Локомотив Кубань», защитник Мело Тримбл из ЦСКА и легкий форвард «Зенита» Андрея Роберсона. Форвард Краснодара Джон Кордоба – лидер российской премьер-лиги по принесенным своей команде очкам. Результативные действия колумбийца помогли Краснодару набрать 13 очков. Второе место в рейтинге делят нападающий Рубина Мерлин Даку и форвард Балтики Брайан Хилли. Они принесли своим командам по 12 очков. Кирилл Левников назначен главным арбитром финала пути регионов Кубка России по футболу между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Его помощниками будут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин. В этом сезоне Левников судил по 4 матча армейцев и красно-белых. Обе команды выиграли и проиграли по 2 игры. Отставка Фабио Челестини из ЦСКА ничего не меняет для «Спартака», уверен главный тренер красно-белых Хуан Карседо. «В футболе такое бывает, это часть нашей профессии. Я знаю, что Челестини хорошо работает, он настоящий профессионал. Его отставка для нас ничего не меняет. ЦСКА очень сильная команда. Матч с ними очень важен для нас», — сказал Карседо. В среду ЦСКА сыграет со «Спартаком» в финале пути регионов Кубка России. Начало матча в 20:00. Недопуск на Олимпийские игры и чемпионаты мира только мотивировал Абдул-Рашида Садулаева продолжать карьеру. «Чем больше вам создают какие-то проблемы и трудности, тем больше это мотивирует. Хочется не сдаваться в этот момент, а наоборот преодолеть и доказать, что эти или иные события не смогут тебя сломить», — признался двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе. В апреле Садулаев стал победителем чемпионата Европы, на котором по разным причинам не мог выступать 6 лет. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода. По данным Центра ФОБОС, 6 мая в Петропавловске и Камчатском ожидается до 7 тепла, возможны кратковременные дожди. В Хабаровске до 19 со знаком плюс, без осадков. В Ханты-Мансийске завтра переменная облачность, кратковременные осадки. Такая же погода ожидается в Сургуте, Омске и Новосибирске. В Вологде завтра 15-17, кратковременные дожди. В Перми до 25 градусов, также возможны осадки. В Ростове-на-Дону до 24 градусов и без осадков. В Сочи 13-15, возможно, по-прежнему кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, без осадков, днем от 10 до 12 тепла. В Москве предстоящую ночью и во второй половине дня местами кратковременные дожди, днем гроза и до 25 градусов тепла. Сейчас в Москве около плюс 24 градусов.

0: Ко дню Великой Победы.
1: Я боюсь, что, читая газеты, ты сделаешь грустное заключение о моем положении. На самом деле, мы как раз сейчас стали здорово бомбить немцев.
0: Театр у микрофона представляет «Женина планета». Радиоспектакль по письмам и дневникам героя Советского Союза, штурмана 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка Евгении Рудневой и документальным военным записям.
2: В одном из полетов Никулина и Рудневой у них зависла бомба. Заел бомбодержатель. Бомба может оторваться при посадке и взорваться на аэродроме. Однако сели они благополучно, отрулили с посадочной полосы и увидели, что бомбы нет.
0: «Женина планета». Слушайте 9 мая в 18:10 по московскому времени. Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
3: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
4: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
0: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. «Ржавчина». Слушайте в пятницу в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На канале «Радио России Иваново» слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
0: Радио России. История.
6: Российский радиоуниверситет.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Мы с вами отправляемся сегодня под Умань. Мы отправляемся в 1941 год. Мы будем говорить о тяжелейших боях, которые вела Красная Армия в самом начале Великой Отечественной войны. И это наш специальный проект «Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев». Сегодня мы будем говорить об Иване Николаевиче Музыченко и о том, каким же образом Красная Армия отражала неожиданный и массированный удар немцев, как она справлялась с Блицкригом, каковы были судьбы героев, сражавшихся в тяжелейших условиях Блицкрига. Сегодня мы говорим с нашим добрым другом, автором цикла, старшим научным сотрудником Института военной истории Министерства обороны Российской Федерации, кандидатом исторических наук, блестящим военным историком Алексеем Валерьевичем Исаевым. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
8: Здравствуйте.
7: Алексей Валерьевич, Иван Николаевич Музыченко уже известен нашим слушателям. Мы говорили о тех совещаниях, которые проводили командиры Красной Армии и по итогам Советско-финляндской войны, и накануне 1941 года. И Музыченко там отличился в том числе тем, что не лез и за словом в карман, и имел свою самостоятельную позицию за этими совещаниями советских командиров, внимательно, так скажем, из-за кулис следил Сталин. Вообще, в целом, насколько была готова 6-я армия, которая была самой сильной из армий, находившейся в составе особого округа, расположенного на Украине? Вообще, что это было за сила у нашей Красной Армии? И какие были стратегические задачи у немцев по разгрому этой группировки?
8: Ну, начать стоит с того, что 6-я армия, хотя и была достаточно сильной по меркам войск прикрытия государственной границы, но она была совсем не такой, как предполагалось по предвоенным планам. По предвоенным планам предполагалось армии Музыченко накачать дополнительными силами, то есть дополнительными стрелковыми соединениями. Всего в армии должно было быть по плану первой операции ни много ни мало, а 15 дивизий. В реальности имелось вдвое меньше. И проблема заключалась в том, что армия Музыченко стояла на границе. Это была одна из армий особых округов, которые действительно непосредственно перекрывали государственную границу с генерал-губернаторством, то есть оккупированной Германией, Польшей, и плотность войск армии, как и на самом деле многих других, ну и практически всех, да и всех армий прикрытия, составляло 30 километров на дивизию. И по уставу оборона предполагалась на фронте 10-15 километров на дивизию. Соответственно, 30 километров, по крайней мере, в два раза превышало указанный в уставе допустимый фронт. Напротив, противник, который стоял по другую сторону границы, он располагал крупными силами пехоты и обладал элементарно численным перевесом. Причем 6-я армия находилась на утро 22 июня в состоянии армии мирного времени. То есть она не была отмобилизована, она не получила ни людей, ни технику, полагающуюся по мобилизации, поскольку предвоенные планы предполагали иметь хотя бы часы, а лучше дни на то, чтобы поднять людей и технику хотя бы для приграничных дивизий. И положение ее было, прямо скажем, незавидным, поскольку атаковала армию, не, конечно, не танковая группа. Танковая группа досталась соседней 5-й армии, но, тем не менее, на 6-ю армию обрушилась немалая сила в лице 17-й армии Штюльпнагера немецкой, и в ее составе был элитный 49-й горный корпус, который отличался хорошей выучкой личного состава. И проблема заключалась в том, что хотя 6-я армия, опять же, с формальной точки зрения, имела сильный механизированный корпус будущего предателя Андрея Андреевича Власова, но, тем не менее, с наибольшим количеством КВТ-34 в армиях особых округов, но это не компенсировало тех самых 30 километров на дивизию. И надо сказать, что Музыченко практически сразу же взял мехкорпус под свое управление. Если, опять же, отвечать на вопрос, а что собой являл Власов в приграничном сражении, то есть июнь-июль 41 года, то нельзя сказать, что он как-то себя проявил, просто в силу того, что его командарм Музыченко просто взял управление не только дивизиями, но реально полками 4-го механизированного корпуса, который как раз находился в центре построения в районе Львова, и управлял фактически полками. Почему полками? Поскольку нужно было очень оперативно реагировать на происходящее на фронте. И огромная проблема заключалась в том, что Красная армия была одинаково слаба везде по границе, и помимо очень сильного удара танков, танковая группа Клейста, нацеленная на Дубно, на Житомир, под Новоград-Волынским и Сокалем, немецкая пехота ударила на стыке двух советских армий прикрытия, 26-26, в районе Перемышля, и достаточно быстро проломила фронт, тот самый 30 километров на дивизию, и фактически стала продвигаться к Львову не техникой, но пехотой. От этого, на самом деле, было не легче. Ну, точнее, не сильно легче, поскольку, конечно, танки быстро прорывались в глубину. И надо отдать должное Музыченко, что он не растерялся. Прямо, опять же, забегая вперед, скажем, что Иван Николаевич попал в плен и был допрошен немцами. И он прямо говорил о том, что да, нападение было неожиданным. Но не растерялся и, прекрасно понимая сложность своего положения, вне всяких планов, можно сказать, поперек всех планов, которые имелись, он стал энергично пытаться парировать те удары, которые создавали кризис именно на его фронте. Это как раз ситуация под Перемышлем. И он сразу направил на это направление все, что было под рукой из 4-го механизированного корпуса, но проблема большего масштаба, масштаба фронта, вынуждала изымать из его подчинения сильнейший 4-й мехкорпус. И это приводило, конечно, к определенным метаниям в действиях советских войск. Надо сказать, что здесь Музыченко повезло, что у него был очень сильный комдив Алябышев, который удержался под Равой Русской, не только оборонялся, но и наступал. Это позволило несколько улучшить положение, но не изменить ситуацию радикально. Улучшение положения заключалось в том, что немцы вынуждены были отказаться от удара еще одним моторизованным корпусом через Раву Русскую и дальше по шоссе на Тарнополь в глубину построения Юго-Западного фронта. Удержавшись под Равой Русской, не зная об этом, наши командиры командующие Алябышев и Музыченко, они, в общем, себе обеспечили несколько дней сопротивления без удара моторизованного корпуса. Это, конечно, было намного лучше, чем биться еще и с танками. И без этого проблем хватало, и Музыченко начал все же энергично использовать имеющийся у него резерв в лице мехкорпуса для парирования ударов немецкой пехоты. У нас в историографии, в тех исторических исследованиях, которые были по Великой Отечественной войне, во-первых, концентрировались на тех направлениях, где были немецкие танки. Оно, с одной стороны, логично, потому что это были направления главного удара. А с пункт номер два, Андрей Андреевич Власов, это был человек, имя которого нельзя было произносить. Причем это я ни в коей мере не шучу и не иронизирую в воспоминаниях тех, кто воевал в Львовском выступе. Он поминается в лучшем случае как высокий командир корпуса в очках. То есть его фамилии было называть нельзя, поминать нельзя, и это сильно смазало общую картину происходившего. Она оказалась как-то так замылена, хотя на самом деле здесь происходили очень важные вещи. Задача Музыченко с его 30 километрами на дивизию была удержаться против немецкой пехоты, не позволить сорвать контрудар механизированных корпусов по главному врагу, по танковой группе, которая шла на Дубно, на Луцк, на Житомир. И Музыченко для этого использовал небольшие, как сказали бы, боевые группы из состава 4-го мехкорпуса, потому что проблема мехкорпуса была в том, что он был одноногим инвалидом, несмотря на большое количество танков Т-34 КВ. Одна из его дивизий не располагала автотранспортом, и ее мотопехота ходила пешком. Соответственно, в контрударах, в частности, под таким селением Язов Старый, как раз в Львовском выступе, задействовались танки без пехоты с предсказуемыми, на самом деле, последствиями, которые выражались в потерях. Но, тем не менее, за счет энергичных контрударов Музыченко удается вообще сделать вещь почти невероятную. Он выбивает из игры сразу целую немецкую пехотную дивизию, 68-ю, бросив против нее танки мехкорпуса Ласова, опять же, управляемый вручную, такой микроменеджмент. Немцев вынуждают, и вообще немцы оказывают вынужденные вывести во второй эшелон, заменить другой дивизии из резерва, 4-й горный. И продолжающиеся атаки со стороны советских танков на пехоту горных егерей и, на самом деле, обычные пехотные соединения, в частности 71-я пехотная дивизия, которая потом будет штурмовать Сталинград, легкопехотная дивизия под населенным пунктом Магиров. Везде попытки продвижения немецкой пехоты встречают контратаки танковых сил. Не всегда они оказываются удачными, к сожалению, ввиду того, опять же, что атаки идут без мотопехоты, которая идет где-то позади пешком, а не едет на машинах, как это полагалось бы по предвоенным планам. Но результат, тем не менее, налицо. Сильная, не самая сильная на советско-германском фронте, но достаточно сильная, это почти 200 тысяч человек, а немецкая 17-я армия Штельпнагеля, она буксует на подступах к Львову. Она не пробивается быстро к Львову, она не выходит в тыл мехкорпусам, которые наносят фронтовой контрудар. Продвижение немцев на Львов идет медленно. И есть известная фраза Гальдера, то, что на стороне противника группы армий Юг отмечается твердое энергичное руководство. Она касается периода до начала основной массы фронтового контрудара. И она адресована по крайней мере, наполовину, как раз-таки персональному Музыченко, который держит удар, не позволяет противнику быстро пробиться к Львову. А что такое быстро пробиться к Львову? Это возможность действия авиации, это возможность тем самым механизированным соединением получать горючее с фронтовых складов, боеприпасы с фронтовых складов и даже продовольствие с тех же самых фронтовых складов, которые находятся в районе Львова. Более того, у него в тылу возникает еще одна проблема, которая называется украинские националисты. Опять же, об этом было принято писать так пунктиром, но проблема заключалась в том, что перемещение советских танков в одну и в другую сторону по улицам Львова было воспринято местными националистами как общий отход Красной Армии. И что они делают? Они устраивают восстание. Они устраивают вооруженное восстание в городе Львов, практически центре коммуникации советских войск в Львовском выступе. И опять же, боевые группы, отряды, что называется, ядром которых является чаще всего полк, усиленный либо пехотой, либо танками, позволяет советскому командованию это восстание у себя в тылу националистов, которые на самом деле, как обычно, поспешили. Особенность украинского национализма, что они всегда спешат. И вот люди поспешили, и восстание в Львове, мятеж, он оказывается подавлен. Он оказывается подавлен, если в случае с Ригой такой мятеж давил НКВД в большей степени, то здесь сработал как раз мотострелковый полк танковой дивизии из 4-го мехкорпуса. И коллапса и тылов, и обороны советских войск в Львовском выступе не состоялось. Именно благодаря тому, что вовремя двинули против националистов и бронетехнику. Причем бои, на самом деле, в Львове были достаточно серьезными. Если посмотреть по фотографиям, которые были сделаны, что называется, по горячим следам событий немецкими военнослужащими, которые вошли в Львов 30 июня 1941 года, там видно и сгоревшие здания, подбитые танки, в которые, что называется, в традициях уличных боев кидали коктейли Молотова. И в целом положение было, прямо скажем, очень тяжелым и требовало очень того самого твердого энергичного руководства. Музыченко с этим справился, и отступление из Львовского выступа 6-й армии последовало 30 июня 1941 года, когда Ставка сказала отходить к районам на старой границе, к укрепрайонам на старой границе.
7: Вот. И, соответственно, когда я вас внимательно слушал, вот этот рассказ о неделе боев с 22-го, ну, 8 дней, 8 суток, все-таки здесь возникает несколько вопросов, которые, ну, просто вопиют, нуждаются в вашем комментарии. Все-таки для того, чтобы успешно маневрировать полками, нужно иметь связь между не просто штабами дивизии, а вручную, как вы сказали, микроменеджмент. Эта армия должна управлять полком, то есть, соответственно, Музыченко должен иметь прямую связь со всеми. Раз. Во-вторых, он должен при всех этих обстоятельствах должны быть какое-то плечо опоры на склады, на поставки горючих смазочных материалов, на поставки снарядов, иначе без снарядов армия воевать не может. И, соответственно, получается, что он должен еще обладать некой осведомленностью, потому что одно дело паника, немец везде, другое дело понимать, где немец, что делает немец, куда он движется, чтобы вот это управление осуществлять зряче, а не просто судорожно, вот знаете, отбиваться от превосходящего тебя по численности и по замыслу, и по времени, и по развертыванию противника. Каким образом Ивану Николаевичу Музыченко все это удавалось? Потому что попал в плен, всю войну отсидел в плену, и вот американцы освободили, и яко не бывало генерал-лейтенанта Музыченко, его талантов и того, что он сделал в начале войны. Как это все происходило? За счет чего? Управляемость армии сохранилась, потому что на других направлениях были гораздо более такие страшные истории.
8: Здесь следует отметить две вещи. Во-первых, конечно, управление оно осуществлялось по старинке делегатами, то есть посылали люди на автомашинах, на броневиках с приказами. Это реалии лета 41 года. Радиосвязь использовалась крайне ограниченно. А что касается ГЛАС, дело в том, что у советских войск на Украине все же несколько менее драматично произошел тот самый разгром на аэродромах. И за счет сохранения части сил авиации, в том числе истребительной авиации, у Лазаченко имелась возможность посылать скоростные истребители, современные МиГ-3, на разведку, которые могли летать и видеть, что происходит. При этом аэродромы находились не так далеко от командного пункта, и можно было, опять же, пусть дедовскими методами, посылкой людей-делегатов, достаточно оперативно для реакции на происходившее получать информацию от летавших по разным направлениям летчиков, поскольку действительно скоростной МиГ-3 мог слетать и вернуться, потому что главная проблема советской разведывательной авиации была в опоре на устаревшие самолеты, те же бомбардировщики СБ, например, или даже какие-нибудь бипланы, которые элементарно сбивались. А так имелась возможность посмотреть, где находятся немцы, и реагировать на это достаточно оперативно посылкой через делегатов связи тех самых боевых групп, полков, которые зачастую, да, вырваны из своих соединений, но когда угроза на нескольких направлениях, приходится, да, дробить силы и ворочить махину механизированного корпуса каждый раз на разное направление, это нереально. И как раз-таки более разумная была схема работы, когда проводились контратаки небольшими группами, но они проходили практически одновременно, либо с небольшой задержкой. И опять же, проводя контратаки такими небольшими группами, можно было хотя бы одну из них вывести. Даже если до кого-то делегат связи не доедет, то до соседа доедет. Это проходило по примерно схожей схеме и в таком городке Немиров, одном из узлов дорог, и соседний такой городок Магиров, который просто ворвались подразделения 4-го мехкорпуса, строчало все стороны из пулеметов танков Т-28. Был ночной бой против 97-й легкопехотной дивизии, и ее выбили из Магерова. Опять же, пришлось дальше отходить, но вот эти постоянные контратаки, они заставляли немцев останавливаться, переходить к обороне, пытаться искать какое-то другое направление, и за счет этого вот этот марш на Львов, который на самом деле мог произойти, что за 1-2 дня, на это все растянулось недели. Опять же, во время этой недели фронт проводил контрудар мехкорпусами под Дубну, который, несмотря на свои ограниченные результаты, но немцев он тоже задержал. Немцы, опять же, победным маршем до Житомира, до Киева не добрались в эту первую неделю.
7: Немцы использовали в описании вот этих боев изматывание противника. Вот они такой термин использовали, что ведут изматывающие бои. И там, конечно, генералитет был уверен в успешности Блицкрига, я имею в виду немецкий. Довольно-таки бравурные заявления, но насколько вот эти отчеты, они соответствовали действительности, потому что с одной стороны изматывают, с другой стороны там излучают оптимизм, с другой стороны, с третьей стороны планы не соответствуют. И наши армия, русские, как пишут немцы, очень активно обороняются. Насколько вот эта оборона, активная оборона, была возможна еще при условии, ведь надо было ставке объяснить, что ты делаешь. Ставка могла, в конце концов, заруинить, как сказала бы молодежь, весь план действий. Насколько это было вообще реально в этих условиях?
8: Ну, здесь надо еще сказать, что в первые дни войны именно на юго-западном направлении присутствовал Георгий Константин Жуков, который тоже носился по дорогам Львовского выступа. И, конечно, его основное внимание было сосредоточено на организации фронтового контрудара. Но, тем не менее, он давал добро на какие-то принимаемые решения. Кроме того, следует понимать, что здесь 6-я армия вела свою войну. То есть был фронтовой контрудар, на который собирали крупные силы, а 6-й армии нужно было держаться. То есть она имела оборонительную преимущественную задачу. И уж как эта оборонительная задача решается, это было в пределах компетенции конкретного Ивана Николаевича Музыченко, которому, ну, нельзя сказать, что был дан карт-бланш. Понятно, что его действия фронт контролировал, но тем не менее он имел определенную свободу действий. Все же советские командующие, они не были такими луноходами, которые постоянно управлялись из Киева, точнее из района Киева, где располагался штаб Юго-Западного фронта. Поэтому решение на конкретные контрудары, которые на самом деле поднимались и реализовывались в пределах нескольких часов, это была компетенция командования армии.
7: Для понимания все-таки разворачивающейся и трагедии, и масштаба героизма войск, все-таки, когда говорят, сколько войск было, все-таки нужно понимать, сколько войск ввели немцы, сколько войск реально мог поставить в первую линию в активно действующие вот эти малые группы Музыченко, потому что любая армия состоит из людей инициативных, ну, как любой коллектив, и людей, которые, ну, так скажем, обеспечивают поддержку, обеспечивают работу, а как бы опорную. Они тоже очень важны, но все-таки вот таких людей, которые могут ориентироваться на местности, способны действовать сразу, немедленно после перехода из мирного времени в состояние активного уничтожения, извините, убийства людей, это, извините, это не учение, это война. Это вот этот шок, вот это не, насколько вот Красная Армия себя проявила вот в данном случае профессионально?
8: Ну, Красная Армия была, конечно, разной. Нужно, вот когда совершенно справедливо подняли вопрос про обеспечение, проблема огромная была именно в том, что те люди, которые бились у границы, это там 6-я армия Музыченко и 5-я армия Потапова, у них не были отмобилизованы тылы. То есть в первую очередь, что держало в сокращенном составе? В сокращенном составе держались тылы. И возможности нормального функционирования тылов и обеспечения войск, которые вот так вот мечутся по различным направлениям, возникают угрозы, это составляло огромную проблему именно первых дней войны. Потом, когда уже прошла мобилизация, которая была объявлена. То есть это наладилось уже в июле, вот в первые дни, первую неделю, ту самую первую неделю. Тылового обеспечения боеприпасами, горючим и всем прочим, для этого банально не хватало людей, которые не были еще отмобилизованы.
7: И получается, в этих обстоятельствах нужно действовать активно, нужно видеть, так скажем, не просто свой участок фронта, но и понимать, как кризис разворачивается у соседа, потому что немцы активно использовали удар в стык соединений, и при этом не растерять людей, не заводить их в микрокотлы. Надо думать о том, как спасать людей, потому что он же действует в меньшинстве. Музыченко дерется, явно осознавая, что немец явно имеет задачи окружения и уничтожения его армии. Насколько вот он осознавал вот этот риск? Мы говорим в нашем проекте «Командиры Великой Отечественной» об их профессионализме. Насколько он просчитал немцев?
8: Ну, разумеется, он не мог знать планов больших, то есть он мог только предполагать, что будут делать. Но здесь, на мой взгляд, очень любопытно было бы посмотреть оценку противникам действий 6-й армии. И в журнале боевых действий немецкой 17-й армии написано, есть две фразы. Первая. На угрожаемых участках противник немедленно ставит заплатки небольшими моторизованными группами. Следующее. Командование противника, судя по принимаемым контрмерам, вполне адекватной ситуации. То есть, опять же, профессионалы, которые уже прошли всю Европу, они видят, что с ними воюют как надо. С ними воюют адекватно ситуации. И, конечно, Музыченко, я думаю, было проще даже не думать о том, что произойдет, если от Дубна противник повернет в тыл Львовскому выступу, и все погибнут. Это уже была задача вне его компетенции. Он мог только предполагать, насколько успешно будут сдерживать главный удар врага. Но на своем участке он действовал вполне компетентно, адекватно, имея те самые три дивизии, которые, что называется, могли вывернуться наизнанку, но воевать приходилось, во-первых, против численно превосходящего противника, во-вторых, на широком фронте, широкий фронт, это в том числе и проблемы с маневром артиллерии, это проблема, опять же, количества людей на километр фронта, которые стреляют по противнику, то есть их в любом случае не сегодня, так завтра сломают. Вот эти моторизованные группы, они, в общем-то, позволяли только стабилизировать ситуацию, но не исправить ее. И приходилось, да, отступать. И на самом деле, как бы и на уровне командования группы армии Юг говорилось, что 26 июня оборона противника, особенно в полосе 17-й армии, оставалась по-прежнему активной и отличалась высокой волей сопротивления. В результате наши успехи в наступлении не имели решающего характера. То есть вот свой участок человек держал на самом деле на 5 баллов. И Гальдер писал о том, что вот несет значительные потери. У противника, действующего против армии Юг, отмечает твердое энергичное руководство. Противник все время подтягивает из глубины новые свежие силы против нашего танкового клина. Это как бы на будущем говорится про свежие силы. А вот твердое энергичное руководство по состоянию на запись в дневнике 26 июня, он не мог еще знать, что 26 июня начался фронтовой контрудар. Вот это понятно, что Гальдер нас не перехваливал, он говорил, что атакую фронтально, как и прежде, то есть он так, понятно, с некоторым пренебрежением еще относился к нам, но тем не менее обвала не произошло, который был бы предсказуем, если просто вот разложить, сколько у одних людей, сколько у других, уровень подготовки, поскольку на самом деле, например, немалое количество военнослужащих Красной Армии было уволено в мае 41 года, просто по истечении срока службы, там их не задержали. Они, конечно, пригодились потом, но на их место пришли совсем зеленые бойцы. И, конечно, говорить о том, что врага у границы встретили все очень хорошо подготовленными, это было бы большим преувеличением. Собственно, вот этот Любаческий коридор, он образовывался от того, что дивизия, которая оказалась на левом фланге у Музыченко, она была хуже других, она держалась хуже, чем даже 41-я дивизия Микушева, которая была...
7: Давайте мы об этом поговорим через несколько секунд, потому что очень много у описаний вот этих боев, приграничных боев в районе Львова, Умани, эмоционально окрашенных характеристик. Трагедия, агония и так далее, так далее, так далее. Но мы должны понимать, прежде всего, сегодня уровень профессионализма в сложившихся обстоятельствах. Что делали наши командиры, что делали наши войска, что делали наши герои в условиях, фактически, когда враг врасплох застал неразвернутые армии, и начинается вот эта тяжелейшая битва за будущую победу, которая потом будет через несколько лет. Уважаемые радиослушатели, не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Радио России. Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Это наш новый специальный проект «Командиры Великой Отечественной. Судьбы героев». И сегодня мы говорим об Иване Николаевиче Музыченко, командире 6-й армии, который обеспечил героическую оборону на участке Львовского удара, самое начало Блицкрига, самое начало боев. Приграничных боев. Это период с 22 по 30 июня, когда немцы вошли во Львов. И мы видим, что в условиях, когда немцы имели численное преимущество, инициативу, когда развернутые подразделения знали свой маневр немецкий, а фактически Красная армия переходила из состояния армии мирного времени в армию воюющую, вот в этих условиях наши командиры проявили редкий профессионализм, который отмечали немцы. Мы в гостях у замечательного русского историка, старшего научного сотрудника Института военной истории Министерства обороны России Алексея Валерьевича Исаева. Алексей Валерьевич, вы говорили о том, что фактически Музыченко смог опираться на Львов, на склады львовские, смог обеспечить активную оборону малыми мобильными группами, и немцы отмечали, что противник действует профессионально с учетом данного времени. То есть фактически победный марш до Львова не получился. Но если вы застигнуты врасплох, и если у вас как бы активно не действовала армия, все-таки это война моторов, это война не с пиками и не с копьями, это нужен подвоз боеприпасов, это нужен подвоз горючего. То есть насколько удалось сохранить вот этот потенциал обороны и как действовал дальше Музыченко, понимая, что дальше наступит кризис именно в средствах обороны?
2: Да, действительно, кризис-то наступил, когда пришлось отходить из Львовского выступа на старую границу по директиве Ставки. И здесь этот отход на старую границу, который, опять же, немцы опередили, сумели пробиться через укрепление линии Сталина, так называемой, вышли к Бердичеву. И здесь над 6-й армией и соседом ее 12-й армии нависла серьезная угроза окружения. И здесь, вы совершенно справедливо сказали, война моторов, но с моторами уже было плохо, поскольку приходилось отходить, отходя даже с мельчайшими неисправностями танки, приходилось бросать. И на этом цикле, это уже на самом деле 20 числа июля, поскольку немцы тоже двигались таким циклом, то есть вырываются вперед танки, за ними двигается пехота, выравниваются и следующий удар. Музыченко под городками Аратов и Животов собирает в кулак пехоту и контратакует во фланг идущих ему в тыл немцев. И реально сильнейший удар получает немецкая 16-я танковая дивизия. Опять же, наше заявление даже оставим за скобками. Возьмем то, что писали сами немцы об этом. Вражеские силы прорвались и окружили 16-й разведывательный батальон, 16-й моторизованный пехотный батальон в лесу возле Аратова. Тяжелое оружие, боевые машины были потеряны в этой болотистой местности. Проще говоря, их побросали и ушли. И отправили домой для перевооружения. Тоже прямым текстом писалось. И тем самым он предотвращает замыкание кольца окружения еще под Винницей. То есть реально даже Гальдер пишет о том, что противник ускользнул. То есть мало того, что Гальдер писал, операции группы армии все больше теряет форму, следующая его запись это о том, что противник сумел ускользнуть от удара танковой группы. И в результате этого окружение 6-й, 12-й армии оттягивается аж на август. То есть в тяжелейших условиях невыгодного начала войны они сумели продержаться июнь, июль, и только в начале августа кольцо все же замыкается под Уманью ввиду того, что тяжело тягаться с танковой группой, которая год назад разгромила целую страну, Францию. И здесь, опять же, вот что интересно отметить, Музыченко дал правильный прогноз, куда надо прорываться. По ряду причин, но в том числе называется, предыдущий опыт командования. Две армии отдали под командование Понеделина. Это называлось формально группа Понеделина. И Музыченко говорил, давайте пробиваться на юг. А Понеделин говорит, давайте пробиваться на восток. А на востоке стоял железный заслон из танковых частей первой танковой группы. И туда было прорываться бесполезно. А Музыченко просчитал ситуацию, и его предложение было правильное. Но командовал группой Понеделин. Если, опять же, чуть-чуть забегать вперед, потом, когда была проверка после войны, после освобождения из плена, Понеделин эту проверку не прошел, а Музыченко прошел. Ну, понятно, что работал комплекс причин, но проблема потери управления, она была в этой группе все же со стороны Понеделина. А Музыченко пытался прорываться до последнего, причем его начальник штаба прорвался. Он отправил его вперед на танке Т-34, но тот выскочил из окружения. Ну, кстати, часть документов вывез для нас, для историков. Но, тем не менее, окружение, оно состоялось, но оно было серьезно отложено. А это время. На что было потрачено это время? На новое формирование. И уже в первые дни августа в бой вступает резервная армия Чибисова, которая состоит из новых формирований. И вот этой своей борьбой, причем до последнего. И немцы его спрашивали на допросе, он на самом деле очень четко отвечал, на самом деле очень умно и четко. Он, про него даже написали, что он нам не сказал ничего того, что мы не знали. Он рассказывал про свои войска, но он нам не сообщил никаких новых сведений себе. И опять же к вопросу о том, откуда он узнавал, что делать. Неплохо работала разведка, и собирали документы убитых немецких офицеров. И Музыченко как бы вполне откровенно сказал, что мы у вас захватывали всякие карты, захватывали документы, в том числе захватили интересные документы по Драворожской, и за счет этого мы держались. То есть на самом деле это работа и разведка, и штаба командующего. При очень плохой ситуации сумел, по крайней мере, отложить гибель и сражаться до конца. И вот он говорил на допросе, пока есть возможность прорваться, надо пытаться. И надо пытаться прорываться до последнего, до, что называется, до последнего патрона, до последнего снаряда, в том числе потому, что тем самым наносятся потери тем силам, которые стоят на внутреннем кольце окружения. Его бойцы 6-й армии, он остался с ними до конца, на самом деле, пытались пробиваться и наносили потери тем самым горным егерям. Этим горным егерям, потом тех самых людей, которые легли под Высоким, под Зеленой Брамой. Это известное произведение Долматовского «Зеленая Брама» о событиях как раз по Думанию. До последнего наносили им эти потери, и их могло не хватить уже осенью. Тех самых людей. То есть не поднимать руки раньше времени, а биться до последнего.
1: Вот это принципиальный момент. Организация работы разведки. Гибкое использование авиации. Казалось бы, раздергивание, но на самом деле создание мобильных ударных таких маленьких кулаков, которые заставляли немцев менять планы. Вот это все требовало, ну, буквально... Это один человек не мог сделать. То есть это было ядро людей, наших офицеров, которые обеспечили... Ну, не бегали же они за каждым с наганами, не кричали за Родину, за Сталина. То есть каким-то образом у них был ресурс человеческой воли, интеллекта, профессионализма. Вот что они продемонстрировали. На других участках фронта бывали случаи похлеще, когда там разваливались фронты. Здесь каким образом все-таки... Ну, хоть 10 делегатов пошли, все равно нужно иметь, чтобы люди, все, чтобы все вот это сражающийся коллектив в крайне неблагоприятных условиях чувствовал вот эту энергию. Что это за энергия была у Музыченко?
2: Ну как, опять же, энергия адекватных приказов. То, что даются войскам адекватные приказы, они просто транслируются то, что спущено сверху. Есть даже эпизод у Баграмяна, как... Он там, что называется, приходит, Пуркаев размахивает пачкой листов, о том, что вот Музыченко нам написал целый доклад о том, что мы ему дали неправильный приказ. Это действительно подлинный документ, это все есть, это чистая правда. Иван Христофор чистую правду рассказывает. Там вот что он сказал. То, что вы мне заставляете нанести контрудар с задачей заткнуть прорыв в линии Сталина, называл там под Новым Мирополем, это все не, работать не будет. Давайте лучше займем вот такой фронт обороны, будем делать то-то и то-то, потому что противник следующего ход будет туда-то. Вот туда-то, то есть это было как раз развитие удара от Бердичева, он угадал правильно. И вот это вот, опять же, выдача адекватных приказов, адекватных обстановки, да, действия танков там без мотопехот, но это то, что называется состояние соединений. Тут уж выше головы не прыгнешь. Он все же давал задачу конкретному соединению. Понятно, с какими-то оговорками, но в любом случае, и когда люди получают адекватные приказы, они способны сражаться. И вот это умение в хаосе находить порядок и пытаться выстраивать какую-то адекватную тактику, адекватное действие на горизонте хотя бы там неделя-две, вот с тем же Араповым, Животовым, когда контрудар, опять же, люди чувствуют себя победителями. Они берут трофей.
1: Это профессионализм. Мы об этом будем говорить. Мы обязательно об этом будем говорить в течение всего нашего цикла, потому что все те люди, которые в самых неблагоприятных условиях проявляли выдержку, проявляли интеллект, проявляли самые лучшие качества наших советских командиров, офицеров, об этом мы будем рассказывать в нашем проекте «Командиры Великой Отечественной». И я напоминаю, уважаемые радиослушатели, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, ютуб канал Дмитрий Кананыхин, подписывайтесь на телеграм-канал Алексея Валерьевича Исаева «Железный ветер», а мы продолжим рассказывать о командирах Великой Отечественной. Уважаемые радиослушатели, я благодарю вас за внимание к нашей работе. Алексей Валерьевич, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Всего доброго.

0: Радио России. Великой победе посвящается.
1: Но покамест неизвестно, кто там робкий, кто герой.
2: Тот парень расчудесный, но, наверное ж, был такой.
0: Театр у микрофона представляет.
3: Все худое он изведал, он терял родимый край, но одну политбеседу повторял.
4: И убивай!
0: Василий Теркин. Радиоверсия спектакля театра Моссовета по одноименной поэме Александра Твардовского. История солдата в годы Великой Отечественной войны.
5: Рвутся мины, звук знакомый, отзывается в спине. Это значит, Теркин дома. Теркин снова на войне.
0: Он простой, надежный парень. Веселый, смелый, неунывающий. Любит родину и готов ее защищать.
6: Мне не надо, братцы, ордена. Мне слава не нужна. А важна, больна мне родина, родная сторона.
0: Василий Теркин. Слушайте 9 и 10 мая в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные поразили военные объекты Украины. Временные блокировки мобильного интернета в Москве завершены. И после июльской жары воздух в московском регионе освежат первые грозы. Далее подробнее. Группировки войск «Центр», «Север», «Запад» и «Юг» в течение суток улучшили свои позиции в зоне проведения спецоперации. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину украинской обороны, сообщили сегодня в Министерстве обороны России. Суточные потери ВСУ в зоне СВО

0: в размещении в Чебоксарах после атаки вражеских беспилотников. В преддверии Дня Великой Победы в Москве стартовала ежегодная патриотическая акция «Огонь памяти». В торжественной церемонии у стен Кремля в Александровском саду у могилы неизвестного солдата приняли участие сотни активистов. Они перенесли частицы вечного огня в специальные лампы. Из столицы их доставят в 71 регион страны, в том числе в Донбасс, а также в 14 государств. А кроме этого, частицу огня получат бойцы СВО на передовой и ветераны Великой Отечественной войны, сообщил руководитель исполнительного комитета Народного фронта Михаил Кузнецов.
1: Всегда невероятно трогательно и невероятно сильное впечатление производит, когда эти доблестные люди, которым уже за 90, а кому-то и за 100 лет, встречают этот вечный огонь из Александровского сада, вспоминают свой подвиг во имя Великой Победы в нашей Великой Отечественной войне.
0: Ирану так или иначе придется заключить с США правильную сделку, иначе Вашингтон, по словам Трампа, очень легко одержит победу, заявил президент США в беседе с радиоведущим Хью Хьюитом. Трамп добавил, что США будут добиваться главного результата, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Президент США также допускает, что нефтяной инфраструктуре Ирана будет причинен колоссальный ущерб из-за сокращения добычи нефти, передает ТАСС. Ранее Ирак сократил добычу нефти из-за переполненных хранилищ и проблем с экспортом через Ормузский пролив, вызванных конфликтом. Часть поставок продолжает осуществляться по трубопроводу через Турцию, однако их объемы остаются значительно ниже морских перевозок, отметил агентство Bloomberg. Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппа раскритиковал президента страны Макрона за то, что тот поет песни на публике вместо того, чтобы решать проблемы французов. Накануне Макрон исполнил на государственном ужине в Ереване песню известного французского певца армянского происхождения Шарля Азнавура. Премьер-министр Армении Пашинян аккомпанировал ему на барабанах. Тем временем десятки миллионов французов хотели бы, чтобы власти, например, приняли меры по бензину, написал Филиппа на своей странице в соцсети. Ранее агентство France Press со ссылкой на данные властей сообщило, что средняя стоимость наиболее популярного во Франции топлива вновь превысила порог в 2 евро за литр на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Росаккредитация обучает искусственный интеллект для определения соответствия карточек товаров на маркетплейсах. Об этом заявил руководитель службы Дмитрий Вольвач на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустином.
2: Второй проект – это, конечно же, работа с маркетплейсами с 1 октября. В соответствии с законодательством о цифровых платформах обязательно становится ссылка на карточках товаров на документ оценки соответствия, сертификат или декларацию. И мы сейчас и своими силами, используя те знания и наработки, которые у нас есть, и ресурсы и знания одной из крупнейших наших цифровых платформ, действительно обучаем нейронную сеть для того, чтобы она безошибочно или с минимальным количеством ошибок определяла соответствие товара, который заявлен в карточке, ну, у него там есть характеристики, описание, фотография, коды и тому документу соответствия, который к нему прикреплен или не прикреплен. И вот через обучение этой системы мы надеемся, что защита прав граждан, которые покупают продукцию на публичных цифровых платформах, будет обеспечена очень надежно и быстро.
0: После июльской жары воздух в московском регионе освежат первые грозы. Очаговые засветки от кучево-дождевых облаков фиксируются уже у западных границ Подмосковья, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В Москве до конца дня переменная облачность, к вечеру местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. В среду через центральную Россию пройдет холодный фронт, прошумят скоротечные грозовые дожди. Ночью не ниже плюс 12-15, а завтра днем чуть посвежее, до плюс 20-23. В четверг вероятность грозовой деятельности сохранится. Именно на это время года и приходится средняя дата первых московских гроз, опасного природного явления, символизирующего наступление настоящего тепла.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Баскетбольная единая лига будет серьезно изучать заявку «Динамо» из Владивостока на участие в следующем сезоне. Заявляется, что матчи будут проводиться на Фетисов-арене. Мы отправим туда инспекцию. Там баскетбольные матчи еще не проводились. Это требует серьезного изучения, заявил президент единой лиги.

0: хоккейной лиги Сергей Кущенко. Кроме «Динамо», заявку на участие в следующем сезоне подала «Астана», а вот участвующая в нынешнем розыгрыше «Самара» не прислала документы к истечению срока. А еще сегодня «Единая лига» назвала символическую пятерку лучших игроков по итогам четвертьфинальных матчей плей-офф. В ней только один россиянин, легкий форвард «Уникса» Михаил Беленицкий. Компанию ему составили его одноклубник центровой Джайлен Рейнольдс, а также защитник Патрик Миллер из клуба «Локомотив Кубань», защитник Мэла Тримбл из ЦСКА и легкий форвард «Зенита» Андрея Роберсон. Форвард «Краснодара» Джон Кордоба – лидер российской премьер-лиги по принесенным своей команде очкам. Результативные действия колумбийца помогли «Краснодару» набрать 13 очков. Второе место в рейтинге делят нападающий Рубина Мирлендаку и форвард «Балтики» Брайан Хиль. Они принесли своим командам по 12 очков. Кирилл Левников назначен главным арбитром финала пути регионов Кубка России по футболу между московскими «Спартаком» и ЦСКА. В этом сезоне Левников судил по 4 матча армейцев и красно-белых. Обе команды выиграли и проиграли по 2 игры. ЦСКА сыграет со «Спартаком» в среду, начало матча в 20:00. Недопуск на Олимпийские игры и чемпионаты мира только мотивировал Абдул-Рашида Садулаева продолжать карьеру. Чем больше вам создают какие-то проблемы и трудности, тем больше это мотивирует. Хочется не сдаваться в этот момент, а наоборот, преодолеть и доказать, что эти или иные события не смогут тебя сломить, признался двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе. В апреле Садулаев стал победителем чемпионата Европы, на котором по разным причинам не мог выступать 6 лет. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. Во Владивостоке 6 мая облачно с прояснениями, плюс 13. В Хабаровске небольшой дождь, плюс 18. В Благовещенске облачно с прояснениями, плюс 16. В Чите переменная облачность, 12 градусов тепла. В Улан-Удэ малооблачно, плюс 14. В Иркутске ясно, плюс 17. В Симферополе небольшой дождь, плюс 16. В Севастополе облачно с прояснениями, плюс 15. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют малооблачную погоду. Температура ночью плюс 4. Днем плюс 10. В Москве в среду ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 24. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба.
2: Театр «Радио России» представляет. Юрий Бондарев. «Последние залпы». Часть седьмая.
3: Ординарец Гулько Петин сидел на огневой позиции в окружении солдат, изможденно привалясь широкой спиной к брустверу. Держа двумя руками котелок, пил жадными глотками, вздыхая через ноздри. Увидев Новикову, поставил, расплескивая воду, котелок на землю, попытался встать.
4: Сидите. Что в городе? Рассказывайте подробнее. А что это у вас с глазом?
5: Что здесь и говорить?
4: Да, говорите при них. Солдаты все должны знать. Что, танки в городе?
5: Прорвались. В центр. Связь перерезали. Майор Гулько с боепитанием послал, чтобы дорогу я, значит, сюда, к вам, показал. Нагрузили снарядами машины, выехали из улицы в центр на площадь. Глядь, возле костела танки какие-то. Думал, наши, а они как махнут по нас из орудий. Я с шофером сидел, осколки по стеклу, что-то в глаз отлетел. Не больно, слезы и режет только. На вид хуже кажется. А что гимнастерка разорвана, так это за ручку задел. Одну машину подбили, на два ската сразу села. А мы как рванули в переулок, ну и к вам прилетели. Вот, записка вам от майора, товарищ капитан. Ответ пропишите.
6: Посылаю с Петиным обещанные боеприпасы. Связи с вами нет. Позаботьтесь о круговой обороне. Берегите людей. Держитесь, мой мальчик. Обещаю вам, будет легче. Майор Гулько.
4: Опять сантименты. Значит так, письма писать некогда. Передайте. Батарея потеряла 12 человек и 2 орудия. Овчинников пропал без вести. О круговой обороне позаботимся. Спасибо за снаряды. Где машина?
5: Там внизу, под высотой. А как же с ответом-то, товарищ капитан? У меня карандашик найдется.
4: Всем к машине. От огневой ползком. Перебегать на открытых местах. Переносить снаряды к орудиям. А вам, Петин, в госпиталь бы надо. Не трите глаз. У вас не соринка. Жаль, санинструктора нашего нет. Перевязку бы вам.
5: Да какой же госпиталь, товарищ капитан? Мне к майору надо.
4: Индивидуальный пакет у вас есть, Петин?
5: Так точно.
4: Дайте-ка. И снимите пилотку. Я наложу бинт.
5: Так, ерундовина. Проморгается. Зачем это вы?
4: Надо.
5: Спасибо, товарищ капитан. Не кстати это.
4: Смерть и ранение всегда не кстати. Ну вот, завязать осталось. Так, теперь двигайте к майору. Да только пригибаться и бегом. Для снайперов вы мишень огромная.
5: Спасибо вам, товарищ капитан.
4: Ползком! Гимнастерку жалеете? Ложись!
7: В солнечном пространстве перед высотой, где чадили танки, поспешно треснул выстрел. Синий огонек разрывной пули высекся под ногами Петина. Он, как бы очень удивленный, выпрямился всей своей огромной фигурой, сияя чистым бинтом на голове, поглядел туда, где щелкнул выстрел, неуклюже махнул рукой и сбежал, скатился по скату.
8: Задело его? Как думаете?
4: Нет, не может быть, не задело. На войне Витя два раза подряд не ранят. Второй раз убивают. Так-то.
8: Ну-ка, вроде из-под танка подбитого лупят. Товарищ капитан, не видите? Правее орудия Овчинникова.
4: Сейчас прощупаем. И это еще что, Алешин? Опять сюда бежит кто-то, видишь?
8: Да вижу, по нему и стреляют.
4: Какого лешего там шляются? Может, опять от Гулько?
8: А, я узнал. Это интендант из особняка, помните?
4: Точно, он широкий, как комод, а бегает лихо.
8: Да уж, для толовика редкость.
5: Ну и жаровня у вас.
4: За каким же лешим вас на огневую занесло? Судьбу испытываете? По снайперам соскучились?
9: Товарищ капитан, я пришел, чтобы получить свое оружие. Вы тогда отобрали? Оно ведь записано под номером.
4: Присядьте. Ну вот что. Если хотите, я могу извиниться. Что было, то прошло. Берите из особняка все, что необходимо для медсамбата. Простыни, белье, вино, продукты. И счастливого вам пути. От орудий советую ползком. Иначе не вы нас, а нам вас придется отправлять в медсамбат. Ну, кажется, все.
9: У вас мое оружие. Система наган. Офицеру без оружия нельзя. Оно записано под номером в документе.
4: Младший лейтенант Алешин, отдайте оружие. Наган. Достали бы пистолет или парабеллум, наконец.
8: Товарищ капитан, если каждый тыловик...
4: Отдайте оружие.
8: Вот.
9: Спасибо. Я сам погорячился. Я рад, что познакомился с вами, капитан. Если что будет нужно...
4: Я не умею говорить любезности.
9: Ладно, пусть так.
5: Может, еще увидимся.
8: А по высоте ползком! Ползком! Быстро! Приласкали, товарищ капитан, дикобраза какого-то. Тыловой комод эдакий.
4: Да черт с ним, сейчас не до него. Посмотри, какая чернота идет со стороны города.
10: Да, темень зловеще. Все небо заслонило.
4: Надвигается.
7: Вечером стало ясно, что немцы прочно заняли центр города. Никто из дивизиона не сообщил Новикову, что на улицах идут бои. Связь была прервана. Телефонисты, раз восемь пытаясь восстановить линию, в сумерки вернулись из города с воспаленными лицами, опустошенными глазами. Сообщили, что нарвались на немецкие танки, город горит, линия перерезана. В 21:00 Новиков собрал людей на огневой позиции.
4: Вот теперь пора идти к орудиям Овчинникова. Идти и вынести раненых. Там их трое. Один ходячий, сержант Сапрыкин. Двоих Легалова и Гусева надо нести. Немцы ждут и наверняка предпримут последнюю атаку сегодня ночью. Это ясно. Всем это ясно? Поэтому на всю операцию час. Со мной пойдут Парахонько и Ремешков. Мы пойдем к орудиям по проходу в минном поле, по берегу озера. Вокруг огневых Овчинникова могут быть немцы. Но какой бы перестрелки у нас ни случилось, ни орудийного, ни пулеметного огня не открывать. Чехословацкую пехоту я предупрежу. Это все. Сержант, дайте-ка мне ваш автомат.
7: Молчаливый Степанов закивал как-то очень уж поспешно, круглым, как блин, задумчиво добрым лицом своим, и, тщательно проверив ход затвора, подал Новикову автомат. Новиков встал, повесил автомат на грудь, и это движение, которое словно отрезало его, Новикова, Парахонько и Ремешкова от солдат, кто оставался здесь, заставило всех непроизвольно вскочить. Все молчали, освещенные заревом, глядя на розовеющее минное поле. У Парахонько в глазах заиграли красноватые хмельные огоньки.
11: Ну, покурим на дорожку, щоб дома не журились. Разрешите, товарищ капитан?
4: Разрешаю.
11: А ты, Ремешков, що ковыряешься, як дедок в подсолнухах? Ты-то не курящий?
8: Я не курю, я ведь не курящий.
7: Ремешков суетливо вставлял диск в автомат, руки тряслись. И Новиков, вспомнив его вещмешок, горб на спине, недавний ужас в глазах, его унизительные жалобы на ногу, подумал, что в течение суток он беспощадно испытывал этого парня риском, близостью смерти, жестоко и сразу приучал к ощущению прочности человеческой жизни на войне, от которой Ремешков отвык за 6 тыловых месяцев, как, возможно, отвык бы и сам Новиков.
4: Как нога, Ремешков? Болит?
8: Все нормально, товарищ капитан.
4: Вот и хорошо. Все по местам. Парахонько и Ремешков за мной.
8: Товарищ капитан.
4: Ну?
8: Голодные они там. Передайте, пожалуйста, Лене, раненым. Это у меня от трофеев осталось. 3 плитки шоколада. Вот. Не от меня, конечно, а так. От всех. И ни пуха, ни пера.
4: Посылать к черту не буду. Ты слишком хороший парень, Витя. Ну, смотри здесь. Остаешься за меня.
8: Слушаюсь.
4: Я второй раз передаю от него шоколад Лене. Что ж, так и должно быть. Но почему я не знал? Что я считал, что на войне не может быть обыкновенного человеческого счастья?
7: Один за одним они спустились по скату высоты к озеру. Здесь, перед черной полосой кустов, Новиков приказал остановиться.
4: Я в пехоту. К чехам попрошу в течение часа не освещать минное поле ракетами и не открывать огня, что бы ни случилось. Ждите меня здесь.
7: Сухое шипение осенней травы, внезапный шелест и шум катящихся из-под ног камней, шорох одежды громом отдавались в ушах, когда они спускались сюда. И теперь Парахонько и Ремешков, присев, положив автоматы на колени, слышали гулкий, учащенный стук крови в висках. Прошло 10 минут.
8: А ведь тут, рядом, за кустами, Колокольчиков убитый, связист. Я давеча наткнулся на него. Лежит?
11: Ты чего это зубами стукаешь? Боишься, а? Чего тогда шел? Для мебели? А ну замолчи, идет кто-то.
8: Товарищ капитан! Смотри! Связиста наткнулся на этого. Товарищ капитан! Сы!
11: Молчи! Да не трясись ты!
7: Новиков натолкнулся на тело убитого, когда возвращался от чехов. Лежал он на боку в неудобной позе. Голова утомленная и наивно, как у спящей птицы, подогнута под руку. Ноги сжаты калачиком, будто холод смерти, который почувствовал он, заставил сжаться его и лечь так, сохраняя последнее тепло. И по позе этой, по худенькой руке, Новиков узнал своего связиста. Тогда ночью в особняке он спал, также подогнув голову. Он повернул Колокольчикова лицом вверх, долго глядел на него. Лицо было мелово-бледным, мальчишески удивленным. Тусклый синий свет месяца холодно стыл в полузакрытых глазах, которые всегда поражали Новикова своей ясной зеленью.
12: Если что, товарищ капитан, так у меня матери нет. Сестра одна, адрес вот тут, в кармашке.
7: Новиков наклонился и, трогая пальцами мокрую от росы грудь Колокольчикова, достал потертый, перевязанный веревочкой кесет, в котором были документы. Потом отцепил две медали за отвагу. Те медали, к которым представил Колокольчикова в прошлом году.
10: А ведь если бы не я, он был бы жив. И разве он один? Сколько раз в силу жестоких обстоятельств я посылал людей туда, откуда никто не возвращался. И сколько раз из-за этого мучился потом, один на один с бессонницей. Но где оно, добро в чистом виде? Где? Его нет на войне.
13: Товарищ капитан! Товарищ капитан!
7: Оклик Ремешкова вернул Новикова к действительности. Он поднял голову, увидел выгнутый полукруг высоты среди красного зарева и недвижно сидевшие фигуры солдат. Подошел к ним.
10: Вперед! Иди точно за мной!
7: Парохонько, придерживая автомат на груди, поднялся первым. За ним в нервном ознобе привстал коренастый Ремешков, раздувая ноздри и испуганно глядя на Новикова. И тот понял, что все время, сидя здесь, Ремешков ожидал, что внезапно изменится что-то в пехоте, и не нужно будет идти туда, вперед, в неизвестное.
10: Что, не выветрилось еще тыловое настроение, Ремешков?
13: Да разве к смерти привыкнешь, товарищ капитан? Разве я не понимаю? Совладать с собой не могу.
10: Угу. Этого не хватило и Овчинникову. Возьмите себя в руки.
11: Цыть ты, цуцик несуразный, о смерти залопотал. Про себя соображай, цуцик.
10: Шире шаг. Не отставать. Идти точно за мной. Не на метр в сторону.
7: Влажным тяжелым сумраком поглотили их кусты. Новиков не знал, тщательно ли они разминированы. Он знал только то, что наше и немецкое минное поле начиналось сразу за кустами. Однако он шел, раздвигая студено-скользкие ветки, не останавливаясь, не изменяя направления, упорно продираясь сквозь мокрую чащу.
10: Долго, долго я приучал себя не быть чересчур осторожным. А все равно ноги-то трясутся. Уж слишком не хочется, слишком унизительно и глупо умереть вот так случайно от зарытой мины. Умереть только потому лишь, что человеку свойственно ходить по земле. Но мы должны успеть к орудиям до начала атаки, которую немцы непременно повторят. Через час, через два или через 30 минут, но повторят. Стой!
11: Что такое?
13: Что, товарищ капитан?
10: Мы вышли к полю.
12: Утром здесь были немцы. Мы видели, когда бежали от орудий.
10: Приготовиться!
12: Боже мой! Неужто он не боится умереть? Вот сейчас крикнет вперед! Иди под встречный треск пулеметных очередей, под пули, летящие в грудь. Маманя, помоги, маманя. Может, и не вернусь отсюда. Если это есть какая судьба, то помоги, не хочу умирать, ведь рано мне. Колокольчикова убили, так спаси меня.
10: Тихо! Вы что там бормочете, Ремешков? Тихо!
13: Слыхали, товарищ капитан?
10: Что за черт? Птицы? На кой они здесь? На зов журавлей похоже.
11: А вон батьки-ка, видите? Двое пошли. Видение, нет?
10: Точно. И один что-то несет.
11: А вон там еще трое.
10: Кажется, разминируют поле. Значит, это саперы, немцы. Так вот, почему они прекратили атаку.
11: Что будем делать, а, товарищ капитан? Подождем, пока утопают, а? Нет?
4: Ждать нельзя. Будем прорываться к орудиям. Броском вперед. Больше огня. Прорвемся. Вперед!
8: Вот оно, в конце войны. Вот она, судьба. Да как же это, господи, да как же это? Почему капитан так на меня смотрит? Как будто угадывает мои мысли.
7: И Ремешков вскочил, будто земля подбросила его. Цепляя ремнем за уши за воротник шинели, стащил автомат, распрямляясь перед Новиковым, как на ватных ногах. А Новиков, уже стреляя из автомата, разбрызгивая пучки очередей, скачками бежал в котловину, что-то кричал, не оглядываясь, а в нескольких метрах от него, как бы прыгала над землей, только одна спина парохонька, без ног, без рук. Из-за этой спины рвалось что-то обжигающе огненное. И лишь сейчас понял Ремешков, что он не в кустах, а бежит вниз, в котловину. Задел ногой за что-то мягкое, живое, и вдруг нечто мерцающее опрокинулось на него, твердо ударило в лицо. Он нащупал колючую траву, понял, что упал, что зацепился носком за это живое, мягкое. Услышал рядом хрип, свистящее дыхание. Разом надвинулся из темноты белый круг чьего-то лица с расширенной чернотой глазниц, жарко хрипящего рта, и чужие потные руки скользнули по подбородку Ремешкова, стремясь к горлу, рванули кожу ногтями.
8: Нет! Задушить меня хочешь? Ну уж нет! Автомат! Скорее, автомат!
7: Толчок неистребимой жизни влил в него упругую силу, бросил на ноги. И, торопясь, лихорадочно дергая спусковой крючок, он всю очередь выпустил в это позаичье вскрикнувшее, отшатнувшееся лицо.
8: Я убил его. Сволочь, горло тянулся. Фриц паршивый, горло. Задушить хотел меня. Задушить!
7: Незнакомое чувство бешенства охватило Ремешкова. Огненная карусель свистела, трещала, крутилась уже на противоположном скате котловины. И он бросился туда, вверх, исступленно притиснув к груди автомат. Заметил впереди зазубренное клокочущее пламя. Оно мигало, увеличивалось, выбрасывая пунктиры пуль по скату. И он, обливаясь потом при мысли о тех руках, о перекошенном лице, которое только что видел, вскинул автомат, полоснул длинной очередью. С наслаждением, со злобной радостью, дергая спусковой крючок, заметил, как оборвался клёкот там, в траве.
4: Ремешков! Сюда! Ко мне! Где вы, Ремешков?
8: Это капитан Новиков. Его голос. Да что же я молчу? Ранен он, может.
4: Я здесь! Здесь! Ремешков! Вы это! Быстрее, за мной! Вы как, не ранены?
8: Нет.
4: Вперед! К парохонька! Вверх по скату! Вперед!
8: Это он за мной вернулся. За мной! Вот человек! Товарищ капитан, бегите! Я здесь! Я вас прикрою! Товарищ капитан, бегите!
4: Вперед, я сказал!
8: Товарищ капитан!
4: Вперед, чтоб тебя... Вот так! Живее, живее! Мы уже близко.
7: Тишина. Душная, неспокойная, распростершаяся от ущелья и леса к высоте, где стояли орудия Алешина, мертвым пространством окружала позиция Овчинникова. А они не могли уже называться позициями. Там не раздавались голоса, не звучали шаги, не сменялись часовые. Там, в 50 метрах от блиндажа, лежали те, кто еще утром откликался на фамилии, чиркал зажигалками, ходил по ходу сообщения, наполняя позицию живым дыханием, крепким запахом табака, солдатской одежды. Эти люди приняли первый танковый удар и умерли. а в блиндаже еще были живые. В теплом воздухе, плотно напитанном запахом пота и бинтов, не колебались язычки немецких свечей, тянулись вертикально. Фитили в плошках горели слабым огнем. Ночь вползла на огневую, и в блиндаже все прислушивались, застывшими глазами глядели на языки свечей, ожидая, когда вздрогнут они от разрывов. Понимали, это вздрагивание плошек будет последним, что смогут увидеть они.

Вы слушали седьмую часть радиоспектакля «Последние залпы» по одноименной повести Юрия Бондарева. Роли исполняли от автора Александр Бардуков, Новиков Андрей Ташков, майор Гулько Олег Форостенко, Петин Александр Пономарев, Алешин Михаил Шкловский, интендант Александр Пахомов, Парахонько Данил Щебланов, Ремешков Сергей Казаков, Колокольчиков Александр Бобров. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко, скрипка Людмила Фраенова, запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Просвещение.
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
2: Приветствую вас, друзья, и напоминаю, что с 1922 по 1991 год, 5 мая у нас в стране, отмечался День советской печати, или просто День печати.
3: Его празднование было приурочено к 10-й годовщине выхода по инициативе Ленина первого номера газеты «Правда» в 1912 году.
2: Роль газеты в советское время была огромна, ведь она представляла собой главное печатное издание гигантской страны. Со временем этот день стали отмечать не только газетчики. Многие журналисты помнят о нем до сих пор. А в Беларуси День печати по-прежнему остается официальным праздником и приходится на 5 мая.
3: В Российской Федерации указом Бориса Ельцина он был перенесен на 13 января и назван Днем российской печати. Считается, что по указу Петра I от 13 января по новому стилю 1703 года вышла первая печатная газета «Ведомости».
2: Сейчас говорят уже не о печати, а о медиатекстах, и в частности о вертикальных видео, ведь большинство из нас, погружаясь в телефон, держит его вертикально. Считается, что для многих в последнее время это чуть ли не единственный способ получения информации. Об этом нам начал рассказывать Артем Распопов, чья диссертация раскрывает нюансы данной темы. Он ассистент кафедры русского языка и литературы Московского политехнического университета и профессионально занимается языком этих самых новых медиа.
4: Помимо упрощения, что еще с русским языком происходит? Ну, я так понимаю, обилие разговорных и просторечных слов.
5: Да, на лексическом уровне просторечия, элементы блогового дискурса появляются, обращения «А вы как думаете?», «Пишите в комментариях», «Ставьте лайки». Постоянно людей мотивируют совершить какое-то действие. В первую очередь, конечно, это направлено на продвижение, это не направлено на какую-то дискуссию.
4: Да, это меня любимого, который вот этот пост выставил, пожалуйста, поддержите своими лайками, и тогда все будет здорово. Так я понимаю?
5: Да, только в данном случае это не какой-то конкретный человек, это целенаправленная политика издания по присутствию в новых медиа. Просто если они этого не будут делать, они не смогут в скором времени доносить свои материалы до аудитории, потому что аудитория целиком и полностью сейчас, по крайней мере, молодая, находится в новых медиа. Она не читает газеты, не смотрит телевизор, не слушает радио.
4: Артем, есть, ну, условно говоря, статья. И вот ее адаптация для этих новых медиа. Вы не могли бы коротко сказать, что вот в статье и какой на выходе для нового медиа получается материальчик?
2: Пока Артем искал пример, я рассказала, какой подарок получила от внучки ко дню рождения. Это, кстати, о лексике, которая вливается даже в уши детей. Так вот, на картинке со всеми деталями изображены, и это тронуло меня до слез, два радиоприемника, мама и дочка. Они идут за ручку, в туфельках, между прочим. Все это замечательно раскрашено, сверху написано «Дорогая бабушка, поздравляю там то-то, то-то». И желаю тебе побольше клиентов на радио. Ну, на радио это просто смешно, очень свойственно детям, надо склонить слово «на радио». Но я и объяснила, у меня не клиенты, а слушатели. А клиенты – это все-таки те, кто платит.
6: Заказы.
2: И что-то, пожалуйста, уже у 8-летнего ребенка клиенты. Она просто не знала, но все равно, на мой взгляд, это некий показатель.
4: Поправлюсь. Написано было «хороших клиентов». Отличное, по сути, пожелание от моей малышки. А в значениях слов, я надеюсь, она потом разберется.
2: Ну и вопрос профессору политеха, научному руководителю кандидатской диссертации Артема Сергею Сергеевичу Хромову.
4: Сергей, а вы как относитесь ко всему тому, что говорит Артем?
6: Я отношусь к другому поколению, и для меня еще радио, телевидение и газеты – это то святое, от которого я не могу отказаться. Но в то же время не могу оторваться от новых медиа, то есть сижу на двух стульях в информационном потоке.
4: А что вам больше дает? Старые средства массовой информации или новые медиа?
6: Новые медиа – это объективная реальность. И я освоил новую лексику, которая связана с новыми медиа, но без традиционных не могу.
4: И все-таки, раз вы и там, что на вас больше действует? Вы вывод делаете по поводу какого-то события, исходя из того, что вы увидели по телевизору, например, или из того, что вы прочитали или посмотрели вот в этих медиа?
6: И то бывает. О политике я сужу после просмотра телевизионных информационных передач. Для меня это уже традиция смотреть уважаемого Мацкевича, «Вести», «Первый канал», все, что касается политике я доверяю больше телевизионным передачам.
5: Готов процитировать небольшой отрывок из исходного текста и его адаптации. Текст посвящен уничтожению бронетехники ВСУ. Звучит так, начало. Расчеты FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» ночью нанесли удары по бронированной автомобильной технике ВСУ. Во что это трансформируется? 4 миллиона долларов наш дрон превратил в груду металла. Наш дрон уничтожил гаубицу М777 ВСУ. Мы видим, что здесь на первое место выносятся...
4: Деньги.
5: 4 миллиона долларов. Это то, что может завлечь человека с клиповым мышлением. Ого, как много! Посмотрю-ка это видео целиком.
4: А вы думаете, что это только клиповое мышление? Мне, честно говоря, как человеку из прошлого мира, меня лично убивает то, что у нас все построено на деньгах. То есть в советское время капиталисты — это плохо, а теперь здорово, просто отлично. И настолько люди сейчас ориентированы, сколько это стоит, сколько заплатить, сколько мне заплатят. Удивляться не приходится. Здесь дело даже не в клиповом мышлении, а просто в другой идеологии, как мне представляется. Добавлю кое-что еще о видеохостинге, который мы обсудили в прошлый раз. Вот оказывается, что многих в нем привлекает.
3: Пользу получают все. Зрители – разнообразный, оригинальный и качественный контент. Создатели – возможность его продвигать и зарабатывать с помощью разных инструментов монетизации.
5: Вы думаете, что люди молодого поколения больше ориентированы на материальную какую-то составляющую? Ну, я с вами согласен. Если с этой позиции посмотреть, то, в принципе, все, что происходит в социальных сетях, в первую очередь, про деньги, про какую-то выгоду. Есть такое слово популярное сейчас – польза. Но не совсем про то, что мы понимаем под словом «польза». Польза – это то, что ты можешь применить. То, на чем ты можешь побольше заработать или поменьше тревожиться – это тоже польза. Эти видео, конечно, на это ориентированы.
4: Что касается все-таки каких-то языковых особенностей.
5: Могу еще один пример привести. Говорили с вами про идеологизацию медиадискурса. В исходном медиатексте у нас российские подразделения и бойцы группировки «Север» как субъект указаны, а в адаптированном вертикальном видео наши бойцы и наши военные. То есть журналисты, которые публикуют тексты на сайте, не позволяют вот этого отношения «наши». Они стараются соблюдать дистанцию, официальный язык. Здесь же у нас люди уже...
4: В данном случае это не вызывает у меня протеста, потому что здесь ничего такого плохого не сказано. Наши бойцы, наши солдаты, наши офицеры. В этом я не вижу плохого.
6: Нет, а плохого здесь нет.
5: Плохого нет. Просто интересно, что официальный язык журналистики не позволяет использовать такие вещи.
4: Я думаю, что это касается определенных жанров. Потому что в каком-нибудь ток-шоу на телевидении или на радио там спокойно могут неофициальной лексикой что-то назвать и сказать «наши военные», «наши ребята», вот как угодно. А в официальном сообщении, ну, оно на то и официальное, чтобы полностью сказать «бойцы такие-то Российской Федерации».
6: Название части.
5: Мне вообще кажется, оценивать это на уровне плохо-хорошо не совсем верно. Это все-таки объективная реальность. С ней мы мало что можем поделать сейчас.
4: А я не могу с вами согласиться. Если все принимать и говорить, ну а что мы можем поделать? Такова объективная реальность. И все вливаемся в этот процесс. Тогда, конечно, ничего не поделаешь. А если все-таки пытаться что-то поделать, то, может быть, и можно как-то приостановить или слегка изменить. Честно говоря, нынешние словари, например, приводят меня в изумление. Ну, или, я не знаю, лингвисты. Если все говорят «звонят», скоро это будет «звонит» как норма. Ну, давайте оставим хотя бы «звонит» как «звонит», который будет индикатором образованного человека. Хотя бы одно слово. А если вот так все время подкладываться, ну, пусть будет так. Это объективная реальность. И что? Давайте играть на этой объективной реальности и ей помогать. Мне кажется, что как раз хорошо и плохо здесь можно употребить, если там есть что-то хорошее, чтобы молодое поколение легче воспринимало какие-то очень сложные вопросы. Это одно. А если просто подделаться, то это неправильно.
5: Мне кажется, единственное, что мы можем сделать, используя этот инструмент, пытаться туда инкорпорировать свое содержание, свои материалы, работать на этом поле, но пытаться остановить вот это страшное слово «отупение», наверное.
4: Правильно. Вот с этой позиции я могу согласиться. Поделитесь своими мыслями на этот счет, друзья. Буду ждать ваших откликов с нетерпением. До встречи.
1: Родная речь с Ксенией Липановой.
0: Art Masters.
7: Ну ты чего?
8: Не знаешь, что это такое?
9: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+. На правах рекламы.
11: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
12: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет. Организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
11: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
12: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
11: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
12: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
11: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
12: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
13: Внимание, акция!
2: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
11: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
12: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов «макрос» и «фагос». В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле «Кардиаль» содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
11: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
12: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
11: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
12: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
11: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения, омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
12: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
11: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
12: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем кардиаль вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
11: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
12: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
11: Давайте подведем итог нашей беседы.
12: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
2: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бомба 29, стояние 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31. 59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Ко дню Великой Победы. Специальный выпуск программы «Восьмая нота» с участием рок-музыкантов Валерия Кипелова, Артура Беркута, Дмитрия Варшавского и других.
7: Это одна из важнейших дат в нашей стране.
13: Я считаю, что это святой праздник. У меня два деда погибли во время Великой Отечественной войны. Жалко, я не смог с ними встретиться и поговорить.
0: «Восьмая нота». Слушайте в четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары.
14: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
16: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские группировки ВОЗ в течение суток улучшили свои позиции в зоне спецоперации. Силовики задержали жителя Курска за сотрудничество с разведкой Украины. Далее подробнее. Владимир Путин провел в Кремле встречу с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Кагугиным. В начале встречи президент отметил, что автопром проходит через непростые времена, но «КамАЗ» с ними справляется. А «КамАЗ» увеличил налоговые отчисления в российский бюджет.
2: Сергей Анатольевич, КамАЗ – крупнейший производитель больших грузов не только в России, но и в СНГ. Здесь автопром проходит непростые времена, через непростые времена. Но КамАЗ справляется. Я посмотрел, даже значительно увеличено отчисление во все уровни бюджетной системы. Налоговые отчисления увеличились КамАЗа. И персонал

0: европейским партнеру другую руки, попрощались до лучших времен и продолжили работу. То есть вся компонентная база была сохранена. Был большой вызов. То есть если брать даже двигатель, нужно было за 2 месяца освоить порядка 240 деталей. Компания с этим справилась.
1: Владимир Путин отметил, что КАМАЗ поступает верно, обращаясь к действующим военнослужащим для советов при разработке военных автомобилей. Кагугин рассказал президенту, что при разработке автомобилей КАМАЗ консультируется с офицерами сил специальных операций. За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России вооруженными силами России осуществлен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщает Министерство обороны. Также поражены склад боеприпасов и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 148 районах. Группировки войск «Центр», «Север», «Запад» и «Юг» в течение суток улучшили позиции в зоне спецоперации. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину украинской обороны, добавили в российском оборонном ведомстве. Силовики задержали жителя Курска за сотрудничество с разведкой Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ. По данным ведомства, мужчина был завербован украинскими спецслужбами через интернет. Используя своих знакомых, он пытался собирать данные о военных и гражданских объектах на территории региона. Задержанный дал признательные показания.
2: На меня вышел куратор. Вышел человек и сказал, подзаработай денег. Сделай какие-либо фотографии. В Телеграме он мне уже там сказал, нужно такое-то, такое-то сделать фотографию. После чего он сказал то, что можем доставить закладкой гранату к тебе, а нужно будет подзорвать электрофигню.
1: Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Михаил Мишустин поручил Росаккредитации лучше внедрять цифру и искусственный интеллект для удобства бизнеса. На это указал председатель правительства на встрече с руководителем структуры Дмитрием Вольвычем. Глава Кабмина напомнил, что Росаккредитация отвечает за очень важные направления. Это безопасность товаров, поступающих на отечественный рынок, от игрушек, детского питания и одежды до электроники, а также строительных материалов.
3: Важно и дальше строго контролировать, как проводятся соответствующие лабораторные испытания, исследования продукции, как соблюдаются требования при ее сертификации, чтобы защитить добросовестных поставщиков, эффективно решать такие вопросы, помогают, как вам хорошо известно, современные информационные технологии, цифровые сервисы и платформы, которые позволяют перевести многие операции в электронный вид, оптимизировать ключевые процессы, чтобы в результате создать комфортные условия для отечественных, для иностранных компаний, повысить взаимодействие с ними, эффективно повысить, и в том числе благодаря использованию искусственного интеллекта.
1: Глава правительства подчеркнул, что у службы особая роль, речь идет о проверке оборудования и изделий на соответствие заявленным характеристикам, требованиям действующих регламентов, стандартов, которые есть, чтобы оградить людей от некачественных, иногда опасных товаров, указал премьер. Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте снова возобновляется после временной приостановки, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя. Приостановка продлилась около часа, причины не уточнялись. Российское правительство внесло изменения в правила проведения экзаменов по вождению. Так, практическую часть экзамена необходимо сдать не позднее, чем через 60 дней после дня сдачи теории. Если кандидат не смог сдать практический экзамен за 6 месяцев, ему назначат повторную сдачу теоретической части. Однако сроки сдачи обоих видов экзаменов могут быть перенесены. Для этого водителю нужно будет обратиться с заявлением в ГАИ. Кроме того, изменения расширяют перечень оснований для прекращения экзамена и аннулирования его результатов. Теперь в список включены использование средств связи, видео, фото, аудиоаппаратуры, вычислительной техники, справочных материалов, других средств хранения и передачи информации. Если экзамен прекращен по одному из этих оснований, шансы для повторной сдачи кандидату предоставят не раньше, чем через год. Еще одно нововведение касается предоставления медицинских заключений. Уже с 1 марта будущего года кандидат сможет при подаче электронного заявления на сдачу экзамена по вождению не прикреплять медицинскую справку, если данные о результатах медосвидетельствования содержатся в единой государственной

0: системе в сфере здравоохранения.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Баскетбольная единая лига будет серьезно изучать заявку «Динамо» из Владивостока на участие в следующем сезоне. Заявляется, что матчи будут проводиться на Фетисов-арене. Мы отправим туда инспекцию. Там баскетбольные матчи еще не проводились. Это требует серьезного изучения, заявил президент единой лиги Сергей Кущенко. Кроме «Динамо», заявку на участие в следующем сезоне подала «Астана», а вот участвующая в нынешнем розыгрыше «Самара» не прислала документы к истечению срока. А еще сегодня «Единая лига» назвала символическую пятерку лучших игроков по итогам четвертьфинальных матчей плей-офф. В ней только один россиянин – легкий форвард «Уникса» Михаил Беленицкий. Компанию ему составили его одноклубник центровой Джайлен Рейнольдс, а также защитник Патрик Миллер из клуба «Локомотив Кубань», защитник Мело Тримбл из ЦСКА и легкий форвард «Зенита» Андрея Роберсон. Форвард Краснодара Джон Кордоба – лидер российской премьер-лиги по принесенным своей команде очкам. Результативные действия колумбийца помогли Краснодару набрать 13 очков. Второе место в рейтинге делят нападающий Рубина Мирлен Даку и форвард Балтики Брайан Хиль. Они принесли своим командам по 12 очков. Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян начал подготовку к своему следующему поединку. Дата пока не назначена, соперник тоже неизвестен, но в приоритете третий бой с Мирабом Двалишвили, рассказал источник ТАСС команде спортсмена. По информации издания, бой может состояться в августе. В декабре прошлого года Ян победил Двалишвили и снова стал чемпионом UFC, а в первом бою в 2023 году Петр уступил грузинскому бойцу. С вами был Юра Геворкян.
2: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
3: В Калуге завтра малооблачно, плюс 28. В Твери небольшой дождь, плюс 19. В Ярославле небольшой дождь, 18 градусов тепла. В Тамбове малооблачно, плюс 28. В Липецке ясно, плюс 27. В Воронеже ясно, плюс 28. В Смоленске малооблачно, плюс 26. В Севастополе облачно с прояснениями, плюс 15. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют малооблачную погоду. Температура ночью плюс 4, днем плюс 10. В Москве в среду ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 24. Ветер северо-западный 2,6 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Он чем-то похож на чеширского кота. Вечная полуулыбка, плавность жестов. Но это обман. За этой маской скрывается деспот и тиран, которого боятся все артисты и обожают. Потому что он очень талантливый. И даже огромная сцена театра «Армия» под его началом превращается в волшебную шкатулку, от которой нельзя оторвать глаз. Я всей души в нашей студии приветствую театрального режиссера Павла Сафонова.
2: Здравствуйте.
1: Но прежде чем начнем откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что в детстве вы мечтали быть милиционером, охотником и даже на худой конец Наташей Ростовой?
2: Про Наташу Ростову я не помню, нет, просто мне понравился персонаж, а милиционером, да, я даже делал стенгазету какую-то. Ну, я смотрел фильмы, мне нравились персонажи, которые жили какой-то активной жизнью, наверное, какие-то вот эти мечты, они меня так бросали вот в этот замысел. Потом, да, мне очень мечталось о каком-то доме в тайге, вот я читал какие-то книги, что я зимой с винтовкой охочусь. Были такие, да, мечты.
1: Но сыграли потом кого-нибудь? Милиционера или охотника?
2: Ну, милиционера я играл, да, в первом своем опыте киношном. У Данели.
1: У Данели?
2: Да, «Орел и Решка» я играл цыгана-милиционера, такой странный персонаж. Вот.
1: Хорошо. Это правда, что, провалившись при поступлении в театральный вуз, вы, чтобы не загреметь в армию, пошли на аферу и подали фиктивные документы в военное училище. И тем самым получили отсрочку.
2: Да, пришлось немножко так...
1: Как не стыдно.
2: Пойти на такие вещи, ну, просто... Ну, если бы не поступил, то пошел бы, наверное.
1: Вот это сейчас хорошо сказал.
2: Ну, вышло по-другому, поэтому пришлось расстроить начальника, которому я приносил документы. Потом я пришел и сказал, что я поступил в Щукинское театральное училище. Ну, он пожал плечами, удивился.
1: Да, говорит, жалко, такого, говорит, кадра потеряли. Это правда, что именно великая Людмила Максакова настояла на том, чтобы вам, ну, тогда еще почти сопляку, доверили постановку «Чайки» в театре Вахтангова, а иначе она бы ушла из театра.
2: Ну, я не помню точно формулировку, не знаю, не слышал. Но да, Людмила Васильевна пришла на мой первый спектакль «Прекрасные люди» по месяцу в деревне в Щукинском театральном училище. И потом поднялась там ко мне, я был в звукорубке, и сказала какие-то тогда для меня просто волшебные там слова. А потом я через какое-то время узнал, что она подошла к Михаилу Санычу и...
1: Ульянову.
2: Ульянову, да, тогда художественному руководителю театра Вахтангова. Ну и, как говорят, чуть ли не встала на колени, сказала, или ты дашь нам, типа, работать, или...
1: С этим парнем.
2: Да, или я. Ну, я не знаю, чем она шантажировала, умру или уйду из театра, этого я точно не знаю, но как-то она очень, он тоже удивился, потому что, в общем, он как-то меня не понимал, мне кажется, до конца, кто я такой. Я как-то себя странно тогда проявлял, на роликах там катался, мимо него даже как-то проехал, в театр ездил.
1: Я понимаю, да.
2: И переодевал их в гримерке, поэтому, ну, вот он как-то мне сказал, надо бы снять все-таки ролики-то в театре. А потом вдруг такое предложение. Да, это правда, Людмила Васильевна очень благодарна, она очень, конечно, тогда меня поддержала.
1: Это правда, что о беременности своей второй половины Ольги Ломоносовой ты узнал из записки?
2: Ну да, да, это наша такая уже легендарная...
1: Традиция, да?
2: Нет, не традиция, но... Такая легендарная история, что вот Оля написала такую записку, а так как у Оли была однокурсница по фамилии Рябинок, Александра Рябинок, сейчас довольно известная,
1: да, есть,
2: артистка, поэтому вот это слово на записке «Рябинок».
1: А что там было написано?
2: Ну, у нас будет ребенок, там было написано. Я подумал, что зайдет Саша в гости. Я подумал, что почему-то это был сложный момент. Я как раз тогда выпускал, кстати, Достоевского, переходя все-таки к теме «Идиота». Я надеюсь, мы к ней
1: Мы поговорим
2: пойдем.
1: Об этом обязательно.
2: Вот, у меня был такой спектакль редкий, очень любимый мной, «Сны Родиона Романовича».
1: Да-да-да.
2: Я делал у Олега Меньшикова в «Товариществе 1814». С прекрасной командой актеров.
1: Витя Сухоруков там,
2: да,
1: играл.
2: Тима Трибунцев еще такой был, не такой звездой, как сейчас.
1: Да, да,
2: Вера,
1: да.
2: Строка. В общем, там была какая-то Илья Исаев, такая компания, которая, в общем, сейчас все уже в разных местах и известны. Вот, и я тогда как раз выпускал, это был очень нервный выпуск, и вдруг вот эта вот записка про то, что Саша придет, и я вот так вот, и до меня докатилось это слово в другом смысле не сразу.
1: Бедная Оля.
2: Да, а Оля,
1: да.
2: Почему? Все хорошо.
1: Ну, нет, конечно, все хорошо. И напоследок, это правда, что если ты увидишь на берегу водоема табличку «Купаться запрещено», ты тут же разденешься и полезешь в воду.
2: Как вы подготовились.
1: А как ты думал?
2: Да, я иногда... Ну, я прям не то, что против табличек, но в некоторых местах, где, в общем, может быть, не очень предусмотрено, или вода ледяная где-нибудь на... Я же все-таки из Питера, и вот эта балтийская какая-то закалка моя, она меня иногда манит в какие-то холодные... Или в холодное время года,
1: ну, да.
2: Или в какие-то не очень приспособленных местах. Иногда я могу... занырнуть и действительно как-то чуть-чуть взорвать себя.
1: То есть пойти против правил.
2: Ну, против правил иногда интересно идти, да. Табличек много, а жизнь она одна.
1: Это
2: надо успевать.
1: Точно. Итак, Павел Сафонов, переходим к делу. Значит, детство прошло в Ленинграде, ленинградский детский хор, солист, капелла.
2: Да, да, да.
1: Когда голос сломался, трагедия была в жизни?
2: У меня он не ломался. Вот это интересный тоже момент какой-то. Все ждали, что уже я уже шестой класс там, я пою.
1: Ну да.
2: Пою. И, может быть, из-за того, что я не прерывал, я уже так, конечно, немножко делал это одной левой, я все равно, ну, вроде как было одним из лучших, и все равно солировал. Уже там все, кто со мной были, как-то перестали ходить, а я что-то ходил машинально. Поэтому, может быть, из-за этого он у меня вот так конкретно вообще не сломался. У меня не было этого. Я вот так как-то плавно пел, вот и, ну, там чуть-чуть ниже становился. Но не было вот такого, что совсем поменялся, как у Робертино Лоретти.
1: А как так произошло, что из хора и сразу в театр?
2: Не сразу. Была какая-то совсем такая пауза пустая, вот хор, я не понимал, что все вот эти вот идеи, которые мы с вами обсудили,
1: да.
2: Милиция, охотники,
1: охота, да.
2: Какие-то, все вот это тоже ушло, я понял, что это все-таки как-то не то, вот, и я поэтому как-то пусто существовал, вот как-то так вот машинально, пока не, это был 87-й год, и праздновал с 50-летия Высоцкого.
1: Так.
2: Активно в стране вдруг уже в
1: перестрочное
2: время вышел фильм, там вот этот, который, что там, 4 серии про...
1: Документальные.
2: Да, пошли пластинки вот эти, выпустили того, чего раньше не было. И вдруг меня это вот как-то попало вот в эту вот такую, не знаю, плодородную или какую-то пустую какую-то мою душу. Это попало вдруг. Потому что вообще-то, когда там мама вот говорила, когда-то мне там вот, исходя из того, что я там пел в хоре, ну вот становись там типа артистом и...
1: То есть мама хотела?
2: Ну, мама вот, ну, она иногда говорила, или она еще говорила там, ну, потому что вот из-за пения, что, мол, вот будешь. А для меня это почему-то казалось, то ли в хоре нас так одевали, что вот это вот как-то белая рубашка,
1: ну,
2: что-то
1: да.
2: Такое вот это на эстраде петь. Почему-то мне это вот казалось как-то неправильно. Надо было что-то такое по вот как раз там приключения, что-то.
1: Ну, да, естественно.
2: Футбол, фильмы там, что-то такое. Вот.
1: А кто у нас мама была?
2: Мама у меня закончила университет филологический, и три языка знала.
1: Ого.
2: В общем, ну, она такой человек начитанный очень, и за, очень благодарен ей за многие вещи, связанные с тем, что, например, никогда она мне не давала смотреть кино, если это по книге.
1: А экранизация?
2: Если это, да, если это экранизация. Она всегда говорила, что нет, ты должен прочесть, и у тебя должен возникнуть свой какой-то образ, тогда ты посмотришь.
1: Ого,
2: и
1: интересно.
2: У нас был, помню, например, ну, были такие ключевые какие-то моменты, я помню, был дикий спор просто до какого-то классе там в пятом, тоже шестом, что я хотел смотреть какой-то в пятницу тогда был экран приключенческого фильма, как сейчас помню,
1: так.
2: Всегда вот в программке, я всегда искал, что это, и там какой-то был типа «Дикая утка» или что-то такое. А в этот же день было «Обыкновенное чудо» Марка Захарова. И она говорит, я хочу, чтобы ты посмотрел этот фильм. И я просто говорил, нет, я должен смотреть эту «Дикую утку». Во что бы то ни стало, она настояла. И я потом просто и был в этот же вечер, не потом, а я в этот же вечер ей сказал спасибо. По
1: как
2: сути.
1: Маму звали?
2: Лидия Владимировна.
1: Спасибо, низкий поклон Лидии Владимировне.
2: Нет, она очень много приложила таких хороших, важных усилий.
1: Слушай, вот скажи, ты сейчас сказал Марк Захаров, ведь когда была осень патриарха, Ты ставил спектакль в Линкоме?
2: Да, да. Я делал «Сны Мольера» тоже, у меня как-то эти со снами. Мы делали по «Кабале Святош». Угу. И я пообщался с Марком Анатольевичем. И, в общем, очень благодарен.
1: А
2: тоже
1: потом...
2: Это был очень красивый спектакль.
1: Ты увидел «Осень патриарха» Александра Ширвинта?
2: Да, как-то вот много я...
1: А скажи мне, а вообще...
2: Людей.
1: Ведь театр, говорят, дело молодых.
2: Ну, безусловно, конечно. Наверное, много энергии нужно, силы. Хорошо, когда смешиваются разные энергии, мне кажется, так.
1: Слушай, вот скажи мне как раз по поводу театра. Ведь тебя же брал Лев Додин к себе на курс.
2: Ну, не совсем. Он мог бы взять.
1: Мог бы взять,
2: я проходил,
1: да?
2: Но как бы я туда не пошел дальше, поэтому неизвестно, чем бы это закончилось.
1: Но у него театр такой, театр-секта, театр-монастырь, по большому счету.
2: Там свой монастырь, в каждый театр
1: да.
2: все равно есть какая-то своя...
1: Но я про другое
2: штаб.
1: Сейчас. Да. Я знаешь про что? А почему церковь так долго выступала против актерского ремесла и считала, что это дьявольское искушение?
2: Ой, сложный вопрос вы задаете.
1: Это же умный.
2: Ну, я ум.
1: Прости.
2: Не знаю. Не знаю, я-то вот, например, считаю иногда, потому что мы тоже... Мне кажется, что это все равно, конечно, очень разные... как это называется, иерархии, религия и искусство, или там церковь и театр. Но мне кажется, что вообще-то это какие-то вещи, и, по крайней мере, хорошо было бы, если бы они параллельно шли к каким-то, и они, в общем-то, идут к каким-то одним целям, просто разными путями. Мне кажется, что в хорошем смысле театр это тоже, ну как, в общем, это известная фраза.
1: Ну да.
2: Храм, и в нем тоже есть стремление к гармонии, к чистоте, к смыслу, просто через другие формы и с другим осмыслением. Поэтому, не знаю, наверное, какие-то заблуждения прошлых времен, что вот так вот осуждали.
1: Да.
2: Потому что, наверное, просто театр обязан показывать и ужасное. И без этого не может обойтись. Как Мейерхольд писал, как бы ужасное и смешное рядом у него было.
1: И в жизни так же произошло.
2: И в жизни. И, ну да, и вот без этого, без прохождения или без осмысления вот этих каких-то заблуждений человеческих не рождается гармония, не приходишь к какому-то пониманию, а что же тогда цену. Всегда интересно вот это. Поэтому, а церковь, может, реагировала на то, что вот там, ну, кто-то там... свободы много и показывают что-то. Зачем это показывают?
1: Ну, да.
2: Наверное, вот такое было.
1: А почему твой сокурсник Сергей Стеблов, светлый парень, ушел в монастырь? Это сын Евгения.
2: Да, я знаю.
1: Евгения.
2: Ну, я с Сережей общался, и, в общем, к одно время даже как-то и в гостях у него был, и его папа со мной делал отрывок на втором
1: даже
2: курсе.
1: Так?
2: Да, мы делали «Фигаро». И, кстати, вот Евгений Юрьевич, тогда вот один из первых как раз, он как-то достаточно мудрый, тонкий человек. Он
1: да.
2: как раз мне сказал, что ты вообще скорее придешь или как-то вырастешь, или реализуешься в профессии не через актерство, а через какой-то авторский путь. Там даже, может быть, через, по-моему, он там, не помню, точно сказал он там про режиссуру что-то или нет, но он сказал, что вот тебе нужен там какой-то свой там театр или что-то такое. Вот, ну, а потом Сережа, я последний раз, он такой пытался делать кино, это, что-то искал как-то себя в режиссуре, по-моему, кино. А потом вот я узнал, что он уехал. Не знаю, ну, наверное, это путь каждого человека. Видимо, ему показалось, что так быстрее он и правильнее ему идти через это. Я ему звонил, у нас был как бы тут юбилей курса, мы разговаривали по телефону.
1: О, даже так?
2: Как раз у нас было 23 октября, мы там собирались вот курсом, 30-летие курса.
1: 30 лет?
2: Да, 30 лет уже курс. Мы немножко поговорили, ну, по-моему, он... там, где он хочет быть, и все у него как-то хорошо.
1: Главное, в душе хорошо.
2: Ну да, да.
1: А скажи мне, отец, твой отец верил в тебя?
2: Ну, папа, он в каком-то смысле, вот мама там со своей стороны, наверное, не знаю, какое там назвать, там лингвистическая или какая-то языковая, или любовь там все равно к чтению. А папа, он меня как раз, он-то закончил музыкальное училище, в отличие от меня, по классу баяна, и поэтому с детства... У нас всегда на всех днях рождения был баян, папа доставал, я пел, он учил все песни, Антонов там, Пугачева.
1: Угу. Ну да.
2: Всякие там, барабан был плох, еще что-то там, в общем, вся наша эстрада. Он каждому празднику готовил какую-то новую песню, мы ее разучивали, поэтому вокальные вот эти все дела и вообще то, что я вот всегда выступал. В общем, он меня и на пианино там, и на гитаре он меня учил аккорды.
1: Так верил или не верил в сына?
2: Я помню забавный эпизод, он там на третьем курсе приехал посмотреть уже немножко плохо себя чувствовал, видимо, почувствовал, приехал посмотреть на отрывок мой.
1: Так.
2: И вот, это мы с Павлом Евгеньевичем Любимцевым что-то делали,
1: да.
2: Он посмотрел, и потом вот как-то мы шли там к баррикадной от училища, и как-то он какую-то фразу такую сказал: ну что ж, Паш, ну, может, там где-то в Министерстве культуры, в администрации есть места какие-то еще. В общем, он тогда, наверное, подумал, что я вряд ли кем-то таким стану. Может, отрывок был плохой. Но я учился очень так неровно, не все у меня было так прям 100%. Поэтому, не знаю. Но многое из всего, что я сейчас делаю, оно связано, конечно, с тем, что он там в меня когда-то вкладывал, поэтому я тоже очень благодарен, конечно, ему.
1: Слушай, а почему папа так рано шел?
2: Ну, он же блокаду пережил немного.
1: Блокаду?
2: Не полностью, конечно, так бы он не пережил, но все-таки он...
1: А сколько ему лет было?
2: Ну, он 34-го года, ему было 7 лет уже.
1: Ого!
2: Их увезли просто через Ладожское озеро по дороге жизни. Вот я, конечно,
1: и мама
2: жалею...
1: тоже?
2: Нет, мама, ага. Она 45-го года, ага. Она позже, поэтому... Вот,
1: и еще папа говорит, что переезжал через Ладожское.
2: Ну, их дедушка вывез, поэтому в Бежецк, поэтому они выжили вот с братом. Ну, все-таки они полгода там прожили. Ну, в общем, слабое здоровье. Я просто помню, что у нас было какое-то задание там в классе, чтобы родители написали. Я не знаю, как оно там формулировалось, о прошлом или о войне,
1: ну, да.
2: Даже что-то, может, к 9 мая. И он написал вот что-то. Я жалею, что я это, конечно, то ли я сдал это вообще, я даже сам это толком не прочитал, я это сдал, а учительница мне потом, что так-то она меня считала за, ну, я вел себя в школе довольно дерзко,
1: я понял.
2: Поэтому она не так любила меня, но все-таки много я ее раздражал и бесил, она сказала: «Господи, какой у тебя папа, какой он написал вообще мне, я плакала». А я так сказал, ну хорошо, как бы.
1: Ну да.
2: Слава богу, да. Вот так вот мы пропускаем иногда такие вещи, конечно. Еще я так этого и не нашел потом, где оно, это сочинение, что. А он вот что-то как раз и рассказывал про то, как дедушка их вывез. Видимо, с какими-то своими воспоминаниями и ощущениями. Папа был такой очень закрытый человек, он такой интровертный был скорее. Мама такая активная. У меня, когда она приходила с собрания, где меня чехвостили, там, в общем, эмоции дом заполняли как молния, а папа так, ну ладно, что там.
1: Ну да.
2: Его трудно было так вывести сильно из себя, поэтому...
1: И кто бы знал, что потом сын поставит идиота на сцене театра «Армия». Слушай, а тебе не кажется, что вообще роман Достоевского «Идиот» — это такая черная метка для всех, для нас?
2: Черная метка в каком смысле?
1: Просто если ты хочешь прослыть идиотом, то сделай что-нибудь хорошее. Ну, понимаешь, в чем дело? Вот я смотрю роман «Идиот». Хороший человек. Все считают его идиотом. Вот и все.
2: Ну,
1: а чем твой спектакль?
2: Ну, он не просто, наверное, хороший человек. Ну, тут, как сказать, Федор Михайлович, он все-таки очень мистик большой,
1: да,
2: все равно.
1: Да.
2: Фигура такая пророческая, какая-то невероятная, из каких он там тайны, глубин иногда что-то черпал при всей своей там страстности и всяких своих там подвигах других, соединяя вот эту вот невероятную чистоту с безумием, детство с какой-то страстностью, даже с сладострастием,
1: да.
2: Какими-то вещами запретными, какими-то...
1: Вот он все время на грани.
2: Да, ну вот моя задача была, доверяя своим каким-то вот ощущениям, как раз не потерять эту смесь, не скатиться во что-то одно. Или
1: ну,
2: в
1: да.
2: какой-то там чернушный, там какой-то или мистический там экшен или что-то.
1: Мы смотрели «Братья Карамазовы» на сцене МХТ, поэтому мы все знаем, как можно поставить Достоевского.
2: Или наоборот, там в какую-то слишком академическую, какую-то там такую нотационную, там такую манеру. И как-то я для себя в какой-то момент вот решил разбить первый раз, кстати, для своей режиссерской карьере спектакль на 3 акта все-таки.
1: Ой, как буфетчица радуется.
2: Ну, слава богу.
1: Ну, да-да-да.
2: Вот, да, буфету хорошо, но в этом смысле это тоже дыхание, знаете, потому что он очень насыщен эмоциями. Первый акт мы назвали такой желто-туманный, петербургский. И вот это первый акт. Второй акт такой мы назвали черный акт для меня, такой по цвету, если иметь в виду. хотя там как раз очень выходит на поверхности тема как раз тоже и Бога. И третий акт — это светлый, белый акт. Павловск, где я часто был в детстве.
1: Ну, как ленинградец.
2: Да, вот. Светлый. Вот показалось, и как-то, мне кажется, мы угадали. Вот, несмотря на трагичность финала, несмотря на какие-то уже произошедшие с ним очень сложные в этом миру и на этом пути события. Вот такие три акта.
1: Слушай, а скажи мне, а идет-то есть? Ведь это такая роль, как стержень.
2: Да.
1: Как камертон.
2: Это важно, да. Это было, конечно, до конца непонятно мне, потому что я выбрал на эту роль. Но все-таки он в романе молодой человек очень.
1: В том-то и дело.
2: Просто гипотетически более опытного, там, да. Да, но который там что-то это не очень верно. Хотя ты, может быть, будешь больше защищен с точки зрения профессии, но можно потерять то, собственно, ради чего он здесь появляется в этом
1: миру. И ты доверил роль молодому парню?
2: Я повстречался с двумя-тремя молодыми ребятами. Артемий Серегин, вот показалось мне, что в нем есть вот этот, вот эта чистота, детскость, его восприятие мира, это восприятие ребенка, то, что теряют все взрослые, и там и монолог про это есть. Большинство наших всех бед и глупостей на земле происходит от того, когда люди становятся слишком взрослыми, когда они верят во все какие-то заклинания денег, каких-то денежных знаков, каких-то отношений, и уже забывают вообще, откуда это пришло, и уже считают, что норма для всех, это уже вот, ну так, да. Если так оглянуться на новости, то разве, ну она каждый день как бы обсуждается, что-то решается, что-то не решается, но все в этом живут. Ну, в общем, через эти образы и какие-то вот эти житейские вот мотивировки истории, мне кажется, Достоевский все проявляет вот эту вот, собственно, какую-то очень большую мысль. Она, конечно, там очень я боялся, и всегда сложно говорить о каких-то таких тонких вещах, как там Бог. Я даже всегда актеров, если там есть что-то рядом, я вот не люблю, когда, может быть, там излишне крестятся там на сцене. Вот для меня это какие-то вещи, которые в этом смысле...
1: Аккуратнее.
2: Да, опасно, потому что это, ну, такая зона, про которую лучше вот чувствовать, чем говорить.
1: Ну да. А скажи, пожалуйста, вот мы сейчас вспомнили Витю Сухорукова, да. Достоевского. Эти замечательные актеры-писатели работали на грани патологии, хотя, конечно, они нормальные люди были. А скажи мне, а где та грань между гением, талантом и шизофренией?
2: Не сталкивался буквально, наверное, не знаю, трудно заглянуть в эту. Ну, грань, наверное, что все-таки гений, он все-таки при этих своих данных близости к какой-то такой пограничной, он как-то все-таки успевает дарить что-то в мир. Созидательное, ну там, не знаю, бывают какие-то и уходы в это, но все равно какие-то там Ван Гог тоже, ну там, что, может быть, очень был близок, но он все-таки столько оставил, подарил. Может быть, он действительно вот и был как раз самым нормальным. А люди другим занимаются, а он ходит на эти поля там в Арле и пытается вот дойти до какого-то, может быть, самого потаенного слоя мира.
1: Так, ну а теперь режиссер Павел Сафонов, личный вопрос. Скажите, кто в семье кормилец? Ты или Оля Ломоносова?
2: Ну зачем вам это?
1: Ну как это зачем?
2: У нас не бывает стабильности, понимаете?
1: Я знаю.
2: Потому что иногда Оля сидит, и нету там, скажем, съемок, что, конечно же, благодарнее в каком-то смысле иногда, чем режиссерский труд в театре. А иногда мы вместе работаем, когда она репетирует со мной, и тогда это...
1: Такой совместный труд.
2: У нас уже как-то
1: труд.
2: Это все-таки смешалось, да. Сейчас, слава богу, там как параллельно есть работа, и поэтому...
1: Ну, слава богу.
2: Вот, мы обоюдно.
1: Да, значит, познакомился с ней на дискотеке в Щукинском училище, да, как раз?
2: У нас нету дискотек у нас.
1: Ну, танцы. Танцы же были.
2: Нет, почему я познакомился с ней? Просто нет. Почему на дискотеке?
1: Как?
2: Нет. Ну, просто я где-то... Я помню, какой-то я этюд увидел вот так вот с Петей Федоровым, известным ныне,
1: да.
2: Тоже. Играл какой-то этюд. Такой простой, без слов, какой-то такой глупый. Как-то он оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она вот это что-то. Вот я с тех пор вот помню, что это мой первый раз ее как-то увидел. А так потом, нет, там потом... Она хотела поработать, я там что-то начинал делать вот первые свои отрывки.
1: То есть она пригласила тебя на отрывок, свой самостоятельный?
2: Нет, не она, ее подруга. Они меня позвали, и после я сделал с ними «Три сестры» отрывок. Он как-то очень всех впечатлил, и вот там Оля уже тогда говорит, а как же я тоже готов, что, давай. Дальше мы уже там что-то такое стали сочинять, потом мы сделали вот Тургенева «Месяц с деревьями».
1: Отрывочек.
2: Отрывочек, да, но он произвел впечатление на Родиона Юрьевича Овчинникова, там и на... В целом как-то он стал уже выбиваться, хотя я так тайно делал, как Сирано.
1: Ну да.
2: С которым мы потом тоже сделали.
1: То есть Оля выдавала это за свой.
2: Я не афиширую. Ну, самостоятельные работы, они делаются вроде как самостоятельно. Ой, но, конечно, как кто-то себе коучи берет.
1: Ну да.
2: А я так уже к этому относился как-то азартно и делал хорошо. И Родион Юрьевич дал делать спектакль на курсе. И Оля сыграла Наталью Петровну прекрасно, и спектакль был. И ну потом... да, на тот спектакль тогда вдруг пришел Паша Коплевич, а он человек громкий. И чуткий, кстати. Угу. Если вот он уж пустил, вот он стал что-то, как-то, мне кажется, очень поддержал. Вдруг я и удивился, да, что он так, Паша, это как бы очень хорошо. Он стал звать. Пришли, и действительно пришла и Галина Борисовна тогда, и... Ну, кто-то Наумыч мне по телефону потом смотрел, да, и говорил
1: Фоменко?
2: Какие-то слова. Фоменко, я помню, по телефону я на вахте ему перезвонил, мне сказали, перезвони, он хочет сказать. Вот он мне там говорил, что я что-то там поймал.
1: Ухватил.
2: Ну и вот все пошли потом и Вахтанговский, Михаил Александрович, Людмила Васильевна, вот сходили дальше все, и перешло это все в эту «Чайку», знаменитую,
1: так,
2: с четырьмя народными артистами.
1: Слушай, как ты с ним справлялся? Там один Маковецкий капризничал стоит.
2: Да, Сергей Васильевич, он такой человек.
1: А то мы не знаем,
2: они
1: да.
2: подарили мне многое, да? Понимаете? Конечно же, меня они могли растоптать и как бы поставить, как говорится, на...
1: Юрий Яковлев.
2: Да, но они... Я там как-то раздышивал свое поле, то, что я там как-то чувствовал это, а они, конечно, своим опытом и великим. Ну, Юрию Васильевичу в хорошем смысле, в гениальном смысле, ничего не стоило ему в этом смысле играть Сорина, но он так это сделал.
1: На инвалидной
2: невероятно,
1: коляске.
2: С таким обаянием, с таким чутьем, с таким своим голосом, нутром. И в юмор увел, где надо,
1: ну, да.
2: и в трагедию этого человека. Это, конечно, был такой подарок судьбы, что...
1: Ну, ты знаешь, что ты диверсант?
2: Да?
1: Знаешь почему? Потому что, смотря этот спектакль, я впервые вдруг понял, что Чехов — это не про образ жизни, не про потерянное поколение. Это секс и любовь.
2: Ну, чувств там много, да. Ну, мне кажется, там еще какая-то есть, конечно. И Чехов всегда при этом еще очень куда-то заглядывает.
1: Это да.
2: В мудрость жизни или в ее какую-то... В трагичность жизни. Трагикомичность жизни.
1: И все-таки возвращаясь к спектаклю, к вопросу о любви, жизни и смерти. То есть я понимаю, что в 30 лет ты понимал, что это такое. Ну, любовь — это понятно, жизнь — понятно, но и смерть...
2: Ну, как, про нее нельзя забывать, да. Хотя, знаете, иногда же в юности это даже острее как-то,
1: да, кстати,
2: бывает. Так вот и хочется как раз даже в эту сторону так заглянуть, потому что вроде это еще далеко, и ты так не особо об этом раздумываешь. Много. Сил много, всего много.
1: Но тему все равно волнует.
2: Да.
1: Значит, у тебя трое детей. Варвара, Александра и Федор. А ты все время... был в роддоме в процессе появления на
2: свет. Все это время пока.
1: Все это время. Нет, ты все-таки.
2: Ну, я был. Ну, первый, понятно, у нас Варя. Я с театра все там отвез Олю, дежурил и был. И вот как-то...
1: И что, прям при родах был или все-таки за стенкой?
2: Ну, я все-таки немного... Был рядом, скажем так. Был недалеко.
1: Угу. Это
2: и
1: хорошо.
2: Пил с главным, не знаю, кто как, главный врач или главзаведующий отделения, пил коньяк, я помню.
1: Это правильно, надо было как-то немножко снять.
2: Да. Вот. А с Сашей, ну, Оля уже как-то там, в общем, дальше меня начала, она меня отправила в магазин, типа она есть захотела. В общем, она как-то схитрила там.
1: О, молодец.
2: В общем, я потом я все-таки это...
1: Впечатлительный.
2: Творческая натура, да, я впечатлительный, эмоциональный, мне лучше... лучше мне, не нужно мне этих совсем таких погружений. Есть над чем поволноваться, еще лучше я потом это самое позабочусь уже чуть попозже.
1: Я вот тебя назвал деспотом и тираном, а знаешь почему?
2: Почему?
1: А потому что многие актеры очень расстраиваются. Ну, говорят, ну поставили спектакль, все, идите, товарищ режиссер, идите лесом. Нет, приходят, пишут письма.
2: Это они врут. Им всем нужно все равно ласковое слово. Иногда и не ласковое, и внимание вообще. Актеры — это дети, которым нужно дарить много внимания. Это с годами, понимаешь, все больше, и на самом деле им трудно. А то, что я потом прихожу часто, ну, понимаете, как бы они ни говорили, они все равно внутри-то благодарны, что мне не все равно. Ну, по крайней мере, я уверен, что основная часть. А если актеру это уже не важно, он считает, что он там сам всегда рулит куда-то, ну, наверное, в этом смысле это я его не исправлю. Но мне кажется, что если мы сделали сообща общее дело, мы за него вместе отвечаем. Поэтому если я что-то там напоминаю, что нужно уточнить, это только в плюс всем. Это говорит о том, что мы как бы, ну, заодно, это момент живой.
1: Слушай, скажи мне, вот режиссер Павел Сафонов, а бывает у актеров нервные срывы? Или у режиссера?
2: Ну, бывают, конечно, все бывает. Даже и не на таком сложном материале. Это все равно какой-то процесс очень замешанный на эмоциях, а не рядом. Потому что вот у меня, например, восхищение возникло и какое-то потрясение даже там в финале. Я придумал для всех общий выход, но при этом надо минут пять, там, наверное, может даже чуть больше, просто стоять, а главный герой там на сцене говорит монолог, да, там Алина Станиславовна Покровская, 84 года. В общем, я сказал, и вы можете там, вот сначала думал вообще не выпускать, она посмотрела, говорит, нет, я хочу там быть. И это так красиво, потому что это действительно, когда вот и молодые, и это такое общее какое-то тело, эмоции спектакля возникает сразу другой и смысл, и это очень радостно.
1: Вот ты сейчас так хорошо говоришь об актерах, а я вспоминаю историю Анатолия Эфроса, твоего любимого режиссера.
2: Да, да, очень.
1: Да, помнишь, как актеры, когда он пришел в театр на Таганке, довели его до инфаркта, до смерти.
2: Ну,
1: злые дети.
2: Нет, актеры, конечно же, очень нестабильные существа, и психика у них поэтому такая. Это уже они зыбкие. Ну, мне трудно тут сказать что-то. Вот другое, но тот же Анатолий Васильевич все равно, я считаю, при всей ужасной какой-то трагичности, наверное, и раннего ухода, он все равно говорил, что актеров надо любить, и я все равно его эти завещания помню. Все равно он, мне кажется, счастлив и велик именно тем, что он до конца это делал, несмотря на то, что они, наверное, там в каких-то моментах были очень несправедливы, так читая всякие эти... И я это иногда испытывал в этом смысле, не равняясь, безусловно, сейчас с Анатолием Васильевичем. Ну, конечно, иногда кажется, что бывает, и резко что-то актер сделает и скажет, или там как-то ведет себя, бывает. Но либо ты не так хорош в этот момент, я считаю все равно, что я стараюсь спрашивать себя. Если ты убедителен, если ты интересно предлагаешь, если ты можешь там четко показать или доказать, что это правильно сейчас, то это работает. Обычно это работает. Всегда актер скажет, а, окей, ну ладно, если ну так, да, то да. И дальше уже...
1: Все время надо доказывать.
2: Ну да, вот это... Но это интересно, из-за этого не надоедает.
1: Она скажи, пожалуйста, а вот твоя вторая половина, Ольга Ломоносова, она не ревнует тебя к работе?
2: Ну, иногда ревнует. Ну, а ко времени ревнует иногда. Вот мы сейчас вот этот вот период, по сути,
1: премьерный,
2: не видимся, да, потому что я днем прогоны это, вечером я или даже ночью тут вот ставил свет, потому что там все равно что-то приходит позже, да. У нас же так график нестабильный, поэтому...
1: Ну, да.
2: Ну, в этом тоже какой-то есть наш процесс, и она это знает.
1: Скажи мне, а кто завтра готовит дома?
2: Завтрак я в основном. Даже если ночная репетиция. Я люблю завтраки готовить, да, а Оля не очень.
1: Ну да. Сколько будешь крутить ей хвоста? Когда будет штамп в паспорте? Трое детей уже. Сколько вы вместе?
2: Вы просто как это самое, про как рентген меня сегодня.
1: Так я же вижу просто, человек хороший, глаза добрые.
2: А кольца нет.
1: А кольца нет, да.
2: Ну, кольца нет, да, что-то мы как-то в свободном падении вот таком.
1: Почему полете?
2: Ну, полет, падение.
1: Ну, да.
2: Но вот он длится, это падение. Да. Падение напоминает полет, поэтому мы как-то... Ну, мы обсуждаем это.
1: А, то есть все-таки...
2: Да, мы идем к этому, да.
1: Паша, у меня один маленький вопрос. Вот ты знаешь, в последнее время в Москве очень часто тасуют режиссеров главных. В один театр, другой объединяют, разделяют. Я знаю несколько хороших режиссеров, которые мне очень симпатичны. Нина Чусова. Кстати, Андрей Житинкин. Ты. А почему у вас нет своих театров? Не так улыбаетесь?
2: Я не знаю. Не, ну почему? Я иногда, во-первых, улыбаюсь.
1: Это я знаю,
2: люблю улыбаться. Я не люблю ходить с таким надутым. Да не знаю, это же так, ну... Вот возвращаясь сразу тут рядом к Анатолию Васильевичу, у него тоже его долго не было. И он был очень счастлив даже и без него. Не знаю, на все свое время судьба, я иногда думаю, вот бы уже действительно ни с кем ничего не обсуждать. Там, самому. Но это не, во-первых, иллюзия. Я знаю, что обсуждать придется, может быть, еще больше.
1: Еще больше, конечно.
2: И возникнут какие-то другие вопросы, которые сейчас я волен не решать, а решаю только, по сути, творческие, иногда там организационные, конечно, человеческие. Поэтому что нам цепляться там и заглядывать какие-то эти самые? Будет, значит, будет. Будем с этим разбираться, когда будет. А сейчас, слава богу, что есть возможности, работа и актеры, которые хотят продолжать.
1: Поэтому... Да, кстати, вот ты вспомнил про фильм «Орел и решка» Георгия Данелия. Там ты сыграл милиционера, цыгана. Так, а почему у тебя там волосы были не по уставу? Длинные.
2: Да.
1: Да.
2: Часто. И я сам себя уже спрашивал потом об этом. Я тогда был очень увлечен процессом.
1: Отращивание.
2: Возвращаясь к моему прошлому. В общем, короче, была своя эстетика. И да, там буквально был где-то рядом показ или что-то. И хорошо бы было, чтобы я был с длинными волосами. И вот я в ущерб, так сказать... Ну, кто такой, собственно, да, Данелли?
1: Да, кто такой, боже, да.
2: Это, конечно, такая нелепость молодости, да, это такое. И он, а он удивительно тогда, понимаете, тоже вот мудрость. Я же тоже бы, конечно, если бы он сказал, приказал, наверное, я бы не мог, потому что мне тоже это было и важно, и интересно, потому что меня позвал Данелли, я все понимаю. Ну, Данелли так посмотрел как-то на меня и говорит, ну, а может, пусть он, ну, раз цыган. Вот как-то он почему-то это решил не настаивать. И вообще он какой-то был очень тихий, тонкий, делал замечания так очень негромко. Негромко говорил, а давай попробуй, тут ты скажи это. Какой-то очень...
1: На полутонах.
2: На полутонах, да, и как-то очень доверительно, по-человечески, без какого-то резкости каких-то, вот совсем не какого-то не было. А, все, что мотор. Это очень обаяние было свое такое, негромкое. Вот. Надо было, наверное, мне и постричь. Ну, вот как-то... Сколько раз меня этот фильм и эта роль спасала потом от госавтоинспекции.
1: А, ну да.
2: Помогала мне в некоторых сложных ситуациях.
1: Да. Да.
2: А, так а я же, да. А, вот это.
1: Вот
2: а
1: это
2: его потом
1: да.
2: очень часто стали показывать. Он как-то вначале прошел так негромко, а потом как-то, стал что-то как будто... И он действительно какой-то... Как будто он со временем, мне кажется, стал лучше смотреться. Да, чем то недавно с сыном пересматривал.
1: Он понял все?
2: Ну, что-то понял.
1: Ну, да.
2: Ну, что ему? Ему больше понравилось, что Кирилл бросил гранату, она взорвалась. Что ребенку могло понравиться.
1: Да. Скажи мне, пожалуйста, Павел Сафонов, а когда ты понял, что ты овладел магией театральной сцены? Когда актеры выходят на сцену, и вдруг я понимаю, что я не могу оторваться, что я погружаюсь в этот мир таинства?
2: Не думаю, что тут можно употребить эту форму глагола «овладел».
1: Ну, хорошо.
2: Мне кажется, что это всегда в каком-то... Театр такой все равно очень, при всем том, что оно такое... И ясное с точки зрения архитектуры сооружения и построения, тут зал, тут это, по крайней мере, в основном зыбкое, невидимое такое очень пространство, поэтому тут нет, есть, конечно, опыт, есть какие-то вещи, которые иногда ты там уже знаешь, что это будет, скажем так, держать внимание или работу, но все равно это такая режиссура же такая все-таки какая-то невидимая, тоже не до конца, мне кажется, зафиксированная профессия, потому что форма, вот что такое форма, да, ты можешь точно показать или найти мизансцену, но относительно чего? Относительно разного материала это по-разному. А может быть, кто к чему-то привык как раз, вот, то уже нужно как-то, не знаю, куда-то чуть-чуть сдвинуть и попытаться делать еще что-то проще, пойти куда-то еще дальше. Я вот сейчас с ребятами из Щукинского училища, конечно же, на курсе своего мастера Владимира Владимировича Иванова.
1: Как он еще преподает?
2: Да, у него сейчас курс, третий курс, очень интересный. Ну, уж не помню уж какой по счету.
1: Это да, уже.
2: Да, он меня зовет периодически. Я делал там до этого спектакли «Сон в летнюю ночь» и «Процесс». В общем, а сейчас мы делаем «Мамашу Кураж».
1: Опа.
2: Я вот Брехтом никогда не занимался. Мне так интересно, мы там пробуем вещи, которые я вот не часто, ну или, по крайней мере, в таком количестве или виде не часто делаю, а им очень нравится, им азартно. И от них так тоже кайфую, от того, что мы там совсем по-другому вроде как делаем.
1: А ты вампир.
2: Да.
1: Приглашай.
2: Да, позову.
1: И еще один вопрос. Ты знаешь, в чем дело? Вот в твоих спектаклях все актрисы, и Нона Гришаева, и Маша Голубкина, и Людмила Максакова. Какие они красивые, какие они сексуальные, Простюш. Я просто думаю, а ты влюбляешься в своих актрис, когда ставишь спектакль? Ты как-то им помогаешь, подпитываешь их?
2: Я их подпитываю и сам подпитываюсь. Конечно, мне должна нравиться героиня, тем более она там одна из главных героинь, женщина. Я считаю, что вообще, ну, женская энергия, эмоция, она в театре имеет свою какую-то тайну,
1: да,
2: магию и всегда как-то будоражит. Конечно, должны быть там не абстрактно красивы, а вовремя красивы. Сейчас там героиня Нона Гришаева в «Пяти вечерах» не должна быть прямо именно красивой. Она красива своими какими-то поступками, тем, как она историю эту рассказывает. Искренне, бесстрашно. И, в общем, да, очень любим этот спектакль. Спасибо, что вы вспомнили. А в итоге как раз просто, ну, не заботясь об этом, ну мы должны получать какой-то ток или чистоты, или действительно, ну, как если возвращаться, все-таки вот, сложная эта фраза, наверное, по-своему, хотя все равно звучит вот красота, загадка. Ну, красота — страшная сила, но там мы как-то убрали, но то, что красота — загадка, вот у нас есть эта фраза, когда действительно в этом что-то есть. Я даже, честно говоря, не могу сказать, что я до конца это понимаю, но вот даже когда там Мышкин говорит, что он говорит даже не про красоту только женскую, он говорит, что вот я там смотрел на озеро в Люцерне, и почему-то мне даже хотелось как-то плакать или становилось сразу беспокойно от такой, что он всегда при такой красоте чувствовал какое-то беспокойство. Я на самом деле вот, ну, не соразмеряю себя с этим так совсем буквально, хотя, конечно, я с ним себя должен. Вот иногда такое действительно бывает. Мир, вот наслушаешь что-то, насмотришься это, или даже вот в каком-то поднимаешься вдруг там на самолете куда-то летишь, хотя я не очень люблю, но вдруг видишь вот эти вот облака, они иногда такие красивые, вот, если они еще там с солнцем, с чем-то, думаешь, мир-то гармоничен, мир, мне кажется, должен быть намного духотвореннее, и хочется, чтобы это люди не забывали. Поэтому наша задача художников разных, и режиссеров, и художников вообще, и кино, напоминать вот об этом, о его хрупкости, о его беззащитности, но и о его какой-то, ну, божественности, наверное, все-таки. Можно это как угодно там трактовать, о каком-то его, какой-то его единственности. Вон сейчас эти американцы облетали, когда вокруг Луны фотографии смотришь с Земли. Ну и красивый, и загадочный. Кажется, что на ней все должно быть намного легче. А нам, конечно, пока совсем не легче, поэтому вот мы будем дарить какое-то тепло и любовь. Вот.
1: А когда Павел Сафонов последний раз плакал?
2: Когда я плакал? Да я так не вспомню. Иногда бывает что-то совсем, сейчас иногда такое, не знаю, как сказать. А детство утром, вот у меня бывает, когда иногда утром почему-то вспомнится там бабушка или какое-то совсем другое время, чем сейчас, папа, вот. их уже нет, и может что-то такое вдруг подступить. Ну, чтобы так прямо я... В общем, это такой сложный вопрос.
1: Осталась одна минута, Павел Сафонов. Да. Скажи нашим слушателям что-нибудь.
2: Верьте в то, что в мире есть и любовь, и не забывайте, что вы когда-то были детьми, и приходите к нам на премьеру «Идиота». Ближайший спектакль 13-14 мая в Театре Российской Армии. Я уверен, вы получите новое ощущение и от романа, и от встречи с молодыми, очень талантливыми артистами, и с известными артистами тоже.
1: Друзья, это был режиссер Павел Сафонов. О себя я скажу. Знаешь, в чем опасность твоих спектаклей? Они вызывают слезы. Но это слезы радости.
2: Спасибо большое.
1: И это очень хорошо.
2: Да.
1: Спасибо за этот откровенный разговор.
2: Спасибо.

0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Мастерс!
4: Ну ты чего?
5: Не знаешь, что это такое?
3: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
0: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
6: Здравствуйте. Меня зовут Маргарита Соловьева. Я ведущая программы «Диалог». Программы, в которой еженедельно звучат диалоги о культуре и науке, о природе, о языке, о законах и нравах, обо всем, что близко.
7: В Вишкар-Оле у нас 100% водозабор из артезианских скважин, и вода питьевая у нас течет в любом кране.
6: Вы тоже из-под крана
7: да,
6: пьете?
7: Да, только из-под крана, честно.
8: Любому задайте вопрос, как можно поднять упавший предмет, не наклоняясь. А здесь вот простое решение, и оно претендует на патент.
9: Спорт без эмоций не бывает. Выиграл партию, побежал радоваться. Проиграл, побежал плакать.
6: Слушайте нас на Радио России в Йошкар-Оле на частоте 106.0 FM.
0: Радио России.
10: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым. Поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
0: Война и мир и холст.
11: Военным художником может быть не всякий, хотя и самый одаренный живописец и рисовальщик. Надо очень хорошо изучить военное дело, знать его тайны, запахи. Все последователи, все художники грековцы, они всегда с нашей армией. У нас муза у художников приходит по команде.
0: Студия военных художников имени Митрофана Грекова в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Благовещенска.
12: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98,3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. При разработке автомобилей КАМАЗ консультируется с офицерами сил специальных операций. Вооруженные силы России поразили склады боеприпасов и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 148 районах. И в ГАИ опровергли информацию о повышении с 1 мая штрафов за нарушение ПДД в России. Далее подробнее. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за 5 часов над регионами России 88 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны. С 9 до 14 часов уничтожены беспилотники самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и Чувашской республики, рассказали в оборонном ведомстве. КАМАЗ поступает верно, обращаясь к действующим военнослужащим для советов при разработке военных автомобилей. На это обратил внимание Владимир Путин на встрече в Кремле с гендиректором компании Сергеем Кагогиным. Кагогин подтвердил и рассказал президенту, что предприятие производит в сотни раз больше автомобилей, чем прежде, причем с улучшенной выживаемостью. При разработке автомобилей КАМАЗ консультируется с офицерами сил специальных операций, сообщил гендиректор предприятия.
2: Машина, которая вот в этой части, вот она перекликается вот с этими тремя машинами. Это многофункциональные. Все эти машины, все модели делались вместе с офицерами сил специальных операций.

0: Глубину ВСУ сообщили сегодня в Министерстве обороны. Суточные потери противника составили 1210 военнослужащих. В сводке отмечается, что вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты России осуществили групповой удар по военным целям на Украине. Поражены склады боеприпасов, пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 6 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. А ведомстве также сообщили, что расчет ударных беспилотников бригады «Варяг» уничтожили зенитный ракетный комплекс «Ирис-Т» производства Германии в тылу ВСУ. ЗРК был выявлен в ходе выполнения разведывательных мероприятий в тыловом районе противника. Уничтожение цели подтверждено кадрами объективного контроля, сообщают российские военные. Росаккредитация использует искусственный интеллект для поиска нелегальных отелей. Имеются в виду средства размещения, которые принимают туристов, но не вошли в единый федеральный реестр по новым правилам. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Вольвач на встрече с Михаилом Мишустиным. Премьер попросил продолжать и развивать эту работу.
1: Ну и третий проект, который мы практически уже реализовали, это использование искусственного интеллекта для определения, скажем так, возможных средств размещения, которые не попали к нам в реестр. То есть мы собираем информацию из открытого интернета, из рекламы, из сайтов соответствующих агентств и агрегаторов, и достаточно точно уже научились выявлять, что, скорее всего, по этому адресу осуществляется деятельность, похожая на оказание услуг размещения или гостиничных услуг. Дальше уже идет поручение региональному органу, который выходит на контрольный мониторинг мероприятий и подтверждает нашу правоту. Но здесь вот эти три основных проекта, которые мы уже практически запустим в этом году. И везде используется искусственный интеллект в самом настоящем серьезном его виде.
2: Спасибо, Дмитрий Валерьевич. Нужно продолжать расширять практику применения цифровых инструментов, запускать удобные сервисы, соответственно, развивать их функционал, чтобы люди и бизнес могли максимально просто и быстро решить свои вопросы. Прошу вас лично уделить этой работе особое внимание.
0: Напомню, в России действует новая система обязательной классификации средств размещения. Все действующие объекты должны были обновить информацию о своей деятельности, подтвердить соответствие обязательным требованиям и войти в единый федеральный реестр, который ведет Росаккредитация. Объекты, не прошедшие эту процедуру, не отображаются в системах бронирования агрегаторов. Госавтоинспекция опровергла информацию об ужесточении ответственности в отношении автомобилистов за нарушение законодательства в области безопасности дорожного движения с 1 мая. Об этом сообщили в управлении. В сети интернет ранее появилась информация о том, что с 1 мая якобы усилилась ответственность в отношении водителей за нарушение правил дорожного движения. Отмечалось, что вступили в силу некоторые поправки в КОАП, в связи с чем выросли суммы штрафов за превышение скорости, неправильную парковку, управление автомобилем без полиса ОСАГО и другие нарушения. Горнолыжные комплексы России за сезон 25-26 посетили свыше 9 миллионов человек, что на 11% больше предыдущего показателя. Об этом на третьем всероссийском горнолыжном форуме «Сила гор Шерегеш» сообщил директор Департамента развития туризма Министерства экономического развития России Алимбек Хазиев. Он подчеркнул, что во многих регионах открываются новые горнолыжные комплексы, в частности, это курорты Мамессон в Северной Осетии, Арсеньев в Приморском крае, комплекс в Республике Алтай. В уже действующих горнолыжных точках, в том числе на Шерегеше, ведется работа по вводу дополнительных трасс. Работа сервисов проката электросамокатов и велосипедов будет ограничена в зонах проведения мероприятия ко Дню Победы в Москве. Проезд каршерингов и такси в этих зонах будет запрещен, говорится в сообщении на столичном едином транспортном портале. Ограничения будут действовать на время проведения мероприятия, информирует РИА Новости. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. 18-летняя Алина Корнеева вышла в основную стадию турнира WTA 1000 в Риме. В финале квалификации российская теннисистка обыграла Лили Тагер из Австрии со счетом 6-3, 6-3. Тысячник в Риме пройдет с 5 по 17 мая. Баскетбольная единая лига будет серьезно изучать заявку «Динамо» из Владивостока на участие в

0: В следующем сезоне. Заявляется, что матчи будут проводиться на Фетисов-арене. Мы отправим туда инспекцию. Там баскетбольные матчи еще не проводились. Это требует серьезного изучения, заявил президент Единой лиги Сергей Кущенко. Кроме «Динамо», заявку на участие в следующем сезоне подала «Астана», а вот участвующая в нынешнем розыгрыше «Самара» не прислала документы к истечению срока. «Спартак» объявил о полной продаже билетов на матч ЦСКА в Кубке России по футболу. Игра пройдет завтра на домашнем для красно-белых стадионе. Начало в 20:00. ЦСКА, действующий обладатель Кубка, в прошлогоднем суперфинале армейцы обыграли Ростов в серии послематчевых пенальти 4-3. Российский голкипер Матвей Сафонов включен в заявку ПСЖ на ответный матч с Баварией в полуфинале Лиги чемпионов. Игра пройдет завтра в Мюнхене и начнется в 22:00. Первый матч в Париже, напомним, завершился победой ПСЖ со счетом 5-4. Российских юниоров допустили до международных турниров по смешанным единоборствам с флагом и гимном. Победители первенства России, которое прошло в Алуште, смогут принять участие в международных соревнованиях под флагом России уже в этом году, отметил министр спорта России Михаил Дегтярев. Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян начал подготовку к своему следующему поединку. Дата пока не назначена, соперник тоже неизвестен, но в приоритете третий бой с Миравом Двалишвили, рассказал источник ТАСС в команде спортсмена. По информации издания, бой может состояться уже в августе. В декабре прошлого года Ян победил Двалишвили и снова стал чемпионом UFC. В первом бою в 2023 году Петр уступил грузинскому бойцу. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 14, так же, как и в Великом Новгороде. В Челябинске малооблачно, плюс 25. В Рязани переменная облачность, плюс 27. В Краснодаре ясно, плюс 21. В Майкопе небольшой дождь, 19 градусов тепла. В Ставрополе облачно с прояснениями, плюс 17. В Нальчике небольшой дождь, плюс 16. В Донецке облачно с прояснениями, плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют малооблачную погоду. Температура ночью плюс 4, днем плюс 10. В Москве в среду ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 24. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба.

0: День в истории. Ко дню Великой Победы. Битва за Берлин. Символом победы в Великой Отечественной войне стало водружение Красного Знамени над Рейхстагом. Во время штурма Берлина задача по захвату центра города и правительственного квартала лежала на частях 8-й гвардейской и 5-й ударных армий. Однако неожиданно к Рейхстагу первой смогла прорваться 3-я ударная армия под командованием генерал-полковника Василия Ивановича Кузнецова. Штурм Рейхстага проводился силами 150-й стрелковой дивизии. 1 мая сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария под огнем возвели на крыше Рейхстага знамя 150-й стрелковой дивизии. Знамя, ставшее для всех нас знаменем победы. Вспоминая подвиги сержантов Егорова и Кантарии, мы также должны помнить о подвиге и имени их командира, о лейтенанте Алексее Прокофьевиче Бересте, а также об Илье Сьянове, чьи автоматчики прикрывали трех героев. Водружение знамени 1 мая стало символом окончательной победы. День в истории. Ко дню Великой Победы. Битва за Берлин.
1: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
2: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
3: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
2: Из древней столицы Руси, города Владимира.
1: Большая страна. Разное время.
4: Здравствуйте! В эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Борис Петухов.
5: Мы рады приветствовать всех, кто настроился на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа действительно пройдет программа «Разное время». Вы можете стать участниками нашей программы, если с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92 вы отправите текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать какие-то вопросы можете. Также мы доступны во всех мессенджерах, которые представлены в нашей стране. Кроме того, телеграм-канал «Радио России» еще и осуществляет видеотрансляцию нашего эфира, так что если у вас есть такая возможность, присоединяйтесь.
4: Да, выбирайте себе платформу по душе и принимайте участие в нашем сегодняшнем эфире. Как всегда, для вас подготовили самые резонансные новости. И начинаем мы, конечно, с новости из города Чебоксары. Минздрав Чувашии раскрыл число пострадавших при атаке беспилотников. Все подробности у Маргариты Львовой. Маргарита, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Маргарита.
6: Добрый день, здравствуйте. Сегодня Чебоксары подверглись вражеской атаке. Все экстренные службы работают в усиленном режиме. Ситуация находится на личном контроле главы Чуваши Олега Николаева. С чего все началось? Около часу ночи завыли сирены. Была объявлена ракетная опасность. То есть ракета попала в один из самых крупных объектов столицы Чуваши. Это торгово-выставочный центр. Повреждения серьезные. Угу. Конечно, были сделаны фото, любительские видео. Хотя моментально сразу власти отреагировали, сказали, что нельзя к вам новостям верить. И действительно, население старалось максимально сдерживаться, но об этом чуть позже. Утром бомбежки возобновились. Точного количества, сколько дронов прилетело, никто, наверное, сейчас не скажет, но предположительно более 10. Они повредили те или иные социальные объекты и многоквартирные дома. Это улица Ленинского комсомола, улица Гладкова, улица Строителей, Хузангая. То есть это некий микрорайон, где и находятся вот эти социально значимые объекты и МКД. Но грохотало буквально до 11-12 часов дня. Если ранее атаки были в нашем городе, то они к утру затихали, и город, можно сказать, входил в обычный рабочий режим. Здесь немножко ситуация была другой, и волнения, конечно, сказались на людях. Был момент, когда все стали ехать на работу, большие пробки. В 10 часов городские власти объявили, что общественный транспорт ходить не будет. Он свою работу возобновил в 14 часов.
5: Так.
6: И то есть на какой-то момент город просто стал очень тихим, практически как в советские времена, когда не было машин, не было, я не знаю, транспорта в таком количестве. Затем сразу же с утра дан был приказ от министра образования Дмитрия Захарова, это уже в родительских чатах и школьных чатах, о том, что дети переходят на дистанционное обучение. Дети, естественно, находились дома. Тут же хочу сказать в этом плане, что у нас регулярно проводится, скажем так, инструктаж по безопасности, по технике безопасности. И, конечно, были даны памятки, как себя вести, что делать. Это поставлено на контроль.
5: Маргарита, скажите, а количество пострадавших известно уже сегодня?
6: Знаете, вот только что пришла информация, что обозначают 34 человека. Я, когда готовилась к эфиру, думала, что не назову эту цифру, но пришла официальная информация. Есть пострадавшие, некоторые амбулаторно получают медицинскую помощь. К сожалению, да, к сожалению, не обошлось без жертв. Хочу сказать, что один дрон залетел прямо в квартиру, там случился пожар. И когда пришла помощь, увы, не удалось спасти человека. Тем не менее, достаточно оперативно все службы были подключены, и коллапса, даже если думали, что он возникнет, он сразу рассосался, все оперативные службы сработали очень хорошо. Что еще можно отметить? В трех средних школах был организован штаб временного пребывания. Это средняя школа 57, номер 1 и 38. Там давали и дают горячее питание. Дежурят психологи, медики. И, по-моему, уже известна цифра 1300 человек. Увы, но они нуждаются во временном пребывании в жилье, потому что их жилье пострадало. Сейчас идут усиленные работы по восстановлению, учитывается ущерб. В общем, вот люди, на восстановление.
5: А люди расположились в пункте временного размещения, да?
6: Да, совершенно верно.
5: Сейчас, сейчас как, тихо?
6: Да, сейчас тихо. Я даже вышла специально посмотреть, как центральные улицы себя ведут. Тихо, спокойно. Вот это напряжение, которое в начале дня оно было, оно немножко спало. Единственное, что есть такой, знаете, такая нотка, лишь бы это не было затишьем перед бурей. Не хочется этого коллапса, поэтому мы все держим кулачки. У нас открыта горячая линия 23-50-76. Также бизнес подключился и говорит о том, что если у предпринимателей какие-то проблемы, и их бизнес пострадал от атаки БПЛА, они тоже могут обратиться в МИНЭК, задать вопросы, и чем смогут, помогут. То есть город в боевой готовности.
5: Понятно, понятно.
6: Говорит о сплоченности.
5: Да, спасибо, Маргарита.
4: Спасибо.
5: Маргарита Львова из Чебоксар была у нас на связи.
4: Да, мы призываем верить только проверенной информации. Напоминаем также телефон горячей линии в Чебоксарах 23-50-76. И переходим к следующей теме.
1: Большая страна, разное время.
5: Но, тем не менее, вопреки, скажем так, желаниям украинской стороны посеять панику в нашей стране максимально Стал известен маршрут бессмертного полка в Сыктывкаре. И в Сыктывкаре он пройдет именно в очном формате. Как сообщается, городская администрация, маршрут шествия остается традиционным. Соответственно, тот, кто не сможет принять участие, конечно же, может в онлайн это сделать. Ну, все подробности мы сейчас узнаем от Виктории Казаковой из Сыктывкара. Виктория, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, коллеги. Да, огромный интерес жителей республики проявляют к акции «Бессмертный полк». В этом году в Коми он пройдет в двух форматах – очном и онлайн. На улице обычно выходят огромные колонны горожан с портретами своих героев. В прошлом году в Сыктывкаре в акции приняли участие 30 тысяч человек. Для небольшого города в 200 тысяч – это немало. В этом году ожидается не меньшее количество. Я отмечу, что традиционный формат пройдет только в столице Коми и в Ухте. Угу. В остальных муниципалитетах республики от массовых шествий по рекомендациям МВД решили отказаться. Бессмертный полк там состоится в компактном формате, у памятных мемориалов и на площадях. Но, к слову, в Сыктывкаре подготовительные мероприятия завершены, шествие согласовано с региональным МВД. К участию привлечены волонтеры-медики и представители Красного Креста. Вдоль маршрута движения колонны будут установлены ограждения. Все участники перед шествием пройдут через металлодетектор. Угу. При себе нельзя иметь больших сумок, ограничений по запасу питьевой воды не более 500 миллилитров. Будут работать пункты досмотра, и все запрещенное будут изымать и отправлять в специальные контейнеры. Проверка будет строгая. Если у вас нет возможности выйти на улицу, ваш герой все равно может стать свой онлайн. Регистрация проходит на официальном сайте акции. Как почтить память героев, расскажет региональный руководитель волонтеров Победы Анастасия Глуханич.
8: Для тех городов и районов республики, где состоится бессмертный полк в традиционном формате, алгоритм действий остается прежним. Следует подготовить транспарант с именем, фамилием, отчеством и званием своего родственника, участника Великой Отечественной войны. Создать его в едином стиле можно с помощью специального шаблона на официальном сайте «Бессмертный полк». Кроме традиционного шествия, есть несколько удобных онлайн-способов почтить память своих героев-фронтовиков. В онлайн-шествии бессмертного полка, чтобы принять участие, до 6 мая необходимо загрузить фотографию и информацию о ветеране на сайт 2026.polk.rf.ru. Также с 1 по 11 мая проходит традиционный флешмоб «Бессмертный полк» в социальных сетях. Каждый может рассказать историю своего героя. Для участия необходимо написать пост о боевом пути вашего предка, прикрепить его фотографию и опубликовать с хэштегами «Бессмертный полк 2026» и соцсети победителей. Каждый из этих форматов позволит сохранить и передать личную память о вашем герое.
5: Ну да, мы надеемся, что все пройдет.
7: Я хочу добавить,
5: спокойно.
7: Коллеги, да. Да, в Сыктывкаре вот праздничные мероприятия проходят очень масштабно, особенно акция «Бессмертный полк». Вот, угу. Приходят семьями, несут красные флаги, одевают военные пилотки, поют песни, приносят портреты сразу нескольких родственников. Я помню, в прошлом году даже была сыктывкарка, которая принесла фотографии сразу 6 героев.
5: Да.
7: Чтобы принять участие в акции, фотографии реставрируют, ищут информацию в архивах.
5: Сейчас это несложно сделать, да, сейчас при помощи искусственного интеллекта можно даже оживлять такие фотографии, это действительно, а уж раскрасить вообще без проблем, и это очень здорово.
7: Да. Я хочу добавить, что онлайн-акция «Бессмертный полк» проходит по всей стране, через мини-приложения в соцсетях и на официальном сайте акции. Вот по-настоящему народная инициатива объединяет миллионы людей по всему миру.
5: Именно
7: можно
5: так
7: присоединиться к акции и другими способами, кстати. Например, разместить портрет своего героя на личном или служебном авто. Также в школах, я знаю, ребят просят принести портреты героев, рассказать о них, и тоже проводят «Бессмертный полк». В течение всех майских праздников проходят тематические линейки, уроки памяти, смотр строя и песни, посвященные героям войны. Во многих организациях проходит также акция «Стена памяти». На празднично оформленных конструкциях сотрудники прикрепляют фотографии своих родственников, ветеранов войны. Способов сохранить память о подвиге героев много, можно выбрать любой. Вот я также хотела еще несколько слов сказать о праздничной программе.
4: Конечно, мы знаем, что у вас парад будет, и прохождение парадных расчетов, и военная техника. Давайте немножко поподробнее, какие мероприятия ждут?
7: Да, вот 9 мая, да, помимо парада, естественно, в Сыктывкаре пройдут патриотические акции «Знамя Победы» и «Случайный вальс». Их проведут сотрудники Министерства молодежной политики и Молодежки Народного фронта. Флешмоб «Знамя Победы» состоится в 11 часов. На фасаде Дома быта участники развернут копию легендарного знамени Победы, которое 30 апреля 1945 года, как мы все знаем, водрузили над Рейхстагом советские солдаты. В этот же час такое же полотно одновременно появится в десятках городов России. Далее эстафету подхватит всероссийская акция «Случайный вальс». Танцевальные площадки будут работать с 15 часов на Театральной площади. Несколько пар начнут вальсировать под мелодии военных лет, и к ним может присоединиться любой желающий.
5: Спасибо, Виктория. Виктория Казакова из Сыктывкара была у нас на связи, рассказала, как пройдет шествие бессмертного полка в городе и какие мероприятия пройдут памятные, что называется, в этот день.
1: Большая страна, разное время.
4: Переносимся в Астраханскую область. Меры соцподдержки участников СВО там переводят в онлайн. Что же означает эта цифровизация? Насколько это будет удобно? Все подробности у нашего корреспондента. Мария Соловьева у нас на связи, корреспондент Российской газеты по региону. Мария, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Мария.
9: Здравствуйте, здравствуйте, коллеги. На самом деле, да, действительно, у нас здесь заявили власти о том, что переводят услуги, набор социальных услуг для участников СВО в электронный вид. Пока эта мера коснулась 9 видов поддержки, в том числе освобождение от платы за уход за детьми в группах продленного дня в школах, предоставление земельного участка в собственность бесплатно, компенсация расходов за жилищные и коммунальные услуги. И вот как мне уточнили Министерство госуправления региона, последние две наиболее популярные услуги, то есть ими активно пользуются. Уже это льготная категория, то есть сами участники СВО, члены семьи. Но в ближайшее время спектр мер будет расширен. Говорили о том, что их будет 19, но на самом деле их намного больше будет планируется. Сейчас вообще, если говорить в целом, участникам СВО и членам их семей предоставляется порядка 90 мер поддержки, но вот пока реально около 10 из них еще плюсом к 9 перевести в электронный вид. Вот, в ближайшее время планируется перевести в электронный режим такие меры поддержки, как зачисление, внеочередное зачисление детей, участников СВО в кружки и секции, а также предоставление несовершеннолетним детям, участников СВО, право на летний отдых, неочередной летний отдых, а также обеспечение средствами технической реабилитации.
5: И также еще право льготного посещения организации культуры, да, предусмотрено.
9: Да, вот здесь как раз это все уже действует, уже хорошо работает. И вот как отчитались в Министерстве культуры Астраханской области, вообще начиная с 2022 года, льготным посещением правом своим воспользовались порядка более 30 тысяч раз. Теперь это можно все оформить в электронном виде, то есть купить билет, как я понимаю. То есть учреждения культуры — это не только в Астрахани у нас работает, но у нас и много учреждений культуры.
5: То есть это на всю область распространяется?
9: На всю область, конечно. Это все распространяется на область, на дома культуры, тоже организовываются концерты, различные развлекательные мероприятия, да. Поэтому вот в том числе и бесплатное посещение таких всяких учреждений, посещение дополнительных программ в учреждениях культуры.
5: Ну да, то есть и в театр можно сходить, я так понимаю, таким образом.
9: В театр можно сходить, да. У нас очень хорошо развита спортивная составляющая.
5: Вот.
9: То есть, есть команда, собранная из бывших участников СВО. Вот им предоставляется право заниматься в учреждениях, которые подвергнуты
5: спортивным спорту.
9: Да, да.
5: Понятно. Ну, я так, мы так понимаем, что сейчас власти прорабатывают вопрос о расширении мер поддержки для перевода в электронный вид, и действительно этот процесс идет. Спасибо огромное Марии Соловьевой, корреспонденту «Российской газеты» по региону.
4: Да, дорогие радиослушатели, напоминаем вам, что мессенджеры работают. 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Самое интересное мы зачитаем в нашем сегодняшнем эфире. И не забывайте подписываться на телеграм-канал «Радио России». После небольшой паузы вернемся. Не переключайтесь.
10: Читайте «Клаксон» в мае. Рассказываем о том, как бывшие китайцы становятся новыми русскими и в чем плюсы этого автомобильного феномена. Как и где за один уикенд отведать сыров и цветаевский пирог, увидеть шедевры итальянских мозаистов, узнать секрет счастливых коров и насладиться спа, знает Наталья Штаева. Новые запреты, штрафы и ГОСТы усталости водителя – все, что скоро ждет нас на дорогах. Без клаксона, как без руля. 12+. 8 мая, 19:00. Московский концертный зал «Зарядье». Хоровой концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. В программе выступления хора Центральной консерватории Пекина, Китайская Народная Республика. Главный дирижер Чэнь Бин. Информация о билетах на официальном сайте зала. Зарядье.Москва.
4: «Разное время» продолжает свою работу. Напоминаем, мессенджеры работают 8-925-222-9992. И мы продолжаем. Сейчас мы отправимся в Тверскую область.
5: Да, в город Ржев, героический, многострадальный, где погибло огромное количество людей. И до сих пор не найдены останки очень многих защитников Ржева, потому что там действительно были страшные бои. И вот дело в том, что именно там, где стоит памятник Журавли и прочее, создан первый в мире музей поисковика, и он работает в Ржеве. Проект не просто демонстрирует артефакты прошлого, он с помощью технологий дополненной реальности переносит посетителей на поле боя, знакомит с судьбами павших воинов и раскрывает ежедневный подвиг современных поисковиков. Андрей Собынин готов рассказать нам подробности. Андрей, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
11: Да, здравствуйте. Этот музей, знаете, у нас существует уже, можно сказать, в тестовом режиме он работает с августа прошлого года, а прямо в полноценном варианте он работает как раз вот с начала этого года. Uh-huh. И там побывали уже жители, конечно, не только Москвы, Санкт-Петербурга, Тверской области и соседних областей, но, по сути, со всей России сюда приезжают, потому что вот к мемориалу солдату где-то вот за последние 5 лет приехало около 7 миллионов человек, на самом деле, и поток будет постоянно расти. И многие, конечно, хотят не только поклониться памятнику солдату, но и вообще проникнуть в эту трагедию, понять, что здесь были за бои, что здесь завоевали люди, какие здесь люди. И, соответственно, возникла такая идея создать такой музей. И в основе этого музея не только сама экспозиция, но, как вы сказали, дополненная реальность, восстановлен образ бойца Павла Юхневича. Это уроженец деревни Михайловки Томской области, который как раз погиб под Ржевом. Он был найден среди вот многих бойцов, где-то около от 1 до 2 тысяч бойцов находится ежегодно, и потом их торжественно перезахоранили 22 июня. И среди них был как раз Павел Юхневич, и именно его образ лег как раз в прототип этого бойца, вместе с которым можно, по сути, поучаствовать даже в настоящем бое. Но давайте послушаем Марину Радченко, это создатель и руководитель этого музея, она очень вдохновенно о нем расскажет.
12: А у нас музей состоит из классической экспозиции, арт-объектов и эмоционального погружения в историю. А мы создали продукт, который на стыке кинематографической драматургии, работы историков, краеведов, тактики боя, военных экспертов, которые позволили нам с максимальной точностью воссоздать действительно бои под Ржевом, в определенный момент вы попадаете в 1942 год, вы с Павлом Юхневичем проходите весь путь героя, путь бойца. Мало того, вы принимаете участие в этом бое, вы понимаете, что такое война, собственной кожей, собственным телом приходит вот это осознание, ощущение, через что прошли наши деды-прадеды после посещения нашего музея, после погружения в виртуальную реальность. Абсолютно по-другому ощущается сам мемориал. Другие мысли, другие чувства вызывают эмоциональное интересное воздействие. Методика, которую мы применяем, инновационная, так как у нас музей такого нового формата, конечно, позволяет людям вообще увидеть это как новое слово в музее, по-другому увидеть события, по-другому их переживать. Огромное количество людей жмут руки и желают нам процветания. Это, конечно, самая для нас важная, ценная награда.
5: Да, я погиб под Ржевом, как вспоминается сразу стихотворение, и действительно огромное количество погибших, и
11: Где-то 1,5 миллиона,
5: да,
11: по официальным данным.
5: И надо сказать, что в советские времена не особо любили рассказывать вот об этих всех событиях, были как бы основные там победы и прочее, и прочее, а вот эта вот ситуация долгая, действительно, в которой, ну, там, мы же все знаем, что там должно было быть генеральное наступление Красной Армии после победы под Москвой, и тем не менее оно захлебнулось и превратилось, в общем, в такое вот взаимное уничтожение.
11: Да, надо сказать, что там огромное количество поисковых отрядов работает у нас на Ржевской земле, и местных наших, и приезжают из Москвы, и из других городов приезжают. И вот в этом музее отобрана часть экспонатов, которые реально нашли поисковики. И в том числе там есть части самолетов наших, конечно, советских, но это П-2 и не только, которые предоставил поисковой отряд памяти 29-й армии. И давайте послушаем его участника Игоря Кабанова, он про это расскажет.
5: Конечно.
13: Отбирали у нас самолеты П-2, куски, фрагменты кабины. Как мы находим самолеты? Там не то, что там какой-то, ты копаешь хвост, крыло целое. Это будет все груды металлолома, пропущенные все равно, что через мясорубку. Отобрала красивые фрагменты, которые могут вписаться хорошо вот в этот срез земли. Они оформили здорово, очень красиво. На глубине лежат вот эти фрагменты техники, какие-то там танков, наших самолетов. Выше останки солдат, застигло смерти во время боя с винтовками. А выше над всем на этим колышется на хлебное поле. Мирная жизнь идет. Вот это, конечно, здорово.
5: Да, действительно, у этих ребят замечательное увлечение, вот, жизненная,
11: так,
5: позиция. Да.
11: Они, у них есть собственная такая экспозиция, советую всем посетить, кто будет на Ржевской земле. А на мемориальном кладбище советским солдатам, как раз при поддержке местного главы, открыта и эта экспозиция, про которую мы говорим, про музей поисковика. В общем, есть экспозиция двигателей самолетов времен Отечественной войны. Там сейчас около 8, то есть там представлены и МиГ-3, и П-2, и Ил-2 представлены.
5: Ну, то есть все, что более-менее металлическое, сохранилось, да?
11: Все, что смогли поднять и как-то восстановить, да. То есть там, соответственно, информационная табличка с исторической справки о летчике, боевой экипаже, о его боевой судьбе. И еще около 8 самолетов двигатели готовятся. Экспозиция будет пополнена. А они, кстати, уже нашли еще новый самолет. Говорят, что это П-2. Не говорят, где нашли, но хотят поднять летом, и, возможно, он тоже станет частью экспозиции. И, кстати, День Победы они будут отмечать как раз в лесах, заниматься в том числе поисковыми работами.
5: Своей, такая своей такой работой. Действительно, вот вчера тоже я видел под Калининградом нашли остатки тоже самолета и действительно восстановили фамилии экипажа, и это действительно
4: это
5: очень
4: большое.
5: Это
4: же титаническая,
5: конечно,
4: кропотливая работа, и, конечно же, отрадно, что действительно есть такие самоотверженные люди, которые тоже совершают свой маленький подвиг. Мы благодарим нашего корреспондента. Андрей Собынин из Твери был у нас на связи. Говорили мы о том, что первый в мире музей поисковика работает в Ржеве, и переходим к следующей теме.
1: Большая страна, разное время.
5: Ну, тут мы вынуждены отвлечься на проблему, которая почему-то вот в последние годы особенно сильна.
4: Мне кажется, что все-таки у нас есть какое-то изменение, не знаю, климата или чего-то, потому что мы фиксируем в своих эфирах, что называется, какое-то шедевральное нашествие клещей везде по разным областям. Это не только там московская Ленинградская или какой-нибудь Алтай. Нет, они везде. Их очень много. И вот это вот...
5: И среди них бывают еще еще и опасные.
4: Да, несмотря на то, что вот мы все пересылаем там друг другу картинки, как бороться с клещом, и вот эти вот, когда только ты и я на травке, и клещ такой, и я. Но на самом деле стоит с вниманием
5: проблемы отнестись. Проблемы серьезные.
4: Да, и сегодня будем говорить как раз о том, что же делать, чтобы себя каким-то образом защитить, и вообще, насколько у нас опасны клещи. Елена Тёмкина из Саратова у нас на связи. Елена, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Лена.
14: Да, здравствуйте, коллеги. Поддержу вас в том плане, что действительно внимание к клещам в последнее время очень такое пристальное. Я посмотрела по пабликам разных регионов, даже делают комиксы, в которых клещ такой вот страшный, ужасный клещ нападает на человека, и ужасные последствия, конечно же, могут быть, и самое главное их избежать. У нас напугали тут неприятным заболеванием клещевым боррелиозом, и болезнь пойма. Хотя, в принципе, каждый год фиксируются такие случаи здесь, в Саратове, как мне в Роспотребнадзоре местном рассказали, что приблизительно вот плюс-минус какие-то количества, то есть отклонения небольшие из года в год, но тем не менее, да, клещей очень-очень много, и с каждым годом все более раннее время их
5: появления,
14: активности, да, и появления, наверное, это связано действительно с изменением климата, потому что у нас, допустим, был теплый достаточно апрель, хотя потом похолодало, но клещ уже проснулся, и люди уже успели сходить на природу, и поэтому вот позвонила в управление Роспотребнадзора и пообщалась с начальником отдела Игорем Вяткиным, он всю статистику рассказал, давайте послушаем.
5: Давайте.
15: Территория Саратовской области уже достаточно давно является эндемичной территорией по эксодовому клещевому боррелиозу или болезни Лайма ее еще называют. Заболевание действительно неприятное, склонно к хронизации в случае, если его не лечить. Мы еженедельный мониторинг продолжаем. Лабораторно пообследовали 132 экземпляра клещей, которые были сняты как с людей, так и отловлены в природе. 5 экземпляров были инфицированы эксодовым клещевым боррелиозом. Такая ситуация у нас наблюдается ежегодно. Также стоит отметить, что у нас есть рост обращаемости населения по поводу укусов клещей. Это, с одной стороны, связано с достаточно высокой сознательностью населения, а с другой стороны, более ранней активизацией клещей в связи с потеплением, ну и, соответственно, выходом людей в те территории, где можно встретиться с клещами. Благо, у нас нет клещевого вирусного энцефалита. Поэтому мы советуем тоже в случае выезда за пределы территории Саратовской области, территории, где есть природные очаги энцефалита, заблаговременно делать прививку от этого заболевания. Это оптимальный вариант.
5: Ну да, тут еще и, возможно, крымская геморрагическая лихорадка, тулеремия, целый букет болезней эти маленькие паразиты разносить могут.
14: Ну вот, кстати, если мы вернемся к боррелиозу, о котором говорят в Саратовской области, опять-таки, как Игорь Вяткин рассказал, достаточно длительный инкубационный период, он может достигать там 45 дней, и иногда человек даже забывает о том, что его укусил клещ, если он сам его извлекал, там не обращался никуда в медицинское учреждение, и когда появляются симптомы, он в растерянности, да, что это такое, хотя там есть определенные симптомы, по которым опытный врач сразу же определяет, что это именно болезнь Лайма. Поэтому штаны в носки.
5: Да, штаны в носки, рукава, да, в перчатки. И как показывает вот практика тоже действительно. Как проявляется эта болезнь? Вы не знаете,
14: как рассказали мне, я, конечно, не врач. К счастью, меня ни разу в жизни не кусал клещ. Отличительная особенность – это, вот если профессиональным языком говорить, мигрирующая кольцевая эритема. То есть это такое покраснение вокруг укуса, которое потом еще мигрирует на другие части тела. Но вот этот вот, как я поняла, опять-таки, кружочек, который возникает в месте укуса, вот это уже звоночек, что, возможно, у вас боррелиоз, и это достаточно опасное заболевание. Если его не лечить, он может и в хроническую форму перейти и дать осложнения. В общем, нужно себя осматривать, и это, мне кажется, даже каждый школьник знает, да, как себя вести.
5: С одной стороны, но с другой стороны.
14: Да.
5: И что делать при укусе?
14: Делать при укусе? Опять-таки, в Саратовской области врачи рекомендуют обращаться в травмпункт.
4: Да, конечно.
14: К терапевту там, именно в травмпункт, откуда уже потом и не извлекать самостоятельно, потому что можно оставить определенную часть. Часть этого клеща в рамке, и
16: может произойти не просто заражение, там какое-то инфицирование, да, разные неприятные ситуации возникнут. Поэтому лучше все-таки к врачу, и вот этого живого клеща отправляют в лабораторию, именно живого клеща, mm-hmm. и тогда уже лаборанты определят, инфицирован он опасной болезнью или нет, и смогут вовремя как-то среагировать, превентивные меры принять, и, возможно, даже как-то... избежать человек сможет этого заболевания.
4: Да, ну и, конечно, там советуют следить за температурой, за своим собственным состоянием, если что, конечно, ну, не пренебрегать, да, после этого обращаться к врачу.
16: Мы благодарим... Лучше штаны в маске все-таки.
4: Да, это да, это обязательно. Мы благодарим нашего корреспондента. Елена Темкина из Саратова была у нас на связи. Вести передают с пометкой «Срочно». Режим чрезвычайной ситуации регионального характера вводится в Чувашии после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев. Также он сообщил о том, что 2 человека погибли и 32 пострадали в результате сегодняшней атаки украинских дронов на Чувашию. Дорогие радиослушатели, следите, пожалуйста, за официальными каналами, верьте только официальным новостям. После небольшой паузы мы обязательно вернемся в студию. Мессенджеры по-прежнему работают. 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения. Скоро вернемся. Оставайтесь на волнах главного радио страны.
17: «Пути, дороги» – программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
18: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
17: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве. И в 8.10 по времени Астрахани.
19: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. На правах рекламы.
20: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
21: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
20: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
21: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
20: И как же современная медицина переняла этот опыт и используется ли он в медицине сегодня?
21: Долгие годы ученые изучали влияние красного цвета на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, Буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос. И вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено. Поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 2082. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 2082. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
20: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
21: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
20: Но вот как это работает?
21: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата «Спектр» есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
20: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
21: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах. Главная боль начинает отступать. Появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток, появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон, пройдут панические атаки, да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и как следствие улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
20: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
21: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая-то тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
20: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
21: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
20: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
21: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови, может активизировать микроциркуляцию жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей, может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
20: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
21: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
20: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082. ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
0: Радио России. Время детских пластинок.
3: Здравствуйте, ребята, я Колобок.
22: Да ты русским голосом заговорил.
23: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш веселый Колобок, печеный бок.
0: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
23: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
19: «Веселый колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
2: Вот еще бы такую же книжку.
19: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
23: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
19: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вся компонентная база КАМАЗа была сохранена после ухода иностранных партнеров. Врачи подмосковного института имени Владимирского спасли мужчину с гвоздем в черепе. И первая с начала года гроза прошла на северо-западе Московской области и в столичном Зеленограде. Далее подробнее. Крупнейший российский производитель грузовиков КАМАЗ не останавливался ни на день после ухода иностранных партнеров, в том числе Daimler. КАМАЗ попрощался с ними до лучших времен и продолжил работу, сообщил глава предприятия Сергей Кагогин на встрече в Кремле с Владимиром Путиным. Ранее немецкому концерну Daimler Truck принадлежало 15% акций КАМАЗа. Кагогин говорил журналистам, что этот пакет у иностранной компании выкупила российская компания, то есть резюмировал Кагогин, вся компонентная база была сохранена. Владимир Путин рассказал гендиректору КАМАЗа, что ему понравился новый грузовик К5. Модель ряд автомобилей и шасси КАМАЗ К5 включают в себя 5 семейств: магистральное, транспортное, тяжелое, полноприводное и среднетоннажное. Каждое семейство состоит из нескольких моделей. В свою очередь, для каждой модели разработано несколько комплектаций в зависимости от требований потребителей и условий применения. Владимир Путин и генеральный директор КАМАЗа обсудили работу детских лагерей, которые были построены для компании при СССР.
2: Что делает компания? Ну, во-первых, мы никогда из поля зрения не упускали вопрос материнства и детства. То есть пособие выплачивается и в декретном отпуске, и после рождения ребенка до 16 лет. Вот. До 3 лет, если мама выходит, мы и пособие выплачиваем. Ну, важным вопросом, что на КАМАЗе еще при Советском Союзе был построен комплекс детских лагерей отдыха. Четыре лагеря в одной точке на берегу реки Кама. Мы их не бросили, не оставили. Они в полном порядке содержатся. Вот КАМАЗу за сезон нужно 2000 мест. Но мы поддерживаем все 10 тысяч.

0: воздушного базирования ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщает Министерство обороны. Также поражены склады боеприпасов и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 148 районах. Группировки войск «Центр», «Север», «Запад» и «Юг» в течение суток улучшили позиции в зоне спецоперации. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину украинской обороны, добавили в российском оборонном ведомстве. Сотни судов находятся в очереди на проход через Ормузский пролив в рамках операции США по восстановлению судоходства там, заявил глава Пентагона Хексет. Он добавил, что центральное командование вооруженных сил США и страны-партнеры поддерживают связь с этими судами, судоходными компаниями и их страховщиками. Президент США Трамп вечером 3 мая анонсировал операцию «Проект Свобода» по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Командующий Центральным штабом вооруженных сил Ирана после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы. Средствами материнского капитала с начала 2026 года распорядились уже свыше 716 тысяч российских семей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания проектного комитета по нацпроекту «Семья». Уточняется, что благодаря реализации национального проекта «Семья» с января 2025 года жилищные условия по семейной ипотеке улучшили почти 652 тысячи семей. С начала этого года более 106 тысяч семей. Маткапитал в России с 1 февраля 2026 года проиндексирован на 5,6%. Выплата на первенца теперь составляет 729 тысяч рублей, на второго ребенка 963 тысячи рублей при условии, что деньги не были получены до этого. Врачи подмосковного института имени Владимирского спасли мужчину с гвоздем в черепе. Инородное тело прошло через нижнюю глазную щель и добралось до основной пазухи, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья. Как рассказал врач-офтальмолог учреждения, основная проблема была в том, что гвоздь вошел очень глубоко и находился рядом с крупными сосудистыми сплетениями. Их повреждение грозило летальным исходом, поэтому важно было действовать предельно аккуратно. В результате специалистам удалось сохранить как жизнь пациенту, так и зрительную функцию. Министерство уточнили, что после стабилизации состояния пациент был выписан домой на амбулаторное лечение по месту жительства. Первая с начала года гроза прошла на северо-западе Московской области и в столичном Зеленограде. Сильный дождь сопровождался раскатами грома и порывами ветра. Ранее столичные власти попросили жителей в непогоду не укрываться под деревьями, а также не парковать близ них автомобили. Грозы продолжатся в московском регионе до вечера. Как отмечали в гидрометцентре, дожди 5 мая приобретут летний характер, кратковременные, ливневые и будут сопровождаться местами грозами и шквалистым усилением ветра. В Москве и Подмосковье до 21 часа действует желтый уровень погодной опасности. В прошлом году первая гроза была зафиксирована вечером 23 апреля. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. «Спартак» объявил о полной продаже билетов на матч ЦСКА в Кубке России по футболу. Игра пройдет завтра на домашнем для красно-белых стадионе, начало в 20:00. ЦСКА – действующий обладатель Кубка. В прошлогоднем суперфинале армейцы обыграли Ростов в серии после матчевых пенальти со счетом 4-3. Российский голкипер Матвей Сафонов включен в заявку ПСЖ на ответный матч с Баварией в полуфинале Лиги чемпионов. Игра пройдет завтра в Мюнхене, начнется в 22:00. Первый матч в Париже, напомним, завершился победой ПСЖ со счетом 5-4. 18-летняя Алина Корнеева вышла в основную стадию турнира WTA 1000 в Риме. В финале квалификации российская теннисистка обыграла Лили Тагер из Австрии со счетом 6-3-6-3. Тысячник в Риме пройдет с 5 по 17 мая. Российских юниоров допустили до международных турниров по смешанным единоборствам с флагом и гимном. Победители первенства России, которое прошло в Алуште, смогут принять участие в международных соревнованиях под флагом страны уже в этом году, отметил министр спорта России Михаил Дегтярев. Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян начал подготовку к своему следующему поединку. Дата пока не назначена, соперник тоже неизвестен, но в приоритете

0: третий бой с Мерабом Двалишвили, рассказал источник ТАСС в команде спортсмена. По информации издания, бой может состояться в августе. В декабре прошлого года Ян победил Двалишвили и снова стал чемпионом UFC. А в первом бою в 2023 году Петр уступил грузинскому бойцу. Два олимпийских чемпиона по вольной борьбе помогают чемпиону UFC в полусреднем весе Исламу Махачеву готовиться к следующему поединку. Разамбек Джамалов выиграл Олимпиаду в весовой категории до 74 килограммов. Ахмед Тажудинов – олимпийский чемпион в весе до 97 килограммов. Махачев при этом выступает в категории до 77 килограммов. Ранее сообщалось, что Ислам может провести бой в августе. Имя соперника неизвестно, но СМИ предполагают, что им станет первый номер рейтинга в полусреднем весе – ирландец Йен Гэри. С вами был Юрий. Геворкян.
1: Погода. В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 4. В Архангельске небольшой дождь, плюс 7. В Вологде небольшой дождь, 17 градусов тепла. В Петрозаводске ясно, плюс 12. В Сыктывкаре небольшой дождь, плюс 20. В Элисте пасмурно, плюс 12. В Махачкале пасмурно, плюс 22. В Херсоне малооблачно, плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют малооблачную погоду. Температура ночью плюс 4, днем плюс 10. В Москве в среду ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 24. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба.
2: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
3: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
4: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
2: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
9: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тын.
10: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
11: Мы можем предположить, что речь идет о Лысиганских болотах.
10: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
2: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
12: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
13: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
14: Из древней столицы Руси, города Владимира.
2: Большая страна. Разное время. Время новой России.
15: Здравствуйте еще раз. Мы приветствуем всех, кто только сейчас присоединился к нашему эфиру. Напоминаю, вы можете стать участником нашего эфира с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92. Вы можете послать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, или задать какие-то вопросы. В общем, не стесняйтесь. Также мы доступны во всех мессенджерах, которые действуют в нашей стране. И даже телеграм-канал «Радио России» продолжает свою работу и ведет видеотрансляцию из студии.
16: Да, приветствуем всех тех, кто присоединился к нашему сегодняшнему эфиру. Второй час, время Новой России. По традиции мы будем говорить о новостях с наших исторических территорий. В начале этого часа, также по традиции, мы с вами перемещаемся в Донецк. Виктория Цыпленкова уже у нас на связи с последними новостями региона. Виктория, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Виктория.
17: Здравствуйте.
16: Начнем, наверное, с освобождения территории ДНР.
17: Вооруженные силы Российской Федерации за последнюю неделю освободили в Донецкой Народной Республике 4 населенных пункта. Это Ильичевка, Новодмитровка, Ильиновка, Новоалександровка. К настоящему часу известно о том, что под нашим контролем находится около 80% территории ДНР. Впереди вот эти около 20% небольшие, но очень важные и тяжелые, необходимо взять. Населенные пункты крупные, такие как Славянск, Краматорск, Красный Лиман, Константиновка. И уже тогда полностью территория Донецкой Народной Республики будет освобождена. Если говорить о новостях мирной жизни, в Горловке реконструировали котельную, которая обеспечивает теплом около 10 тысяч жителей Горловка. Это котельная номер 128. Она подает тепло в 40 многоквартирных домов и 10 социальных объектах. Работала она с 60-х годов на старых котлах и насосах. То есть мы можем посчитать, что около 60 лет не менялось оборудование на этой котельной. Понятно, в каком состоянии оно было. Но в ходе реконструкции заменили все инженерные системы на современные. И теперь запасов мощности котельной хватит, чтобы, начиная с следующей зимы, отопление в домах было стабильным и хорошего качества, соответственно. Единоватая, которая находится вот неподалеку также от Горловки, есть там Единоватский марш-завод, где ранее было модернизировано оборудование. Это лидер в производстве проходческой техники. С 1947 года работает предприятие непрерывно. Даже в 2014-2022 годах предприятие продолжало поставлять оборудование. Например, если говорить о прошлом веке, то здесь Ясиноватский машиностроительный завод поставлял оборудование для сооружения железнодорожных тоннелей и строительства метро в Санкт-Петербурге, Москвы, Новосибирска, Самары. И сейчас также предприятие поставляет продукцию на территорию Московской области, в Кемеровской области. Это, как правило, оборудование шахтное, там,
15: например, да?
17: Проходческое, да, проходческое оборудование. Вот проходческий комбайн еще в 2022 году первый передали в Кемеровскую область. Вот в таких обстоятельствах, а я помню, в Ясиноватой я очень часто бывала в 2022 году, обстановка была очень тяжелой. Очень тяжелая, там даже люди, в принципе, очень редко выходили на улицу, только первую половину дня, но в таких условиях предприятие работало и, собственно, показывало хорошие результаты.
15: И произошла замена оборудования, да?
17: И в 2024 году новое оборудование заменили, и вот уже на новом оборудовании сейчас проектируют, изготавливают новую, в том числе импортозамещающую технику. Например, недавно специалисты спроектировали новую углепогрузочную машину весом 130 тонн для предприятий Ростовской области. Это оборудование заменит шведско-финские комбайны.
15: Расскажите, пожалуйста, что такое Югорский парк?
17: Да, Югорский парк в Макеевке открыли. Югра, шеф-регион, построил этот парк на месте сквера 9-й пятилетки возле железнодорожного вокзала в Кировском районе Макеевки. Ранее вот этот сквер 9-й пятилетки, там просто были небольшие аллеи, деревья высаженные, в общем-то, самые обычные такие, примыкающие к железнодорожному вокзалу скверы, но достаточно такая густонаселенная местность, рядом многоквартирные жилые дома, и вот теперь эта местность максимально будет радовать молодых мамочек с колясками, которые проживают рядом, потому что много многоквартирных жилых домов. Сейчас Югра в этом Югорском парке, во-первых, постарались поделиться с макеевчанами частью самобытной культуры Югорского севера, например, там есть статуи мамонтов, созданные по образу хантыйских собратьев из археопарка в столице автономного округа. Также, конечно, одна из важнейших миссий строителей была вписать и сохранить памятник мирным жителям Макеевки, ставшим жертвам обстрелов Украины в 2014 году. Этот памятник стоял ранее, и эта местность очень сильно в 2014 году обстреливалась. Но сейчас теперь уже на территории парка более 5 гектаров, и сохранены и этот памятник, и там создали амфитеатр, светомузыкальный фонтан, оборудовали несколько детских площадок, скейт-парк, места для игры в настольный теннис, архитектурные формы, о которых я уже говорила, и, соответственно...
15: И он так и будет называться, Югорский парк, да?
17: Он так называется, mm-hmm. да, Югорский парк, на его открытии присутствовал глава ДНР Денис Пушилин, он поблагодарил шеф-регион за такой подарок макеевчанам.
15: Ну, давайте тогда расскажем немножко о том, как Путин наградил главу Горловки Приходько медалью за храбрость второй степени.
17: Да, в этом году 10 лет, как Иван Сергеевич Приходько на посту главы Горловки, и сейчас Иван Сергеевич получил медаль за храбрость второй степени. Соответствующий документ уже был опубликован, и в указе в этом отмечается, что Иван Сергеевич награжден за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебных обязанностей. И, конечно, Горловка очень такой тяжелый город,
15: конечно,
17: в обстановке,
15: да.
17: И в администрацию неоднократно прилетала, но сохраняется и кадровый потенциал, и все делается для того, чтобы горловчане могли себя чувствовать хорошо. Также президент России Владимир Путин наградил медалью за храбрость второй степени зам руководителя администрации главы правительства ДНР Александра Гончарова, экс-главу администрации Никитовского района Горловки, Джоломанова и работников Донецкой теплоэнерго Вячеслава Гуляева и Дмитрия Куропятникова.
16: Ну и давайте немного поговорим все-таки про шпионаж. Случаи нередки. Понятно, что наши враги не дремлят и используют каждую возможность, чтобы получить какие-то сведения. Мы так понимаем, что ФСБ работает хорошо и задерживает все-таки таких людей.
17: Да, хотелось бы в очередной раз об этом напомнить людям, которые, возможно, задумываются о том, что сделать такой шаг, что спецслужба обязательно всегда, абсолютно всегда вычисляет тех, кто имеет, начинает предпринимать какие-либо меры по сотрудничеству со стороны противника. И сейчас управление ФСБ России по ДНР задержало врача, медика по подразделению в госизмене. Мужчина выходил на связь с украинскими спецслужбами и передавал им информацию о местах базирования российских воинских подразделений, и задержанный также передавал кураторам сведения о поступлении в учреждении пациентов, которые получили ранения от обстрелов в ВФУ, соответственно, против
15: да,
17: него.
15: Насколько мы понимаем, больше он передавать данные о военных России уже не сможет. Спасибо
17: да.
15: большое. Виктория Цыпленкова была у нас на связи из Донецка. А мы идем дальше.
2: Время новой России.
16: И переносимся в Луганскую Народную Республику. Юрий Свидерский из Луганска уже у нас на связи. Юрий, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Юрий.
18: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, все наши друзья, кто за кадром обеспечивает нашу трансляцию. И, конечно же, здравствуйте, все наши уважаемые радиослушатели и зрители. Ну что ж, к сожалению, начать я вынужден вновь с новостей не столь радостных. Мужчина в Рубежном получил ранение в результате атаки украинского беспилотника по гражданскому автомобилю 28 апреля. Также скончался тяжело раненый при ударе киевских боевиков в Марковке 43-летний мужчина. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко. В Луганской республиканской клинической больнице в данный момент находятся еще трое пострадавших от удара беспилотника по администрации Марковского муниципального округа. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Они идут на поправку. Ну, коллеги, я рассказывал вам об этой трагической ситуации, когда прямо во время заседания сессии районного совета в зал заседаний попали украинские и беспилотники, и ракеты. Ну вот, тяжелая там была ситуация. Ну, также сегодня сообщается о том, что Первомайск фактически город, который долгие годы на передовой находится. Он подвергся очередной атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил глава округа Сергей Калягин. Удар пришелся по территории одной из автозаправочных станций в черте города. В результате атаки беспилотника повреждения получило оборудование, остекление и фасад здания автозаправочной станции. Произошло возгорание, обошлось без пострадавших. Оперативные действия персонала станции позволили локализовать и ликвидировать возгорание еще до прибытия подразделения МЧС. Ну, это просто чудо и профессиональные, конечно же, действия сотрудников заправки. Но напомню, что было прошлой осенью, прошлым летом, вооруженные украинские бандиты, они буквально выбивали заправка за заправкой. Ну, а если говорить о небольших населенных пунктах, а в Луганской Народной Республике не у всех районов, не у всех муниципальных образований админцентрами являются города, где-то это село, где-то это поселок городского типа. И там, обычно 4 заправки. Поэтому местами поражение в том году доходило, к сожалению, и до 3 из 4 или 2 из 3.
15: Понятно. Но, тем не менее, мирная жизнь тоже имеет место, и высокие гости приезжают и обсуждают жилищное строительство.
18: Да, вице-премьер России Марат Шкирзян Чкуснулин и глава ЛНР Леонид Пасечник обсудили жилищное строительство и строительство дорог в республике. По словам главы Луганской Народной Республики, вице-премьер отметил, что возведение нового жилья в республике идет хорошими темпами. Кроме того, в ближайшее время планируется выдать разрешение на строительство еще порядка 10 жилых комплексов. Дополнительный импульс этому дает свободная экономическая зона, управляющей компанией которой выступает Фонд развития территорий. Так, благодаря ее механизмам удалось привлечь 185 инвесторов уже. Затронули вопросы дорожной инфраструктуры. В регионе работают около 560 маршрутов гражданских перевозок, для которых закуплено более 700 единиц транспорта. Марат Куснулин отметил, что будет продолжено уделение приоритетного внимания качеству дорог. Если говорить только про город Луганск, как админ-столицу, админ-центр ЛНР, то здесь сейчас как раз-таки шефом региона Москвой проводятся работы.
15: Оказывается, в Луганске появятся электробусы.
18: И это тоже, но я еще хотел договорить,
15: давайте, если позвольте.
16: Давайте, конечно.
18: Важнейшие транспортные артерии для города Луганска. Да, это не центральные. Мы с вами говорили о том, что в первую очередь были сделаны центральные, а потом уже пошли от центра ближе к окраинам. Но все равно пока ситуация такова по логистике, что как только Москва делает капитально какую-то новую дорогу, а там происходит и расширение, и, наконец-то, тротуары впервые со времен Советского Союза появляются, потому что тротуары — это вообще отдельная беда для города Луганск всегда была. И благодаря шефу региону хотя бы, может быть, высокопарно, но для тех же мам с колясками это очень важно.
15: Естественно, конечно. Это еще для безопасности людей очень важно.
18: Для пожилых людей, которым тяжело ноги поднимать. Это, конечно же, люди реально, кроме шуток, тротуаров нормальных и новых не видели с времен еще Советского Союза. Потому что Украине это не надо было, а у нас до вхождения в состав России и приведения дорог и тротуаров к нормативам федеральным, мы жили, как по пословице, не до жиру быть бы живы. И да, конечно же, обновляется городской транспорт, и 6 новых электробусов к тем, которые уже появились в прошлом году, а это было 2 автобуса, в рамках шефской помощи Москва подарит городу Луганску в этом году. Об этом сообщила глава администрации города Луганска Яна Пащенко. А также тоже новшество, которое, кого-то не радует, а нас, людей, паркующихся всегда только по ПДД, радует очень и очень. у нас наконец-то заработали эвакуаторы и штрафстоянки.
15: Ну, естественно.
18: Во всей ЛНР. Где? Потому что, знаете как, вот отсутствие какого-то законодательства вместе с штрафами, оно порождало какую-то вседозволенность все эти годы. Поэтому паркуются. Это беда, на самом деле, на любом городе.
15: Ну да, тем более это привычка.
18: Но
15: да.
18: территориям, где вообще много лет в этом отношении было, царило полное беззаконие и хаос, для них, для новых регионов, это очень важно. И вот еще одну штрафстоянку такую тоже оборудует регион, шеф наш, дорогой и любимый город Москва.
15: Да, замечательно. Ну, я думаю, что мы о праздновании Дня Победы и Дня Республики поговорим в пятницу более подробно. Но мы так понимаем, что ЛНР готовится к празднованию.
18: Коллеги, я вам очень коротко скажу. Решением специальной комиссии чрезвычайной правительственной с 1 по 14 мая проведение любых массовых мероприятий запрещено в ЛНР, поэтому сейчас на телевидении, на телекомпании нашей записываются праздничные концерты для того, чтобы люди спокойно дома перед телевизором
15: бессмертном полку примут участие.
18: В первую очередь безопасность. Не выводить массы людей ни на какую открытую место.
15: Да, правильно. Юрий Свидерский из Луганска был у нас на связи, рассказал о последних событиях в Луганской Народной Республике.
16: Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, который так и называется «Радио России», где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира. Ну а после небольшой паузы мы вернемся в студию и отправимся еще и в Херсон, и в Запорожскую область, и поговорим о деятельности волонтеров. Не переключайтесь.
2: Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
19: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
2: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
20: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
21: Словарь русских говоров Забайкалья.
20: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время. Время новой России.
15: Да, «Время новой России», так называется каждый второй час в наших эфирах. Во вторник и пятницу мы рассказываем о новостях из Новороссии, побываем, как обычно, во всех этих республиках и областях и доложим вам последние новости. То есть, доложим не мы, а наши корреспонденты
16: на местах. Да, и мы сейчас с вами отправимся в Херсонскую область. Военный корреспондент Сергей Саблин уже у нас на связи. Сергей, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Сергей.
22: Добрый вечер, коллеги.
15: Да, давайте начнем тогда с обстановки.
16: Говорим об обстрелах.
15: К сожалению.
22: Да, обстановка у нас по-прежнему напряженная, причем в преддверии праздников она несколько ухудшилась, потому что укронацисты всеми силами пытаются испортить людям просто праздничное настроение. Другими словами, объяснить постоянные обстрелы жилых секторов, постоянные налеты дронов по машинам мирных жителей, не по военной технике, постоянные обстрелы пришкольных территорий, обстрелы больниц, кроме как актами умышленного терроризма, назвать это невозможно. И вот за последние дни несколько ударов было нанесено тяжелой 155-миллиметровой натовской артиллерией по 15-километровой прибрежной зоне, по населенным пунктам Новой Каховки, Днепряном. В результате этих обстрелов 6 человек получили ранения различной степени тяжести. К сожалению, один человек погиб, 50-летний мужчина, который ехал на своей машине, и дрон атаковал, дрон «Камикадзе», PV-дрон, атаковал его машину, и мужчина от полученных ранений скончался на месте, даже не дождавшись приезда скорой помощи. Но и скорым помощью, экипажам скорых помощи очень опасно выезжать сейчас. Они, несмотря, конечно, на это все ездят, выезжают, но противник, как только видит машину с разметкой именно скорой помощи, белые, то есть белые машины, красные кресты, это для них как красная тряпка для быков. То есть вот тут проявляется вся людоедская сущность. Они умышленно начинают охотиться на машины скорой помощи.
16: Ну, то есть это по-настоящему стало целью?
22: Да, да, да. Вы знаете, у нас сейчас, на самом деле, здесь у нас чаще всего целями становятся не военные, а как раз гражданские объекты и мирное население. Потому что бьют по рынкам в выходные дни, зная, что люди соберутся там для того, чтобы закупаться продуктами. Бьют по больницам в рабочее время, зная, что люди туда приходят. Бьют по территориям школ, по школам бьют, зная, что там дети собираются. Но это каким надо быть вот реально людоедом настоящим, без мозгов, без вообще без какой-либо морали минимальной, для того, чтобы бить по детским садам и школам.
15: Ну, это главная задача — запугать, я так понимаю, да, главное?
22: Конечно, конечно. Они именно запугивают население. Более того, в своих соцсетях, а мы все-таки как журналисты время от времени мониторим их соцсети, и мы видим, что они преследуют именно цель, они не скрывают. Они говорят: мы будем кошмарить до тех пор, пока вы все оттуда не уедете. То есть на самом деле все их ложные заявления о том, что они там где-то как-то переживали, боролись за этих людей, все это ложь, все их реальные действия показывают абсолютно обратное. Но давайте все-таки поговорим о том, что у нас
15: 9 мая,
22: самый большой, самый великий праздник для всех. И причем здесь теперь люди могут спокойно, не боясь никого, праздновать. Никто у них, как раньше при Украине, срывали георгиевские ленточки, запрещали выходить к памятникам. Теперь, наоборот, у нас подходит к завершению большая кампания по реставрации и ремонту памятников, посвященных вкладу местных жителей в дело Победы, памятниках, посвященным непосредственно самой Победе, участию в Великой Отечественной войне. Эти памятники 30 лет не реставрировались, из них находятся в плачевном состоянии. И вот последние 4 года мы активно здесь, планомерно, все эти памятники восстанавливаем, приводим их в божеский вид. Они теперь выглядят практически почти как новые. Вот в этом году это все завершается. Памятники готовы к приему гостей. Правда, у нас в связи со сложившейся обстановкой и угрозой террористических атак большие праздничные мероприятия отменены.
15: Массовых мероприятий не будет, да?
22: Да, да, они запрещены. Запрещены массовые сборы. Но людям это все равно не помешает отметить этот праздник душевно, потому что практически мы же знаем, у нас в каждой семье, семье есть участники этой великой войны.
15: Да, больше того, поразительно, что и у украинцев есть именно такие люди, деды их и прадеды, которые воевали за нашу родину. Вот в чем
22: Вы знаете, это как Марлоки, не помнящий, у Уэллса, забывшие все. Вот они 30 лет уничтожали память о своем собственном прошлом. Вы знаете, это на самом деле то, что здесь происходило, это какой-то ужасный гигантский социологический эксперимент. Как можно было оглупить целый народ, причем даже людей, имеющих советское образование, то есть людей, имеющих высшее образование, умеющих логически и критически мыслить, за 30 лет удалось оглупить. Я встречал здесь в 22-23 году людей, которые сейчас уже поменяли свое мировоззрение, но тогда это были какие-то оголтелые полунационалисты. Вот на самом деле. Вот. Поэтому, конечно, наша задача здесь — работать в первую очередь, людей излечить на самом деле. Излечить от вот этого моря лжи, которое на них выливалось практически 30 лет, и когда у них подмена произошла абсолютно полная, героями у них становятся пособники нацистов, фашисты, убийцы, да. Насильники, каратели и вешатели. Они становятся героями целого народа, целой страны. Страна, которая возвеличивает террористов, сама является террористической.
15: Да,
22: есть
15: да.
22: У нас еще хорошие новости. Наконец-то в наших населенных пунктах крупных были приняты новые генеральные планы поселений, угу. Которые включают, ну, во-первых, генеральный план необходим любому поселению для того, чтобы поселение понимало, как ему развиваться, где, сколько должно быть школ, детских садов, больниц. Это при прошлой власти здесь никто не отдавал этому значения. Здесь была Махновская республика, поэтому каждый строил где хотел, как хотел. А теперь приняты генпланы населенных пунктов. И начинаются уже закладки новых домов, причем как малоэтажного строительства, так и многоквартирные дома, скадовские, евгенические. Я уже об этом рассказывал, что для этого специальная программа ипотеки для специалистов, для работников народного образования и медицины. Для них льготная ипотека по 2%. Банки ее уже начали выдавать. Уже открылись пункты продаж будущих домов, потому что уже начинается нулевой цикл, то есть уже на уровне все котлована, закладки фундамента.
15: Сергей, извините, да, но вынуждены прерваться. Надеемся, что люди скоро отпразднуют новоселье в этих домах. И огромное спасибо говорим военному корреспонденту Сергею Саблину. Он рассказал нам о событиях в Херсонской области.
2: Время новой России.
16: И сейчас мы, конечно же, по традиции переносимся в наш следующий регион и узнаем об оперативной информации и актуальных новостях из Запорожья. Мы сейчас налаживаем связь с нашим корреспондентом Максимом Сергеевичем Степановым. Надеемся, что скоро мы эту связь с вами наладим. Пока напоминаем, что мессенджеры работают 8-925-222-9992. Поэтому вы можете, пожалуйста, оставлять свои сообщения. Самое интересное мы по традиции зачитаем в нашем эфире. Видим, что тема клещей из предыдущего часа очень актуальна. Я думаю, что в течение сезона мы еще к ней обязательно вернемся. Да, поэтому, пожалуйста, да, оставляйте свои сообщения на наши мессенджеры.
15: Ну, что касается, пока мы налаживаем связь, тем не менее, тоже с обстрелов, видимо, будет начинаться наш разговор.
16: Так или иначе, к сожалению, укронацисты продолжают интенсивные террористические обстрелы Запорожской области. И под ударом находится инфраструктура, под ударом остаются мирные люди, которые гибнут. И начало мая в целом выдалось тревожным в Запорожской области. Максим Сергеевич Степанов у нас на связи. Максим Сергеевич, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Максим Сергеевич. Рады вас слышать. Но я так понимаю, начнете вы тоже с новостей тревожных.
0: Да, продолжают укронацисты обстреливать нас. Ну и, собственно говоря, вот несколько раз из-за этого и не получалось выйти в эфир, потому что...
15: Ну, так
0: что
15: и поняли, связи, да.
0: Вот, ну и, собственно говоря, здесь надо начать с последнего. Буквально вот сегодня был обстрел Энергодара, и попали по администрации. К счастью, там никто не пострадал. Ну и помимо того, что целенаправленно били по зданию администрации, били также по Запорожской атомной станции. Накануне повреждение получила лаборатория радиологического контроля внешнего в результате удара дронов. Ну, то есть это лаборатория, которая измеряет радиационный фон. Да, и сегодня снаряды и дроны ложились рядом. К счастью, тоже повреждений нет, но ситуация очень напряженная в Энергодаре. Но точно так же, как и во всей области, практически каждый вечер слышны и дроны, и сбитие дронов. К сожалению, попадают по энергоинфраструктуре часто, и практически каждый день какие-то отключения, ну, во всех городах области.
15: Ну вот буквально только за один день 3 мая укронацисты запустили по Запорожской области 287 дронов. Ну это вот какая массированная атака.
0: Да, ведется такая статистика, и бьют буквально по всему, вот на севере области, по Днепрорудинскому железнодорожному комбинату ударили по цехам. Ну, это одно из важнейших предприятий области сейчас, которое функционирует. Бьют по, в частности, в Михайловском муниципальном округе ударили по комиссии избирательной, да, уже в преддверии будущих выборов готовятся наши враги. Ну и, конечно, нельзя не сказать о трагедии в Каменке-Днепровской, где убили подростка, 15-летнего мальчика, который ехал на велосипеде по городу недалеко от своего дома и прицельным ударом дрона, ну, буквально просто убили его на месте. А, то есть уже сейчас я вот даже сам, готовясь к эфирам, смотрю, какое количество, да, занимает в новостях то, что касается ударов и обстрелов, конечно, чудовищный рост, и он, к сожалению, продолжается.
15: Но и вот все это накануне 9 мая, конечно же.
0: Накануне 9 мая, да, пытаются сорвать все, что только можно, но надеюсь, что по этому поводу, вот если получится в пятницу выйти в эфир, как-то я смогу что-то оптимистичное сказать.
15: Обязательно.
0: Но и сейчас бы хотелось бы немножко о позитиве, если у меня есть минутка.
15: Минутка есть.
0: Да, вот Молочный лиман, да, это у нас залив Азовского моря, крупный в Запорожской области, уникальная экосистема, где живут и местные птицы, и останавливаются птицы перелетные, да, которые летят на зимовку и обратно. Ну и в частности, это место нереста азовской рыбы, ну в частности пеленгаса и камбалы. И вот этой весной по традиции смогли наши рабочие раскрыть промоину, так называемую, да, это такой небольшой ход, по которому вода попадает из Азовского моря в молочный лиман, да, соответственно, раскрыли, и это позволяет сейчас рыбе нереститься, да, уже как бы камбала ушла, и сейчас приходит пеленгас туда, то есть биоразнообразие продолжает у нас существовать.
15: Понятно, спасибо, вот. Максим Сергеевич.
16: Максим Сергеевич Степанов из Запорожской области был у нас на связи с последними новостями региона. После небольшой паузы вернемся в студию главного радио страны. Напоминаю, Мария Тарабаева, Борис Петухов. Сегодня работаем для вас. Не переключайтесь.
2: Радио России.
1: Артмастерс!
3: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
1: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
4: Возрастное ограничение 6+.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
23: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргонан».
21: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
23: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэм на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Страна. Разное время. Все для фронта. Все для победы.
16: По традиции в нашей программе мы всегда держим на контроле и на внимании, скажем так, да, во внимание берем деятельность волонтеров по всей стране, которые приближают нашу скорую победу. Трудятся все. Совершенно удивительный вклад наших серебряных волонтеров, о которых мы тоже любим рассказывать. И стар, и млад. И мы понимаем, и дети рисуют рисунки и пишут письма солдатам, получают ответы. И, конечно же, трудятся женские подразделения волонтеров, которые
15: с утра до вечера,
16: отправляют, что называется, частичку дома на фронт, и, конечно же, вклад просто неоценимый, и работа колоссальная проводится во всех уголках нашей страны. Сегодня мы отправимся в Улан-Удэ и поговорим о деятельности волонтеров там. У нас на связи Алла Мальцева. Алла, здравствуйте.
15: Здравствуйте, Алла.
24: Здравствуйте, коллеги.
15: Да, вот мы хотели поговорить о волонтерах Яравнинского района, да, которые с начала СВО передали военнослужащим аж 23 автомобиля.
24: Да, сейчас вот вообще в каждом районе, в каждом селе Бурятии действуют волонтерские группы, и среди тех, кто оказывает большую поддержку нашим сражающимся на СВО бойцам, активисты движения Уракша Яруна из Яравнинского района, которое появилось 12 октября 2022 года. Вот, чтобы было понятно, название можно перевести как «Вперед Яравна». Угу. Вот знаете, в этом суровом по климатическому условиям районе всего-то около 16 тысяч жителей. И вот эти люди вместе со своими волонтерами передали бойцам, вот как вы уже сказали, 23 автомобиля. Сегодня на их счету тонны отправленного на передовую своего гуманитарного груза, сотни единиц технических средств, амуниции. А вот началось все с того, что супруга одного из мобилизованных бойцов создала группу в мессенджере для координации гуманитарной помощи. Вот с тех пор это вот большое движение по всему району идет. А вот как раз активист движения и гендиректор автономной некоммерческой организации «Равном месте» Галина Шемелина помогает фронту с 2022 года. И вот если говорить, сегодня много вы говорили о 9 мая,
15: да, о победе. Конечно.
24: Да, и вот о таких связующих нитях с поколением победителей вот говорить, то прадед Галины – герой Советского Союза вот. Иван Максимович Трофимов. В боях за Латвию в критический момент боя старший сержант заменил выбывшего из строя командира взвода, сам был тяжело ранен, но продолжал сражаться, даже взял кого-то в плен. И вот сегодня правнучка героя Советского Союза Галина Шемелина помогает бойцам, сражающимся на СВО. Как рассказала Галина Васильевна, ее волонтерство началось с благотворительного концерта. Давайте я послушаю.
15: Давайте послушаем.
4: Когда девочки организовались, они решили устроить благотворительный концерт, чтобы собранные средства отправить на покупку. По-моему, тепловизор был. Девочки позвали меня спеть на сцену. И все. Оттуда назад уже дороги не было. Я осталась в движении, и вот теперь мы все вместе. Кстати, группа как появилась, никто не вышел. У нас есть единственный мужчина. Это супруг одной из волонтеров наших. Семья Колоколовых. Волонтерское движение в Яравне очень сильно развито. У всех одна цель. Мы до победного, все вместе. Конечно, это будет наша общая победа.
15: Ну, да.
24: А вообще вот, да, ядро вот самого волонтерского движения, как раз вот эта группа, она составляет всего 17 человек. А в каждом селе действует группа добровольцев. Вот, например, вот вы говорили про маскировочные сети. Ежедневно приходят заявки от бойцов, и вот через автономную некоммерческую организацию «Яравна вместе» активисты получают материалы для изготовления сетей, делают их и потом отправляют на фронт. Вот что еще важно, волонтеров поддерживает власти, администрация района, а еще движущей силой стали территориальные общественные самоуправления. Я не знаю, есть ли они еще где-то в таком масштабе, как в Бурятии, но у нас они практически в каждой деревне. И вот причем за эти годы активисты отладили связи и с бойцами, и со многими волонтерскими объединениями, и с властными структурами. Гуманитарные грузы идут уже по хорошо отработанным схемам и маршрутам, рассказала в интервью сегодня активист движения «Уракша Ярун» Наталья Ордынеева. Кстати, Наталья Циреновна, жена участника СВО, которая на передовой уже полтора года. Предлагаю ее послушать.
15: Давайте.
5: Мы ежедневно собираем средства на покупку приборов по заявкам бойцов. Это наша самая сложная задача и самая первичная. Мы собираем гуманитарную помощь от населения всего района. То есть у нас тут централизованный штаб в селе Сосновоозерское, и все стекается, вся гуманитарная помощь именно к нам. Мы принимаем личные посылки от родственников бойцов. У нас есть возможность увозить туда на передок. Есть волонтер Гончик Даржиева Долгор, которая этот груз прямо увозит туда и сама передает бойцам. У нас очень активный народ, спасибо им за это. Мы постоянно на контакте с бойцами. Потом обращаются родственники бойцов тоже с разными проблемами. Как же их бросишь? Ну, не можем мы подвести никого.
16: Ну, то есть помогают не только на передовой бойцам, но также и семьям.
24: Да, и вот еще вот Наталья Ордынеева рассказала, что волонтеры поддерживают и раненых в госпиталях по всей стране. Вот стоит земляку написать волонтерам, что нуждается в чем-то, в элементарно, да, нет зарядки для телефона, как активистки тут же находят решение проблемы, и неважно, сколько часовых поясов между регионами.
15: Вот, это
24: вот
15: точно.
24: Вот такие они вообще, женщины вообще молодцы.
15: И стоит сказать, что они еще проводят благотворительные мероприятия, концерты, ярмарки и лотереи, и все собранные средства направляют на закупку амуниции и приборов для бойцов.
24: Да, и вот как раз ко Дню Победы они готовятся провести очередную благотворительную акцию. Перед праздником налепят бурятские бузы, это очень вкусное блюдо.
15: Ой,
24: и будут продавать их 9 мая, да. Продуктами обеспечили уже предприниматели района, бизнес тоже помогает. И вот вся выручка пойдет на выполнение заявок бойцов.
15: Нет, действительно очень важно, потому что вот прямой контакт, именно он позволяет избежать ненужных, что не нужно, да, а именно то, что нужно.
16: Ты имеешь в виду, что нет каких-то посреднических звеньев?
15: Без посредников, тем более прям вот семьи напрямую могут передать через волонтеров какую-то посылку своему родственнику.
24: Да, действительно, и вот такое, знаете, волонтерское братство сложилось во всех регионах. В любом городе можно найти волонтеров, попросить их помочь раненым, это вообще без проблем.
16: Алла, ну и наверняка они обмениваются опытом, да, один регион с другим, потому что, ну, у каждого есть какие-то свои уже наработки, какие-то свои секреты, скажем так, которые могут упростить работу другим волонтерам.
24: Действительно, если какие-то советы, какие-то консультации нужны, вообще очень милые люди. Вы знаете, сегодня я записывала интервью и прямо поняла, что вот победа будет за нами. Вот так такие что? Люди, открытые душой, они просто вот на них, ну, соль земли наша.
15: Да, на этих людях держится Россия, и как ни говори, маленького вклада не бывает в это дело.
16: Алла, скажите, пожалуйста, совсем скоро День Победы, мы понимаем, как регион готовится. Будут ли у вас массовые мероприятия или что-то отменено?
15: В Улан-Удэ.
24: Да, у нас будет в Улан-Удэ военный парад, но в этот раз так же, как и в Москве, без военной техники. Угу. Бессмертный полк у нас будет в онлайн-формате. Также предлагается, как вот во всех регионах, в окна поставить портреты дедушек и бабушек.
15: Да.
24: В машинах, да. Но вот в таком формате, потому что тоже есть свои ограничения, поэтому тоже меры безопасности очень такие жесткие.
15: Но, тем не менее...
24: Ну, конечно, будут концерты, будет солдатская каша, обычно проводится в такие дни, это все будет.
15: И вот действительно, где находится Улан-Удэ?
24: Глубокий тыл, да.
15: А действительно на расстоянии вытянутой руки все это происходит.
16: Но это все, мне кажется, из-за того, что любой волонтер, который вступает в эту деятельность, который помогает бойцам СВО, он обладает какими-то уникальными качествами и очень большим добрым сердцем. А, как известно, у нас подобное состояние души не знает ни расстояния, ни часовых поясов, ни какой-то, не знаю, ни каких-то ограничений.
15: Да, и мы, как всегда, традиционно низко кланяемся волонтерам. При случае передайте им, пожалуйста, что мы действительно понимаем важность их работы и то, что они делают, и какое-то время наверняка еще будут делать и расширять свои, скажем так, поставки и все-все. Вот
16: да, это. И отрадно, что связка волонтер и бизнес тоже хорошо работает, без боев, и это очень важно и, конечно же, нужно. Мы благодарим нашего корреспондента. Алла Мальцева из Улан-Удэ была у нас сегодня на связи. Дорогие радиослушатели, спасибо, что эти 2 часа были в нашей компании. Мария Тарабаева, Борис Петухов.
15: До новых встреч. Главное, не болейте, берегите себя. Всего вам доброго.

Разное время. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные в результате группового удара поразили военные объекты Украины. Автопром проходит через непростые времена, но КАМАЗ с ними справляется. И силовики задержали жителей Курска за сотрудничество с разведкой Украины. Далее подробнее. Группировки войск «Центр», «Север», «Запад» и «Юг» в течение суток улучшили позиции в зоне спецоперации. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину ВСУ, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Суточные потери противника в зоне СВО составили 1210 военнослужащих. В сводке также отмечается, что вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты России осуществили групповой удар по военным целям на Украине. Поражены склады боеприпасов и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс», производство США, 6 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве также отметили, что расчеты ударных беспилотников бригады «Варяг» уничтожили зенитный ракетный комплекс «Ирис-Т» производства Германии в тылу ВСУ. ЗРК был выявлен в ходе выполнения разведывательных мероприятий в тыловом районе противника. Уничтожение цели подтверждено кадрами объективного контроля, сообщают российские военные. Владимир Путин сегодня провел в Кремле встречу с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Кагогиным. В начале общения президент отметил, что автопром проходит через непростые времена, но «КАМАЗ» с ними справляется. «КАМАЗ» увеличил налоговые отчисления в российский бюджет.
2: Сергей Анатольевич, «КАМАЗ» – крупнейший производитель больших грузов не только в России, но и в СНГ. Весь автопром проходит непростые времена, через непростые времена, но КАМАЗ справляется. Я посмотрел, даже значительно увеличено отчисление во все уровни бюджетной системы. Налоговые отчисления увеличились КАМАЗа. И персонал удалось сохранить почти целиком, да? Как это вам удается?
3: Владимир Владимирович, конечно, для нас это был вызов. 22-й год, произошла довольно резкая переориентация целей и задач. Мы столкнулись в основном с тем, что мы были интегрированы в нашу мировую отрасль. И в этом случае при разводе с нашими партнерами, включая Daimler, важно было сохранить нашу работоспособность. Но политика, которую проводила компания еще до специальной военной операции, была всегда направлена на то, чтобы максимально обеспечить локализацию. Поэтому могу заверить вас, что ни одного дня КАМАЗ не останавливался. Пожали с нашими европейским партнером другого.

0: С разведкой Украины об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ. По данным ведомства, мужчина был завербован украинскими спецслужбами через интернет. Используя своих знакомых, он пытался собирать данные о военных и гражданских объектах на территории региона. Задержанный дал признательные показания.
1: На меня вышел куратор. Ну, вышел человек и сказал, подзаработай денег, сделай какие-либо фотографии. В Телеграме он мне уже там сказал, нужно такое-то, такое-то сделать фотографию. После чего он сказал то, что можем доставить закладкой гранату к тебе, а нужно будет подзорвать электрофигню.
0: Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. В преддверии Дня Великой Победы в Москве стартовала ежегодная патриотическая акция «Огонь памяти». В торжественной церемонии у стен Кремля в Александровском саду у могилы неизвестного солдата приняли участие сотни активистов. Они перенесли частицы вечного огня в специальные лампады. Из столицы их доставят в 71 регион страны, в том числе в Донбасс, а также в 14 государств. Кроме того, частицу огня получат бойцы СВО на передовой, ветераны Великой Отечественной войны, сообщил руководитель исполнительного комитета Народного фронта Михаил Кузнецов.
2: Всегда невероятно трогательно и невероятно сильное впечатление производит, когда эти доблестные люди, которым уже за 90, а кому-то и за 100 лет, встречают этот вечный огонь из Александровского сада, вспоминают свой подвиг во имя Великой Победы в нашей Великой Отечественной войне.
0: Российские туроператоры фиксируют рост интереса среди путешественников на летний отдых на пляжах Италии. Спрос на такие туры по сравнению с прошлым годом вырос в этом сезоне от 10% до 40%, в зависимости от туроператора, сообщает Ассоциация туроператоров России. По их данным, стоимость 10-дневного тура на Сицилию на двоих без перелета начинается от 151 тысячи рублей в трехзвездочном отеле, а стоимость авиаперелета в Италию летом текущего года начинается от 60-70 тысяч рублей туда-обратно на человека. Стандартный срок оформления визы в Италию в Москве около месяца, а высокий сезон процесс может растянуться до 2 месяцев, отметили в АТОР. После июльской жары воздух в московском регионе освежат первые грозы, сообщил сегодня ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В Москве до конца дня переменная облачность, к вечеру местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. В среду через центральную Россию пройдет холодный фронт, прошумят скоротечные грозовые дожди. Ночью не ниже плюс 12-15, а завтра днем чуть посвежее, до плюс 20-23. В четверг вероятность грозовой деятельности сохранится. Именно на это время года и приходится средняя дата первых московских гроз, опасного природного явления, символизирующего наступление настоящего тепла.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. ЦСКА и Локомотив обсуждали возможное назначение Михаила Галактионова главным тренером армейцев. В обоих клубах рассматривают такое развитие событий. А один из руководителей железнодорожников в частном разговоре заявил о том, что данный вопрос уже решен, пишет Спортэкспресс. Ранее сообщалось о том, что ЦСКА также проявляет интерес к Сандро Шварцу. Однако по политическим причинам приоритет немецкого тренера — работа на родине. Напомню, накануне ЦСКА объявил об отставке Фабио Челестини. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов. Шанхай Шэньхуа под руководством Леонида Слуцкого потерпел крупное поражение в матче 10-го тура китайской суперлиги. Команда экс-наставника сборной России на выезде уступила Шаньдунь Тайшань 1-4 и располагается на 6-м месте в турнирной таблице. Российский голкипер Матвей Сафонов включен в заявку ПСЖ на ответный матч с Баварией в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. Первая игра, состоявшаяся в Париже, завершилась с победой ПСЖ со счетом 5-4. Ответный матч пройдет завтра в Мюнхене. Исполком Международной федерации смешанных единоборств принял решение о восстановлении членства Союза ММА России. Об этом в социальных сетях сообщил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев. Победители первенства России, спортсмены 12-17 лет, смогут принять участие в международных соревнованиях под флагом России уже в этом году. Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Благодарю команду недавно избранного президента Союза ММА России Сергея Фатеева за успешное продвижение российских спортсменов на международной арене, сообщил Дегтярев. А тем временем UFC анонсировал поединок турнира, который состоится 27-го.

0: В июне в Баку российский боец среднего веса Шарабудин Магомедов, более известный как Шара Буллет, встретится с бразильцем Мишелем Перейрой. И пока это все новости спорта.
1: Погода.
2: В Хабаровске 6 мая небольшой дождь, плюс 18. В Новосибирске небольшой дождь, плюс 18. В Екатеринбурге ясно, плюс 26. В Кургане малооблачно, плюс 25. Во Владимире небольшой дождь, плюс 24. В Нижнем Новгороде небольшой дождь, плюс 27. В Ростове-на-Дону пасмурные, плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют малооблачную погоду. Температура ночью плюс 4, днем плюс 10. В Москве в среду ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 24. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба.

0: Здравствуйте, меня зовут Марина Гажук, и я ведущий программы «Верность Отечеству». Программы о патриотической работе с молодежью, ветеранах, заслугах нашей современной армии. В 1939 году 19-летний юноша Иван Лапин был призван в ряды Красной Армии. Последний раз весточку о себе он прислал сестрам в 1941. Слушайте нас на Радио России в Волгограде.
1: Лицензии на добычу и борьба с браконьерами. В программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
2: Нужно с браконьерством бороться не тем, что силовыми какими-то методами, а ставить людей в такую ситуацию, чтобы они хотели не браконьерить. Как говорят в охотничьих хозяйствах, что лучший егерь – это бывший браконьер. Поэтому да.
1: Гости – охотовед Антон Кирьянов и журналист Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и по времени Биробиджана. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
3: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: Слушаем.
4: Здравствуйте, уважаемые друзья. Здравствуйте всем, говорю я, Дмитрий Чернов, слушателям Радио России, кто слушает сейчас нашу волну. Здесь канал «Слушаем» начинает свою работу, ежедневный, информационный. С вашей помощью, естественно, тоже, потому что есть у нас номер для тех, кто что-то хочет сообщить, написать, о чем-то объявить, заявить, прокомментировать. 8-925-222-99-92. Конечно, эта неделя... Она у нас праздничная, предпраздничная, ну, как угодно ее можно называть, потому что и сразу традиционно два праздника больших. Один День радио 7 мая, другой великий праздник у нас День Победы 9 мая. Можно уже поздравления какие-то присылать, писать, если есть такое желание. Может быть, хотите поздравить кого-то. Все это мы, друзья, с удовольствием зачитаем в прямом эфире. Если пришлете нам сообщение на номер 8-925-222-99-92. О чем будем говорить в ближайшие два часа? В школьной программе может появиться новый обязательный предмет. Какой и зачем он нужен? Об этом поговорим в следующем часе. С 1 мая изменились правила расчета стоимости жилищно-коммунальных услуг. В чем суть? Кого это коснется, тоже поговорим об этом. Судебным приставам могут разрешить взыскивать долги со злостных неплательщиков алиментов в нерабочие дни и ночью. В целом же, в следующем часе мы поговорим и об этой новации, которая, возможно, станет правоприменительной. А также поговорим о том, как сегодня злостных неплательщиков отлавливают, ловят, находят и как заставляют их, в конце концов, деньгами отвечать перед своими детьми. Ну и в этом часе, что у нас, о чем пойдет речь? У нас будет, конечно же, обсуждаться запрет на физический досмотр школьников перед единым государственным экзаменом. Как он будет проходить, этот самый досмотр? Помните, да, в том году тоже были жалобы. Мы хотим обсудить вот это предложение. Очень любопытная история. За публичные призывы к дискриминации женщин хотят наказывать рублем, то есть установить штрафы за оскорбление чувств женщин и за публичные призывы к нарушению их прав. Вот такая вот у нас есть новость. Удивительная. Мы с Марией Ярмуш, с адвокатом, обсудим ее чуть-чуть попозже, в этом уже часе. Синдром сухого глаза у молодых людей диагностируют все чаще. От 15 до 25 лет молодые люди начали страдать вот этим недугом. Что это такое? Лечится ли это? И как избежать каких-то осложнений на зрение? Ну и хочу напомнить вам также, что у нас московский блок новостей в конце каждого часа. Поэтому традиционно те, кто слушает нас на частоте 101.5 FM, для себя что-то подчеркнет, конечно же, полезное. Штрафы за выброшенных животных поднимают в 10 раз. Совет Федерации уже серьезно предложил ужесточить ответственность за брошенных животных. И 30 тысяч рублей для граждан штраф за то, что вы выбросили взятого ранее котенка или щенка, кошку или взрослое животное. 100 тысяч для должностных лиц и 300 тысяч для юридических. Уже законопроект направлен на отзыв правительства. Ну а вот такие цифры приводит Минсельхоз. В России, вдумайтесь, ежегодно выбрасывается до 100 тысяч домашних животных. Пик отказов от питомцев обычно приходится на осень. Как известно, когда те, кто взял щенка или котенка весной, понимают, что содержание требует денег, времени и, самое главное, заботы. И содержание одной собаки в зооприюте, вот еще такие цифры, обходится в среднем до 240 тысяч рублей в год. Поэтому, конечно, с теми безответственными людьми, которые берут себе щенков, котят, а потом выбрасывают их через какое-то время, нужно что-то делать. То есть дисциплину надо, как известно, воспитывать, конечно же, рублем. Причем немалым. Нина Останина, депутат Госдумы, с нами на прямой связи. Нина Александровна, приветствую вас. Здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Прокомментируйте, пожалуйста, 30 тысяч рублей. Штраф вполне себе приличный. Но одними ли штрафами только? Вот дисциплину такую среди наших зоозаводчиков, так сказать, среди населения можно поднять, эту самую дисциплину?
5: Ну, сначала надо начать, наверное, нужно с правовой дисциплины среди самих законодателей. Вы знаете, 27 апреля в Таврическом дворце к нам законодательно обратился президент с просьбой воздержаться от запретов, воздержаться от увеличения штрафов. Ну, понимаете, люди и так сегодня, что называется, взвыли от количества запретов. Давайте тут еще, вот вы говорите, будете обсуждать предложение о штрафах за оскорбление женщин. Но оскорбляют женщину только, мне кажется, ну, люди, которые сами себя не уважают и не имеют собственного достоинства человеческого. Потому что нормальный человек, нормальный мужчина никогда женщину не оскорбит. Что касается предметно этого законопроекта, я знаю ответ на него. Правительство скажет, что подобный законопроект уже внесен в Государственную Думу, и в рамках рассмотрения этого законопроекта изменения в часть 3 статью 85.2 Кодекса об административных правонарушениях и часть 1 он будет рассмотрен. Как вы знаете, в Государственной Думе была создана рабочая группа по внесению изменений законодательства о защите и людей, и самих животных от жестокого обращения. И вот подобный законопроект мы внесли. Мы тоже, депутаты, предложили тогда, правда, для граждан увеличить от 20 до 50 тысяч, не трогая, не затрагивая должностных лиц, потому что сегодня все у нас и так на них ложится, на этих глав поселений, увеличить на юридических лиц. Но все дело в том, что у нас на сегодня даже Минсельхоз, если приводит вам статистику, нет маркировки животных, какие из них домашние, какому хозяину они принадлежат. Поэтому по разного рода там вот стат данным у нас до миллиона сегодня собак, которые вне дома, а 25,5 миллионов это домашних животных. Понимаете, наказывать все и все, наверное, мне кажется, абсолютно неправильно, но призывать к дисциплине, конечно, правильно. Поэтому сейчас мы каким образом, если животное не промаркировано, сможем наказать его хозяина?
4: Абсолютно
5: непонятно.
4: Ну, каким
5: образом, откуда мы знаем все это? Поэтому начинать надо с другого. Не надо вот так несистемно подходить к этой проблеме, потому что, начиная с 2019 года, после того, как был принят закон об обращении с животными, у нас 670 тысяч детей пострадало, всего более 2,5 миллиона граждан. И если уж говорить о защите, то надо говорить и о защите, не только о защите животных от агрессии людей и от бессердечия людей, но и о защите людей от животных прежде всего. Все-таки главное для нас человек, а не собака, согласитесь.
4: Конечно, здесь безусловно, тут даже глупо спорить, мы очень много об этом говорим всегда, и всегда упираемся в одну и ту же действительно в финале проблему. Как связать, увязать, привязать животное, находящееся, так сказать, на улице с каким-то владельцем, если оно не чипировано? Только по показаниям, как мне кажется, да, соседей, которые скажут, а, это вот эта вот собака Иванова, я ее знаю, она у него жила, или там живет, он ее выбросил. А, только так пока. А что с чипированием?
5: Я вас немножко обрадую, потому что у нас вот этот закон о маркировке, он одобрен правительством.
4: Вот.
5: У нас 6 законов, в том числе о маркировке, учете животных, одобрен правительством. И даже деньги на него там в районе 65 миллионов рублей нашли. У нас есть единая регистрационная система учета для крупного рогатого скота. Она ведется Минсельхозом. И вот эту же систему согласился Минсельхоз взять в том числе и домашних животных, собак мы хотим все-таки. Ну, к сожалению, правительство дав нам положительное заключение, как-то направило все это в профильный комитет по природопользованию, и до сих пор мы не вынесли его на обсуждение. Хотя это первое, с чего нужно начинать. Не с расправы над людьми, не с расправы, наверное, над животными, а вначале давайте упорядочим. Упорядочим и поймем, с каким явлением мы должны бороться. Но то, что бороться надо, это очевидно, потому что по статистике 14 человек ежегодно становится жертвами животных.
4: Последний вопрос. До выборов-то этой Дума этого созыва успеет, как вы считаете, этот законопроект рассмотреть?
5: Ну, Дума может успеть все, если будет политическая воля. Но, честно вам признаюсь, я никогда не встречалась с таким неконструктивным лобби, потому что лобби бывает конструктивное и неконструктивное, как в деле работы над этим законопроектом. Ну скажите, что плохого в законе о маркировке? Нет, опять по всем регионам пошли митинги против того, что принимался этот закон. Но у нас сегодня 70 регионов уже приняли свои законы. Чуть больше 50 регионов приняли законы о маркировке домашних животных по собакам, а 70 регионов приняли закон о порядке введения экстраординарной ситуации в случае, если вдруг бешенство, укусы животных. Вот это у нас, вот это уже есть. То есть регионы пошли своим путем, и закон позволяет им это делать. Но мы же единое государство, поэтому нам хотелось бы, чтобы наше законодательство было унифицировано. Те губернаторы, которые не хотят и боятся людей неконструктивных защитников, они должны быть защищены федеральным законом.
4: Спасибо большое. Депутат Госдумы Нина Останина была с нами на прямой связи. Ну и продолжая тему законопроектов. Внесен в Государственную Думу и законопроект, устанавливающий штрафы за оскорбление чувств женщин и за публичные призывы к нарушению их прав. Проект закона имеется в распоряжении РБК. Согласно проекту закона, за публичную пропаганду модели поведения, ограничивающие женщин в правах на образование, труд и участие в общественной жизни, а также сводящие их роль к обслуживанию мужчины, предлагается штрафовать вот этих самых граждан, значит, которые публично это все пропагандируют, на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Очень много вопросиков у нас имеется по этому поводу. Мария Ярмуш, адвокат, с нами на прямой связи. Мария Михайловна, приветствую вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Это что ж у нас такое за история вдруг возникла? Это кто это вдруг посчитал, что где-то что-то, значит, конструктивная критика, а нельзя же тоже ее исключать, правда, в определенных обстоятельствах, вдруг будет являться дискриминацией прав? Для меня это вообще удивительная история. Вы что думаете?
6: Ну, прежде всего, здесь опять используется вот эта сентенция «защита чувств женщин». Ну, это, видимо, по аналогии «защита чувств верующих». И фракция «Новые люди» предлагает наказывать тех, кто публично призывает к тому, чтобы женщины не учились, вели домашнее хозяйство, рожали детей. Соответственно, вот эти депутаты считают, что нужно вводить штрафы, и эти штрафы должны быть введены, как указывает вот этот законопроект, в общем-то, против чиновников, которые публично там говорят, что чиновники, религиозные деятели и так далее. Спорный законопроект, я уверена, что он не пройдет ни в одном чтении, даже его, конечно, никто не одобрит, потому что, прежде всего, например, если кто-то высказывает свое мнение, как должны жить женщины или мужчины, это, в принципе, право каждого говорить о своем мнении, да, как, у кого какая роль, но это у нас цензура запрещена, у нас человек может говорить все, что он хочет. Угу. При этом, если федеральные чиновники говорят какие-то вещи, которые прямо противоречат Конституции Российской Федерации, да, которая дает, да, равные права мужчинам и женщинам, может быть, тут вопрос на своем месте чиновника или нет. Я просто помню, несколько было случаев, когда чиновники, ну, на региональном уровне сказали каким-то детям, что государство не будет о вас заботиться, там, молодым людям, подросткам, вы сами должны о себе заботиться, и на следующий день их уже лишили данной должности. Mm-hmm. То есть здесь законопроект и что-то вносить в КОАП и дополнять что-то про оскорбление чувств женщин, я считаю, что это контрпродуктивно. При этом, если тут депутаты говорят про чувства женщин, которые могут быть задеты и оскорблены, то чувства мужчин тоже должны защищаться, ну, сразу, да, потому что у нас равные права, равные обязанности. Если женщина особо возводит в какой-то определенный группу лиц, которые будут получать большую защиту от государства даже путем установления этого запрета, значит, нарушается четко сразу тут чувство мужчин, потому что, когда кто-то говорит, что женщины должны сидеть дома, рожать детей, тогда, получается, мужчины должны быть добытчики, зарабатывать столько, чтобы прокормить жену и детей и так далее. Если они этого не делают, значит, получается, тоже их могут оскорбить такие заявления.
4: Дело в том, что...
6: Надеюсь...
4: Так ведь... да, смотрите, так было всегда. То есть вдруг, внезапно, кто-то сказал, что, послушайте, как-то несправедливо женщине указывать на то, что она должна детей рожать. У нас вся демографическая политика сейчас новая, да, ориентирована на то, что давайте становиться многодетными семьями. Но здесь у меня вообще какой-то когнитивный диссонанс, честно говоря, потому что я не понимаю, вот эти товарищи из фракции, которые предлагают, так сказать, вот эту новацию, они вообще в курсе, что мы как-то демографию поднимаем, что мы как-то за многодетность тут боремся? Или есть какой-то другой еще здесь, возможно, вариант, когда, значит, хотим мы, чтобы женщины у нас рожали 3, 4, 5 детей и больше, но при этом, при всем, мы должны молчать и говорить, что нет, она вот у нас человек свободный, она должна, так сказать, работать, образование получать и так далее, и так далее. При этом, как бы, скромно потупя взор при словах, что, в общем, главная эта роль женщины все-таки материнство.
6: Вы знаете, не надо депутатам вмешиваться в частную жизнь граждан, потому что люди создают семьи на протяжении тысячелетий и рожают детей, и они это делают не для государства, а для себя лично, и все своих детей любят, и ничего меняться не будет. Я думаю, что фракция «Новые люди» больше хотели пропиариться, это какой-то такой пиар-ход, чтобы обратить внимание на себя, вот так, как будто бы они защищают права женщин. Может быть, это после какого-то скандала между Бонни и нашим журналистом Соловьевым, да, это стало как-то модно, все об этом стали говорить, и вот такой появился, такая новация в законодательстве, предложение как-то особо защитить права и чувства женщин. Я думаю, что это неконструктивно, и, кстати, даже сам этот законопроект, он противоречит Конституции, которая уравнивает всех, все равны перед законом, судом, и у всех равны права и обязанности, неважно, это женщина, она рожает, или это мужчина, который содержит семью и тоже, кстати, участвует в процессе зачатия детей. И у нас все, как говорится, в обществе, все настолько гармонично и слажено, что кого-то дополнительно защищать, ну, это нет в этом необходимости. Надо о чем-то другом думать, потому что у нас много других вопросов, которые нужно решать путем изменения законодательства. Но здесь вот надо оставить чувства, оставьте, пожалуйста, в покое.
4: Спасибо большое. Мария Ярмуш, адвокат, была с нами на прямой связи. Я согласен с каждым словом Марии Михайловны по той простой причине, что нормальный мужчина, в принципе, всегда с гордостью говорит, да, о том, что его жена его, значит, дома занимается хозяйством, он добытчик, и это не звучит двусмысленно ни в коем случае. Потому что если мужчина говорит, что я, значит, валяюсь на диване, а жена меня должна обслуживать, это ее главная задача, то здесь с мужчиной что-то не в порядке. Вот это правда. А когда с гордостью заявляют люди о том, что женщина должна заниматься непосредственно материнством, воспитанием детей, бытом, не стоит забывать, что это тоже же большие такие были, помните, дискуссии о том, что содержать дом в порядке, это ведь тоже труд. Причем очень серьезный труд, очень серьезная работа. И кое-кто, по-моему, недавно из депутатов даже предлагал женщине за это зарплату платить. Что-то, так сказать, где-то не стыкуется. У кого-то, а у нас всегда все ровно. Через минуту вернусь.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргонан».
8: Словарь русских говоров Забайкали.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
9: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
10: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
3: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Слушаем.
4: 8-925-222-99-92. Татьяна пишет: с наступающим праздником Днем Победы. Поздравляю вас, Дмитрий, и весь коллектив Радио России с наступающим профессиональным праздником Днем Радио. Спасибо за ваш труд. Отдельное поздравление Наталье Павловне Бехтиной, кстати, передается здесь. Ну и, друзья, напоминаю, что настало время, когда можно присылать поздравления как и сотрудникам радио, так и своим близким и знакомым и друзьям. С наступающим Днем Победы, с наступающим Днем Радио. В общем, используйте возможность, пока она имеется. Как должен проходить досмотр школьников перед ЕГЭ? Вот этот вопрос, который сейчас задают, понятно, что до начала основного периода уже меньше месяца единого госэкзамена, Рособорнадзор решил напомнить, во всех пунктах проведения экзаменов должен быть стационарный или переносной металлоискатель. Закреплено это в порядке проведения государственной итоговой аттестации. Это делается ради безопасности самих участников экзамена и работников в пункте, отметили в Рособорнадзоре, а также, конечно же, для обеспечения прозрачности процедуры и объективности результатов. В правилах также закреплен запрет на физический досмотр школьников. Этот запрет, как и запрет на прикосновение к личным вещам выпускников, не является нововведением 26 года. Это правило присутствует в методических рекомендациях Рособорнадзора уже давно. Но в ведомстве также пояснили, что сотрудники, которые следят за порядком, и организаторы вне аудитории при проверке не прикасаются к участникам экзаменов и их вещам, а предлагают добровольно сдать вызывающий сигнал металлоискателя предмет в место для хранения личных вещей. Или его можно отдать сопровождающему. Есть четкий, кстати говоря, регламент. Организаторы вместе с сотрудниками охраны проверяют документы, удостоверяющие личность, фамилию в списках и наличие запрещенных средств. Ну, а если через рамку проходит ученик, у него там что-то зазвенело, озвучивают зону срабатывания и разъясняют, что именно запрещено иметь при себе на экзамене. Как мы все знаем, это смартфоны, это фото-видео, аппаратура, ну и прочие-прочие вещи. Важно вот что, и это мы сейчас тоже обсудим с нашим экспертом, директором Центра общего и дополнительного образования имени Анатолия Пинского Института образования Высшей школы экономики Иваном Ивановым. Иван Юрьевич, здравствуйте.
11: Да, здравствуйте.
4: Вот если участник ЕГЭ, это тоже такое разъяснение от Рособорнадзора, предоставит документ, согласно которому у него есть медицинские противопоказания, да, то его освободят от прохода через стационарный или переносной металлоискатель. Как вообще, на ваш взгляд, во-первых, вот такая вот норма, не пользуется ли она слишком, повышенной популярностью, да, потому что, ну, если мы знаем, что захочет, ученик там, студент что-то пронести, он найдет способы и методы, в том числе используя, различные справки. А во-вторых, есть ли какие-то иные, новации, которые, может быть, в этом сезоне ЕГЭ, да, имеют место быть? Расскажите.
11: Да, здравствуйте. Вы знаете, мне очень нравится то, что Рособорнадзор очередной раз говорит о том, что мы должны все-таки уважать личность ученика, и пункт сдачи ЕГЭ – это не режимный объект, но в то же время студенты, ну, вернее, выпускники и те, кто сдают экзамен, кажется, должны понимать высокие ставки этого экзамена и брать на себя тоже ответственность. Ваш вопрос о том, не принесут ли они справки, чтобы не проходить металлоискатель, он очень, я бы сказал, точный, потому что оппортунизм, который нам всем характерен, мне кажется, это вот тоже национальная черта, но будут с ним, видимо, каким-то образом бороться. Единственное, что я надеюсь, что это не станет массовым каким-то явлением, хотя, если мы с вами посмотрим на парковки для инвалидов, то увидим, что, и знаем мы это прекрасно, какое количество людей пользуются вот этой лазейкой нормативной для того, чтобы поставить машину поближе к торговому центру, да. Я думаю, что дети тоже будут пользоваться, но я не думаю, что это будет массовая история. Я очень рад, что не будет вот этого, простите, шмона, и детям просто будут еще раз объяснять, как важно, скажем так, быть честным, практически по Войновичу. И, ну, если мы посмотрим на международный опыт, то, вы знаете, у нас все еще очень, я бы сказал, прилично, в хорошем смысле, если посмотреть на Индии, там просто, я бы сказал, проходит шумон, по-другому я не могу это сказать. Там есть дресс-код именно для экзаменов. Китайские экзамены знаменитые, они вообще тоже очень серьезно относятся к, вот, к экзамену и к процедуре проверки на вход. Сингапур очень серьезно подходит к вопросам и ответственности тех, кто принимает экзамены, и к ответственности тех, кто заходит на площадку экзамен. И если говорить про так называемые англосаксонские страны или системы образования, то в частности в США экзамены проводят в том числе частные компании, операторы, и там есть досмотр. Поэтому вот отказ от досмотра, ну, значит, есть больше ответственность семьи, ребенка. Я боюсь, что будет некоторая ситуация, при которой перенос вот этой ответственности будет на классных руководителях и сопровождающих. То есть, вот, скажем так, этот досмотр уйдет в тень. Он будет таким теневым досмотром.
4: А вот этот досмотр, простите, что перебиваю, вот этот досмотр, да, физический, когда с специальной там этой штучкой проводят вдоль тела, чтобы найти какие-то там действительно скрытые смартфоны или еще какие-то устройства. Это вот так проводится? Или это обыск, когда руками ребенка ощупывают, да, что называется? Потому что, ну, здесь важно понимать, почему родители-то шумят из-за вот этих вот самых досмотров.
11: Ну, вы знаете, наши родители, они шумят по любому поводу.
4: Это правда.
11: Вот. Наверное, это их работа. То есть тут я поддержу их. Вот. Но что касается детей, я пару раз сам был сопровождающим на экзамене, когда еще работал в системе школьной. Я не помню, чтобы прям устраивали, знаете, какой-то обыск. Я хочу сказать, что у нас в аэропорту происходит, в принципе, все то же самое. Ну, все уже привыкли. Но как я не видел, честно признаюсь, я не видел. Я не думаю, что прям идет такой, знаете, поточный обыск, при котором там просят чуть ли не, ну, простите, ну, то, что утрирую, там, не знаю, штаны вывернуть, эти карманы и все остальное. Конечно, они пытаются проверить вот эту историю с телефонами, вторыми телефонами, третьими телефонами.
4: Но какие-то, особо ретивые, значит, вот эти охранники, они не только технику ищут, они еще ищут и шпаргалки пресловутые, для чего-то, зачем-то, непонятно. Потому что еще пойди...
11: Мне непонятно.
4: Воспользуйся еще, сумею, этой шпаргалкой. Ведь вот еще в чем
11: история. Да, вы попробуйте воспользоваться. Если вы вспомните, когда мы сдавали экзамены без ЕГЭ и просто там писали сочинение контрольный, тоже, знаете, это было не так просто воспользоваться всеми этими шпаргалками. Я думаю, это не от большой культуры
4: Согласен.
11: Отдельных охранников.
4: Спасибо вам.
11: В целом это правильное...
4: Спасибо большое. Иван Иванов, директор Центра общего и дополнительного образования имени Анатолия Пинского, Института образования Высшей школы экономики. Ну, а вот что касается действительно умения списать, здесь нужно еще, друзья, ведь зрение иметь неплохое, да? А зрение у молодых людей становится все хуже и хуже. Например, синдром сухого глаза. Помолодел, представьте себе, на 15 лет. Заболевание все чаще поражает молодежь в возрасте от 15 до 25 лет. От чего это происходит? Почему? Мы догадываемся с вами, почему. Но давайте спросим эксперта, доктора медицинских наук, врача-офтальмолога, профессора кафедры офтальмологии Академии последипломного образования Федерального медико-биологического агентства России Елизавету Полунину. Елизавета Геннадьевна, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Дмитрий.
4: В чем основной-то, вот в чем основная причина омоложения этого, так сказать, синдрома сухого глаза, только ли смартфоны и компьютеры?
12: Это действительно актуальные очень проблемы, и таких пациентов становится все больше и больше, потому что появляется все больше и больше факторов риска. И вот я хотела бы о них рассказать коротко, но вот обратить внимание на то, что они есть. Но вначале так. Я пару слов хотела бы сказать про то, что слезная пленка – это не просто жидкость, которая стекает по поверхности глаза, она имеет очень четкую структуру. Там есть слизь, вода и жир, который вырабатывается железами, расположенными в толще век. И когда мы с вами моргаем, по сути, вот так, как бензиновое пятно, это жир перераспределяется по поверхности глаза, и как любой жир, он не дает слезной пленке испаряться. Mm-hmm. Соответственно, все эти железы зависят, их работа, от состояния организма в целом, ну, естественно, от воздействий различных. И, безусловно, гаджеты в значительной степени ухудшают эту ситуацию, потому что в процессе моргания, частота моргания, вот если себе представить, что человек ведет машину, допустим, проводилось даже такое исследование, со скоростью 100 км в час частота моргания снижается там в 3 или в 4 раза по сравнению с тем, что он 60 км в час идет в машине, да? То есть, соответственно, когда мы напряженно смотрим в компьютер, мы не перераспределяем слезную пленку по глазной поверхности. Второй фактор риска, на который прям вот хочется отдельно обратить внимание, это косметология. Ботулотоксин, который начинает уже колоть с 20-25 лет, да, там это совершенно недопустимо, во-первых, это токсин, во-вторых, это тоже снижает, ну, уже я не говорю о том, что постепенно мышцы, которые колют, они просто будут атрофироваться, потому что они выключаются, снижается частота морганий, и тоже это приводит к развитию синдрома сухого глаза. Блефаропластика – это отдельная совершенно тоже история, но это все-таки чуть постарше, да, потому что полностью нарушается кровообращение. Ресницы искусственные – это очень токсичный клей, который вызывает аллергические реакции и тоже нарушает слезопродукцию. Уже не говорят, что когда смотришь на щелевой ванте, как это все выглядит под микроскопом.
4: Ну, то есть девушки-то, девушки, слушайте, больше страдают от этого, получается, да, если понимаем,
12: Ну, в общем, ну, сейчас и мужчины тоже иногда готовы прийти к тому, чтобы украсить себя, но в целом это вообще гормонозависимые железы, это вообще больше, конечно, в большей степени относится к женщине.
4: Елизавета, у нас минута остается. Это лечится вообще-то, вся эта вот история неприятная?
12: Я хочу сказать, что это лечится. Очень важно, чтобы меньше было препаратов. То есть это должно быть все-таки под контролем врача. Обязательно должна быть профилактика синдрома сухого глаза. То есть делать перерывы на компьютере, не злоупотреблять искусственной слезой, потому что если воду положить в руку, рука будет тоже, кожа будет отекать. Стараться вести здоровый образ жизни и не давать большую нагрузку на глаза ни лекарственными препаратами.
4: Про слезу вы удивили сейчас меня. Спасибо вам большое за комментарии. Елизавета Полунина, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог, профессор кафедры офтальмологии Академии последипломного образования Федерального медико-биологического агентства России была с нами на прямой связи. Я думаю, что, друзья, вы сейчас подчеркнули для себя очень правильную, полезную информацию, услышав все это, вот такую вот ценную, на самом деле, консультацию специалиста абсолютно бесплатно, хочу подчеркнуть, да, и не увлекайтесь. Видите, как интересно, нельзя увлекаться этой человеческой слезой, закапывать ее постоянно в глаза и думать, что все будет со зрением хорошо. Через минуту вернусь, продолжим.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
14: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
15: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны.
16: Здравствуйте, меня зовут Татьяна Старцева. Я автор и ведущая программы «Диалог с молодыми».
17: Давайте обсудим волнующие многих вопросы касаемо внутреннего туризма в Пермском крае и тревел-журналистику. Ведь сейчас в современном медиапространстве это направление пользуется большой популярностью. Ребята сейчас обучаются в Академии первых в современном образовательном пространстве для развития талантов школьников со всего Пермского края.
16: Слушайте нас на Радио России в Перми.
1: Слушаем.
4: Ну а теперь блок столичных новостей для жителей Москвы и жителей Подмосковья, всех тех, кто слушает нас на частоте 101,5 FM. Начнем мы с вопросов жилья. Оказалось, что каждая пятая выставленная на продажу на вторичном рынке квартира в Москве обременена долгами. Хозяева накопили задолженности по оплате коммуналки, капремонта, заложили жилье по кредиту и так далее, и так далее. В прошлом году такого жилья было лишь 15%, и говорят эксперты, которые подсчитывали все это, что прибавка произошла за счет залогового жилья. То есть владельцы взяли под него кредит, теперь продают, скорее всего, потому что не могут справиться с выплатами. Константин Барсуков, член Российской гильдии риэлторов, эксперт рынка недвижимости, с нами на прямой связи. Приветствую вас, Константин Валерьевич, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
4: То есть примерно 20% квартир, которые выставлены на вторичке, у нас теперь в долгах, как в шелках, что называется. Что это за долги? Как их гасить покупателям? И вообще, в чем заключается опасность приобретения такой квартиры? Есть ли эта опасность вообще?
18: Ну, давайте со статистики. Во-первых, мне кажется, преувеличена цифра, вот это 20%. Ну, вот тут надо было методику подсчета посмотреть. Во-вторых, обратите внимание, что они общий, да, такой взяли вещь, что есть квартиры с долгами по коммуналке, есть квартиры, которые в залоге находятся. Это разные предметы для покупки. И, соответственно, для того, чтобы безопасно провести сделку, нужно разделять, да, эти долги. Потому что в одном случае нужно потребовать там погашение, например, коммуналки до сделки или каким-то образом обеспечить наличие этих денег в сохранности в какой-то для погашения после сделки. Ну, там разные схемы, да, бывают. Это от ситуации зависит. А вторая ситуация – это залоговые объекты. Их многие боятся, на мой взгляд, боятся совершенно необоснованно. Хотя мнение такое есть, что «Ой, у вас квартира в ипотеке, мы покупать не будем». Ну, это просто люди не умеют с этим работать и переживают за что? Люди переживают за то, что они купят квартиру, а обременение останется на ней, потому что долг не погашен, да? Или кто-то вообще боится, что долги продавца на них перейдут. Но нужно понимать, что сейчас в подавляющем большинстве банков есть схема приобретения квартиры, которая находится в залоге у этого же банка. Если же вы с ипотекой берете другого банка, то у подавляющего большинства банков, выдающих кредиты, есть схемы приобретения квартир, находящихся в залоге другого банка. И эти схемы, они в основном все безопасны, нормально реализуются, их несколько штук, и в принципе с этим можно прекрасно работать.
4: То есть получается, Константин Валерьевич, то есть получается, что если люди, значит, которые сейчас собираются купить квартиру, вдруг выясняют, что там есть долги, бояться нечего, а здесь возникает еще один вопрос, а всегда ли добросовестные продавцы предупреждают, и вообще покупателя кто-то предупреждает о том, что здесь долги имеются того или иного свойства?
18: Ну, смотрите, если он находится в ипотеке, понятно, выписки из ЕГРН это видно. А вот по поводу долгов коммуналки, ну, здесь вообще покупатель должен проверять сам. Понятно, что продавец должен предупредить, ну, вообще по-хорошему, да, вообще по-хорошему продавец должен обо всем предупредить. Но я, вот у меня профдеформация, я никогда не верю продавцу, пока не вижу документ. То есть нет долгов, но предъяви справку о том, что у тебя нет задолженности.
4: Раньше же была же выписка из домовой книги, по-моему, да? И сейчас
18: нет, выписка из домовой это про прописанных, а есть справка об отсутствии задолженности по коммунальным платежам. Но сейчас, кстати, ситуация лучше, потому что сейчас коммунальные платежи не переходят на нового собственника, за исключением капремонта. То есть, по большому счету, можно как сделать, если там долги есть у продавца, вот капремонт придется, к сожалению, тебе оплатить, но там и суммы могут быть большие, поэтому это надо проверять. Вот. А остальные долги можно просто лицевые счета поменять, и дальше уже компании будут ресурсоснабжающие разбираться с продавцом.
4: Спасибо. Константин Барсуков, член Российской гильдии риэлторов, эксперт рынка недвижимости. С обнадеживающей информацией, напомню, что Константин Валерьевич под сомнение поставил вот эту цифру в 20% квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке, обремененных долгами, как подсчитали некоторые эксперты по недвижимости одной очень крупной столичной фирмы. Но здесь, друзья, да, будьте внимательны. Самое главное, что, как известно, спасение утопающего — дело рук самого утопающего, и покупатель должен быть трижды внимателен, когда он приобретает, особенно в наших современных условиях, схемы Долиной, долги, с ЖКХ, ой, сколько всего сложного. Можно только посочувствовать людям, которые покупают квартиру в наше время. Но это я шучу, разумеется. Фестиваль «Московская весна», посвященный Дню Победы и Году Единства Народов России, развернулся по всей столице. На его площадках до 11 мая можно познакомиться с традициями самых разных народов нашей огромной страны. На Тверском бульваре кормят, кстати, на этом фестивале, есть вот у меня информация. На Тверском бульваре кашеварят повара проекта «Гастрономическая карта России». В настоящей русской печи они пекут удмуртские перепечи, такие открытые пирожки с мясной, грибной там, и овощными начинками. Говорят, что очень вкусная история. Повара из Дагестана на вертеле готовят баранину. По соседству можно отведать хингал, чеченские лепешки с тыквой. Бузы из Бурятии. Донские казаки привезли кулеш в хлебных горшочках и курники. Что еще отведать, что вообще происходит в рамках фестиваля «Московская весна», расскажет нам прямо сейчас Александр Усольцев, москвовед. Александр Павлович, приветствую вас.
19: Здравствуйте.
4: Ну, были уже, ходили, смотрели, отведали, может быть, чего-то. Расскажите. Вкусно, интересно. Вот,
19: площадки только-только разворачиваются. Конечно, основные действия пройдут под концу этой недели, когда действительно много людей будет вовлечено в организацию этих мероприятий. И, по сути, площадки сейчас самые главные – это три. Это легко запомнить. Все вокруг Тверской они все располагаются. То есть это Тверской бульвар, Тверская площадь, то есть площадь перед мэрией, и площадь Революции, то есть перед одноименной станцией метро, площадь, где зимой каток, где вот китайский Новый год очень активно отмечали зимой, а сейчас, соответственно, будет этнографическая и экспозиция, и различные мероприятия, посвященные традиционным танцам, пляскам, каким-то традиционной музыке народов России. И оттуда я бы рекомендовал подняться уже от площади Революции на Тверскую площадь, тем более, что там площадка всегда славится тем, что к фестивалям там, ну, я бы сказал, одни из лучших сувениров всегда в Москве.
4: Вот.
19: То есть они такие, нет, именно что там, не туристические для иностранцев там матрешки, а что-то такое именно народные промыслы, не только народные, что-то такое совсем традиционное, а уже что-то с современными где-то мотивами, какие-то артели, которые сейчас вот возрождают традиционное искусство и их интересно обыгрывают уже, приспосабливая к современному бытию контексту. И это и керамика, это и изделия из дерева, ну и, в принципе, различные...
4: Вот, кстати, вещи. Да, про сувениры-то, между прочим, мы как-то и забыли на самом деле здесь за гастрономией, за едой, за всей вот этой вот кулинарией. Как-то забывается о том, что сувенирчики-то тоже важная часть фестиваля «Московская весна», который до 11 мая может поучаствовать любой желающий, приехавший в наш прекрасный город. Лена Симонова, далее совет дня. Друзья, я вернусь к вам после новостей. И еще у нас есть масса интересных для вас тем.
3: Совет дня. Отчего и почему?
20: Привет, друзья! Это Лена Симонова. В 1980 году британский инженер Вик Тенди установил, что низкочастотные инфразвуковые волны, невоспринимаемые ухом человека, способны влиять на психику и нервную систему, вызывая приступы паники и даже галлюцинации. В 2003 году исследователи из Национальной физической лаборатории в Англии провели уникальный эксперимент, собрав 750 добровольцев, чтобы выяснить, как инфразвук влияет на человеческие эмоции. Участникам устроили концерт, во время которого низкочастотные звуки вне диапазона слуха сочетались с обычной музыкой. В результате более трети слушателей испытали неприятные ощущения – озноб, тревогу, чувство тоски и страха. Человек способен воспринимать звуки в диапазоне от 16 до 20 тысяч Гц. Звуки более высокой или низкой частоты мы уже не слышим. Инфразвуком называют волны в диапазоне от 2 до 16 Гц. Мы не можем его услышать, потому что инфразвуковые волны звучат ниже доступного нам диапазона. При этом, чем ниже частота, тем громче должен быть звук, чтобы мы его услышали. Например, чтобы наше ухо могло уловить звук частотой 100 Гц, он должен быть не тише 23 дБ. А звук частотой 20 Гц мы услышим только при его громкости в 70 дБ и сильнее. Таким образом, мы можем подвергаться воздействию достаточно громких звуков, но слышать их не будем из-за низкой частоты. При этом инфразвук может воздействовать на наш вестибулярный анализатор, вызывая головокружение, на сердечно-сосудистую систему, нарушая сердечный ритм и повышая давление. И, наконец, на нервную систему, вызывая чувство необъяснимого страха, головные боли, усталость и нарушение сна. Главная причина таких симптомов – нарушение вегетативной регуляции. Наше тело имеет свои собственные колебания. Их частота лежит в диапазоне от 1 до 6 Гц, и инфразвук может легко на них воздействовать. Что может стать источником инфразвука? В природе это могут быть ветер, воздушные потоки и другие метеорологические причины. Даже землетрясение может стать источником инфразвука. В городской среде создавать инфразвук могут компрессоры или тяжелые транспортные средства. Инфразвуковые волны двигаются очень медленно и имеют большую длину волны. Остановить распространение волн, имеющих такую длину, непросто. Двери, стены или беруши не помогут. Эти волны проникают практически везде, и только определенные звукоабсорбирующие поверхности могут стать для них препятствием. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
3: Совет дня. Радио России.
21: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
3: «Война и мир» и «Холст».
0: Военным художником может быть не всякий, хотя и самый одаренный живописец и рисовальщик. Надо очень хорошо изучить военное дело, знать его тайны, запахи. Все последователи, все художники грековцы, они всегда с нашей армией. У нас муза у художников приходит по команде.
1: Студия военных художников имени Митрофана Грекова в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В воскресенье в 22:10 по Москве и по времени Благовещенска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские группировки войск в течение суток улучшили свои позиции в зоне спецоперации. КАМАЗ поступает верно, обращаясь к действующим военнослужащим для советов при разработке военных автомобилей. И мошенники активизировались в преддверии майских праздников. Далее подробнее. За минувшие сутки в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России вооруженными силами России осуществлен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщает Министерство обороны. Также поражены склады боеприпасов и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 148 районах. Группировки войск «Центр», «Север», «Запад» и «Юг» в течение суток улучшили позиции в зоне спецоперации. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину украинской обороны, добавили в российском оборонном ведомстве. КАМАЗ поступает верно, обращаясь к действующим военнослужащим для советов при разработке военных автомобилей. Это отметил Владимир Путин на встрече в Кремле с генеральным директором компании Сергеем Кагугиным. Кагугин подтвердил и рассказал президенту, что предприятие производит в сотни раз больше автомобилей, чем прежде, причем с улучшенной выживаемостью. При разработке автомобилей КАМАЗ консультируется с офицерами сил специальных операций, сообщил гендиректор предприятия.
2: Машина, которая вот в этой части, вот она перекликается вот с этими тремя машинами. Это многофункциональные. Все эти машины, все модели делались вместе с офицерами сил специальных операций. То есть вот сели...
3: Там сильные ребята, да, они там знают, что им нужно.
2: Начали говорить, что нужно. То есть одно дело мы нарисовали, как нужно, другое дело они.
1: Президент отметил, что автопром проходит через непростые времена, но КАМАЗ с ними справляется. По его словам, предприятие увеличило налоговое отчисление в российский бюджет. Специалисты завершили работы по уборке локальных выбросов нефтепродуктов на берег после атаки БПЛА на 4 участках берега Черного моря в Туапсинском муниципальном округе. Еще на 2 работы продолжаются, сообщили журналистам в оперативном штабе Краснодарского края. Всего мониторинговые группы зафиксировали 6 мест, где произошли локальные выбросы нефтепродуктов. Это отдельные участки протяженностью от 100 до 300 метров. Уточняется, что работы по ликвидации локальных выбросов продолжаются в селе Альгинка и в поселке Тюменском, где они осложняются труднодоступностью местности. Росаккредитация использует искусственный интеллект для поиска нелегальных отелей. Имеются в виду средства размещения, которые принимают туристов, но не вошли в единый федеральный реестр по новым правилам. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Вольвач на встрече с Михаилом Мишустиным. Премьер попросил продолжать и развивать эту работу.
4: Ну и третий проект, который мы практически уже реализовали, это использование искусственного интеллекта для определения, скажем так, возможных средств размещения, которые не попали к нам в реестр. То есть мы собираем информацию из открытого интернета, из рекламы, из сайтов соответствующих агентств и агрегаторов и достаточно точно уже научились.

0: лично уделить этой работе особое внимание.
1: Напомню, в России действует новая система обязательная классификация средств размещения. Все действующие объекты должны были обновить информацию о своей деятельности, подтвердить соответствие обязательным требованиям и войти в единый федеральный реестр, который ведет Росаккредитация. Объекты, не прошедшие эту процедуру, не отображаются в системах бронирования агрегаторов. Госавтоинспекция опровергла информацию об ужесточении ответственности в отношении автомобилистов за нарушение законодательства в области безопасности дорожного движения с 1 мая. Об этом сообщили в управлении. В сети интернет ранее появилась информация о том, что с 1 мая якобы усилилась ответственность в отношении водителей за нарушение правил дорожного движения. Отмечалось, что вступили в силу некоторые поправки в КОАП, в связи с чем выросли суммы штрафов за превышение скорости, неправильно парковку, управление автомобилем без полиса ОСАГО и другие нарушения. Мошенники в преддверии майских праздников стали предлагать фальшивые путевки и лжебилеты на праздничные мероприятия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию юристов России. Для этого злоумышленники создают поддельные сайты, имитирующие официальные ресурсы туроператоров, авиакомпаний или магазинов, где предлагают горящие предложения. Однако после оплаты покупатель либо не получает товар или услугу, либо сталкивается с отказом возврата и средств под предлогом технических неполадок. Также аферисты рассылают СМС или электронные письма с просьбой подтвердить данные карты для получения якобы положенных выплат или бонусов к празднику. Экстренное предупреждение объявлено в Дагестане в связи с прогнозируемыми ливнями в предгорной и горной местности, сообщает Главное управление МЧС по республике. Спасатели призвали жителей и гостей республики быть внимательными при непогоде. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Пресс-служба «Спартака» объявила о полной продаже билетов на матч финала Пути регионов Кубка России с ЦСКА. Игра пройдет 6 мая на домашнем для красно-белых стадионе «Лукойл-Арена». Начнется в 20:00 по московскому времени. Напомню, в финале Пути РПЛ Кубка России 7 мая в ответном матче Краснодар примет московское «Динамо». В первой игре в Москве команды сыграли в ничью 0-0. Атакующий полузащитник Андрей Мостовой может покинуть «Зенит» после завершения этого сезона. Как сообщает «Спорт-24», у 28-летнего вингера есть вариант с переходом в московский клуб. Одна из команд проявляет к нему предметный интерес. Знакомый ситуации источник добавил, что главный тренер «Зенита» Сергей Симак готов отпустить Мостового в другую команду. Исполнительный комитет Международной федерации смешанных боевых искусств допустил российских спортсменов к молодежным турнирам с флагом и гимном. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Также восстановлено членство Союза ММА России. Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Благодарю команду недавно избранного президента Союза ММА России Сергея Фатеева за успешное продвижение российских спортсменов на международной арене, отметил Дегтярев. Чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Петр Ян начал подготовку к следующему поединку. Дата боя пока не назначена. В приоритете третий поединок с Мирабом Дваличвили. Об этом сообщили ТАСС в команде Яна. Отмечается, что бой может состояться в августе. И пока это все новости спорта.
3: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
3: Погода.
1: Калуге завтра малооблачно, плюс 28, в Твери небольшой дождь, плюс 19, в Ярославле небольшой дождь, плюс 18, в Тамбове малооблачно, плюс 28, в Липецке ясно, плюс 27, в Воронеже ясно, плюс 26, в Смоленске малооблачно, плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют малооблачную погоду, температура ночью плюс 4, днем.

0: плюс 10. В Москве в среду ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 24. Ветер северо-западный 2,6 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны.
4: Ко дню Великой Победы. Специальный выпуск программы «Восьмая нота» с участием рок-музыкантов Валерия Кипелова, Артура Беркута, Дмитрия Варшавского и других.
5: Это одна из важнейших дат в нашей стране.
6: Я считаю, что это святой праздник. У меня два деда погибли во время Великой Отечественной войны. Жалко, я не смог с ними встретиться и поговорить.
4: «Восьмая нота». Слушайте в четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары.
1: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
7: Здравствуйте, я Валерия Руднева, автор и ведущая программы «По тормозам», которая рассказывает об актуальных вопросах безопасности дорожного движения. Участники нашей программы – руководители региональной госавтоинспекции, представители органов власти и автоюристы.
8: Мы все заинтересованы в том, что на наших улично-дорожных сетях снижение аварийности было и меньше травмировалось людей.
9: Дорожно-транспортное происшествие – это самое страшное происшествие, которое можно даже себе представить.
10: Наши дороги не просто хорошего качества в плане полотна и покрытия, они еще и оснащены современными датчиками, которые снимают очень много параметров.
7: Слушайте программу «По тормозам» на радиоканале «Радио России» в Тюмени на частоте 98 FM.
1: Слушаем.
11: Друзья, ну я приветствую вновь всех, кто присоединился к нам только что. И, конечно же, хочу напомнить вам, что это канал «Слушаем» в прямом эфире Радио России. Меня зовут Дмитрий Чернов, и мы продолжаем. Продолжаем мы обсуждать важные темы. Например, что в школьной программе может появиться новый обязательный предмет. Какой? Называться он будет «Основы финансовой безопасности». И предложено... Понятно, что многие россияне верят в то, что могут быстро разбогатеть, при этом не затратив усилий. Результат тестирования, которое провели в Минфине и в Центре финансовой экспертизы Роскачества, показали, что 39% соотечественников не видят рисков в проектах, обещающих сверхдоходность. При этом 23% опрошенных готовы сознательно рискнуть небольшой суммой в финансовой пирамиде, надеясь из нее вовремя, как это водится, выскочить на каком-то этапе, чтобы сохранить свои деньги и не потерять все. Вот у нас 23%, то есть четверть россиян в это верит. А здесь, понятное дело, финансовую грамотность, конечно, нужно повышать, в том числе и финансовую безопасность. И вот эти самые основы финансовой безопасности вполне возможно сделают обязательным школьным предметом. По крайней мере, Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, объяснил в интервью парламентской газете природу потребительского легкомыслия и рассказал, как возможно уберечь людей от потери денег. И Анатолий Геннадьевич Аксаков сейчас с нами на прямой связи, глава комитета Госдумы по финансовому рынку. Анатолий Геннадьевич, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Многие не понимают, чем отличается финансовая грамотность от финансовой безопасности. Вот, например, да, считают многие, что это, в общем, одно и то же. Они правы или нет?
12: Ну, в принципе, да. Можно и так сказать. Хотя финансовая грамотность – это и возможность заработать. Угу. Вы привели статистику, и я могу еще добавить к этой статистике. Я встречался в Чувашии в университете со студентами, спросил, кто вкладывался в криптовалюты, И 30%, в том числе и девушки, подняли руки. И спросил следующий вопрос, а кто потерял на этих вложениях? 90% из этих же ребят подняли руки. То есть они интересуются финансовыми рынками, но при этом несут потери. И мы должны в этом плане, конечно, провести работу по защите наших граждан от потерь. В то же время вложения приносят доходы, если это сделано грамотно, в те инструменты, которые, ну, очевидно, принесут доход. И здесь у нас, кстати, есть тоже хорошие примеры, есть много лиц, которые, ну, вложившись в определенные инструменты, неплохо заработали. И для того, чтобы обеспечить себе, ну, такую уверенную жизнь, необходимо в том числе и грамотно вкладываться. И я скажу, знаю многих людей, которые, ну, не являются супербогатыми, при этом благодаря очень грамотным вложениям, продуманным вложением, они имеют запасы, которые позволяют им уверенно там проводить отдых, например, в отпускной период, имея запасы. Ну, в общем, чувствовать себя уверенно в этой жизни.
11: А что подразумевается под словом «грамотное вложение»? Да, ведь у нас сегодня как все устроено? И в том числе, если мы говорим сейчас о школьной программе, да, когда где можно ввести вот такой, нужно, наверное, уже вводить такой предмет, как основа финансовой безопасности. Здесь важно понимать, что, наверное, нельзя все-таки сиюминутно взять и разбогатеть. То есть на 100 тысяч рублей, вложив деньги в ту же самую криптовалюту, как мне здесь многие молодые люди рассказывают, что вот у них такой есть проект, дайте мне 100 тысяч рублей, я их сейчас вложу, через 3 дня это будет 200 тысяч рублей. А вот с такой позицией что делать, как быть?
12: Ну, мы создали уже законодательно инструменты, позволяющие как раз долгосрочно инвестировать, но и при этом эти инвестиции поддерживаются в том числе государством. Ну, например, негосударственные пенсионные фонды. Вы вкладываете средства, ну, достаточно длительный период, но при этом на каждый рубль государство начисляет свой рубль до 36 тысяч рублей в год. Если вы инвестировали 400 тысяч рублей в этот инструмент, то государство устанавливает вам налоговую льготу и возвращает вам 52 тысячи рублей, которые вы, опять же, можете дополнительно инвестировать в эти инструменты. То есть государство, понимая, что людям вот такие сбережения необходимы, само вкладывается из бюджета для того, чтобы люди в эти инструменты вкладывались, и при этом вашими деньгами управляет профессиональная компания, которая в том числе вкладывает эти деньги в разные инструменты, ну, приносящие дополнительный доход. Поскольку профессионалы управляют этими деньгами, очевидно, они будут вкладывать те инструменты, которые принесут гарантированно доход. При этом у этих профессионалов интерес и свой личный, если фонд работает эффективно, они от этого имеют свой доход, ну, благодаря вот таким эффективным вложениям. Так что инструменты созданы, и просто надо обратить внимание на эти инструменты.
11: Анатолий Геннадьевич, да.
12: Институты.
11: А как вы считаете, необходимо все-таки создавать обязательный школьный предмет на эту тему? И чему детей-то, с чего начинать учить их?
12: На мой взгляд, просто необходимо, потому что детям интересно. Это вот, судя по моим обращениям, причем непрофильных направлениях обучения, в том числе филологических, кстати, интерес к этому есть со стороны молодых людей. Просто новое поколение, видимо, ну, какой-то имеет к этому интерес. Ну и, во-вторых, это связано и с цифровыми технологиями, которые вторгаются во все сферы жизни, и дополнительные знания, ну, с цифровой тематикой связаны, они не помешают молодым людям, они, осваивают свои сферы цифру, в то же время, ну, будут расширять свое понимание, связанное с цифрой, уже и по финансовому рынку. Потому что взаимопроникновение нашей жизни происходит. Потому что культура связана с цифрой в значительной степени сейчас уже, а это дальше будет продолжаться. Ну и при этом как бы взаимопроникновение разных направлений, оно просто обогащает людей.
11: Большое спасибо за беседу. Анатолий Аксаков, глава Комитета Госдумы по финансовому рынку. Новый обязательный предмет в школьной программе может появиться вскоре. Будет он называться «Основа финансовой грамотности», «Основа финансовой безопасности». И Алексей Гвоздев подхватывает, продолжает. Его финансовый аспект мы с вами слушаем.
13: Здравствуйте. Россияне заняли в микрофинансовых организациях больше 2 триллионов рублей. Это рекордный объем займов. По сравнению с предыдущим годом рынок вырос на треть. И это не самый лучший рекорд, потому что понятно, что микрозаймы берут те, кому в банках отказали в кредите, и что большинство берет деньги в долг под процент, который дает возможность хорошо заработать на клиентах кредиторам, но клиентам от этого не проще. По данным Центробанка России, около половины всех микрозаймов в прошлом году выдавались под ставки выше 250% годовых. Для популярных краткосрочных займов, которые позволяют перехватить до зарплаты, это до 30 тысяч рублей на срок до 30 дней, средняя ставка достигала 290%. Просто вдумайтесь в эту цифру, когда в следующий раз решитесь на микрокредит. А кредиты на 2 месяца и на полгода обходились в среднем в 285% годовых. Аналитики говорят, что банки ужесточили скоринговые модели и требования к долговой нагрузке, из-за чего часть клиентов переходит в микрофинансовые организации, которые потом хорошо удерживают платежеспособных клиентов. 7 из 10 человек снова к ним возвращаются. Что такое скоринг, из-за которого многие клиенты банков перестали ими быть? Это автоматическая система, с помощью которой банк оценивает, насколько заемщик надежен. Алгоритм анализирует данные о клиенте и присваивает ему определенное количество баллов. В ряде моделей шкала может доходить до 999 баллов. Чем выше балл, тем ниже риск просрочек и тем выше вероятность одобрения кредита. Банки опираются на такие модели, потому что они достаточно точны и оценивают клиента беспристрастно, за секунду. По оценкам ЦБ, в последние годы около 80% решений по розничным кредитам принимаются автоматически. Как стать привлекательным заемщиком для алгоритма? Больше всего баллов начислят клиенту с хорошей кредитной историей, если нет просрочек и текущих долгов. Треть баллов наберут те, у кого платежи небольшие. Еще примерно 15% добавит длительность кредитной истории. Например, у меня никогда не было кредитов, и для алгоритма банка я темная лошадка. Несмотря на доход, он же не знает, как я поведу себя с кредитными деньгами. Учтите, что алгоритм считает все, что знает. Уровень дохода, стабильность, рабочий стаж, профессию. Если есть недвижимость или автомобиль, это снижает риск для банка, значит вам плюс к кредитному рейтингу. А вот частые заявки в разные банки за короткий срок могут восприниматься как сигнал финансовых трудностей. Алгоритм смотрит на то, как клиент заполняет заявку, сколько времени проводит на сайте банка, на последовательность его действий. Все потом сравнивается с тысячами других клиентов, которые похожи по параметрам. Если многие из них в итоге исправно выплачивают долг, то и ваш запрос на кредит одобрен. Чтобы улучшить кредитную историю, важно вовремя выносить платежи, снижать долговую нагрузку, не использовать кредитные лимиты полностью и не подавать много заявок подряд. Не обязательно много денег на счетах. Достаточно, чтобы на них регулярно приходили деньги, плюс понятные расходы и отсутствие просрочек. И не надо идти за микрокредитом, а можно обратиться в банк, потому что в банках процент не такой запредельный, не трехзначный.
11: Хочу напомнить номер для ваших сообщений 8-925-222-99-92. Пожалуйста, присылайте ваши сообщения, друзья. Напомню, что впереди праздники, День радио. 7 мая, День Победы, 9 мая. Можно поздравлять друг друга, начинать уже, и в том числе с помощью нашего вот этого номера, прислав сообщение к нам, я его, естественно, зачитаю. Друзья, с 1 мая этого года в России вступили в силу изменения в правилах оплаты и расчета жилищно-коммунальных услуг. Основные нововведения касаются передачи показаний счетчиков, перерасчетов на основе общедомовых приборов учета и постепенного перехода на интеллектуальные системы учета ресурсов. Важно вот что. Для граждан, которые не передают данные счетчиков более 3 месяца подряд, вводятся более жесткие правила начислений. Платежи будут рассчитываться по нормативу с повышающими коэффициентами. При этом одновременно власти рассчитывают сделать систему прозрачнее, квитанции станут детализированными. Ну а единый срок, мы об этом говорили, оплаты услуг закрепляется до 15 числа месяца. Дмитрий Бондарь, общественный деятель, эксперт в сфере ЖКХ, с нами на прямой связи. Дмитрий, приветствую вас, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
11: Как, значит, что это такое повышающий коэффициент для тех, кто любит, у нас таких много, кстати говоря, не передавать вовремя данные счетчиков. Некоторые граждане считают, что, ну, попозже передам, ничего страшного не случится. Вот что это будут за коэффициенты, для чего вводится новая система?
14: Но тут важно понимать, что речь идет про тариф за холодную воду. Раньше коэффициент был 1,5, а с 1 января 2026 года стал 3. Почему фигурирует май? Ну, потому что коэффициент 3, он у нас применяется, если не передавать показания, 3 месяца подряд. То есть январь, февраль, март. В апреле уже применяется новый повышающий коэффициент 3, а платежка у нас за апрель приходит как раз-таки в мае. Ну, поэтому, скорее всего, вот в новостях сейчас начали говорить именно об этом в таком ключе, что с мая будет новые правила расчета за коммуналку. Вот как раз-таки вот это применение коэффициента смогут ощутить люди именно с мая, когда придут платежки за апрель. И стоит отметить, что вот этот повышающий коэффициент, он применяется только в тех случаях, когда у вас не установлен счетчик на холодную воду, и только вот в этом случае. Если у вас он не установлен и нет технической возможности установки такого счетчика, и это подтверждено соответствующим актом, то применение вот этого повышенного коэффициента к вам быть не должно. Вы просто оплачиваете по нормативу. Очень важно это перепроверить, обратиться в свою управляющую организацию, чтобы этот момент уточнить и получить такой акт, чтобы у вас не применяли вдруг случайно вот этот повышенный коэффициент при расчете тарифа за холодную воду.
11: Это связано с чем вообще, вот это вот увеличение этого коэффициента? С тем, что многие не желают поверку проводить, не желают отремонтировать неисправный счетчик, считая, что, ну, ничего страшного, буду платить по среднему там показателю, да? Или еще с чем-то?
14: Ну, на мой взгляд, это создано в том числе для того, чтобы стимулировать переход людей именно на счетчики, которые считают то количество ресурсов, которые мы потребляем. Ну, то есть разумное потребление, оно все равно должно быть, и, на мой взгляд, это очень важно, именно платить за то количество ресурсов, которые ты потребил. Поэтому счетчики наши все, и на воду, и на газ, и на отопление, и на электричество, на мой взгляд, надо устанавливать для того, чтобы избежать, ну, не только какого-то штрафного, скажем так, коэффициента, но и в том числе для того, чтобы платить именно за то, что потребил человек в своей квартире.
11: Дмитрий, а что касается вот этой вот идеи сделать квитанции детализированными, более прозрачными, да, то есть как-то все это расписать, это-то будет работать? Это будет поясняться гражданам? И будет ли объясняться, за что деньги, так сказать, взимать собираются, за что вы платите и так далее? Мне казалось, что, ну, по крайней мере, в Москве сейчас, ну, достаточно детализированные вообще квитанции, все вроде бы понятно и прозрачно. А что еще требует более глубокой прозрачности?
14: Ну, вообще у нас есть приказ Минстроя, который содержит примерную форму наших с вами платежек, и он как раз-таки, ну, никаких радикальных изменений там в области обязательного дробления строчки содержания жилья на, например, десятки мелких пунктов сейчас нету. Ну, то есть именно вот те расчетки, которые к нам приходят, их зачастую делают единые расчетные центры, и они самостоятельно могут внедрять тот формат квитанции, где есть детализация. Ну, например, уборка подъезда там и прочее выведено в отдельные строчки. То есть это инициатива самих расчетных центров, самих управляющих организаций, которые, ну, идут в сторону прозрачности для жителей, чтобы жители видели именно то, за что они платят, и могли в том числе требовать перерасчет, если, например, ну, подъезд не убирали, а мы в квитанции видим, что за эту строчку начислили. Ну, на мой взгляд, это несправедливо, и повышение прозрачности – это хорошо. Но вот, как я заметил, сейчас это не повсеместная история, потому что вот приказ Минстроя, где есть примерная форма, там нету жесткого требования разделения на мелкие пункты содержания жилья. Есть требование разделить содержание жилья и коммунальные услуги. Это да, это мы с вами видим. У нас расчеты на общедомовые нужды – это отдельная строчка, содержание, текущий ремонт – другой. Но вот детализации нет, и этого, на мой взгляд, зачастую не хватает, потому что люди, например, видят, что подъезд не убирают, видят единую строчку, им приходится обращаться и в организацию, и в жилищную инспекцию, чтобы им предоставили детальную расшифровку. Но было бы здорово, если бы изначально в квитанциях мы эту детальную расшифровку видели.
11: Последний вопрос, Дмитрий, связан он с тем, что система учета у нас переходит на интеллектуальные. Сейчас сообщается, что старые механические индукционные счетчики постепенно перестанут использоваться при расчетах. Кто обязан заменять старые на новые? Сами жители в регионах, в частности, да? Или это по решению региональных властей или компании управляющие? Кто этим занимается?
14: Ну, смотрите, тут важно понимать, что если у вас счетчик по электроэнергии вышел из строя, то сейчас, как правило, его замена бесплатная. Да. То есть вы обращаетесь в энергосбытовую компанию, и вам поменяют старый счетчик с скорее всего, на, скажем так, умный интеллектуальный прибор, который сам будет передавать показания. Если мы говорим про воду холодную и горячую, то сейчас пока, к сожалению, идет замена за счет собственника. То есть тут не бесплатная замена, вы сами покупаете, обращаетесь в ресурсно-снабжающую организацию, они меняют. Здесь я тоже рекомендую все-таки покупать себе умный прибор, ну, потому что исключить человеческий фактор, это очень важно тоже при учете ресурсов.
11: Спасибо большое. Дмитрий Бондарь, общественный деятель, эксперт в сфере ЖКХ. С 1 мая, имеется в виду, в силу вступили изменения в правилах оплаты и расчета жилищно-коммунальных услуг. Об этом мы только что говорили. Про алименты речь пойдет у нас, друзья, через минуту. Я к вам вернусь. Сейчас небольшая рекламка.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
16: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
17: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны.

Здравствуйте, меня зовут Людмила Сидейская, я ведущая программы «68-я параллель». Моя передача о людях и их судьбах, об истории и культуре Ненецкого округа. Слушайте нас на радио России в Наринмаре на частоте 101,6 FM.

0: слушаем.
1: Так, ну, поехали дальше. У нас тема такая живая и всегда актуальная. К сожалению, или к счастью ли, не знаю, друзья, вам решать. Но вот Счетная палата предлагает разрешить ночные визиты судебных приставов к злостным неплательщикам алиментов. Провела Счетная палата, значит, масштабное исследование того, как судебные приставы реализуют свои полномочия по взысканию алиментов. И по итогам анализа прозвучали резонансные предложения. Например, предоставить возможность приставам отслеживать с помощью систем полиции передвижение автомобилей злостных алиментщиков. Другое предложение – меры принудительного исполнения в нерабочие дни ввести, а также в рабочие дни с 22 часов до 6 часов утра. Зачем все это нужно? Кто у нас, насколько, так сказать, является в этом понимании злостным, да? Если даже по ночам их предлагается отлавливать и следить за их автомобилями. Давайте вот об этом немножко поговорим. С нами на прямой связи доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России Надежда Капустина. Надежда Валерьевна, приветствую вас, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: То есть все-таки у нас самые злостные неплательщики что-то там по ночам такое делают, что их необходимо, значит, судебным приставам вот и ночью контролировать. А зачем такая мера предлагается? Вот как это понимать?
2: Такая мера предлагается, потому что как раз вот эти злостные алиментщики, соответственно, скрываются от судебных приставов, так как с 6 утра до 22 часов вечера судебный пристав может посетить его дома по месту жительства.
1: Да.
2: Ну, соответственно, по месту прописки. И, соответственно, получается, что он в курсе и в это время может не открывать, не находиться в это время, проживать вообще даже по другому адресу. То есть специально, так скажем, скрываться от судебных приставов. Потому что сегодняшняя вот система розыска этих должников, она располагает чем? Базами ФНС, базами Росреестра и данными ГИБДД, которые всего лишь фиксируют факт владения автомобилем. А на какой территории он ездит на этом автомобиле, они не предоставляют эти данные. То есть, условно, автомобиль может быть зарегистрирован в Нижегородской где-то области и прописан, а жить этот человек может быть, например, там в Нижнем Новгороде или в Казани проживать, ездить там.
1: Угу. Но ведь, смотрите, и, вот мне...
2: Вот доступ, да, к этим базам он может дать возможность, как, ну, искать там, где он на самом деле бывает, этот человек.
1: Представляется мне, что в судебным приставам известно, да, злостный неплательщик алиментов, у него есть права, и он наверняка, так сказать, действительно управляет автомобилем и прочее, и прочее. А что мешает вот во взаимодействии с ГАИ? Ведь понятно, что у нас всех автовладельцев так или иначе сотрудники ГАИ останавливают, проверяют. И вдруг выясняется, что ага, а я в базе там злостных неплательщиков. И все, подается сигнал, машина арестовывается, человек, значит, задерживается, и до выяснения причин, почему ты, подлец, деньги не платишь на детей своих, ну и так далее. Ведь простая схема-то. Надо ли все вот так вот усложнять?
2: На самом деле, тут есть такой тонкий юридический, так скажем, нюанс, который связан с неприкосновенностью жилища и тайной частной жизни. То есть, конечно же, все-таки алиментщик, тот, кто злостный, вернее, неплательщик алиментов, он все-таки остается участником, нарушает гражданские правоотношения, да? Он не является подозреваемым по уголовному делу. И, соответственно, мы здесь не можем к этому фигуранту применять прямо вот эти оперативно-розыскные мероприятия, как применять это к уголовным делам, да? И здесь, иначе здесь может такой... соответственно, опасный прецедент вот это именно расширенного толкования вот этих вот принудительных исполнений, да, то есть у ГАИ, у сотрудника ГИБДД нет таких полномочий, у судебного пристава тоже нет таких полномочий относительно гражданского правовых нарушений, да. И здесь в любом случае, чтобы, например, прийти ночью проверять на место жилища, да, чтобы вот так остановить автомобиль, как вы сказали, тут нужна обязательно судебные санкции, то есть разрешение суда на вот этот ночной визит. То есть, скорее всего, вот разумным было бы вот не сразу принимать такие резкие движения, чтобы потом получить, так скажем, обратную реакцию, когда будут поданы тоже иски, что вот нарушают конституционные права, да, и так далее. То правильнее будет как у нас, такая бытактная.
1: Как у нас интересно. Ответа. У нас, когда неплательщик злостный, значит, не хочет отвечать рублем за содержание своих детей, мы тут вспоминаем про какие-то права его конституционные, что-то начинаем сразу переживать, как бы их не нарушить. А то, что этот злостный неплательщик вполне осознанно заставляет страдать во всех смыслах детей своих, да, вот это как-то нивелируется.
2: Да, мы должны спросить разрешение суда на то, чтобы его войти в его жилище в ночное время, да, и то есть вникнуть в его какие-то тайные там
1: частные. Довольно странно. Довольно странно.
2: Да, вот, к сожалению, вот такая, да, ситуация, хотя я как просто обычный гражданин, да, нашего общества, с вами согласна, что это, конечно, я считаю, очень серьезное нарушение, да, когда не платят элементы своим детям, тем более, когда очень часто эти ситуации бывают, что люди имеют возможность платить, просто специально это не делают.
1: Конечно.
2: Но в то же время вот наши такие правовые нюансы, неприкосновение нашей частной собственности.
1: Скажите, Надежда Валерьевна, а в последнее время мы часто говорим о том, что да, борьба у нас развернулась такая со злостными неплательщиками, и это хорошо, в принципе. А насколько эта самая борьба в последние годы, на ваш взгляд, эффективная?
2: Ну, вы знаете, все-таки, ну, смотря какую брать ретроспективу, все-таки, если раньше, например, отталкивались только от заработной платы, то есть официальный, да, который имеет, так скажем, ну, тот, кто обязан платить эти элементы, то сейчас есть случай, то, что учитывается, что не всегда люди работают официально и так далее, когда назначается определенная сумма выплаты элементов.
1: Да.
2: То есть не устанавливается, например, размер процента, как вот он у нас по закону, а просто устанавливается сумма. Такие тоже бывают.
1: Ну, а с точки зрения, вот с точки зрения, так сказать, сборов этих самых элементов, да, если так вот можно сказать, стали ли у нас мужчины, отцы, в этом смысле более ответственными, вот по вашим наблюдениям?
2: А, с точки зрения выплат элементов?
1: Да.
2: Ну, это, вы знаете, это вообще в основном зависит от, мне кажется, личностных каких-то характеристик, от воспитания и так далее в плане ответственности. Есть отцы, которые элементы платят, и помимо элементов принимают участие в воспитании детей и помогают еще дополнительно, да? А есть часть, которая даже элементы не хотят платить.
1: Ну, это правда. Вообще это правда.
2: Общаться с этими детьми, да. Это просто все-таки тут элемент воспитания в обществе и именно сохранение каких-то традиционных семейных ценностей. Больше вот такой, наверное, уже вопрос, я бы сказала.
1: Спасибо. Спасибо большое. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве России Надежда Капустина была с нами на прямой связи. Разрешат. Ну, мне почему-то кажется, что разрешат все-таки вот эти самые ночные визиты приставов к алименщикам. Надо их ловить, отлавливать, задавать вопросы, заставлять платить деньги. И говорить, я уверен, что вот у тебя хорошая машина, да, вот ты водитель, ты молодец, красавчик, у тебя автомобиль новый, а деньги ты детям своим не платишь много лет. Поэтому машину продаем, деньги изымаем, детям отдаем. И без всяких нет, как говорится. Далее у нас песня по случаю, Михаил Плетеченский. Затем я к вам вернусь.
0: Песня по случаю.
3: Здравствуйте, с вами Михаил Плетеченский, а случай у нас сегодня такой. В начале мая 1986 года, то есть ровно 40 лет назад, в концертном зале Дома туриста состоялся первый в истории московский рок-фестиваль «Рок-панорама», который продолжался 5 дней. В фестивале приняли участие многие музыканты, впоследствии ставшие популярными. Юрий Лоза и Валерий Сюткин, Виталий Дубинин, Михаил Серышев, Николай Расторгуев, он в то время выступал в ВИА «Здравствуй, песня», Алексей Романов, Браво, СВ, Круиз, Карнавал, Диалог, короче, цвет столичного рока той поры. Поскольку подобных мероприятий до этого не проводилось, не обошлось без проблем. Во время выступления группы «Ария» в зале отключилось электричество. По воспоминаниям Валерия Кипелова, там был очень активный техник, и он решил подпустить на сцену побольше дымка. А поскольку дымовой машины не было, использовал сухой лед. В нагревательную машину он засыпал очень много льда. Тот начал таять, вода закипела и попала на разъемы. Электричество отрубилось, и концерт пришлось задержать. Выступление Валерия Шаповалова завершилось скандалом из-за провокационных и сатирических текстов его песен. Недовольство организаторов вызвало также то, что вокалистка группы «Дубль-1» Елена Соколова, впоследствии создавшая рок-группу «Маркиза», вышла на сцену в вызывающей короткой юбке. Рекламы у фестиваля не было никакой. Тем не менее, зал на 800 мест не смог вместить даже пятой части всех желающих. Через год состоялась вторая рок-панорама и, как выяснилось, последняя. Дальнейшего развития проект не получил. Но свою роль в истории отечественного рока фестиваль, конечно же, сыграл. В 1987 году фирмой «Мелодия» были выпущены две грамм-пластинки «Панорама-86», фестиваль молодежной популярной музыки с записями некоторых участников. Мы вспомним песню с этой пластинки. Алексей Романов. «Кто виноват?»
4: Кто виноват, что ты устал, что не нашел, чего так ждал, все потерял, что так искал, поднялся в небо и упал. И чья вина, что день за днем уходит жизнь чужим путем, и одиноким стал твой дом, и пусто за твоим окном, и меркнет свет, и молкнут звуки, новые муки ищут руки, если боль твоя.

0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Койлани, Сундалой хлыняли.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Театр сатиры «Фронту».
3: Искусство помогает победить смерть. Мы пытаемся сказать зрителям, посмотрите на войну глазами тех, кто до последнего боролся за жизнь и победу. Если эти глаза смотрели в глаза нашим артистам, так зачем же нам приукрашивать честно? Вот это самое главное, что нам хотелось бы, как сверхзадача.
0: Программа «Presence Historicum». Настоящее историческое. В пятницу в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Слушаем!
4: Продолжаем, друзья. У нас еще есть несколько минут для того, чтобы обсудить столичные новости. Впрочем, темы, о которых мы сейчас будем говорить, я уверен, интересуют и многих жителей других городов нашей страны. Но приветствую тех, кто слушает нас на частоте 101.5 FM, частоте Радио России в Москве и области. В центрах долголетия России появятся специалисты по здоровой старости. Там позаботятся о нервах и желудках, так сказать, людей в преклонном возрасте. Позаботиться о душевном здоровье и пищеварении представителей старшего поколения решили в Минздраве. И в случае принятия документа в российских центрах долголетия принимать пациентов будут врачи еще трех специальностей. Это диетолог, невролог и врач по медицине здорового долголетия. С нами на прямой связи Валерий Новоселов, врач-гериатр, невролог, руководитель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ. Валерий Михайлович, здравствуйте.
5: Добрый день, Дмитрий, рад вас слышать.
4: Взаимно. Насколько важно, действительно, вот три вот этих вот специалиста, если они появятся у нас в центрах медицины здорового долголетия, зачем будут следить, что будут, так сказать, рекомендовать в первую очередь, как вы думаете?
5: Первое, я приветствую любые усилия, направленные на долголетие россиян. Моя позиция личная, персональная, что россияне живут не так долго, как хотелось бы, и любые усилия правительства, государства и регулятора медицинских услуг в лице Минздрава в этом направлении, это однозначно положительное. Дело в том, что люди, пожившие, накопили много заболеваний. И в таких центрах, кроме этих специальностей, можно было бы добавить уролога, гинеколога, эндокринолога. Фактически получается то же самое, что в нашей поликлинике. Если зайти в любую поликлинику, 70% сидящих, идущих в очереди, это пенсионеры уже.
4: Да.
5: И о чем это говорит? О том, что каждому врачу нужно знать основы гериатрии. Сегодня врач в бочном образовании высшей медицинской школы эту специальность не изучает.
4: Угу.
5: Сейчас есть новый специалист, врач здорового долголетия. Отличное начинание, отличное. Только в этой ситуации этим людям нужно дать основы геронтологии, фундаментальной науки. К сожалению, вот приходите к врачу в поликлинику, он говорит, что вы хотите, у вас возраст, да. Безобразная такая фраза, безобразная, она чаще после 60, после 50 бывает, а дает эйджизмом такой негативной коннотации. Но эта проблема в том, что врачи основы старения, механизмы, процессы не изучают парадоксально. Вот с этого надо было начинать, давать студентам после третьего курса
4: Валерий Михайлович,
5: вот эти знания.
4: Да, а вот смотрите, вот что касается, допустим, неврологов, да, вот этой позиции, у нас сейчас в поликлиниках-то с неврологами напряженка, а здесь еще в центре медицинского здорового долголетия вот специалистов предлагается, так сказать, направлять. Где мы столько неврологов возьмем? Вот вопрос какой.
5: В Российской Федерации 27 тысяч неврологов. Много ли это или мало? На момент Первой мировой войны в Российской империи всего было 27 тысяч врачей. То есть много это или мало? Видите, то есть все сравнение.
4: Mm-hmm.
5: Ясно, что врачи нужно обучать врачей. Нужно готовить к тому, что медицина будущего будет меньше педиатрической и больше гериатрической, то есть медицина стариков, и, конечно, количество неврологов, количество психиатров, гериатров, конечно, отготовить, потому что основной сохранить память – это интеллект и память. Она страдает у всех, она, к сожалению, бывает, приводит к нарушению, приводит к синдрому деменции, И в этом случае это колоссальная проблема не только для человека, для его родственников, для экономики и всего государства. И таких людей будет все больше и больше и больше в связи с постарением населения планеты, населения России.
4: А как вы, как специалист, вот если нам говорить о развитии этих самых центров долголетия, центры медицины здорового долголетия по всей стране, они сейчас, да, находятся на таком этапе развития, где-то, может быть, их еще и нет, пока они придут обязательно. На что бы вы обратили внимание, может быть, в качестве, так сказать, еще дополнительных, необходимых, на ваш взгляд, введения каких-то новых специалистов, на что еще следует обратить внимание, чего пока нет и нужно ввести, так сказать, что думаете?
5: Нет, ну первое, самое главное в России не что делать, а как делать.
4: Как делать?
5: Это основное. Да. Ну, вот как будет делать это регулятор, мне сложно сказать, что чиновники предполагают. Это же фактически будет медицинская услуга. Как она будет регламентирована? Угу. Ведь дело в том, что проблема какая с возрастом. Мы все рождаемся очень разными. А образ жизни, а старость у всех будет разной.
4: Конечно.
5: То есть уровень персонификации с возрастом, во времени нарастает. И в этом случае нужен каждому персональный подход. Может ли в рамках приема 5-10-15 минут это обсудить, значит, любой врач любой специальности, человек, который прожил 70, 80, а то и 90 лет? Конечно, нет. То есть врачам нужно дать больше времени этим на общение с пациентом. Первое, их надо уметь выслушивать. Врачи не умеют слушать. К сожалению, я знаю по своим коллегам, очень тяжело слушать человека, который не является профессионалом медицины, упускает самое важное, что нужно тебе, собрать анамнез о его жизни. Второе, немаловажное, что...
4: Полминуты, ситуации, Валерий Михайлович, остается у нас.
5: Ну, значит, самое главное, что долголетие может быть когда? Когда усилия государства, медицины, самого человека, его семьи, его близких направлены в одном направлении. Если это произойдет, этот сектор суммируется, мы будем жить намного дольше.
4: Спасибо большое. Валерий Новоселов, врач-гериатр, невролог, руководитель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ, был с нами на прямой связи. И еще одна тема. Подготовка к выпускному школьному балу. Около 70 тысяч 11-классников вовсю уже готовятся к выпускным экзаменам. Мы говорили сегодня об этом. А родители думают и подсчитывают, так сказать, свои возможности на тему, где провести выпускной бал, во сколько он может им обойтись. И получается, увы, очень и очень недешево. Александр Тимофеев, экономист, кандидат экономических наук и доцент Российского экономического университета имени Плеханова. С нами на прямой связи. Александр, здравствуйте.
6: Добрый день, здравствуйте.
4: Ну, к сожалению, у нас не так много времени, но все-таки хочется самое главное подчеркнуть. Сегодня во сколько, примерно, на сколько сегодня родителям нужно рассчитывать, да, чтобы ребенку, так сказать, собрать, красиво его одеть и выпускной, чтобы у него состоялся и запомнился?
6: Ну, если красиво одеть, то платье может обойтись и в 30-50 тысяч рублей, а в среднем мальчика можно одеть на 20 тысяч рублей. Угу. Если говорить о топовых местах, куда можно забронировать или еще успеть, то если бронировать заранее, то обычно самое лучшее выбирает за 6-12 месяцев, то есть еще осенью начинает заранее выбирать и готовиться. А по бюджету все стоит, конечно же, в очень большом разбросе. В среднем, если даже вы будете экономить на еде, это 20 тысяч рублей на человека, то что-то придется доплачивать. И поэтому ассортимент, куда можно пойти, где лучше организовать, очень большой разброс. Самое главное, наверняка, сказать о том, что сейчас появляется новая, как бы сказать, фишка, это использование ИИ или интерактива для проведения мероприятий. И некоторые пытаются сэкономить на стенах, выбирать не самые дорогие места, но приготовить хороший квест, интерактив, так, чтобы за время проведения выпускного была в режиме реал тайм, да, так сказать, какое-то иммерсивное проведено было мероприятие, или же здесь же был изготовлен какой-то ролик с участием всего класса, какого-то движения, такого интерактива. Для этого бывает, приглашает специалистов, которые, ну, достаточно небольшие деньги могут все это сделать.
4: Как бы многим бы хотелось. Спасибо большое. Александр Тимофеев, экономист и кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. Друзья, но мы к этой теме вернемся еще обязательно, потому что выпускной в Москве 26 июня только состоится. Поговорим. Дарья Максимова далее. Московские открытия. Я прощаюсь с вами. До завтра. We'll be right back.
0: Научные открытия.
7: Наука раскрывает для нас новые горизонты. У микрофона Дарья Максимова, и это «Московские открытия». Научный пульс столицы. Поехали! Ученые Института биофизики будущего МФТИ разработали альтернативу кардиостимуляторам – биостимуляторы из клеток, управляемые с помощью света. В основе метод оптогенетики. Белок родопсин-2 внедряет в организм. Он делает клетки светочувствительными. Так можно возбуждать или успокаивать клетки, воздействуя лучами определенной длины волны. Исследователи успешно протестировали устройство на крысе. После подсадки вживленные клетки и ткань сердца стали взаимодействовать. И специалисты смогли управлять сокращением сердца с помощью световых сигналов. Главных плюсов такой стимулятор состоит из живых клеток, а значит живет вместе с организмом пациента и работает максимально естественно. А врачи при этом могут четко настраивать сердечный ритм извне. В Национальном исследовательском университете МЭИ создали мобильный энергокомплекс, который получает электричество из течения реки без водопадов, сильного течения и плотин. В основе устройства свободно-поточная турбина. Она работает примерно так же, как ветряная мельница, только располагается под водой. Ей достаточно естественного течения реки, потому что она может менять наклон вала турбины и подстраиваться под особенности речного потока. Во время исследований ученые выяснили, даже небольшой наклон оси вращения дает заметный эффект. Выработка энергии увеличивается на 5-10% по сравнению с традиционными турбинами. Такая установка особенно пригодится в тех местах, где возвести классическую гидроэлектростанцию сложно или слишком дорого. Прорыв в селекции пшеницы. Исследователи Сколтеха впервые смогли успешно отредактировать ген термочувствительной мужской стерильности пшеницы. Простыми словами, суть в том, что ученые точечно изменили определенный участок ДНК растения. Не добавили чужеродные гены, а скорректировали уже существующие. В результате удалось получить особые мутантные линии пшеницы с измененной структурой колоса. Теперь каждое растение дает в два раза больше зерен. Так в будущем можно создавать новые сорта с повышенной урожайностью, не увеличивая посевные площади. На этом у меня все. Московский поиск продолжается. Пока.
0: Московские открытия. Слушаем. Радио России. Суслики. Часть вторая. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
8: Разные суслики есть на свете, и каждый вид в плане своего семейного быта и отношений между самцами и самками совершенно не похож на другой.
0: Гость выпуска – биолог Нина Васильева. О животных слушайте в воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
9: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
10: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: расчет ударных беспилотников бригады «Варяг» уничтожили в тылу ВСУ зенитно-ракетный комплекс производства Германии. Крупнейший российский производитель грузовиков «КамАЗ» не останавливался ни на один день после ухода иностранных партнеров. И в Москве впервые в этом году термометры преодолели июльскую отметку. Далее подробнее. Группировки войск «Центр», «Север», «Запад» и «Юг» в течение суток улучшили позиции в зоне спецоперации. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину ВСУ, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Суточные потери противника в зоне СВО составили 1210 военнослужащих. В сводке также отмечается, что вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты России осуществили групповой удар по военным целям на Украине. Поражены склады боеприпасов, пункты временной дислокации ВСУ, иностранных наемников в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 6 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве также сообщили, что расчеты ударных беспилотников бригады «Варяг» уничтожили в тылу ВСУ зенитно-ракетный комплекс «Ирис-Т» производства Германии. ЗРК был выявлен в ходе выполнения разведывательных мероприятий в тыловом районе противника. Уничтожение цели подтверждено кадрами объективного контроля, сообщают российские военные. Крупнейший российский производитель грузовиков «КамАЗ» не останавливался ни на день после ухода иностранных партнеров, в том числе «Даймлер». «КамАЗ» попрощался с ними до лучших времен и продолжил работу, сообщил глава предприятия Сергей Кагогин на встрече в Кремле с Владимиром Путиным. Ранее немецкому концерну «Даймлер Трак» принадлежало 15% акций «КамАЗа». Кагогин говорил журналистам, что этот пакет у иностранной компании выкупила российская компания, то есть, резюмировал Кагогин, вся компонентная база была сохранена. Владимир Путин рассказал гендиректору «КамАЗа», что ему понравился новый грузовик «К5». Модельный ряд автомобилей и шасси «КамАЗ К5» включает в себя 5 семейств: магистральное, транспортное, тяжелое, полноприводное и среднетоннажное. Каждое семейство состоит из нескольких моделей. В свою очередь, для каждой модели разработаны несколько комплектаций в зависимости от требований потребителей и условий применения. Владимир Путин и генеральный директор «КамАЗа» обсудили работу детских лагерей, которые были построены для компании при СССР.
2: Что делает компания? Ну, во-первых, мы никогда из поля зрения не упускали вопрос материнства и детства. То есть пособие выплачивается и в декретном отпуске, и после рождения ребенка до 16 лет. Вот. До 3 лет, если мама выходит, мы и пособие выплачиваем. Ну, важным вопросом, что на КамАЗе еще при Советском Союзе был построен комплекс детских лагерей отдыха. Четыре лагеря в одной точке на берегу реки Кама. Мы их не бросили, не оставили. Они в полном порядке содержатся. Вот КамАЗу за сезон нужно 2000 мест. Но мы поддерживаем все 10 тысяч. И половина этих лагерей работает на круглогодичной основе, поскольку там все системы отопления есть. Это капитальные здания, строения. Это не просто какие-то домики небольшие, это полноценные. Детям очень интересно. Одно из направлений мы взяли, что из Луганской Народной Республики, там подшефный город Татарстан-Лисичанск, 500 детей привозим летом, размещаем у себя в лагере. Ну, им тоже надо пожить без войны. Вот, и
1: На берегу реки.
2: Живо, да.
1: Президент отметил, что автопром проходит через непростые времена, но КамАЗ с ними справляется. Курс Японии на военное содействие Киеву вредит отношениям.

0: отношений с Россией. На встрече с журналистами в Москве Судзуки заявил, что считает Россию великой державой, обладающей значительными ресурсами и устойчивостью. По его словам, на фоне конфликта на Украине жизнь в Москве продолжается в обычном режиме, что, по его мнению, свидетельствует о стабильном психологическом состоянии российского народа. Сегодня в Москве на главной метеостанции ВДНХ впервые в этом году термометры преодолели июльскую отметку плюс 25 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Однако, по словам синоптика, теплую погоду заметно освежат последующие в московском регионе дожди.
1: В столице нашей Родины до конца дня сохранится вероятность локальных скоротечных дождей и гроз. Местами не исключен град. Предстоящую ночь в мегаполисе не ниже плюс 12-15, а завтра днем чуть посвежее до плюс 20-23. Прохождение холодного атмосферного фронта снова будет сопровождаться грозовыми ливнями. В четверг вероятность грозовой деятельности сохранится и до плюс 24 градусов. В пятницу распогодится и посвежее днем до плюс 16. В субботу небо вновь нахмурится и пойдет дождь. На максимальном термометре не выше плюс 15, но и в воскресенье ливни, похолодание усилится и всего плюс 9-11, что соответствует норме апреля. Весна 2026-го – это настоящий погодный театр контрастов, где времена года меняют декорации несколько раз.
0: В Москве и Подмосковье до 21 часа вторника действует желтый уровень погодной опасности. Ранее москвичи предупредили о резком перепаде температур. Подобные показатели близки к рекордным, поскольку такие периоды фиксируются не чаще одного раза в 10-15 лет. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Приоритетом футбольного ЦСКА является приглашение иностранного тренера, пишет «Спортэкспресс». Утверждается, что кандидатуре Михаила Галактионова, переход которого армейцы уже обсудили с «Локомотивом», ЦСКА обратится лишь в случае, если не сможет назначить сильного иностранного специалиста. Ранее сообщалось о том, что ЦСКА также проявляет интерес к немцу Сандру Шварцу, однако его приоритет – работа на родине. Напомню, ЦСКА накануне объявил об отставке Фабио Челестини, исполняющим обязанности главного тренера, назначенного Дмитрий Игдисамов. Московский «Спартак» в телеграм-канале объявил о продлении контракта с Игорем Дмитриевым до лета 2030 года. Напомню, Дмитриев является выпускником Академии «Зенита», выступает за «Спартак» с 2024 года. Защитник Жубал признан лучшим игроком Краснодара в апреле по опросу болельщиков «Быков», сообщает пресс-служба клуба. Второе место в голосовании занял Джон Кордоба, третье – полузащитник Никита Кривцов. Исполнительный комитет Международной федерации смешанных боевых искусств допустил российских спортсменов к молодежным турнирам с флагом и гимном. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Также восстановлено членство Союза ММА России. Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Благодарю команду недавно избранного президента Союза ММА России Сергея Фатеева за успешное продвижение российских спортсменов на международной арене, отметил Дегтярев. Первая ракетка мира Арина Соболенко готова бойкотировать теннисные турниры в случае отказа организаторов увеличить долю призовых для игроков. Об этом сегодня сообщают нидерландские СМИ. Ранее ТАСС информировал о том, что группа ведущих теннисистов, включая Соболенко, а также Яника Синера, Коко Гауф, выразила недовольство размером призовых на предстоящем открытом чемпионате Франции. И пока это все новости спорта.
0: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 14, так же, как и в Великом Новгороде. В Челябинске малооблачно, плюс 25. В Рязани переменная облачность, плюс 27. В Краснодаре ясно, плюс 21. В Майкопе небольшой дождь, плюс 19. В Ставрополе облачно с прояснениями, плюс 17. В Нальчике небольшой дождь, плюс 16. В Донецке облачно с прояснениями, плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют малооблачную погоду. Температура ночью плюс 4, днем плюс 10. В Москве в среду ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 24. Ветер северо-западный 2,6 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Музыка.
1: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
2: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Отметивший в середине мая прошлого года 80-летие, Лу Мариня развил необычайную активность. На днях саксофонист, флейтист, бессменный участник группы «Blues Brothers», а он снимался в фильмах «Братья Блюз» и «Братья Блюз 2000», бывший участник «Blood, Sweat and Tears», великолепный сессионный музыкант, выпустил уже четвертый альбом за год. Пластинка «Playtime» записана Марини с его итальянским составом, с которым он гастролирует по Европе в последние годы. Это Алессандро Чиапетта – гитара, Джанлука Ди Ленно – клавишный и Энцо Дзирилли – барабаны.

Вокалист и трубач Джеб Каскара записал на новом альбоме Broadway and Beyond 9 популярных произведений, в том числе Summertime, New York, New York, Sweet Georgia Brown. Каскара хорошо известен на европейской джазовой сцене. Еще в 18 лет он выиграл престижный германский джазовый конкурс, после чего начал профессиональную карьеру. В 2006 году выпустил дебютный альбом «Soul of a Singer». Успешную карьеру музыканта Каскара совмещает с преподавательской деятельностью. С 2000 года он является профессором джазового вокала в Веймарской высшей школе музыки имени Листа.

Венгерская джаз-фьюжн группа Джабы выпустила пластинку Butterfly, записанной при участии гитариста Кьели Минуччи. Музыканты впервые сотрудничали в 2023 году, а годом позже провели успешный совместный тур Tour of Waterfalls. Пластинка была записана 13 апреля 2025 года. Помимо студийного материала, в нее вошли концертные записи, сделанные во время выступлений в Вене и Аламоуце. В прошлом году участники Джабы отметили 30-летие с момента образования коллектива. Думаю, с их творчеством хорошо знакомы поклонники экс-гитариста группы Genesis Стива Хэкета, записавшего с Джабой несколько альбомов.

0: Российский джаз.
1: Известный пианист, композитор и аранжировщик Дмитрий Яковлев представил третий альбом своего проекта «In Time», в котором играют звезды российской джазовой сцены, саксофонист Антон Залетаев, трубач Петр Востоков, контрабасист Владимир Кольцов-Крутов и барабанщик Давид Кибучава. Предыдущая работа коллектива «Сюита. История странника» была тепло встречена публикой и критиками полтора года назад и номинирована на премию «Все цвета джаза» в категории «Релиз года». И фрагмент аннотации к новой пластинке, альбом «Сезоны» напоминает оду времени и состоянию в определенные жизненные циклы, пользуясь всевозможными методами отвлечения от неприятных погодных явлений, будь то прямое путешествие в лето или умиротворяющий вальс в заснеженных горах. Альбом выпущен лейблом Artbeat Music.

Популярный французский трубач Ибрагим Маалуф в очередной раз объединил с Сабини Бу и написал музыку для новой картины режиссера «Филь де Персон». Драма, выход которой запланирован на 10 июня 2026 года, станет уже их третьей совместной работой. А началось все ровно 10 лет назад, когда вышел фильм «Небу в лесах Сибири», принесший трубачу премию «Сезар» за лучшую оригинальную музыку. Справедливости ради должен отметить, что над новой картиной «Небу» Маалуф работал не один, а с французской певицей и пианисткой Сони Мохаммед Шериф, которая, в частности, спела на вроде единственном неинструментальном треке «Memories».

сентябре прошлого года появилась информация о том, что легенды бразильской музыки Флора Пури и Маэрто Морейра вернулись в студию по приглашению музыканта, певца и продюсера Рикардо Бесселара. Певица и перкуссионист тогда погрузились в творческий процесс, принадлежащий Бесселару студии Jasmine Music в Порталезе. Пообещали пластинку Флора энд Аирту. Слово сдержали, альбом на днях вышел, правда, под названием «Мараконос». Да и обнародованный в сентябре трек «Акио» на диске отсутствует. А так все, как обещали. Рикардо Бесселар, Флора Пури, Маэрто Морейра, плюс собранный продюсером ансамбль и в записи двух пьес участвовал струнный квартет «Калимера» из Рио-де-Жанейро.

0: с Михаилом Иконниковым.
1: Уинтон Марсалис выпустил диск «The Wonderful World of Louis Armstrong», предлагающий свежие интерпретации сделанных 100 лет назад классических записей Армстронга «Hot Fives» и «Hot Sevens». Диск был записан Уинтоном Марсалисом, Винсом Джордано и участниками их ансамбля с 26 по 31 декабря 2012 года во время выступлений в клубе «Dizzy's Club» в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Напомню, что в этом году отмечается 125-летие Луи Армстронга, самого популярного музыканта в истории джаза.

0: юбилей.
1: Лейбл Universal Music отметил 40-летие дебютного альбома одного из самых значимых представителей современного британского джаза, саксофониста Кортни Пайна, выпуском коллекции его лучших записей. На двухдисковом сборнике 28 пьес, большинства пластинок командора Ордена Британской Империи, который в последнее время как-то редко появляется в студии, предпочитая живые выступления. Первый диск составлен джазовым критиком Кевином Лежендером и представляет собой критический взгляд на раннее творчество и развитие Пайна. Материал для второго диска отбирал непосредственно сам саксофонист. Я включил в программу, записанную при участии вокалистки Сузей Грин, пьесу «Children of the Ghetto» с вышедшего в 1986 году дебютного диска Кортни Пайна «Journey to the Urge Within», добравшегося до 39-й строчки британского чарта альбомов. Это была программа «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым. До встречи!

0: Мастерс!
1: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
0: Арт Мастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
4: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
3: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Радио России. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным.
6: Ко Дню Великой Победы. Специальный выпуск программы «Восьмая нота» с участием рок-музыкантов Валерия Кипелова, Артура Беркута, Дмитрия Варшавского и других.
7: Это одна из важнейших дат в нашей стране.
8: Я считаю, что это святой праздник. У меня два деда погибли во время Великой Отечественной войны. Я не смог с ними встретиться и поговорить.
6: «Восьмая нота». Слушайте в четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
10: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Вооруженные силы России поразили склады боеприпасов и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 148 районах. Владимир Путин провел в Кремле встречу с генеральным директором ПАО «КамАЗ». Гроза и сильный ветер ожидаются в ряде регионов центра России сегодня вечером и завтра днем. Далее подробнее. Сергей Лавров провел телефонный разговор с Марко Рубио, сообщает МИД России. Министр иностранных дел России и США обсудили международную повестку и отношения стран, а также график двусторонних контактов. Телефонный разговор Лаврова и Рубио был конструктивным и деловым, отмечают на Смоленской площади. За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России вооруженными силами России осуществлен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщает Министерство обороны. Также поражены склады боеприпасов и пункты временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 148 районах. Группировки войск «Центр», «Север», «Запад» и «Юг» в течение суток улучшили позиции в зоне спецоперации. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину украинской обороны, добавили в российском оборонном ведомстве. Владимир Путин сегодня в Кремле провел встречу с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Кагогиным. В начале общения президент отметил, что автопром проходит через непростые времена, но «КамАЗ» с ними справляется. «КамАЗ» увеличил налоговые отчисления в российский бюджет.
2: Сергей Анатольевич, «КамАЗ» – крупнейший производитель больших грузов не только в России, но и в СНГ. Здесь автопром проходит непростые времена, через непростые времена, но КамАЗ справляется. Я посмотрел, даже значительно увеличено отчисление во все уровни бюджетной системы. Налоговые отчисления увеличились КамАЗа. И персонал удалось сохранить почти целиком, да? Как это вам удается?
3: Владимир Владимирович, конечно, для нас это был вызов. 22-й год произошла довольно резкая переориентация целей и задач. Мы столкнулись в основном с тем, что мы были интегрированы в нашу мировую отрасль. И в этом случае при разводе с нашими партнерами, включая Даймлер, важно было сохранить нашу работоспособность. Но политика, которую проводила компания еще до специальной военной операции, была всегда направлена на то, чтобы максимально обеспечить локализацию. Поэтому могу заверить вас, что ни одного дня КамАЗ не останавливался. Пожали с нашими европейским партнерам другого руки, попрощались до лучших времен и продолжили работу. То есть вся компонентная база была сохранена. Был большой вызов. То есть если брать даже двигатель, нужно было за 2 месяца освоить порядка 240 деталей. Компания с этим справилась.
1: Владимир Путин отметил, что КамАЗ поступает верно, обращаясь к действующим военнослужащим для советов при разработке военных автомобилей. Кагугин рассказал президенту, что при разработке автомобилей КамАЗ консультируется с офицерами сил специальных операций. Россия готова оказать содействие урегулированию разногласий в зоне Персидского залива политико-дипломатическими средствами при учете интересов всех региональных государств. Об этом заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. Тем временем президент США Трамп заявил, что сообщит, если прекращение огня с Ираном прекратится, и отметил, что Тегеран знает, что стоит и чего не стоит делать. При этом Трамп не уточнил, какие именно действия Иран не должен совершать, передают РИА Новости. Накануне глава комиссии парламента Ирана по внешней политике и национальной безопасности предупредил, что любое вмешательство США в новый режим судоходства в Ормузском проливе будет рассматриваться Тегераном как прямое нарушение режима прекращения огня. А до этого Трамп заявлял, что США начинают оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Силовики задержали жителя Курска за сотрудничество с разведкой Украины. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ. По данным ведомства, мужчина был завербован украинскими спецслужбами через интернет. Используя своих знакомых, он пытался собирать данные о военных и гражданских объектах на территории региона.

0: С прошлым годом вырос в этом сезоне от 10 до 40% в зависимости от туроператора, сообщает Ассоциация туроператоров России. По их данным, стоимость 10-дневного тура на Сицилию на твоих без перелета начинается от 151 тысячи рублей в трехзвездочном отеле, а стоимость авиаперелета в Италию летом текущего года начинается от 60-70 тысяч рублей туда-обратно на человека. Стандартный срок оформления визы в Италию в Москве около месяца, а высокий сезон, а процесс может растянуться до 2 месяцев, отметили в АТОР. Гроза, сильный ветер ожидаются в ряде регионов центра России. Сегодня вечером и завтра днем сообщили в МЧС. Предупреждение о грозах и порывах ветра до 12-17 метров в секунду распространены в Костромской области, Ярославской, Калужской и Владимирской. Возможны обрывы ЛЭП и линии связи, не исключены аварии на объектах энергоснабжения. Такая погода потенциально может привести к росту количества ДТП на трассах местного и федерального значения, повреждению сельскохозяйственных культур. Спасатели также предупреждают об опасности нахождения во время грозы и сильного ветра вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций. Ранее предупреждение о грозе и усилении ветра было объявлено в Москве и Московской области. В столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
1: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Исполнительный комитет Международной федерации смешанных боевых искусств допустил российских спортсменов к молодежным турнирам с флагом и гимном. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Также восстановлено членство Союза ММА России. Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Благодарю команду недавно избранного президента Союза ММА России Сергея Фатеева за успешное продвижение российских спортсменов на международной арене, отметил Дегтярев. Теперь новости футбола. Российский голкипер Матвей Сафонов включен в заявку ПСЖ на ответный матч с Баварией в полуфинале Лиги чемпионов. Первая игра, состоявшаяся в Париже, завершилась победой ПСЖ со счетом 5-4. Ответный матч пройдет завтра в Мюнхене. Игорь Колыванов стал новым главным тренером «Волгаря». Последним местом работы Колыванова был «Текстильчик», который он возглавил в 2022 году. «Волгарь» в этом сезоне выступает в группе «Золото» дивизиона А второй лиги чемпионата страны. 2 мая клуб расторг контракта с главным тренером Юрием Юхневичем. Многодневная велогонка России по городам туристического маршрута «Золотое кольцо». Россия, организованная Лигой Героев при поддержке Федерации велосипедного спорта России и Министерства спорта страны, пройдет с 16 мая по 12 сентября. В мероприятии примут участие более 30 тысяч человек, которым предстоит проехать более 500 километров. Финальный этап пройдет 12 сентября в Москве на Воробьевых горах. В завершении вновь футбол. Шанхай Шэньхуа под руководством Леонида Слуцкого потерпел крупное поражение в матче 10-го тура китайской суперлиги. Команда экс-наставника сборной России на выезде уступила Шаньдунь Тайшань 1-4 и располагается на 6-м месте в турнирной таблице. И пока это все новости спорта.
2: Погода.
0: В Челябинске завтра малооблачно, плюс 25, в Перми переменная облачность, плюс 25, в Ульяновске ясно, плюс 24, в Алесе пасмурно, плюс 12, в Махачкале пасмурно, плюс 22, во Владикавказе небольшой дождь, плюс 14, в Грозном небольшой дождь, плюс 20, в Херсоне малооблачный, плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют малооблачную погоду, температура ночью плюс 4, днем плюс 10. В Москве в среду ожидается облачно, с прояснениями погоды. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 24. Атмосферное давление в столичном регионе будет немного ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Он чем-то похож на чеширского кота. Вечная полуулыбка, плавность жестов. Но это обман.

0: За этой маской скрывается деспот и тиран, которого боятся все артисты и обожают. Потому что он очень талантливый. И даже огромная сцена театра «Армия» под его началом превращается в волшебную шкатулку, от которой нельзя оторвать глаз. Я сегодня в нашей студии приветствую театрального режиссера Павла Сафонова.
1: Здравствуйте.
0: Но прежде чем начнем откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что в детстве вы мечтали быть милиционером, охотником и даже на худой конец Наташей Ростовой?
1: Про Наташу Ростову я не помню, нет, просто мне понравился персонаж, а милиционером, да, я даже делал стенгазету какую-то, но я смотрел фильмы, мне нравились персонажи, которые жили какой-то активной жизнью, наверное, какие-то вот эти мечты, они меня так бросали вот в этот замысел. Потом, да, мне очень мечталось о каком-то доме в тайге, вот я читал какие-то книги, что я зимой с винтовкой охочусь. Были такие, да, мечты.
0: Но сыграли потом кого-нибудь? Милиционера или охотника?
1: Ну, милиционера я играл, да, в первом своем опыте киношном. У Данели.
0: У Данели?
1: Да, «Орел и Решка» я играл цыгана-милиционера, такой странный персонаж. Вот.
0: Хорошо. Это правда, что, провалившись при поступлении в театральный вуз, вы, чтобы не загреметь в армию, пошли на аферу и подали фиктивные документы в военное училище. И тем самым получили отсрочку.
1: Да, пришлось немножко так...
0: Как не стыдно.
1: Пойти на такие вещи, ну, просто... Ну, если бы не поступил, то пошел бы, наверное.
0: Вот это сейчас хорошо сказал.
1: Ну, вышло по-другому, поэтому пришлось расстроить начальника, которому я приносил документы. Потом я пришел и сказал, что я поступил в Щукинское театральное училище. Ну, он пожал плечами, удивился.
0: Да, говорит, жалко, такого, говорит, кадра потеряли. Это правда, что именно великая Людмила Максакова настояла на том, чтобы вам, ну, тогда еще почти сопляку, доверили постановку «Чайки» в театре Вахтангова, а иначе она бы ушла из театра.
1: Ну, я не помню точно формулировку, не знаю, не слышал. Но да, Людмила Васильевна пришла на мой первый спектакль «Прекрасные люди» по месяцу в деревне в Щукинском театральном училище. И потом поднялась там ко мне, я был в звукорубке, и сказала какие-то тогда для меня просто волшебные там слова. А потом я через какое-то время узнал, что она подошла к Михаилу Александровичу и...
0: Ульянову.
1: Ульянову, да, тогда художественному руководителю театра Вахтангова. Ну и, как говорят, чуть ли не встала на колени, сказала, или ты дашь нам типа работать, или...
0: С этим парнем.
1: Да, или я. Ну я не знаю, чем она шантажировала, умру или уйду из театра, этого я точно не знаю, но как-то она очень, он тоже удивился, потому что, в общем, он как-то меня не понимал, мне кажется, до конца, кто я такой. Я как-то себя странно тогда проявлял, на роликах там катался, мимо него даже как-то проехал, в театр ездил.
0: Я понимаю, да.
1: И переодевал их в гримерке, поэтому ну вот он как-то мне сказал, надо бы снять все-таки ролики-то в театре. А потом вдруг такое предложение. Да, это правда, Людмила Васильевна очень благодарна, она очень, конечно, тогда меня поддержала.
0: Это правда, что о беременности своей второй половины Ольги Ломоносовой ты узнал из записки?
1: Ну да, да, это наша такая уже легендарная... Такая легендарная история, что вот Оля написала такую записку, а так как у Оли была однокурсница по фамилии Рябинок, Александра Рябинок, сейчас довольно известная,
0: да, есть,
1: артистка, поэтому вот это слово на записке Рябинок...
0: А что там было написано?
1: Ну, у нас будет Рябинок, там было написано. Я подумал, что зайдет Саша в гости. Я подумал, что почему-то это был сложный момент. Я как раз тогда выпускал, кстати, Достоевского, переходя все-таки к теме «Идиота». Я надеюсь, мы к ней...
0: Мы поговорим об этом обязательно.
1: Вот, у меня был такой спектакль редкий, очень любимый мной, «Сны Родиона Романовича».
0: Да-да-да.
1: Я делал у Олега Меньшикова в «Товариществе 1814». С прекрасной командой актеров.
0: Витя Сухоруков там,
1: да,
0: играл.
1: Тима Трибунцев еще такой был, не такой звездой, как сейчас.
0: Да,
1: Вера,
0: да,
1: Строка. В общем, там была какая-то Илья Исаев, такая компания, которая, в общем, сейчас все уже в разных местах и известный. Вот, и я тогда как раз выпускал, это был очень нервный выпуск, и вдруг вот эта вот записка про то, что Саша придет, и я вот так вот, и до меня докатилось это слово в другом смысле не сразу.
0: Бедная Оля.
1: Да, а Оля,
0: да.
1: Почему? Все хорошо.
0: Ну, нет, конечно, все хорошо. И напоследок, это правда, что если ты увидишь на берегу водоема табличку «Купаться запрещено», ты тут же разденешься и полезешь в воду.
1: Как вы подготовились.
0: А как ты думал?
1: Да, я иногда... Ну, я прям не то, что против табличек, но в некоторых местах, где, в общем, может быть, не очень предусмотрено, или вода ледяная где-нибудь на... Я же все-таки из Питера, и вот эта балтийская какая-то закалка моя, она меня иногда манит в какие-то холодные... Или в холодное время года,
0: ну, да.
1: Или в какие-то не очень приспособленных местах. Иногда я могу... занырнуть и действительно как-то чуть-чуть взорвать себя.
0: То есть пойти против правил.
1: Ну, против правил иногда интересно идти, да. Табличек много, а жизнь она одна.
0: Это
1: надо
0: точно.
1: Успевать.
0: Итак, Павел Сафонов, переходим к делу. Значит, детство прошло в Ленинграде. Ленинградский детский хор, солист, капелла.
1: Да, да, да.
0: Когда голос ломался, трагедия была в жизни?
1: А у меня он не ломался. Вот это интересный тоже момент какой-то. Все ждали, что уже я уже шестой класс, там я пою.
0: Ну да.
1: Пою. И, может быть, из-за того, что я не прерывал, я уже так, конечно, немножко делал это одной левой, я все равно, ну, вроде как было одним из лучших, и все равно солировал. Уже там все, кто со мной были, как-то перестали ходить, а я что-то ходил машинально. Поэтому, может быть, из-за этого он у меня вот так конкретно вообще не сломался. У меня не было этого. Я так как-то плавно пел, вот и, ну, там чуть-чуть ниже становился. Но не было вот такого, что совсем поменялся, как у Робертино Лоретти.
0: А как так произошло, что из хора и сразу в театр?
1: Не сразу. Была какая-то совсем такая пауза пустая, вот хор, я не понимал, что все вот эти вот идеи, которые мы с вами обсудили,
0: да.
1: Милиция, охотники,
0: да.
1: Какие-то, все вот это тоже ушло, я понял, что это все-таки как-то не то, вот, и я поэтому как-то пусто существовал, вот как-то так вот машинально, пока не, это был 87-й год, и праздновал с 50-летия Высоцкого,
0: так.
1: Активно в стране вдруг, уже в
0: перестрочной,
1: ну, да. Вышел фильм, там вот этот, который, что там, 4 серии про... Да, пошли пластинки вот эти, выпустили того, чего раньше не было. И вдруг меня это вот как-то попало вот в эту вот такую, не знаю, плодородную или какую-то пустую какую-то мою душу. Это попало вдруг. Потому что вообще-то, когда там мама вот говорила, когда-то мне там вот, исходя из того, что я там пел в хоре, ну вот становись там типа артистом и...
0: То есть мама хотела?
1: Ну, мама вот, ну она иногда говорила, или она еще говорила там, ну потому что вот... Из-за пения, что, мол, вот будешь. А для меня это почему-то казалось, то ли в хоре нас так одевали, что вот это вот как-то белая рубашка,
0: ну,
1: что-то
0: да.
1: Такое вот это на эстраде петь. Почему-то мне это вот казалось как-то неправильно. Надо было что-то такое по вот как раз там приключения, что-то.
0: Ну да, естественно.
1: Футбол, фильмы там, что-то такое. Вот.
0: А кто у нас мама была?
1: Мама у меня закончила университет филологический, и три языка знала.
0: Ого.
1: В общем, ну, она такой человек начитанный очень, и за, очень благодарен ей за многие вещи, связанные с тем, что, например, никогда она мне не давала смотреть кино, если это по книге.
0: А, экранизация.
1: Если это, да, если это экранизация. Она всегда говорила, что нет, ты должен прочесть, и у тебя должен возникнуть свой какой-то образ, тогда ты посмотришь.
0: Ого,
1: и
0: интересно.
1: У нас был, помню, например, ну, были такие ключевые какие-то моменты, я помню, был дикий спор просто до какого-то классе там в пятом, тоже шестом, что я хотел смотреть какой-то в пятницу тогда был экран приключенческого фильма, как сейчас помню,
0: так.
1: Всегда вот в программке, я всегда искал, что это, и там какой-то был типа «Дикая утка» или что-то такое. А в этот же день было «Обыкновенное чудо» Марка Захарова. И она говорит, я хочу, чтобы ты посмотрел этот фильм. И я просто говорил, нет, я должен смотреть эту «Дикую утку». Во что бы то ни стало, она настояла. И я потом просто ей был в этот же вечер, не потом, а я в этот же вечер ей сказал спасибо. По
0: как
1: сути.
0: Маму звали?
1: Лидия Владимировна.
0: Спасибо, низкий поклон Лидии Владимировне.
1: Нет, она очень много приложила таких хороших, важных усилий.
0: Слушай, вот скажи, ты сейчас сказал Марк Захаров, ведь когда была осень патриарха, Ты ставил спектакль в Линкоме?
1: Да, да. Я делал «Сны Мольера» тоже, у меня как-то эти со снами. Мы делали по «Кабале Святош». Угу. И я пообщался с Марком Анатольевичем. И, в общем, очень благодарен.
0: А
1: тоже
0: потом
1: был очень красивый спектакль.
0: Ты увидел «Осень патриарха» Александра Ширвинта?
1: Да, как-то вот много я...
0: А скажи мне, а вообще...
1: Людей.
0: Ведь театр, говорят, дело молодых.
1: Ну, безусловно, конечно. Наверное, много энергии нужно, силы. Хорошо, когда смешиваются разные энергии, мне кажется, так.
0: Слушай, вот скажи мне как раз по поводу театра. Ведь тебя же брал Лев Додин к себе на курс.
1: Ну, не совсем. Он мог бы взять.
0: Мог бы взять,
1: я проходил,
0: да?
1: Но как бы я туда не пошел дальше, поэтому неизвестно, чем бы это закончилось.
0: Но у него театр такой, театр-секта, театр-монастырь, по большому счету.
1: Там свой монастырь, в каждый театр
0: да.
1: все равно есть какая-то своя.
0: Но я про другое
1: устав.
0: Сейчас. Да. Я знаешь про что? А почему церковь так долго спала против актерского ремесла и считала, что это дьявольское искушение?
1: Ой, сложный вопрос вы задаете. Это...
0: Ну, ты же умный.
1: Ну, я умный.
0: Прости.
1: Не знаю. Не знаю, я-то вот, например, считаю иногда, потому что мы тоже... Мне кажется, что это все равно, конечно, очень разные... как это называется, иерархии, религия и искусство, или там церковь и театр. Но мне кажется, что вообще-то это какие-то вещи, и, по крайней мере, хорошо было бы, если бы они параллельно шли к каким-то, они, в общем-то, идут к каким-то одним целям, просто разными путями. Мне кажется, что в хорошем смысле театр, это тоже, ну как, в общем, это известная фраза.
0: Ну да.
1: Храм, и в нем тоже есть стремление к гармонии, к чистоте, к смыслу, просто через другие формы и с другим осмыслением. Поэтому, не знаю, наверное, какие-то заблуждения прошлых времен, что вот так вот осуждали.
0: Да.
1: Потому что, наверное, просто театр обязан показывать и ужасное. Без этого не может обойтись. Как Мейерхольд писал, как бы ужасное и смешное рядом у него было.
0: И в жизни так же произошло.
1: И в жизни. И, ну да, и вот без этого, без прохождения или без осмысления вот этих каких-то заблуждений человеческих не рождается гармония, не приходишь к какому-то пониманию, а что же тогда ценно. Вот, всегда интересно вот это. Поэтому, а церковь, может, реагировала на то, что вот там, ну, кто-то там... свободы много и показывают что-то. Зачем это показывают?
0: Ну, да.
1: Наверное, вот такое было.
0: А почему твой сокурсник Сергей Стеблов, светлый парень, ушел в монастырь? Это сын Евгения.
1: Да, я знаю.
0: Евгения.
1: Ну, я с Сережей общался, и, в общем, к одно время даже как-то и в гостях у него был, и его папа со мной делал отрывок на втором
0: даже
1: курсе.
0: Так?
1: Да, мы делали «Фигаро». И, кстати, вот и Евгений Юрьевич, тогда вот один из первых как раз, он как-то достаточно мудрый, тонкий человек. Он
0: да.
1: как раз мне сказал, что ты вообще скорее придешь или как-то вырастешь, или реализуешься в профессии не через актерство, а через какой-то авторский путь. Там даже, может быть, через, по-моему, он там, не помню, точно сказал он там про режиссуру mm-hmm. что-то или нет, но он сказал, что тебе нужен там какой-то свой там театр или что-то такое. Вот, ну, а потом Сережа, я последний раз, он такой пытался делать кино, это, что-то искал как-то себя в режиссуре, по-моему, кино. А потом вот я узнал, что он уехал. Не знаю, ну, наверное, это путь каждого человека. Видимо, он показал, что так быстрее он и правильнее ему идти через это. Я ему звонил, у нас был как бы тут юбилей курса, мы разговаривали ага. по телефону. Как-то
0: о, даже так?
1: Как раз у нас было 23 октября, мы там собирались
0: да.
1: вот курсом, 30-летие курса.
0: Ох, 30 лет.
1: Да, 30 лет уже курса. Мы немножко поговорили, ну, по-моему, он... там, где он хочет быть, и все у него как-то хорошо.
0: Главное, душа хорошо.
1: Ну, да, да.
0: А скажи мне, отец, твой отец верил в тебя?
1: Ну, папа, он в каком-то смысле, вот мама там со своей стороны, наверное, не знаю уж, какое там назвать, там, лингвистическая или какая-то языковая, или любовь там все равно к чтению. А папа, он меня как раз, он-то закончил музыкальное училище, в отличие от меня, по классу баяна, и поэтому с детства... У нас всегда на всех днях рождения был баян, папа доставал, я пел, он учил все песни, Антонов там, Пугачева.
0: Угу. Ну да.
1: Всякие там, барабан был плох, еще что-то там, в общем, вся наша эстрада. Он к каждому празднику готовил какую-то новую песню, мы ее разучивали, поэтому вокальные вот эти все дела, и вообще то, что я вот всегда выступал. В общем, он меня и на пианино там, и на гитаре он меня учил аккорды.
0: Так верил или не верил в сына?
1: Я помню забавный эпизод, он там на третьем курсе приехал посмотреть уже немножко плохо себя чувствовал, видимо, почувствовал, приехал посмотреть на отрывок мой.
0: Так.
1: И вот, это мы с Павлом Евгеньевичем Любимцевым что-то делали,
0: да.
1: Он посмотрел, и потом вот как-то мы шли там к баррикадной от училища, и как-то он какую-то фразу такую сказал, ну что ж, Паш, ну, может, там где-то в Министерстве культуры, в администрации есть места какие-то еще. В общем, он тогда, наверное, подумал, что я вряд ли кем-то таким стану. Может, отрывок был плохой. Но я учился очень так неровно, не все у меня было так прямо стопроцентно, поэтому не знаю. Но многое из всего, что я сейчас делаю, оно связано, конечно, с тем, что он там в меня когда-то вкладывал, поэтому я тоже очень благодарен, конечно, ему.
0: Слушай, а почему папа так рано шел?
1: Ну, он же блокаду пережил немного.
0: Блокаду?
1: Не полностью, конечно, так бы он не пережил, но все-таки он...
0: А сколько ему лет было?
1: Ну, он 34-го года, ему было 7 лет уже.
0: Ого!
1: Их увезли просто через Ладожское озеро по дороге жизни. Это я, конечно,
0: и мама тоже?
1: Нет, мама, ага. Она 45-го года, ага. Она позже, поэтому... Вот,
0: и еще, ну, папа говорит, что переезжал через Ладожское?
1: Ну, их дедушка вывез, поэтому в Бежецк, поэтому они выжили вот с братом. Ну, все-таки они полгода там прожили. Ну, в общем, слабое здоровье. Я просто помню, что у нас было какое-то задание там в классе, чтобы родители написали. Я не знаю, как оно там формулировалось, угу. О прошлом или о войне,
0: ну, да.
1: Даже что-то, может, к 9 мая. И он написал вот что-то. Я жалею, что я это, конечно, то ли я сдал это вообще, я даже сам это толком не прочитал, я это сдал, а учительница мне потом, что так-то она меня считала за, ну, я вел себя в школе довольно дерзко,
0: я понял.
1: Поэтому она не так любила меня, но все-таки много я ее раздражал и бесил, она сказала, господи, какой у тебя папа, какой он написал вообще мне, я плакала. А я так сказал, ну хорошо, как бы.
0: Ну да.
1: Слава богу, да. Вот так вот мы пропускаем иногда такие вещи, конечно. Я так этого и не нашел потом, где оно, это сочинение, что. А он вот что-то как раз и рассказывал про то, как дедушка их вывез. Видимо, с какими-то своими воспоминаниями и ощущениями. Папа был такой очень закрытый человек, он такой интровертный был скорее. Мама такая активная у меня, когда она приходила с собрания, где меня чехвостили, там, в общем, эмоции. Эмоции дом заполняли, как молния. А папа так, ну ладно, что там.
0: Ну да.
1: Его трудно было так вывести сильно из себя, поэтому...
0: И кто бы знал, что потом сын поставит идиота на сцене театра армии. Слушай, а тебе не кажется, что вообще роман Достоевского «Идиот» — это такая черная метка для всех, для нас?
1: Черная метка в каком смысле?
0: Просто если ты хочешь прослыть идиотом, то сделай что-нибудь хорошее. Ну, понимаешь, в чем дело? Вот я смотрю роман «Идиот». Хороший человек. Все считают его идиотом. Вот и все. Ну, а о чем твой спектакль?
1: Ну, он не просто, наверное, хороший человек. Ну, тут, как сказать, Федор Михайлович, он все-таки очень мистик большой,
0: да.
1: Все равно. Фигура такая пророческая, какая-то невероятная, из каких он там тайны, глубин иногда что-то черпал при всей своей там страстности и всяких своих там подвигах других, соединяя вот эту вот невероятную чистоту с безумием, детство с какой-то страстностью, даже с сладострастием,
0: да.
1: Какими-то вещами запретными, какими-то...
0: Вот он все время на грани.
1: Да, ну вот моя задача была, доверяя своим каким-то вот ощущениям, как раз не потерять эту смесь, не скатиться во что-то одно.
0: Или
1: в какой-то там чернушный, там какой-то или мистический там экшен или что-то.
0: Мы смотрели «Братья Карамазовы» на сцене МХТ, поэтому мы все знаем, как можно поставить Достоевского.
1: Или наоборот, там в какую-то слишком академическую, или какую-то там такую нотационную, там такую манеру. И как-то я для себя в какой-то момент вот решил разбить первый раз, кстати, своей режиссерской карьере спектакль на 3 акта все-таки.
0: Ох, как буфетчица радуется.
1: Ну, слава богу.
0: Ну, да-да-да.
1: Вот, да, буфету хорошо, но в этом смысле это тоже дыхание, знаете, потому что он очень насыщен эмоциями. Первый акт мы назвали такой желто-туманный, петербургский. И вот это первый акт. Второй акт такой мы назвали черный акт для меня, такой по цвету, если иметь в виду. Хотя там как раз очень выходит на поверхности тема как раз тоже и Бога. И третий акт — это светлый, белый акт. Павловск, где я часто был в детстве.
0: Ну, как ленинградец.
1: Да, вот. Светлый. Вот показалось, и как-то, мне кажется, мы угадали. Вот, несмотря на трагичность финала, несмотря на какие-то уже произошедшие с ним очень сложные в этом миру и на этом пути события. Вот такие три акта.
0: Слушай, а скажи мне, а идет-то есть? Ведь это такая роль, как стержень,
1: да,
0: как камертон.
1: Это важно, да. Это было, конечно, до конца непонятно мне, потому что я выбрал на эту роль. Но все-таки он в романе молодой человек очень.
0: Поэтому в том-то
1: брать
0: и дело.
1: Просто гипотетически более опытного, там, да. Да, но который там что-то это не очень верно. Хотя ты, может быть, будешь больше защищен с точки зрения профессии, но можно потерять то, собственно, ради чего он здесь появляется в этом
0: и
1: миру.
0: И ты доверил роль молодому парню?
1: Я встречался с двумя-тремя молодыми ребятами. Артемий Серегин, вот показалось мне, что в нем есть вот этот, вот эта чистота, детскость, его восприятие мира, это восприятие ребенка, то, что теряют все взрослые, и там и монолог про это есть. Большинство наших всех бед и глупостей на земле происходит от того, когда люди становятся слишком взрослыми, когда они верят во все какие-то заклинания денег, каких-то денежных знаков, каких-то отношений, и уже забывают вообще, откуда это пришло, и уже считают, что норма для всех, это уже вот, ну так, да. Если так оглянуться на новости, то разве, ну она каждый день как бы обсуждается, что-то решается, что-то не решается, но все в этом живут. Ну, в общем, через эти образы и какие-то вот эти житейские вот мотивировки истории, мне кажется, Достоевский все проявляет вот эту вот, собственно, какую-то очень большую мысль. Она, конечно, там очень я боялся и всегда сложно говорить о каких-то таких тонких вещах, как там Бог. Я даже всегда актеров, если там есть что-то рядом, я вот не люблю, когда, может быть, там излишне крестится там на сцене. Вот для меня это какие-то вещи, которые в этом смысле
0: аккуратнее,
1: да, опасно, потому что это, ну, такая зона, про которую лучше вот чувствовать, чем говорить.
0: Ну да. А скажи, пожалуйста, вот мы сейчас вспомнили Витю Сухорукова, да. Достоевского, эти замечательные актеры-писатели работали на грани патологии, хотя, конечно, они нормальные люди были. А скажи мне, а где та грань между гением, талантом и шизофренией?
1: Не сталкивался буквально, наверное, не знаю, трудно заглянуть в эту. Ну, грань, наверное, что все-таки гений, он все-таки при этих своих данных близости к какой-то такой пограничной, он как-то все-таки успевает дарить что-то в мир. Созидательное, ну там, не знаю, бывают какие-то и уходы в это, но все равно какие-то там Ван Гог тоже, ну там, что, может быть, очень был близок, но он все-таки столько оставил, подарил. Может быть, он действительно вот и был как раз самым нормальным. А люди другим занимаются, а он ходит на эти поля там в Арле и пытается вот дойти до какого-то, может быть, самого потаенного слоя мира.
0: Так, ну а теперь режиссер Павел Сафонов, личный вопрос. Скажите, кто в семье кормилец? Ты или Оля Ломоносова?
1: Ну зачем вам это?
0: Ну как это зачем?
1: У нас не бывает стабильности, понимаете?
0: Я знаю.
1: Потому что иногда Оля сидит, и нету там, скажем, съемок, что, конечно же, благодарнее в каком-то смысле иногда, чем режиссерский труд в театре. А иногда мы вместе работаем, когда она репетирует со мной, и тогда это
0: такой совместный труд.
1: У нас уже как-то это все-таки смешалось, да. Сейчас, слава богу, там как параллельно есть работа, и поэтому...
0: Ну, слава богу.
1: Вот, мы обоюдно.
0: Да, значит, познакомился с ней на дискотеке в Щукинском училище, да, как раз.
1: У нас нету дискотек у нас.
0: Ну, танцы. Танцы же были.
1: Нет, почему я познакомился с ней? Просто нет. Почему на дискотеке? Нет. Ну, просто я где-то... Я помню, какой-то я этюд увидел вот так вот с Петей Федоровым, известным ныне тоже. Играл какой-то этюд. Такой простой, без слов, какой-то такой глупый. Как-то он оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, вот это что-то. Вот я с тех пор вот помню, про так вот помню, что это первый раз ее как-то увидел. А так потом, нет, там потом... Она хотела поработать, я там что-то начинал делать вот первые свои отрывки.
0: То есть она пригласила тебя на отрывок, свой самостоятельный?
1: Ну, нет, не она, ее подруга. Они меня позвали, и после я сделал с ними «Три сестры» отрывок. И он как-то очень всех впечатлил, и вот там Оля уже тогда говорит, а как же я тоже готов, что, давай. Дальше мы уже там что-то такое стали сочинять, потом мы сделали вот Тургенева «Месяц с деревьями».
0: Отрывочек.
1: Отрывочек, да, но он произвел впечатление на Родиона Юрьевича Овчинникова, там и в целом как-то он стал уже выбиваться Хотя я так тайно делал, как Сирано.
0: Ну да.
1: С которым потом тоже сделали.
0: То есть Оль выдавал это за свой.
1: Я не афиширую. Ну, самостоятельные работы, они делаются вроде как самостоятельно. Но, конечно, кто-то себе коучи берет.
0: Ну да.
1: А я так уже к этому относился как-то азартно. И делал хорошо. И Родион Юрьевич дал делать спектакль на курсе. И Оля сыграла Наталью Петровну прекрасно, и спектакль был. И ну потом... да, на тот спектакль тогда вдруг пришел Паша Каплевич, а он человек громкий и чуткий, кстати. Угу. Если вот он уж пустил, вот он стал что-то как-то, мне кажется, очень поддержал вдруг. Я и удивился, да, что он так, Паша, это как бы очень хорошо, он стал звать. Пришли, и действительно пришла и Галина Борисовна тогда, и... Петр Наумович мне по телефону потом смотрел, да, и говорил
0: Фоменко?
1: Какие-то слова. Фоменко, я помню, по телефону я на вахте ему перезвонил, мне сказали, перезвони, он хочет сказать. Вот он мне там говорил, что я что-то там поймал.
0: Ага.
1: Ухватил. Ну и вот все пошли потом и Вахтанговский, Михаил Александрович, Людмила Васильевна, вот сходили дальше все, и перешло это все в эту «Чайку», знаменитую, так, с четырьмя народными артистами.
0: Слушай, как ты с ним справлялся? Там один Маковецкий капризничал стоит.
1: Да, Сергей Васильевич, он такой человек.
0: А то мы не знаем,
1: они
0: да.
1: подарили мне многое, да? Понимаете? Конечно же, меня они могли затоптать, растоптать и как бы поставить, как говорится, на...
0: Юрий Яковлев.
1: Да, но они... Я там как-то раздышивал свое поле, то, что я там как-то чувствовал это, а они, конечно, своим опытом и великим. Ну, Юрию Васильевичу в хорошем смысле, в гениальном смысле ничего не стоило ему в этом смысле играть Сорина, но он так это сделал.
0: На инвалидной
1: невероятно,
0: коляске.
1: С таким обаянием, с таким чутьем, с таким своим голосом, нутром. И в юмор увел где надо,
0: ну, да.
1: и в трагедию этого человека. Это, конечно, был такой подарок судьбы, что...
0: Ну, ты знаешь, что ты диверсант?
1: Да?
0: Знаешь почему? Потому что, смотря этот спектакль, я впервые вдруг понял, что Чехов — это не про образ жизни, не про потерянное поколение. Это секс и любовь.
1: Ну, чувств там много, да. Ну, мне кажется, там еще какая-то есть, конечно. И Чехов всегда при этом еще очень куда-то заглядывает.
0: Это да.
1: В мудрость жизни или в ее какую-то в трагичность жизни, трагикомичность жизни.
0: И все-таки возвращаясь к спектаклю, к вопросу о любви, жизни и смерти. То есть я понимаю, что в 30 лет ты понимал, что это такое. Ну, любовь — это понятно, жизнь — понятно, но и смерть...
1: Ну, как, про нее нельзя забывать, да. Хотя, знаете, иногда же в юности это даже острее как-то бывает. Так вот и хочется как раз даже в эту сторону так заглянуть, потому что вроде это еще далеко, и ты так не особо об этом раздумываешь. Много. Сил много, всего много.
0: Но тему все равно волнует.
1: Да.
0: Значит, у тебя трое детей. Варвара, Александра и Федор. А ты все время... был в роддоме. Процесс появления на свет.
1: Все это время. Пока.
0: Все это время. Нет, ты все таким.
1: Ну, я был. Я первый, понятно, у нас Варя. Я с театра все там отвез Олю, дежурил и был. И вот как-то...
0: И что, прям при родах был или все-таки за стенкой?
1: Я все-таки немного... Был рядом, скажем так. Был недалеко.
0: Угу. Это
1: и
0: хорошо.
1: Пил с главным, не знаю, кто главный врач или главзаведующий отделение, пил коньяк, я помню.
0: Это правильно, надо было как-то немножко снять.
1: Да. Вот. А с Сашей, Оля уже как там, в общем, дальше меня начала, она меня отправила в магазин, типа она есть захотела. В общем, она как-то схитрила там.
0: О, молодец.
1: В общем, я потом я все-таки это...
0: Впечатлительный.
1: Творческая натура, да, я впечатлительный, эмоциональный, мне лучше... Лучше мне не нужно мне этих совсем таких погружений.
0: Да.
1: Есть над чем поволноваться, еще лучше я потом это самое позабочусь уже чуть-чуть попозже.
0: Я вот тебя назвал деспотом и тираном, а знаешь почему?
1: Почему?
0: А потому что многие актеры очень расстраиваются. Ну, говорят, ну поставили спектакль, все, идите, товарищ режиссер, идите лесом. Нет, приходят, пишут письма.
1: Это они врут. Им всем нужно все равно. Ласковое слово.
0: Да.
1: Иногда и не ласковое, и внимание вообще. Mm-hmm. Актеры — это дети, которым нужно дарить много внимания. Это с годами, понимаешь, все больше, и на самом деле им трудно. А то, что я потом прихожу часто, ну, понимаете, как бы они ни говорили, они все равно внутри-то благодарны, что мне не все равно. Ну, по крайней мере, я уверен, что основная часть. А если актеру это уже не важно, он считает, что он там сам всегда рулит куда-то, ну, наверное, в этом смысле это я его не исправлю. Но мне кажется, что если мы сделали сообща общее дело, мы за него вместе отвечаем. Поэтому если я что-то там напоминаю, что нужно уточнить, это только в плюс всем. И это говорит о том, что мы как бы, ну, заодно, это момент живой.
0: Слушай, скажи мне, вот режиссер Павел Сафонов, а бывает у актеров нервные срывы? Или у режиссера?
1: Ну, бывают, конечно, все бывает. Даже не на таком сложном материале. Это все равно какой-то процесс очень замешанный на эмоциях, а не рядом. Потому что вот у меня, например, восхищение возникло и какое-то потрясение даже там в финале. Я придумал для всех общий выход, но при этом надо минут пять, там, наверное, может даже чуть больше, просто стоять. А главный герой там на сцене говорит монолог, да, там Алина Станиславовна Покровская, 84 года. В общем, я сказал, вы можете там, вот сначала думал вообще не выпускать, она посмотрела, говорит, нет, я хочу там быть. И это так красиво, потому что это действительно, когда вот и молодые, и это такое общее какое-то тело, эмоции спектакля возникает сразу другой. И смысл, и это очень радостно.
0: Вот ты сейчас так хорошо говоришь об актерах, а я вспоминаю историю Анатолия Эфроса, твоего любимого режиссера.
1: Да, да, очень.
0: Да, помнишь, как актеры, когда он пришел в театр на Таганке, довели его до инфаркта, до смерти.
1: Ну,
0: злые дети.
1: Нет, актеры, конечно же, очень нестабильные существа, и психика у них поэтому такая, это уже они зыбкие. Ну, мне трудно тут сказать что-то другое, но тот же Анатолий Васильевич все равно, я считаю, при всей ужасной какой-то трагичности, наверное, и раннего ухода, он все равно говорил, что актеров надо любить. И я все равно его и эти завещания помню. Все равно он, мне кажется, счастлив и велик именно тем, что он до конца это делал. Несмотря на то, что они, наверное, там в каких-то моментах были очень несправедливы, так читая всякие эти. И я это иногда испытывал в этом смысле, не равняясь, безусловно, сейчас с Анатолием Васильевичем. Ну, конечно, иногда кажется, что бывает, и резко что-то актер сделает и скажет, или там как-то ведет себя. Бывает. Но либо ты не так хорош в этот момент. Я считаю все равно, что я стараюсь спрашивать себя. Если ты убедителен, если ты интересно предлагаешь, если ты можешь там четко показать или доказать, что это правильно сейчас, то это работает. Обычно это работает. Всегда актер скажет, а, окей, ну ладно, если ну так, да, то да. И дальше уже...
0: Все время надо доказывать.
1: Ну да, вот это... Но это интересно, из-за этого не надоедает.
0: Скажи, пожалуйста, а вот твоя вторая половина, Ольга Ломоносова, она не ревнует тебя к работе?
1: Ну, иногда ревнует. Ну, а ко времени ревнует иногда. Вот мы сейчас вот этот вот период, по сути, премьерный, не видимся, да, потому что я днем прогоны это, вечером я или даже ночью тут вот ставил свет, потому что там все равно что-то приходит позже, да. У нас же так график нестабильный, поэтому... Ну, в этом тоже какой-то есть наш процесс, и она это знает.
0: Скажи мне, а кто завтра готовит дома?
1: Завтрак я в основном.
0: Даже если ночная репетиция.
1: Если ночная репетиция. Я люблю завтраки готовить, да, а Оля не очень.
0: Ну да. Сколько будешь крутить ей хвоста? Когда будет штамп в паспорте? Трое детей уже. Сколько вы вместе?
1: Вы просто как это самое. Как рентген меня сегодня.
0: Так я же вижу просто. Человек хороший, глаза добрые.
1: А кольца нет.
0: А кольца нет, да.
1: Ну, кольца нет, да. Что-то мы как-то в свободном падении вот таком.
0: Полете.
1: Ну, полет, падение.
0: Ну, да.
1: Но вот он длится, это падение. Да. Падение напоминает полет, поэтому мы как-то... Ну, мы обсуждаем это.
0: А, то есть все-таки...
1: Да. Мы идем к этому, да.
0: Паша, у меня один маленький вопрос. Вот ты знаешь, в последнее время в Москве очень часто тасуют режиссеров главных. В один театр, другой объединяют, разделяют. Я знаю несколько хороших режиссеров, которые мне очень симпатичны. Нина Чусова. Кстати, Андрей Житинкин. Ты. А почему у вас нет своих театров? Не так улыбаетесь?
1: Я не знаю. Не, ну почему? Я иногда, во-первых, улыбаюсь.
0: Это я знаю,
1: люблю улыбаться. Я не люблю ходить с таким надутым. Да не знаю, это же так, ну, вот возвращаясь сразу тут рядом к Анатолию Васильевичу, у него тоже его долго не было. И он был очень счастлив даже и без него. Не знаю, на все свое время судьба, я иногда думаю, вот бы уже действительно ни с кем ничего не обсуждать, там самому. Но это не, во-первых, иллюзия. Я знаю, что обсуждать придется, может быть, еще больше.
0: Еще больше, конечно.
1: И возникнут какие-то другие вопросы, которые сейчас я волен не решать, а решаю только, по сути, творческие, иногда там организационные, конечно, человеческие. Поэтому что нам цепляться там и заглядывать какие-то эти самые? Будет, значит, будет. Будем с этим разбираться, когда будет. А сейчас, слава богу, что есть возможности, работа и актеры, которые хотят продолжать.
0: Поэтому... Да, кстати, вот ты вспомнил про фильм «Орел и решка» Георгия Данелия. Там ты сыграл милиционера, цыгана. Так, а почему у тебя там волосы были не по уставу? Длинные.
1: Да.
0: Да.
1: Часто, часто. И я сам себя уже спрашивал потом об этом. Я тогда был очень увлечен процессом, возвращаясь к моему прошлому. В общем, короче, была своя эстетика, и да, там буквально был где-то рядом показ или что-то, и хорошо бы было, чтобы я был с длинными волосами. И вот я в ущерб, так сказать... Ну, кто такой, собственно, да, Данелия?
0: Да, кто такой, боже, да.
1: Это, конечно, такая нелепость молодости, да, это такое. И он, а он удивительно тогда, понимаете, тоже вот мудрость. Я же тоже бы, конечно, если бы он сказал, приказал, наверное, я бы не мог, потому что мне тоже это было и важно, и интересно, что меня позвал Данелия, я все понимаю. Ну, Данелия так посмотрел как-то на меня и говорит, ну, а может, пусть он, ну, раз цыган. Вот как-то он почему-то это решил не настаивать. И вообще он какой-то был очень тихий, тонкий, делал замечания так очень негромко говорил, а давай попробуй, тут ты скажи это, какой-то очень...
0: На полтонах,
1: да, и как-то очень доверительно, по-человечески, без какого-то резкости каких-то, вот совсем никакого-то не было, какое-то очень обаяние было свое такое негромкое, вот, надо было, наверное, мне и постричь, ну вот как-то, сколько раз меня этот фильм и эта роль спасала потом от госавтоинспекции. Помогала мне в некоторых сложных ситуациях. Его потом очень часто стали показывать. Он как-то вначале прошел так негромко, а потом как-то, ну, стал что-то как будто... И он действительно какой-то... Как будто он со временем, мне кажется, стал лучше смотреться даже в чем-то. Недавно с сыном пересматривал.
0: Он понял все?
1: Ну, что-то понял. Ну, что ему? Ему больше понравилось, что Кирилл бросил гранату, она взорвалась. Что ребенку могло понравиться.
0: Да. Скажи мне, пожалуйста, Павел Сафонов, а когда ты понял, что ты овладел магией театральной сцены? Когда актеры выходят на сцену, и вдруг я понимаю, что я не могу оторваться, что я погружаюсь в этот мир таинства?
1: Не думаю, что тут можно употребить эту форму глагола «овладел».
0: Ну, хорошо.
1: Мне кажется, что это всегда в каком-то... Театр такой все равно очень, при всем том, что оно такое... ясное с точки зрения архитектуры сооружения и построения, тут зал, тут это, ну, а по крайней мере, в основном зыбкое, невидимое такое очень пространство, поэтому тут нет, но есть, конечно, опыт, есть какие-то вещи, которые иногда ты там уже знаешь, что это будет, скажем так, держать внимание или работать, но все равно это такая... режиссура же такая все-таки какая-то невидимая, тоже не до конца, мне кажется, зафиксированная профессия, потому что форма, вот что такое форма, да, ты можешь точно показать или найти мизансцену, но относительно чего? Относительно разного материала это по-разному. А может быть, кто к чему-то привык как раз, вот, то уже нужно как-то, не знаю, куда-то чуть-чуть сдвинуть и попытаться делать еще что-то проще, пойти куда-то еще дальше. Я вот сейчас с ребятами из Щукинского училища, конечно же, на курсе своего мастера Владимира Владимировича Иванова.
0: Как, он еще преподает?
1: Да, у него сейчас курс, третий курс, очень интересный. Ну, не помню уж, какой по счету.
0: Это да, уже.
1: Да, он меня зовет периодически. Я делал там до этого спектакли «Сон в летнюю ночь» и «Процесс». в общем. А сейчас мы делаем «Мамашу Кураж».
0: Опа.
1: Я вот Брехтом никогда не занимался. Мне так интересно, мы там пробуем вещи, которые я вот не часто, ну или, по крайней мере, в таком количестве или виде не часто делаю, а им очень нравится, им азартно. И от них так тоже кайфую, от того, что мы там совсем по-другому вроде как делаем.
0: А ты вампир.
1: Да.
0: Приглашай.
1: Да, позову.
0: И еще один вопрос. Ты знаешь, в чем дело? Вот в твоих спектаклях все актрисы, и Нона Гришаева, и Маша Голубкина, и Людмила Максакова. Какие они красивые, какие они сексуальные, Просюш. Я просто думаю, а ты влюбляешься в своих актрис, когда ставишь спектакль? Ты как-то им помогаешь, подпитываешь их?
1: Я их подпитываю и сам подпитываюсь. Конечно, мне должна нравиться героиня, тем более она там одна из главных героинь, женщина. Я считаю, что вообще, ну, женская энергия, эмоция, она в театре имеет свою какую-то тайну,
0: да,
1: магию и всегда как-то будоражит. Конечно, должны быть там не абстрактно красивые, а вовремя красивые. Сейчас там героиня, да, Нона Гришаева в «Пяти вечерах», да, не должна быть прямо именно красивой. Она красива своими какими-то поступками, тем, как она историю эту рассказывает. Искренне, бесстрашно. И, в общем, да, очень любим этот спектакль. Спасибо, что вы вспомнили. А в итоге как раз просто, ну, не заботясь об этом, ну мы должны получать какой-то ток или чистоты, или действительно, ну, как если возвращаться, все-таки вот, сложно эта фраза, наверное, по-своему, хотя все равно звучит вот красота, загадка. Ну, красота — страшная сила, но там мы как-то убрали, но то, что красота — загадка, вот у нас есть эта фраза, когда действительно в этом что-то есть. Я даже, честно говоря, не могу сказать, что я до конца это понимаю, но вот даже когда там Мышкин говорит, что он говорит даже не про красоту только женскую, он говорит, что вот я там смотрел на озеро в Люцерне, и почему-то мне даже хотелось как-то плакать или становилось сразу беспокойно от такой, что он всегда при такой красоте чувствовал какое-то беспокойство. Я на самом деле вот, ну, не соразмеряю себя с этим так совсем буквально, хотя, конечно, я с ним себя должен. Вот иногда такое действительно бывает. Мир, вот наслушаешься что-то, насмотришься это, или даже вот в каком-то поднимаешься вдруг там на самолете куда-то летишь, хотя я не очень люблю, но вдруг видишь вот эти вот облака, они иногда такие красивые, вот, если они еще там с солнцем, с чем ты думаешь. Мир-то гармоничен, мир, мне кажется, должен быть намного духотвореннее, и хочется, чтобы это люди не забывали. Поэтому наша задача художников разных, и режиссеров, и художников вообще, и кино, напоминать вот об этом, о его хрупкости, о его беззащитности, но и о его какой-то, ну, божественности, наверное, все-таки. Можно это как угодно там трактовать, о каком-то его, какой-то его единственности. Вон сейчас эти американцы облетали, когда вокруг Луны фотографии смотришь с Земли. Ну и красивый, и загадочный. Кажется, что на ней все должно быть намного легче. А нам, конечно, пока совсем не легче, поэтому вот мы будем дарить какое-то тепло и любовь.
0: А когда Павел Сафонов последний раз плакал?
1: Когда я плакал? Да я так не вспомню. Иногда бывает что-то совсем сейчас иногда такое, не знаю, как сказать. А детство утром, вот у меня бывает, когда иногда утром почему-то вспомнится там бабушка или какое-то совсем другое время, чем сейчас, папа, вот, их уже нет, и может что-то такое вдруг подступить. Ну, чтобы так прямо я... В общем, это такой сложный вопрос.
0: Осталась одна минута, Павел Сафонов. Да. Скажи нашим слушателям что-нибудь.
1: Верьте в то, что в мире есть и любовь, и не забывайте, что вы когда-то были детьми, и приходите к нам на премьеру «Идиота». Ближайший спектакль 13-14 мая в Театре Российской Армии. Я уверен, вы получите новое ощущение и от романа, и от встречи с молодыми, очень талантливыми артистами, и с известными артистами тоже.
0: Друзья, это был режиссер Павел Сафонов. А себя я скажу. Знаешь, в чем опасность твоих спектаклей? Они вызывают слезы. Но это слезы радости.
1: Спасибо большое.
0: И это очень хорошо.
1: Да.
0: Спасибо за этот откровенный разговор.
1: Спасибо.

0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
2: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. 9Б. Война как предчувствие.
4: На сцену вышли ребята молодые, с красными от слез глазами, принесли по гвоздичке, и оторванный был кусочек бумажки, и там каждому просто ручкой было написано «Валендрия». До тех пор, как дети будут смотреть горящими глазами спектакль, я думаю, что нам следует его играть.
0: «Завтра была война» в театре имени Пушкина. Программа «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
5: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus.
6: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
8: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. «Космический геликон».
9: Миссия художника современного – придумывать и создавать будущее.
0: Гость – художник по костюмам Саша Фролова. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска.
10: Здравствуйте, меня зовут Анна Гойда. Я редактор программы «Потому что дети».
11: Просто я хочу, чтобы название нашего города Барнаула везде сверкало, там что у нас певица, там такая актриса из Барнаула.
12: Мы любим путешествовать с детьми, путешествие для них – это приключение.
10: В этой программе мы говорим про детей, родителей, семейные отношения, наши огорчения и радости. Она выходит на Радио России в Алтайском крае.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России ударили высокоточным оружием по объектам ОПК и энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ. Владимир Путин провел встречу с генеральным директором предприятия КАМАЗ. Иран даст сокрушительный ответ, если с территории Объединенных Арабских Эмиратов будут осуществляться какие-либо действия против Ирана. Далее подробно. Вооруженные силы России ударили высокоточным оружием по объектам ОПК и энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Наши средства ПВО сбили за сутки 6 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 601 беспилотник ВСУ самолетного типа. Российские войска поразили пункты временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 148 районах. Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1210 военных. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Ясная Поляна, Червоный Пахарь, Степное и Кондратовка Сумской области. В Харьковской области поражены живые силы техника механизированной, мотопехотной бригады ВСУ, бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка, Чайковка, Избитская и Липцы Харьковской области. Противник потерял свыше 200 военнослужащих, 13 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Дежурные средства российской ПВО с 14 до 21 часа по московскому времени сбили 93 украинских беспилотника над российскими регионами, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны. Крупнейший российский производитель грузовиков КАМАЗ не останавливался ни на один день после ухода иностранных партнеров, в том числе Daimler. КАМАЗ попрощался с ними до лучших времен и продолжил работу, сообщил глава предприятия Сергей Кагодин на встрече с Владимиром Путиным. Ранее немецкому концерну принадлежало 15% акций КАМАЗа. Кагодин говорил журналистам, что этот пакет у иностранной компании выкупила российская компания. То есть, резюмировал Кагодин, вся компонентная база была сохранена. Владимир Путин рассказал гендиректору КАМАЗа, что ему понравился новый грузовик К5. Модельный ряд автомобилей и шасси КАМАЗ К5 включает в себя 5 семейств – магистральная, транспортная, тяжелая, полноприводная и среднетоннажная. Каждое семейство состоит из нескольких моделей. В свою очередь для каждой модели разработаны несколько комплектаций в зависимости от требований потребителей и условий применения. Кроме того, Владимир Путин и генеральный директор КАМАЗа обсудили работу детских лагерей, которые были построены для компании еще при Советском Союзе.
3: Что делает компания? Ну, во-первых, мы никогда из поля зрения не упускали вопрос материнства и детства. То есть пособие выплачивается и в декретном отпуске, и после рождения ребенка до 16 лет. Вот. До 3 лет, если мама выходит, мы ей пособие выплачиваем. Ну, важным вопросом, что на КАМАЗе еще при Советском Союзе был построен комплекс детских лагерей отдыха. Четыре лагеря в одной точке на берегу реки Кама. Мы их не бросили, не оставили. Они в полном порядке содержатся. Вот КАМАЗу за сезон нужно 2000 мест. Но мы поддерживаем все 10 тысяч. И половина этих лагерей работает на круглогодичной основе, поскольку там все системы отопления есть, это капитальные здания, строения, это не просто какие-то домики небольшие, это полноценные. Детям очень интересно. Одно из направлений мы взяли, что из Луганской Народной Республики, там подшефный город Татарстан-Лисичанск, 500 детей привозим летом, размещаем у себя в лагере. Ну, им тоже надо пожить без войны. Вот, и...
1: На берегу реки. Президент отметил, что автопром проходит через непростые времена, но КАМАЗ с ними справляется. Иран даст сокрушительный ответ, если с территории Объединенных Арабских Эмиратов будут осуществляться какие-либо действия против Ирана, заявил официальный представитель Центрального штаба военного командования страны Хатам ан-Альбия Эбрахим Зальфагири. Предостерегаем, что мы дадим сокрушительный ответ, который заставит пожалеть, если с территории Объединенных Арабских Эмиратов будут какие-либо действия против иранских островов, портов и прибрежных зон, приводит его слова гость телерадиокомпания Ирана. В понедельник эмиратское министерство обороны сообщило, что перехватило 12 баллистических ракет.

0: ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Однако, по его словам, теплую погоду заметно освежат последующие в московском регионе дожди.
1: Предстоящую ночь в мегаполисе не ниже плюс 12-15, а завтра днем чуть посвежее до плюс 20-23. Прохождение холодного атмосферного фронта снова будет сопровождаться грозовыми ливнями. В четверг вероятность грозовой деятельности сохранится и до плюс 24 градусов. В пятницу распогодится и посвежее днем до плюс 16. В субботу небо вновь нахмурится и пойдет дождь. На максимальном термометре не выше плюс 15. Ну и в воскресенье ливни, похолодание усилится и всего плюс 9-11, что соответствует норме апреля. Весна 2026-го – это настоящий погодный театр контрастов, где времена года меняют декорации несколько раз.
0: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Пресс-служба «Спартака» объявила о полной продаже билетов на матч финала Пути регионов Кубка России с ЦСКА. Игра пройдет 6 мая на «Лукойл-арене». Напомню, в финале Пути РПЛ Кубка страны 7 мая в ответном матче «Краснодар» примет московское «Динамо». В первой игре в Москве команды сыграли в ничью 0-0. Атакующий полузащитник Андрей Мостовой может покинуть «Зенит» после завершения этого сезона. Как сообщает «Спорт-24», у 28-летнего вингера есть вариант с переходом в московский клуб. Одна из команд проявляет к нему предметный интерес. Знакомый ситуации источник добавил, что главный тренер «Зенита» Сергей Симак готов отпустить Мостового в другую команду. Российский голкипер Матвей Сафонов включен в заявку ПСЖ на ответный матч с Баварией в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. Первая игра, состоявшаяся в Париже, завершилась победой ПСЖ со счетом 5-4. Ответный матч пройдет 6 мая в Мюнхене. Исполнительный комитет Международной федерации смешанных боевых искусств допустил российских спортсменов к молодежным турнирам с флагом и гимном. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Также восстановлено членство Союза ММА России. Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Благодарю команду недавно избранного президента Союза ММА России Сергея Фатеева за успешное продвижение российских спортсменов на международной арене, отметил Дегтярев. Многодневная велогонка России по городам туристического маршрута «Золотое кольцо России», организованная Лигой Героев при поддержке Федерации велосипедного спорта России и Министерства спорта страны, пройдет с 16 мая по 12 сентября. В мероприятии примут участие более 30 тысяч человек, которым предстоит проехать более 500 километров. Финальный этап пройдет 12 сентября в Москве на Воробьевых горах. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Завтра в среду, 6 мая, в Хабаровске плюс 17, плюс 19, переменная облачность, без осадков. В Красноярске плюс 16, плюс 18, облачно, пройдут небольшие дожди. В Петрозаводске плюс 11, плюс 13, переменная облачность, без осадков. В Казани плюс 26, плюс 28, переменная облачность, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 26, плюс 28, переменная облачность, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, ночью плюс 2, плюс 4, днем в городе на Неве плюс 10, плюс 12. В Москве переменная облачность, местами кратковременные дожди, ночью плюс 12, плюс 14, днем в столице плюс 23, плюс 25.

«Спутники». Радиоспектакль по одноименной книге Веры Пановой. Часть восьмая.

В одной центральной газете появилась большая статья, подписанная «Военврач третьего ранга супругов». В статье рассказывалось о работе врачебного персонала санитарного поезда. Скромно, без

0: указание имен, о ремонте вагонов, стирке белья в поезде, подсобном хозяйстве, об идеальной организации питания раненых. Статья произвела в поезде сильное впечатление. Ее читали и обсуждали. Супруга входил с застенчиво сияющим лицом именинника. Доктор Белов, прочитав, спросил Данилова:
1: «Какого вы мнения об этой статье, Иван Егорыч?»
2: «Ну что ж, хорошее дело. Конечно, нам надо обмениваться опытом. Только тогда от наших мероприятий будет прок государству, если они будут применяться в общесоюзном масштабе. Это Супругов хорошо сделал».
1: «Позвольте, Иван Егорыч, на каком основании он все время пишет «мы»? При чем тут «мы»? Мы с Супруговым вообще организационными вопросами не занимались. Все вы, а ваше имя даже не упомянуто».
2: «Ну, это не важно».
1: Вы не думаете, что это он нарочно?»
2: «Нет, не думаю».
0: Но он был совершенно уверен, что Супругов сделал это нарочно. Больше всех статья понравилась Юлии Дмитриевне.
3: «Как хорошо написано. И какой он внимательный. Не забыл отметить образцовую постановку перевязочной».
0: Ее чувство к Супругову принимало размеры, до сих пор неведомые ей. Супругов был первый мужчина, который искал ее общество. Сначала он делал это потому, что Данилов его третировал, а Фаина пугала своими приставаниями. Он чувствовал себя увереннее в присутствии Юлии Дмитриевны, всегда благожелательный и участливый к нему. Он это видел, хотя не догадывался о причине. Сначала это была дружба. И вдруг, после смерти матери, он подумал, а не жениться ли ему на ней?
4: «Жениться? Но это имело бы свои привлекательные стороны. Хозяйство раз, все-таки хорошо, когда женщина в доме. Не надо заботиться об обеде, уборке, стирке. Жить интеллектуальной жизнью и не шататься по столовкам. Но с другой стороны, и литература, и жизнь, прошлый опыт полны примеров непостоянства человеческого чувства. За себя я не боюсь. На ком бы я ни женился, я буду идеальным мужем. Я домосед, я не пью, не интересуюсь флиртом. Вопрос, будет ли жена также неизменно склонна к добропорядочной жизни? Она потребует, чтобы я был общественником. Она захочет иметь ребенка и будет его иметь, какие бы я доводы ни приводил. Ну, конечно, это была бы мне серьезная опора в жизни, потому что у нее удивительно твердый мужской характер. Но не слишком ли твердый и не слишком ли мужской? Не подавит ли она меня совершенно своей могучей волей?»
0: И все-таки невольно он лепился под крыло этой прямой и сильной души, в которую угадывал покровителя.
4: «Я надеюсь, Юлия Дмитриевна, что мое одиночество не будет вечным. Я почти уверен, что ему скоро конец».
0: Она задрожала внутренне от этой пустой фразы. А когда в другой раз ему взбрело в голову описать ей свою квартиру и даже начертить ее план, она подумала, может быть, в этой квартире ей суждено жить? Немцев выбили из Сталинграда и весной 1943 года стали гнать прочь с русской земли. Бои были жестокие, работа у санитарной службы горячая. Один за другим освобождались районы, оккупированные неприятелем. Из освобожденных районов хлынула и потекла по советской земле такая река человеческого горя, бездомности, сиротства, неустройства, что у свежего человека путались мысли. На одной степной станции, где торчали только обгоревшие трубы, а все службы помещались в наспех сколоченные деревянные хибарки, в санитарном поезде появилась Васька. Это была девочка со светлой косицей, тонкой и мягкой, как шелк, с серыми глазами, худенькая и заморенная на вид. Ее привел к замполиту и парторгу боец Кострицын.
5: Вот, пожалуйте вам натуральную колхозницу. Она больше моего в живности понимает.
2: Сколько тебе лет?
6: 17.
2: Откуда ты?
6: С хутора Петряева. Так его уже нема.
2: Разбить, что ли?
6: Спалили.
2: Документ есть?
0: Васька вытащила из-за пазухи бережно сложенный лоскуток бумаги с чернильными подтеками, словно от слез. Там было написано, что Васька Буренко в 1941 году окончила 5 класс Сагайдакской неполной средней школы с такими-то отметками. Отметки все были отличные.
2: Как же ты с Украины очутилась тут?
6: Мы тыкали от немцев, а они и сюда пришли.
2: Родственники у тебя есть?
6: Есть. Бабуся вот туточка через Ярочек, 6 километров, у знакомых живе. А я не хочу. У них у самих хату спалили, живут в землянке. Мамы нема, папа не знаю де, на фронте. Слуху нема.
2: Так, я тебя возьму. Только давай условимся. Впредь не врать. Нету тебе 17.
6: О, ей-богу, есть. Да чтобы не очи повылазало.
2: А сколько говорила немцев, чтоб не угнали в Германию?
6: 13.
2: Вот это больше похоже на правду. Так тебя как звать?
6: Васькой.
2: Васька так Васька.
0: В санитарке Ваську по молодости не допустили. Отдали кочегару дяде Саше, помощницей и ученицей. Заправив топку углем, Васька шла в тамбур к вагону аптеки и становилась у окна, выжидая, когда откроют дверь в обмывочную. Дверь открывали часто, и Васька видела этот белый рай с пальмой в кадушке, с блестящими штуками на стенах и зеркальной дверью в перевязочную.
7: Стены такие беленькие, как были у моей хатинки, которую спалили немцы. И все так чисто и красиво, боже ж ты мой.
0: Иногда одновременно открывались дверь в обмывочную и дверь в перевязочную. И Васька видела Юлию Дмитриевну, склоненную над перевязочным столом и делавшую что-то таинственное и мудрое. Данилов назывался уже не комиссаром, а замполитом, заместителем начальника по политической части. Он получил звание капитана. Супругов старшего лейтенанта, доктор Белов, майора медицинской службы. Многие женщины тоже надели погоны со звездочками.
6: У меня тоже будут погоны. Я буду хирургическая сестра, как Юля Дмитриевна. Если я захочу, то я и на доктора выучусь. Пусть они не беспокоятся.
0: Юлия Дмитриевна заметила, что Васька вечно торчит за дверью обмывочной. Как-то вечером хирургическая сестра зашла в кочегарку. Васька, стоя на коленях, всаживала в топку консервную баночку.
8: Руки обожжешь, Васька. Что это ты варишь?
6: Столярный клей для дяди Саши.
8: Ой, смотри, сгорит.
6: Не, я досмотрю.
0: Жаркий свет из топки падал на Васькино лицо. Оно стало розово-прозрачным. И на волосах Васьки лежала дорожка червонного блеска. Юлия Дмитриевна протянула руку и неловко пригладила Ваське волосы на лбу.
8: Подбирай со лба. Ты можешь раненого одеть после перевязки?
6: Можу.
8: Надо осторожно, чтобы не сделать больно. И быстро, потому что другие ждут.
6: Я могу быстро.
8: Приходи в перевязочную. Я попробую тебя учить. Возьмешь халат у Клавы.
0: Уходя, она оглянулась на Ваську. Васька нагнулась к топке. Кончик льняной косички упал в ящик с углем. И вот в один из дней обратного рейса Васька вошла в святая святых вагона аптеки. Юлия Дмитриевна торжественно положила ладони на круглую металлическую коробку, блестящую, как зеркало.
8: Это бикс.
6: Бикс.
8: В биксах я держу стерильный материал. Мы стерилизуем его вот здесь, в автоклаве.
6: Стерильный в автоклаве.
8: Повтори.
6: Это бикс.
8: Руками не трогай. Зря ничего не надо трогать руками. Руки – собиратели и разносчики инфекции, то есть заразы.
0: Супругов с недоверием отнесся к новому увлечению Юлии Дмитриевны.
4: С чего вам вздумалось взять ученицу, да еще такую малолетнюю?
3: Удивительно толковая девчонка. У нее большой интерес. Если ею хорошенечко заняться, из нее выйдет толк.
4: Помилуйте, у вас так мало времени.
3: Мы должны учить молодежь.
0: Однажды Васька уронила шприц и разбила. Юлия Дмитриевна сверкнула глазами и выгнала Ваську из перевязочной. Вечером, разговаривая с супруговым, она иногда вспоминала о Ваське, что та сейчас делает. Ей представилось, что Васька грустная сидит на корточках перед открытой топкой, уронив кончик косы в ящик с углем.
3: Завтра не придет, пожалуй.
0: Но на другой день Васька явилась на занятия, как ни в чем не бывало. Прошел год. Толстая клетчатая тетрадь доктора Белова была исписана почти вся. Он опять пристрастился к дневнику.
1: Удивительно странно, что орден дали не Ивану Егорычу, а мне, который ровно ничем не отличился и был все эти годы только лечащим врачом, иногда невнимательным и непредусмотрительным. Я обескуражен, но Иван Егорыч, конечно, пытался уверить меня, что я заслужил орден. Ой, он человек благожелательный. Я нахожу, что он похудел. Он отдает столько времени устройству поезда и поддержанию трудового настроения в людях, что мне стыдно перед ним моего безделья. Вот, Н.Н., напротив, весьма хорошо выглядит. У него даже появилось брюшко. Не могу избавиться от неприятной мысли, что Н.Н. нарочно старается затушевать роль Ивана Егорыча.
0: Доктор Белов стремился теперь все время что-то делать. Входить во все поездные дела, писать о поездных делах, бегать по поезду. Когда он ничего не делал, он чувствовал упадок душевных сил. Начинала трястись голова, приходили воспоминания, терзавшие сердце. Но где бы он ни был и что бы ни делал, рядом всегда были два светлых лика, два образа, живых навсегда. И третий, неясный образ сына.
1: Ни письма, ни слуха, никакого знака, что он существует. Погиб. Погиб, конечно.
0: Доктору посоветовали написать заявление на розыск. Он написал. Ответа еще не было.
1: Мы ездим по освобожденным районам Украины и иногда довольно близко подходим к фронту. Мы еще не привыкли к виду страшного разрушения, которое они нанесли нашим городам и селам. И этот вид зачастую действует на нас болезненно. Столько страданий и потерь среди мирного населения в этих местностях, где побывали немцы, что я... Нет, я не хочу сказать, разумеется, что это делает мою личную потерю менее чувствительной, или что это как-то утешает меня. Но я не перестаю удивляться нашим людям, их терпению, трудолюбию, неиссякаемости их порыва, удивляться и завидовать, и желать подражать им.
0: Идя порожняком, санитарный поезд остановился в Кирове. Нужно было полудить кухонные котлы. Стоянка должна была продлиться дней 5. Доктор Белов сказал Данилову.
1: Я хотел бы съездить денька на 2 в Ленинград.
2: Зачем это?
1: Я съезжу, знаете. Это не отразится, нет?
2: Не отразится. Уезжайте, что ж.
0: Он устроил начальника с комфортом. В служебной теплушке поезда, идущего в Ленинград, с реэвакуированным. Пошептался с главным кондуктором, и тот предоставил доктору свою койку. Из разговора с главным доктор узнал, что железнодорожники хорошо знают его поезд. О нем писали в ведомственной газете, ставили в пример. Заснуть доктор не мог. Бездействие было сегодня особенно тяжело. Он старался не думать о том, что поезд приближается к Ленинграду, и что там будет, и для чего он поехал.
1: Напрасно поехал. Сколько раз уже снилось, что вот я приехал в Ленинград, дом стоит на месте, целёхоник. Они выходят навстречу, говорят, смеются. Александр Иванович все напутал по дряхлости своей и занятости. Просыпаться после таких снов хуже всего.
0: Нет, на его он, конечно, не надеялся увидеть Сонечку и Лялю. Таких ошибок не бывает. Пишет старый, добрый, внимательный друг. Он сам проводил на кладбище их останки. Наяву у него была другая фантазия. Он думал, что в Ленинграде он встретится с Игорем.
1: Игорь не погиб. Я приехал в Ленинград и иду домой пешком по своей улице. И издаль вижу свой разрушенный дом. Навстречу от другого угла идет Игорь в военной форме. Он тонкий, длинный, слегка сутулится. Мы приближаемся друг к другу. «Папа! Папа!» — говорит Игорь и бросается мне на шею. «Папочка, это ты! Я не узнал тебя в кителе!» И мы плачем от счастья. Нет, нет, Игорь не заплачет и на шею не кинется. «Здравствуй, папа», — скажет он, подавая руку, и мы пойдем рядом. Пойдем к Александру Ивановичу попроситься переночевать. Нет, такие встречи бывают только на сцене. В жизни не бывает. Что же бывает? И бывает ли вообще? Или ничего не осталось на свете, кроме горя?
0: Стоянка санитарному поезду в Кирове предстояла долгая. Экстренной работы не было, и Данилов отпустил часть персонала погулять. Девушки начистили сапоги и побежали в город. Пройтись по улицам, поглядеть на гражданку, побывать в кино. Васька и Ия пошли в парикмахерскую. Здесь кипела страшно интересная, ни на что не похожая жизнь. В углу за столиком сидели две женщины. Одна была в белом халате и маленькими кусачками что-то делала с пальцами второй. Васька вытаращила глаза.
9: «Это что?»
10: «Дура, это маникюр!»
0: Перед высокими зеркалами сидели в креслах женщины, молодые и пожилые. Шеи у них были обмотаны полотенцами. Вокруг этих женщин хлопотали парикмахерши, молодые и пожилые. У брюнетки кроткого вида, сидевшей в крайнем кресле, брови и ресницы были густо замазаны. Парикмахерша подула на длинные щипцы и стала накручивать на них волосы брюнетки. От головы повалил дым. Брюнетка осторожно моргала замазанными ресницами и все терпела.
9: О, мне тоже нужна такая красота.
11: Садитесь, девушки. Что будем делать?
10: Ты, Васька, завейся.
9: Хорошо, завейте.
11: Брови, девушка.
9: И брови.
0: Парикмахерши трудились от всего сердца. Эти девушки в солдатских гимнастерках вызывали их симпатию. Парикмахерши расспрашивали, кто они, откуда, где им довелось побывать.
11: Готово. Брови с 6-месячной гарантией. Не бойтесь, милочка, не смоются, не выгорят, ничего им не сделается. Носите на здоровье.
0: Данилов прохаживался около поезда и новые Васькины брови увидел издалека. От переносия до висков, толстые, черные, на беленьком веснушчатом детском лице. От них лицо стало старым, плачевным и угрожающим.
2: В кабинете красоты побывали? Ну, завились, надушились, ладно. Вот это смыть.
6: Разрешите доложить, товарищ замполит. Они не смываются и не выгорают. Хоть бы что.
2: Я сам тебе отмою. У меня смоется.
6: О, а вот и нет.
12: Рано утром доктор Белов простился с главным, вылез из теплушки и пошел домой. С Невского свернул на Литейный, с Литейного на улицу Пестеля, маршрутом, облюбованным в фантазиях. Светало по мере того, как он приближался к своему дому.
1: Вот он, этот дом. Но он такой же, как был. Ах, да это фанера. Дом нарисован на фанере. Их маскируют, чтобы разрушения не были так заметны, чтобы улицы имели нормальный вид. Дом имеет нормальный вид, но на самом деле его нет. Внутрь войти нельзя.
12: Он отошел на середину мостовой, чтобы лучше увидеть дом, нарисованный на фанере. Там, на мостовой, ему стало худо, он грохнулся. Опомнился в дворницкой на сундуке. Дворничиха стояла над ним и говорила:
13: «А я Стиркина сестра. Неужели не помнится?»
12: Стирку он помнил, а эту ее сестру, кажется, никогда не видел. Она все что-то говорила, он сначала не понимал, потом понял и встал. Но колени подломились.
13: Игорь ваш приезжал сюда месяц назад. Усидел тут дворницкий, расспрашивал, как погибли Софья Леонтьевна и Ляля. Не плакал. И ничего такого не говорил, только спрашивал. Вас спрашивал. А у нас адреса-то и не было. Он написал записку и оставил. На случай, если вы приедете. И сказал, что такие же записки оставит у всех знакомых, каких найдет.
1: Где записка?
13: Да, сейчас посмотрю. Записку сестра прятала, а она на работе еще в ночной смене.
12: И вот она пришла. Не скоро, через 100 лет, но все-таки пришла. Еще 100 лет Стирка искала записку, которую Лида, ее дочка, брала прочесть и куда-то засунула, и нашла, и доктор держал записку в руках.
1: Отец, где ты? Жив ли ты? Хочу, чтобы ты был жив. Вот моя полевая почта. Пиши.
14: Адрес сына. Солдатский. Земной. Живой адрес сына. Я жив, Игорек. Мы с тобой живы. Закончим наше дело и встретимся с тобой. Ты этого хочешь? Я жив, мой мальчик.

0: Вы слушали 8-ю часть радиоспектакля «Спутники» по одноименной книге Веры Пановой. В спектакле заняты артисты: Александр Бардуков, Алексей Фатеев, Алексей Блохин, Андрей Заводюк, Дарья Семенова, Людмила Давыдова, Ирина Киреева, Виктория Склянченкова, Алена Долженкова, Александр Денисов, Алексей Мясников. Продолжение следует. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. В эфире программа «Привычка быть здоровым». Сегодня начнем день с необычной гимнастики. Кандидат медицинских наук Игорь Борщенко придумал ее специально, чтобы формировать здоровую осанку у детей. Нашим маленьким слушателям она наверняка понравится. Тем более, что делать ее надо с мягкой игрушкой. Родители, бабушки, дедушки, занимайтесь вместе с детьми. Если у вас есть какие-либо заболевания, посоветуйтесь врачом. Наш тренер Влад Спицын уже разминается перед гимнастикой. Передаю ему микрофон. Привет, Влад!
2: Всем спортивный привет! Это Влад Спицын. Надеюсь, все уже проснулись и готовы к зарядке. Первое упражнение. Встаньте на колени перед любимой игрушкой. Руки на поясе. Игрушка хочет, чтобы вы ее хорошо поприветствовали. Начинаем кланяться игрушке. Отклоняемся назад. Запрокидываем голову. Наклоняемся вперед. И снова распрямляемся назад. Растягиваемся. А теперь кланяемся вперед. Чувствуете, как растягиваются мышцы живота и спины? Назад. Вперед. Назад. Вперед. Второе упражнение. Ложимся на спину. Игрушку посадите между ступнями. Зажимаем ее ногами и поднимаем вверх. Качаем мягкого друга на качелях вверх-вниз. Поднимаем ноги вверх с игрушкой. Удерживаемся в положении наверху. Опускаем ноги. Отдыхаем. Снова подняли игрушку. Она на качелях вверху. Держим ноги поднятыми. А теперь опускаем. Продолжаем качать друга. Ноги поднимаем вверх. Держим игрушку наверху. Ей нравится. Медленно опускаем ноги. И еще раз. Игрушку держим ногами. Она полетела вверх. Держим. Держим. А теперь медленно опустили ноги. Молодцы! Игрушке понравилось качаться. Третье упражнение. Переворачиваемся на живот. Руки с игрушкой вытянуты. Медленно поднимаем игрушку вытянутыми руками. Голову тоже поднимаем. Опускаемся в исходное положение. Вновь руки с игрушкой медленно поднимаем. Все тело напрягается. Опускаемся и расслабляемся. Продолжаем качать игрушку. Поднимаем руки с ней вверх. Мышцы спины напрягаются. А теперь плавно ее опускаем. Расслабляемся. Все движения делаем медленно. И еще раз. Прямые руки с игрушкой вытягиваем вверх. Удерживаем ее наверху. Опускаемся. Отлично! Четвертое упражнение. Теперь игрушка хочет отдохнуть в домике. Давайте его сделаем. Переворачиваемся на спину. Ноги сгибаем в коленях. Под ними домик для игрушки. Посадите ее туда. А теперь наш домик вырастает на глазах. Отрываем спину и ягодицы от пола. Поднимаем крышу домика вверх. Удерживаем эту позу. Домик стал большим. А теперь опускаемся вниз. Домик снова стал маленьким. Повторим упражнение. Поднимаем туловище, держим спину. Возвращаемся в исходное положение. И снова домик становится больше. Спина поднимается вверх. Удерживаем просторный домик для игрушки. Опускаемся вниз. И еще раз. Поднимаем спину. Какой хороший домик! Удерживаем это положение. Опускаемся, плавно завершая упражнение. Замечательно! Пятое упражнение. Теперь посадите игрушку рядом. Пусть немного отдохнет и посмотрит, как вы будете превращаться в улитку. Лежа на спине, обнимите колени руками. Теперь вы вправду похожи на улитку. Удерживайте это положение. Вернулись в исходное положение, легли на спину. Отдыхайте. Еще раз. Обхватываем колени, голова прижимается к груди. Задержались в таком положении. И вернулись в исходное. Лежим. Голова опущена. Снова покажем игрушке, как превратиться в улитку. Сворачиваемся в клубок, держим колени. Медленно возвращаемся в исходное положение. И еще раз обхватили колени, превратились в улитку. Держим. Держим положение. Завершаем упражнение. Молодцы! Мы хорошо позанимались, а теперь можно и порезвиться. Берем игрушку на руки и превращаемся в кузнечиков. Завершаем гимнастику легкими и бесшумными прыжками по комнате. В заключение маршируем вместе с игрушкой.

0: отлично. Уверен, ваш тонус теперь в полном порядке. До завтра. Передаю микрофон Лене.
1: Доктор на кухне.
2: Привет, друзья. Это Лена Симонова. Новые данные пролили свет на то, как питание может стать мощным инструментом в борьбе с возрастными когнитивными нарушениями, особенно у людей с высокой предрасположенностью к болезни Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера – одно из самых распространенных нейродегенеративных заболеваний, и в ее развитии важную роль играет наследственность. Специфический ген увеличивает риск болезни в 12 раз. Исследование показало, что у людей с генетической предрасположенностью к болезни Альцгеймера соблюдение средиземноморской диеты дает высокий эффект, снижая риск деменции и замедляя когнитивное старение. Участники исследования, которое длилось 30 лет, заполняли пищевые анкеты, сдавали кровь на метаболиты и проходили генетическое тестирование. Те, кто придерживался средиземноморского образа питания, показали заметно лучшие результаты по когнитивным функциям. Этот рацион включает жирную рыбу, зеленые листовые овощи, цельнозерновые продукты, орехи, особенно грецкие, ягоды и оливковое масло. Основной источник пользы – омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе и орехах. Они защищают клетки мозга. Листовые овощи также важны. Исследования показали, что люди, ежедневно употребляющие порцию шпината или капусты, сохраняют показатели когнитивных функций, соответствующие мозгу на 10 лет моложе их реального возраста. Исследователи считают, что диета может влиять также и на экспрессию генов, не изменяя ДНК, а воздействуя на химические метки, регулирующие активность генов. Некоторые соединения, содержащиеся в пище, могут также поддерживать здоровье нейронов и оказывать антиоксидантное действие. Хотя механизмы пока не до конца ясны, важен сам факт. Образ жизни, в том числе пищевые привычки, способен влиять даже на генетически обусловленные риски заболеваний. Это оказывает перспективу персонализированных диетологических подходов в профилактике деменции и других возрастных нейродегенеративных заболеваний. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Радио России слушает.

0: Доброе утро! В эфире государственная телерадиовещательная компания «Дальневосточная». Слушайте информационный выпуск из Москвы.
1: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Группировки российских войск «Центр», «Север», «Запад» и «Южная» в течение суток улучшили позиции в зоне спецоперации. Владимир Путин провел встречу с генеральным директором предприятия «КамАЗ». После июльской жары воздух в московском регионе освежат первые грозы. Далее подробно. Группировки российских войск «Центр», «Север», «Запад» и «Южная» в течение суток улучшили позиции в зоне спецоперации. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину украинской обороны, добавили в российском оборонном ведомстве. Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике, механизированной, штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Шапковка, Шиковка, Дружелюбовка, Новый Мир, Чернещина, Харьковской области, Татьяновка, Святогорск, Пришиб и Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 21 автомобиль, 3 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.
2: За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России вооруженными силами осуществлен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщила Минобороны. «КамАЗ поступает верно, обращаясь к действующим военнослужащим для советов при разработке военных автомобилей». Это отметил Владимир Путин на встрече в Кремле с гендиректором компании Сергеем Кагогиным. Кагогин это подтвердил и рассказал, что предприятие производит в сотни раз больше автомобилей, чем прежде, причем с улучшенной выживаемостью. При разработке автомобилей КамАЗ консультируется с офицерами сил специальных операций, сообщил гендиректор предприятия.
4: Военная линейка у вас?
5: Да, военная линейка у нас построена здесь. Ну, в какой-то степени это, я считаю, что подвиг. Вот, когда вы бывали у нас на заводе военных автомобилей, то есть мы делали 70 единиц в год. Вот если спросить, сколько сегодня делает КамАЗ, ответ простой – это 3800. Мы за короткий промежуток времени разработали больше 20 моделей совершенно разнообразных. Коллективы я мотивирую в этом как. Вот у нас вместимость машины 10 человек, вот, она не взрывается при обстрелах артиллерии, ракетами, защищена от осколков, 6 килограмм под колесом. Там хорошая баллистическая стоимость. Ну, обстрелы сейчас крайне редкие, это в основном. Вот обвешиваем сеткой от беспилотников. Я говорю, каждый ваш труд, выпущенный автомобиль, 10 жизней наших солдат.
2: Президент отметил, что автопром проходит через непростые времена, но КамАЗ с ними справляется. По его словам, предприятие увеличило налоговое отчисление в российский бюджет. Специалисты завершили работы по уборке локальных выбросов нефтепродуктов на берег после атаки БПЛА на 4 участках берега Черного моря в Туапсинском муниципальном округе. Еще на 2 участках работы продолжаются, сообщили журналистам в оперативном штабе Краснодарского края. Всего мониторинговые группы зафиксировали 6 мест, где произошли локальные выбросы нефтепродуктов. Это отдельные участки протяженностью от 100 до 300 метров. Уточняется, что работы по ликвидации локальных выбросов продолжаются в селе Ольгинка и в поселке Тюменском, где они осложняются труднодоступностью местности. Росаккредитация использует искусственный интеллект для поиска нелегальных отелей. Имеются в виду средства размещения, которые принимают туристов, но не вошли в единый федеральный реестр по новым правилам. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Вольфович Вольвач на встрече с Михаилом Мишустиным. Премьер попросил продолжать и развивать эту работу.
6: Ну и третий проект, который мы практически уже реализовали, это использование искусственного интеллекта для определения, скажем так, возможных средств размещения, которые не попали к нам в реестр. То есть мы собираем информацию из открытого интернета, из рекламы, из сайтов соответствующих агентств и агрегаторов, и достаточно точно уже научились выявлять, что, скорее всего, по этому адресу осуществляется деятельность, похожая на оказание услуг размещения или гостиничных услуг. Дальше уже идет поручение региональному органу, который выходит на контрольный мониторинг мероприятие и подтверждает нашу правоту. Но здесь вот эти три основных проекта, которые мы уже практически запустим в этом году. И везде используется искусственный интеллект в самом настоящем серьезном его виде.
7: Спасибо, Дмитрий Валерьевич. Нужно продолжать расширять практику применения цифровых инструментов, запускать удобные сервисы, соответственно, развивать их функционал, чтобы люди и бизнес могли максимально просто и быстро решить свои вопросы. Прошу вас лично уделить этой работе особое внимание.
2: Напомню, в России действует новая система обязательств.

0: специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В среду через центральную Россию пройдет холодный фронт. Прошумят скоротечные грозовые дожди. Ночью не ниже плюс 12-15, а завтра днем чуть посвежее, до плюс 20-23. В четверг вероятность грозовой деятельности сохранится. Именно на это время года и приходится средняя дата первых московских гроз, опасного природного явления, символизирующего наступление настоящего тепла.
0: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол приоритетом на ЦСКА, который накануне уволил главного тренера Фабио Челестини, является приглашение иностранного специалиста, пишет «Спортэкспресс». Утверждается, что кандидатуре наставника «Локомотива» Михаила Галактионова, переход которого армейцы уже обсудили с Лока, ЦСКА обратится лишь в случае, если не сможет назначить сильного иностранного специалиста. Ранее сообщалось о том, что ЦСКА также проявляет интерес к немцу Сандро Шварцу. Однако его приоритет – работа на родине. Напомню, что после отставки Челестини исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дмитрий Игдисамов. Московский «Спартак» в своем телеграм-канале объявил о продлении контракта с атакующим полузащитником Игорем Дмитриевым до лета 30-го года. Дмитриев является выпускником Академии «Зенита» и выступает за «Спартак» с 24-го года. Защитник Жубал признан лучшим игроком Краснодара в апреле по опросу болельщиков «Быков», сообщает пресс-служба клуба. Второе место в голосовании занял Джон Кордоба, третье – Никита Кривцов. Чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Петр Ян начал подготовку к следующему поединку. Дата боя пока не назначена. В приоритете третий поединок с Мирабом Двалишвили, сообщили ТАСС в команде Яна. Отмечается, что бой может состояться в августе. В завершении хоккея российский защитник Каролины Харрикейнс Александр Никишин допущен до участия в матче Кубка Стэнли после перенесенного сотрясения мозга. Об этом сообщил главный тренер команды Род Бриндамор. Напомню, 24-летний россиянин получил сотрясение мозга после силового приема защитника Оттавы Тайлера Клевина в четвертой игре серии первого раунда Кубка Стэнли. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Завтра, в среду, 6 мая, в Магадане плюс 1, плюс 3, облачно, временами снег. В Екатеринбурге плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Красноярске плюс 16, плюс 18, облачно, небольшие дожди. В Калининграде плюс 12, плюс 14, облачно, пройдут кратковременные дожди. В Самаре плюс 25, плюс 27, переменная облачность, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 22, плюс 24, переменная облачность, также без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, ночью плюс 2, плюс 4, днем в городе на Неве плюс 10, плюс 12. В Москве переменная облачность, местами кратковременные дожди, ночью плюс 12, плюс 14, днем в столице плюс 22, плюс 25.

0: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. И вы, конечно же, помните, что эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. И, конечно же, об истории и культуре, об искусных мастерах, которые прославили Кавказ на весь мир. И я с большим удовольствием хочу представить нашу гостью Салихат Гамзатову. Она, напомню, директор Дагестанского музея изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой. Салихат Расуловна, я очень рад видеть вас рядом со мной у микрофона. И огромное спасибо, что откликнулись на нашу просьбу и специально из Махачкалы приехали в нашу московскую студию. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я хотел бы напомнить нашим радиослушателям, что ваша мама,

0: Патимат стояла, ну, скажем так, у истоков музея и на протяжении десятилетий возглавляла этот музей. И не случайно сегодня музей носит ее имя. Затем эстафету приняли вы. Ваша сестра, известный искусствовед, да и вообще у вас замечательная творческая семья, главой которой был ваш папа, наш выдающийся поэт, писатель Расул Гамзатов. Салихат Расуловна, готовясь к сегодняшней встрече и просматривая кое-какие материалы по вашему музею, я увидел, что некоторое время назад у вас в очередной раз выставлялся Расул Магометов, выдающийся дагестанский художник, работающий в разных жанрах. Он, кстати говоря, делает и великолепные гобелены. Я подумал, а почему, собственно говоря, нам с вами не побеседовать о дагестанских художниках нашего времени? Ведь современный Дагестан богат культурной жизнью своей республики, в которой из поколения в поколение художниками передаются древние традиции живописи. В музеях Дагестана и, прежде всего, в вашем музее представлены не только классические художники, но и современные талантливые авторы со всех уголков республики. Ну, если хотите, мы можем начать беседу с того же Расула Магометова. И не только ставя во главу угла его известность в республике и талант художника, но и потому, что человеку, если не ошибаюсь, 90 лет, и он до сих пор активен, творит.
1: Да, это так.
0: Да, кстати говоря, он живет в Санкт-Петербурге, если не ошибаюсь. Да. Салихат Расулов, вот в чем секрет его долголетия и, прежде всего, долголетия творчества, как вы думаете?
1: Ну, это сложно сказать, но можно просто поговорить о нем и о его судьбе.
0: Вы его лично знаете,
1: да? Да, я его, конечно, знаю, мы уже открывали его выставку, но даже когда вот выставка планировалась, мы думали, вот сможет ли Расул Константинович приехать, но он, значит, когда приехал, он... Слава Богу, в такую хорошую форму, что мы подумали, что Расул Константинович, вы, наверное, еще раз приедете к нам, потому что он совершенно вот этот возраст, казалось бы, такой очень почтенный, вот в нем вот этой вот этого нет. Он и сейчас и в Санкт-Петербурге собирается делать выставку. Но этот вообще человек удивительной судьбы. Он даргинец по национальности из даргинского селения Урахи. Но его отец погиб на фронте, и мать поехала к родственникам, и там были старшие братья, и она, чтобы как-то вот очень пробить, она взяла там орехи и пошла с этим Расул на рынок, потому что он был совсем маленький, он боялся оставить, и попала вот под эту вот зачистку, которая была в те годы были, и их, как чеченцев не спрашивая, значит, прямо с рынка в вагонах отправили в Казахстан, и она только уже, когда они доехали, значит, туда кто-то, наконец, прочитал их справку, их отправили назад, и она по дороге умерла. И вот этот мальчик, 5-летний, остался так на этой станции, не в силах объяснить, где его родственники, и его такое необычное имя Расу, его взяли в детский дом, и когда его спрашивали, как его зовут, его звали Расул, его было имя. Но он так тихо говорил, это Расул, Расул, а тогда это имя было так, видимо, малоизвестно кому. И они вот услышали Расул, Расул, и так его написали. Но он очень вообще трогательно и интересно рассказывал, какими разными людьми свела его жизнь вот в этом детском доме, что там впервые вот его наградили акварельными красками, он стал рисовать, там у него были друзья, а потом вот после войны началась, к сожалению, вот я об этом сразу, началась такая вот как бы против чеченцев кампания, его дети, значит, стали избегать, и его друг тоже ему сказал, что там тебя вот как предателя считают, я не смогу, меня бьют, я не смогу с тобой дружить. Он сказал, я взял вот эти акварельные краски, простыню и убежал, там по дороге простыню продал. Ну, потом его еще где-то, значит, поймали и, значит, отправили в детский дом, и он, в общем, тут тоже он вот так рассказывал, как он в детском доме, ему сказали, вот за тобой пришла мама. И он говорит, я так обрадовался, подумал, неужели вот моя мама, ее с неба отпустили за мной, а там пришла вот женщина из детского дома, там освободились из другого уже места, значит, освободились места, и его взяла. Значит, ну там уже как-то у него состоялась его жизнь, потом он учился и так далее, в какое-то время даже был в Махачкале. И... Но удивительно другое, он когда служил в армии, он так общался, там, на его счастье, был один дагестанец, значит, лакец, который работал водителем. И он вот стал спрашивать, просто говорит, а что ты помнишь из детства? И он стал называть, он сказал, ты же даргинец, это Урахи, это дагестанское селение, он даже не знал, где это. И он поехал и вот нашел своих родственников. Ну, вообще вот его эта история, это вообще как такой роман, жалко даже, что нету такого писателя. Он рассказывал, как потом, вот он когда приехал в Махачкалу, там дядя его был, и приехали родственники из этого Урахи. И сейчас вот тоже, когда он приехал, его встречали вот племянницы, племянники, там его брат умер. Ну, если говорить о нем как о художнике, да, он и прекрасные гобелены делает, у нас вот несколько есть в коллекции, и живописью занимается, и у него такие очень пронзительные работы, вот, связанные с его детскими воспоминаниями, вот там он нарисовал одну картину, нарисовал две матери, вот эта вот русская воспитательница, которая за ним пришла, и его родная мать, которую он по памяти помнит, вот, и там портреты вот обретенных братьев, вот, ну, очень интересный судьбы человек и художник.
0: Сархат Расулана, ну вот, уважаемый Расуб большую часть своей жизни провел вне Дагестана, но его малая историческая родина всегда с ним. Я знаю, что Дагестан все время в его творчестве.
1: Да.
0: Что его вдохновляет? Только величие и красота Дагестана?
1: Ну, во-первых, это все-таки, ну, это его родина, это причем обретенная родина, которую он узнал уже в таком вполне взрослом, осознанном возрасте. Ну, потом Дагестан, не только дагестанцев привлекает. Вот, у нас открылась выставка в этом году, посвященная столетию Клары Филипповны Власовой, замечательной российской художницы, которая в 60-е годы приехала в Дагестан. Она вышла замуж за дагестанского художника Амара Ефимова. И они сначала приезжали в его родное селение, вот Кумух, это лакское селение. Но потом она была на экскурсии в Чохе, увидела таварское селение, увидела там дом, который очень понравился, который, как она узнала, продается, купила там дом. И после этого она уже много, даже не лет, десятилетий приезжала и там писала. И ее брак с Амаром Ефимовым расстался, а ее любовь к Дагестану не прекратилась. И я тоже с ней, естественно, была лично знакома. Мы делали несколько ее выставок. И это была такая удивительная женщина, такая очень маленького роста. И вот ей было уже 90 лет. Но она вот еще из Москвы приезжала в Дагестан, ездила в Чух, рисовала, и такая была очень живая, вот и все ей было интересно. И, конечно, это вообще удивительный случай, что больше 40 лет она писала вот этот аул, и у нее есть и в целом по Дагестану в молодости, она ей там ездила, а большую часть жизни от ее местом пребывания был Чух, когда она уже приезжала. Ну, конечно, поэтому большей частью это Чух. И вот нет вот такого специалиста, который вообще бы составил каталог всех ее произведений. Даже в нашем собрании вот 8 работ, посвященных Чоху. И там Чох пасмурно, дом Мамолова в Чохе, большое такое полотно из женщины, аула Чох, там колыбельная. Вот это селение, его жизнь, она его вдохновляла на создание полотен. Вот подумайте, уже 90 лет человеку, он едет в Чох, говорит, я буду писать. Вот, ну, вот такая вот замечательная женщина. И в возрасте 92 лет она умерла, и как раз в это время в Тульском художественном музее шла ее выставка. Вот, вот как бы человек, который до конца жизни, его творчество было востребовано. Для нас, конечно, это вот такой особый пример, и, так сказать, это ее столетие, ей в январе день рождения, у нее день рождения в январе, и мы, так сказать, не зная, что этот год будет объявлен годом единства народов России, потому что это Клара Филипповна для нас такой особый человек. Мы вот эту выставку приурочили, открытие в январе, и оказалось, что вот как нельзя точно это вот совпадает, вот единство народов России и вот судьба этого художника.
0: А, Салихат Расулана, пару минут назад промелькнуло слово «эксперты» или «специалисты». Я, знаете, вот подумал, и все-таки я вас спрошу. Многие специалисты, в данном случае искусствоведы, полагают, что талантливые художники Дагестана только сейчас постепенно пробиваются на федеральную художественную сцену. Но на их творчество уже обращают широкое внимание, как в Петербурге, так и в Москве. Это действительно так или это субъективное мнение? Если они вот только сейчас пробиваются, то почему
1: вы знаете, это наш... наверное, не совсем так. Просто, в советское время вот эта художественная жизнь, она же была более такая размеренная, декларативная, таких, самостоятельных культурных институций не было. Вот. А такие были большие выставки зональные, там, Советский Юг, что-то вот в Москве. Наши художники, когда эти выставки проводились, они участвовали. Но вот еще раз повторюсь, просто таких же галерей, вот таких персональных, прямо чтобы часто делать выставки. Столько же и музеев как бы не было. Скажем, там Третьяковская галерея не будет делать каждого художника. Это со всей России даже хорошего. Все-таки у них были какие-то свои планы. А вот сейчас много таких различных культурных институций открылось, много площадок. И вот это вот дало вот такой интерес. Да, а вот такие выставки, которые были, так сказать, государством организованы, они очень всегда, наши художники, участвовали и получали такие хорошие рейтинги, призы, награды. Так что...
0: Считается, что профессиональное искусство в Дагестане появилось благодаря стараниям и подвижнической деятельности известного русского художника Евгения Лансере. Я знаю, что в вашем музее есть его работы. Вы с этим согласны? Все-таки Лансере был родоначальником,
1: Так. У нас вот и до него был один художник, который уже учился в Тифлисе, потом в Германии, и это вернулся в Дагестан уже профессиональным художником. Но дело в том, что оно действительно изобразительное искусство как таковое начинается с начала 20 века, потому что все-таки вот нормы ислама, они запрещали изображать живое существо, хотя вот в камнерезном искусстве есть там в серебре, даже вот на кинжалах бывают какие-то изображения такие фигуративные, вот в частной коллекции я видела такой, что там рука вот так с букетом, какие-то вот не только цветочные, но какие-то фигуративные даже фигуры людей в подражании иранским вещам делались там в ювелирном искусстве, образы коня, птички тоже, люди очень-очень редко. Хотя даже вот у нас есть такая каменная прялка, там тоже фигура человечка есть, а это, 19 век. Вот, и на бумаге вот такого или на холстах такого изобразительного искусства не было. Вот, а появляется вот этот первый художник. И потом, уже когда Лансере приезжает, у нас вот был такой художник Мойдин Джамал, он как бы тоже какие-то наброски делал, самочки. Общение с таким художником, как Лансере, это его очень-очень сильно сподвигло, дало такой толчок, и потом он уже учился профессионально и вот стал очень известным нашим художником.
0: Вы Джамала упомянули, еще Амалаев, Капаницын, Юнус Лау, скульптор был Оскар Сарыджи, кажется, да, это уже потом, все.
1: Нет, это одновременно.
0: Это одновременно?
1: Одновременно, просто это ученик Лансере, это именно Джамал, а Капаницын и Малаев, они уже тоже были знакомы с Лансере, но они как бы вот чуть-чуть так лет на 10 позже
0: начали. Два слова о полотнах Лансере, которые в вашем музее. Мы просто несколько раз упомянули этого великого художника.
1: У нас очень... В прошлом году как раз была выставка в музее русского зарубежья, выставка Лансере, отец и сын. И наш музей там участвовал даже. И мы привезли большую, прежде всего, графическую серию Лансере. И у нас в нашем музее национальном очень большая коллекция его работ, свыше 200. И, кроме того, есть живописные работы. Это вот «Партизаны спускаются с гор», «Натюрморт с полотенцем Хаджимурада». Но это так написано «с полотенцем», это имеется в виду. Вот это вот «Чалма», вот полотнище такое. Тогда, значит, в советское время написали «с полотенцем». Несколько живописных работ Лансере есть.
0: Вот сейчас, слушая вас, я одновременно просматривал кое-какие материалы, и, с вашего позволения, я приведу одну цитату о том, что цитата, «Становление национального искусства Дагестана происходит в период с 1917 по 1940 годы, а с начала 1960-х годов прошлого века оно существует практически самостоятельно, обретя черты индивидуальности. В расцвете дагестанского искусства свою роль сыграло и то, что в 1960-70-х годах в республику приехало много российских, советских художников, таких как Конопатская, Августович, Асташев, Горчаков, Большаков и другие. И, конечно же, открытие в 1959 году первого художественного училища имени Джамала сыграло важную роль». Это в качестве небольшой реплики. Вы согласны с этим?
1: Ну, как вы говорили, вот был Юнусилау, Капаницын, да. Джамал, но их были вот как бы считанные единицы.
0: Мало, да,
1: да. Ну, можно так сказать, все-таки 1930-40-е годы эти вот искусством увлекаются те, кто вот в силу разных причин имеет вот именно такую склонность к этому. И это еще не такое общепринятое, вот как сказать, вот такое вот явление. А уже вот в 60-е годы это более, ну, по сравнению с 40-ми, допустим, это более такое уже расслабленное, да, в плане строгости времени, уже больше людей уезжают учиться, так сказать, видят другую жизнь, и появляется, ну, не то, что даже вот появление этих художников, всегда как бы для человека одной специальности, вот появление профессионала в этой области, тем более там, поэту, а знакомство с другими поэтами, художнику, знакомство с другими художниками. Это всегда оказывает влияние, расширяет границы. И, конечно, это тоже оказало влияние. Но сам факт открытия института уже показывает, что это, так сказать, специальность, что есть потребность в этих людях. И кто-то ездил в Москву учиться до того, как у нас открылось.
0: Кто-то в Ленинград.
1: Да, кто-то в Москву, кто-то в Ленинград. Поэтому, да, ну, конечно, чем активнее в этой сфере жизни, тем больше это проявляется. Вот талант, который, может быть, ну, в человеке был скрыт, но он в силу каких-то причин, ну, не проявлялся. И это все способствует, конечно.
0: Мы много раз упоминали сегодня ваш музей. И говорят, что сегодня ваш музей стал не только площадкой для презентации художников. Ваш музей стал, по сути, партнером, участником и инициатором многих крупных проектов современного искусства. Вот расскажите об этом, если можно.
1: Ну, наверное, так пока рано говорить, но у нас действительно были некоторые выставки, такие в партнерстве с московскими музеями. Это вот «Путь Патимат» в Царицыно, и вот и тут же «Лансере» был в музее Коломенском. Но в этом году как бы мы делаем разные выставки, и вот партнерские, и самостоятельные. Ну вот в прошлом году и в этом году мы делали такие собственные проекты. Хотя вот я хочу сказать, еще к нам охотно обращаются и московские музеи. Вот в этом году открывается выставка в Пушкинском музее 13 апреля, посвященная коллекции Борятинских. И коллекции Борятинских, и из разных музеев участвуют экспонаты, и в том числе два экспоната из нашего музея. Это Айвазовский, картина «Дорога от Млета до Гедаура», и очень хорошая работа, такая очень значительная, это Сверчкова «Имам Шамиль». Это очень интересная работа, она написана в год пленения Шамиля, и она висела в кабинете у Борятинского, и я видела фотографии, сделанные в те годы. Она не просто висела, она еще была вот так обложена пистолетами, как вот, и получился как такой лавровый венок. Вот,
0: как интересно. Вот,
1: ну, после пленения Борятинский вызывал Сверчкова, и он видел имама Шамиля, и потом уже у себя в мастерской нарисовал вот этот вот.
0: Александра Соловна, я думаю, что стоит напомнить о том, что искусство дагестанских художников развивается далеко не только в пределах республики. За последние 10-15 лет оно, ну, скажем так, приобрело всероссийский масштаб. Я вас сейчас, собственно, подвожу к объединению дагестанских художников «Открытая ладонь» в Санкт-Петербурге под руководством заслуженного деятеля искусства Дагестана Арсена Кардашова. Я слышал, что художники объединения, сохранив традиционную самобытность культуры своего народа, в своем творчестве нередко обращаются к всероссийским мотивам.
1: Но все-таки художник, он, естественно, жизнь отражает что-то свое, отражает. Поэтому это такое объединение «Открытая ладонь», это объединение художников дагестанских, которые живут и работают в Петербурге. И каждый этот художник идет своим собственным путем. И у нас, кстати, была несколько лет назад их выставка, мы издавали каталог этих авторов. Ну, там много таких очень интересных художников, которые самостоятельные проекты неоднократно делали.
0: Ну, и справедливости ради, надо тоже сказать, что подобно тому, как дагестанские художники в своем творчестве обращаются к мотивам русских городов, так и славянские живописцы в своих работах воспевают красоты Южного Дагестана. Я знаю, что в вашем музее проходила выставка «Дагестан глазами русских художников».
1: Да, была такая выставка. Да, вот нам повезло, что, начиная с Лансерея, очень много художников, очень талантливых художников приезжало в Дагестан. И скажу прямо, у нас такая республика необычайно красивая, необычайно
0: гостеприимная. Так оно и есть.
1: Да, это вот тоже, так сказать, кто приезжал, мог в этом убедиться. Вот. И очень много имен. Мы даже вот делали эту выставку, издавали альбом. И этот список вот художников, которые побывали в Дагестане, как бы мы сделали сначала на базе нашего музея, но мы потом открываем новые, новые интересные имена, новые работы, посвященные Дагестану. Вот поэтому это только вот и для нас самих такое открытие. Вот, вот и в этом году юбилей тоже очень хорошего художника Виктора Ефимовича Цыгаля. Вот у нас есть небольшая коллекция его работ. И тоже он и Иван Васильевич Сорокин в 58-62 годах неоднократно приезжали в Дагестан. И вот Цыгаль был за эту дагестанскую серию удостоен серебряной медали Академии художеств. И Сорокин тоже. У него была уже в 2000-е годы такая юбилейная выставка его «Зверева и Мечри» в Третьяковке. Но он выставил именно дагестанскую серию, что вот говорит об его отношении к тому, что было им создано в Дагестане.
0: Ну и под занавес программы еще одна цитата, с вашего позволения. «Дагестан – это место, где природа, культура и искусство переплетаются в единое целое. Живопись, вдохновленная этим регионом, становится уникальным способом рассказать миру о его красоте и самобытности, будь то пейзажи горных вершин или портреты людей, одетых в традиционные костюмы. Каждая картина несет в себе частичку души Дагестана». Ну, я думаю, очень точно и верно подмечено, и этой цитатой я хочу завершить нашу программу, но последнее слово все равно за вами, уважаемый Сархат Расулович, прошу.
1: Действительно, у нас очень богатое искусство, и декоративно-прикладное, и изобразительное, и вот год единства народов России, хочется сказать, что у нас и работы посвящены Дагестану, и русских, и дагестанских художников, но я вот в них вижу только талант художника, так сказать, вне национальности. И прекрасные работы и наших авторов, и различных представителей народов России, которые посетили Дагестан. И действительно, вот мы не всегда имеем возможность вот так широко представить, но это действительно такая очень красивая, очень яркая страница в изобразительном искусстве, вообще факт культуры российской. Вот наша коллекция, наши выставки и то, что создано этими людьми, это действительно заслуживающее внимания, заслуживающее прочтения явление.
0: Что ж, спасибо большое. Это была директор Дагестанского музея изобразительных искусств имени Патимат Гамзатовой Салихат Гамзатова. Салихат Расулна, спасибо вам за интересную беседу.
1: Спасибо вам.
0: Слова благодарности продюсеру Наталье Стребневой, режиссеру Елене Рыжиковой, а я, Николай Мамлашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи, и берегите себя.

0: Россия. Обстоятельства времени.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Сергей Брюн. В эти дни граждане нашей страны, как и миллионы людей по всему миру, со слезами благодарности вспоминают подвиг победителей и празднуют День Победы. Однако есть у нас братская страна. Страна братская, но охваченная безумием. Безумием, которое приводит к очень большим жертвам. И это страна Украина. В годы Великой Отечественной войны русские и подавляющее большинство украинцев воевали бок о бок и страдали бок о бок от зверств немецкой оккупации. Украинская ССР дала нам плеяду героев. Героев, освобождавших украинскую землю от ужасов нацизма. Героев, которые оказались не нужны Украине современной. В эти победные дни хочется вспомнить тех украинских героев, которых, вопреки и в прямой укор безумия их малой родины, продолжают чтить наша страна. Страна, которая не только вновь сжигает немецкие танки и бьет пособников нацизма на землях Донбасса, Новороссии и Украины, но и хранит нашу общую память, нашу общую культуру. А мы помним всех героев братских народов Советского Союза, в том числе и героев подавляющего большинства украинского народа, которых предали ради фашистского коллаборационистского меньшинства. И сегодня давайте вспомним в рамках нашего небольшого нового цикла «Украинцы, преданные Украиной» имя маршала бронетанковых войск Павла Семеновича Рыбалка. Родился Павел Семенович 4 ноября 23 октября по старому стилю 1894 года в селе Малый Выстороп Харьковской губернии, в семье рабочего сахарного завода, на котором позднее сам Павел Семенович, окончив 3 класса церковно-приходской школы, начал свою, с позволения сказать, служебную карьеру, свой взрослый путь. В ноябре 1914 года 20-летний Павел Рыбалка был призван в армию. Уже несколько месяцев, как шла Первая мировая война, и будущий маршал оказался рядовым в составе 82-й пехотной дивизии в Галиции, а затем у стен крепости Перемышль. Шла гражданская война. И в этой войне Рыбалка прошел путь, который скорее походит на приключенческий роман, автор которого попытался слишком уж много событий вернуть в очень краткий нарратив. Только вот история Павла Семеновича была не фантазией беллетриста, а реальностью. Он успел в составе партизанских отрядов повоевать против войск гетмана Скоропадского и против немецких оккупантов на родной ему Украине. Он попал в плен и был освобожден Красной армией. Он побывал и в составе продразверстки, и в составе ЧК. Был переброшен на восток, на Туркестанский фронт и затем в Башкирию. А с весны 1920 года Рыбалка на правах комиссара входит в состав легендарной 1-й конной армии, получив назначение в 14-ю кавалерийскую дивизию. Последуют бои с поляками на Украине, затем против Врангеля в Северной Таврии и в Крыму, потом уже против оставшихся белых партизанских отрядов на Северном Кавказе, где Рыбалка на самом исходе гражданской войны получит еще 2 ранения. Всего эта война принесла будущему маршалу 5 ранений. И именно в военном госпитале в 1920 году он встретил любовь своей жизни, свою жену Надежду Давыдовну Денисову, служившую сестрой милосердия. Межвоенные годы Рыбалка связаны со службой в рядах кавалерии РККА. И служба эта проходила от Москвы до Маньчжурии и от Украины до Узбекистана. С момента окончания военной академии имени Фрунзе в 1934 году Павел Семенович переходит из кавалерии в разведку. Он получает назначение по военно-дипломатической линии, успешно пройдя командировку в качестве военного советника в Китае, затем став военным атташе в Польше, а после снова оказавшись в Китае и уже снова в качестве военного атташе. В 1936 году при введении в Красной армии офицерских званий Рыбалко получает звание полковник. В разведывательном управлении Генерального штаба РККА Рыбалко прослужит до сентября 1941 года. Он просился на фронт, но получил назначение начальником кафедры разведки высшей специальной школы Генерального штаба, которая находилась на тот момент в эвакуации в Казани. Однако он не оставлял попытки встать в ряды действующей армии. Рапорт за рапортом отправлялись верховному главнокомандующему. Только к лету 1942 года эта просьба была удовлетворена. Рыбалко становится заместителем командующего 3-й танковой армии, затем командующим 5-й танковой армии, впервые сойдясь в боях с фашистами в тяжелейших сражениях на Брянском фронте, когда Красная армия вела свое летнее отступление. В октябре 1942 года Рыбалко возглавляет 3-ю танковую армию, формирование которой до этого участвовал. Во главе с этой армией он прошел краткий, но тяжелый и славный боевой путь, участвуя в первом освобождении Харькова в феврале 43 года, а затем в повторном отступлении, когда силы вермахта под командованием Манштейна перешли в контрнаступление. 14 мая 1943 года Рыбалко получает новую армию, 3-ю гвардейскую танковую армию, с которой он пройдет славный, уместно сказать, беспримерный боевой путь. От Курска и берегов Днепра до Берлина и Праги. Его армия, его танкисты сыграли ключевую роль в освобождении Киева, правобережной Украины, Польши, Силезии, Саксонии, в спасении Праги. Все эти кампании делают Павла Рыбалко одним из величайших танкистов и командующих бронетанковыми войсками в истории общемирового военного дела. 1 июня 1945 года Рыбалко получает звание маршала бронетанковых войск, а в 1947-м – пост командующего всеми бронетанковыми и механизированными войсками советских вооруженных сил. Только вот занимать этот пост ему суждено было совсем недолго. Еще в годы гражданской войны, помимо 5 ранений, маршал Рыбалко получил серьезную травму почек, упав с коня. Эта травма привела к развитию болезни, которая подтачивала здоровье кавалериста, разведчика, танкиста на протяжении всей его последующей жизни. Тем более, что сам Павел Семенович никогда себя не жалел. 28 августа 1948 года Павел Семенович Рыбалко умирает в рассвете лет и в зените полководческой славы. Великая победа, давшая жизнь русским и украинцам, белорусам и евреям, полякам и чехам, не далась легко. Она далась огромной жертвой. Почему память об этих людях, об этой победе – это святая обязанность? На современной Украине не нужен ни великий и жертвенный полководец Павел Рыбалко, ни жертва его сына и десяток тысяч других украинских сыновей. Им нужны устраивавшие еврейские погромы и терпевшие поражения на фронте палачи. Украина не только забыла, она предала и поругала память одного из величайших своих сыновей и сотен тысяч сыновей, сражавшихся под знаменами победы. А мы помним, Россия помнит и не даст забыть никому. Пока мы помним, наши победители, наши герои живы. И жив подвиг людей, освобождавших родную землю, да и всю Европу от ужасов нацизма.
0: Россия. Обстоятельства времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех». 100 лет назад радиоприемник — это был верх технической мысли.
3: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
4: Как и у всех народов, населяющих земной шар, наш чеченский народ тоже имеет свою самобытную культуру, и огромной частью этой культуры является народный танец.
5: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Турпалалит Айсумов. Я ведущий программы «Актуальная тема», в рамках которой я освещаю различные темы социального, экономического, политического, культурного и духовно-нравственного характера. Радио «Войнах», Чеченская Республика.
0: Радио России. Общество. Отцы и дети.
6: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев. У меня в гостях Евгений Крашенинников, доцент факультета психологии МГУ, кандидат психологических наук. И вот какая тема. Подарки. Вообще про их количество и разнообразие подарков. Некоторыми подарками и некоторых детей мы просто заваливаем. Ну, я тоже, я проходил сам. Потому что сейчас столько всего, чего у меня в моем детстве не было. А у бабушек и дедушек тем более не было. Они тоже каждый раз. И каждый раз, когда мои дети куда-нибудь приезжают к бабушке или к дедушке, ну, они тоже получают какой-то подарочек.
7: Да, вот очень верное наблюдение, что в какой-то мере вот это количество подарков, которые мы задариваем ребенка, это мы делаем не ради ребенка, а компенсируя какие-то свои детские переживания. Что мы видим красивую игрушку, понимаем, что у нас ее в детстве не просто не было, а быть не могло такого, что это настолько замечательная и классная вещь, мы ее покупаем, поставили, ребенок ее поиграл один день, потом мы купили другую, и вот выстраивается ряд мягких игрушек, а вот выстраивает эта железная дорога, в которую все мы знаем, что в электрическую железную дорогу играют один день. Один день она классная, потом никогда не будет играть. Но все равно, помня, что в детстве там хотелось глобус, неважно что, мы начинаем это компенсировать. Значит, это понятно. То есть тут первое, что можно сказать, для начала нужно останавливать себя. Вот. И не все покупать ребенка, а лучше это время потратить на общение с ним и игру. Но тут теперь проблема другая. Проблема уже чисто психологическая. Что нужно для развития ребенка? В свое время великий швейцарский психолог Жан Пиаже говорил, что если мы хотим развивать ребенка, развивать его мышление, развивать воображение, для этого надо, чтобы он мог оторваться от наглядности, чтобы он исходил не из того, что есть перед ним, а чтобы он сам мог придумать. А для этого, если у нас много игрушек, и если эти игрушки очень реалистичные, это мешает воображению. Идеально, если у тебя есть палочка, на которой ты скачешь, из нее стреляешь, ее катаешь и так далее. То есть минимальное количество игрушек, оно ребенку позволяет развивать воображение, потому что а сейчас этот мишка будет пожарником, а сейчас этот мишка будет полицейским, и не нужно игрушку полицейского, и не нужно игрушку пожарника, плюс ему нужно придумать антураж, вырезать одежду, слепить из пластилина полицейский жезл и так далее. То есть большое количество игрушек не помогает развитию. Большое количество игрушек, наоборот, может стопорить развитие. Ну и самое главное, и комфорта тоже не дает ребенку, когда много он сидит среди этого всего.
6: Сейчас я вас не знаю, куда сейчас записать, но я вас и так записываю, да. Вот, чтобы это показать тем, кто мне говорит, что Лего — это разнообразие. А я говорю, нит-конструктор — это разнообразие, потому что Лего там готовые фигурки есть. Готовые.
7: Да, готовые фигурки, причем, что печально, это фигурки в одинаковой эстетике. Ну и сама эстетика, кому-то может нравиться, кому-то нет, но мы понимаем, что вот это однообразные головы, однообразные руки, да, это, конечно, и ухудшает воображение ребенка, а лучше, когда что-то может сделать сам. Вот если бы в Лего можно было на них надевать костюмчики, которые вырезаешь сам, это было бы идеально. Но они такие маленькие, что никакой костюмчик, никакой ребенок на Лего не вырежет. В лучшем случае плащ для Дарта Вейдера потерянный сможет вырезать из черной бумаги. Поэтому проблема игрушек, тем более нынешних хороших игрушек, да, она, конечно, существует. И тут нужно учить ребенка делать игрушки. Нужно учить ребенка обустраивать свое пространство. Вот у него есть комната или угол, ну, кому как повезло, да? Но у него должен быть вот это свое пространство, за которое он отвечает. И чтобы он в него придумывал, как его обустроить, начиная от оформления, нарисовать, наклеить, и заканчивая этими самыми игрушками. Чтобы он сам мог что-то сделать. Чем больше ребенок может сделать своими руками, тем ему самому интересней. Еще раз, это нам кажется, что ему хотелось эту классную, замечательную игрушку. Но если он сам ее сделает, эта игрушка будет настолько ценнее, и он будет с этой игрушкой лежать и спать, и везде с собой таскать, потому что это самостоятельно сделано. Она будет сделана некрасиво, она будет корявая, да, но он-то этого не знает. Если мы будем радоваться этой самой игрушке, ну и ему тоже будет хорошо, ребенку.
8: Отцы и дети.
6: Мы, конечно же, первые годы завалили своих детей. Потом я купил в магазине 18 ящиков, все это туда убрал. Был у меня период, когда я их доставал штучки по две или по одной, там, в неделю, или еще на выходных, например, там достаешь, они во что-то поиграли. Потом жена у меня все переформатировала, что здесь у нас здесь про медицину, здесь то-то-то-то, так поиграли. А вообще, я посмотрел, берешь, заходишь в магазин, где продается кофе, берешь 5 кофейных полочек или 9, и делаешь из них либо плотик, либо звезду, либо еще что-то. Оказывается, они за тобой повторяют, им так это интересно, они ее раскрашивают.
7: Я могу поделиться своим опытом. Да? Одно время я стал покупать кукол, такой был набор «Дамы эпохи», где каждая кукла героиня какого-то литературного произведения. Угу. И там к ней журнал прилагался, рассказывать о фильме, о моде и прочее. Я покупал, я же не знал, что тогда еще не понимал, что если начали выпускать, то будут выпускать бесконечно. И в какой-то момент я понял, что этих кукол, их как-то становится уже слишком много, дети ими не играют, конечно, угу, потому что они очень красивые, но уже не функциональны. Тогда нужно было придумать, что сделать с этими куклами. Да. И вот мы пробовали устраивать такие вечера, когда вот кукла из этого произведения, там, не знаю, англичанка она, значит, мы собираемся, мы едим английское блюдо, и дети готовят это английское блюдо, мы слушаем английские песни, неважно, какие Битлы, Роллинг Стоунс или детские песенки, мы смотрим кино на английский сюжет, сказку или английский фильм, то есть что-то вокруг этого, да, или там другая кукла уже, это может быть страна, это может быть какая-то другая тема, которая придумывается, но кукла становится уже центральной фигурой какого-то действа. И уже дети ждут. Дети знают, что по субботам у нас будет действо. Ну, я назвал это день рождения куклы. Угу. День рождения. И у каждой куклы мы отмечали ее день рождения. Ну, понятно, что это не длилось очень долго. Но они уже были... Вот другой смысл приобрели. Не просто еще одна кукла, а у нее появилось лицо, появилась биография и появился антураж вокруг нее.
6: Мне, кстати, кукол использовал как для домашнего театра. Они хорошо
7: тоже подходят. Прекрасно.
6: Потому что ты из любой коробки с какой-то покупки ты вырезаешь домашний театр, и это всегда очень здорово и привлекает ребят.
8: Отцы и дети.
6: Ну, про вред вообще проговорили, да. Ну, польза-то тоже польза от игрушек. Им же нужно все... А им еще хочется все время много-много-много разные. Они все время говорят, а что ты мне подарил? А что бабушка подарила мне на день рождения? Сейчас же их тоже завалим очень много.
7: Ну да, это понятно, что польза социальная. Во-первых, польза социальная, чтобы обо мне помнят. Что вот она бабушка. Бабушка обязана дарить. Ну как, куда деваться-то? И, конечно, он будет приезжать к ней, но ожидая ты, игрушечки.
6: Да, я все время говорю, не надо, только не игрушки. Но это же...
7: Но ребенку же свитер не нужен.
6: А да? Ребенку свитер не нужен.
7: Его игрушка. Да. Кроме того, у игрушек есть такая, ну, психотерапевтическая польза. Мы понимаем, мягкая игрушка – это вот то, что должно лежать в постели рядом с тобой, ты ее обнимаешь, и тебе хорошо. Вот это ощущение комфорта, оно тоже, значит, у ребенка есть. Но игрушки же могут расширять содержательное пространство детское, как вот эти «Дамы эпохи» намекали на какие-то книги, фильмы, страны, моды и так далее. Так то же самое, покупая игрушку, мы можем задуматься, вот какое новое содержание мы вносим в детскую жизнь.
6: Да, да, да.
7: Вот какую сказку, страну, моду или еще что-то. Вот если за этим идет какое-то другое содержание, когда ты понимаешь, что мы Пиноккио покупаем не просто потому, что он прикольный, а и потому, что посмотрим диснеевский мультфильм, и потому, что прочитаем сказку, и потому, что в Италию когда-то поедем, и потому, что поедим новый вид макаронов, пасту, извините, прошу прощения, у итальянцев, поедим новый вид пасты и так далее. Вот если в это погружать, новый вводить вид деятельности, то есть покупать не случайно игрушки, не случайно, что вот она красивая, а задумываясь, что потом мы внесем в жизнь ребенка вместе с этой игрушкой.
6: Ну, играть самим.
7: Да. Кстати, очень важная
6: вещь. Раз мы не наигрались, надо играть еще
7: самим. Очень важная вещь. Большое число взрослых не умеет играть. Не умеет сесть на пол и начать играть сюжетно-ролевую игру этими самыми куклами, этими мишками, этими солдатиками и так далее. Но как только вы сядете и начнете играть, это будет такое наслаждение просто.
6: Причем для всех, и приглашать детей не надо, они сами присоединяются очень быстро и легко и хорошо. Большое спасибо за ваши советы, за разговор. Евгений Крашенинников у меня сегодня в гостях, доцент факультета психологии МГУ, кандидат психологических наук.
8: Отцы и дети. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+.

0: В Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты осуществили групповой удар по военным целям на Украине. Владимир Путин провел в Кремле встречу с генеральным директором публичного акционерного общества КАМАЗ Сергеем Кагогиным. Доля российских автомобилей на внутреннем рынке России в январе-апреле составила 62% против 54% годом ранее. Далее подробно. Группировки российских войск «Центр», «Север», «Запад» и «Юг» в течение суток улучшили позиции в зоне спецоперации. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину обороны ВСУ, сообщили в Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Восток» сообщил старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах Лесного, Розовки, Барвиновки, Великомихайловки, Долинки, Добропасова, Верхней Терсы, Шевченковского и Воздвижевки. Противник потерял до 290 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 12 автомобилей.
1: Суточные потери противника в зоне СВО составили 1210 военнослужащих. В сводке также отмечается, что вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Украины на гражданские объекты осуществили групповой удар по военным целям на Украине. Поражены склады боеприпасов и пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 148 районах. Сергей Лавров провел телефонный разговор с Марко Рубио, сообщает МИД России. Министры иностранных дел России и США обсудили международную повестку и отношения стран, а также график двусторонних контактов. Сергей Лавров обсудил по телефону также с премьер-министром Катара ситуацию в Персидском заливе. Стороны подчеркнули необходимость отказа от попыток силового решения кризиса в Персидском заливе, сообщили в МИД России. Владимир Путин провел в Кремле встречу с генеральным директором публичного акционерного общества КАМАЗ Сергеем Кагогиным. В начале общения президент отметил, что автопром проходит через непростые времена, но КАМАЗ с ними справляется. КАМАЗ увеличил налоговые отчисления в российский бюджет.
3: Сергей Анатольевич, КАМАЗ – крупнейший производитель больших грузов не только в России, но и в СНГ. Здесь автопром проходит непростые времена, через непростые времена, но КАМАЗ справляется. Я посмотрел, даже значительно увеличено отчисление во все уровни бюджетной системы. Налоговое отчисление увеличивается КАМАЗа. И персонал удалось сохранить почти целиком, да? Как это вам удается?
4: Владимир Владимирович, конечно, для нас это был вызов. 22-й год произошла довольно резкая переориентация целей и задач. Мы столкнулись в основном с тем, что мы были интегрированы в нашу мировую отрасль. И в этом случае при разводе с нашими партнерами, включая Daimler, важно было сохранить нашу работоспособность. Но политика, которую проводила компания еще до специальной военной операции, была всегда направлена на то, чтобы максимально обеспечить локализацию. Поэтому могу заверить вас, что ни одного дня КАМАЗ не останавливался. Пожали с нашими европейским партнерам другого руки, попрощались до лучших времен и продолжили работу. То есть вся компонентная база была сохранена. Был большой вызов. То есть если брать даже двигатель, нужно было за 2 месяца освоить порядка 240 деталей. Компания с этим справилась.
1: Президент отметил, что КАМАЗ поступает верно, обращаясь к действующим военнослужащим для советов при разработке военных автомобилей. Кагогин рассказал, что при разработке автомобилей КАМАЗ консультируется с офицерами сил специальных операций. Президент США Дональд Трамп, как и все его предшественники на этом посту, считает антиконституционным закон, предусматривающий ограничения в отношении главы государства в вопросе ведения боевых действий, заявил глава Госдепа Марко Рубио на пресс-конференции в Белом доме. Рубио пояснил, что нынешняя администрация США выполняет некоторые положения этого закона ради поддержания хороших отношений с Конгрессом. Напомню, резолюция о военных полномочиях была принята Конгрессом США в 1973 году. Она равносильна федеральному закону. Среди прочего, она ограничивает возможности президента в том, что касается объявления войны без ведома Конгресса. Также она предусматривает, что ограниченная по масштабам военная операция может проходить без одобрения Конгресса не дольше, чем 60 дней. Ранее в мае Трамп официально оповестил Конгресс, что считает военную операцию против Ирана завершенной. Он сделал это в последний день дедлайна, предусмотренного резолюцией. Доля российских автомобилей на внутреннем рынке России в январе-апреле составила 62% против 54% годом ранее, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК. Она входит в группу компаний АО «Электронный паспорт». Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. Доля российской техники по итогам января-апреля 2026 года выросла на 8 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла

0: Новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Пресс-служба «Спартака» объявила о полной продаже билетов на матч финала Пути регионов Кубка России с ЦСКА. Игра пройдет 6 мая на «Лукойл-арене». Напомню, в финале Пути РПЛ Кубка страны 7 мая в ответном матче «Краснодар» примет московское «Динамо». В первой игре в Москве команды сыграли в ничью 0-0. Атакующий полузащитник Андрей Мостовой может покинуть «Зенит» после завершения этого сезона. Как сообщает «Спорт-24», у 28-летнего вингера есть вариант с переходом в московский клуб. Одна из команд проявляет к нему предметный интерес. Знакомый ситуации источник добавил, что главный тренер «Зенита» Сергей Симак готов отпустить Мостового в другую команду. Российский голкипер Матвей Сафонов включен в заявку ПСЖ на ответный матч с Баварией в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. Первая игра, состоявшаяся в Париже, завершилась победой ПСЖ со счетом 5-4. Ответный матч пройдет 6 мая в Мюнхене. Исполнительный комитет Международной федерации смешанных боевых искусств допустил российских спортсменов к молодежным турнирам с флагом и гимном. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Также восстановлено членство Союза ММА России. Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Благодарю команду недавно избранного президента Союза ММА России Сергея Фатеева за успешное продвижение российских спортсменов на международной арене, отметил Дегтярев. Многодневная велогонка России по городам туристического маршрута «Золотое кольцо России», организованная Лигой Героев при поддержке Федерации велосипедного спорта России и Министерства спорта страны, пройдет с 16 мая по 12 сентября. В мероприятии примут участие более 30 тысяч человек, которым предстоит проехать более 500 километров. Финальный этап пройдет 12 сентября в Москве на Воробьевых горах. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня, в среду, 6 мая, во Владивостоке плюс 13, плюс 15, переменная облачность, без осадков. В Тюмени плюс 24, плюс 26, переменная облачность, также без осадков. В Красноярске плюс 16, плюс 18, облачно, пройдут небольшие дожди. В Оренбурге плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Воронеже плюс 26, плюс 28, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 2, плюс 4. Днем в городе на Неве плюс 10, плюс 12. В Москве переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью плюс 12, плюс 14. Днем в столице плюс 23, плюс 25.
2: День Великой Победы. Полководческий.
3: Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». Аргументы народа. Не пропусти свои «Аргументы недели».
4: 16+.
5: На исторической сцене Большого театра с 9 по 11 мая впервые пройдут показы грандиозной оперы Сергея Прокофьева «Война и мир» в постановке Андрея Кончаловского. Спектакль отличается исключительной зрелищностью и размахом. Картины изысканных балов, массовых батальных сцен создают эффект подлинного эпического полотна, целиком погружая зрителя в атмосферу эпохи. Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Подробности на сайте большой.ру.
6: Читайте «Клаксон» в мае. Рассказываем о том, как бывшие китайцы становятся новыми русскими и в чем плюсы этого автомобильного феномена. Как и где за один уикенд отведать сыров и цветаевский пирог, увидеть шедевры итальянских мозаистов, узнать секрет счастливых коров и насладиться спа, знает Наталья Штаева. Новые запреты, штрафы и госты усталости водителя. Все, что скоро ждет нас на дорогах. Без клаксона, как без руля. 12+.
7: 7 мая, 19:00. Государственный академический Большой театр России. Хоровой концерт 25-го юбилейного Московского пасхального фестиваля. В программе выступление Казахского камерного хора Актюбинской областной филармонии имени Газизы Жубановой и Государственного академического Северного русского народного хора города Архангельск. Информация о билетах на официальном сайте театра большой.ру.
2: Прямо
4: сейчас.

0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
1: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, мы вначале напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92 – это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам в том мессенджере, которым пользуетесь. В Максе мы также доступны. Присоединяйтесь, задавайте вопросы, оставляйте мнения и комментарии. Подписывайтесь на нашу страничку во ВКонтакте «Радио России». Мы там называемся. В последнем сообщении уже идет прямая трансляция, которую тоже можно прокомментировать. Оттуда мы тоже комментарии видим, смотрим, читаем и используем в нашем эфире. Напоминаю про приложение. В Рустор и Google Play оно доступно абсолютно бесплатно. Скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь. Ну а самые свежие новости на вести.ру.
1: В последнее время на фоне атак беспилотников по разным регионам России так или иначе возникают такие мысли, обсуждения у экспертов. А действительно ли все эти беспилотники запускаются с территории Украины, или есть страны, которые предоставляют свою территорию для запуска этих беспилотников? Ну, просто чтобы они летели поближе, да? Ну, вот Петербург, например, взять, да? Ну, это так, к примеру. Пока это просто обсуждение, естественно, никаких подтверждений этому нет, но чему точно есть подтверждение, так это тому, что многие страны, которые являются с нами пограничными, готовы производить эти беспилотники. Вот Эстония, например, и Украина подписали соглашение о намерениях, которые предусматривают совместное производство ударных дронов и систем радиоэлектронной борьбы. Финская компания Suma Defense объявила о планах расширить производство беспилотников для вооруженных сил Украины. Ну и в ходе своего турне по Закавказью Владимир Зеленский обсудил с руководством Армении возможность размещения военных производств в непосредственной близости от русских границ, и производство эти именно производство беспилотников.
2: Обсудим вот это кольцо производства дронов вокруг России с нашим экспертом. Спросим, как это повлияет на взаимоотношения между соседями. К нам присоединяется военный эксперт Института права и национальной безопасности РАН ХИКС Александр Степанов. Александр Юрьевич, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте,
1: приветствую. Здравствуйте, Александр Юрьевич. Да, но то, что Польша производит беспилотники для ВСУ, это уже давно известный факт, это мы знаем. Но теперь вот, пожалуйста, Эстония, Финляндия, даже Армения, возможно. Что это означает?
3: Да, ну, я бы сказал, что это не новость. Во-первых, страны Прибалтики уже давно включены в процесс милитаризации киевского режима. Финляндия уже больше, чем на 3 миллиарда евро поставила техники, в том числе беспилотники, разведывательные, ударные. Эстония поставляет сухопутные дроны, различные наземные платформы. Поэтому это уже системная работа. Сейчас она оформлена в рамках проекта так называемый «Корпус». Это программа с участием Великобритании, стран Прибалтики. Вот сейчас Хельсинки подписала меморандум. И да, это действительно системная военно-техническая подпитка киевского режима. Mm-hmm. Де-факто это уже консолидированные возможности ВПК, это создание распределенной сети производственных площадок. И можно сказать, это реализация концепции так называемого экспедиционного ВПК, когда в нашем приграничье формируются индустриальные возможности по массовому производству различного типа беспилотных систем, в том числе ударных, разведывательных дронов, морских платформ, которые сейчас активно будут задействованы на Балтике. Поэтому вот системная плановая работа. Я хотел немножко просто скорректировать. Вы сказали, что это лишь обсуждение, что территория и воздушное пространство Финляндии.
1: Воздушное пространство, да, но вот территорию откуда запускают?
3: Ну, смотрите, во-первых, мы можем проанализировать, что как минимум они там падают. И это уже задокументированные факты. перемещение в воздушном пространстве и использование территории, ну, юридически это, в принципе, одно и то же, потому что это все суверенные области распространения конкретных территорий и государств. То есть, де-факто, предоставление воздушного пространства не особо отличается от предоставления территории для запуска. Поэтому юридически это все тоже соучастие террористических атак по нашей территории. Это я просто хотел дополнить с точки зрения оценки именно по военной вовлеченности этих стран в удары по России.
2: Александр Юрьевич, а то, что заводы появляются, ну вот понятно, с западной стороны и Прибалтика, и в какой-то степени Финляндия, это ожидаемая история. Теперь происходит милитаризация Кавказа против России. Скажите, пожалуйста, ну, я, во-первых, видел комментарии, что вряд ли это получится именно в Армении эти заводы построить, но так или иначе, то, что такие идеи звучат, в какой-то момент, возможно, от слов перейдут к делу. Чем это опасно, и опасна ли вот эта милитаризация такая?
3: Ну, во-первых, если сохранится в Армении прозападный курс, который сейчас присутствует, то никаких сомнений у меня нет, что и там можно будет развернуть производственные площадки. И, как вы в анонсе сказали, это как раз-таки вот та самая петля, это удушение, это формирование в нашем приграничье, в том числе с южного направления, возможностей как раз-таки для проецирования военных угроз. Первый этап – это как раз-таки создание производственных площадок. И в логике, опять же, тех отношений, которые сейчас выстраиваются по линии Парижа и Еревана, а мы знаем, что Франция сейчас является одним из хедлайнеров милитаризации нашего приграничья, и в том числе регулярно артикулирует намерение распространения своего ядерного зонтика. Я не удивлюсь, что такие предложения в интересах Армении будут озвучены. Поэтому все покажет сейчас электоральный процесс и кто будет находиться у власти в Армении. Но то, что намерения такие присутствуют, и я не удивлюсь, что они будут ретранслированы впоследствии и в другие страны региона, и в Центральную Азию. То есть это системная, планомерная работа, это не какой-то локальный пример. Это та тактика стран НАТО, где Париж сейчас играет очень существенную технологическую роль, обеспечивает трансфер технологий, где Великобритания выступает одним из хедлайнеров милитаризации. Достаточно вспомнить, что первая ракета высокоточная «Скальп» и «Сторм Шэдоу» — это как раз-таки французы, MBDA, совместное производство. И, в принципе, именно эти системы начали наносить удары, в том числе в стратегическую глубину России.
1: Вот такой у меня вопрос на уточнение. Вы сказали, что, да, поставки и сейчас осуществляются, но все-таки эти же поставки, они же на какой основе? Их же, ну, покупают, это вооружение, правильно? Ну, там, смотрите, в кредит, но тем не менее оно приобретается. А если они подписывают, допустим, Эстония, Украина подписывают партнерство, это что означает? Что это просто совместное производство, от которого все получают выгоду, реализуют это, правильно?
3: Ну, во многом это, конечно, коммерчески ориентированные проекты. Во-первых, существует целая сеть фондов, которые обеспечивают финансирование, в том числе этих проектов, на территории Украины. Прикоснуться к этим фондам, в том числе, интересно для тех же самых финских компаний. Они претендуют на определенную часть бюджетов. Поэтому для производственников это, конечно, все выгодная история. Все хотят заработать на этом конфликте, на перспективах его эскалации и расширения как раз-таки зоны этого конфликта. Поэтому, да, это и бизнес-процесс во многом, но тут есть и бенефициары более серьезные, кто обеспечивает трансфер этих технологий, кто де-факто санкционирует этот формат взаимодействия. Конечно же, тут есть и роль США, которая сейчас активнейшим образом развивает военную инфраструктуру в той же Финляндии. Поэтому тут коллективная работа Запада с основной координацией по линии как Вашингтона, так и ключевых европейских игроков. Как я уже обозначил, Великобритания, Франция, конечно же, Германия тут играет очень существенную роль и наращивает свои индустриальные возможности, в том числе в беспилотных системах.
2: Александр Юрьевич, есть возможность предотвратить вот это формирование этого кольца, как вы считаете?
3: Да, я считаю, что такая возможность теоретически есть. и упреждающими действиями, допустим, уничтожением конвенциональным высокоточным оружием производственных площадок на территории Прибалтики, на территории Финляндии, позволит остановить этот необратимый процесс милитаризации и де-факто положить конец тем крайне деструктивным процессам, которые происходят в нашем приграничье. Необходима проактивная действенная линия на ликвидацию угрозы. Иначе мы будем все дальше и дальше получать эти удары вглубь российских территорий. Вот сегодня мы почувствовали это уже в Чувашии.
2: Александр Юрьевич, не могу не уточнить в таком случае. Это же страны НАТО. Вы говорите о высокоточном ударе по странам НАТО.
3: Да, конечно, я говорю о высокоточном ударе по странам НАТО. И как мы знаем, статья 5 устава не всегда срабатывает на примере иранской кампании США. И в данном случае мы действуем в соответствии с нашей доктриной политики в сфере ядерного сдерживания, когда формируется угроза в нашем приграничье со стороны тех стран, которые поддерживаются, кстати, ядерными державами. И я не говорил о применении, допустим, оружия массового уничтожения, я говорю лишь о конвенциональном упреждающем воздействии в отношении тех производственных площадок, которые юридически в рамках двустороннего меморандума, допустим, на треке Киев-Хельсинки, уже обеспечивают поставки террористическому киевскому режиму. К сожалению, он еще не признан террористическим, но де-факто он наносит удары по, в том числе, гражданским объектам на нашей территории с оружием, которое производится в этих странах. А до этого, вспомню, Минобороны публиковала соответствующий список. Я считаю, что этот список нужно максимально расширить, дополнить, подключить частный сектор, который занимается в том числе разработкой специализированного программного обеспечения, навигационного обеспечения, и начать ликвидировать эти объекты на той территории, откуда исходит угроза.
2: Спасибо большое за разговор. Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАН ХИКС Александр Степанов был с нами на связи. Наверняка уже многие слышали, что по решению Владимира Путина Минобороны объявила перемирие на 8-9 мая в честь Дня Победы. Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру, отмечают в ведомстве. Вместе с тем российские военные примут все необходимые меры безопасности во время празднования, а в противном случае нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Ну, такое заявление прозвучало.
1: Ну, вот обсудим его сейчас. К нам присоединяется политолог Андрей Крутунов. Андрей Вадимович, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
2: Андрей Вадимович, что вообще происходит, когда объявляется перемирие?
4: Ну, вы знаете, это перемирие, конечно, носит прежде всего гуманитарный характер. Это своего рода символический жест, который должен создать благоприятную основу, фон для последующих переговоров, но при этом это не то, что может каким-то образом изменить ход конфликта и каким-то образом повлиять на принципиальные позиции одной из сторон в конфликте. Традиционно такие перемирия предлагались российской стороной. Ну, в частности, мы помним там рождественские перемирия, мы помним недавнее пасхальное перемирие. Вот теперь перемирие Дня Победы. В каком смысле это, я бы даже сказал, жест в сторону Киева. То есть, по всей видимости, российская сторона исходила из того, что День Победы — это все-таки наш общий праздник. И независимо от того, как сейчас складываются отношения между Москвой и Киевом, но это наше общее наследие, общее достояние, поэтому Киев должен был, наверное, по логике это предложение принять. Мы, однако, видим, что, в общем, Зеленский ответил на это предложение, ну так, мягко говоря, асимметрично. То есть он предложил речное перемирие, по-моему, с 5 по 6 мая, тем самым показав, что, в общем, День Победы — это не тот праздник, который готова отмечать современная Украина.
2: Да, действительно. Скажите, пожалуйста, Андрей Владимирович, вот с политической точки зрения, вот этот перемирие и такое небольшое, однодневное, двухдневное или четырехдневное, каким оно получится, мы пока не понимаем, вот оно способствует установлению мира или это только вот исключительно гуманитарная история, про которую вы говорите?
4: Ну, я думаю, что переоценивать значение таких жестов все-таки не следует. Хотя, конечно, в ходе перемирия могут стороны забрать тела погибших военнослужащих, могут провести другие какие-то гуманитарные акции. То есть, в принципе, это может косвенно содействовать укреплению, если не взаимного доверия, то, по крайней мере, взаимопонимания на низовом уровне. Но понятно, что все-таки это не является гарантией того, что вслед за таким перемирием последуют какие-то очень оперативные и продуктивные переговоры о заключении мира. Скорее всего, это не произойдет. То есть эти два трека все-таки идут скорее параллельно друг к другу, не пересекаясь.
2: Скажите, пожалуйста, киевский режим, на ваш взгляд, он поддержит перемирие или не поддержит? Потому что есть ощущение, что провокации-то они в воздухе висят, и Зеленский же из Еревана даже грозил тем, что может испортить празднование Дня Победы. Что думаете об этом?
4: Вы знаете, я думаю, что тут вопрос не только в политическом решении со стороны украинского руководства, но еще и вопрос в способности или неспособности Киева полностью контролировать то, что происходит на линии боевого соприкосновения. И я вполне допускаю ситуацию, когда некое решение о перемирии в Киеве будет принято, но потом оно просто не будет выполняться. По крайней мере, предыдущая практика показывает, что даже в тех случаях, когда вроде бы стороны соглашаются на какое-то временное прекращение огня, идут многочисленные нарушения этого соглашения. В общем, в итоге перемирие так и не получается. Поэтому я предполагаю, что, конечно, каких-то массированных ударов по Москве 9 мая все-таки не последует, но и полного прекращения боевых действий, я думаю, тоже не произойдет.
1: Но при этом намеки-то звучали. Если все-таки какой-то ЧП произойдет, случится что-то, да? Как это будет расценено у нас?
4: Вы знаете, есть официальная позиция Министерства обороны, она была заявлена о том, что будет дан ответ, в том числе ответ непосредственно по городу Киеву. Я думаю, что до этого дела не дойдет, но тем не менее очевидно, что существует довольно большой набор возможных реакций, скажем, усиление давления на энергетическую инфраструктуру, удары по транспортной инфраструктуре Украины, может быть, какие-то высокоточные удары по отдельным промышленным предприятиям. То есть я думаю, что список возможных целей, он достаточно широк, и здесь, в общем, всегда есть возможность выбрать.
2: А что касается, условно говоря, западных партнеров, в кавычках, с их точки зрения, как это все выглядит? Не успеваем, Андрей Владимирович, 20 секунд осталось у вас.
4: Я думаю, что здесь важно, что Трамп поддержал российское предложение, и также понятно, что европейские члены НАТО его замолчали.
2: Благодарим вас за разговор. Политолог Андрей Картунов был с нами на связи.

0: «Дачные затеи». Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
2: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
0: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
1: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
2: Да не может быть, Маша.
0: Может, потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
1: «Дачные затеи» – специальные выпуски программы «Все в сад».
2: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
0: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
5: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите, пожалуйста, делитесь вашим мнением. Мы все очень внимательно читаем.
6: Тема интересная, поэтому присоединяйтесь к беседе. Мы довольно часто поднимаем тут вопросы, которые касаются образования наших детей и внуков в школах, имеется в виду в данном случае. Так вот. Правительство России утвердило комплекс мер по профилактике деструктивного поведения молодежи на период до 2030 года. Об этом сообщается пресс-служба Росмолодежи, сообщает документ, включает 41 системное мероприятие, среди которых фиксируем мониторинг активности в интернете, то, про что мы недавно совсем говорили, проведение всероссийских конференций и семинаров, а также обучение специалистов по вопросам безопасности. Документ такой консолидирующий, давно велась эта дискуссия, вот сейчас 41 мероприятие создано во взаимодействии с субъектами России, федеральными ведомствами, в том числе, кстати, участие принимали Минпросвещение, МВД, Минобороны даже. Сейчас попробуем разобраться, что это за комплекс мер, что такое деструктивное поведение молодежи, и так в целом мы понимаем, но тем не менее, что предлагается делать и как с этим деструктивным поведением работать. С нами на связи директор Роспатриот-центра Росмолодежи Елена Беликова. Елена Александровна, приветствуем вас.
7: Добрый вечер, Данила, Людмила, здравствуйте, рада вас слышать.
6: Елена Александровна, расскажите, пожалуйста, чуть подробнее, что входит в комплекс этих мер, 41 системное мероприятие, некоторые я перечислил, расскажите чуть подробнее.
7: Да, действительно, правительством утвержден комплекс мер, и это не просто документ, это продукт работы 18 ФАИВов и их подведомственных организаций, более 70 регионов, а мы стали такой некой консолидирующей, систематизирующей площадкой, все это вывели совместно с правительством в один такой рабочий прикладной документ, который наконец-то был принят. Ну, надо сказать, что это не первый раз с нами случается, действовал комплекс мер ранее, в 23-м и 25-х годах, и надо сказать, что показал свою эффективность. Ну и говоря про основные блоки, это, безусловно, кадровое обеспечение, организационно-инфраструктурное и методическое, что немаловажно, так как растет уровень угроз и количество угроз, и, безусловно, должен быть достойный ответ с нашей стороны, потому что сегодня подростки, молодежь, это дети, это очень уязвимая аудитория, и вот именно исходя из этих целей, этот комплекс мер и подходы к этому комплексу и были разработаны совместно с коллегами.
5: Ну, вот что же входит в эти комплексы? Ну, насколько я понимаю, например, создание кибердружин, да, есть такой пункт?
7: Да, совершенно верно. Так. Это, как я уже сказала, во-первых, усиление по кадровому обеспечению отрасли. То есть мы говорим о том, что мы готовим профессионалов, да, в этой сфере, которые способны, готовы и должны реагировать на те сигналы, которые сегодня существуют у нас в школах, в вузах, в СУЗах и в целом в обществе. Мы говорим об усилении инфраструктурного организационного обеспечения, да, этой работы. Ну и, безусловно, мониторинг сети, потому что наши дети ежедневно, ежесекундно сталкиваются с нежелательным контентом, и зачастую они не готовы, почва-то не подготовлена для восприятия, и поэтому должна быть, безусловно, у государства там, и у нас, как у держателя там, комплекса или ФАИВа, отвечающего за реализацию, соответствующая реакция. У нас же есть специальная там, организация, которая эти сигналы условно собирает, мы вырабатываем позиции, передаем данные в Роскомнадзор, уже непосредственно коллеги там принимают решение о блокировке или нет, но те сигналы, которые сегодня доходят до нас, они соответствуют полностью перечню, перечень признаков этого нежелательного контента. Так что в этом смысле, конечно, все верифицировано вполне.
5: Ну, все-таки дружинники, это как-то, мне кажется, добровольцы в основном, а вы говорите о профессионалах.
7: Ну, смотрите, какая история. Сегодня непосредственно за кибердружины, там ответственность лежит у нас на Федеральном агентстве по делам национальности, а я говорю отдельно про подготовке профессионалов, это ну, повышение квалификации, да, там переподготовка. Мы собираем руководителей системно, руководителей образовательных организаций, замов руководителей ответственных за безопасность там, непосредственно и информация про уровень угроз и про то, как с ними работать, а я повторюсь, что угрозы ежеминутно там, усиливаются, там, меняются, появляются новые. Наша задача сегодня дать информацию правильную и обучить правильному реагированию на эти угрозы. Вот в этом смысле вот я говорю про подготовку и переподготовку кадров.
6: Mm-hmm. А скажите, пожалуйста, Елена Александровна, все-таки о каком деструктивном поведении идет речь? Потому что все-таки довольно тут немаленький набор вот всех проявлений этого деструктивного поведения, с которым мы в последнее время сталкиваемся. И оружие в школы проносят, да, для совершения различных преступлений, не побоюсь этого слова, ну и просто травят друг друга подростки. Вот о чем мы говорим? Вот этот комплекс мер, он на что нацелен? Что конкретно хотим искоренить?
7: Ну вот, смотрите, какая история. Тут надо, конечно же, ну, начинать с понятий, да, из правильных определений. То есть одно дело, вот мы любим употреблять слово буллинг, там, американизм. По большому счету, это травля, которая была всегда в школах, в обществе в целом. И пронос оружия, кстати говоря, не всегда с этим связан. Это может быть вообще результат вербовки, о чем говорят там последние новости. Говоря про деструктивное поведение в целом, это там, безусловно, отклонение от общепринятых норм. Но я еще раз призываю к тому, что нужно разбираться как бы, в понятиях и в причинах. И хотела бы подчеркнуть, что здесь немаловажную роль играет в том числе помимо образовательной организации, государства там, или воздействия общественных организаций и семья. Потому что я часто утверждаю, что гармонично развитая личность – это как там стул на четырех ножках. И если мы не воздействуем с четырех сторон – государство, образовательная организация, общество и семья – не в равной степени на личность, то ничего хорошего не получится.
6: А есть, кстати, меры работы с семьей вот в этом комплексе мер по профилактике, которые утверждают?
7: Ну, вот смотрите, говоря про… Я могу ответить про непосредственно Росмолодежь, да, потому что… в общем-то, и представляю сегодня Росмолодежь, и могу сказать про непосредственно наши меры, которые сегодня применяются там, в работе с семьей. Мы сегодня на все наши форумы Роспотребцентра приглашаем людей семьями. Это знаменитый наш там, форум «Истоки», глубоко духовный. Это когда мы говорим про работу с семьями ребят, которые прошли СВО, это обязательно семья. Мое глубокое убеждение, что реабилитация, она должна быть как бы только семейная. Но и я повторюсь и упомяну о том, что наши форумы семейные. И вот та наша зона, да, ответственности, на которую мы можем влиять на какой-то конкретный результат, мы давно пришли к тому, что мы к себе на все свои форумы, мероприятия приглашаем семьи. И вообще зачастую, когда ребенок, подросток попадает к нам на мероприятие, он еще как бы, домой возвращается и приводит за собой родителей. То есть бывает такой обратный эффект воспитательный. Но вот мы к этому, повторюсь, пришли уже очень давно в своей деятельности.
6: А что касается вот конкретики там по поводу, например, специалиста по вопросам безопасности, да, вот предполагается, что обучать таких специалистов будут. Уже есть понимание, как это должно работать? Это в каждой школе специалист по безопасности должен быть? Или это как-то по-другому система будет выстроена?
7: А дело в том, что у нас в каждой образовательной организации, будь то организация среднего образования, да, среднего специального или университет, есть сегодня на уровне заместителя руководителя человек, в должностных обязанностях которого лежит безопасность. Да, если это университет, это позиция обычно так и называется, заместитель по безопасности. Если это школа, это замдиректора по воспитанию, безусловно, эти специалисты в рамках работы с Министерством просвещения, а я подчеркну, это профильное министерство, то есть тут, конечно, лучше с коллегами, да, пообщаться на эту тему, но я знаю, что регулярно подобное обучение, там, семинары проводятся, и еще раз скажу, что есть такие специалисты. То есть это люди, которые готовы там распознать сигналы, или наоборот же преподаватель, который в классе, учитель, который в классе видит какое-то там отклонение, да, обращается к ним непосредственно, уже там коллегиально вопрос решается. Вот. А касательно наших программ, мы как Роспотребцентр, сегодня в нашем поле деятельности лежит как раз-таки работа по профилактике деструктивного поведения. Это и окружные семинары, это и всероссийские форумы, семинары таких мероприятий более 15 в год.
5: А что эти семинары дают, простите? Это, ну, то есть встречаются специалисты, между собой делятся? Или...
7: Смотрите, у нас есть экспертное сообщество верифицированное, да, это представители силовых ведомств, которые ежедневно сталкиваются с актуальными угрозами, и их инструментарий, скажем, да, ежедневно пополняется. То есть мы над инструментами тоже же очень плотно работаем, появляются угрозы, мы вырабатываем соответствующие механизмы, инструменты работы с ней. И мы, как консолидирующая площадка, под каждый форум, мероприятия, собираем таких специалистов, имеется в виду экспертов, которые непосредственно дают материал тем специалистам, которые работают в регионах. И отдельно хотелось бы отметить, что Росмолодежи в рамках работы круглогодичных образовательных центров, а их там более 10 по разным направлениям в стране, есть КМОЦ, круглогодичный центр профилактики и безопасности. Он базируется в Ленинградской области, но коллеги работают на всю страну. То есть это тот центр сегодня, который реализует актуальные социологические исследования, это и субкультуры, там, да, и исследования, связанные с угрозами, такими как там лудомания, наркомания, статистика у нас там страшно выросла за последние годы. И как раз таки коллеги занимаются выработкой решений. Это тоже такая некая площадка экспертная, да, которая там и снимает контент соответствующий, образовательный, просветительский там, на эту тему. И я уже отдельно сказала, что у нас в экосистеме Росмолодежи есть Центр учреждения мониторинга ЦИСМ, аббревиатура, которая как раз-таки занимается мониторингом аккаунтов, контента, который сегодня в целом присутствует там в сети, и затем готовит предложение для Роскомнадзора.
6: Елена Александровна, а есть, ну вот я так слушаю вас и понимаю, что, в общем, есть определенная наработанная практика, а эта практика какие-то результаты уже принесла, есть чем похвастаться, скажем так, вот в этом противодействии деструктивному поведению?
7: Да, конечно, есть цифры ЦИСМа, ну, не все там можно и в прямом эфире озвучить, потому что, безусловно, там мы в рамках работаем как бы закрытых режимов, но, тем не менее, есть в сети цифры по ЦИСМу, по блокировке нежелательного контента. Там сегодня это там более на сегодняшний день за там 26-й год уже, то есть на данную дату, на эту дату около 20 тысяч там, заблокированных аккаунтов, это только в рамках ЦИСМа. Мы, как Роспотребцентр, можем говорить о количестве обученных и там переобученных, я имею в виду по допросам повышения квалификации специалистов, количество форумов проведенных, но абсолютно будет правильный вопрос, да, как качественно измерить эту работу. Кстати, надо обязательно подчеркнуть, что в Томске у нас наши коллеги в рамках ЦИБа, Центра там, безопасности, разработали программное обеспечение, которое позволило вот на текущую дату понять и распознать 6 случаев скулшутинга, потому что коллеги передали информацию компетентной службы безопасности, да, и когда обыск, в общем-то, случился у этих людей, действительно, они готовились к совершению преступления.
6: Елена Александровна, время, к сожалению, у нас в эфире заканчивается. Ваша мысль ясна, результаты тоже более или менее понятны. Продолжим этот разговор. Директор Роспатриот-центра Росмолодежи Елена Беликова была с нами на связи.
0: Радио России. Главное радио страны. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Возрастное ограничение 0+. Наше время.
5: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. В конце апреля авиалесохрана распространила прогноз пожарной опасности в различных регионах России на май. В общем, довольно тревожные прогнозы, довольно тревожные анонсы. Восточная и центральная части Алтайского края, Новосибирской области, Кемеровской области, Красноярского края, ряд других регионов. В общем, действительно, высокий уровень пожарной опасности. И первые печальные новости приходят из Красноярского края.
6: Красноярский край, Томская область – это два региона, где уже пожарами нанесен серьезный ущерб. В Красноярском крае в одном из сел очень много времени потратили на тушение крупного пожара, сообщает нам МЧС. Площадь этого пожара превысила гектар, он уничтожил около десятка домов. В Томском селе Новоильинка 16 домов сгорели только за выходные. Естественно, вот этот огонь, это тот огонь, который приходит, ну как сказать, из леса, то есть в лес сначала его приносят люди. Лес. А из леса приходит в поселки и города.
5: Довольно часто мы обсуждаем эту тему, потому что действительно лесные пожары – это серьезная проблема. Мы поднимаем эти вопросы, обсуждаем, конечно, со специалистами, и они говорят, что первое среди причин возникновения пожаров – это все-таки пал травы, тот самый. За который уже штраф, фактор. Конечно, за который уже и штрафы вводили, и беспилотниками их ловят, и наказывают, и даже уголовную ответственность, и помимо штрафов там еще и возмещение ущерба. Ну, то есть очень серьезное это преступление, поджигать траву, чтобы она вот, значит, сухую траву выжечь. Не останавливают людей. Потом костры. Но все-таки от костров проблем меньше. И совсем, вроде бы, как кажется редким, но, тем не менее, исключать нельзя. Это так называемые сухие грозы. Есть и такая причина. Будем разбираться сейчас. Присоединяется к нам, заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин. Сергей Викторович, приветствуем вас.
8: Людмила, Данил, здравствуйте.
6: Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, ну, мы хотели в общем и целом вот с такой точки зрения зайти на этот вопрос. Как быть, когда рядом случается вот такой серьезный пожар? Ну, сначала то, о чем вот Людмила только что говорила, вот уже много лет твердим, что не нужно там полить траву в теплую погоду, жечь костры, но все равно это все происходит. А с чем это связано? Вы много лет в профессии, понимаете наверняка.
8: Вот вопрос, то, что вы перечислили, абсолютная правда. То, что мы с вами и многие телевизионные радиоканалы постоянно говорим, что нельзя этого делать. Все равно люди по какой-то непонятной причине этим занимаются. То есть сейчас наступила весна уже такая более развитая. Значит, люди поехали на свои дачи, там какие-то участки, начали приводить их в порядок, начинают сжигать траву. Сколько раз говорим, не делайте этого. Если все-таки вот эти остатки у вас собрались, ну возьмите железную бочку, огородите там участок, зачистите от сухой травы и сжигайте под контролем. здесь вот рядом с этой бочкой поставьте ведро с водой, поставьте там, подключите какой-нибудь поливательный шланг там или что-нибудь еще. Ну вот сделайте вот это, и будет безопасно, и ваше строение останется целое, и соседи, и все дома. Если есть ветер какой-то, значит, ни в коем случае этого делать не надо.
5: Но это вы говорите о том, что если кому-то захотелось сжечь остатки травы или там какой-то растительности на своем участке, а здесь-то люди развлекаются как? Есть поле, оно, ну, как бы вот, ну, какое-то общее поле там, или ничье, или, ну, непонятно, вот есть поле. Сухая трава стоит, как красиво, замечательно поджег, и так прям полыхает, ну, красота невероятная.
8: Ну, это уже... преступники, мы их так называем, преступники, конечно, их вылавливают, конечно, там штрафы, конечно, и сроки. Но бывает еще довольно часто, да, вот другая причина. Есть нерадивые сельхозпользователи, которые для того, чтобы не платить штрафы, просто поджигают эту стерню и вроде как избегают штрафов по, ну, предположим, тому же борщевику. Или считают, что вот сейчас мы траву сожгем, и урожайность от золы будет больше. Ну, вот такие объяснения всякие разные бывают. Ну, хулиганы, да, дети какие-то, подростки. Вот даже такой простой пример. Садится на какой-нибудь квадроцикл или мотоцикл, не совсем исправный. Ну, и что, я покатаюсь, поехал, а у него оказалось, что выхлопная система неправильно работает. Маленькая искра, все загорелось. Ну, шашлыки тоже очень большая проблема. Люди в майские праздники выезжают вот на территорию те же лесных массивов, хоть и говорим, запрещаем, не надо ни в коем случае там разводить никаких костров и шашлыков. Все равно занимаются, вот видим, вот такие печальные последствия.
6: Сергеевич, что касается более крупных пожаров, которые вот как в Сибири по целым улицам выгорают, посмотрели фотографии, там, конечно, в отдельных случаях прям ужас, что творилось. Расскажите, пожалуйста, как, возможно, как предотвратить, хотя, наверное, это такой не всегда зависит от конкретного человека, а с другой стороны, а как вести себя, если рядом случается подобное, потому что, ну, несколько домов, наверняка есть какой-то временной период, когда можно что-то предпринять.
8: Ну, вот такие большие пожары, особенно в поселках, в Сибири. Почему возникают? Потому что дома построены из дерева сухого дерева, и ветра, которые там возникают, подхватывают тут же большое количество искр, и ветер раздувает, и пошло. Что делать в этой ситуации, если вы увидели, что вот там соседний дом загорелся, нужно как можно быстрее эвакуироваться, то есть взять все необходимые вещи вам вот на первый период времени. То есть это документы, это какая-то там теплая одежда небольшая, это ребенок, детские одежды. Если вы страдаете какими-то хроническими заболеваниями, то вот это лекарство, которое у вас там есть. Ну, естественно, деньги там и... паспорт, все, что необходимо, буквально на первый период времени нужно брать и сразу тут же эвакуироваться в безопасное место, предупредив соседей, которые там у вас по улице дальше и так далее. Но это касается, вот, конечно, семей. Если мужчины организованы в добровольную пожарную охрану, организованные, такие были случаи, не случаи, наверное, такие действия сейчас проводятся и ранее проводились, то они работают по расписанию. То есть... скорее всего, есть пожарная машина какая-никакая, может быть, приспособленная сельскохозяйственная техника, это емкости с водой, это какие-то помпы. Ну и бороться с огнем. Безусловно, телефон 112, сообщить о том, что происходит. Ну а так вот, ну что можно сказать, это стихия, не доводить до этого, не доводить. А когда уже пошел сильный ветер и разгорелись постройки, тушить очень сложно, очень.
6: А если у кого-то есть какая-то сельхозтехника, что-то нужно отгонять или наоборот задействовать ее в тушении, стоит, не стоит?
8: Но мы с вами видели, что если подходит к населенному пункту вот такой низовой пожар там или по траве идет, то были некоторые, ну, герои, можно так назвать, наверное, да, которые цепляли на трактор свой плуг и делали опашку.
6: Да-да-да.
8: То есть свой населенный пункт опахивали. Хотя вот по закону главы администрации поселковой должны заранее об этом позаботиться. Должны были еще вот на конец зимы, когда еще снег только-только сошел, провести эту опашку, зачистить. Это написано до руководящих документов. Но вот были такие случаи, когда люди, рискуя собой, вот спасали целые деревни, поселки, людей.
5: И действительно это может спасти.
8: Да, если, да, если идет вот, как раз по зарубку, ну, пал травы, скажем так, то такая опашка может спасти, да, спасти населенный пункт.
6: Я просто вот тут рассказывал про фотографии, которые можно было увидеть. И на одной из фотографий как раз был остов трактора какого-то. И вот можно ли было его использовать или не стоило этого делать, понимаете? Вот такой вопрос был.
8: Ну, опашка, она должна быть, ее делают. Вот, конечно, это гораздо раньше нужно делать. Если вдруг вот произошла такая ситуация, и с точки зрения собственной безопасности того же тракториста, ну, он живет там, это его дом. Ну, я, предположим, да, спасая свой дом, я, наверное, бы сделал это. Я бы сел на трактор и сделал все возможное.
6: Сергей Юрьевич, спасибо большое за беседу. Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин был с нами на связи. Мы обсуждали предстоящий сезон лесных пожаров. Уже есть неутешительные прогнозы. Будем надеяться, что вот в таких ситуациях наши люди не окажутся. Но если окажутся, то инструкции, вот они, есть.

0: День в истории. Ко дню Великой Победы. Битва за Берлин. Среди сражений Великой Отечественной войны завершающим и бесспорно самым символичным стала битва за Берлин. Битва, положившая конец Адольфу Гитлеру и Третьему Рейху. На заре 1945 года советскими войсками была проведена Висло-Одерская наступательная операция, обеспечившая прямой путь на Берлин. Третий Рейх доживал свои последние дни. Однако тяжело раненый зверь вдвойне опасен. И фанатично настроенные войска нацистского режима готовы были биться за каждую оборонительную линию, за каждый дом. Берлинская стратегическая наступательная операция проводилась силами трех фронтов. Первого белорусского, под командованием маршала Георгия Константиновича Жукова, наносившего рассекающий удар севернее, в сторону Балтики, второго белорусского фронта, под командованием маршала Константина Константиновича Рокоссовского, и наступавшего южнее Берлина, первого украинского фронта, под командованием маршала Ивана Степановича Конева. Начавшись 16 апреля, берлинская операция продолжалась 17 дней и привела к безоговорочной капитуляции Германии. День в истории. Ко дню Великой Победы. Битва за Берлин.
1: Радио России.
2: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: Радио России. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России ударили высокоточным оружием по объектам ОПК и энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ. Владимир Путин провел встречу с генеральным директором предприятия КАМАЗ. На столичных дорогах в преддверии вторых майских праздников может увеличиться число машин, предупредили в Дептрансе Москвы. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты. Далее подробно. Вооруженные силы России ударили высокоточным оружием по объектам ОПК и энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Наши средства ПВО сбили за сутки 6 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 601 беспилотник ВСУ самолетного типа. Российские войска поразили пункты временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 148 районах. Группировки российских войск «Центр», «Север», «Запад» и «Юг» в течение суток улучшили позиции в зоне спецоперации. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину обороны ВСУ. О результатах работы группировки войск «Днепр» сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
2: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием механизированной и горной штурмовой бригады ВСУ в районе населенных пунктов Камышеваха, Юрьевка, Кривого. Уничтожено более 50 военнослужащих, 17 автомобилей, 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1210 военных, сообщили в Минобороны. Крупнейший российский производитель грузовиков КАМАЗ не останавливался ни на один день после ухода иностранных партнеров, в том числе Daimler. КАМАЗ попрощался с ними до лучших времен и продолжил работу, сообщил глава предприятия Сергей Кагонин на встрече с Владимиром Путиным. Ранее немецкому концерну принадлежало 15% акций КАМАЗа. Кагогин говорил журналистам, что этот пакет у иностранной компании выкупила российская компания. То есть, резюмировал Кагогин, вся компонентная база была сохранена. Владимир Путин рассказал гендиректору КАМАЗа, что ему нравится грузовик К5. Модельный ряд автомобилей и шасси КАМАЗ-К5 включает в себя 5 семейств – магистральная, транспортная, тяжелая, полноприводная и среднетоннажная. Каждое семейство состоит из нескольких моделей. В свою очередь для каждой модели разработано несколько комплектаций в зависимости от требований потребителей и условий применения. Кроме того, Владимир Путин и генеральный директор КАМАЗа Сергей Кагогин обсудили работу детских лагерей, которые были построены для компании еще при Советском Союзе.
3: Что делает компания? Ну, во-первых, мы никогда из поля зрения не упускали вопрос материнства и детства. То есть пособия выплачиваются и в декретном отпуске, и после рождения ребенка до 16 лет. Вот. До 3 лет, если мама выходит, мы ей пособие выплачиваем. Ну, важным вопросом, что на КАМАЗе еще при Советском Союзе был построен комплекс детских лагерей отдыха. Угу. 4 лагеря в одной точке на берегу реки Кама. Мы их не бросили, не оставили. Они в полном порядке содержатся. Вот КАМАЗу за сезон нужно 2000 мест. Но мы поддерживаем все 10 тысяч. И половина этих лагерей работает на круглогодичной основе, поскольку там все системы отопления есть. Это капитальные здания, строения. Это не просто какие-то домики небольшие, это полноценные. Детям очень интересно. Одно из направлений мы взяли, что из Луганской Народной Республики, там подшефный город Татарстан-Лисичанск, 500 детей привозим летом, размещаем у себя в лагере. Ну, им тоже надо пожить без войны. Вот, и...
4: На берегу реки.
3: Живо, да.
1: Президент отметил, что автопром проходит через непростые времена, но КАМАЗ с ними справляется. Иран принимал необходимые оборонительные меры против США, но не атаковал Объединенные Арабские Эмираты, заявило Министерство иностранных дел Ирана. отвергая утверждение Абу-Даби о запусках ракеты беспилотников из Ирана в сторону Объединенных Арабских Эмиратов, МИД Ирана поясняет, что оборонительные действия вооруженных сил Ирана в этот период были ориентированы исключительно на устранение злонамеренных действий США. Говорится в заявлении ведомства, оно также призвало Объединенные Арабские Эмираты отказаться от соучастия в действиях США, направленных против Ирана. Напомню, в понедельник Эмиратское министерство обороны сообщило, что перехватило 12 баллистических ракет и 4 беспилотника, которые предположительно были выпущены из Ирана. Инцидент с беспилотником привел к сильному пожару в нефтяной промышленной зоне Восточного Эмирата Фуджейра, который единственный в Объединенных Арабских Эмиратах выходит на Оманский залив. На столичных дорогах в преддверии вторых майских праздников может увеличиться число машин, предупредили в Дептрансе Москвы. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты. 8 мая количество автомобилей вырастет примерно на 50 тысяч, особенно на вылетных магистралях. Чтобы сэкономить время в пути, рекомендуется выезжать за город в последний рабочий день недели до 13 часов или после 21 часа, а возвращаться до полудня 11 мая, отметили в Дептрансе. С 9 по 11 мая количество машин снизится на 540 тысяч по сравнению с 8 мая, а загруженность не превысит 1-2 баллов, отметили в ведомстве. Центр организации дорожного движения будет круглосуточно отслеживать обстановку на дорогах, корректировать работу светофоров и выводить сообщения для водителей на табло. На этом пока все. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.

0: столицу, однако его приоритет – работа на родине. Напомню, что после отставки Челестини, исполняющим обязанности главного тренера, был назначен Дмитрий Игдисамов. Московский «Спартак» в своем телеграм-канале объявил о продлении контракта с атакующим полузащитником Игорем Дмитриевым до лета 30-го года. Дмитриев является выпускником Академии «Зенита» и выступает за «Спартак» с 24-го года. Защитник Жубал признан лучшим игроком Краснодара в апреле по опросу болельщиков «Быков», сообщает пресс-служба клуба. Второе место в голосовании занял Джон Кордоба, третье – Никита Кривцов. Чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Петр Ян начал подготовку к следующему поединку. Дата боя пока не назначена. В приоритете третий поединок с Мирабом Двалишвили, сообщили ТАСС в команде Яна. Отмечается, что бой может состояться в августе. В завершении хоккея российский защитник Каролины Харрикейнс Александр Никишин допущен до участия в матче Кубка Стэнли после перенесенного сотрясения мозга. Об этом сообщил главный тренер команды Род Бриндамор. Напомню, 24-летний россиянин получил сотрясение мозга после силового приема защитника Оттавы Тайлера Клевина в четвертой игре серии первого раунда Кубка Стэнли. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в среду, 6 мая, в Хабаровске плюс 17, плюс 19, переменная облачность, без осадков. В Челябинске плюс 23, плюс 25, переменная облачность, без осадков. В Мурманске плюс 2, плюс 4, облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег с дождем. В Калининграде плюс 12, плюс 14, облачно, пройдут кратковременные дожди. В Оренбурге плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Ростове-на-Дону плюс 22, плюс 24, переменная облачность, без осадков. В Волгограде плюс 23, плюс 25, переменная облачность, без осадков. Во Владикавказе плюс 14, плюс 16, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 10, плюс 12. В Москве переменная облачность, местами кратковременные дожди. Днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: эфире «Радио России Хабаровск».
1: В Хабаровске 8 часов 10 минут. У микрофона Елена Баркова, за режиссерским пультом Марк Кузнецов. Здравствуйте. В этом выпуске обзор событий региона. Поговорим о хабаровском отряде ОМОН «Тигр». Во второй половине часа вспомним страницы Великой Отечественной войны. По данным Хабаровского гидрометцентра, сегодня в крае местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха во второй половине дня. В Аяне, Николаевске, на Амуре, Охотске 8 градусов тепла, в Советской гавани, Чумикане 10, в Комсомольске, на Амуре, Селемне, Полина, Осипенко и Чикдамыне 14, в Бикине, Вяземском и Троицком 18. В Хабаровске утром 7 градусов выше нуля, ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70%. Днем в городе возможны небольшие осадки, ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха 17-19 градусов. Солнечная активность низкая, магнитное поле Земли спокойное. Уровень Амура у Хабаровска накануне вечером был на отметке 83 сантиметра, температура воды 10 градусов. В течение двух суток без существенных изменений.
0: Вести Хабаровск.
1: На площадке действующего промышленного предприятия Хабаровского края начал работу уникальный производственно-образовательный класс Университета по подготовке инженерных кадров в сфере авиастроения. На территории завода установлено дополнительное высокотехнологичное оборудование, в том числе вакуумная печь для термообработки в среде инертных газов и токарный станок с числовым программным управлением. Для студентов организован компьютерный класс, где они будут проектировать детали и отрабатывать технологические процессы, идентичные тем, что используют в серийном производстве. Проект инициирован региональным центром инжиниринга, работающего в структуре Агентства привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края при участии Центра инжиниринга Тихоокеанского государственного университета на базе промышленного предприятия «Проммаш», единственного на Дальнем Востоке поставщика деталей для гражданской и военной авиации.

0: операции. На Амурском судостроительном заводе выбрали невесту корвета «Грозный». Это давняя морская традиция. Серия боевых кораблей строится для Тихоокеанского флота. Имя девушки впишут в состав экипажа. Она будет незримо, как ангел-хранитель, поддерживать и ждать моряков на берегу. Выбирают из числа производственниц. Инженеры, электромонтеры, маляры, как правило, заняты на строящемся судне. Как проходят необычные смотрины и каким техническим характеристикам должна отвечать невеста современного корабля, расскажет Людмила Смирнова.
1: Стальной характер, если искренность, то настоящая. В своей работе они умеют быть на высоте и даже варят, причем не только борщи.
2: Зоя Клиночкина трудится как раз в сварочном цехе. Инженер по подготовке производства, о судостроении мечтала с детства, рассказывает Зоя Клиночкина, инженер по подготовке производства Амурского судостроительного завода ОСК.
3: У меня дедушка работал на судостроительном заводе буквально с самого образования завода, ну, там, после войны. Ну, учитывая, что еще после института я встретила мужа, который тоже работал на судостроительном заводе. Так что судьба меня сталкивает с судостроением, у меня никуда не деться.
2: Ксения – секретарь в электромонтажном цехе. Успела поработать и на производстве, говорит Ксения Мажарова, секретарь руководителя электромонтажного цеха.
4: Вообще это гордость для, наверное, для нашего как завода, что мы строим корабли, и мы этим гордимся.
2: Надежду Пахомову застаем в кайдзен-мастерской. Бережливое производство и непрерывная цепочка улучшений – часть ее повседневной работы, говорит Надежда Пахомова, ведущий инженер по организации управления производством.
5: Улучшения происходят каждый день. Очень приятно и круто, гордостно быть частью этого процесса.
2: Ну а для художественного таланта Маргариты – самый монументальный мольберт. Целый корабль, шума и гидроизоляция, формовка, финиш. Нынешнее окрашивание – это парадный мундир, в котором судно предстанет в день поднятия флага. Командировки даже не на месяцы, случалось и на годы у моря, рассказывает судовой маляр Маргарита Боровая.
6: Это очень тяжелая, кропотливая работа. Каждая деталь, каждый аппарат, каждый даже проводок проходит через наш цех. И вот во Владивостоке полгода там условно, год там, два бывает. И вся команда становится родной, и каждый цех взаимодействует в командировке. Мы там прям вот, как, наверное, семья большая.
2: Как семья для них и завод, и каждый корабль как родной. Не случайно невесту корабля выбирают из числа производственниц, говорит Марина Овчарова, специалист по кадрам Амурского судостроительного завода ОСК.
7: Корабли строят самые лучшие люди. Специалисты, инженеры, ведущие инженеры. Дорожим абсолютно каждым и любим каждого.
2: Ну а вечером вместо заводской робы нарядные платья, ослепительные образы. Но смотри на невест не просто конкурс красоты. Тактика, технические характеристики претенденток включают интеллект и эрудицию.
8: Сколько всего корветов построено и строится на предприятии.
2: А также таланты. И здесь девушки продолжают удивлять. От вокальных и музыкальных данных до лихой фланкировки. Финальный момент. Волнение хлеще, чем на море. Имя невесты впишут в состав экипажа. Всю жизнь корабля. Она будет незримо с ним. Грозный ждет. Заложенный в 2021 году, современный сторожевик – серьезный аргумент России в море. Его предшественники, заступившие на службу в Тихоокеанском флоте, успешно несут боевое дежурство у восточных берегов страны. И вот она, на выданье. Слез волнения и счастья уже не скрыть, говорит Маргарита Боровая, невеста корабля.
6: Большие волнения, большую ответственность. Впереди нас ждет большая работа над заказами. И, конечно, мой жених меня ждет.
2: А уж она позаботится, чтобы в день, когда начнется его служба, корабль выглядел с иголочки и обязательно будет ждать моряков на берегу у родного пирса, как ангел-хранитель. Людмила Смирнова, Вести, Хабаровск.
0: В крае зарегистрировали первый случай клещевого энцефалита. Еще на минувшей неделе опасное заболевание заподозрили у одного из хабаровчан. После лабораторных исследований инфекция была подтверждена. Тем временем количество пострадавших из-за присасывания паразитов в регионе выросло практически в два раза. С начала мая только в один из травмпунктов обратились порядка 100 человек, которые подцепили клещи, отдыхая на природе. 90% из них оказались непривиты. Хабаровске обновляют дорожную разметку. На этот год выделено более 100 миллионов рублей. Рабочие активно рисуют линии в центре города, а также пешеходные переходы возле учебных заведений. Как долго прослужит холодный пластик, узнала Полина Кузьменко.
9: Полоса за полосой вновь приобретает яркий окрас. Работа командная, поэтому пока один замешивает холодный пластик, другой же наносит свежий слой на дорожное полотно. Действовать нужно оперативно, говорит Роман Зубарев, дорожный рабочий.
10: Технология нанесения холодного пластика заключается в совмещении двух компонентов. Это самого пластика и отвердителя. При совмещении пластик начинает схватываться. За это время нужно сверху нанести, успеть шарик, пока пластик не успел встать.
9: Несмотря на всю капризность материала, он успел зарекомендовать себя на дорогах Хабаровска. Срок службы холодного пластика более 6 месяцев. Нарушить график работы дорожных служб может переменчивая хабаровская погода. В теплые дни без осадков. В первую очередь разметка будет становиться ярче на центральных магистралях города. Новых линий заждались и водители краевой столицы.
11: В принципе, разметка вся старая. Надо обновлять.
12: А вообще разметка?
13: Ну, ее нет, ее не зачем рисуют. Мелом, наверное. Она стирается после дождя, и все, ее нет.
14: Я бы отметил это на 3 с плюсом разметку. Хотелось бы лучше, но так, в принципе, достаточно часто обновляют.
9: К нанесению разделительных линий приступают только после ямочного ремонта.
15: Обновляют и дорожную разметку. 4 мая новые полосы появятся на улице Пушкина на участке от Ленина до Карла Маркса. Всего же в день специалисты наносят более 200 квадратных метров разметки.
9: Для нанесения продольных линий используют непростой в работе термопластик, но при соблюдении всех технологий он показывает хорошую стойкость, говорит Дмитрий Нечаев, заместитель директора МУП, научно-производственный центр организации дорожного движения.
16: Выдерживает наши условия суровые, это зимнюю эксплуатацию дороги, это у нас абразив песко-соляной смеси, плюс чистка щетками, ножами, там всевозможными гридерами.
9: Эта новая белорусская машина с увеличенными баками еще не выходила на улицы краевой столицы, но в ближайшее время с ее помощью нанесут разметку на проспекте 60-летия октября. Всего на обновление линий выделено более 100 миллионов рублей. Работы по нанесению разметки и пешеходных переходов будут длиться до осени. Полина Кузьменко, Вести, Хабаровск.
0: Сегодня в Хабаровске завершается отопительный сезон. Постановление об этом подписал мэр города Сергей Кравчук. Решение принято на основе данных Хабаровского гидрометцентра. Подача тепла прекращается при наступлении среднесуточных температур плюс 8 градусов на протяжении 5 дней. В то же время в некоторых домах краевой столицы радиаторы стали холодными еще накануне. За прошедшие выходные дни пожарные подразделения в крае реагировали на 103 возгорания сухой растительности. Не удалось избежать и возгорания на островной территории. Во второй половине дня 3 мая на острове Дачном произошел пал, в результате которого пострадали 2 постройки на заросших травой участках. Благодаря дежурству временного пожарного поста спасатели МЧС России оперативно отреагировали и ликвидировали огонь, предотвратив его распространение на значительную площадь. Говорит Сергей Чубыкин, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы.
17: С учетом анализа прохождения пожароопасных сезонов прошлых лет, решений, принятых комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности правительства края, на майские выходные праздничные дни принято решение об усилении рейдовых профилактических мероприятий в целях выявления, пресечения нарушений требований пожарной безопасности, установления очагов ландшафтных природных пожаров на ранней стадии, а также своевременное и экстренное реагирование на них. В муниципальных образованиях проведено более 100 рейдовых профилактических мероприятий, в ходе которых к административной ответственности привлечено 24 нарушителя требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Установлено 5 физических лиц, по вине которых возникли или произошли ландшафтные природные пожары. Все они привлечены к установленной административной ответственности. На предстоящие майские праздничные мероприятия мероприятия, также группировка сил и средств, задействованных в профилактике ландшафтных пожаров, будет усилена. Главное управление информирует, что в 12 муниципальных образованиях края действует особый противопожарный режим, введены дополнительные требования пожарной безопасности, ограничения и запреты, связанные с применением открытых источников огня, а также проведение огневых работ. С учетом складывающейся обстановки, а также практики, в течение рабочей недели такие мероприятия также будут продолжены. Необходимо отметить, что достаточную роль в проведении мероприятий сыграло применение беспилотных летательных аппаратов, с помощью которых достаточное количество нарушителей были установлены и привлечены к ответственности.
0: За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность в виде штрафа для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, в случае причинения ущерба чужому имуществу до 50 тысяч. Если ущерб и вред здоровью был значительным, то наступает уголовная ответственность. На майские праздники на усиленный режим патрулирования перешли и лесничество края. Всего в регионе сейчас ежедневно работает около 40 таких групп. Для мониторинга пожаров и поджигатели пользуются беспилотной техникой. Как еще выявляют нарушителей, узнала Анна Морозова.
12: Инженер лесничества Галина Нечпаренко в режиме онлайн мониторит пожары в Хабаровском районе. Одна система передает информацию прямо со спутника. Здесь видно территорию края и всей страны. Другая, лесохранитель, берет данные с видеокамер. Сказала Галина Нечепаренко, инженер охраны и защиты леса первой категории Хабаровского лесничества.
18: В связи с тем, что в крае потеплело, граждане выезжают на природу, мы выезжаем патрулировать территорию лесного фонда Хихцирского лесничества.
12: Эта группа запускает квадрокоптер, обследует окрестности Некрасовки, Корсакова и Вишневки. Летают ежедневно, проверяют места массового отдыха и где есть риск возникновения пожаров. Другая бригада объезжает территорию Большехихцирского заповедника. Проверяют, есть ли возгорание и поджигатели. Все лесничества края перешли на усиленный режим патрулирования.
19: Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. Не разводите костры, не бросайте горящие спички.
12: Рассказала Екатерина Князева, турист.
20: Нельзя оставлять разожженными костры. Не бросать окурки, чтобы не было возгорания. То есть стараться вообще не создавать пожароопасных ситуаций.
12: Сотрудники лесничества напоминают людям, при обнаружении огня нужно попытаться его потушить. Если не получается, оперативно сообщить на 112 или горячую линию. Сообщила Елена Горбуза, заведующий филиалом Хихцирского лесничества Хабаровского лесничества.
21: Запрещено даже на месте отдыха, на официальном месте отдыха, жечь костер, жарить шашлыки. Значит, штраф, административный штраф на граждан от 40 до 50 тысяч, на должностных лиц от 60 до 90 тысяч, на юридических лиц от 600 до миллиона.
12: Сотрудники лесничества также проверяют исправность действующих фотоловушек. Они помогают выявлять нарушителей. Благодаря им уже зафиксировали двух автолюбителей, которые вывозили сюда мусор и спиленные ветки. Информацию передали в полицию и Минлес. Рассказала Анастасия Шмакова, ведущий эксперт отдела информационных технологий Министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.
22: В последнее время мы фиксируем распространение недостоверной информации о лесных пожарах в сети интернет. У нас на сайте министерства существует карта лесных пожаров, где указаны все актуальные очаги, в том числе зоны особо охраняемых территорий и Минобороны, тушением которых занимаются соответствующие государственные структуры.
12: С 1 мая в крае введен особый противопожарный режим. Он действует в 12 муниципальных образованиях. Сейчас в регионе 6 лесных пожаров в Амурском, Верхнебуриинском, Солнечном районах и районе Полины Осипенко. А с начала сезона уже произошло 65 возгораний. Огонь уничтожил более 52 тысяч гектаров. Анна Морозова, Вести, Хабаровск.
0: От Владивостока до самого сердца Донбасса. В Хабаровске побывали участники благотворительного автопробега «Одна родина, одна семья». Активисты везут гуманитарную помощь и автомобили для бойцов СВО через всю страну. О том, как встретили колонну в краевой столице, расскажет Светлана Айнулова.
23: Для экипажа этих машин город воинской славы Хабаровск не просто транзитный пункт, а важная часть большого благотворительного пробега через всю страну. «Одна родина, одна семья».
24: 2026 год объявлен
1: президентом Владимиром Владимировичем Путиным годом единства народов России. Он как раз об этом.
23: Минута молчания и алые гвоздики у мемориала на площади Славы в память о тех, кто ковал победу в прошлом и защищает мир сегодня. Говорит Сергей Кравчук, мэр города Хабаровска.
3: Этот пробег, он доказывает всем, что мы едины, что мы непобедимы. Разговаривая с участниками этого автопробега, видишь их искренность, видишь их счастливые глаза.
23: Комментирует Сергей Мазунин, председатель Хабаровского регионального отделения «Опоры России».
4: Автопробег направлен на то, чтобы консолидировать всех наших граждан вокруг будущей нашей победы, оказать поддержку нашим ребятам, которые находятся в зоне специальной операции.
23: С площади под своды одного из крупнейших православных храмов в стране, Спаса Преображенского, вера – неотъемлемая часть этого пути, ведь впереди сложный маршрут. Автопробег до Донецка стартовал во Владивостоке. Вместе с ним сотни байкеров открыли мотосезон в Приморье. Акция посвящена памяти легендарного замглавкома ВМФ Михаила Гудкова с позывным «Варяг», первого в истории дважды Героя России. Говорит Роман Суфеев, участник программы «Герой Востока».
5: Мы должны знать тех героев, которые с Дальнего Востока участвовали в специальной военной операции, да, проявили себя.
23: Год назад участники дошли до Луганска, преодолев 15 тысяч километров. Они доставили тонны груза, от продуктов питания до средств связи, а также более 10 автомобилей. Сами вспоминают не месяц пути, а теплый прием в городах и желание людей помочь бойцам на передовой. Из Владивостока участники автопробега вышли на трех УАЗах «Патриот». Выбор пал на них, чтобы гарантированно и беспрепятственно пройти по любым дорогам. Впереди примерно 30 дней пути. По разным регионам большой страны присоединиться к ним смогут все желающие. Основатель проекта «12 храмов» Артем Рублев признается, в такие моменты усталость отступает перед смыслом миссии.
24: И только ты начинаешь уставать, сразу вспоминаешь наших ребят, которым действительно сейчас тяжело, которые в буквальном смысле прямо здесь сейчас находятся в мокрых окопах. Не всегда у них есть возможность подогреть пищу. Уж тем более они не могут остановиться, переночевать в теплом отеле.
23: Автомобили и весь собранный груз передадут бойцам 55-й гвардейской дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота. Светлана Айнулова, Вести, Хабаровск.
25: Радио России, Хабаровск.
0: Выпуск продолжит Анна Леонова, пригласившая в студию командира ОМОН «Тигр» на транспорте управления Росгвардии по Хабаровскому краю и заместителя командира оперативного взвода.
26: Хабаровский ОМОН «Тигр» отмечает годовщину со дня образования. Чего добился отряд за эти годы и как «Тигры» выполняют задания в зоне проведения специальной военной операции? Обсудим. Павел Владиславович, я вас приветствую. С чего все началось? Сначала УВД на транспорте, да, был создан ОМОН, потом в 2016-м вошли в Росгвардию, и 22-й год присвоено наименование города «Тигр». Почему «Тигр»? И кто был инициатором, и как вот выбрали это наименование?
27: Значит, да, как вы сказали, 6 мая 1993 года по указу президента и по приказу начальника УТ по ДФО был создан отряд мобильных особого назначения. Мы были созданы первое специальное подразделение на территории ДФО, и полномочия нашего отряда, естественно, расположились по всему региону ДФО. И название наше первоначально было «Форпост». Это было олицетворение того, что мы были крайне на Дальнем Востоке и как будто бы прикрывали рубежи нашей необъятной родины.
26: Не как будто бы, поправлю вас, прикрывали.
27: Спасибо, прикрывали, да. И прикрываем до сих пор. Значит, в 2016 году, когда прошла реорганизация, и нас вывели из состава МВД, и мы вошли в состав Росгвардии, некоторое время мы просто были названы как ОМОН на транспорте, потому что у нас специфика именно на транспорте привлечения. И в 2016 году произошел, значит, вопрос, как называться. Были наши предложения, и вот одно из предложений был «Тигр». И, значит, когда название всем дали, мы были ужасно обрадованы, что именно наш отряд был назван «Тигр», потому что «Тигр» – это легко узнаваемое название животного Дальнего Востока, и когда на Западе при выполнении каких-то задач, либо в командировках, и ты говоришь просто «ОМОН «Тигр», все понимают, что мы дальневосточники. Ну и сам по себе «Тигр» – это мощное, умное, хитрое животное, у которых в принципе нету противников на Дальнем Востоке и является самым мощным и сильным из кошачьих. Ну, что и наш отряд в принципе подтверждает. Я не хочу унизить другие отряды, они достойные наши, как бы, коллеги. Мы никогда не выставляем противниками, мы дружим отрядами. Ну, я горд, что наш отряд носит такое имя.
26: За плечами много командировок, то есть Северный Кавказ. В 22-м году, когда началась специальная военная операция, ведь никто не ушел с отряда. Все приняли приказ главнокомандующего. Какие задачи вы сейчас выполняете там?
27: Да, наш отряд, получается, со дня образования, с 93-го года, буквально через 2,5 года, уже начал выполнять боевые задачи на территории Чеченской Республики. Сначала у нас под охраной был город Гудермес, железнодорожный мост и железнодорожный вокзал. Ну, как мы на транспорте, объекты транспорта были наши, да. Через 2 года мы передислоцировались в город Аргун и до 2014 года осуществляли охрану города и моста Аргуна, железнодорожного зала и моста. В 2014 году у нас прекратились командировки, но, как показала мировая практика, это оказалось ненадолго. И с 2022 года, как только указ президента, приказ нашего командующего Верховного выйти на боевую, ну, специальную военную операцию, я просто помню этот день, я тогда еще не был командиром отряда, наш командир собрал, сказал: парни, наступил ваш час, нужно себя показать. Наш отряд не дрогнул, и в количестве больше, чем половины отряда мы выдвинулись в командировку, выехали и ехали непонятно куда, не зная цели, задачи. Потом уже, когда все было отделено там на месте, приступили к выполнению служебных обязанностей своих и, в принципе, достойно его выполняем до сих пор. Там, на территории, значит, Луганской Народной Республики, мы выполняем те же задачи, что и в Хабаровском крае, это по охране общественного порядка, сопровождение различных массовых мероприятий, которые сейчас у них там уже все, как те же самые. Цирк приезжал, 9 мая, праздничные демонстрации, все на свете. И мы, ну, и плюс оказываем содействие их силовым структурам, потому что у них еще там маленько не организовано все. Также помогаем контрразведке, выявляем диверсантов и охраняем рубежи нашего неба, выставляем мобильные огневые группы, которые работают по беспилотникам, которые летят на территорию Ростовской области, Курской и, ну, территорию России.
26: За эти годы не обошлось без потерь. 2000 год вы потеряли боевых товарищей. Вот как это было?
27: Это самые такие трагичные, значит, минуты, листы истории, так сказать, да, страницы истории нашей. Да, в 2000 году, 9 января, город Аргун, на железнодорожном мосту были обнаружены две мины противотанковых. Как потом, ну, сопоставляя факты, мы пришли к выводу, что это был отвлекающий маневр. Наша саперная группа на БМП и на танке при поддержке огневой поддержки танка выдвинулась для разминирования моста. От железнодорожного вокзала до моста там было примерно 800-900 метров максимум. При прибытии их на мост завязался бой на вокзале. Парни, понимая, что нужна помощь именно тяжелая, приняли решение развернуться и оказать содействие. Но в это время была засада, танк был подбит, он успел уйти, БТР сгорело, у парней уже ничего не оставалось, им пришлось принять бой. И израсходовав полностью боекомплект, они погибли. Погибли героями. Двоим из них присвоено посмертно звание Героя России. Одному присвоено посмертно также орден мужества.
26: Владислав, ну вот сложно, бывают потери, но вы все равно с такой гордостью говорите, что для вас вот ОМОН — это небожитель. Но все равно требуются парни. Вот сейчас как поступить на службу к вам в отряд? Всех ли берут?
2: Самый главный, наверное, критерий — это морально-психологическая подготовка сотрудников, потому что если ты морально готов выполнять мужскую работу, сложную мужскую работу, то тебе все по плечу. И физические нормативы ты выполнишь, и с оружием справишься, и со всеми психологическими какими-то там моментами сложными ты тоже их победишь. Если морально, ты — это твое призвание. То есть это, скорее всего, работа ориентирована на людей, которые не терпят беззакония.
26: Вы как командир видите по глазам, что ему быть ОМОНовцем, быть тигром, а этому точно не быть?
27: Конечно. Бывает, когда люди приходят, и начинаешь с ним разговаривать. Начинаешь разговор с малого. Кто твоя мама, кто твой папа, так сказать, где ты жил, чем ты занимался, какие у тебя увлечения. От этого еще потом складывается психологический портрет, и ты уже, когда человек уже устроился на работу и хочет у нас работать, служить, да, работать, служить, ты смотришь его направление, к чему он тянется. Потому что в нашем отряде различные есть направления, там, специфические, да, там, предположим, снайпер, гранатометчик, автоматчик, пулеметчик. Вот. Исходя из этого, все смотришь. Но опять же, да, бывает, на стадии собеседования уже люди срезаются, потому что они видят фильмы, видят эту всю красивую картинку такую и думают: ну это круто, бегать с пистолетом, спускаться на веревке, там, прыгать с вертолета. Блин, ну ничего для этого не надо, только надо, только вот. Нет, это тяжелый труд. И люди, когда приходят, во-первых, они проходят очень долгую стажировку в течение 3 месяцев, потом мы отправляем на учебу обязательно, где они приобретают навыки. навыки уже по своему профилю. И только после этого они возвращаются к нам в отряд. Это проходит полгода, 6 месяцев. И только после этого мы начинаем привлекать этих парней уже к выполнению боевой задачи. Потому что мы уже уверены, что задача будет выполнена. Но на время всей службы с ними постоянно работают командиры. Постоянно идет наращивание своих навыков. И опять же, обучение молодого пополнения.
26: Ну и государство вас, героев-то, поддерживает.
27: Так точно. Более 70, наверное, даже процентов 80 нашего отряда награждены медалями государственными медалями. И всевозможные идут то льготы.
26: Поэтому приглашайте в отряд. Спасибо.
27: Приходите к нам в отряд.
26: Поздравляю вас еще раз с годовщиной. Спасибо, что защищаете нас и нашу страну. Спасибо.
27: Спасибо.
0: В студии «Вести» были командир ОМОН «Тигр» на транспорте управления Росгвардии по Хабаровскому краю и заместитель командира оперативного взвода.
25: Радио России. Хабаровск. Погода.
0: Утром в Хабаровске 7 градусов тепла, ветер западный 4 метра в секунду. Днем в городе возможны небольшие осадки, ветер юго-западный 8-13 метров в секунду, температура воздуха 17-19 градусов. Уровень Амуро-Хабаровска накануне вечером был на отметке 83 сантиметра, температура воды 10 градусов.
25: Вы слушаете Радио России Хабаровск. Госархив Хабаровского края.
0: Воинские соединения, находящиеся к июню 1941 года на территории Хабаровского края, сформированные в течение Великой Отечественной войны, внесли значительный вклад в разгром фашистских захватчиков. Среди них 78-я стрелковая дивизия первого формирования. С 26 ноября 1941 – 9-я гвардейская стрелковая дивизия. 102-я стрелковая дивизия третьего формирования, 205-я стрелковая дивизия первого формирования, 422-я стрелковая дивизия второго формирования с 1 марта 43-го – это 81-я гвардейская стрелковая дивизия и 202-я воздушно-десантная бригада. Части бригады переформированы и включены в состав 10-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и 114-й гвардейской стрелковой дивизии. Сегодня у нас в студии заведующий сектором выставочно-издательской деятельности Центра доступа к архивным ресурсам Государственного архива Хабаровского края кандидат исторических наук Денис Алексеевич Ляхов. Я предлагаю вспомнить о тех, кто руководил воинскими подразделениями, сформированными на территории Хабаровского края в годы Великой Отечественной войны.
6: Наверное, самым известным советским военачальником, который занимал должность командира одной из вышерассмотренных дивизий, которые формировались на территории нашего края, является Афанасий Павлантьевич Белобородов. Этот человек, единственный вот из всех командующих, а их около трех десятков человек, дважды Герой Советского Союза. Очень заслуженный советский военачальник периода Великой Отечественной войны, который прошел путь от полковника, командира 78-й стрелковой дивизии до командующего 1-й Краснознаменной армии, войска которой брали город Харбин в августе 45-го года. Я не буду подробно останавливаться на биографии до Великой Отечественной войны, но вот то, что касается Белобородова, у него очень интересный, конечно, послужной список. Он первый раз служил в городе Хабаровске еще осенью 1926 года, когда командовал стрелковым взводом 6-го Хабаровского стрелкового полка, находился этот полк в районе Волочаевского городка. А уже второй раз на Дальний Восток он попал несколько позднее. В 1936 году его переводят на должность помощника начальника и начальника оперативной части штаба 66-й стрелковой дивизии отдельной краснознаменной Дальневосточной армии. И можно сказать, что вот с 1936 года до 1941 года он как раз и находился в частях сначала ОК-2, а впоследствии Дальневосточного фронта. В июне 41-го года он по должности являлся начальником отдела боевой подготовки штаба Дальневосточного фронта. 12 июля 41-го года его назначили командующим 71-й стрелковой дивизией, с которой он и отбыл на Германский фронт, как раз участвовал в составе 16-й армии генерала Рокоссовского в Московской битве, как в оборонительной фазе, так и в наступательной фазе данного сражения. В июне 42-го года будучи командующим уже 9-й гвардейской стрелковой дивизии, принимал участие в боях на Юго-Западном и Сталинградском фронтах, а в октябре 42-го года был назначен командиром 5-го гвардейского стрелкового корпуса уже Калининского фронта, участвовал в освобождении города Великие Луки. С августа 43-го года также на западном направлении командовал войсками 2-го гвардейского стрелкового корпуса, а в мае 44-го года был назначен командующим 43-й армией, с которой принимал участие в освобождении Белоруссии от немцев немцев в ходе операции «Багратион». Именно его части в июне 1944 года освободили город Витебск. Далее во главе той же самой армии Белобородов принимал участие в Прибалтийской стратегической операции, которая закончилась блокадой большей части немецкой группы армии Севера в Курляндии. А уже на завершающем этапе войны части его армии отличились при штурме Кёнигсберга в Восточной Пруссии. В июне 1945 года Белобородов был направлен на Дальний Восток и 27 июня был назначен командующим 1-й краснознаменной армии. Дислоцировалась она на территории современного Приморского края и в японской кампании приняла самое активное участие, находясь на направлении главного удара. Именно войска Белобородова прошли многие сотни километров буквально за пару недель, овладели штурмом крупного города Муданьцзян, также передовыми отрядами зашли в Харбин. То есть пройдено было, скажем так, очень большое расстояние, несмотря на наличие крупной японской группировки на границе, несмотря на наличие хорошо подготовленных оборонительных укреплений, железобетонных, с мощной артиллерией. Тем не менее, за несколько дней буквально войскам Белобородова удалось прорвать фронт. И уже 21 августа, буквально через 12 дней после начала кампании, Харбин был полностью освобожден, и Белобородов был назначен первым советским военным комендантом и начальником гарнизона города Харбин. И именно Белобородов 16 сентября 1945 года принимал парад победы над Японией в Харбине.
7: Уникальная личность,
6: да,
7: уникальная
6: судьба. Да, это выдающийся военачальник нашей страны, который непосредственно имел отношение к городу Хабаровску, ну и, в принципе, Дальнему Востоку. Вот что касается наград, тоже хотелось бы озвучить. Это дважды, он был дважды героем Советского Союза, имел 5 орденов Ленина, 5 орденов Красного Знамени, орден Октябрьской революции, ордена Суворова 1 и 2 степени, орден Кутузова 2 степени, орден Отечественной войны 1 степени, не считая медалей многочисленных. Я думаю, что если бы его китель можно было держать в руках со всеми наградами, да, мы бы почувствовали вес подвига этого человека. Вот следующий военачальник, о котором бы мне хотелось рассказать, также связан с историей 9-й гвардейской стрелковой дивизии, тоже уникальная совершенно биография. Звали его Бауыржан Мамышулы, он уроженец Казахстана, родился в 1910 году, служил в составе Красной Армии срочную службу в 1932-1934 годах, был уволен в запас, а уже в марте 1936 года был призван вторично, служил на Дальнем Востоке. В июле-августе 1938 года участвовал в боях с японскими войсками в районе озера Хасан. В феврале 1940 года был переведен на территорию Киевского особого военного округа, где служил помощником начальника штаба одного из стрелковых полков, участвовал в частности в присоединении Бессарабии к СССР. А с началом Великой Отечественной войны, уже будучи старшим лейтенантом, был назначен командиром батальона 1073-го Талгарского стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии. Как эта дивизия вошла в историю? Под каким наименованием? Панфиловская.
7: Вот это да.
6: Да, и так получилось, что 316-я стрелковая дивизия за участие в боях вот в ходе Московской битвы, тоже в составе 16-й армии, получила звание 8-й гвардейской. А уже потом Бауыржан Мамышулы, получается, служил в составе 9-й гвардейской дивизии. Так оно получилось. В ноябре 43-го года Бауыржан Мамышулы был направлен в госпиталь по болезни. В мае 1944 года учился, окончил курс усовершенствования офицерского состава при Высшей военной академии имени Ворошилова. А в январе 45-го года уже прибыл на 2-й Прибалтийский фронт, где был назначен заместителем командира 9-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии. С конца января 1945 года и до конца войны исполнял должность командира 9-й гвардейской стрелковой дивизии, руководил ее действиями в ходе блокады так называемого Курлянского котла немецкой группы армии «Север». После войны учился уже в Высшей военной академии имени Ворошилова как слушатель, а не курсы заканчивал. В 50-е годы был старшим преподавателем кафедры общей тактики оперативного искусства военной академии тыла и снабжения имени Молотова. В 55-м году в звании полковника был уволен в запас, вернулся в Казахстан, проживал в городе Алма-Ата, где занялся литературными изысканиями, скажем так, автор нескольких известных произведений, ну и награжден. Значит, звание Героя Советского Союза и орден Ленина получил только в декабре 1990 года, когда его уже не было в живых. Также имел 2 ордена Красного Знамени, орден Отечественной войны первой степени, орден Трудового Красного Знамени, орден Дружбы Народов, орден Красной Звезды, орден Знак Почета и множество медалей. Вот такая вот биография. То есть человек одновременно...
7: Разносторонний.
6: Во-первых, это да. Во-вторых, судьба его свела, скажем так, с 8-й гвардейской стрелковой дивизией, одной из наиболее заслуженных в составе всей Красной Армии, да, и с 9-й. Вот это тоже большая редкость. Но хотелось бы отметить, что родом человек из Казахстана.
7: И тем не менее,
6: Советский Союз, да, многонациональная страна, и мы не должны забывать, что представители всех советских республик принимали самое активное участие в Великой Отечественной войне, и их подвиг мы должны помнить наравне с нашими согражданами сегодня.
7: Ну, тогда, в принципе, да, мы не различали, кто какой национальности.
6: А это не важно. Мне кажется, оно сейчас не важно.
7: Да.
6: У нас в стране национальностей более 100. Вот могу сказать, что в моем небольшом подразделении в госархиве Хабаровского края тоже отнюдь не только русских. Вот со всеми приятно работать, и мы не должны смотреть на все эти моменты.
7: Ну, просто тогда мы говорили советские люди, сейчас мы говорим россияне. Но, насколько вот я помню, кстати, свое детство, говорили русские, и это не подразумевалось, что это именно русский по национальности. Это вот была какая-то особая культура.
6: А вот есть такой довольно известный современный российский фильм о Великой Отечественной войне «28 панфиловцев». И там как раз в одном из моментов показывают такой случай. Расчет противотанкового ружья состоит из русского и казаха. И в пылу боя у них происходит диалог. Я его, конечно, полностью воспроизвести не смогу. Но заканчивается он тем, что казах говорит: «А я что, не русский?»
7: Да. Вот, все есть... были русские тогда. Да. И сейчас, в принципе, тоже большинство к этому возвращается.
6: Не так оно и получается, да. Если мы будем говорить о 422-й стрелковой дивизии, она же 81-я гвардейская дивизия, то здесь мне бы хотелось рассказать немного об одном из ее командиров, Сергее Григорьевиче Николаеве. Уникальность его состоит в том, что он командовал данной дивизией менее 3 месяцев. Ну, так получилось, пока вышестоящий командир находился на излечении в госпитале. Значит, родился он в городе Козлов, это современный город Мичуринск, Тамбовской области, в октябре 1896 года. Успел поучаствовать в Первой мировой войне, был призван в 1916 году, с 19 года в Красной армии. Ну и практически можно сказать, что весь межвоенный период он в армии служил, то есть не увольнялся. Занимал множество различных должностей, в основном в составе Северо-Кавказского военного округа. С октября 1941 года участник Великой Отечественной войны, участвовал в Сталинградской битве в составе курсантского полка Орджоникидзевского пехотного училища. Вот как раз тоже очень важный момент. Части из училищ направляли в бой только в самых-самых редких крайних случаях. Да, вот известно история подольских курсантов, это осень 41-го года, но вот октябрь 41-го как раз он во многом связан с данными событиями. Когда был расформирован курсантский полк, Сергей Григорьевич Николаев был назначен на должность заместителя командира 29-й стрелковой дивизии, которая получила впоследствии почетное наименование 72-я гвардейская стрелковая дивизия. В ее составе он участвовал в освобождении Белгородской, Харьковской, Полтавской областей. С 19 сентября 43-го года исполнял должность командира 81-й стрелковой дивизии вместо отправленного в госпиталь по болезни генерал-майора Морозова. Вот как раз на время командования Сергея Григорьевича и пришлась кульминация битвы за Днепр. Как раз истории, связанные с подвигом Евгения Дикопольцева, Филиппа Ефимовича Редько, они связаны вот буквально с этими месяцами. Сентябрь, октябрь, ноябрь 1943 года.
7: Как раз он тогда командовал.
6: Да, так получилось. Полковник Николаев особенно отличился вот как раз в захвате плацдарма на реке Днепр, в его удержании. И указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года как раз за этот подвиг был удостоен звания Героя Советского Союза, что было, конечно же, крайне значимо. После того, как генерал Морозов вернулся из госпиталя, полковник Николаев перешел на пост начальника отдела боевой подготовки штаба 7-й гвардейской армии, уже 2-го Украинского фронта, и принимал участие во всех крупнейших операциях заключительного периода войны, освобождения правобережной Украины, Молдавии, Румынии, Чехословакии, Венгрии и Австрии.
7: То есть фактически тоже прошел весь путь.
6: Да, прошел весь путь. Он прослужил в армии. И вот если мы с призыва в 1916 году в императорскую армию посчитаем, да, был уволен в запас в 1946 году в возрасте 50 лет, прослужил в войсках 30 лет.
7: Большую часть.
6: Ну, практически всю жизнь, да. Был, кроме звания Героя Советского Союза, был награжден двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны первой степени и многочисленными медалями. Уже биография у человека, с одной стороны, вроде как неброская. Самостоятельно он командовал дивизией буквально менее 3 месяцев, но тем не менее на этот период как раз и пришлась кульминация его военной карьеры. Также хотелось бы рассказать о еще одном заслуженном советском военачальнике, командире 102-й стрелковой дивизии, генерал-майоре Андрееве Андрее Матвеевиче. Его военная биография была, скажем так, сильно отличный от тех офицеров и генералов, о которых мы говорили ранее. Связана она с тем, что был он призван в ряды ОГПУ и служил в ОГПУ, а также в пограничных войсках. Закончил вторую белорусскую пограничную школу ОГПУ, а мы уже говорили, что в то время, в 20-30-е годы погранвойска, они подчинялись ОГПУ НКВД, соответственно, имели особый статус. В ноябре 33-го года был направлен на учебу в высшую пограничную школу НКВД, после окончания которой служил в составе 13-го оперативного мотострелкового полка войск НКВД, это Казахстан, на должности помощника командира полка по политической части, командира дивизиона, начальника полковой школы и командира батальона. В 1936-1939 году учился в военной академии имени Фрунзе, это было высшее военное учебное заведение для военачальников в Советской России в 30-е годы. После окончания ее получил должность начальника 5-го краснознаменного пограничного отряда войск НКВД, штаб находился в городе Сестрорецк, это Ленинградская область, то есть по факту на границе с Финляндией. В июле 1941 года, после того, как советские войска по факту были отброшены от финской границы, был назначен на должность начальника охраны тыла 23-й армии Ленинградского фронта, это как раз та самая армия, которая защищала Ленинград с северо-запада, со стороны Финляндии. В октябре того же года был направлен на должность командира 86-й стрелковой дивизии. То есть можно сказать, что биография этого человека была нетипична для советских военачальников, которые занимали должность комдива в 1941 году, поскольку фактически свою карьеру он начинал как пограничник в войсках НКВД. В принципе, таких историй не очень много. В 1942 году служил на разных должностях в составе войск Ленинградского фронта, а в ноябре 1942 года был назначен как раз на должность командира 102-й дальневосточной стрелковой дивизии, которой он прокомандовал более года, до декабря 1943 года. Впоследствии занимал должность командира различных стрелковых корпусов, а в ноябре 1944 года был назначен заместителем командующего 47-й армией и закончил войну на должности командира 125-го стрелкового корпуса. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля за успешное руководство воинскими соединениями, за проявленные при этом личное мужество и героизм, генерал-майору Андрею Матвеевичу Андрееву было присвоено звание Героя Советского Союза. То есть тоже человек был очень заслуженный, и естественно, что даже в 1944 году, в 1945 году просто так звание Героя Советского Союза не давали. Как раз хотелось бы здесь отметить, что командовал войсками, получил самостоятельную должность уже относительно поздно. То есть командовал корпусом, начиная с конца 1943 года. К этому времени на такие должности назначали уже проверенных людей с отличной репутацией и с большой удачей. Я хочу отметить также тот факт, что вот как бы мы сейчас не смеялись, да, но понятие военной удачи – это очень важное дело. И как раз можно сказать, что по данному параметру также и в советской армии, в принципе, и в любой другой армии людей отбирали на высшие командные должности.
7: Он успел себя проявить, судя вот по наградам, конечно.
6: А по-другому не бывает. Вот я вот список наград зачитаю, это 3 строки. Значит, после окончания войны занимал ряд командных должностей, в том числе с июня 1957 года руководил войсками Воронежского военного округа, занимал также ряд иных военных должностей, закончил службу, вышел в отставку в августе 1973 года в звании генерал-полковника. Награды: Герой Советского Союза, 2 ордена Ленина, 5 орденов Красного Знамени, орден Кутузова первой степени, орден Богдана Хмельницкого первой степени, орден Суворова второй степени, орден Красной Звезды, орден Знак Почета, плюс ряд иностранных наград. поскольку службу проходил в том числе в Восточной Европе. Можно сказать, как итог. За годы Великой Отечественной войны на территории Хабаровского края было сформировано несколько выдающихся советских соединений, в основном, конечно, стрелковых войск, которые приняли участие во всех крупнейших сражениях Великой Отечественной войны. Это и битва за Москву, и Сталинградская битва, и сражение на Курской дуге, это переправа через Днепр, освобождение Белоруссии, Украины, Восточной Европы, Прибалтики. Солдаты и офицеры данных соединений, конечно, внесли огромный вклад в победу. Если мы будем говорить в целом о числе призванных хабаровчан в годы Великой Отечественной войны, то это более 90 тысяч человек. Из них не вернулось с фронта более 40 тысяч. Это очень значимо, особенно если мы будем помнить, что население нашего края на июнь 41 года насчитывало чуть более 800 тысяч человек. То есть по факту был призван каждый второй мужчина в возрасте от 18 до 50 лет.
7: Сегодня мы уже можем говорить о полном списке вот призванных территорий Хабаровского края?
6: Можем.
7: То есть здесь тоже еще не вся информация?
6: Несмотря на то, что документы архивов военкоматов были переданы в наш архив еще в 2016-2017 годах, вот тем не менее какого-то исследования, насколько я знаю, на эту тему до сих пор произведено по данным документам не было. Списки сверяются до сих пор. Количество участников Великой Отечественной войны год от года растет. Где-то на несколько десятков человек, где-то на несколько человек. Но, тем не менее, ежегодно список пополняется.
7: Уточняется.
6: И уточняется, конечно. Да. Очень много, скажем так, разных проблем. Связано это в том числе с тем, что одни и те же люди могли быть записаны по нескольку раз. Проблемы с пропавшими без вести, с теми людьми, которые, скажем так, попадали на фронт по нескольку раз. Часто получалось так, что, грубо говоря, фамилия в документах отличается на одну букву, это уже идет две разных записи. Для того, чтобы сверить вот этот огромный информационный массив, конечно, нужно очень много времени. Но на сегодняшний день работа еще ведется.
7: Мы можем сказать, что если кто-то из жителей Хабаровского края хочет узнать о своих родственниках, которые были призваны с территории, возможно, края на фронт, то в архиве вполне вероятно есть такая информация.
6: Ну, здесь есть два пути. С одной стороны, можно обратиться в Государственный архив Хабаровского края и лично по документам поискать. А вот есть другой вариант. Можно зайти на сайт «Память народа», и там по фамилии, имени, отчеству, году рождения, месту рождения, также информацию можно поискать. Вот я могу сказать по себе, да, что информацию по одному деду своему я как раз нашел на «Памяти народа», а по второму деду не нашел, потому что он, скажем так, не получил правительственных наград за участие в Великой Отечественной войне, именно в военный период.
7: То есть на том сайте больше отражены те, кто
6: погибшие,
7: были награждены?
6: Погибшие и награжденные. Да.
7: То есть там более полная информация.
6: Да. Также можно сделать запрос в Центральный архив Министерства обороны. У них хранится, конечно, более полная информация. Но нужно понимать, что этот архив завален буквально запросами. И делают они их довольно долго. То есть, может быть, до полугода растянуться.
7: Ну, для тех, кто хочет узнать о боевом пути своих родственников, дедов, прадедов.
6: У нас все документы отсканированы в единой архивной информационной системе Хабаровского края, имея аккаунт на госуслугах, эти документы можно запросить и изучать.
7: Спасибо. Я напомню, что сегодня мы говорили о боевом пути воинских соединений, сформированных на территории Хабаровского края. У нас в студии заведующий сектором выставочно-издательской деятельности Центра доступа к архивным ресурсам Государственного архива Хабаровского края, кандидат исторических наук Денис Алексеевич Ляхов. Всего вам доброго и до встречи в эфире.
6: Большое спасибо. Всего наилучшего.
25: Госархив Хабаровского края. Радио России, Хабаровск. Погода.
8: Утром в Хабаровске 7 градусов тепла, ветер западный 4 метра в секунду. Днем в городе возможны небольшие осадки, ветер юго-западный 8-13 метров в секунду, температура воздуха 17-19 градусов. Уровень Амуро-Хабаровска накануне вечером был на отметке 83 сантиметра, температура воды 10 градусов. На этом утренний выпуск программы «Вести Хабаровск» телерадиокомпании «Дальневосточная» на канале «Радио России» завершен. Его вели Елена Баркова и Марк Кузнецов, инженер Сергей Буров. Следующий выпуск в 14 часов 10 минут. Доброго всем дня!
25: Вы слушали «Радио России Хабаровск». До новых встреч! Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Группировки российских войск «Центр», «Север», «Запад» и «Южная» в течение суток улучшили позиции в зоне спецоперации. Германия ускоренно милитаризируется, готовясь к военному противостоянию с Россией. Далее подробно. Группировки российских войск «Центр», «Север», «Запад» и «Южная» в течение суток улучшили позиции в зоне спецоперации. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину украинской обороны, добавили в российском оборонном ведомстве. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
10: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных аэромобильных бригад. Бригады морской пехоты ВСУ и двух бригад Национальной гвардии. В районах Кучерово-Яра, Веселого, Новотроицкого, Свято-Горовки, Новоподгородного, Белицкого, Доброполя и Новониколаевки. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин и 8 автомобилей.
9: За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России вооруженными силами осуществлен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщает МИД России. Обсуждались конфликт на Украине, двусторонние отношения и Иран, заявил представитель Госдепа Томми Пигот. Ранее о соответствующем разговоре сообщили в российском МИД. Там отмечали, что главы внешнеполитических ведомств провели сверку часов по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов. Беседа носила конструктивный и деловой характер. КАМАЗ поступает верно, обращаясь к действующим военнослужащим для советов при разработке военных автомобилей. Это отметил Владимир Путин на встрече в Кремле с гендиректором компании Сергеем Кагогиным. Кагогин это подтвердил и рассказал, что предприятие производит в сотни раз больше автомобилей, чем прежде, причем с улучшенной выживаемостью. При разработке автомобилей КАМАЗ консультируется с офицерами сил специальных операций, сообщил гендиректор предприятия.
11: И военная линейка у вас.
13: Да, военная линейка у нас построена здесь. Но в какой-то степени это, я считаю, что подвиг. Когда вы бывали у нас на заводе военных автомобилей, то есть мы делали 70 единиц в год. Вот если спросить, сколько сегодня делает КАМАЗ, ответ простой – это 3800. Мы за короткий промежуток времени разработали больше 20 моделей совершенно разнообразных. Коллективы я мотивирую в этом как. Вот у нас вместимость машины 10 человек. Вот, она не взрывается при обстрелах артиллерии, ракетами. Защищена от осколков. 6 килограмм под колесом. Там хорошая баллистическая стоимость. Ну, обстрелы сейчас крайне редкие. Это в основном вот, обвешиваем сеткой от беспилотников. Я говорю, каждый ваш труд, выпущенный в автомобиле, 10 жизней наших солдат.
9: Президент отметил, что автопром проходит через непростые времена, но КАМАЗ с ними справляется. По его словам, предприятие увеличило налоговые отчисления в российский бюджет. Германия ускоренно милитаризируется, готовясь к военному противостоянию с Россией, заявил посол России в стране Сергей Нечаев. Характерно, что открещиваясь от обвинений в превращении в страну вооруженного конфликта, превращении в сторону вооруженного конфликта на Украине, Германия по всем признакам держит курс на подготовку к военному противостоянию с Россией, предусматривающий ускоренную милитаризацию страны, увеличение бундесвера и безудержное накачивание военной сферы бюджетными и заемными средствами, сказал Нечаев в газете «Известия». Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как главная угроза. В России утвердили новый ГОСТ с требованиями к искусственному интеллекту в автомобилях для контроля выбросов вредных веществ, говорится в сообщении Росстандарта. Там отметили, что ИИ-системы анализируют ключевые параметры, индекс загрязнения атмосферы, уровень дымности и другие показатели, поступающие из датчиков и специализированного оборудования. Это позволяет в режиме реального времени отслеживать уровень выбросов, точно определять источники загрязнения и прогнозировать экологическую нагрузку. При превышении нормативов система уведомляет водителя прямо в салоне, дает рекомендации по эксплуатации автомобиля, передает данные операторам автопарков. Это позволит своевременно планировать техническое обслуживание, снижать экологические риски и сформировать прозрачную отчетность, добавили в Росстандарте. ГОСТ вступит в силу с 15 июня. Из горящего дома в Хасавюрте эвакуировано 30 человек. Открытое горение ликвидировано, сообщается в МАКС-канале МЧС Дагестана. В ликвидации огня приняли участие 32 человека личного состава и 9 единиц спецтехники. Ранее сообщалось, что прокуратурой Дагестана организована проверка в связи с возгоранием в многоквартирном доме в Хасавюрте. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
14: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Пресс-служба «Спартака» объявила о полной продаже билетов на матч финала «Пути регионов» Кубка России с ЦСКА. Игра пройдет 6 мая на «Лукойл-арене». Напомню, в финале «Пути РПЛ» Кубка страны 7 мая в ответном матче «Краснодар» примет «Московское Динамо». В первой игре в Москве команды сыграли в ничью 0-0. Атакующий полузащитник

0: мая в Мюнхене. Исполнительный комитет Международной федерации смешанных боевых искусств допустил российских спортсменов к молодежным турнирам с флагом и гимном. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Также восстановлено членство Союза ММА России. Это первый шаг к полноценному возвращению наших бойцов смешанных единоборств на мировую арену. Благодарю команду недавно избранного президента Союза ММА России Сергея Фатеева за успешное продвижение российских спортсменов на международной арене, отметил Дегтярев. Многодневная велогонка России по городам туристического маршрута «Золотое кольцо России», организованная Лигой Героев при поддержке Федерации велосипедного спорта России и Министерства спорта страны, пройдет с 16 мая по 12 сентября. В мероприятии примут участие более 30 тысяч человек, которым предстоит проехать более 500 километров. Финальный этап пройдет 12 сентября в Москве на Воробьевых горах. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: Сегодня, в среду, 6 мая, в Хабаровске плюс 17, плюс 19, переменная облачность, без осадков. В Екатеринбурге плюс 24, плюс 26, переменная облачность, также без осадков. В Архангельске плюс 6, плюс 8, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Самаре плюс 25, плюс 27, переменная облачность, без осадков. В Туле плюс 27, плюс 29, переменная облачность, также без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 10, плюс 12. В Москве переменная облачность, местами кратковременные дожди. Днем в столице плюс 23, плюс 25.
3: Театр «Радио России» представляет. Юрий Бондарев. Последние залпы. Часть восьмая.
4: Тишина мертвым пространством окружала бывшие позиции Овчинникова. Ночь вползла на огневую. Оставшиеся в блиндаже знали. Одно лишь живое дыхание было там наверху. В четырех шагах от блиндажа дежурил у пулемета разведчик Горбачев. Он курил и вполголоса напевал что-то длинное и бесшабашное, вызывающее в Лене чувство пустоты и обреченности. А когда затихал, гнетущая пустота глухо обволакивала огневую, блиндаж. Тогда затихал, переставал стонать раненый в бедро связист Гусев и, поворачивая голову, удивленно слушал, как возле него всхлипывал, несвязно бормотал в бреду Легалов.
5: Еще, а давай. Ну, живей, ну же, давай, браток. Еще, браток. Ух, давай.
6: Что это он, Лена?
7: Да ничего, милый, как обычно, бредит.
6: Ну да. Мается гримаешь.
4: Сержант Сапрыкин, перебинтованный от груди до живота, весь неузнаваемо белый, без кровинки в лице, пытался приподняться, опираясь двумя руками, вслушивался в безмолвие наверху.
6: А Горбачев-то заснул, что ли? Вроде петь перестал. Заснет он, возьмут нас тут, как кур. Парнишку жалко.
7: Вам не нужно беспокоиться, милый. Лежите, ни о чем не думайте. Все будет хорошо. Лихо я научилась врать на войне. Но себя ты не обманешь. Ничего хорошего не будет. Орудия отрезаны от батареи. Мы с Горбачевым долго здесь не выдержим. Да он и крикнуть не успеет, когда появятся немцы. А у меня ничего нет, кроме этого маленького пистолета, оставленного Овчинниковым. Что он наделал? Что наделал?
5: Лена, Леночка, о, Господи, жжет все, Леночка. Водиться бы. Холодный глоточек.
7: Потерпите немножко, нельзя вам. Нельзя.
5: Ох, девонька.
7: Скоро в медсанбат. Там врачи.

0: Там все. А вот шинель под головой надо поправить.
1: А, давай.
0: Вот так.
1: Ух ты!
0: Вот так. Ай-яй-яй. Удобнее?
1: До медсанбата не дотерплю.
0: Чуть-чуть. Вы будете жить. Врачи сделают операцию. Обязательно сделают. Нужно потерпеть. Потерпеть.
1: Да ведь поспешать мне. Не дотерплю, Леночка.
2: Легалов был тяжело ранен в живот осколками сбоку. Перевязывая его, Лена видела страшную рану, знала, что перевязка безнадежна, не нужна, что ни медсанбат, ни лучший госпиталь не помогут. А он, не видя своей раны, вероятно, тоже чувствовал это непоправимо надвигающееся на него, но гораздо глубже, мучительнее, сильнее, чем она и все остальные, кто еще жил хотя бы маленькой надеждой. Ее не было у него, этой надежды. И Лена поняла это.
0: Хорошо. Хорошо, сейчас флягу возьму. Кажется, это он сказал, что готов воевать 200 раз, чтобы только не было женщин на войне. Да, он. Вчера ночью.
1: Ну же, сестричка.
0: Только спокойно, милая.
1: Да, да, да.
0: Спокойно, не двигайтесь. Глотайте. Ну вот. Сейчас не будет жечь. Пройдет. Все пройдет.
2: Легалов пил воду из ложечки, глотая и всхлипывая. Тянулся к ней, как ребенок. И она, тихо гладя его покрывшийся испаренный лоб, с ужасом думала, что эти ложечки вливают в него глотки смерти. Но она знала, что жажда при ранении в живот страшна, что люди, мучаясь мыслью о воде, умирают тяжело и медленно. И это было последнее, что она могла сделать для него.
1: Знал я.
0: Что?
1: Здесь вот, в сердце было.
0: Что было? Что?
1: Приснилось вчера. Вернулся я после войны. Ребятишки вокруг, а жена, она отвернулась. Поцеловать не захотела. А я ведь души не чаю. Красивая. А за меня урода пошла. И ребятишки четверо. Как же это, а? Разве я виноват, что меня убило? Разве виноват?
3: Я связист Гусев. Все убиты. Мам. Мамочка, там снаряды 5 штук.
1: Да я так. Ничего. Ты меня не слушай, Леночка. Пройдет. Мне бы парохонька еще увидеть. Я ведь любил его, уважал.
4: Парохонька тоже любил тебя, Легалов. Только остер на язык. А так добрый он человек.
3: Я связист Гусев. Остальные тут они. Убиты. Овчинникова нет. Снарядов 5 штук. А мне постели на диване. Мама. В шкафу простыни-то. В шкафу.
4: Вон и Гусев. Чего это заговариваться стал? Плохо, что ли, ему, Елена? Лопочет чего это мальчонка.
0: Да, мечется бедный. Во сне бредит.
5: Лена, ко мне сюда.
0: Горбачев что-то зовет. Поглядите здесь.
4: Я-то погляжу. Но сперва Лена подала мне в автоматик. Вот сюда, под руку. Я свое пожил. И в ту войну советскую власть защищал, и в эту пошел. 2 сына взрослые у меня, а болтусы здоровые. Недаром прожил. Так вот что.
5: Лена, сюда.
0: Иду. Говорите, я слушаю.
4: Так вот что, Елена. Запомни, из своей совести это сними. Гусева с Легаловым на себя возьму. Мои солдаты мне и отвечать. На том свете разберемся. Живьем не отдам, нет. Только, когда не втерпешь, станет там, наверху. Ты сообщи. Давай, мол, Сапрыкин, последний, мол, звоночек с того света. Ну, иди, иди. Да больше о себе помни, да о Горбачеве. Вам жить да жить. А война-то вон к концу. Детей еще народишь.
0: Но...
4: Только не перечь мне, ради бога. Иди.
0: У нас еще 5 снарядов. И пулемет. Я ведь тоже умею стрелять.
2: Горбачев лежал на брезенте справа от орудия. Расставив локти перед ручным пулеметом, он глядел вперед, наблюдая за чем-то.
5: Лена, давай сюда. Что-то в башке все спуталось. Ложись, не стесняйся.
0: Устали? Дайте-ка я подежурю. Можете идти в землянку.
5: А мне эти санитарные жалости, да, феньки? Ясно, Леночка? Хоть и люблю вашего брата, за эти пальчики жизнь бы отдал. А с пулемета ты их сними. Зрение у тебя хорошее, слух.
0: Пойдите к черту.
5: Ясно. Посмотри-ка вперед, вон туда, на танке. Видишь что-нибудь? Да поближе ложись, так виднее.
0: Вроде двинулся кто.
5: Вот и я о том же. Их двое, кажется. Пробежали несколько метров по скату.
0: Это немцы. А эти птичьи крики — сигнал. Я знаю по разведке. Что же вы, Горбачев, смотрите? Патронов нет? Они же идут по проходу в минном поле. Нашли проход. Разве вы не видите?
5: Я думал, мерещится. Мозга с мозгой в прятки играют. Вот гадюки. Значит, готовятся. Или разведка, или саперы поле разминируют.
0: И то, и другое может быть. Стреляйте, не ждите. Когда они пройдут по проходу, будет поздно.
5: Эх, и умна ты, девка. Ох, умна. Не будь этой катавасии, раскинул бы я сети, зацеловал бы, заласкал насмерть. Рядом с тобой умирать страшно. Кто тебя целовать будет? Наши или чужие?
0: Не беспокойтесь. Не беспокойтесь. Никто.
5: А чья ты? А, Леночка? Алешина? Капитана Новикова? Что-то я не пойму. Ну, пора. Давай в блиндаж, сейчас начнут. Не могу я видеть рядом женщину. Тебя не могу. Матерюсь я, как зверь, слышь?
0: Слышу. Полный диск. Я ведь тоже умею стрелять. Показать?
5: Ой, да молодец. Если что случится такое, Леночка, я расцелую тебя. Так я с этим светом не прощусь.
0: Глупый, тогда я сама тебя расцелую.
2: Они смотрели вперед на залитую месяцем дорожку между танками. Немцы молчали. И было в этом затишье что-то необычное, подозрительно тайное. Отзывалось тревожно ноющим ощущением в груди.
0: Слышите?
5: Ага.
0: Патефон на той стороне озера. Успокаивают себя.
5: Похоже, и нас. На психику нажимают. Как вчера ночью. Джаз. Эх, Леночка, и давал я прежде стружку на всю железку. Рестораны любил. Музыку. Девушек. Жизнь любил до невероятия. Да и она любила меня. У нас у Рубаков деньги были легкие. Сотни шуршали в карманах. Официанты всей Астрахани знали. Григорий Горбачев с бригадой гуляет. По этому делу на собраниях чёса нагоняли, а сейчас приятно вспомнить. А у меня бригада была, ух, орлы парни, девчатки-красавицы. По 2-3 нормы давали. Портреты, слава. Потом земля напрокит. Поняла юмор этого дела? Знаешь песню? Стели, мать, постелюшку, последнюю неделюшку. А на той неделюшке растели мы шинелюшки.
2: Патефон в немецких окопах стих. Исчезло над озером плавающее звуковое облачко. Этот далекий раздражающий отсвет чужой несбыточной жизни. Месяц переместился. Лунный коридор сдвинулся по траве между угольными тенями танков, сузился, сквозил тоненькой щелью. И ничего не было видно там. Стояла в котловине тишина.
0: Если они прощупали проход в минном поле, они будут продвигаться здесь. Другого прохода нет.
5: Нет.
0: Тогда не надо беречь патроны. Если это разведка, то их немного. Они могли уже пройти.
5: Неси диски быстрее.
2: Порывистый грубый треск автоматных очередей разорвал, затряс воздух справа от орудия. И сейчас же впереди заливисто зашили немецкие автоматы. Пучки трасс выметнулись из котловины в сторону высоты и зарева.
0: Вот диски.
5: Слушай, я понял. Кто-то от орудий Новикова прорывался сюда, к нам.
0: Ага.
5: А немцы все же прошли через минное поле в котловину, и наши столкнулись с ними. Вот гады, а? Диски здесь?
0: Угу.
5: Отлично, сейчас мы им покажем. Да нагнись ты, ухлопают дуриком, а лучше в землянку дуй.
2: Горбачев почти ударил ее по плечу сильной ладонью, припал к пулемету. А Лена не почувствовала боли от удара его руки. С тихим упорством отодвинулась от него, нашла бившееся в траве пламя немецкого автомата, выстрелила туда длинной очередью. Колючие живые толчки приклада прекратились. Они еще горели на плече, когда заметила она, что пламя в траве сникло.
0: Вот черт. Диск пуст. Но нас все же двое, слышишь? Я умею стрелять. Ты это видел?
5: Видел. Бесценная ты девка. Ну давай, проверь, как там раненые.
2: Идя к блиндажу, Лена задержалась в ходе сообщения и здесь, испытывая ненависть к себе, почувствовала, что не слушаются пальцы рук. Горит плечо, и что-то горькое, острое стоит в горле. Трудно дышать. Она торопливо раскрыла дверь и ощупью спустилась по трем земляным ступеням.
4: Началось?
0: Все скоро решится. Ложитесь, Сапрыкин, поставьте автомат и успокойтесь. Что, Легалов, ничего не просил?
4: Уснул. Все про детишек бредил, про жену. Прощения у кого-то просил. А потом уснул.
6: Как? Спит? Что молчишь, Елена?
0: Не спит он, миленький. Не спит.
4: Лена!
0: Новиков? Нет, этого не может быть. Откуда он здесь?
4: Лена, все живы? Здесь раненые?
2: Это был его голос. Новикова. Он шагнул из тени на свет прямо к ней, и тут же она ясно увидела его лицо. Незнакомо худое, осунувшееся, в потеках пота на щеках. Темнели разводы крови на виске, на влажно слипшихся волосах. Был он без фуражки, на обнаженной шее ремень автомата, непривычно распахнута шинель и вольно расстегнут ворот гимнастерки с оторванной с мясом пуговицей. И все это как-то меняло его, приближало к ней. Неузнаваемо, сокровенно, родственно.
4: Лена, ну что вы молчите?
2: Он взял ее за плечи, легонько встряхнул, не улыбаясь и не говоря ласково, чего ждала она. Уголки ее губ жалко и мелко задергались, мелко и горько вздрогнули брови, и бледное лицо стало некрасивым, беспомощным. И, сдерживая себя, потянулась за движением его рук, сильно припала лбом к его пахнущей порохом и потом влажно-горячей шее, чувствуя, что руки Новикова не отпускают, скользят по спине, по затылку, прижимают ее голову, и автомат больно впивается ей в грудь. И эта боль отрезвила ее.
7: Легалов умер. С Гусевым нужно торопиться немедленно в госпиталь. Немедленно.
8: Только зачем слезы?
7: Нет, нет, это не слезы. Я не умею плакать. Вас ранило, да? Подождите, посмотрю.
8: А, царапнуло, сбоку. Вот что. Немедленно выносить раненых на огневую. Парахонька и Ремешков уже делают носилки из плащ-палатки. На сборы 5 минут.
7: А вам перевязку?
8: Потом. Сапрыкин, как вы?
5: Да вот, жив пока, товарищ капитан.
8: Дойдете или на носилках? Вытерпите?
5: Ах, парторг, парторг.
8: Что же вы на Овчинникова не нажали? Ведь вы знали, что не было приказа об отходе.
5: Что было, не вернешь. Меня в то время уже с ног сбило. Что ж, может, вина моя и тут, и поправишь. Обо мне беспокоиться нечего. Вон мальчонку выносить надо.
8: Я сейчас вернусь. Собирайтесь.
7: Куда вы? Зачем?
8: К орудию ладьи. Мне надо посмотреть.
7: Там все убиты, товарищ капитан. Все. Я была там утром. Даже некому было сделать перевязку. Вы разве не верите?
8: Мне надо самому увидеть. Самому.
2: Было тихо. Месяц набрал высоту, далеко светил над проступившими вершинами Карпат. Воздух стал жидким, сине-фиолетовым. На огневой, переругиваясь наспех, возились с плащ-палатками согнутые фигуры Парахонька и Ремешкова, готовили носилки для Гусева. Горбачев дежурил у пулемета.
9: Этим же путем прорываться будем, товарищ капитан. Ползают они тут в котловине, как клопы, а?
8: Этим же. Вы вот что. В случае чего прикройте меня огнем. Я к 4-му орудию.
9: Ага, понял?
2: Орудие старшего сержанта ладьи стояло в 40 метрах левее орудия Сапрыкина. С ощущением пустоты и безлюдья перешагнул Новиков через полусметенный осколками бруствер. Страшная, развороченная воронками яма открылась перед ним, бледно озаренная месяцем. Новиков огляделся, пытаясь найти то, зачем шел сюда, что было его людьми, расчетом орудия. Но не нашел того, что было людьми, а то, что увидел, было страшно, кроваво, безобразно. И он никого не мог отличить, узнать по лицу, по одежде. Осколки разбитых пустых ящиков из-под снарядов валялись тут же, мешаясь с клочками шинели и обмоток. Стало ясно, они расстреляли все. И тогда понял Новиков, как погиб ладья, весь расчет.
8: По-видимому, в тот момент, когда кончились снаряды, 3 танка зашли слева, стали бить прямой наводкой. Они и сейчас стоят, эти танки. Кто-то из нас подбил их.
2: С тяжестью в душе шел Новиков назад, будто часть себя оставил возле орудия ладьи. Этого он никогда так остро раньше не испытывал, когда наступали по своей территории, когда не было этих мрачных, неприютных Карпат и этого незримого дуновения конца войны.
9: Кто идет?
8: Свои.
9: У нас все готово к отходу, товарищ капитан. Вас ждали.
8: Что это с Парахонька?
0: Не надо его. Он Легалова похоронил.
9: Ты, парторг, на меня опирайся, понял? Цепляйся как к буксиру.
4: Да тяжело ж больно я.
9: Ты, папаш, тяжело, я тяжелее тебя. Все будет в порядке, понял?
8: Приготовиться. Сколько осталось снарядов, Сапрыкин?
5: 5. 2 бронебойных, 3 осколочных. Сам считал.
8: Парахонька и Ремешков ко мне. Готовы снаряды?
10: Так точно.
8: Зарядить и слушать внимательно. Thank you.
10: Вы слушали 8-ю часть радиоспектакля «Последние залпы» по одноименной повести Юрия Бондарева. Роли исполняли от автора Александр Бурдуков, Новиков Андрей Ташков, Лена Мадлен Джабраилова, Легалов Олег Зима, Сапрыкин Борис Токарев, Горбачев Константин Карасик, Парахонько Данил Щебланов, Ремешков Сергей Казаков, Гусев Алексей Веселкин. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко, скрипка Людмила Фраенова, запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня для науки нет ничего важнее, чем школьное образование. Ну, потому что именно в школе формируется интерес к тому или иному предмету. Именно в школе ученик выбирает свою будущую профессию. И было бы здорово, если бы профессию ученого, математика, физика, химика или биолога, или профессию инженера, выбирало достаточное количество ребят. Иначе никакой технологический суверенитет России не светит. Наш гость – Павел Александрович Аржиковский, член-корреспондент Академии образования, доктор педагогических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Здравствуйте, Павел Александрович.
2: Здравствуйте.
1: А у вас последователи, единомышленники вашу методику берут, применяют в школах?
2: Только последователи и единомышленники.
1: Узок круг этих людей, думаю.
2: Ну да, я скажу, потому что объективные условия таковы, что если мы сами не проводим, оно не идет. Потому что объективно пока не востребовано.
1: Ну как не востребовано? Вот я вам говорю, все будут заниматься творчеством, сейчас освободиться. А что это такое? С какой стороны к этому подойти? Школа должна к этому готовить, несомненно.
2: Да, и сейчас, я думаю, общественное мнение начинает смещаться в сторону понимания, что вот это основной приоритет. Потому что мир меняется очень быстро.
1: Значит, и образование должно меняться, да?
2: Значит, и я надеюсь, это будет, в конце концов, востребовано. Мы же почему этим занимаемся? Потому что мы отработаем методику, и уже отработанную методику представим учителю, который дает задания, дети выдают идеи, критикуют их, например. Компьютер все это обрабатывает. Выстраивает графики от задания до задания креативного развития и обращает внимание, сигнализирует, что вот с такими детьми проблемно, нужно поработать. Это же помощь.
1: А кто будет работать? Вот, кстати, роль семьи в этом вопросе. Она ведь может тут как-то свое слово сказать в развитии креативности у своих детенышей?
2: Ну, роль семьи трудно преувеличить. Значит, я приведу пример из тоже своего педагогического опыта, когда я первый год работал в школе, и вдруг пришел ко мне один папа посоветоваться. Причем у него дети есть, а у меня еще нет.
1: Но еще не было, да?
2: Да, он к педагогу пришел как к профессионалу. Что делать? Говорит, у нас проблема. Я говорю, какая проблема? У вас девочка отлично учится. Да, но она ничем не увлекается. Она ничем не увлекается. Она получает беспристрастно эти пятерки и ничем не интересуется. Я подумал, кто кого проконсультировал.
1: Да-да-да.
2: Да, но я сразу смекнул, все-таки у меня педобразование было. Ну и стали с этим папой думать, как его привлечь к внеурочным занятиям, эту девочку. Ну так вот, девочка сначала просто беспристрастно выполняла задание, а потом ее опыт заинтересовали.
1: Ну, химия-то с чего, да?
2: Ну да, это же море неизведанного для ребенка. И я смотрю, через полгода отец пришел, говорит, девочка изменилась.
1: Какой папа хороший, а?
2: Да, он забеспокоился.
1: Да, да.
2: А другой бы радовался, отличница.
1: И что с девочкой стало? Вот прям меня интересует эта природа.
2: У нас в Москве очень много новостроек. Отец, видно, был очень хороший в производстве. И дали тогда, бесплатно давали квартиру, и они переехали. Но сам факт...
1: Ой, жалко. Интересно, что с ней стало, в кого она выросла, превратилась.
2: У нас работа такая педагогическая. Трудишься много, и конечный результат от тебя улетает. И только предполагаешь, что из этих детей вышло.
1: Ну так посоветуйте родителям. Какой совет вы им дадите?
2: Совет самый, на мой взгляд, важный. Не давить детей, не выдавливать из них четверки-пятерки. Увлечь их чем-то. Вот этот опыт увлеченного познания, это самый бесценен. Вот на фоне этого опыта ребенок в состоянии многое понять. И причем, вот вы говорили, с легкостью. И для него это будет с легкостью, потому что он привык к этому.
1: Ну, в общем, это кружки, Дом пионеров, да, и, всякие вот такие, да, походы.
2: И внеурочные занятия в школах же. Это очень много сейчас проектной деятельности организуют для детей, исследовательской деятельности. Просто если детей не направлять, учитель в одиночестве ничего не сделает. У него целый класс. А если родители не будут требовать с учителя, а будут ему помогать, а так мне рассказывали вообще из рук вон выходящий, вообще трудно описать случай, когда мамочка одна молодая пришла в школу у учителя требовать, почему ребенку поставили не 5, а 4. Она поконсультировалась там с кем-то, сказали, что отличная работа, и она полезла в драку.
1: Боже!
2: В драку побить учителя пришла.
1: Ну, сейчас...
2: И ничего, клиент всегда прав.
1: Ну, что-то не в порядке. Хочу сказать, что сегодня родители из детей не выбивают пятерки, четверки. Они их из учителей выбивают. Вот ваш классический, да, характерный пример. Приходит учительница, родитель, не отец, и говорит: мой мальчик будет архитектором, химия ему не нужна, не портите ему жизнь, ставьте ему там четверку, пятерку, чтобы у него был там хороший какой-то самый. Ну вот, завершая наш разговор о творчестве, я вот хочу сказать, что на самом деле профессия учитель — это сугубо творческая профессия, самая массовая из творческих профессий. Ну, потому что каждый подготовленный и проведенный урок – это уникальный продукт творчества. И вот вы в своем педагогическом государственном университете, вот вы будущих учителей учите творить вот эти уроки?
2: В кругу преподавателей долгое время считалось: сначала нужно научить ремеслу, а потом творчеству. Я с самого начала своей преподавательской деятельности с этим был в корне не согласен. Приводил пример, что сначала нужно научиться плавать, а потом нальем воду в бассейн. Как учим мы, так и они будут детей учить. От этого не уйдешь. Я смотрю вот на коллег, он постепенно пересматривается. И здесь классическая лекция, профессор выходит, начитывает материал, студенты пишут. А у современного студента возникает вопрос: а что я сижу, пишу, я в интернет залезу, то же самое найду. Ну, почти то же самое. И здесь современная лекция, она диалоговая.
1: Нет, современное преподавание – это диалог, безусловно.
2: Да, выходит преподаватель, читает лекции, и постоянно беседует, задает вопросы, различные точки зрения высказывает, мнение студентов спрашивает. Вот это работа. После такого они заинтересованы, они могут войти в интернет и
1: поработать. У вас такие
2: поработать.
1: Лекции?
2: Ну, я стараюсь. И я должен сказать, что мои студенты на лекциях не скучают. А в этом году мне поручили практические занятия вести. Я долго только одни лекции читал. Сначала я испугался, а теперь понравилось. Знаете, я группу делю на маленькие группки, выдаю точку зрения, они между собой общаются, принимают какую-то точку зрения, и начинается дискуссия. И в процессе этой дискуссии возникает понимание сути педагогической проблемы и пути их разрешения. Вот. А потом я подвожу итоги различных точек зрения и к чему это приводит.
1: Павел Александрович, ну повезло тем студентам, которые у вас учатся. Дай бог, чтобы результат был на десятку по пятибалльной шкале.
2: Здесь, получается, сам себя не похвалишь. Жизнь заставляет.
1: Да.
2: Просто, понимаете, самому неинтересно, если не видишь зажженные глаза интересом. А когда вот ты видишь эти глазки заинтересованные, ты чувствуешь себя моложе, ты хочешь горы свернуть. И вот в этом, собственно, и педагогическое счастье, если на то пошло.
1: Ну, дай бог вам здоровья и сил. У нас в гостях был Павел Александрович Аржуковский, член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. И мы с Павлом Александровичем начали разговор о современном образовании, о его проблемах, о том, что такое творчество, надо ли ему учить и как это делать. Спасибо, Павел Александрович.
0: Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России.
6: Счастье – это навык. Каждый день, какими-то маленькими порциями, качать энергию, качать любовь и качать оптимизм.
5: Волнующие темы, желанные гости, признанные эксперты.
7: Как вытащить детей с улицы куда-нибудь в кружки и секции.
5: Бизнес и экология. Просто, интересно и с улыбкой.
8: У вас творческий дуэт, у вас семейный дуэт.
9: От безысходности.
5: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.
10: На правах рекламы.
11: Здравствуйте! Сегодня поговорим о том, как быть людям с повышенным артериальным давлением, как держать его под контролем без химии. По статистике, в мире этой проблемой озабочены более миллиарда человек. Это каждый седьмой житель планеты. Почему это происходит и что делать, спросим нашего эксперта Раису Анатольевну Калугину. Здравствуйте!
12: Здравствуйте! Чаще всего давление повышается и скачет из-за густой крови. Это постоянный спутник гипертонии. Ведь на самом деле мало кто знает, что такое сгущение крови и насколько серьезные могут быть последствия. На фоне сгущения крови может нарушиться работа сердца, возникнуть сильное сердцебиение, кружится и болеть голова, появляется бессонница, одышка, проблемы с венами и сильная слабость.
11: Я не специалист, но со школы знаю, что сгущение или свертываемость крови защищает от опасной кровопотери.
12: Да, это жизненно необходимая функция. Суть ее в том, что при повреждении кровеносной системы клетки крови, тромбоциты, начинают слипаться, превращаясь в студенистый сгусток. Он закрывает рану и останавливает кровотечение.
11: Но почему жизненно важная функция вдруг становится опасной?
12: В этом виновата та самая вирусная инфекция, с которой мир борется последние 2 года.
11: А какая здесь связь со свертываемостью крови?
12: Прямая. При столкновении с сильным вирусом кровь начинает сгущаться, и этот процесс выходит из-под контроля. Хотя многие считают, что основной удар в этот период принимают легкие.
11: И я так считаю. Разве это не так?
12: Так, но отчасти. В первую очередь поражаются стенки сосудов. В результате сосуды становятся менее эластичными, то есть не способными к расширению.
11: А есть ли у организма какая-то защита?
12: Есть. На повреждение сосудов организм отвечает так же, как на любое повреждение – сгущением крови.
11: Тем самым затрудняя кровообращение?
12: Именно. Клетки крови слипаются, кровь густеет, кровоток замедляется, давление начинает скакать, работа сердца нарушается, отсюда усиленное сердцебиение, головокружение и головная боль, а следом бессонница, одышка и слабость.
11: Похоже на принцип домино.
12: Точно. Валится одна карта, валятся все. Но это еще не все. На фоне сгущения крови в сосудах могут образоваться плотные кровяные сгустки, такие же, как на ранке на руке. И вот это уже не просто давление. Если такой комок оторвется от стенки сосуда, то это уже как пуля в стволе винтовки. И целью ее в любой момент могут стать легкие, мозг и сердце.
11: Вы имеете в виду закупорку сосудов?
12: Да. Вот почему во избежание тяжелейших последствий крайне важно привести в норму сосуды и кровь.
11: А кто в этом случае наиболее подвержен опасности?
12: Пожилые люди. Те, у кого высокий уровень сахара в крови, лишний вес и патологии сердечно-сосудистой системы. У них уже проблемы с кровью, не говоря уже о стрессовых состояниях.
11: А какая связь между стрессом и сгущением крови? Или вправду все болезни от нервов?
12: Не все. Но нервозные состояния ослабляют иммунитет, то есть защиту от той же вирусной инфекции. Это может привести и к тяжелым осложнениям, и к долгому восстановлению.
11: Да, картина нерадостная. У меня уже лицо горит, давление, наверное. А хорошие новости есть?
12: Конечно. важно. Но сначала надо было обозначить масштаб проблемы, а уж потом сообщать хорошие новости.
11: Что же вы приготовили?
12: Артериал.
11: Что это такое и что из себя представляет?
12: Артериал – это натуральное средство, разработанное в Германии специально для сосудов и крови. Это настоящее немецкое ноу-хау.
11: В чем же заключается это ноу-хау? В чем секрет?
12: Секрет артериала в составе, основу которого составляют флавонолы. Это особые натуральные вещества, выделенные из какао-бобов. Положительное воздействие флавонолов на кровь и сосуды клинически доказано. Подробности об артериале узнавайте по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного телефона на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные.
9: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
11: В чем же воздействие флавонолов?
12: А в том, что они сохраняют текучесть крови, не допуская образования сгустков. Это крайне важно и для кровотока, и для артериального давления. Кроме того, флавонолы улучшают эластичность сосудов, их расширительную, пропускную способность.
11: Слушайте, так может быть я буду чаще пить какао? Будет от этого польза?
12: К сожалению, нет. Потому что результат зависит не от какао, а от флавонолов. И их концентрация должна быть очень большая. Такое количество флавонолов есть только в одном сорте шоколадных деревьев. Криолло. Это очень редкий сорт, использовали индейцы майя за 1000 лет до нашей эры. И ценили эти какао-бобы дороже, чем золото. Поэтому они были доступны только для богатой элиты и называли их пищей богов.
11: То есть все другие сорта не подходят для здоровья?
12: Остальные деревья не содержат нужного количества флавонолов, а значит совершенно бесполезны для крови и сосудов. На сегодняшний день дерево криолло практически не выращивают искусственно. Растет оно в диких условиях. Сейчас доля этого целебного вида составляет не более 1% от мирового объема какао-бобов. Поэтому становится понятно, почему флавонолы настолько редки и дороги.
11: Получается, пить какао бесполезно.
12: Да. Ни в шоколаде, ни в какао-напитках не содержится нужных концентраций флавонолов. Только в артериале. Поэтому и был создан именно такой продукт. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона *22 03. Запишите 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. Придайте эластичность и гибкость своим сосудам. Возьмите давление под контроль.
9: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
11: Теперь понятно, почему в состав «Артериала» немцы добавили именно флавонолы.
12: Есть еще одна особенность. Поддерживая реологию, то есть текучесть крови и эластичность сосудов, флавонолы дают возможность сохранять давление в пределах нормы.
11: Это так важно?
12: Конечно. Во-первых, флавонолы в составе артериала способствуют текучести крови, позволяя не допустить образования сгустков.
11: А во-вторых?
12: А во-вторых, попадая в кровоток, они способствуют выработке оксида азота, который помогает расслабить и расширить внутренние стенки сосудов. Тем самым могут оказать помощь в обеспечении нормального кровообращения и давления.
11: Как скоро можно почувствовать результат от применения артериала?
12: В основном стабильное давление и улучшение самочувствия можно ощутить уже в течение первой недели. И добиться такого результата традиционными средствами практически невозможно, особенно после 60. Подробности об артериале узнавайте по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 *22 03. Звонки по России бесплатные.
9: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
11: Ну что ж, пора подвести черту и напомнить нашим слушателям о предназначении и главных достоинствах артериала.
12: Артериал – создан для поддержания артериального давления в норме, для укрепления и улучшения эластичности сосудов и, конечно, для нормального кровотока без рисков возникновения сгустков. Артериал – это натуральное средство, разработанное в Германии специально для сосудов и крови. Секрет артериала в составе, основу которого составляют флавонолы. Это особые натуральные вещества, выделенные из какао-бобов. Положительное воздействие флавонолов на кровь и сосуды клинически доказано. Поддерживая реологию, то есть текучесть крови и эластичность сосудов, флавонолы дают возможность сохранять давление в пределах нормы. Попадая в кровоток, они способствуют выработке оксида азота, который помогает расслабить и расширить внутренние стенки сосудов. Тем самым могут оказать помощь в обеспечении нормального кровообращения и давления.
11: Звоните 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного телефона на короткий номер «звездочка-2203».
12: Сохраняя кровь и сосуды в норме, у нас может появиться шанс предотвратить возможные тяжелые последствия, в том числе на фоне вирусной инфекции и ее осложнений. Артериал – это ясная голова без тяжести и дискомфорта. Это четкая и стабильная работа сердца. Это наполненная эмоциями жизнь без страха и чувства беспомощности. Крепкий и глубокий сон и бодрое, полное сил утреннее пробуждение. Это возможность быть здоровым человеком, жить и строить планы на будущее, зная, что ваши сосуды не подведут.
9: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного «звездочка-2203».
11: Все время хочу добавить, что немецкая медицина считается одной из лучших, а «Артериал» — это оригинальное немецкое качество.
12: В разработке формулы «Артериала» принимали участие лучшие специалисты из Германии. Это несколько лет тестирования, подтверждение эффективности и безопасности. Все компоненты состава на 100% натуральны и, конечно, совместимы с вашими лекарствами. Пока мы получаем прямые поставки артериала из Германии, поэтому поспешите с приобретением артериала. Звоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «звездочка-2203». Защитите свои сосуды, защитите себя и тех, кто вам дорог.
11: Благодарю нашего эксперта и обращаюсь к тем, кто нас слушает. Если вы хотите, чтобы давление было в норме, сосуды были чистыми, без сгустков, то артериал просто создан для вас. Звоните 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного телефона на короткий номер «звездочка-2203». Звонки по России бесплатные.
9: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Артериал» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «звездочка-2203». Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Они пережили годы и до сих пор находят отклик в сердцах людей. В них собраны чувства, которые понятны каждому.
13: Темная ночь, только пули свистят по стене.

0: Песни, ставшие символом времени, единства и душевной стойкости. В специальном выпуске программы «Властелины мелодий» 9 мая в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Лицензии на добычу и борьба с браконьерами. В программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
1: Что нужно с браконьерством бороться не тем, что силовыми какими-то методами, а ставить людей в такую ситуацию, чтобы они хотели не браконьерить. Как говорят в охотничьих хозяйствах, что лучший егерь – это бывший браконьер. Поэтому да.
0: Гости – охотовед Антон Кирьянов и журналист Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21.35 по Москве и по времени Биробиджана.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Группировки российских войск «Центр», «Север», «Запад» и «Южная» в течение суток улучшили позиции в зоне спецоперации. Владимир Путин провел в Кремле встречу с генеральным директором публичного акционерного общества «КамАЗ». Госавтоинспекция опровергла информацию об ужесточении ответственности в отношении автомобилистов за нарушение законодательства в области безопасного дорожного движения с 1 мая. Далее подробно. Группировки российских войск «Центр», «Север», «Запад» и «Южная» в течение суток улучшили позиции в зоне спецоперации. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину украинской обороны, добавили в российском оборонном ведомстве. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильных бригад и бригады территориальной обороны в районах Артема, Кривой Луки, Константиновки, Рай-Александровки, Алексеево-Дружковки и Николаевки. Противник потерял свыше 165 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 17 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Суточные потери противника в зоне СВО составили 1210 военнослужащих. Владимир Путин провел в Кремле встречу с генеральным директором публичного акционерного общества «КамАЗ» Сергеем Кагогиным. В начале общения президент отметил, что автопром проходит через непростые времена, но «КамАЗ» с ними справляется. «КамАЗ» увеличил налоговые отчисления в российский бюджет.
3: Сергей Анатольевич, КамАЗ – крупнейший производитель больших грузов не только в России, но и в СНГ. Весь автопром проходит непростые времена, через непростые времена, но КамАЗ справляется. Я посмотрел, даже значительно увеличено отчисление во все уровни бюджетной системы. Налоговые отчисления увеличивают КамАЗ. И персонал удалось сохранить почти целиком, да? Как это вам удается?
4: Владимир Владимирович, конечно, для нас это был вызов. 22-й год произошла довольно резкая переориентация целей и задач. Мы столкнулись в основном с тем, что мы были интегрированы в нашу мировую отрасль. И в этом случае при разводе с нашими партнерами, включая Daimler, важно было сохранить нашу работоспособность. Но политика, которую проводила компания,